0: Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Группировка войск «Север» взяла под контроль населенный пункт Захаровка Харьковской области. Владимир Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником, отметив их вклад в решение задач СВО. Россия будет ждать идей и предложений по мирному урегулированию на Украине со стороны США. Далее подробно. Штурмовые подразделения 126-го мотострелкового полка, 71-й гвардейской мотострелковой дивизии, 14-го армейского корпуса, группировки войск «Север» в ходе выполнения боевых задач спецоперации выбили боевиков СУ и взяли под контроль населенный пункт Захаровка Харьковской области. Штурмовые подразделения малыми группами заходили в село во взаимодействии с операторами беспилотных систем, которые указывали места расположения противника. Закрепившись на окраине села, военнослужащие передавали координаты огневых позиций ВСУ, а расчеты артиллерии и ударных БПЛА наносили огневое поражение. Выбив основные силы украинских националистов и состава механизированной бригады ВСУ, российские штурмовики зачистили населенный пункт. Подразделения группировки войск «Север», одновременно наступая на нескольких направлениях, создают полосу безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения. Необходимо решать задачи, которые появляются в ходе ведения боевых действий. Это, например, уничтожение крупных коптеров. Об этом заявил Владимир Путин в ходе посещения Иркутского авиационного завода. Он поговорил с главой Ростеха Сергеем Чемизовым и гендиректором предприятия Андреем Сойновым. Президент также осмотрел модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М, о котором ему рассказал летчик-испытатель Яковлева Александр Гуськов. Самолет оснащен новейшими бортовыми системами, которые превращают его в эффективное легкое боевое воздушное судно, способное в любую погоду бороться с наземными и воздушными целями, в том числе с тяжелыми БПЛА. На предприятии Путин также познакомился с производством первых 18 серийных среднемагистральных пассажирских самолетов МС-21 и поднялся в кабину одного из них. Владимир Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником, отметив их вклад в решение задач СВО.
2: Уважаемые товарищи, поздравляю вас с Днем сотрудника органов следствия Российской Федерации. Хочу выразить благодарность за ваш высокий профессионализм, за преданность Родине, народу России, закону. И, конечно, в этот праздничный день прошу передать самые теплые пожелания вашим коллегам и наставникам, ветеранам следствия. Традиции, которые закладывались в следственных органах более 3 века назад, в эпоху Петровских реформ, крепли на всех исторических этапах развития российской государственности. Сегодня путь честного служения Отечеству достойно продолжают следователи МВД, ФСБ и Следственного комитета России. От результатов вашей совместной напряженной работы во многом зависят состояние законности и правопорядка в стране, эффективность работы по борьбе с коррупцией, терроризмом, экстремизмом и другими угрозами криминального характера. Накопленный вами опыт, новейшие технологии поиска, фиксации и анализа собранных доказательств позволяют оперативно и качественно расследовать самые сложные уголовные дела, обеспечивать неотвратимость наказания преступников, принимать действенные меры для возмещения причиненного ими вреда. А особо отмечу весомый вклад следователей в решение задач специальной военной операции. В трудных условиях, часто с риском для жизни, вы изобличаете неонацистов, диверсантов и их пособников. Подчеркну, что всегда и на всех направлениях сотрудникам органов следствия нужно проявлять твердость и ответственность, решительно противостоять насилию, корысти и произволу, утверждать высшие идеалы правды и справедливости. Уверен, что такие принципы, безупречная верность своему долгу будут и впредь главным ориентиром в работе российских следователей. Желаю вам успехов в службе. С праздником!
1: Россия будет ждать идей и предложений по мирному урегулированию на Украине со стороны США. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.
0: Американская сторона, она заявляет о том, что договоренности понимания Анкориджа, они провалились. Хотят предложить какие-то новые идеи, предложения. Если те идеи и предложения провалились, а мы ждали год, что мы еще будем ждать каких-то идей и предложений с американской стороны?
3: Будем. Будем. Дело в том, что мы же продолжаем нашу специальную военную операцию. То есть мы продолжаем наши цели достигать военными средствами. Да, это не предпочтительный путь, но в условиях отсутствия мирных перспектив мы будем идти до конца, до полной победы. А ждать новых предложений будем. Американцы искренне, президент Трамп искренне, и его переговорщики искренне в своем желании действительно сформулировать какие-то варианты, приемлемые для всех. Вариант, который был им предложен, был принят нами, но не был принят украинцами. И американцы не смогли уговорить украинцев, потому что они не смогли переломить украинцев, подстрекаемых европейцами. Мы открыты дальше для предложений, для обсуждений. Конечно, они должны быть приемлемыми для нас в первую очередь.
0: Но ведь американцы, я так понимаю, продолжают военную поддержку киевского режима, причем существенную продолжают.
3: Учитываем и принимаем во внимание. Они продолжают накачивать Украину вооружениями, об этом и министр иностранных дел Лавров говорил. Но такой дуализм в позиции администрации Трампа мы должны использовать в той части, в которой он соответствует нашим интересам. А нашим интересам абсолютно соответствует их желание способствовать мирному урегулированию.
1: На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере Макс в сообществе Вести.
4: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Теннисист Андрей Рублев закончил выступление на турнире ATP 250 в португальском Эштариле. В 1/4 россиянин уступил французу Люке Ван Аше 6-3, 3-6, 4-6. Женская сборная России по водному поло не сумела выйти в финал Кубка мира. Наши девушки уступили в Сиднее команде Испании. При этом в основное время счет был равным 10-10, а уже в серии пенальти наши девушки оказались слабее 3-5. В матче за третье место россиянки сыграют с командой Австралии, а испанки в решающей игре встретятся со сборной США. Футбольный Оренбург оформил первый в истории клуба переход французского игрока. Пресс-служба южноуральцев объявила об аренде правого защитника бухарестского «Динамо» Максима Сивиса. В минувшем розыгрыше легионер провел 36 матчей во всех турнирах, отметился 2 голами и сделал столько же результативных передач. Портал «Трансфермаркт» оценивает стоимость прав на футболиста в 700 тысяч евро. Российский футбольный союз снял с крыльев советов запрет на регистрацию новых игроков и задолго перед «Зенитом». Ограничения были наложены после того, как самарский клуб не полностью оплатил трансфер Ивана Сергеева. Теперь, когда сумма в 200 миллионов рублей полностью выплачена, волжане могут вновь оформлять сделки на вход. Стала известна зарплата хоккеиста Григория Денисенко по новому контракту с Акбарсом. Спортсмен получит за год 50 миллионов рублей. Также для форварда предусмотрена премия. В случае попадания в тройку лучших бомбардиров в регулярке КХЛ он получит еще столько же. Срок соглашения рассчитан на 1 сезон. В прошедшем чемпионате Денисенко провел 64 матча и набрал 28 очков. У меня на этом все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
1: Погода. Сегодня в субботу, 25 июля, во Владивостоке +21, +23, облачно, пройдет небольшой дождь. В Мурманске +17, +19, переменная облачность, вечером небольшой дождь. В Воронеже +22, +24, переменная облачность, без осадков. В Нальчике +29, +31, переменная облачность, также без осадков. В Санкт-Петербурге переменная облачность, местами кратковременный дождь. Днем в городе на Неве +22, +24. В Москве облачно, временами дождь. Днем в столице +18, +20. Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

0: брокеров не так преподносят, а точнее преподносят так, как удобно одной из сторон, некоторые высказывания Ломов, да, и, соответственно, лидеров общественного мнения, конечно же. И, соответственно, мы сегодня попытаемся разобраться, что есть вообще такое домашнее насилие, откуда растут ноги у этого закона, проекта, и самое интересное, кто страдает больше всего в домашнем насилии, мужчины или женщины? Тема, что называется, вечно зеленая. Программа «Мужские грезы» всегда готова прислушиваться к вашему мнению. И, соответственно, я всегда призываю вас, присылайте, пишите нам ваши замечания. У нас работает группа ВКонтакте «Мужские грезы», в которую вы всегда можете войти и сообщения оставить, и программы прошлые послушать. Ну и много всего интересного там обнаружить.
1: Я не понимаю, почему вы так радуетесь.
2: Знаете, приятно упасть с интересной женщиной.
3: «Мужские грезы». Программа Дмитрия Чернова.
0: Для того, друзья, чтобы нам попытаться вспомнить все-таки, как программа «Мужские грезы» начинала говорить в свое время о проблеме домашнего насилия, о том, кто больше страдает в этой теме, кто больше всего от рукоприкладства переживает трагедии. Хотя, понятное дело, здесь сразу забегая вперед, хочу свою точку зрения обрисовать, чтобы тоже не было никаких непоняток и недомолвок. Я категорически против рукоприкладства в семье. Неважно, с чьей стороны, со стороны мужчины или со стороны женщины, страдают здесь все. Если есть дети в семье, они страдают от того, понятно, это банальные вещи говорю, но дети здесь наиболее пострадавшая сторона, если они, не дай бог, это видят, а они уж, поверьте мне, видят, а если не видят, то слышат совершенно точно, а утром уже, видя синяки на лице или руках у отца или у матери, все прекрасно понимают. В 23-м году в одной из программ «Мужские грезы» мы начинали говорить об этой теме. Тогда законопроект тоже обсуждался так или иначе. И я сегодня предлагаю вам послушать фрагмент одной из программ «Мужские грезы» на заре ее создания. Вот о чем мы говорили. Давайте немножечко обратимся к прошлому, послушаем, а затем вернемся к дню сегодняшнему. Друзья, ну, судебная история. 6-й кассационный суд общей юрисдикции в своем свежем обзоре судебной практики важно сделал разъяснение по вопросам самообороны. Явилось это поводом для различных организаций для того, чтобы поговорить вновь на тему, нужен ли нам закон о домашнем насилии, в каком виде он должен работать и так далее, и так далее. В общем, судя по этой статье, не является преступлением защита своей жизни, если нападающему причинен вред, особенно если защищается представительница прекрасного пола. Вроде бы все хорошо. То есть, проще говоря, женщина вправе взять в руки нож при явной угрозе жизни. Противостоять любыми способами кулакам мужчины не преступление. Делают выводы газеты, которые разбирались вот в этом вот обзоре судебной практики. То есть надо понимать, что это крайне важный сегодня вопрос. И он очень острый, этот вопрос. Потому что на скамье подсудимых женщины оказываются регулярно. Женщины, в том числе пролившие мужскую кровь в домашних стычках, и если даже зачинщиком драки был мужчина, даму, как правило, обвиняют в превышении пределов самообороны, потому что, мол, перестаралась, убила мужика своего. Или нанесла ему ряд совершенно ошеломительных, тяжких повреждений. Тем же самым кухонным ножом, между прочим. Да, да, вот очень часто такое бывает. Вот в Оренбургской области к 10 месяцам приговорили женщину за превышение пределов необходимой обороны, а ее, между прочим, мужик схватил за горло и стал ее бить там головой о различные поверхности, и она защищалась, нож схватила, и его 3 раза ударил. Достаточно напряженная ситуация, впрочем, да, но посчитали, раз женщина пострадала недостаточно, ну, жива же осталась, да, правда? Значит, недостаточно пострадала, то есть ее нужно осудить. Мужик в больнице, жена на нарах. Такая история. Нехорошо. И вот в обзоре этой судебной практики подчеркивается, что на момент преступления обстановка давала женщине полагать основание, что в отношении нее совершается общественно опасное посягательство. Оно сопряжено с насилием. Оно опасно для ее жизни. И ей непосредственно угроза такого насилия прям вот факт налицо. В общем, уголовное дело было прекращено в связи с отсутствием состава преступления, и на данном примере решено провести открытый урок для всех нижестоящих судебных инстанций. Таков вывод, друзья. А теперь давайте представим другую ситуацию. Женщина желает тайно мужика изничтожить. Как это сделать? Вот, скажем, принимается закон о домашнем насилии. Женщина у нас теперь фигура, оберегаемая законом. А женщина всегда права.

0: у нее зреет умысел от мужика избавиться. Она начинает его потихонечку доводить. Я все к чему? К тому, что надо посмотреть на ситуацию широко. Я потом поясню. Вы с удивлением узнаете и откроете для себя очень интересные вещи в сегодняшней программе. Так вот, она начинает бить его сковородкой. Или бросать в него трехлитровые банки с огурцами. Помните, мы разбирали количество таких случаев зашкаливающее? Помните? Наверняка. Конечно. Так вот, что происходит дальше? А дальше происходит интересная вещь. Едет в командировку по женским колониям делегация членов президентского совета по правам человека. Они едут как раз по тем местам и уделяют внимание тем россиянкам, которых лишили свободы за убийство или как раз за причинение тяжкого вреда здоровью. То есть они поехали, чтобы выяснить, а что такого произошло, почему столько преступлений оказалось. И оказалось, что все преступления были совершены в отношении супругов этими дамочками. Из колонии вернувшись, члены СПЧ подготовили ряд предложений к проекту закона о профилактике бытового насилия. В том самом пресловутом законе о домашнем насилии, как его в народе называют. Выводы были сделаны соответствующие. Из всей вот этой вот картины, которую члены СПЧ наблюдали в этих колониях. Когда мужчина в квартире, когда мужчина в доме начинал вести себя по отношению к женщине неадекватно, они, женщины, бежали в полицию, в полиции говорили, хорошо, успокойте его как-нибудь. Ну, в лучшем случае, забирали мужика на ночь. Однако потом все заканчивалось, заявления забирались самими же женами, мужиков выпускали, все повторялось сначала. И вот финал, печальный итог. Еще раз скажу, жена на нарах, мужик в больнице. Нужен закон о профилактике бытового насилия? Казалось бы, да. Но что в этой ситуации, друзья, настораживает? Не может ли этот закон развернуться в обратную сторону? Мы обсудили эту тему с адвокатом Викторией Данильченко.
1: А мое отношение к таким, вот, скажем так, утверждениям, что насилие возможно только со стороны мужчины, а если женщина вдруг, так сказать, попадает кулаком или еще чем-то, или издевается, или точно так же ведет себя, так сказать, мягко говоря, скверно в отношении мужчины, применяя силу, применяя психологическое воздействие, моральное воздействие, да, то она все время говорит, а это я и так делаю, потому что я защищаюсь. Это вот не потому, что я плохая, а потому что я защищаюсь. Вот он так меня доводил, что все уже дошло до того, что я вот ему это в ответку присылаю. На самом деле, конечно, это очень печально, потому что как бы мы ни говорили, сколько бы мы с вами ни выступали по вопросам домашнего насилия, все равно, понимаете, это вот очень близкая тема, хотя вы удивитесь, ничего общего нету с элементными обязательствами. Если, так сказать, не платят, то это только мужчина, понимаете? То же самое и здесь. Если идет какой-то, значит, вопрос, связанный с насилием домашним, это только мужчина, конечно. Женщина нет. То есть она априори всегда просто вот ласковая кошечка дома. Ну, к сожалению, нет. Понимаете, нет, и надо открыть глаза и честно в этом признаться.
0: Я, кстати, знаете, должен тоже здесь одну привести статистику. Психологи подчеркивают, что огромное количество разводов совершается по инициативе женщин. И не потому, что ее бьют, а потому что, ну, вот она вот разлюбила и больше она дальше не хочет идти этой дорожкой с этим человеком. Ну, как бы и бог с ним. А другое дело, что вот мужчины, которые страдают, которые спокойны, которые еще нет, страдают наоборот, да, от рукоприкладства своих жен, могут быть доведены до этого состояния. И это можно ведь, ну, мы же с вами понимаем, что это можно делать методически, так сказать, ежедневно, потихонечку.
1: Конечно, так я именно об этом говорю, конечно.
0: А состояние аффекта. Есть такое киношная формулировка, ну, как-то у нас оно не особо, я так понимаю, в судах применяется. Тем не менее, состояние аффекта. Работающих такой термин, можно ли им как-то вот сказать, ну, я был доведен, слушайте.
1: Слушайте, ну, я вам скажу так, что вот как раз, когда мы говорим с вами о том, что доводит человек, провокации, да, вот такой прям настоящий, конечно, провокатор.
0: Конечно.
1: Вот, доводит. Потом, бац, человек уже, там, я не знаю, стукнул или еще что-то сделал. И тут же все, крик, ор, и мы не можем с вами, вот, к сожалению, здесь говорить о состоянии аффекта. Объясню. Когда тебя планомерно доводят, да, согласна, это жутко неприятно, ты не сдержался. Ты не сдержался, но состояние аффекта — это немножко другое. Это когда ты пришел и увидел жену с любовником, и в этой ситуации ты не смог, там, или на твоих глазах кого-то убивают. И вот то твое состояние, в котором ты что-то производишь в отношении этого человека, который убивает, или который, так сказать, там, я не знаю, с твоей женой вступает в какие-то отношения, да? То есть это все происходит, или твоя жена на глазах у тебя это делает, да? То есть у тебя это мгновенно происходит. То есть не, ты не можешь в состоянии аффекта такой раз отошел в сторонку, ну и сволочь же она, пошел, взял топор и зарубил. Нет, конечно. То есть это вот мгновенная, сиюминутная ситуация, связанная вот с тем, что ты сейчас резко увидел. А вот это планомерное доведение человека до, то нам, конечно, с вами и психиатры, и психологи скажут, ну, слушай, ты видел, с кем ты живешь, ты видел, как она над тобой издевается, ты же продолжал с ней жить, ну и продолжай дальше, если там не хочешь, уходи. То есть, понимаете, когда у вас есть возможность спокойно выйти, да, это там где-то, как говорится, выдохнуть, продышаться, сказать, какая она там такая-сякая и так далее, вернуться, и ты же все равно возвращаешься в это лоно семьи. Вопрос, зачем? Но ты возвращаешься. Поэтому вот, ну нет, не будет здесь эффекта, как ни крути.
0: Виктория, еще один вопрос, и связан он с постоянными рассказами наших слушателей, мужчин, которые говорят, что да, она мне постоянно угрожает, я не знаю, как с ней жить, я ее боюсь, бить она меня не бьет, но угрожает регулярно. А как угрожает, спрашиваю я, да, бывает так. Она говорит, ну вот она мне сказала, что она мне аварию подстроит, или там наймет кого-то, кто меня там побьет, или там изуродует, и так далее, и так далее. Если такие угрозы поступают, что делать человеку?
1: При любой ситуации, когда поступают такие угрозы, первое, что я всегда советую, если вы видите, что все носит уже действительно какой-то регулярный характер, не просто человек в сердцах там тебе там, да я тебя там сейчас убью, да? Ну, то есть бывает, ладно, с любым человеком такое может случиться. А если человек тебе планомерно там рассказывает, да я тебе все равно там, не знаю, перережу там тормозные провода, да ты все равно, да я там то-то, то-то, да я что-то сделаю, я киллера найму, я еще. И вы действительно реально относитесь к этим угрозам, то, а, безусловно, обращаться в полицию с заявлением о том, что вам угрожают убийством, и совершенно неважно, муж вы, жена вы, кто бы вы ни был, это первое. И второе, было бы очень неплохо, если вы помните, например, что вот вам такое сказали, возьмите и запишите этот разговор, то есть он, безусловно, все равно, как бы нам с вами правоохранительные органы не говорили, что, ну, если другой человек не знает, что его записывают, неважно, давайте все-таки пойдем уже по пути спасения своего собственного здоровья. Поэтому я всегда рекомендую запишите этот разговор, а даже если он был когда-то, значит, вернитесь к этому разговору, глядишь, вам его, так сказать, повторят. И тогда тем более вам будет чем подкрепить вот, ну, ваши опасения.
0: Угу. Ну и последний вопрос. Закон о профилактике бытового насилия. Он нужен? Его нужно принять как можно быстрее? Или следует все-таки тщательнее еще разобраться во всех формулировках и во всех нюансах и тонкостях?
1: Слушайте, вот закон по домашнему насилию. Я всегда, я не могу вам сказать однозначно, нет, нам такой закон не нужен, как говорят многие, кстати, и говорят, послушайте, у нас с вами есть 116-я статья, которая была декриминализирована по побоям, и ничего страшного, они муж и жена, ну дал он ей в глаз или она ему в глаз, ну ничего, административная ответственность и так далее. Вот это очень неправильно. Неправильно с обеих сторон, я сейчас не беру ситуацию мужчины или женщины, кто кого больше обижает или еще что-то. В проекте этого закона есть одна хорошая, на мой взгляд, хорошая история, которую, если проработать, она бы, может быть, даже и неплохо работала. Там стоит речь об охранных ордерах. Это вот тот самый ордер, который есть в законодательстве Америки, других стран, когда обидчик не может к себе приближаться там, на расстояние таком-то. Да? Я просто знаю нашу страну и знаю, что насколько это не будет работать от слова совсем, вот в том изображении, в котором это указано в проекте этого закона, говорю серьезно. Но если бы вот это проработать, да, просто у нас этим начнут пользоваться по любому поводу, понимаете, он пришел увидеть своего ребенка, а нам завтра выкатят с вами ордер охранный какой-нибудь. Вот. Поэтому я считаю, что просто в том виде, в котором сегодня это придумано, оно работать не будет. А если довести до ума, то, в общем, может быть, ничего плохого и не было бы, если бы были определенные какие-то моменты, при которых можно было бы к чему-то относиться и что-то, ну, так сказать, новое испытать даже на законодательном уровне. Глядишь, правда, было бы меньше тех людей, которых обижают.
0: Тут совсем недавно консорциум женских неправительственных объединений проанализировал судебную статистику, связанную с домашним насилием. Выяснилось, что в период с 2011 по 2019 годы 65% убитых в России женщин погибли от рук партнера или родственника. Вот такие вот унылые, страшные цифры. Также на сайте Мосгорсуда они обнаружили приговоры, вынесенные примерно в тот же самый период. Оказалось, 91 тысяча непригодных для научного изучения, потому что до 2020 года эта статья Уголовного кодекса предусматривала возможность особого порядка рассмотрения дел, когда обвиняемый признает вину в обмен на более мягкое наказание. Но, надо сказать, что 64 тысячи приговоров были изучены, и оказалось, что абсолютным большинством агрессоров, это цитата, были мужчины. Они причиняли тяжкий вред здоровью как мужчинам, так и женщинам. 81% случаев мужчин, 82% случаев женщин. Таким образом, домашнее насилие – проблема, с которой преимущественно сталкиваются именно женщины, отмечают авторы этого исследования. Вот здесь стоп, стоп, друзья. Давайте поймем, подтасовка ли это, и играли это с цифрами, и почему? Да потому что есть иные данные. Вообще, в 2018 году в Пермском крае, наверное, это был один из первых робких случаев, когда статистику пытались опубликовать истинную, но в силу понятных причин не очень-то ее и давали озвучивать. Так вот, среди погибших и получивших наиболее серьезный ущерб здоровью от семейного насилия, большинство оказались мужчины. Представляете? Примерно 2 из 3 случаев причинения тяжкого телесного вреда или убийств во время конфликтов в семье, преступления в отношении мужчин. Вот вы как хотите, так это и понимаете. Такую статистику за 2018 год приводят в прокуратуре Пермского края. Написали об этом коллеги из агентства РБК. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не
2: знаю, ничего никому не скажу. Мужские грезы.
0: Сегодня, если копнуть еще глубже, друзья, вот возвращаясь в наши сегодняшние дни, в 2026 год, я поизучал вопрос, был в Советском Союзе, в Уголовном кодексе термин, да, по применению силы против близких людей, затем он, этот термин был удален из статьи о наказаниях за домашнее насилие, как оно представлялось тогда. Но вот этот самый термин «близкие люди», он туда-сюда появлялся и исчезал. Не буду сейчас грузить вас точными интерпретациями, да, этого самого закона, этой самой статьи Уголовного кодекса. Скажу лишь, что сегодня нет ни самого этого термина, в 90-е годы убранный, кстати говоря, и нет, видимо, ну, совершенно никакого наказания против человека, который просто внутри семьи распоясался. Пьяный ли он, трезвый ли он, маньяк ли он, неадекват ли он, совершенно не важно. Важно, что привлечь его никак нельзя. И здесь получается все время вот баланс на грани каких-то домыслов, потому что полиция говорит, ну, это ваш муж, сегодня написав заявление, завтра его заберете, а так часто и бывает. А за какую-то совершенно криминальную подоплеку избиения тоже привлечь невозможно. То есть как все это сегодня работает? Давайте у адвоката Марии Ярмуш спросим ее профессиональное мнение. Поясните, пожалуйста, что же все-таки сейчас предлагается с этим законом сделать, на какой стадии, что, где находится сегодня, ну и в частности, вот эта формулировка «близкие люди», она существует сегодня в Уголовном кодексе в статье «Побои» или ее нет пока?
3: Сейчас у нас вообще нет статьи относительно домашнего насилия как таковой. Сейчас, если статья 116, это «Побои», возбуждается только, если побои были совершены из хулиганских побуждений или из-за ненависти, вражды. Кто-то на улице напал, видно, что это, или хулиган, или какая-то ненависть. Но в отношении близких лиц, если кто-то в семье побил, да, близкого члена семьи или соседа и так далее, получается, что первая ответственность административная. Штраф от 5 до 30 тысяч. Может быть, арест максимально 15 суток. И получается, что в 2017 году у нас депутаты декриминализировали побои как таковые. И обычно побои где совершаются? Дома. Когда наносят не тяжкие телесные телесные повреждения, а просто повреждения, синяки, травмы, например, там, гематомы и так далее, что-то такое, удары, и человека можно довести до психологического коллапса, когда член семьи обычно мужчина сильнее. И у нас можно сказать, что женщин очень много страдает от домашнего насилия, даже гибнет. А ведь начало начинается именно с побоев, когда государство не карает и не наказывает за это. То есть получается, в 2017 году, когда это декриминализировали, по сути, развязали руки людям, которые утверждают свою самооценку, да, и утверждают свое право в семье благодаря тумакам. Сейчас это новые люди дают в эту поправку, и уже одна поправка была отклонена. Более того, Нина Останина, представитель КПРФ, заявила, что если мы опять декриминализируем домашнее насилие, это будет способствовать тому, что мужчины не захотят заключать брак.
0: А я поясню, почему вот так сказала Нина Александровна. Я, кстати говоря, на ее стороне, как ни странно, нахожусь. Потому что за эти самые 10 лет с 2017 года очень много чего поменялось в мировоззрении, в том числе и женском, кстати говоря. Потому что теперь у нас, знаете, такой семейный рэкет выходит на первое место. Если ты мне что-то вот не так вот, я на тебя сразу подаю. Если ты мне как-то вот не так вот что-то сказал, что-то не сделал, я на тебя сразу жалобу пишу. И тут же возникает вопрос, не будут ли вот этим вот самым возможностью вот этого вот домашнего насилия и уголовной статьей дамочки наши пользоваться сверх меры. Вот об этом идет речь-то.
3: Дмитрий, не будут. И я вам скажу-то больше. 89% опрошенных граждан, которые составляют и мужчины, и женщины, поддержали включение домашнего насилия в уголовный кодекс. Только 10%, я думаю, как раз это те 10%, которые хотят устанавливать такой, делать домострой. Я хозяин семьи, кстати. Иногда бывает, что и женщины, крупные, сильные женщины, могут драться со своими мужьями, и даже знаю такие случаи, когда подавляли мужей. Поэтому здесь домашнее насилие, оно относится к любому члену семьи. И если сейчас, на самом деле, мне кажется, что эта поправка не пройдет, но изменение в законодательстве нужно, или изменение, когда правоприменительная практика и правоохранительные органы реагируют на домашнее насилие, потому что часто люди идут в полицию не с первого раза, когда их побили, а когда уже жить с таким вот насилием невозможно, и уйти некуда. И еще, конечно, никто не будет использовать вот такой «ты мне не купил шубу» или там «что-то ты сделал не так, я вот на тебя пойду напишу». Для того, чтобы было домашнее насилие, нужно, чтобы были следы от этого домашнего насилия. Нужно собрать доказательства, чтобы было что предъявить в полиции, потому что у нас есть еще одна статья «заведомо ложный донос». И просто использовать, ну, представляете, хорошая семья, начинает женщина терроризировать и шантажировать мужа, ну, он возьмет от нее и уйдет. А у нас женщин больше одиноких, разведенных, чем мужчин. Поэтому мужчин у нас на вес золота, бриллианты. И, поверьте, никто не будет портить свою жизнь для того, чтобы потерять семью и надежного партнера. Но если этот партнер ненадежный, если он избивает, если он дарит потом какие-то подарки, а при этом еще может и побить сильно, и женщине некуда деться, она понимает, она придет в полицию, у нее даже не примут заявление или не дадут ход этому заявлению. Вот тут уже проблема общества.
0: Я хочу ваше мнение узнать относительно вот этой строчки о том, что за 20 лет доля агрессоров женщин выросла с 5% до 20%. И, кстати говоря, 16% из пострадавших от домашнего насилия – это, между прочим, мужчины.
3: Я за то, чтобы женщин-агрессоров тоже привлекать к уголовной ответственности. Потому что для меня разницы нет. Это граждане, которые должны защищаться законом и полицией, и судом от насилия. Пусть это будут мужчины и женщины, и разницы никакой нет, мы все равны перед законом и судом.
4: Мужские грезы. Настоящему мужчине тоже нужна жилетка.
0: И на этом мы, друзья, говоря спасибо большое Марии Ярмуш, адвокату, не заканчиваем эту историю, потому что в следующей программе мы разберем, кстати говоря, и те самые слова Нины Останиной, депутата Госдумы, которые тоже были преподнесены вне контекста. А это очень важно. Важно понимать, что говорят по этому поводу специалисты и как в общественном поле тема домашнего насилия, так или иначе, играет на руку различным группам. Меня зовут Дмитрий Чернов. Это была программа «Мужские грезы». Мы встречаемся ровно через неделю. Мужчины, помните, что нас украшают внешние шрамы. Те самые, которые на лице. А внутренние делают только сильнее. Пока.
5: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды зарубежного кино.
6: Говорят, что его предки родом из Минска. Его называли латинским любовником, а он считал себя негодяем. Марчелло Мастрояни, сеньор Чинема. Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский. Мало кто знает, что корни самого итальянского актера находятся в Белоруссии. Именно оттуда его мама Ида Идельсон. Когда ей было 8, родители эмигрировали в Германию, оттуда в Италию. Именно там, в городке Фрозиноне, она познакомилась с молодым человеком по имени Аттоне Мастрояни, плотником по профессии. Они поженились, и в сентябре 1923 года у них родился сын, которого нарекли итальянским именем Марчелло. Впоследствии знаменитый актер признавался, что унаследовал от матери еврейское трудолюбие, а от отца – итальянский нрав и оптимизм.
7: Из воспоминаний Марчелло Мастрояни. Отец работал в гараже, и от него всегда пахло потом. А мать по утрам заводила один и тот же разговор. На что я буду покупать продукты? Долгое время я спал на одной кровати с матерью, потому что в комнате не было места. Мои братья пристраивались рядом с кроватью на полу. Отец в коридоре. Но я не видел в этом ничего ужасного, ведь мои товарищи жили точно так же.
6: Отец, стремясь найти более высокооплачиваемую работу, увез семью сначала в Турин, потом в Рим, где Марчелло впервые попал в кино. Было это в середине 30-х годов.
7: Из воспоминаний Марчелло Мастрояни. Мы, мальчишки, ходили в кино почти каждый день, прихватив с собой булочку или бутерброд. В те времена сеанс состоял из двух фильмов, плюс киножурнал. Мы уходили в 3, а возвращались к ужину. Гарри Купер, Эрл Флинн, Кларк Гейбл, Тайрон Пауэр. Сколько любимчиков. Мы обожали их. И, выйдя из кинотеатра, подражали их жестам. А актрисы? Попробуй отыщи сегодня Грету Гарбо или Марлен Дитрих. Но должен признаться, что они-то мне не очень нравились. Да, я, конечно, ценил их мастерство. Но в таком возрасте, а мне было 15-16 лет, парень предпочитает девушку из соседнего дома. Вот уж и впрямь недоступная королева.
6: Кстати, в юности Марчелло мечтал стать архитектором. В планы вмешалась Вторая мировая война. 18-летнего юношу забрали в трудовой немецкий лагерь копать окопы, однако он сбежал, купив фальшивый аусвайс. Несколько лет бродяжничал, прятался. К счастью, война к тому времени закончилась. Марчелло учился в промышленно-техническом институте имени Галилео Галилея, а еще играл в студенческом театре, где его заметил сам Лукино Висконти, у которого он сыграл первую большую роль в фильме «Белые ночи» по Достоевскому. Впрочем, в то время Мастрояни, как правило, появлялся в небольших ролях простых работяг. А еще женился на театральной актрисе Флоре Карабелли, дочери известного композитора, от которой в середине 50-х годов ушел, но так никогда и не развелся. Почему, навсегда останется тайной. В студенческом театре он познакомился с молодой актрисой по имени Джульетта Мазина, а она, в свою очередь, порекомендовала его своему мужу Федерико Феллини, искавшему актера для своего нового фильма.
7: Из воспоминаний Марчелло Мастрояни. В «Сладкой жизни» я впервые получил роль, где был самим собой. Феллини сказал, что не знает, как объяснить идею этого фильма. У него не было сценария. Он показал мне не текст, а рисунок, изображающий его героя. Человека, одиноко сидящего в лодке посреди моря в окружении сирен. «Мне понравилась роль. Я согласен», — сказал я.
6: Кстати, с тех пор он больше никогда не просил Феллини показать ему сценарий.
8: Everything. Tu sei la prima donna del primo giorno della creazione. Sei la madre, la sorella, l'amante, l'amica, l'angelo, il diavolo, la terra. Sì. Lo capisci? Che faccio adesso io?
7: Ты богиня, ты свет. Ты все на свете. Ты первая женщина первого дня жизни на земле. Ты мать, подруга, любовница, сестра, ангел, дьявол. Неужели ты не понимаешь, что сводишь меня с ума?
6: Эти слова герой «Сладкой жизни» журналист Марчелло адресует прибывшей в Рим голливудской кинозвезде Сильвии в облике Аниты Экберг. Так началась грандиозная карьера самого популярного актера в истории итальянского кино. «Восемь с половиной» и «Город женщин» Федерико Феллини, «Ночь» Микеланджело Антониони, «Развод по-итальянски» Пьетро Джерми. Он держал в своих объятиях Клаудио Кардинале и Анук Эме, Монику Витти и Брижит Бардо, Катрин Дынёв и Аниту Экберг, Жанну Моро, Марину Влади, Анну Маньяни, Джину Лабриджиду, Настасью Кински, Жаклин Биссе, Арнеллу Мутти, наконец, Софи Лорен, с которой они женились, разводились, соблазняли, изменяли, сохли и скучали друг по другу в 12 совместных фильмах. Недаром его называли «итальянский жених» и «латинский любовник». Впрочем, сам актер был невысокого мнения о своей внешности.
7: Из интервью Марчелло Мастрояни журналу «Оджи». «У меня худые ноги, совсем невластные и нерешительное выражение лица. Возьмите Кларка Гейбла, Гарри Купера, Хэмфри Богарта или Пола Ньюмана. Они знали, что делают, или, по крайней мере, мы полагали, что знают. Я же понятия об этом не имею. Если они герои, то я типичный антигерой. Я никогда не считал женщин, я их только любил. В этой жизни они дали мне любовь. Может быть, я дал им меньше.
9: Ma sviluppa secondo me anche un eventuale talento di romanziere. Le mie, per esempio, erano dei veri romanzi a puntate. Sempre nuovi personaggi che a loro volta me ne presentavano altri. Permette mia sorella, le mie cugine. Oh, piacere che favoriscano.
6: Я постоянно кручу романы с продолжением. Каждый раз новые красавицы. И они сами представляют мне следующую. Знакомьтесь, моя кузина. Я заметил, что нравлюсь женщинам, когда заметил, что женщины нравятся мне самому. Признался Марчелло Мастрояни в фильме Федерико Феллини «Интервью», где сыграл самого себя. Романы актера стали притчей во языцах и прочно стали частью истории 20 века. Например, отношения с Катрин Дынёв, с которой Марчелло познакомился на съемках фильма «Это случается только с другими». Ему было 47, ей 27, и она была чудо как хороша. Говорят, что она была единственной женщиной, ради которой он был готов на невозможное – развестись с женой. Впрочем, французская актриса, родившая Марчелло дочь Кьяру, это отрицает.
10: Из воспоминаний Катрин Дынёв. «Мы были очень разные, но разделяли глубочайшую жажду свободы и огромную любовь к жизни. Он был женат и часто называл себя негодяем из-за того, что не мог уйти от жены. Однажды признался, что хочет лишь одного – всех сделать счастливыми. Он был самой большой любовью моей жизни».
6: Впрочем, сам актер однажды сказал, что никого не любил так сильно, как американскую актрису Фэй Данауэй. Они познакомились на съемках фильма «Влюбленные» в 1968-м. Тем не менее, ради нее он с женой разводиться отказался. А еще неизменно отрицал свою репутацию сердцееда как в жизни, так и на экране.
7: Из воспоминаний Марчелло Мастрояни. «Я никогда не играл соблазнителей. Меня так называли, скорее всего, потому что меня всегда окружали красивые девушки и великолепные актрисы. Судя по письмам, которые приходят ко мне со всех концов света, можно считать, что я выгляжу Дон Жуаном. Ведь я обнимал Брижит Бардо, носил на руках Софи Лорен, ездил в автомобиле Санук Эме. Но это не так. На самом деле, я простой парень. Для счастья мне нужна тарелка спагетти, бутылка кьянти и верные друзья рядом».
6: Марчелло Мастрояни снялся почти в 180 фильмах и работал до последнего дня. Его уход из жизни, а это произошло 19 декабря 1996-го, оплакивали все итальянцы. От правительственных деятелей до простых официантов в его любимых ресторанах в римском районе Трастевере. В столице Италии в день прощания с актером потушили огни, а еще остановили знаменитый фонтан Треви, где герой Мастрояни в полночь обнимает ослепительную красавицу в фильме «Сладкая жизнь».

0: «Взгляд с экрана». Легенды зарубежного кино. И все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий, художественный руководитель театра Илья Ильин. И дирижер, и актер.
1: Валерий Александрович Кирьянов, артист, находясь в оркестровой яме, он играет.
0: Гость, главный дирижер театра «Геликон Опера» Валерий Кирьянов. И все это музыка. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Владивостока. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Приятного аппетита или гухафушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98,8 FM.
0: Радио России. Общество. Коллекционер.
3: Здравствуйте, уважаемые друзья, в студии Николай Мамулашвили, и я с большим удовольствием хочу представить моего гостя, основателя частного музея «Дедушкин чердак», что в Измайлово, Павла Бритова. Павел, здравствуйте, спасибо, что сдержали слово и вновь заглянули в нашу студию.
4: Добрый день.
3: Я напомню нашим радиослушателям, что ваш интерактивный музей занимательных устройств и старинной техники «Дедушкин чердак» создавался для детей и взрослых, как вы обычно говорите, от 1 до 101 года. Можно не только смотреть и слушать, но и трогать экспонаты. В вашем музее можно узнать, что внутри стиральной машины и что шумит в посудомоечной машине. Можно напечатать текст на 100-летней пишущей машинке, передать сообщение кодом Морзе, поиграть в железную дорогу и многое-многое другое. Вы знаете, хочу спросить, а почему все-таки «Дедушкин чердак»? Откуда такое название?
4: Ой, мы столько много разных названий перебрали, когда открывались. Ну, так пришло в голову. На самом деле, у нас есть экспонаты действительно с дедушкиного чердака. Это у моей супруги фамильное наследство, прабабушкин ткацкий станок, который у нас стоит в музее. Мы его действительно нашли на чердаке. Сначала долго не могли понять вообще, что это. Он был разобранный по разным деревяшкам. Потом, когда вспомнил кто-то из родственников, да там же, говорит, был ткацкий станок. Стали искать все детали. Но нашли почти все. Видимо, что-то успели в печке стопить. Но что-то не нашли. Недостающие детали сделали сами. Что-то пришлось на блошином рынке искать, покупать. Но он теперь работает, и дети на нем мастер-классы проходят по ткацкому делу.
3: Кстати, вот в общих чертах, если можно, про мастер-классы. Я слышал, у вас разные мастер-классы проходят, в том числе и есть такой, который называется «Мастер высокой печати».
4: Да, есть такой очень популярный у нас мастер-класс. Там ребята с помощью клише прокатывают себе такой, делают листочек с дипломом, а потом заправляют этот листочек в пишущую машинку и впечатывают свое имя. У этого мастер-класса на самом деле есть продолжение, более сложный вариант, когда ребята рисуют себе печать, которая у них будет, придумывают сами рисунок, процарапывают штихелем на негативе рисуночек, и потом мы делаем это фотополимерным способом, делаем эту печать, они с этой печатью уходят домой. Это как бы вторая часть этого мастер-класса, она у нас реже проходит, первая больше популярности пользуется, но тоже мы такое делаем.
3: Давайте вернемся к экспонатам. Я знаю, что есть один очень любопытный экспонат, разрезанный по оси унитаз.
4: Да, унитаз,
3: любимый даже, да. Так вот, там довольно сложная инженерная конструкция. Вы показывая вот унитаз в разрезе, то есть люди понимают, я не знаю, ну, возможно, какие-то законы физики, как это все работает. Откуда вообще взялся вот этот унитаз? Я знаю, что их вообще в мире очень мало.
4: Очень мало. Ну, мы одну компанию, не буду как бы называть, взяли на слабо, что называется. Мы на самом деле, когда захотели такой экспонат себе получить, стали обзванивать всех, кто занимается сантехникой, и говорим, нам нужен такой работающий распиленный унитаз. Ну, и вот они говорит, мы вроде такой себе делали, но он у нас был без воды для выставок. С водой не получится, все это протечет, работать не будет. После чего мы говорим, ну как же не будет? Вот смотрите, в Лондоне в Политехническом музее с 77 года такой работает до сих пор. Ну, наверное, его чинят, но с 77 года давно уже. В Питере в музее воды в старой водонапорной башне и в Киеве тоже в старой водонапорной башне есть музей воды. И там был такой экспонат. К сожалению, вот питерский точно уже не работает. Мы вот посмотрели, но он много лет работал там у них. И вот когда мы это им показали, видео на Ютьюбе, что это такое есть, мы говорим, мы хотим четвертый такой, чтобы у нас был. Загорелись глаза у инженера. Он говорит, сейчас будем делать. Они делали долго, не с первого раза у них получилось. Несколько месяцев мы каждый раз
3: звонили. Это сложное дело.
4: Сложное дело, да. Звонили, говорим, как наш унитаз, они пилим. Потом, наконец, он приехал, постамент там с насосом, это мы сами уже делали в музее. Но он работает успешно. Вот недавно, правда, ремонт пришлось делать. Очень интересная штука. Мы в пандемию проводили такое интересное мероприятие, поскольку все на удаленке сидели, в музей прийти было нельзя, и проводили такое интересное мероприятие, называлось у нас «Физика в унитазе». И я вот на примере этого нашего унитаза рассказывал, сколько там разных законов физики используется, и насколько это на самом деле технологичное и сложное устройство. Оказалось, что действительно очень-очень-очень много.
3: А подсветку для стиральной машины и посудомойки, они у вас в прозрачном корпусе, вы тоже сами делали?
4: Да, частично сами, там что-то приехало, что-то мы сами делали.
3: Лично у вас есть какая-то любимая экспозиция или любимый экспонат? Я понимаю, что для коллекционера каждый экспонат или каждая вещь в коллекции или в музее очень важна и... В общем, он дорожит ее. Но все-таки, может быть, здесь одна или две? Если да, то назовите.
4: Знаете, на самом деле, действительно много. Очень сложно выделить что-то. Но, наверное, вот то, что есть такие вещи, которые я люблю рассказывать посетителям и так далее, это вот коллекция магнитофонов из фильмов «Гайдая». 4 магнитофона. Очень интересно, как они у нас появились. Вот тоже, опять же, заранее их не было. К нам обратились гостиницы по соседству, которые находятся. Говорят, у нас там будет новогоднее мероприятие, нам нужно для фотозоны какую-нибудь радиолу, дайте нам. Я говорю, а почему именно радиола? Какая тема-то у вас? А он говорит, у нас тема фильма «Гайдая». Я говорю, а где вы там видели радиолу? Там радиолы два раза мелькают, и практически их в фильмах-то и нету.
3: Ну, магнитофоны я помню.
4: А магнитофонов их много, да.
3: И уж пока.
4: Я говорю, давайте. Они, давайте. Мы сели, посмотрели еще раз фильмы, посмотрели, сколько там где что мелькает. 4 магнитофона. Нашли быстро довольно 3, хотя они тоже редкие среди них есть. А вот как раз импортный Антон Семенович Шпака, который все что нажито непосильным трудом, их должно было быть много, потому что они были популярны в СССР, продавались и в «Березках», и распространялись как журналистские диктофоны по редакциям. А не можем найти. Но потом все-таки нашли, месяц с лишним ушел на поиски, нашли такой аппарат. Сейчас вот у нас есть даже второй под замену, если вдруг, потому что они тоже ломаются. Вот это вот, наверное, самые интересные экспонаты. 4 магнитофона, все из фильмов «Гайдая».
3: Есть ли какая-то статистика посещаемости? Кто вообще к вам приходит? Это в основном мужчины, женщины, может, семьями ходят больше?
4: Семьями ходят, бабушки с внуками, бабушки обычно там, ой, я вот это знаю, вот это я помню, а вот это я сейчас сама расскажу, это вы мне рассказываете, я сейчас сама расскажу. Это много, дедушки, бабушки с внуками, семьи большие приходят. У нас первые вот года два очень мало было подростков, то есть вот старшеклассники там и студенты ходили очень мало, приходят, но приходили очень мало. И мы, когда вот задались такой целью, говорим, а почему так, давайте мы что-нибудь придумаем, чтобы их заинтересовать. Тут как раз была история с пушкинской картой. Давайте подумаем, что интересно. Тут как раз еще разные темы новые появились у нас. И мы на самом деле придумали, как это разрекламировать в студенческой среде, среди старшеклассников, и сейчас недостатков в них мы тоже не наблюдаем. То есть реально сейчас вот все возрастные категории к нам приходят. Вот от, действительно, как мы говорили, от 1 до 101 года. Действительно стало так. Поначалу все-таки было, это родители с детьми были в основном.
3: Ну, замечательно. Павел, вот и не могу вас не спросить, я просто слушая вас, я подумал, а вот интересно, как реагируют взрослые, попав в ваш музей?
4: Ой, вот это я знаю, вот это у меня было, а вот это у вас неправильно, оно должно быть вот по-другому. У нас очень смешная история была с таким странным экспонатом, крокодил Гена пластмассовый у нас стоял, он просто стоял, у нас политехнический музей, крокодил Гена просто стоял для антуража на радиоле, его нам принесли, подарили, и он был без глаз, вообще без глаз. Где-то купили там ему глазки какие-то китайские пластмассовые, приклеили. И вот одна из посетительниц приходит, ой, говорит, это мой любимый был в детстве крокодил, только у вас неправильные глаза. Мы говорим, ну да, вот, к сожалению, он у нас без глаз приехал, неправильные глаза. И она так берет телефон, звонит мужу. Ты, говорит, вроде говорил, что на даче, говорит, глаза видел. Он говорит, да, говорит, видел. Привози, говорит, привози глаза. Приходит через неделю, несет глаза от нашего крокодила. Вот, представляете, такая история. Крокодил сам потерялся, а глаза его у кого-то сохранились.
3: Да, на даче, да.
4: На даче, да.
3: Интересно.
4: Привозит глаза от крокодила. Ностальгия у всех, конечно.
3: Ну и под занавес программы хочу спросить вас, самый старый экспонат, по возрасту, естественно.
4: По возрасту самый старый экспонат, это у нас большие торговые весы. Они 1846 года, сделанные в городе Нижний Новгород. В середине 19 века. Древнее у нас нету ничего, по максимуму мы не вставляем.
3: Я думаю, что еще раз стоит напомнить про, скажем так, необычность вашего музея, а может быть и уникальность. Уважаемые радиослушатели, дело в том, что в этом музее все в исправном состоянии, и все можно трогать руками. Основатели музея, мой сегодняшний гость Павел Бритов, а также его супруга Юлия Иванушкина считают, что только так можно научить маленьких, а иногда и больших посетителей бережно относиться к старым вещам и к своей истории. Павел, спасибо огромное за интересную беседу. Думаю, мы также в ближайших программах продолжим разговор. Нам есть о чем еще поговорить.
4: Спасибо за предоставленное время.
3: И в любом случае вы делаете великое дело, и нижайший вам поклон, поклон вашим коллегам-музейщикам. Уважаемые друзья, наша программа завершена. Встретимся в это же время ровно через неделю. Всего вам самого доброго.
0: Коллекционер. Дачные затеи. Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
5: Саша, а вот бывает, что все дела на даче переделаны?
6: Ну, бывает. Хотя звучит, конечно, как сказка.
0: И это не сказка. Когда дела завершены, приходит время для души.
5: Удивительный факт. Оказывается, и у дачников есть другие хобби.
6: Да не может быть, Маша.
0: Может. Потому что дача – это еще и пространство для увлечений.
5: Дачные затеи. Специальные выпуски программы «Все в сад».
6: Для тех дачников, у которых есть время для любимого хобби.
0: Дачные затеи. По воскресеньям в рамках программы «Все в сад». Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
8: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
7: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
10: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
9: Рассказ о людях, стоявших у его истоков.
11: Земляки – это в какой-то мере люди одной крови.
12: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
13: Первоначально казаки нанимались, естественно, с целью несения военной службы.
12: Слушайте нас в Хабаровске на канале Радио России на частоте 91,4 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
14: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98,3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Вооруженные силы России за неделю взяли под полный контроль 8 населенных пунктов ДНР в Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях. Владимир Путин побывал на Иркутском авиационном заводе. Площадь пожара на юго-востоке Москвы, где горит производственное помещение, выросла до 3000 квадратных метров. Далее подробно. Вооруженные силы России за неделю взяли под полный контроль 8 населенных пунктов ДНР в Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях. Об этом сообщили в Минобороны. Также за это время нанесены массированные и 18 групповых ударов по портам Одесса, Черноморск, Южный, Измаил и Николаев. Так, там поражены объекты инфраструктуры. Помимо этого, с 18 по 24 июля под удары попали предприятия военно-промышленного комплекса в Киеве и Киевской области, логистические центры. Уничтожены 27 морских судов, используемых в интересах ВСУ. Силы Черноморского флота поразили 7 безэкипажных катеров, а российские средства ПВО сбили за неделю 5249 беспилотников ВСУ самолетного типа. Воздушная тревога объявлена в столице Украины во второй раз за сутки. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения. В красной зоне также находятся Винницкая, Днепропетровская, Житомирская, Киевская, Кировоградская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Черкасская и Черниговская области. Владимир Путин побывал на Иркутском авиационном заводе. Глава государства поговорил с главой Ростеха Сергеем Чемизовым и гендиректором предприятия Андреем Сойновым, а также осмотрел модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М. Самолет оснащен новейшими бортовыми системами, которые превращают его в эффективное легкое боевое воздушное судно, способное в любую погоду бороться, с наземными и воздушными целями, в том числе с тяжелыми БПЛА. На предприятии Путин также познакомился с производством первых 18 серийных среднемагистральных пассажирских самолетов МС-21 и поднялся в кабину одного из них. После Иркутска президент отправился в Омск, где планируется мероприятие с Казахстаном. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Владимир Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником.
2: Уважаемые товарищи, поздравляю вас с Днем сотрудника органов следствия Российской Федерации. Хочу выразить благодарность за ваш высокий профессионализм, за преданность Родине, народу России, закону. И, конечно, в этот праздничный день прошу передать самые теплые пожелания вашим коллегам и наставникам, ветеранам следствия. Традиции, которые закладывались в следственных органах более 3 века назад, в эпоху Петровских реформ, крепли на всех исторических этапах развития российской государственности. Сегодня путь честного служения Отечеству достойно продолжают следователи МВД, ФСБ и Следственного комитета России. От результатов вашей совместной напряженной работы во многом зависит состояние законности и правопорядка в стране, эффективность работы по борьбе с коррупцией, терроризмом, экстремизмом и другими угрозами криминального характера. Накопленный вами опыт, новейшие технологии поиска, фиксации и анализа собранных доказательств позволяют оперативно и качественно расследовать самые сложные уголовные дела.
1: Президент также отметил вклад следователей в решение задач СВО, подчеркнул, что в трудных условиях они изобличают неонацистов, диверсантов и их пособников. Совет директоров Банка России принял решение о снижении ключевой ставки на 25 базисных пунктов до 14%. Как отметила глава Центрального банка Эльвира Набиуллина, в свой прогноз Банк России закладывает более высокий уровень ключевой ставки на ближайшие годы, чем предполагалось ранее.
3: С учетом новых вводных по бюджету и вероятных вторичных эффектов от произошедшего роста цен, требуется более высокая траектория ключевой ставки. Ее диапазон на текущий год повышен до 14,5-14,6%, на следующий до 10,5-12,5%. В зависимости от того, как будет развиваться ситуация, возможны разные сценарии, но в любом из них решения Банка России будут направлены на обеспечение возвращения инфляции к 4% на прогнозном горизонте.
1: Ранее Эльвира Набиуллина заявила, что удорожание бензина повлияло на широкий круг товаров и услуг, что привело к росту инфляционных ожиданий в июле. При стабилизации ситуации на топливном рынке ожидания могут скорректироваться вниз. Американская администрация пытается найти средства для дальнейшего финансирования военных действий против Ирана. Об этом пишет агентство Bloomberg. Как отмечается, в Вашингтоне задаются вопросом, как оплачивать войну, поскольку процесс одобрения дополнительного пакета финансирования фактически зашел в тупик в Конгрессе. Это вынуждает администрацию искать иные способы получить нужные средства, пишет агентство, указывая, что президент США Дональд Трамп мало что делает, чтобы убедить законодателей одобрить выделение средств. Американский военный министр Пит Хексет ранее заявил на слушаниях в Комитете по ассигнованиям Сената Конгресса, что затраты США на проведение военной операции против Ирана составляют к настоящему моменту порядка 37 миллиардов 500 миллионов долларов. Площадь пожара на юге-востоке Москвы, где горит производственное помещение, выросла до 3000 квадратных метров. К тушению привлечены два вертолета, сообщили в пресс-службе МЧС России. Ранее пресс-служба МЧС сообщала, что ангар на юго-востоке столицы горит на площади 1000 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало. Уточняется, что на месте происшествия работают около 100 человек личного состава и 28 единиц техники. На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
4: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Российская премьер-лига внесла изменения в расписание первого тура чемпионата России. Матч 26 июля Оренбург-Ростов начнется в 19:30 по московскому времени. Такое решение принято в связи с прогнозом экстремально высоких температур в городе в воскресенье днем. Изначально игра должна была начаться в 14:30. Футболист «Зенита» Матвей Бардачев перешел в «Факел» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца этого сезона. Накануне стало известно, что петербургский клуб подписал новый контракт с центральным защитником на 5 лет. Хоккеист Антон Бурдасов не объявлял о завершении карьеры. Он находится в поисках новой команды. Слухи развеял его агент Шуми Бабаев. По словам представителя нападающего, он продолжает готовиться к сезону и ждет предложений. Китайский клуб континентальной хоккейной лиги «Шанхайские драконы» взял в аренду вратаря челябинского «Трактора» Вячеслава Бутейца. Последние два сезона россиянин провел в Северной Америке. В декабре 2025-го он сыграл за «Анахайм» единственный раз в матче регулярки НХЛ против «Юты». Россиянки заняли весь пьедестал юниорского чемпионата Европы по плаванию на открытой воде. В венгерском «Сукора» на дистанции 5 километров тройку призеров в возрастной категории 14-15 лет составили Кира Гусева, Анастасия Синякова и Нелли Петровская. В тех же дисциплине и возрасте серебро завоевал Алан Носов. Легкоатлеты Екатерина Ивонина и Максим Якушев взяли золотые медали на чемпионате России. У женщин на дистанции 3 километра второе место заняла Анастасия Красильникова, а третье – Анна Тропина. Среди мужчин серебро в активе Олега Сомова, а бронзу взял Константин Плохотников. У меня на этом все. До новых встреч.
0: Погода. Сегодня, в субботу, 25 июля, в Хабаровске плюс 28, плюс 30, переменная облачность, без осадков. В Казани плюс 31, плюс 33, переменная облачность, также без осадков. В Санкт-Петербурге переменная облачность, местами кратковременный дождь, днем в городе на Неве плюс 22, плюс 24. В Москве облачно, временами дождь, днем в столице плюс 18, плюс 20.

0: «Я был один». Поэт Николай Гумилев.
1: Три основных героя нашего музея – Николай Гумилев, Анна Ахматова и Лев Гумилев. Это три вселенные, которые сходятся на втором этаже от нашего этого дома Гумилева.
0: Генеральный директор музейно-выставочного центра «Дом Гумилевых» Юрий Щегольков в программе «От пролога к эпилогу». В это воскресенье в 14:35 по московскому времени. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве».
2: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.

0: резонансное событие на текущий момент. Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
1: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении Радио России, в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах Радио России в Телеграме и мессенджере Макс. Ржавчина.
2: Добрый вечер.
3: Здравствуйте, люди.
2: 19.12.20, пятница, главное радио страны. Это значит, что пришло время ржавчины. С вами Илья Канавин, Александр Аночкин.
3: И сегодня мы начнем не совсем так, как привыкли. Честно говоря, мне какой-то... Я не могу сказать, что сегодня день чем-то сильно отличается от предыдущих, потому что мы уже немножечко начинаем привыкать и к этим обстрелам ежедневным. Да. Хорошо это или плохо, это бог весть. Во всяком случае, так есть. Так есть при любой войне. И ты при любой войне начинаешь к этому привыкать. Или ты сходишь с ума. То есть два пути. Никакого третьего пути здесь нет. Но сегодня как-то, не знаю почему, но как-то мне особенно тошно. Вот прям физиологически, что называется. Я открываю ленту, и на что бы я ни попадал, у меня ровно вот это состояние. Киров тому виной, ну, что-то...
2: Да. Трудно сказать, но мы хотим выразить наши соболезнования тем, кто сегодня в Кирове потерял своих родных и близких, пожелать скорейшего выздоровления всем, кто получил ранения в результате удара украинской ракеты.
3: И нужно признать, они погибли на передовой, это факт.
2: Да, люди, которые трудятся в тылу на оборонных предприятиях и собирают там оружие, отличное оружие, современное оружие, грозное оружие, да, они точно такие же, абсолютно точно такие же герои, как и те, кто находится сейчас на передовой. А вам, ребята, мы желаем победы скорейшей и здоровья, возвращайтесь домой.
3: Победа будет, здесь никаких сомнений. Вопрос в том, когда и сколько нам еще за это нужно будет заплатить.
2: Ну, в том числе об этом сегодня.
3: Да, об этом в том числе сегодня мы будем говорить.
2: Теперь давайте переходим к повестке. 8-925-222-9992. Это цифры, с помощью которых вы можете задавать вопросы, что-то нам писать. А жаловаться на нас, ругать нас, солидаризироваться с нами, в общем, как угодно. А сегодня вы не узнаете о чем?
3: Ну вот точно не будем мы сегодня говорить о том, что замначальника ГАИ Санкт-Петербурга предложил ввести в правила дорожного движения новую категорию, выдавать права владельцам и поездунчикам на электросамокатах, к коим, кстати, время от времени отношусь и я.
2: Вот
3: я да, по своей деревеньке человек. Езжу, да, например, за хлебушком.
2: За на тобой самокат. Собака бежит гавкой.
3: Да, петух примерно там, так,
2: пытается
3: да.
2: клюнуть.
3: Вот. Ну вот, с одной стороны, конечно, устали от попыток тотально все регламентировать. С другой стороны, ну, в общем, я же тоже вижу, как мои кажущиеся подельниками мотаются на этих самокатах. Хочется просто поймать зашкварника и спросить, а где твои родители, дитё?
2: Да.
3: А вот. Ну, и что мы, вот мы здесь будем на этих качелях качаться? Не о чем.
2: Не будем говорить. Значит, не расскажем вот о чем. 70% британцев не готовы идти сражаться за свою страну. И это, как кто-то может подумать, вовсе не какая-то там русская пропаганда злобная, а вполне себе английская социология, наука настоящая. Вот. Там еще есть интересные выкладки. Значит, добровольцами в случае нападения на Соединенное Королевство пойдут лишь 6% подданных их величеств. 17% открыто говорят, что будут скрываться от призыва всеми правдами и неправдами. С другой стороны, они уже завоеваны, поэтому, может быть этим объясняется такое.
3: А я когда эту информацию увидел, я вспомнил эту историю с кризисом, который называется Карибским, mm-hmm. общемировой, который на самом деле черноморский, и когда что было на дорогах юга Соединенных Штатов, когда объявили о том, что по телевидению, что советские ракеты появились на Кубе. Какие были адские сотни-километровые пробки из автомобилей, которые рвались туда, вглубь страны, поскорее.

0: скорее сбежать. Это тоже немножко описывало готовность.
1: Характеризует.
0: Да. Вот.
1: Но, расскажи же, о чем мы еще
0: не будем мы точно совершенно про вот певца-шамана, который сжег свои кожаные штаны. Он их бросил в русскую печь. Ни много, ни мало.
1: И в камин какой-нибудь.
0: Вот. Это все потрясло. Так потрясли все российские медиа, социальные сети. Полдня все об этом говорили. Это прошло мимо меня, но все-таки даже я об этом узнал.
1: Вот. Ну, от меня.
0: Ну, спасибо тебе. Это расширило мое сознание. В общем, шума было столько, что можно было всякое начать, даже мировой чемпионат новый по футболу или ядерную войну, никто бы не заметил.
1: Никто бы не заметил. В общем, хорошо, что ничего не начали, а просто человек сжег штаны, и, наверное, у него есть еще. Так, а вот о чем вы сегодня узнаете. Значит, дух Анкориджа, дорогие друзья, испарился. Теперь это уже официально и подтверждено, так сказать, американскими нашими, не знаю, можно сказать, партнерами. Ну, наверное, ну, кем-то, короче. Американцами. В общем, американцы признали, что забыли все про Анкоридж. Нет никакого Анкориджа. А вот, и на этом фоне новый главком ВСУ, человек по фамилии Доропатый, заявил, что русские – это нация, не имеющая права на существование. Что жители Донбасса сплошь преступники и ленивый сброд. И вот лично мне хочется не только об этом поговорить, да, но и сейчас передать горячий привет всем тем, кто нам так долго и старательно рассказывал про братские народы, а также про то, что вот сейчас мы наконец-то с американцами договоримся и мир пополам поделим. Вот.
0: Ну, ты имеешь братские американские
1: народы? Нет, братские народы у нас другие. Вот, так, в общем, приятного аппетита.
0: Да, еще, конечно, новые атаки. Это в картинках, это сверкает, это дымится и прочее. В качестве цели теперь выбирается все чаще, а вообще-то не чаще, а постоянно, да, вовсе не нефтяные заводы, а другую инфраструктуру, которая, в общем, вполне можно назвать и критической.
1: Вполне себе, да.
0: И вот эти склады, которые принято называть логистическими центрами, торговые площадки, и заводы, да, наши оборонные заводы. Ну, экая неожиданность, правда?
1: Да. В преддверии 1 сентября активизировался и украинский телефонный терроризм, да, не только дроны и ракеты в нас летят. Главная цель этих уже киберзлодеев – это наши дети. И вот как их уберечь, что сказать ребенку, как увидеть тревожные сигналы – это очень важно. Поэтому, пожалуйста, послушайте. Мы понимаем, что среди нашей аудитории вряд ли есть там подростки и дети, да, но есть точно их папа, мама, бабушки и дедушки. И вот этот разговор, он будет с вами и для вас.
0: Ну и не помещающаяся в мою голову история про Забайкалье. Там школа, которая стоит по смете 5 миллиардов рублей. Денег таких, естественно, нет там. Старая школа в соседнем селе, это примерно 18 километров. И вот условия задачи. Давайте теперь попробуем решить ее с учетом климата, качества дорог, наличия или отсутствия школьных автобусов. В общем, не получается ни с первой, ни со второй, ни с третьей попытки. И главное, что все время бьется в голове, это поговорка, если хочешь уничтожить село, закрой в ней школу.
1: Ну вот. Вот будем пытаться с этим разобраться. Также у нас сегодня в повестке Евросоюз, который вводит 20 какой-то там уже, я все время сбиваюсь, пакет санкций.
0: И 21-й, по-моему, случай.
1: А где-то я видел 22-й. Ну, короче. Вот. А Госдума наша отвечает или не отвечает, там это просто так совпало, целым пакетом законов, которые изрядно так поражают в правах наших иноагентов и прочую публику, которая, уехав из России, продолжает нам старательно гадить. И вот просто стало интересно понять, уместно ли тут говорить о симметрии, да, какой-то асимметрии, справедливости, несправедливости, маловато будет или добавить стоит. В общем, ну, интересная история.
0: Ну, и о здравом смысле, если получится, да. Еще можно здесь поговорить. Итак, настоящий апокалипсис, я вообще не шучу сейчас ни секунды, это восстание машин, которое вышло в новую, качественно новую свое состояние. Перспективная модель искусственного интеллекта вышла полностью из-под контроля своих создателей и самостоятельно провела кибератаку.
1: Успешную.
0: Да, разработчики абсолютно этого не ожидали, они в шоке, потому что система, как им казалось, полностью изолирована. Футурологи грустно разводят руками, ну, мы же вас предупреждали. Да. Ну, и мы тоже покачаем головой и скажем, да, мы вас предупреждали, напомним о чем.
1: Поехали. И давайте сразу начнем со справки, потому что что-то мы прям увлеклись, рассказывая о том, о чем будем рассказывать. Очень много потратили времени. Давайте справку.
2: Наша справка. В Маниле на полях саммита АСЕАН состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Инициатором выступил Вашингтон. Переговоры продлились чуть более получаса. Лавров подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию и акцентировал недопустимость накачки Киева вооружениями. Его визави был краток. Отвечая на вопрос журналистов об анкорических соглашениях, он, Рубио, констатировал, они провалились. Невозможно достичь мирного соглашения, если украинцы на него не согласны. На этом фоне назначенный на пост главнокомандующего ВСУ генерал-майор Михаил Дропатый выступил с резонансными заявлениями. В частности, он сказал, цитата, «Русские – это вообще нация с руководством, которая не имеет права на существование». По его словам, Россию нельзя назвать соседом. Не менее оскорбительные высказывания Дропатый допустил в адрес жителей Донбасса. В интервью украинскому YouTube-каналу он подчеркнул, цитата, «Донеччина и Луганщина, к сожалению, за всю историю их существования, в большинстве своем и переселенцы, и криминальные элементы очень много присутствуют. Поэтому там и такое несознательное население». Он обвинил людей в том, что они хотят какой-то халявы, не хотят работать, им все равно, в какой стране проживать. Дропатый также назвал жителей Донбасса отрыжкой Советского Союза. Возможно, пан Дропатый не знает или забыл, но в 2013 году Донецкая область заработала для Украины более 8,3 миллиарда долларов, заняв первое место по регионам и обеспечив более 20% валютной выручки страны. Сам Михаил Дропатый – уроженец Хмельницкой области, одного из самых дотационных регионов Украины.
1: Вот такая прям история, которую хочется как-то отрезюмировать, да, и я предлагаю даже про анкоридж ничего не говорить, чтобы время не тратить, все понятно да. С этим анкориджем, а вот про пана Дропатова интересно, да, и мы попросим присоединиться к нашему разговору и высказать свое мнение политика депутата Верховной Рады Украины 4-х аж на созывов Олега Царева. Олег Анатольевич, добрый вечер.
0: Олег Анатольевич, добрый вечер, огромное вам спасибо. У меня какое-то дежавю, я смотрю, снова прыгают, кто не скачет, тот москаль. У меня полная связка с нынешним интервью, это абсолютно нарративы 14-го года, которые выдают.
1: Только Дропатый. Более нацистские.
0: Да, такие же. Че, по новому кругу нас собираются провести?
3: Да, в общем-то, ничего не поменялось. Идет война. И как-то глупо возмущаться тем, что... Ну, представьте себе, идет драка. Во время драки там наносят удары друг на друга. А вот он меня обозвал. Ну, было бы это все равно, что во время... Великой Отечественной, там, жаловаться на Гитлера, что они там не так говорят про русских, и, в общем-то, если прислушаться внимательно, то, в общем-то, заявление Гитлера, Геринга мало чем отличается от заявления того же Дропатова.
1: Олег Анатольевич, вот вы правы абсолютно, да, но есть нюансы. Значит, с одной стороны, на протяжении... многих лет, уже более чем 10, нам рассказывают всякие, значит, хорошие люди, и европейские, и не только европейские, что никакого нацизма на Украине нет, что это мы выдумали. Да, а между тем риторика совершенно нацистская. Да? А с другой стороны, очень многие видные политики в Российской Федерации продолжают говорить о том, что, ну, это же вот, ну, братский народ, там есть какие-то заблудшие отдельные граждане. Вот как это все монтируется-то?
3: Ну, более чем видные политики. Об этом все время заявляет наш президент Владимир Путин. И я с ним полностью согласен.
1: А почему же братский народ допускает, что вот
0: такое? Ну, это же к нам вопрос, Саш. Почему те люди, которые 10 лет назад дрались с полицией в Киеве за георгиевские ленты, сегодня в окопах? Нет, это не... Олег Анатольевич, или я что-то путаю?
3: Ну, я думаю, вы правы, да. Идет война, в этой войне надо выигрывать и побеждать.
0: И умы.
3: Меньше жаловаться, да, меньше ожидать от того, что кто-то там нам пойдет навстречу. Видите, как Рубио с Лавровым.
1: Угу.
3: Политика, внешняя политика, она жесткая. Вот они сейчас считают, что те соглашения, да, которых, в общем-то, и не было, было... Как правильно говорит наш министр иностранных дел, было предложение от Соединенных Штатов, на которое мы согласились.
0: Еще одно дежавю. У Горбачева тоже какие-то подобные были соглашения, помнится, на авианосцы, да? Без подписания документов.
3: Возможно, я тогда студентом был, учился в Москве. В Московском инженерно-физическом институте, да, так было больше физики, меньше политики. Но политика, внешняя политика, международная политика, она очень жесткая. И там считаются только сильными. В тот момент времени, когда соглашение перестает быть подкреплено силой, его уже перестают выполнять. А если его даже не подписали, то его просто отбрасывают в сторону.
1: Олег Анатольевич, на ваш взгляд и вот по вашей информации, насколько то, что говорит Дропатый, ну, скажем так, солидарное мнение сегодняшнего истеблишмента украинского, или это вообще мнение не тех, кто находится в Киеве, а тех, кто находится, скажем, в Лондоне и Вашингтоне?
3: Этих. Там есть разные точки зрения. Там есть наши сторонники, там около 20 тысяч политических заключенных. Это люди, которые вот их продолжают задерживать, их пугают, запугивают, там бросают в тюрьму, а все равно люди выходят и говорят то, что думают. Говорят, что они русские, говорят, что надо с русскими дружить, что это убийственная война. И такие есть. А есть такие, как Дропатый, ведь то, что произошло, я очень хорошо помню события 2014 года, 9 мая. Вот что чувствовали тогда мариупольцы? 9 мая.
1: Угу.
3: Это их праздник. Это всегда был праздник вот людей, которые там вместе с Россией, за Россию, общая история. Они выходят. Это их. И нацисты всегда прятались в этот день. Они ничего не могли сделать. И даже очень долго после 2014 года они прятались.
1: Олег Анатольевич, мы сейчас будем вынуждены техническую паузу сделать в одну минуту, да, и вот через минуту мы продолжим. Пожалуйста, трубочку не вешайте, и вы, уважаемые радиослушатели, тоже никуда не уходите.
4: Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
5: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
6: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
4: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтарганан».
8: Словарь русских говоров Забайкалья.
7: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
4: Радио России. Главное радио страны. Ржавчина.
1: Мы вернулись в эфир. Я напоминаю, что с нами по-прежнему политик, депутат Верховной Рады Украины 4 созывов Олег Царев. Олег Анатольевич, продолжите мысль, пожалуйста, вот то, что вы начали.
3: Да, я хочу напомнить эти события. 2014 год, 9 мая, мариупольцы вышли на улицы города праздновать 9 мая в своем городе, свой праздник. И милиция была вместе с людьми. И приехали вот эти выродки. Другого слова я не могу сказать. Подобрать чужого региона. Да, Дропаты — это не его праздник. И открыли огонь по протестующим. Причем люди не могли понять. Вот я помню эти кадры. Это вот в них стреляют из автомата Калашникова. Она подкашивает людей, они ломаются, падают. И они не могут... И продолжают идти другие, они просто не верят в то, что вооруженные силы Украины, да, той страны, в которой они, вот они украины.
0: Да, это был Рубикон.
3: В 2014 году, да, чувствовали себя украинцами.
0: И именно Дропаты его перешел и изменил тогда вот это вот сознание.
3: Да, это были два события, которые были: Одесса и 9 мая в Мариуполе. И этот выродок, другого слова сказать, подобрать невозможно. Вы еще представьте психологическое состояние людей. Их на протяжении всего Майдана все послы, американские, европейские политики, все с экранов телевизора, люди имеют право на мирный протест, нельзя применять силу к своему народу.
1: Да, да. А потом, и, да, а потом из автоматов. Слушают. Да. Применять
0: к своему нельзя, да, а к тому, который, то можно.
1: Спасибо, Олег Анатольевич.
0: Олег Анатольевич, спасибо вам огромное.
1: Политик, депутат Верховной Рады Украины 4 созывов, когда Украина еще была Украиной, ну, чем-то, в общем, похожим на государство, был у нас в эфире. Ну, и, в общем, подводя итог, можно сказать, что круг замкнулся. Да, в общем, с чего начинали, к тому и пришли.
0: И теперь... Да, и этот круг надо разрывать.
1: Да, а разорвать его можно только единственным способом, только нашей победой.
0: Да, и пониманием того, что после победы. Потому что если этого понимания не будет, то мы опять будем ходить по кругу.
1: Да, и продолжим. На самом деле далеко мы не уйдем, потому что дальше мы будем говорить об атаках ВСУ уже на нас, на Россию, да, как раз то...
0: Исконную нашу территорию.
1: Да, тут нет никакой нашей неисконной, давай же. Так вот
0: зафиксируй. Хорошо, взял свои слова обратно.
1: А вот, справку нам, пожалуйста.
4: Наша справка.
2: За последнюю неделю логистическая инфраструктура крупнейшего российского маркетплейса Wildberries несколько раз подвергалась массированным атакам украинских беспилотников. Очередная была этой ночью. Загорелись два крупных склада в Петербурге и Ленобласти. Атакован терминал в Крыму. До этого в ночь на 18 июля удары были нанесены по складам в подмосковной Электростали и Тамбовском Котовске. В результате, по официальным данным, погибли 7 человек. В ночь на 22 июля БПЛА подожгли склады в Краснодаре и Невинномысске. Общая площадь возгораний только по итогам атак превысила 500 тысяч квадратных метров, что составляет порядка 10% всей логистической инфраструктуры Wildberries. Совокупный ущерб для маркетплейса и продавцов оценивается в сумме до 500 миллиардов рублей. Исследователи НИУ ВШЭ зафиксировали скоординированную информационную кампанию вокруг атак. Выявлена сеть из 60 каналов и 3000 автоматизированных комментаторов, которая отреагировала на события в течение первых двух часов. И это очевидно лишь то, что на поверхности. Разгонялись жесткие антироссийские нарративы. Множество фейковых аккаунтов, выдающих себя за продавцов и местных жителей, поднимали волны паники. Тактика, выбранная противником, является продолжением атак на энергетическую инфраструктуру. Но теперь удар наносится по доступным товарам народного потребления, затрагивая интересы гораздо более значительной группы граждан. Новая задача противника – вывод населения России из так называемой «зоны комфорта».
1: Ну и здесь ключевой вопрос же в чем, да, что нужно работать на опережение.
0: Ну, в общем, да, причем по всем фронтам.
1: Да, и как минимум...
0: По всем направлениям, в смысле когнитивным, военным и оборонным.
1: И как минимум списки приоритетных целей противника, да, должны быть составлены в каждом регионе, естественно, в ДСПшном режиме, да, и должны быть приняты соответствующие меры. Из того, что я читал, на неделе вот на Кубани уже началась такая работа, там уже этот список составлен, и, значит, что-то уже начали делать.
0: Ну, очень хорошо, и нужно отдавать себе отчет, что мы должны, в принципе, эмоционально быть готовыми. У нас огромная страна, мы под купол всю ее не поместим. Поэтому, да, увы, и это нужно понимать. Да, мы будем пропускать некоторые удары. Это неизбежно. И, в общем, это часть нашего сопротивления, если хотите.
1: Да, к нам присоединяется IT-журналист, директор по развитию новостного агрегатора СМИ 2 Юрий Синодов. Юрий, рад вас приветствовать. Добрый вечер.
0: Юрий, здравствуйте.
9: Добрый вечер.
1: Как вы думаете, Юрий, почему, ну почему Wildberries, да? Ну вот для многих это прям большая неожиданность и большая загадка, да? Ну почему Wildberries? При чем тут Wildberries?
9: Я вижу в этом некую не очень, конечно, приятную для нас логику, которая заключается в том, что люди, работающие в сфере доставки, логистики, это в основном мужчины. А люди, отвечающие за закупки и содержание быта в семье, это в основном женщины. То есть, как у вас в вводной справке говорилось, это единственное, что может быть термин, не речь идет не о выходе из зоны комфорта, а о подрыве психологической безопасности, ощущении чувства психологической безопасности, что все идет как надо, что, ну, понятно, что в тех условиях, в которых мы все-таки ведем боевые действия, что все идет как надо, что будет достигнуты определенные цели, что эти цели выбраны правильно и так далее. Потому что, опять же, как НИУШР обнаружила, я лично вот считаю основным результатом всех этих нападений, начиная с начала лета, фотографии, видеозаписи с большими клубами дыма. Эффектное, в каком-то смысле, да, поражающее воображение. И это, естественно, оказывает сильное эмоциональное воздействие на наших граждан. И если это все еще происходит, соответственно, активным посевом, с охватом серьезных аудиторий, то, конечно, эффект именно психологический, он повышается при этом. Ну, враг, в общем, таким образом и действует.
0: Ну да. Ну, то есть, военной цели нет, есть психологическая цель. Мы тут пытались вспомнить где-нибудь в истории какой-нибудь случай, когда с помощью бомбардировок добивались капитуляции врага. Что-то ничего не вспомнилось. Япония не в счет, потому что там причина была прям точно не в этом, да?
1: Юрий, а как вы оцениваете те попытки, я уж не знаю, насколько они централизованы, насколько они скоординированы, или это стихийный, а вот наш любимый прекрасный глубинный народ это начал, когда вот после первых двух атак вот до сегодняшней ночной на инфраструктуру Wildberries люди стали выкладывать в соцсетях скриншоты своих корзин, да, вот, значит, вот с товарами маркетплейса, и это явно была не поддержка самого вот основного юрлица, да, то есть не Wildberries, это явно была поддержка тех самых вот, ну, предпринимателей, которые больше всего пострадали, да, людей, которые продают эти там чашки, школьные тетрадки, футболочки со смешными котятами, да, которые есть наши друзья, родственники, соседи и коллеги. Вот, может быть, такие порывы стоило бы подхватывать и не только алгоритмически, но и вручную, да, и раскручивать, чтобы в конце концов забивать поисковую выдачу с дымом.
9: Тут, конечно, хороший вопрос, каким образом можно выбивать плохую поисковую выдачу на хорошую. На самом деле человек, находящийся, на свету, где-то там вышедший там социальные сети любые, он подвержен воздействию. Часть этого воздействия может быть позитивной, может быть негативной. Другой вопрос, что алгоритмы, подсовывающие нам тот или иной контент, они, конечно же, немножко туповаты, несмотря на все то, что там участвует в этом всем искусственный интеллект, он не всегда умный, и поэтому однозначно вытеснить все, что нам показывают, сложно. А с другой стороны, есть возможность переключать нас все-таки некий рациональный режим, не только психологического воздействия, когда мы начинаем паниковать, но и рациональный, что, ребят, у вас в худшем случае, если ваши товары даже находились на этом складе, ну, они доедут позже. Может быть, не доедут, и вы купите их в другом месте. Ну, вот, собственно, разъяснительная работа, она, наверное, здесь вот максимально нужна. И, в принципе, она проводилась и самой компанией, и граждане уже, в общем-то, не в первый раз с этим сталкиваются. И вполне намного чаще, по крайней мере, чем это раньше было, мне кажется, начинают уже поддерживать друг друга и успокаивать, и объяснять, что, ну, посмотри, пожалуйста, ну, мало что страшного прям совсем произошло.
0: Давайте. в том числе юридические всякие вот эти вот тонкости в новые вводные и прочие, вызывавшие поначалу бурные и нервные реакции, сейчас тоже потихонечку устаканиваются. И, насколько я понимаю, внутри и бизнес-сообщества вот этого, взаимоотношений крупного бизнеса с мелким и средним, тоже выстраиваются вменяемые, понятные правила игры. Или что-то не так?
9: В принципе, на самом деле, логика, что кто-то страдает, и давайте наши страдания, бизнес-страдания, да, если мы говорим о бизнес-составляющей, мы как-то равномерно разделим, и причем разделим даже в том смысле, что для вас потеря там части товара, если вдруг он находился целиком на одном складе, это прямо ужас, а для нас это некая бизнес-история, которая может быть покрыта за счет доходов от других операций, она вполне себе, опять же, разумна. Да? То есть Wildberries не стал, несмотря на то, что за неделю до прилетов была ограничена его ответственность, это так бы была, тем не менее он не стал полностью закрываться и говорить, что нет, он не будет там платить, хотя, казалось бы, любой, кто там из продавцов продолжал продавать, он поддержал эти ограничения ответственности. Тем не менее, Вайлдберрис сказал, что все-таки он будет как-то помогать, покрывать ущерб. И здесь, опять же, возникает некое самоподдерживающееся ощущение того, что нас там не бросают, нас не бросают перед какой-то плохой ситуацией, да, которая случилась. То есть это не страховка, это не, скажем так, не какой-то там заранее там готовность на 100%.
1: Это просто добрая воля, да, вот та самая поддержка. И, наверное, очень здорово, что в такие сложные минуты мы переходим вот, ну, уже в какие-то бизнес-плоскости. К сожалению, кончается эфирное время, поэтому я не могу не задать вам вопрос, но ответ, пожалуйста, короткий. Вот вы, наверное, обратили внимание, как изменилась риторика нашего Министерства обороны в социальных сетях. На фоне вот всего этого происходящего, да, и это видится таким, ну, качественным изменением именно в плане ведения информационной войны. У нас 10 секунд, это как бы, ну, пользуясь зумерским языком, норм или стрём?
9: Министерство добавило реактивности и реагирует так, как хочет народ. Это хорошо.
1: Слава Богу. Спасибо большое, Юрий. IT-журналист, директор по развитию новостного агрегатора СМИ-2. Юрий Синодов был у нас в эфире. У меня есть 5 секунд, чтобы сказать, что я просто с удовольствием теперь читаю телеграм-канал Министерства обороны. Ну вот, да.
0: И вам советуем.
1: Я тот самый народ, который этого ждал. Вернемся через минуту.
10: С 1 по 4 августа в Зеленом театре ВДНХ пройдет фестиваль советской песни «Голоса наследников». Зрители смогут услышать легендарные песни военных лет, хиты советской эстрады и любимые джазовые мелодии. Среди артистов ансамбль имени Александрова, Сергей Волчков, Анна Бутурлина, Петр Востоков и многие другие. Фестиваль состоится при поддержке президентского фонда культурных инициатив 6+.
11: Мороженое, чипсы.
12: Таких дедушек не бывает.
13: Отец твоего отца.
14: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
12: Нам надо их помирить.
14: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». Уже в кино.
13: 6+.
4: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года. Ржавчина.
1: Возвращаемся в эфир. Так получилось, что весь первый час у нас, по сути, посвящен террору, да, и причем террору именно когнитивному, по большей части, информационному. И вот сейчас будет очень важный блок, потому что мы с вами, наши дорогие радиослушатели, хотим поговорить о ваших детях и внуках, да, о том, какие угрозы сейчас реально перед нами встали. Со справки начнем.
4: Наша справка.
2: Спецслужбами зафиксирован массовый переход украинских колл-центров к новой схеме вербовки несовершеннолетних на территории России. Схема предполагает поэтапное вовлечение двух и более детей с распределением криминальных ролей. Первому ребенку обычно через онлайн-игры или соцсети поступает звонок от лица сотрудника якобы ФСБ или МВД. Под предлогом участия в секретной операции ребенка убеждают вынести из дома ключи от квартиры и оставить их в условленном тайнике. Второму подростку, также завербованному липовым силовиком, дается задание забрать ключи, проникнуть в квартиру, изъять ценные вещи, сдать их в ломбард и перевести деньги на указанный взрослым преступником счет. Юридическая квалификация действий второго ребенка, вне зависимости от участия внешнего куратора, однозначна. Статья 158 УК РФ «Кража». Первый же становится соучастником, хотя его действия могут квалифицироваться как приготовление к преступлению. Только по данным прокуратуры Санкт-Петербурга, в городе фиксируется несколько десятков подобных эпизодов ежедневно. Тактика врага – целенаправленное втягивание русских детей в уголовно наказуемые деяния с целью моральной деградации подрастающего поколения и создания правовых последствий для несовершеннолетних.
1: В общем, все достаточно серьезно, да, и об этом надо много и серьезно говорить. Мы с радостью приветствуем в эфире нашего коллегу, политического обозревателя, документалиста Андрея Андреевича Медведева. Андрей, добрый вечер.
11: Андрей.
13: Да, добрый вечер, друзья.
11: Привет.
13: Слышите ли вы меня?
11: О, да. Слышим. Ну что, продолжение фильма «Предатели» или здесь что-то новенькое нарисовывается?
13: Ну, здесь, скорее, все-таки не совсем продолжение. Здесь схема, которая... Ну, вы понимаете, да, в чем ее цинизм. То есть, помимо того, что они вовлекают детей в криминальную деятельность, они выстраивают такую схему, при которой действительно оба ребенка, оба подростка имеют вполне серьезный шанс оказаться в тюрьме. Да? При этом не совершая вроде бы терактов, поджогов, диверсий, тем не менее. А все равно это криминальное деяние, и абсолютно верно вы сказали, здесь главная задача – это втянуть максимальное количество наших детей в такую деятельность, и просто сломать им жизнь. Сломать жизнь им, сломать жизнь их родителям, создать ощущение у людей в целом, что... Государство не может никого защитить. А здесь, конечно, роль родителей вырастает кратно.
11: Роль что? Родителей –
13: это первый значимый взрослый.
11: А роль школы? Ну, просто урок в школе, ребят. Вот такие вот у нас новые появились там способы манипуляции. Не попадайтесь. Ну, хотя бы какая-то часть этих манипуляций будет отсечена.
13: Да, и школы, и родители. Вот я как-то общался с педагогами, и после фильма «Предательство» мы встречались, я не помню, в каком из... Их несколько было встреч, и в одном из ведомств мы встречались, и меня спросили, а вот как нам, педагогам, ну какие вот, как это называется, red flag, да, какие маркеры, что ребенок оказался под влиянием. И я сказал, что вы, как педагоги, вряд ли сможете понять. Возможно, даже родители не смогут понять, что ребенок находится под влиянием. Ну, поди разбери, у подростка в 14 лет, он почему закрывает компьютер, да, когда заходит взрослый? Потому что он завербован или потому что он с девочкой переписывается? Или с мальчиком, если это там, ну, вопрос, да, кто у вас. Но задача, мне кажется, и педагога, и родителя бесконечно об этом говорить.
1: Андрей, ну все-таки вот часто, давай...
13: Как минимум раз-два в неделю с ребенком разговаривать о том, что слушай, есть вот такая угроза.
1: Давай попробуем все-таки эти ред флаги обозначить, прежде всего, для родителей, для бабушек, для дедушек, для вот тех самых значимых взрослых, да? Вот на что прежде всего стоит обращать внимание?
13: Ну, я повторю, конечно, трудно понять, да, почему вдруг ребенок становится нервным и скрытным, да, возможно, он действительно пился, или у него какие-то проблемы с одноклассниками вообще никак не связаны с какой-то криминальной активностью или тем более террористической активностью. Возможно, есть просто там, конфликт в школе. Но даже это все равно должно заставить обратить на себя внимание. Любое отклонение от привычного формата поведения подростка. Да, все подростки, понятно, они немного нащупывают, так сказать, границы пространства вокруг себя. Они могут быть иногда рисковатыми, иногда подхамливать. Это нормально, слушайте. Это переходный возраст, это все через него мы сами, да, там, правда, много лет назад, но проходили. Но любое поведение, которое выдает особую нервозность ребенка, возможно, даже какие-то слегка истерические реакции, гипертрофированные реакции в ответ на простые вопросы, на простые замечания, на простой интерес, а что у тебя там, что за переписка с кем-то и так далее. Это все маркер. Дело в том, что детей действительно запугивают очень серьезно. Например, знаю случай, когда ребенку буквально поставили задачу снять определенный объект и отправить видео туда кураторам на Украину. К вопросу о том, знаете, вроде рассуждения, ох, там же наши люди, там же наш братский народ. Значит, человек из братского народа объяснял ребенку, что если он не выполнит задание, то конкретно в его дом, где живут его родители, прилетит дрон, и конкретно его родителей убьют.
15: Или это один образ?
13: Понимаете? Конкретно его родителей убьют. Значит, когда, знаете, сейчас были митинги в поддержку уволенного министра, когда украинская молодежь там подпрыгивает и потребует РУСРС, то есть нам нужен РУСРС. Да, это все еще раз нас заставляет задуматься, сильно ли там братский народ в моменте.
1: Ну вот мы сегодня с этого начали программу, да, и это вопрос настолько важный, он экзистенциальный, если так вот. Посерьезно.
11: Ну, это вопрос к нам. И мы, Андрей, открою слушателям секрет. Мы с тобой тоже на эту тему много говорили.
13: Да? Мне кажется, да, много говорили, когда фильм вместе делали, так называемую Украину.
11: Все это было, да. Вопрос, куда они делись? И этот вопрос не в пространство. Вопрос этот может обращен быть только к нам, самим.
13: Да, ну так вот, возвращаясь к детям, понятно, что даже если ваш ребенок никак не проявляет себя с точки зрения какой-то особой тревожности, у вас не вызывает его поведение особой тревоги, все равно главная задача родителей, прежде всего родителей, это бесконечно говорить, напоминать. Даже в формулировке «послушай», я понимаю, что, наверное, это звучит как мой там родительский нудеж, но тем не менее...
1: Наверное, я тебя уже достал.
13: Да, наверное, я тебя... Ну, послушай, вот смотри, вот еще одна история. Вот еще одна история. А вот такой случай. Если тебе звонят, подойди и скажи.
11: Привлечь тем, кому эти подростки верят там безусловно, всякие их там кумиры. Вот именно такое.
13: Я считаю, что это было бы очень верно и очень правильно. И если бы об этом, ну, если бы можно было снять какие-то рилсы, видео.
11: Кружочки.
13: Действительно,
11: да,
13: вот кумиров молодежи, но. Понимаете как? Тогда нужно привлекать настоящих кумиров молодежи, не тех людей, которые как бы курируют молодежную политику и которые думают, что кумир молодежи — это Олег Газманов.
11: Ну, да.
13: Или Баста, да?
1: Здесь, я думаю, мы друг друга понимаем. Андрей, кончается наше эфирное время. Спасибо тебе огромное. Политический обозреватель, документалист Андрей Медведев был у нас в эфире. Говорите с детьми, дружите с детьми. Пожалуйста, сделайте все, что в ваших силах, чтобы в вашей семье была атмосфера доверия. И не только потому, что таким образом вы защитите свою семью от большой беды, но просто вы будете счастливы, что ли?
11: Это один из рецептов счастья.
1: Да, мы вернемся после новостей. У нас еще есть много о чем с вами поговорить. Не уходите.
4: Ржавчина. Театр у микрофона представляет
16: Могу я хотя бы узнать, куда меня ведут?
17: Тут недалеко стена и остатки башни. От крепости остались.
18: Оранжевый портрет с крапинками. Литературный сериал по одноименному произведению Владислава Крапивина.
16: Фадейка! Где ты? Где ты?
19: Ох, как тихо, до звона. Это так звенит ужас.
18: Что, если невозможное возможно? А детская фантазия не просто выдумка, а ключ к удивительному миру открытий.
19: Ты что, хочешь сказать, что в самом деле первый раз туда полез?
17: Конечно. Там до меня никто не был. Не веришь?
19: Наверное, не очень верю.
18: История о необычной встрече, настоящей дружбе и вере в чудо.
17: А может, я по очереди буду всеми? Каждым человеком. Вселенная ведь бесконечна. У нее времени сколько хочешь. Я успею.
18: Оранжевый портрет с крапинками. Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
20: В очередном выпуске программы прозвучат пьесы с новых пластинок Мишель Ди Гуичелло, супергруппы Dinner Party, Криса Маккарти, Кристиана Уикса, Джорджа Гарзона, группы New York Voices, а также одно из произведений с нового альбома московского джазового оркестра и вокалиста Алана Харриса.
18: Просто о джазе. Слушайте в воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Челябинска.
21: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
22: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM, Волгоград.
21: Радио России. Главное радио страны. Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
23: Мы заметили, что ПВО работает активней, какие-то единицы долетают, но у нас все-таки лучшая система в мире противовоздушной обороны. Это реально так.
18: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу. В 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Редкие записи, забытые саундтреки, истории советских музыкантов, открывших новое звучание. В авторской программе Алексея Певчева «Легкие люди».
24: Мы можем обратить внимание на песни и мелодии, привязанные к сезону. Возможно, не слишком известные, но хорошие, и хотя бы этим способные доставить радость. Парень.

Музыка на стыке жанров и эпох. Ничего лишнего. «Легкие люди» по средам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска.

0: московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Российские войска нанесли удар по полигону в Киевской области, где проходила выставка вооружения и собрались представители украинского ВПК. Владимир Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником. Столичные спасатели добились ликвидации открытого горения в производственном ангаре в автомобильном проезде. Далее подробно. Российские войска нанесли удар по полигону в Киевской области, где проходила выставка вооружения, и собрались представители украинского ВПК, сообщает РИА Новости, ссылаясь на украинские СМИ. По данным украинской прокуратуры, известно о 10 погибших и 100 раненых. При нанесении ударов российские бойцы использовали высокоточное оружие и беспилотники. Взрывы прогремели также в Одессе и Харькове. Будущая укороченная версия самолета МС-21 будет востребована, уверен Владимир Путин. Глава государства посетил Иркутский авиационный завод, где осмотрел новый среднемагистральный пассажирский самолет МС-21-310 с комплектующими и системами только российского производства. Президент во время осмотра поинтересовался, на какое число пассажиров будет рассчитана эта новая версия. Директор Иркутского авиазавода Андрей Сойнов ответил, что в нем будут около 140 мест, больше, чем в суперджете. Путин также попросил уточнить дальность полета. Глава Ростеха Сергей Чемезов отметил, что она составит не менее 5000 километров. Президент на это сказал, что она должна быть больше. Чемезов со своей стороны заявил, что компания будет работать над этим. Владимир Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником.
2: Уважаемые товарищи, поздравляю вас с Днем сотрудника органов следствия Российской Федерации. Хочу выразить благодарность за ваш высокий профессионализм, за преданность Родине, народу России, закону. И, конечно, в этот праздничный день прошу передать самые теплые пожелания вашим коллегам и наставникам, ветеранам следствия. Традиции, которые закладывались в следственных органах более 3 века назад, в эпоху Петровских реформ, крепли на всех исторических этапах развития российской государственности. Сегодня путь честного служения Отечеству достойно продолжают следователи МВД, ФСБ и Следственного комитета России. От результатов вашей совместной напряженной работы во многом зависит состояние законности и правопорядка в стране, эффективность работы по борьбе с коррупцией, терроризмом, экстремизмом и другими угрозами криминального характера. А особо отмечу весомый вклад следователей в решение задач специальной военной операции. В трудных условиях, часто с риском для жизни, вы изобличаете неонацистов, диверсантов и их пособников. Подчеркну, что всегда и на всех направлениях сотрудникам органов следствия нужно проявлять твердость и ответственность, решительно противостоять насилию, корысти и произволу, утверждать высшие идеалы правды и справедливости. Уверен, что такие принципы, безупречная верность своему долгу будут и впредь главным ориентиром в работе российских следователей. Желаю вам успехов в службе. С праздником!
1: Президент добавил, что накопленный опыт новейшей технологии поиска, фиксации и анализа собранных доказательств позволяют оперативно и качественно расследовать самые сложные уголовные дела. Участие жителей Новороссии и Донбасса в думских выборах знаменует окончательную интеграцию этих территорий в политическую систему России. Об этом заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко на завершающем весеннюю сессию пленарном заседании.
3: Предвыборная кампания началась и в нашей стране. В сентябре состоятся выборы депутатов Государственной Думы, глав субъектов, региональных и местных депутатов. Многие сенаторы также примут участие в стартовавшей кампании. Хочу искренне вам пожелать, коллеги, успехов и позитивных, хороших результатов. Впервые своих представителей в Государственную Думу изберут жители воссоединенных исторических регионов. Это важная веха, знаменующая окончательную интеграцию Новоруссии и Донбасса в политическую систему Российской Федерации.
1: Она также поблагодарила депутатов Государственной Думы 8-го созыва за совместную работу и конструктивное взаимодействие. Столичные спасатели добились ликвидации открытого горения в производственном ангаре в автомобильном проезде, сообщает ночью в субботу МЧС России. Проводится проливка и разборка конструкций, говорится в сообщении ведомства. Накануне сообщалось о пожаре в производственном ангаре по адресу автомобильный проезд, дом 10, строение 14. За два часа площадь пожара увеличилась с 1000 квадратных метров до 3000 квадратных метров. В борьбе с огнем задействованы порядка 100 человек и 28 единиц техники, в том числе 2 вертолета. Последняя неделя июля в Москве будет теплее, но в отдельные дни с мощными и даже экстремальными грозовыми ливнями. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Он также рассказал, какая погода ждет москвичей в выходные.
4: В субботу из-за влияния фронтальной системы небо будет хмуриться и не обойдется без небольших дождей. Ветер северной четверти 3,8 метра в секунду, ночью 13-16, днем плюс 18-21. Понятно, что это на несколько градусов прохладнее, чем должно быть по норме. Ну и в воскресенье ожидается атмосферная передышка, улучшение метеоусловий на фоне роста атмосферного давления, распогодятся осадки, маловероятно. Ну и в сумерках 11-14 посвежеет, а после полудня воздух прогреется до положенной климатической нормы. Плюс 22-25.
1: На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере Макс в сообществе Вести.
0: Спорт.
5: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Теннисист Андрей Рублев закончил выступление на турнире ATP 250 в португальском Эшториле. В 1/4 россиянин уступил французу Люке Ван Аше 6-3, 3-6, 4-6. Женская сборная России по водному поло не сумела выйти в финал Кубка мира. Наши девушки уступили в Сиднее команде Испании. При этом в основное время счет был равным 10-10, а уже в серии пенальти наши девушки оказались слабее 3-5. В матче за третье место россиянки сыграют с командой Австралии, а испанки в решающей игре встретятся со сборной США. Футбольный Оренбург оформил первый в истории клуба переход французского игрока. Пресс-служба южноуральцев объявила об аренде правого защитника бухарестского «Динамо» Максима Сивиса. В минувшем розыгрыше легионер провел 36 матчей во всех турнирах, отметился 2 голами и сделал столько же результативных передач. Портал «Трансфермаркт» оценивает стоимость прав на футболиста в 700 тысяч евро. Российский футбольный союз снял с крыльев советов запрет на регистрацию новых игроков и задолго перед «Зенитом». Ограничения были наложены после того, как самарский клуб не полностью оплатил трансфер Ивана Сергеева. Теперь, когда сумма в 200 миллионов рублей полностью выплачена, волжане могут вновь оформлять сделки на вход. Стала известна зарплата хоккеиста Григория Денисенко по новому контракту с Акбарсом. Спортсмен получит за год 50 миллионов рублей. Также для форварда предусмотрена премия. В случае попадания в тройку лучших бомбардиров регулярки КХЛ он получит еще столько же. Срок соглашения рассчитан на один сезон. В прошедшем чемпионате Денисенко провел 64 матча и набрал 28 очков. У меня на этом все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
0: Погода.
1: Сегодня в субботу 25 июля в Хабаровске плюс 28, плюс 30, переменная облачность, без осадков. В Архангельске плюс 20, плюс 22, переменная облачность, без осадков. В Нижнем Новгороде плюс 24, плюс 26, облачно с прояснениями, кратковременные дожди и грозы. В Ростове-на-Дону плюс 24, плюс 26, переменная облачность, вечером и ночью сильные дожди с грозами. В Санкт-Петербурге переменная облачность, местами кратковременный дождь. Днем в городе на Неве плюс 23, плюс 25. В Москве облачно, временами дождь. Днем в столице плюс 18, плюс 20. Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

0: И все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий, художественный руководитель театра Илья Ильин. И дирижер, и актер.
1: Валерий Александрович Кириенов, артист, находясь в оркестровой яме, он играет.
0: Гость – главный дирижер театра «Геликон Опера» Валерий Кирьянов. И все это музыка. В воскресенье в 21.10 по Москве и по времени Владивостока. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
2: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
3: И можем, и нет.
4: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
0: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10.35 по Москве и в 11.35 по времени Самары. Государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Микрофона Анна Цедрик. Здравствуйте.
6: Передо мной лежат гусли. Начал там с каких-нибудь подборов мелодий.
5: Актеры, писатели, музыканты, мастера прикладного искусства.
7: Основное действие происходит в самом красивом кино на свете, а именно у нас в голове, в наших собственных фантазиях.
5: Увлеченные люди о своем любимом деле. В программе «Культ-поход» на Радио России.

0: осталось ощущение недосказанности после первого часа. Вот то, о чем мы с Андреем Медведевым говорили в самом финале. Да, что, ну вот вдруг нас сейчас там слушают почему-то, случайно, а какие-то кумиры современной молодежи. Ну, не самоназначенные, да, а вот те, кто правда знает, что у них миллионные там подписки и просмотры во всяких нельзяграммах. Там,
1: ну, понятно, о ком мы
0: да,
1: говорим.
0: И, да, экстремистских и не очень экстремистских соцсетях. Друзья дорогие, понятно, что у вас прежде всего бизнес, да, и это я сейчас говорю вообще без минимального осуждения. Вот, ну, хорошо, и бог ради. Найдите возможность, запишите какой-нибудь рилс, какой-нибудь кружочек там, да, напишите какой-нибудь текстик небольшой, пусть он будет один на 50 там других, да, где вы показываете, не знаю, распаковку новой сумочки, там, гаджета или прохождение какой-нибудь игры. Да, запишите для ваших подписчиков, среди которых тинейджеров очень и очень много, пару-тройку каких-то простых советов по безопасности и гигиене, да, среди которых пусть прозвучит главное, никому не верь. Ну нет. Вот верь своим близким, да. Верь папе, маме, там, да, дедушке, бабушке, брату, сестре, учителю, и все.
1: Сомневаться — это правильно.
0: Да, не звонит, очень не звонит сомневаться. Детям никогда и подросткам никакой полицейский, никакой сотрудник ФСБ, да, ну это бред все невозможный. Но дети же, они верят, и детей легко напугать, особенно если напугать их там угрозой жизням их близких, тех же, да, родителей. Короче, дорогие инфлюенсеры, вот слово такое, это же и ваша тоже страна, да, и это и ваша тоже, в конце концов, жизнь, это, ну, и ваше благополучие.
1: Да потом, это ваше, наше, это наше общее дело, на самом деле. Ну, по-моему, здесь совершенно очевидно, и тут нечего. Просто давайте включим этот тумблер, ребят. Да.
0: Сделайте доброе
1: это,
0: дело.
1: Это будет правильно.
0: А мы про вас потом расскажем.
1: Вот. И вот тогда мы можем что-нибудь Александру и ответить прямо на его прямой вопрос. Можете мне сказать, сколько человек вас слушает прямо сейчас?
0: Это нам Александр, пишет Александр.
1: Вот, да, Александр. Да нет, мы сами как-то пытались это выяснить, нету на именно на Радио России вот этого прямого механизма подсчета действующих слушателей. Ну, кого мы там в лесу, как мы его посчитаем, если у него приемничек включен где-нибудь?
0: Да. На самом деле, таких механизмов в целом нет. Они есть только на онлайн-платформах. И...
1: Ну, условно, телевидение, которое...
0: Очень условно телевидение. В общем, если мы вам расскажем, как эти механизмы работают, которые точно...
1: Ой, подсчитывают... мы займем это огромное количество
0: во-первых,
1: времени.
0: Во-первых, да, а во-вторых, вам я не этим... понравится.
1: Да, я этим занимался вплотную все время лет примерно...
0: Это такое глубокое нарушение вообще частной жизни.
1: О, ребята.
0: Так что не спешите.
1: Лучше вам об этом...
0: Не спешите, чтобы вас посчитали.
1: Не знаю.
0: А мы переходим дальше и идем по нашей повестке. И сейчас поднимем тему, которую неоднократно уже поднимали в наших эфирах. Мы будем говорить про большую и маленькую Россию.
1: Да. Есть вопросы, накопились.
0: Да, потому что нам кажется, что вся жизнь, она в крупных городах.
1: А жизнь на самом деле как раз и наоборот.
0: В мегаполисах, а нет, да, и демография тоже не в мегаполисах. Демография вот в этой большой, маленькой России, где многодетные семьи, где совершенно другое отношение к жизни вообще и другое отношение к детям. В общем, непростая и грустная тема. Давайте справку, пожалуйста.
2: Наша справка.
3: В Забайкальском крае школа номер 1 в селе Чара признана аварийной. Строительство нового здания, по оценке местных властей, потребует около 5 миллиардов рублей. Вроде бы найдено компромиссное решение. Создается образовательный комплекс, объединяющий начальную школу и детский сад. А ученики с 5 класса и старше будут каким-то образом ездить в школу в соседнее село, путь до которого около 18 километров. Перевозка детей на такие расстояния сопряжена с повышенным риском, особенно при отсутствии нормальных дорог. Как уже показывает практика, в ряде регионов подвоз учеников часто организован плохо или отсутствует вовсе. Дети вынуждены добираться самостоятельно по опасным трассам. Да и сама логистика, если ее получается наладить, требует дополнительных денег, которых в местных бюджетах часто нет. Ситуация в Чаре – часть системной проблемы. Реформа местного самоуправления

0: самоуправления ликвидирует сотни сельских поселений вслед за оптимизацией школ и больниц на селе. Местные бюджеты лишаются возможности поддерживать социальную инфраструктуру, что некоторые политики называют убийством глубинной России. Там, где закрываются школы, детские сады и больницы, заканчивается жизнь. Уезжают молодые, не рождаются дети. Учителя-предметники в Чаре, работающие в средней и старшей школе, уже поставлены перед выбором – переезжать в соседнее село, в город или уходить из профессии.
1: Очень, ну, на самом деле, грустная история.
2: Да.
1: И еще более печально, что она такая предельно типичная.
2: Ну что?
1: Да, и, в общем, поговорить
2: давайте
1: об этом...
2: Давайте поговорим.
1: Да, мы пригласили человека, который, собственно говоря, про эту школу в Чаре и написал. Да, откуда, собственно, информация-то у нас появилась. Мы приветствуем в эфире депутата Государственной Думы, заместителя председателя комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Юрия Григорьева. Юрий Накинч, добрый вечер.
2: Здравствуйте, Юрий Накинч.
3: Добрый вечер.
2: Меня потрясает...
3: Добрый вечер, надеюсь, меня слышно.
2: Да, да, вас отлично слышно. Это просто большая удача по нынешним временам. Меня потрясают две вещи. То, что это, как я подозреваю, не единичная, конечно же, история, это раз. И второе, это сумма.
1: 5 миллиардов.
2: Это что?
1: Там олимпийский бассейн внутри должен быть в этой школе.
3: Спасибо, Илья Александр. Действительно, удивляет сумма. Я понимаю, что все должны понимать, что Чара – это вечная мерзлота, высокая сейсмичность, ну и далеко находится. Кстати, там уникальное место есть. Называются Карские пески. Называют еще самой северной пустыней. Так, в качестве положительного, куда, где можно было бы, конечно, с удовольствием ездить туристическими поездками. Но по суммам, вот действительно, если я смотрю те тендерные процедуры, которые проходили, вот, например, школа в Якутске, 608 миллионов рублей на 253 ученика. Билибина на Чукотке в 24 году построили на 100 мест 507 миллионов рублей. Это тоже вечная мерзлота, тоже сумасшедшая логистика. Конечно, цены растут, конечно, это все, но нужно посмотреть, какая вот здесь смета. Ну, 5 миллиардов много, ну, альтернативные варианты всегда есть, но каким образом их привлекать? Что делать? Объединять школы, вот в данном случае объединение произошло. Вы правильно говорите о малых городах. У нас действительно, мы же сначала сократили милицию, сделали милицию не в каждом населенном пункте, потом сократили больницу, потом поликлиники, невыгодно. Потом почта стала невыгодной, потом банк стал невыгодным. Потом дошли до того, что...
2: А потом село стало невыгодным.
1: Ну да, потом село и заканчивается, потому что там делать-то?
3: Там даже власти уже нету муниципально.
1: Вот.
3: Всего их нету, их объединяют в районные центры. И, соответственно, это все выходит. Муниципальная реформа, все вот ушла.
2: Вот, Юрий Накинч, вы меня простите, я сейчас, может быть, не в дугу, но я поделюсь этим своим ощущением. Очень давно, сейчас не буду называть населенный пункт, потому что боюсь ошибиться, где-то на крайнем севере я много ездил по командировкам, в одной из таких вот сельских школ на севере, там добывающие регионы, я... В коридоре школьном увидел Васнецова. Я переспросил, мне сказали, да, это оригинал. Ого. Это оригинал. Серьезно, я вам серьезно говорю. Я до сих пор в шоке. Прошли десятилетия.
1: Слушай, это югра какая-нибудь, может быть.
2: Ну, это вот, там, да, где, да, там, типа того, да.
1: На,
2: вот, типа
1: на золоте.
2: Ну, правда, ведь и так же и было. Или это все, и это ушедшая натура.
3: Запросто. Запросто может сохраниться.
1: Слушайте, а у меня такой вопрос.
3: Я всегда вспоминаю...
1: Смотрите, Юрий Анатольевич.
3: Две школы у меня всегда встают вот перед глазами, когда я езжу по территориям. И вспоминаю в Акшинском районе в одной школе 8 учеников. 8 из 11 классов. И они традиционно заканчивали либо с золотой, либо с серебряной медалью.
2: Хорошо, как спасать вот в данном случае, как спасать школу? Не будет школы, не будет Чары, мы же отдаем себе отчет в этом.
3: В моем понимании, у нас в Конституции есть обязательность образования. И оно, конечно же, должно быть качественным. Оно сохраняет образование, те гарантированные наши стандарты, которые необходимы. Сохраняет занятость. Ведь роль наших малых городов – это все-таки сохранить нашу национальность, колоритность, удержать людей. И территорию удержать, в конце концов, на Дальнем Востоке. Кстати, самое хорошее – то, что вот Каларский район, там население прирастает. Потому что там есть крупнейшее месторождение меди, наследие СССР.
1: Угу.
3: Денег много. Они же сами готовы за свои деньги строить подобные объекты. У них уникальные там проекты, у них миллиардные инвестиции.
1: Так, а почему не строят? Если готовы, почему не строят?
3: Ну, и пока им проект не утвердили, видимо. Они... А там сейчас в настоящее время без власти. Главы района нет, исполняющие обязанности. Вот там муниципальная реформа прошла. Предыдущий глава уходил. Нового стали назначать, он пока исполняющий обязанности, пока еще не набрали нового главу. Такой вот кавардак там кадровый еще происходит. Тут посерьезнее бы ответственнее подошли бы к этим, я думаю, и они бы тогда нашли и с градообразующим предприятием. Там же тоже подмена происходит. Вахтовых поселком заселяют людей, приезжают они там. 2-3 тысячи человек сейчас на вахте живут. Конечно, обустроили бы, они бы, наверное, может быть, кто-то бы и на постоянную переехал. Увидел бы, что там жизнь идет, клуб есть, поликлиники строятся.
2: Но они ведь софинансируют. Ну да, но ведь это же задача государства. То есть, конечно же, бизнес может к этому подтягиваться. Но как в советское время было, как народ на севера ехал охотно? Потому что было на что ехать. Не все же прям в палатки приезжали, да? Были и клубы, были и киношки.
3: Подъемные клубы были.
1: Конечно, у нас огромная территория нашей страны, она вся не очень там, ну, для жизни предназначена, да, с точки зрения обычного человека, живущего в комфортном городе с центральным отоплением и общественным транспортом.
2: Всякий, кто был в Норильске зимой, подтвердит.
1: Да, да. Так вот, и очевидно же, я все к чему, что проблема чары, о чем мы тоже уже говорили сегодня много раз, она не уникальна. Да, и у нас огромное количество талантливых инженеров и конструкторов. Да, что нам мешает освоить модульную систему там не только домостроения, да, там частных домов, но и модульную систему возведения школ тех же, да, детских садов, поликлиник, когда на место, да, непростая логистика, да, дорого, да, но привозится готовый фабричный там вот этот школокомплект, назовем его так, да, который бригада сборщиков на месте возводит за какой-то понятный срок, потому что, конечно, построить в вечной мерзлоте, там бог знает на какой отдаленности от центров цивилизации, ну вот школу, как мы привыкли ее видеть, такую вот, да, большую, такую там бетонную, да, там на много этажей и так, ну это, да, это, наверное, чертовски дорого. Но вот если завести туда эти модули, то вот же оно решение.
3: Да почему-то мы все время рисуем новый проект под каждое поселение. Зачем? Типовые вот. Сделали...
1: Конечно.
3: На 100 человек, на 200, на 300, на 1000.
2: Хорошо.
3: Пожалуйста, взяли типовой проект, его сделали, выполнили.
2: Ну, вы целый заместитель председателя комитета Государственной Думы. У вас есть кнопочки, на которые надо нажимать, чтобы это было?
3: Есть кнопочки, на которые. Ну, у нас, смотрите, у нас школы строят Минобразование, больницы строят, Минздрав они строят. Мне кажется, что тут перепутали вот в этой ситуации. Из-за этого тоже все проблемы. Тут тоже что получалось. Там же они искренне хотели, у них там здание стало в ненадлежащем состоянии. Они взяли на 27 миллионов, сделали ремонт. Представляете, взяли деньги, построили.
1: Угу.
3: А прокуратура пришла с обследованием, а здание аварийное. И еще получилось, деньги нецелевые получилось, потратили. То есть окна повставляли... Стены покрасили, а там фундамент плохой.
1: Ну, а там все гнилое, ну понятно. Ну,
3: да. Зачем это было все делать? Конечно.
1: Слушайте, а вот интересная, кстати, тема, я никогда раньше не задумывался. То есть, реально, у нас получается же, да, что за строительство школ отвечают люди, которые должны учить. Да, за строительство медицинских учреждений отвечают люди, которые должны лечить. Да, а строить-то они не должны. Это у нас вот, видимо,
2: Сёму еще... не надо нюхать, его нужно учить, да?
1: Да, вот это, видимо, в том анекдоте. Это, видимо, у нас еще вот наследие советской системы, да, когда каждое министерство и ведомство было своего рода государством в государстве. И если у Минобороны, наверное, правильно сохранять все эти функции, да, и строительство, там, и эксплуатация, и так далее, то у гражданских министерств, наверное, надо все это забрать. Пусть они учат, лечат, а строят специально обученные люди. И как раз тогда можно будет и развернуть эту систему модульного там школостроения, модульного больницестроения, модульного клубостроения, в конце концов.
3: Конечно, то они ходят, деньги выбивают. Зачем им это? Пусть учат детей. Чего они по Минфинам бегают?
1: Вот, золотые слова ваши. Пусть не бегают по Минфину.
3: Бороться надо за детей, за них. Образование везде нужно.
1: Конечно, да, ну вот за конкретную эту историю с чарой, я так понимаю, что вы взялись, да, и будете стараться ее довести до какого-то финала.
3: В обязательном порядке. Школа нужна, это факт. В обязательном порядке. Единственное, предлагаю что-то сделать, чтобы, может быть, по всем старым школам, которым больше 20 лет, может быть, сделать экспертизы постоянные, чтобы их там нужно их ремонтировать и так далее. Аварийные, но не аварийные, не доводить ситуацию до страшных ситуаций.
1: Понятно. Спасибо вам. Спасибо, Юрий Иннокенч. Юрий Григорьев, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Такая очень грустная и очень типичная история. Давай мы о ней поговорим еще. Ну, вот не сегодня, а...
2: Ну, все непременнейшие. И о строительстве, и о типовом, и нетиповом, и чем одно отличается от другого, и о том, как на самом деле спасать нашу ту самую глубинную Россию. Mm. И вот еще о чем мы пытались поговорить, а не поговорили. Насколько стало развиваться или замерло вот это движение молодых людей, которые уезжают из городов в деревни для того, чтобы организовывать свою собственную жизнь по своим собственным представлениям о правильной жизни, где рожать и растить детей.
1: Да, не дауншифтеры, да, а люди, которые...
2: Не-не-не, вот боже сохрани, это я не знаю этого слова, но вот люди, которые...
1: Ну, однако же не хочешь.
2: Я вообще за русский язык.
1: Согласен, ладно. Эскаписты, такой у тебя больше... Вернемся мы через минуту и продолжим. Нам есть еще что вам рассказать.
4: Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
5: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
4: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
5: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
4: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
7: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
8: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
4: Радио России. Главное радио страны. Ржавчина.
1: Продолжим мы говорить о насущных наших делах, о том, что происходит в нашей дорогой стране и вокруг нее. И дерзнули связать воедино в одну тему две. Одна, значит, про врагов, а другая тоже про врагов, кстати. Вот. Но только этот взгляд будет с разной стороны. Вот я... Завернул.
2: Сильно.
1: Справку включить.
2: Все замерли, ждем.
4: Наша справка.
9: Постоянные представители стран ЕС согласовали 21-й пакет антироссийских санкций.
0: Он предусматривает внесение в списки еще 32 российских банка, а также криптовалютные компании и платформы по торговле нефтью. Запрещаются трансграничные транзакции. ЕС в очередной раз пытается заморозить потолок цен на российскую нефть на уровне $44 за баррель. Вводятся ограничения против судов, обслуживающих российский теневой флот, и новые торговые ограничения, направленные на сокращение возможной российской военной промышленности. Компромиссное исключение, как обычно, есть. Оно позволяет в течение года поставлять российские СПГ в третьи страны по контрактам, заключенным до 24 февраля 2022 года. По оценке дипломатов ЕС, пакет включает наибольшее число лиц, внесенных в черные списки за последние 4 года. И ровно за сутки до этого Госдума приняла во втором и третьем чтениях пакет законов об ограничениях для иностранных агентов и граждан, скрывающихся за рубежом от исполнения уголовного или административного наказания. Закон вводит 14 ограничительных мер. Запрещается оформление статуса индивидуального предпринимателя, приостанавливается регистрация прав на недвижимость и автомобили, блокируются дистанционные государственные и муниципальные услуги через интернет и мобильные устройства. Лицам, попавшим под ограничения, откажут в кредитах, заблокируют доступ к онлайн-банкингу, заморозят счета и активы, приостановят действие электронной подписи, ограничат доступ к нотариальным и консульским услугам. Закон также лишает водительских прав и права на сделки по доверенности. Предусматривается создание специального реестра таких лиц. Ограничения распространяются на осужденных по статьям о дискредитации армии, призывах к нарушению территориальной целостности, к введению санкций за участие в нежелательных организациях и нарушение законодательства об иноагентах. Закон вступает в силу с момента официального опубликования.
1: Так, ну, это сам, про пакет с пакетами я предлагаю даже не говорить. Хотя у меня есть реплика на эту тему. Можно?
2: Но репликни.
1: Можно репликнуть? Я вчера написал про это. Я просто вчера вечером сел и прям почитал целиком, значит, весь этот свежий список санкционный ЕСовский в бюллетене, да, значит, где указаны физлица и юрлица. И меня прям гордость разобрала. То есть, и это 21-й. Я так внимательно-то раньше не вчитывался. Я так очень по верхам. То есть, какое же количество у нас высокотехнологичного, всякого шикарного, роскошного, современного производства. То есть, там людей, которые занимаются, условно говоря, ну, людей, компаний, которые занимаются купли-продажей, mm-hmm. да, их абсолютное меньшинство. Там в основном это производственные, научно-производственные и финтех.
2: Ну, Саш, ну, предыдущие бы читал, там ровно так же. Да. Там соотношение ровно такое же. И мелким шрифтом эти производственные, научно-производственные и прочие просто вереницы.
1: Да, и это выставка достижений народного хозяйства.
2: Да? Да?
1: И в примечании к каждому вот этому, значит, санкционному пункту написано, что там оказывает огромное влияние на экономику, да? Значит, зарабатывает гигантские деньги для России, имеет там ключевое значение для устойчивости России. Это же какое...
2: Все имеет, и имеет, и самое ключевое, и прочее.
1: Да, это же какое признание на просто да? планетарном
2: да?
1: уровне.
2: Да, вот. Аплодируем стоя.
1: Это все, что я хотел сказать.
2: А кто готовит, помогает готовить эти списки?
1: А вот те самые граждане, которых Госдума наконец-то догадалась ущемить в правах.
2: Ну, из этих-то граждан там ни одного нету, но я, как это, там же даже бывшие вице-премьеры, между прочим, которые входят официально в эти списки. Которые входят в списки тех, кто помогает готовить списки санкций.
1: Господи.
2: Понимаешь, вот эти глубокие специалисты, которые чухнули туда, значит, из нашей страны на свою какую-то там финансовую родину, видимо, да? Вот они этим и занимаются.
1: Где казна ваша, там и сердце ваше.
2: Вот.
1: Да. Вот, подключим к разговору одного из любимейших наших экспертов, Виталия Сируканова, журналиста, политтехнолога, юриста. Виталий, добрый вечер.
10: Илья, Александр, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Виталий. Как здорово все-таки с умным человеком. Ну, распирает просто меня гнев и гордость одновременно, потому что гнев меня распирает всякий раз, когда я представляю себе лица вот этих вот человечков, которые были нашими, как это, согражданами, да, которые европейцам составляют эти списочки.
11: И советуют.
2: Они же гады действительно разбираются.
10: Да, более того, они получают за это такие нехилые деньги, потому что это все гранты Евросоюза. Опять же, не надо думать, что они, знаете, такие индивидуальные предприниматели, что они такие недобрые самаритяне в этом случае из ненависти к России, они этим занимаются. Для них это бизнес, очень доходный, очень регулярный, очень постоянный бизнес, и они с удовольствием хапают просто всеми частями своего тела эти гранты, и вот сидят, конкурируя, кстати говоря, с друг другом, потому что есть несколько центров какой-нибудь российской деятельности, есть и в Берлине, есть и в Вильнюсе, есть и в Лондоне, и даже в Америке потихонечку шуршат на эту тему, поэтому, в общем-то, рынок очень большой, обширный, и деньгами напитанный, я бы даже сказал, чрезмерно.
1: Чтобы наша аудитория понимала, вот в чем именно поразили сейчас этих граждан, да, что они потеряли? Ну, знаете, то есть кто-то нас послушает и скажет, ну, подумаешь, там не смогут они зайти на госуслуги и узнать о том, что будет собрание собственников жилья в их, так сказать, московской там какой-нибудь или петербургской квартире. Ну, подумаешь, наказание. В реальности что, чего они лишились?
10: Ну, они лишились, во-первых, что их больше всего сейчас гнетет, особенно, знаете, средний слой. Мы уж не будем брать топов, у которых там уже по 2-3 гражданства. Угу. Но, как ни странно, там есть определенный пласт вот таких вредителей, у которых остается только российское гражданство. И они сейчас вот такие политические бомжи пытаются в разных странах там оформлять себе ВНЖ, ПМЖ и так далее. Но в любом случае у них один документ. Это загранпаспорт. И вот теперь, в связи с введением в действие нового закона, они не смогут получить новый загранпаспорт. А как вы помните, загранпаспорт у нас в России выдается сроком максимум на 10 лет. Uh-huh. А то и поменьше, если без биометрии. И вот условный там экстремист, назовем его, я не знаю там как, ну не знаю, коллективный Леонид Волков. Ну это вот наверняка израильское гражданство и так далее.
1: Он визуально довольно коллективный сам по себе.
10: Ну да, он такой, да. Любит сладкие подарки, что называется. Да. Так вот, пойдут они теперь в какие-то консульские отделы, где они находятся, как они раньше делали, да, получать загранпаспорт. А им скажут, извините, вы у нас в системе заблокированы. И они автоматически, они, члены семей, их дети, они превращаются в натуральных политических бомжей, то есть людей, по сути, без документов, без внятного гражданства. И заметьте, Каспаров, кстати говоря, эту историю двигал еще, по-моему, в 23-м году, о том, что было очень много разговоров на уровне Брюсселя, Европарламента, создать для них какой-то унифицированный документ российского беженца.
1: Нансеновский паспорт, да, такой
10: типа того, да. Но эта вся история благополучно, конечно же, провалилась, потому что там собрали рабочую группу, освоили 2 гранта, что-то они там пытались разрабатывать, но провалились, потому что, опять же, в Европе у каждой страны есть свой там идентификационный код, да, условно говоря. И они долго ломали голову, а этим-то политическим бомжам какой код-то давать? Ну, неужели новый какой-то придумывать? Решили, что это очень дорого, накладно, и вообще пошли бы они нахрен. И поэтому ничего делать не стали. И поэтому сейчас, конечно, они бегают, суетятся, в чатах там настоящая паника, потому что, а где получать, собственно говоря, новые документы? Ведь никто не спешит им предоставлять гражданство или даже какое-то долгосрочное ВНЖ в Евросоюзе.
2: А вот у нас спрашивает Рим Ширгазин, наш постоянный слушатель. А что, вы думаете, они не переоформили все на других лиц? А что, если переоформили, мы что, уже, значит, никак до них не дотянемся?
1: Ну, это, видимо, речь про собственность в России.
2: Ну, да, да, естественно.
10: Знаете, все да не все. Например, вот я всегда привожу случай с Быковым, иноагентом, когда Зельбельтрут. Быков Зельбельтрут, мой просто любимец в кавычках. У него недавно, между прочим, арестовали, вывели из гражданского оборота 2 очень дорогостоящие квартиры в центре Москвы. Ну вот как вам, например? Вот казалось бы, да, наверняка человек хитрый, прошаренный, строит из себя сейчас космополита, сидит за границей, а 2 квартирки-то на нем висеть остались. Понимаете, жадность человеческая, она имеет такое странное свойство, да, быть иррациональной. И поэтому многие из них просто оставили, конечно, здесь за собой. Я думаю, у того же Касьянова, да, который там активно сейчас работает по антироссийским санкциям, тоже наверняка что-то имеется, либо было переписано, эти сделки можно потом признать недействительными. В общем, есть где тут на самом деле поработать, и пятая точка у них по этому поводу горит. Потому что многие из них продолжают получать, господа, еще с авторских прав, да, плюс многие из них являются рантье, то есть банально здесь сдают какую-то недвижимость и получают нехилый доход. Есть у них эта история, ведь они вообще верили в 22-м году, что Россия вот-вот рухнет, поэтому многие из них на этот процесс, как ни странно, забили.
1: Ну не да, уезжали ненадолго.
2: Не, их сектантское представление о действительности, я думаю, мы обсуждать не станем сейчас, что они там думали, да, кто куда рухнет, да. Это к психиатру. А то, что касается прикладных вещей. Хорошо, вот вы говорили об их родственниках и прочих. А что, у нас родственники будут отвечать за грехи своих родственников?
10: Нет, такого не будет. Вопрос в том, что все осложнится. Да? Условно говоря, есть там релокант, да, антироссийский, который всю свою семью куда-то притащил, и все на нем сегодня условно там держится, на его политической позиции, на его взаимодействии с западными там фондами, организациями, а тут он, по сути, лишается возможности продлить себе даже загранпаспорт. Угу. Конечно, это осложнит все вот этой странной вертикали, да, жизни. И мы говорим даже не столько про семейственность на самом-то деле, сколько в широком плане про вот эти активистские ячейки. Потому что, если мы возьмем, в пример, тот же Ереван или Тбилиси, там уже, прости господи, целые коммуны непонятные организовались, которые, ну, что-то
1: не,
10: творится.
1: Не будем рассказывать детали, чтобы не шокировать нашу аудиторию, они ни в чем не виноваты.
10: И понимаете, эти люди, да, сейчас им тоже будет чертовски сложно, потому что большинство из них уже на административных протоколах, уже, да, там они являются фигурантами каких-то дел, и поэтому сейчас они гадают, а что делать? А за границей-то нам не поможет? А ведь что-то никто, никакие европейские комиссары не спешат с чемоданами паспортов, да, им выдавать что-то. Никому там это не надо. Они достаточно проблемный актив. За эти годы они показали, что, ну, мягко говоря, не спасут ничего. И не в коне корм там, мягко говоря.
1: А я правильно понимаю, что вот, ну, вот заканчивается условного, ну, бог знает, какая фамилия, без разницы, у Васи Пупкина иноагента заканчивается у него загранпаспорт. И автоматически же он теряет и ВНЖ, то есть страны, в которой живет, да? Потому что ВНЖ привязан, ну, к какому-то национальному документу. Так
10: конечно. То есть ему придется идти доказывать, что он беженец политический. Знаете, мне иногда кажется, что проще до Луны долететь или до Марса пешком, чем получить нашим так называемым релокантам статус вот этого политического беженца в Евросоюзе. Им его дают крайне неохотно. И с таким презрением, что мам дорогая. Поэтому, конечно, это грандиознейшая для них проблема. Более того, они теряют возможность передвижения. Если раньше они могли хитрить, понимаете, совершать все эти визараны непонятные, да, там, чтобы существовать.
1: Ну, да.
10: Ну, например, как в Сербии, да, там антироссийские релоканты, они вынуждены там, условно, раз в месяц совершать визаран, то есть выезжать в соседнюю страну и въезжать потом обратно.
1: Сербия отдельная боль, конечно. Что они сделали с нашей любимой страной, собаки сутулые? Ну, да бог с ними. Пардон, по мощам и елей. У нас заканчивается, к сожалению, время, потому что можно было бы еще поговорить. Спасибо вам большое, Виталий. Виталий Сусируканов, журналист, политтехнолог и юрист, был у нас в эфире. А мы на этом с вами совершенно не планируем прощаться, потому что у нас впереди страшная и интересная тема.
4: Где выращивают лучшее зерно, чем кормят коров и что будет с ценами на продукты. Эти и другие вопросы разбираем в программе «Крестьянская застава».
11: Каждый человек на планете ест минимум 3 раза в сутки. Это сотни тысяч тонн продовольствия ежедневно. Питание нужно вырастить, надоить, откормить, выловить, переработать, сохранить, перевести и доставить потребителям. Кормить людей не только увлекательное занятие, но и гигантская индустрия.
4: Экономист Игорь Абакумов и ведущие эксперты аграрной индустрии расскажут все о продовольственной безопасности, фермерских хитростях и секретах производства. «Крестьянская застава». Каждую среду в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Программа «Люди и песни».
12: Очи черные, очи жгучие. Вот уже более 150 лет эти слова поют на разных языках исполнители самых разных жанров, от оперных певцов до рок-звезд. В 1843 году украинский поэт Евгений Гребенко вместе с Тарасом Шевченко приехал к своему приятелю, штабс-капитану в отставке Василию Ростенбергу, в его имение в селе Убежище, неподалеку от Перятина. Там друзья познакомились с внучкой штабс-капитана, черноокой красавицей Марией. Девушка была так хороша, что Гребенко долго не мог успокоиться и ночью при свете свечи на одном дыхании написал стихотворение «Черные очи». Ну а автором музыки всемирно известного романса стал немецкий композитор Флориан Герман, сам того не зная. Сначала это был военный марш, под звуки которого французская армия начала вторжение в Россию в 1812 году. Наполеона прогнали, а вот мелодия осталась. До сих пор неизвестно, кому именно пришла мысль положить слова Евгения Гребенки на эту музыку, превратив ее в романс. Всемирную известность он получил в начале 20 века в исполнении Федора Шаляпина, который, изменив музыкальную редакцию романса, добавил к тексту несколько куплетов, написанных им собственноручно.
13: Очи черные, очи жгучие, очи страшные.

0: Люди и песни. В 20-х годах прошлого века Федор Шаляпин отправился в мировое турне, и романс «Очи черные» приобрел большую популярность в Америке. В 1934 году Эл Джонсон исполнил его по-русски в фильме «Волшебный бар». «Очи черные» звучат во множестве голливудских лент. «Магазинчик за углом», «Вальсирующий», «Шестиструнный самурай», ну а количество отечественных исполнителей песни подсчету не поддается. Именно на основе этого романса Владимир Высоцкий сочинил свою знаменитую песню «Чужой дом».
1: Что за дом притих, погружен во мрак, на семи лихих продувных ветрах, всеми окнами обратясь во враг, а воротами на проезжий тракт. Хоть устать я устал, а лошадок распряг. Эй, живой кто-нибудь, выходи, помоги, никого. Только тень промелькнула в сенях, да стервятник спустился и сузил круги. В дом заходишь как, все равно в кабак, а народишка, каждый третий враг, своротят скулу, гость непрошенный, а броса в углу и те перекошены.
0: Люди и песни. «Очи черные» звучат и в 21 веке, причем не только на сцене. Романс послужил заглавной мелодией популярной компьютерной игры «Сибирь», выпущенной во Франции. Свои варианты прочтения этого произведения предложили Патрисия Касс, Мирей Матье, группа Red Elvises, ну а Хулио Иглесиас использовал мелодию сразу в двух своих песнях «Натали» и «Ностальжи».

0: Радио России. Москва, 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. Эксперты говорят, хотя схема с фальшивыми свиданиями давно известна, но продолжает активно работать. И двое из трех обманутых от романтических знакомств через интернет попадаются именно на нее. Мужчина знакомится с девушкой на сайте или в сервисе знакомств. Спустя несколько часов общения эта девушка предлагает сходить, например, в театр. И говорит, что уже купила билет, и, к счастью, место рядом с ней еще свободно. Но его буквально сейчас выкупят. Для покупки билета присылает ссылку на сайт театра. На самом деле это мошеннический сайт. За первые три месяца этого года мошенники, которые работают по этой схеме, похитили у российских пользователей более 100 миллионов рублей, а средняя сумма списания около 6 тысяч рублей. Злоумышленники постоянно добавляют новые варианты места встречи. Теперь в их числе квесты, цирковые представления, тир. С помощью искусственного интеллекта создавать привлекательные фотографии, легенды, писать сообщения и общаться аферистам все проще, так что их, так скажем, бизнес процветает. Будьте осторожны и аккуратны, не переходите по ссылкам и не оплачивайте покупки на незнакомых вам сайтах. Еще одна схема, где мошенники давят на чувства, это когда вам звонит фальшивый сотрудник банка и уверяет о якобы имеющейся задолженности у близких родственников. У детей, родителей, у жены или у супруга, чтобы вызвать доверие, аферисты называют настоящие данные – фамилию, имя, отчество, дату рождения и даже адрес родственника. Эти данные часто утекают из открытых источников или баз данных, так что их несложно добыть. А дальше начинается давление. Вначале обманщики мягко стелют. Если человек сомневается, манипулирует тем, что родных не бросает в беде. Уговаривает перейти по ссылке и быстро погасить долг. Если уговоры не срабатывают, переходит к запугиванию. Тон собеседника меняется на угрожающий, мошенники предупреждают о передаче дела в следующую инстанцию. Говорят о судебном иске или о визите приставов. Давить, торопить, угрожать – в этом аферисты мастера. Так что на звонки якобы из банка не реагируйте. Настоящие сотрудники банка никогда не требуют срочных переводов по ссылкам и не спрашивают коды из СМС. Перезвоните вначале своему родственнику, нужна ли ему помощь. То есть прежде чем предпринимать какие-либо действия, и уж тем более переводить деньги, свяжитесь с тем, о чем долго идет речь. Проверяйте информацию любую. От кого бы она ни исходила, представиться сейчас можно кем угодно. Узнать о реальной задолженности можно официально через госуслуги, через сайт Федеральной службы судебных приставов или личного отделения банка. При малейших подозрениях завершайте разговор по-английски, не прощаясь, и сообщайте о попытке мошенничества в полицию и в ваш банк. Злоумышленники активно используют эмоциональное давление и когда заманивают подростков на подработку. Они представляются сотрудниками банков, служб поддержки, знакомыми родителей или работодателями, уверенно говорят и просят сделать все, что требуется прямо сейчас. Расскажите своим родным любого возраста, что торопят, давят, настаивают, выпытывают личные данные только аферисты. Берегите свои деньги, не дайте мошенникам заработать.
0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимира Путина сегодня ждут в Омске. Российские бойцы уверенно наступают на Константиновском направлении. Американское посольство предупредило соотечественников не посещать в ближайшее время Ближний Восток. Подробности далее. Владимир Путин продолжает турне по российским регионам. Сегодня президента ждут в Омске. В эти дни там пройдет форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который посетит казахский коллега Касым-Жомарт Токаев. Это мероприятие проводится с 2003 года. Омск становился его площадкой дважды в 2003 и 2019 годах. Выбор города для проведения форума имеет не только географическое с точки зрения близости государства значение, но и символическое. Именно сюда зимой 1945 года эвакуировали отца нынешнего президента Казахстана, фронтовика Кемеля Токаева, на лечение после тяжелого ранения. Напомню, накануне Путин работал в Иркутске, где побывал на местном авиазаводе и осмотрел первый полностью импортозамещенный пассажирский самолет МС-21-310. Российские бойцы уверенно наступают на Константиновском направлении в ДНР. Военные выбили противника из Осыкова и начали бои за Алексеево-Дружковку под Константиновкой. Об этом ТАСС сообщил осведомленный источник в силовых структурах. Боевики пытаются бежать из освобожденной Константиновки. Солдаты ВСУ передвигаются группами по 2-3 человека. Их уничтожают российские дроноводы. Тех, кто пожелал сдаться в плен, оставляют в живых. В России заработает новое правило обслуживания маломобильных пассажиров. С 1 сентября данная категория граждан сможет бесплатно бронировать места в самолете на этапе покупки билета. Для этого надо указывать перевозчику особенности передвижения, и он подберет рассадку с учетом требований безопасности полетов. Если пассажиру, включая ветеранов СВО, требуется сопровождающий, то ему гарантировано бесплатное место рядом. Соответствующее правило содержится в постановлении Минтранса. Владимир Путин поздравил сотрудников следственных органов с их профессиональным праздником. В видеообращении глава государства отметил весомый вклад работников правоохранительной сферы в обеспечение безопасности граждан и страны в целом.
2: Хочу выразить благодарность за ваш высокий профессионализм, за преданность Родине, народу России, закону. И, конечно, в этот праздничный день прошу передать самые теплые пожелания вашим коллегам и наставникам, ветеранам следствия, традиции, которые закладывались в следственных органах более 3 века назад, в эпоху Петровских реформ, крепли на всех исторических этапах развития российской государственности. Сегодня путь честного служения Отечеству достойно продолжают следователи МВД, ФСБ и Следственного комитета России. От результатов вашей совместной напряженной работы во многом зависит состояние законности и правопорядка в стране, эффективность работы по борьбе с коррупцией, терроризмом, экстремизмом и другими угрозами криминального характера. Накопленный вами опыт, новейшие технологии поиска, фиксации и анализа собранных доказательств позволяют оперативно и качественно расследовать самые сложные уголовные дела, обеспечивать неотвратимость наказания преступников, принимать действенные меры для возмещения причиненного ими вреда.
1: Добавлю, День сотрудников органов следствия учрежден постановлением правительства в 2013 году. Дата 25 июля совпала с историческим событием, когда в 1713 году Петр I издал указ о создании следственной канцелярии гвардии майора Семеновского полка Михаила Волконского. Это был первый в России государственный орган, который получил полномочия по проведению предварительного следствия и был напрямую подчинен главе государства. Финансовая и экономическая ситуация в России стабильна. Об этом заявила по итогам минувшего заседания глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Финансист объяснила решение Совета директоров понизить в очередной раз ключевую ставку стабилизационными мерами, которые принимает правительство на фоне неспокойной ситуации на топливном рынке.
3: Наблюдаем ускорение темпов роста цен, мы рассматриваем как временное. Наши оценки устойчивых показателей инфляции по-прежнему находятся в диапазоне 4-5%. Мы учли, что инфляционные ожидания населения значительно выросли в июле в ответ на события на топливном рынке, что может создавать вторичные эффекты для инфляции. В связи с этим и с учетом более стимулирующего бюджета смягчение денежно-кредитной политики должно быть более плавным.
1: Напомню, накануне регулятор понизил еще на 0,25 процентных пункта ключевую ставку до 14% годовых. По данным Росстата, инфляция в июне ускорилась в месячном выражении до 0,87 процента, а в годовом до 6 с лишним процентов. Банк России повысил прогноз по инфляции в текущем году с 4,5-5,5% до 6-7%. США блокируют экономическую деятельность Ирана. Накануне военные ударили по танкеру, который перевозил сжиженный углеводородный газ в Оманском заливе. Об этом сообщает гостелерадиокомпания Ирана. По судну выпустили 2 ракеты, в результате чего погибли 2 члена экипажа. Напомню, Штаты возобновили удары по Исламской республике в ночь на 8 июля, обвинив ее в атаках на коммерческие суда в Ормузском проливе. Тегеран назвал это нарушением достигнутых договоренностей и начал бить по американским военным базам на Ближнем Востоке. Дональд Трамп тем временем пока не принял решение о нанесении масштабных ударов по Ирану. Об этом он рассказал на встрече с журналистами. Напомню, на днях глава Белого дома объявил о намерении нанести сокрушительный удар по иранской военной инфраструктуре и для этого провел со своими советниками совещание. Между тем, Вашингтон перебрасывает на Ближний Восток дополнительные силы, медицинский персонал и вооружение. К эскалации конфликта готовятся и дипломаты. Посольство в Иордании выпустило предупреждение с призывом к американцам отказаться от поездок на Ближний Восток. Находящихся в регионе соотечественников просят проявлять бдительность и быть готовыми к отмене рейсов, сообщается российская газета. Пожар в производственном здании на юго-востоке Москвы локализован. Его площадь составила 3000 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Москве. Ранее мы сообщали о сильном возгорании в ангаре в автомобильном проезде. К тушению огня привлекли авиацию. О причинах пожара ничего не сообщается. Сведения о пострадавших также не поступало. Наша гордость далее. 27 медалей, в том числе 23 золотые, завоевали российские школьники с начала года на 5 основных международных олимпиадах. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения. Ребята оказались самыми сильными среди своих иностранных сверстников по биологии, географии, физике, химии и математике. Стоит отметить, что в этом году наши ученики улучшили результат. В прошлом году по первым 5 олимпиадам российская сборная завоевала 25 медалей, включая 18 золотых. Но всего же за весь прошлый год российские школьники привезли в нашу страну с Олимпиады 44 медали, из которых 33 золотые. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
0: Спорт.
4: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Российская премьер-лига внесла изменения в расписание первого тура чемпионата России. Матч 26 июля Оренбург-Ростов начнется в 19:30 по московскому времени. Такое решение принято в связи с прогнозом экстремально высоких температур в городе в воскресенье днем. Изначально игра должна была начаться в 14:30. Футболист «Зенита» Матвей Бардачев перешел в «Факел» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца этого сезона. Накануне стало известно, что петербургский клуб подписал новый контракт с центральным защитником на 5 лет. Хоккеист Антон Бурдасов не объявлял о завершении карьеры. Он находится в поисках новой команды. Слухи развеял его агент Шуми Бабаев. По словам представителя нападающего, он продолжает готовиться к сезону и ждет предложений. Китайский клуб континентальной хоккейной лиги «Шанхайские драконы» взял в аренду вратаря челябинского «Трактора» Вячеслава Бутейца. Последние 2 сезона россиянин провел в Северной Америке. В декабре 2025-го он сыграл за «Анахайм» единственный раз в матче регулярки НХЛ против «Юты». Россиянки заняли весь пьедестал юниорского чемпионата Европы по плаванию на открытой воде. В венгерском «Сукора» на дистанции 5 километров тройку призеров в возрастной категории 14-15 лет составили Кира Гусева, Анастасия Синякова и Нелли Петровская. В тех же дисциплине и возрасте серебро завоевал Алан Носов. Легкоатлеты Екатерина Ивонина и Максим Якушев взяли золотые медали на чемпионате России. У женщин на дистанции 3 километра 2-е место заняла Анастасия Красильникова, а 3-е – Анна Тропина. Среди мужчин серебро в активе Олега Сомова, а бронзу взял Константин Плохотников. У меня на этом все. До новых встреч.
0: Погода.
1: В Петропавловске-Камчатском сегодня 12-14 градусов, дожди. В Хабаровске 28-30, в Челябинске 29-31, в Иркутске 26-28, в Мурманске 17-19, вечером ожидается небольшой дождь. В Сыктывкаре 25-27, кратковременные дожди с грозами. В Москве сегодня временами пройдут осадки, днем 18-20, сейчас в столице 17 градусов, ветер северный, атмосферное давление низкое, 739 миллиметров ртутного столба.
0: Радио России. Просвещение.
5: О животных. С Иваном Затевахиным.
6: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. У меня в гостях Хосе Эрнандес Бланко, исследователь волков. Хосе родом из Испании, очень давно живет в нашей стране, очень давно работает с волками, является, в общем-то, одним из лидеров, даже, я бы сказал, на мировом уровне вот этой части зоологии, биологии, полевой биологии, которая занимается волками. Работает Хосе в Институте проблем экологии и эволюции имени Северцева Российской академии наук, старший научный сотрудник, кандидат наук. Здравствуйте, Хосе. Я надеюсь, я вас правильно представил.
7: Да, все верно. Спасибо.
6: Хосе, ну, я знаю, что вы очень давно, лет 30, наверное, да, уже в теме, как минимум.
7: Ну, собственно говоря, в России с 92-го года уже.
6: Ну, больше 30 лет.
7: Больше 30 лет. Но волками я занимаюсь очень давно, наверное, с 15 лет. Мне просто очень повезло с учителями. У меня были очень хорошие учителя и специалисты по волку и в Испании, и в России.
6: Андрей Дмитриевич, да, Поярков.
7: Да, Андрей Дмитриевич Поярков. Мы как бы при первом знакомстве как-то нашли общий язык, потому что, ну, оба фанатеем, можно сказать, по этой теме. И, как говорят в Испании, желание кушать и голод встретились.
6: Понятно, интересно. Но давайте о волках все-таки. Вот скажите мне, пожалуйста, вообще я время от времени натыкаюсь на разные как бы систематические деревья, да, деревья, которые рисуют систематики, и некоторые из них рисуют существование не одного вида волков, а нескольких видов, там 5-6. В Америке-то несколько, там, аравийский волк и так далее. Вот как на самом деле вообще, как вы считаете, один вид с множеством подвидов или это все-таки уже разные виды?
7: Ну, мы живем в очень интересном периоде, когда появление разное. Ну, с одной стороны,

0: геномики, да, когда можно делать подногеномные как бы исследования, это сразу прямо бросает новые и новые факты. Поэтому по поводу видов, ну, я могу привести очень простой пример. Американцы очень любят гравит. В свое время даже очень нравилась позиция, вот, например, у нас Расалима в зоологическом музее, когда они с Павлиновым, соответственно, работали по выделению по видов, которые есть в России, они предложили несколько вариантов. Там довольно большое давление было. Американцы были категорически против. Потому что американцы считают, что у них очень большое давление, а в России вообще-то живет только один подвид. Они объясняли, например, особенности, например, в поведении. Говорили, например, вот, например, на севере наши волки, которые вот изучены лучше всего, вот показывают аспекты социальности и структуры использования пространства совершенно отличие от тех, которые вы показываете. И это типа не может быть. А теперь выясняется, что они начали настолько сильно дровить, что они выделяют новые виды волков, соответственно. Но если это так, тогда получается, что вот этот образец поведения или там структура использования пространства и социальности, это относится совершенно к другому виду. То есть это очень больной сейчас вопрос. Что мы имеем и кого мы изучаем? Но я думаю, что мы не скоро к более-менее точным ответам придем. Потому что сейчас просто настоящая революция в переименовании, в переструктурировании вот этой систематики. У меня вот недавно, я как раз вернулся из конференции, правда, не по волку, а по снежному барсу, вот, где один из ответственных людей по сохранению барсов в нашей стране очень гордился, что он знает, что вот, например, там снежный барс – это унция-унция. А ему объяснили, что нет, не унция-унция, а она пантера-унция. Говорит, ну как же так? Недавно как раз ее переименовали, она же была пантера-унция, переименовали в унция-унция, а теперь обратно вернули.
1: Да, и давайте я радиослушателям поясню. Значит, да. Сначала выделяли снежного барса в отдельный род, потом его в род больших кошек, поближе к тигру, поместили, потом опять выделили в отдельный род, а потом вернули на его заслуженное место к тигру.
0: Да.
1: А я хочу вот что еще сказать. Ну, ведь поведенческие различия у разных там популяций, это, если это брать как видовой критерий, я не знаю. Ведь волки очень легко адаптируются к любым обстоятельствам и очень гибко меняют свое поведение, в том числе и социальное поведение, то есть пространственно такую временную структуру, как они заполнение, что ли, пространства. Надо, они образуют крупные объединения. Не надо, они парами ходят, да, и как-то, так сказать, разреженно это пространство осваивают. А потом у меня такой вопрос. А вот мы уверены, что критерий какой-то социальной плотности, социальной структуры там и взаимодействия – это вот расстояние между группами, что вот эта территория там такая-то, вот этой пары, а остальные, значит, это, скажем, уже другая какая-то структурная единица. А может быть, им достаточно запахов, воя друг друга и так далее, чтобы поддерживать тесную социальную коммуникацию там какую-то, и когда надо, опять объединиться. Вот, надеюсь, я не сильную крамолу какую-то высказываю, но у меня все время возникают такие мысли. Может быть, мы неправильно понимаем животных, мы как люди их трактуем, нам надо видеть, нам нужно слышать, но с другой стороны, мы поддерживаем же между собой за социальное взаимодействие, разговаривая по телефону. Почему животные не могут?
0: Да, совершенно верно. Более того, волк – это один из самых пластичных видов и проявляет просто колоссальную экологическую пластичность, да? То есть это ему позволяет, с одной стороны, адаптироваться очень серьезно к новым условиям, но при этом мы наблюдаем, то есть я, безусловно, не сторонник, например, выделения отдельных таксономических групп, только основанных на поведении. Но есть определенные стратегии, да? Вот, например, вот это, по сути дела, если вот говорим о систематике и о генетике, это не совсем мой конек. Мы больше специализируемся по поведению, по характеру использования пространства. То есть, по сути дела, оно ложится на другой. Вот очень интересная, например, тема – это как и структура. Вот, допустим, мы будем делить чисто, формировалась вот эта эволюция поведения у волков, да?
1: Да.
0: И возникает иногда вопрос о том, что, безусловно, бывают волки в открытых пространствах,

0: бывают лесные волки.
1: Где он начался, да? У вас возникает вопрос. Где волк начался? В лесных пространствах или в открытых?
0: Даже не то, что где он начался. Мы просто наблюдаем. Я могу привести очень простой пример. В нашей команде мы занимаемся характером использования пространства волками. И как формируется вот эта социальная структура. То есть первое, что у нас возникает вопрос. Ну вот для людей, которые нас слушают, ну, напоминаю, что волк — это социальное животное, единица как бы популяция — это стая. А что такое стая? Стая, ну, преимущественно стая — это семья, да? То есть это семья, которая состоит из взрослой пары, потомства этого года и потомства предыдущих лет. Вот это уже переявки, да? То есть волки, которые остались у стаи. Интересно, что расселение у волков, оно как бы преимущественно происходит у самок. То есть, если мы смотрим в социальности в стае, вот и, ну, как бы состав вот этой группы, мы видим, что всегда больше самцов, нежели самок. То есть вероятность того, что самка, молодая самка покинет стаю, больше, чем вероятность, что покинет стаю молодой самец. Это очень важно на самом деле понимать, потому что первый вопрос, который возникает, а зачем нужны эти переярки семьи? Зачем они нужны? У других видов расселяется молодежь, молодняк, как только вырастает, сразу очень быстро в этом же сезоне расселяется, у волков остаются переярки.
1: Да, Хосе, простите, перебью, но у ликаонов точно так же, у красных волков.
0: Ну да, да, да. Ну,
1: самки.
0: Параллельно, соответственно, да, да, да. Ну, как правило, вообще у псовых, у всех крупных псовых расселяющийся пол – это самки. А у мелких псовых, наоборот, самец.
1: Самец, ага.
0: Да. Более того, если мы посмотрим на феномен помощничества, это тоже очень важно, вероятно, это тоже связано с этим фактом. Вот. Как правило, у крупных псовых помощники в основном самцы,
1: ага.
0: А у мелких псовых помощники в основном самки.
1: О, как.
0: Например, у пса в определенных ситуациях в основном все самки проявляют вот эту заботу о потомстве, ну, щенков ее матери, допустим. Вот. Значит, для нас это стало очень интересно. Почему волки остаются в стае? Какое преимущество дают волки, дают переярки? Ну, потому что щенки, понятное дело, они же какое-то время они остаются, там, когда они вырастают, уже год у них в возрасте, и все, и теоретически должны будут расселиться. Но они остаются в стае. То, что переярок получает какое-то преимущество от родителей, это не вызывает никакого сомнения. Ну, смотрим, например, вот разные примеры, даже у приматов, там, у человека, да, то есть даже в условиях, когда вот какой-то достаток, наблюдаем мы некую инфантилизацию общества, да, и эмансипация наступает каждый раз и позже, и позже, и позже. Вот, у животных тоже вот такое возникает, да, но, значит, с точки зрения социобиологии, с точки зрения, как бы, экономики внутри стаи, можно было предположить, что есть какой-то плюс от переярков для родителей. И первое, что мы подумали, это помощничество. Ну, как она выражается, это помощничество? То есть, понятное дело, что, ну, самый простой пример, замечательная работа Дэвида Митча на севере, соответственно, Канады, когда они показали, что, ну, переярок может приходить и приносить какую-то добычу. Значит, когда стало возникать вопрос о том, что, ну, давайте оценим, да, потому что, ну, все-таки мы ученые, и надо оценить, насколько вот это преимущество. Вот в некоторых ситуациях переярок, который охотился, приносит добычу, который поможет задобрить, например, там, взрослую самку, она с помощью этой добычи подкармливает щенков, и все рады, да. Но перееркам не свойственно, что меньше опыт, вот. Поэтому не всегда у них удачная охота. Ну и вообще-то у волков, понятное дело, что охота не всегда удачная. Это очевидно.
1: А какой процент примерно по ходу пьесы, вот, можете сказать?
0: На самом деле вот такие цифры были, разные попытки. Но в принципе говорят, что один из самых высоких процентов среди всех крупных хищников. Но я обычно люблю студентам рассказывать, что вообще-то любой крупный хищник имеет... Ну, как говорят, для собаки, да, идеальное трехразовое питание. Понедельник, среда, пятница. Вот, например, про волков я могу сказать, что у них, как правило, добыча, но бывает, но раз, там, 6-7 дней. Вот. Такая же картина мы наблюдаем для леопардов. Мы занимаемся очень активно телеметрией, спутниковой телеметрией с помощью GPS и леопардов, в том числе там на Кавказе, на Дальнем Востоке, тигров. И мы сравнивали вот эти показатели, и действительно волки, ну, получается, что волк все равно, у него коллективная охота.
1: Ну да.
0: Да, поэтому это еще один из показателей, что он, во-первых, приносит еду, то, что продолжает вот этот рассказ, который про промышленничество, это выгодно для семьи в целом.
1: Да.
0: Но, когда стали оценить, сколько он приносит, а сколько он получает, потому что тут очень интересная картина, когда он ничего не добыл, он может подойти к самке, проявит вот эту позу щенка, вы представляете, вот этот хвост между задними лапами, облизывает подбородок, оно стелится, вот, и самка, она просто отрыгивает еду. И когда сравнили, сколько она сама получает от переярка и сколько она ему дает, получается, что у самки очень плохой бизнес. Потому что она дает больше переярку, чем на самом деле она от него получает. То есть тут, как и в любой экономике, возникает, а как тогда эта система работает?
1: Так может, дело в охранных функциях каких-то этих переярков?
0: Ну, совершенно верно. С одной стороны, да. И с одной стороны, да. И для этого, для того, чтобы понимать, как это работает, надо понимать, как распределяются разные возрастные категории
1: роли
0: в пространстве. Это, собственно говоря, вот так называемая вот эта концепция трех субъединиц, которую мы с Андреем Дмитриевичем Поярковым предложили еще
1: давным-давно.
0: В 90-х, да. И, соответственно, мы с ним уже давно работаем. Вот. Она очень простая. То существует внутри участка, вот это семейный участок, у волков нет индивидуального участка. У волков есть семейный участок. Этот семейный участок делится на очень важные, как бы, части, вот это зонирование, да. Вот первая часть – это так называемый очаг. Это там, где находится логово, а логово не одна, логово может быть несколько. Тут очень важно понимать, что самка может рожать в зависимости от ее опыта, она может выбираться, например, более скрытое логово, более наоборот, более выгодные позиции, например, которые лучше изоляция, вот если очень поздняя весна. Потом накапливаются паразиты, поэтому надо перетаскивать этих щенков на другое логово. Поэтому вот, ну, каждая самка, она перед тем, как рожать, она уже знает, решает этот квартирный вопрос. Она ходит по всем этим норам, она проверяет их состояние. Мы это наблюдали много раз. То есть это, как правило, происходит, ну, где-то в конце февраля, начало марта, в зависимости от весны. И, соответственно, вот это логово, они на самом деле объединяются тропами. И когда щенки становятся уже более-менее подросшие, ну, это больше месяца, они уже не умещаются в это логове. И они выбирают такие игровые такие площадки, вот эти дневки. Потом они снова переходят на другие дневки. Но то это все в пределах вот этого очага. Очаг – это, как правило, где-то 8% от всего участка обитания семьи. Но это очень интересно, что щенки, они не выходят за пределами очага, пока у них не наступает определенный возраст. Как говорит, соответственно, Изон Константинович Вадридзе, есть определенный возраст, когда у щенков наступает максимальные способности к обучению. Это где-то около 4-5 месяцев. И это совпадает с тем периодом, когда щенки начинают уже со взрослыми выходить за пределами вот этого очага и осваивать участок. И тогда важна уже вторая зона. Это жизненное пространство. Это там, где находится в основном охотничье угодье взрослой пары. Тут мы изучали вот такой феномен. Как живет волк в течение года? У них пара взрослая формируется. Соответственно, у них гон, как правило, где-то в конце января.
1: А пара у них долговременная на всю жизнь?
0: Да, как правило, пара долговременная на всю жизнь. Хотя, конечно, есть случаи, когда известны измены, соответственно, одного из них. И известна даже полигения, и, соответственно, но, как правило, нет. Как правило, у них очень тесные, жесткие такие фиксированные связи индивидуальные. И когда наступает гон, как правило, переярки уходят на периферии участка. Если существует другое взрослая особь внутри вот этой стаи, да, вот этой семьи, это может быть брат ее, или это может быть брат его, как правило, он уходит, ну, это типичный вот это феномен бимбатия, да, который вот с переярками уходит на периферии.
1: То есть старший, да, такой у них, смотрящий над этими пацанами.
0: Да, причем, когда мы смотрели генетику, там вот действительно вот это выявляется, да, что вот очень интересно получается, что... Ну, спрашивают, а что он не ступает в размножение, что он там не борется?
1: Да,
0: или,
1: да.
0: Например, охотники часто, вот, например, спорят, а я видел такая свадьба волков, когда куча волков, там, гонная такая стая. Вот это как раз это наглядный показатель вот, нарушения социальной структуры.
1: Ага. Вот. Потому что охотники, конечно.
0: Совершенно верно.
1: Они же и нарушили.
0: Да. Значит, мы тогда вот мы видим, что вот переярки на периферии, в лесной, мы говорим о лесных экосистемах, значит, более-менее закрытых экосистемах. Значит, стая в течение всего года, она сохранит свои вот этой персональные связи между особями, между членами стаи. Но вы можете вместе их не находить круглый год.
1: А вот то, о чем я говорил, да? Так оно и есть.
0: Значит, получается, что вот, например, мы очень часто наблюдаем, что, например, переярки на периферии, вот, самка, она недалеко от логова для дневка со щенками. Она даже бывает таким характерной, такие самки, которые даже своего самца, когда щенки маленькие, он не допускает их к щенкам, бывает в первое время.
1: Гоняет его, да?
0: Ну, гоняет, и очень строго с ним там, но он приносит какую-то там добычу. А для того, чтобы добывать, вот, ну, это тот период, когда, например, там, поросята, вот эти кабанов, да, маленькие, вот эти полосатики, более-менее легко их добывать, но гораздо легче добывать их парами. Например, он взрослый может уходить, например, на периферии, затащить какого-то переярка в помощниках и, соответственно, ловить, соответственно, этих кабанов, например, вместе с каким-то переярком, либо с взрослым другим волком. Вот. Но факт остается фактом, что вот эта охота групповая, когда очень много волков, как правило, она происходит только зимой. То есть мы картину уже представляем такую, да, резюмируя, что у нас во время гона, соответственно, в очаге находится пара, переярки, они на периферии. Значит, переярки, ну, это щенки предыдущего года тоже, да. А переярки, они могут быть несколько поколений. Часто мы спрашивают, например, а как же так, если он уже, там, например, второй год, это уже не переярок, уже взрослые особи. Это все зависит, на самом деле, от физиологических проявлений. Потому что присутствие взрослого самца, по сути дела, кастрирует физиологическое развитие других самцов.
1: То есть он его давит. Это как у слонов, да?
0: Вот. Совершенно верно. Значит, мы вот начали изучать такой феномен именно в лесу. Получается, что переярки на периферии, они допущены к своим братьям, да, к щенкам, допущены, как правило, только вот где-то в этот период, когда этим щенкам там 3-4-5 месяцев. То есть, действительно, функция защиты у переярков, она как буфер, да?
1: Да, буфер такой получается.
0: Она очень важная. Но мы смотрели, например, как зависит от размера участка, от количества переярков. Там есть определенное влияние. Мы наблюдали очень интересный феномен. Вот это распределение разных возрастных категорий по участку в течение года, оно именно такую картину мы наблюдаем только в лесу. И мы начали себе задать вопрос, зачем это нужно. И мы обнаружили вот такую интересную вещь. Получается, что взрослый особь, то есть взрослый волк, он имеет опыт в охоте, и контактируя с потенциальными жертвами, он не делает, экономичное, как правило, себя видит, он не делает никаких лишних, выпадов или движений, если он не уверен в успешности своей охоты. Как это показано? Очень просто. Мы мерили дистанция преследования у переярков и дистанция преследования, например, у взрослых. Получается, у переярков дистанция преследования всегда больше. Более того, у переярков очень низкая успешность охоты. Поэтому у нас возникло предположение. Вот если ты здоровая добыча, потенциальная добыча, например, косуля, да, которая здоровая и которая быстро бежит, и ты живешь на периферии участка волков, у тебя эти переярки постоянно будут преследовать, постоянно будут морочить голову, постоянно тебе покоя не будут давать. Но если ты находишься в центре участка, где охотятся взрослые, взрослый быстро оценивает твое физическое состояние, и он может тебя не преследовать, если они не будут считать, что есть высокая...
1: Имеет смысл.
0: Да, имеет ли это смысл. И поэтому это все очень просто. Здесь связана современная наука, она очень замечательна, что мы не только используем традиционные методы, да, все эти трапления там по снегу, которые великолепные и интересные, но мы это все совмещаем с спутниковой навигацией, с использованием ошейников GPS, с генетикой и, что очень важно, с физиологией. Если мы смотрим, соответственно, гормональные характеристики, гормональный почерк, скажем так, мы видим очень интересные вещи. Мы видим, что копытные, то есть потенциальные жертвы волков, на периферии участка, они показывают гораздо больше уровень базовый уровень кортизола, то есть гормона стресса, чем в центре. Uh-huh. То есть тут-то стало понятно, что присутствие переярков на периферии участка волков, они обеспечивают приток потенциальных жертв к центру участка.
1: То есть они выдавливают,
0: да.
1: Выдавливают жертву, получается, прямо в пасть к серому волку в избушку красной шапочки.
0: Вот.
1: Да.
0: И тут-то понятно стало, какова выгода у взрослых, почему им выгодно, что были эти переярки внутри семей, почему им выгодно, что они не уходили.
1: Это вот. Очень интересно. Хосе, мы стремительно приближаемся к финишу нашей сегодняшней беседы. По-моему, нам еще предстоит обсудить очень и очень много всякого разного из поведения волков. Давайте перенесем окончание этой беседы на наш следующий выпуск. А сейчас, увы, мы должны закончить. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Я беседовал с Хосе Эрнандес Бланко, зоологом, кандидатом наук, старшим научным сотрудником Института проблем экологии и эволюции имени Северцева Академии наук России. Разговаривали мы с ним, естественно, о волках, об очень интересных закономерностях их поведения. Мы продолжим эту беседу в следующем выпуске. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России.
2: О животных с Иваном Затевахиным.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
4: Бодрое утро, друзья! Это Лена Симонова. Купила себе новый рабочий стол. Казалось бы, радуйся и наслаждайся. Но нет, будто нарочно с появлением в доме новинки меня начали мучить головные боли. А когда что-нибудь болит, то, как известно, и радость не в радость. Позвонила знакомому доктору. А тот спрашивает: «А высота стола какая?» Оказалось, новый стол на 10 сантиметров выше старого. Узнав об этом, доктор поставил мне предварительный диагноз по телефону, а в качестве безотлагательной терапии предложил укоротить стол на 10 сантиметров. Так называемые головные боли напряжения – беда многих людей, и связаны они с напряжением мышц шеи. Нефизиологичная поза во время работы за столом – один из провоцирующих факторов. Головная боль – не единственная проблема, связанная с сидячей работой. Боли и дискомфорт в шее, ухудшение зрения, повышение артериального давления – всех этих недомоганий можно избежать, если регулярно во время работы делать специальную гимнастику. Сегодня мы с вами ее разучим. Снять мышечные зажимы помогут статические и динамические упражнения в области шейного отдела позвоночника. Передаю микрофон нашему радиотренеру Владу Спицыну.
5: Физкульт-привет, друзья! Это Влад Спицын. Комплекс гимнастики для мышц шеи состоит из двух частей. Сегодня разучим первую часть – статические упражнения. Заниматься будем, сидя на стуле. Нужно, чтобы стул был обязательно со спинкой. Выполняя упражнение, прижмитесь к спинке стула. Это поможет включить в работу именно мышцы шеи, а не мышцы спины. Дыхание во время выполнения гимнастики произвольное. Автор гимнастики – методист по лечебной физкультуре Национального центра терапии и профилактической медицины Наталья Новикова. Если вы страдаете какими-либо заболеваниями, перед выполнением гимнастики проконсультируйтесь с врачом. Начнем с разминки. Руки упираются в колени. наклоняем голову тремя короткими движениями. Сначала опускаем ее чуть-чуть, потом ниже и дальше, до касания подбородком шейной ямки. Раз, два, три. Теперь наклоняем голову назад до тех пор, пока глаза не увидят потолок. Тоже в три подхода. Раз, два, три. Хорошо. А теперь при зафиксированных плечах сделайте движение подбородком вперед, не наклоняя и не опуская голову. Так, будто вы хотите дотянуться подбородком до какого-то предмета. Тоже в три движения. Раз, два, три. Замечательно. Следующее разминочное упражнение. Плечи зафиксированы. Руки свободно свисают. Попытайтесь положить голову сначала на правое, затем на левое плечо. Повторите три раза. Вправо, влево, вправо, влево, вправо, влево. Очень хорошо. Следующее упражнение. Плечи зафиксированы. Руки свободно свисают. Поверните голову сначала вправо, затем влево, как бы заглядывая через плечо. Повторите три раза. Вправо, влево, вправо, влево, вправо, влево. Плечи зафиксированы, руки свободно свисают. Поверните голову вправо. Затем приподнимите подбородок в этом положении, растягивая боковые мышцы шеи. Зафиксируйте достигнутое положение на пару секунд. Повторите те же движения влево. Делаем три раза. Вправо, вверх. Замираем в достигнутом положении на 2 секунды. Влево, вверх. Замираем. Вправо, вверх. Замираем. Влево, вверх. Замираем. Вправо, вверх. Замираем. Влево, вверх. Замираем. Хорошо. Разминка завершена. Переходим к статическим упражнениям. Прижмите ладони ко лбу. Попытайтесь наклонить голову вперед, оказывая сопротивление руками. Удержите напряжение в течение 10 секунд. Повторите два раза. Между повторами отдыхайте 2 секунды. Раз. Отдых 2 секунды. Два. Раз. Отдых. Два.

0: Молодцы! Сцепите руки в замок на шее под основанием черепа. Попытайтесь отклонить голову назад, преодолевая сопротивление рук. Удержите напряжение в течение 10 секунд. Повторите 2 раза. Раз. Отдых 2 секунды. 2. Раз. Отдых. 2. Раз. Отдых. 2. Отлично! В ближайшее время мы разучим с вами динамические упражнения для шейного отдела позвоночника. Для их выполнения вам понадобится широкая резинка или резиновый бинт длиной 15-20 см. Если вы приобретаете резинку не в аптеке, а в спортивном магазине, обратите внимание на ее цвет. Как правило, зеленая резинка предназначена для малой нагрузки на мышцы, а синяя – для большей нагрузки. Выбирайте резинку с меньшей нагрузкой. Приготовьте такой бинт или резинку к следующему занятию. До завтра! Передаю слово Лене Симоновой.
1: Отчего и почему?
2: Привет, друзья! Это Лена Симонова.
3: Мы привыкли считать возраст по паспорту. Но для организма это слишком грубая шкала. Два человека могут быть одинакового возраста, но у одного быстрее стареют сосуды, а у другого мышцы или мозг. Старение человека не идет равномерно, как стрелка часов. Оно больше похоже на мозаику. На клеточном уровне старение связано с накоплением повреждений. Меняется работа ДНК, укорачиваются теломеры, нарушается контроль белков, ухудшается работа митохондрий, накапливаются стареющие клетки и усиливается хроническое воспаление. Но разные органы сталкиваются с разной нагрузкой, поэтому и темп изменений у них отличается. Например, сосуды постоянно испытывают механическое давление и зависят от состояния обмена веществ, уровня сахара, липидов и воспаления. Мышцы быстро реагируют на снижение физической активности. Если ими не пользоваться, уменьшается сила и масса. Кожа особенно зависит от ультрафиолета. Печень обладает высокой способностью к восстановлению, но чувствительна к алкоголю, избытку жира и токсическим нагрузкам. Мозг уязвим к нарушениям сна, сосудистым факторам, воспалению и хроническому стрессу. Современные исследования все чаще говорят не об одном биологическом возрасте, а о возрасте отдельных органов и систем. По белкам в крови ученые оценивают, насколько старше или моложе сердце, мозг, почки, печень или иммунная система по сравнению с паспортным возрастом. Так что следить имеет смысл не за абстрактным омоложением, а за конкретными системами. Регулярно проверять давление, липиды, глюкозу, функцию почек и печени, уровень железа и витамина D. Чем раньше найти свои уязвимые системы, тем эффективнее можно замедлить старение в целом.
2: Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
4: Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. Самая загадочная лесная птица. В авторской программе Николая Мамулашвили «Ни пуха, ни пера».
5: Вальшнеп тянет? Куда он тянет? Что он тянет? На кого он тянет? Почему тяга?
6: Тяга – это характеризует полет вальшнепа. Он как по нитке, как будто его кто-то тянет. Он медленно облетает лес.
1: «Ни пуха, ни пера». Слушайте в воскресенье в 21:35 по Москве и по времени Биробиджана. На правах рекламы.
7: Тема нашего сегодняшнего разговора непростая – сахарный диабет. Если лекарство от диабета первого типа, инсулин, было найдено еще 90 лет назад, то что делать тем, кто столкнулся с диабетом второго типа? Существуют ли средства или продукты, которые могут помочь не только снизить уровень сахара в крови, но и предотвратить страшные последствия диабета? Ведь 90% больных относятся именно к диабету второго типа. Об этом мы и поговорим с нашими гостями, специалистом по здоровому питанию Натальей Зыриной и руководителем производства Оксаной Румянцевой. Наталья, вот первый вопрос к вам. Чем опасен диабет второго типа?
8: Я отвечу так. Диабет второго типа страшен своими последствиями. От диабета в первую очередь страдает сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы. В результате общий риск смертности у людей с диабетом как минимум в 2 раза выше, чем у здоровых людей.
7: Но цифры действительно пугают.
8: Да, и самое неприятное это то, что хронические осложнения диабета, как правило, развиваются незаметно и поначалу никак не отражаются на самочувствии.
7: Но почему это происходит?
8: Причиной таких серьезных проблем является высокий уровень сахара в крови, последствия переизбытка глюкозы. Сахар в избыточном количестве разрушает мелкие кровеносные сосуды и периферическую нервную систему. И в первую очередь страдают те органы, где сосудов больше всего, а это глаза и почки, ноги и руки, головной мозг и сердце. Повышенный и неконтролируемый сахар в крови может привести к резкому ухудшению зрения, даже полной его потери. Ноги начинают неметь, теряется чувствительность, появляется хромота, развивается атеросклероз, а также синдром диабетической стопы, который даже может стать причиной гангрены. Но основной риск и угрозу для больных с сахарным диабетом представляет развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Высокий сахар увеличивает вероятность инфаркта и инсульта в 4 раза. Помимо этого, диабет создает множество проблем с нервной системой. Вялость, апатия, общая слабость, перепады настроения, стресс и нервные срывы. Поэтому, если уровень сахара в крови не контролировать, то последствия могут быть необратимыми.
7: Наталья, так есть ли решение этой проблемы?
8: Вы знаете, ситуация поразительная. Несмотря на то, что разработка и поиск средств от диабета второго типа ведется уже более полувека, это заболевание не только остается одной из крупнейших всемирных проблем, но и приобретает характер эпидемии. И, кстати, первыми в мире, кто заявил о том, что путь к лечению диабета второго типа – это контроль сахара в крови, стали советские эндокринологи. Именно это открытие стало первым шагом к созданию эффективного средства для лечения диабета второго типа. Вторым шагом стало опровержение мифа о том, что диабет – это неизлечимое прогрессирующее заболевание.
7: А разве это не так?
8: Вы знаете, на сегодняшний день доказано, что диабет можно взять под контроль. И в связи с этим я хочу рассказать вам об уникальном продукте Диабеталь, который многие люди именуют не иначе, как формула жизни. В начале 80-х годов прошлого века сразу несколько лабораторий разных НИИ в СССР получили засекреченное задание от правительства по разработке продукта, который может решить проблему диабета второго типа. Средство должно было быть доступным, эффективным и безопасным. За счет этих очень жестких рамок исследователи оказались перед неразрешимой задачей. Поэтому разработки Диабеталя продолжались вплоть до 2000-х годов. Первые версии продукта применялись в закрытых санаториях и профилакториях, где проходили лечение от диабета высокопоставленные чиновники, военные и партийная верхушка. И результаты были очень впечатляющие. Слухи о появлении нового чудо-средства распространились молниеносно. Ученого-разработчика Диабеталя не оставляли в покое тысячи людей, потерявших веру в свое выздоровление. Поэтому после развала СССР этот продукт был доработан и усилен дополнительными активными веществами. Он прошел клинические испытания в Центральной клинической больнице Академии наук России, доказав свои возможности при диабете второго типа.
9: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить Диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 Или звоните с мобильного +22 03. Я повторю: 8 800 100 01 33, или с мобильного +22 03. Звонки по России бесплатные.
7: Оксана, ведь именно вы являетесь специалистом компании, которая производит Диабеталь. Вот расскажите, почему этот продукт называют формулой жизни и как он может помочь тем, кто столкнулся с сахарным диабетом второго типа?
10: Я могу смело сказать, что Диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь созданы специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой. Помимо этого, Диабеталь оказывает противовоспалительный и заживляющий эффект на слизистую желудочно-кишечного тракта, нормализует работу печени, оказывает желчегонный и детоксицирующий эффект, а еще он контролирует аппетит и снижает тягу к сладкому.
7: Оксана, тогда в чем же секрет Диабеталя?
10: Секрета два. Уникальный состав и технология производства, которая не имеет аналогов в мире. Если говорить о составе, то Диабеталь создан на основе бурой морской водоросли фукус, которая добывается только в экологически чистом районе Белого моря. В отличие от ламинарии, которая представлена достаточно широко, фукус – растение редкое и благодаря своему составу чрезвычайно востребовано не только в медицине, но и в гомеопатии, фармацевтике, косметологии. Беломорский фукус содержит 72 элемента в органической форме, жизненно необходимых для нашего здоровья и особенно для людей с диабетом. Это фукоидан, эльфукоза, йод, полисахариды, полифенолы, омега-3 кислоты, витамины, минеральные вещества, микроэлементы и пищевые волокна. Все эти вещества помогают справиться с множеством проблем, от гормональных сбоев до похудения. Но самыми ценными для диабетиков являются фукоидан и эльфукоза. Именно благодаря им происходит нормализация сахара в крови. Фукоидан, которого в беломорском фукусе содержится 15%, больше, чем в любой другой известной водоросли, уменьшает всасывание сахара в кишечнике, усиливает синтез инсулина рецепторами клеток и защищает поджелудочную железу от вредных воздействий. А эльфукоза – это вообще уникальное вещество. Она проникает внутрь клетки и запускает нарушенные реакции синтеза инсулиновых рецепторов. В результате борьба ведется не с последствиями и симптомами низкого сахара в крови, а непосредственно с источником проблемы. Ни одно известное растение не обладает такой возможностью. Но наш организм сам эльфукозу не производит. Получить ее мы можем только с молоком матери, что проблематично, или из фукуса. При этом в фукусе нет тяжелых металлов, радионуклеидов и болезнетворных бактерий, поэтому он безопасен и не имеет побочных эффектов.
9: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить Диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного +22 03. Я повторю: 8 800 101 33 или с мобильного +22 03. Звонки по России бесплатные.
7: А вот что насчет технологии производства?
10: Что касается технологии производства Диабеталя, то она защищена патентом Российской Федерации и не имеет мировых аналогов. Технология уникальная, потому что в ней не применяются химические реагенты и высокие температуры.
7: Получается, Диабеталь не только способствует снижению уровня сахара в крови и рекомендован при диабете второго типа, но и благодаря уникальному составу он помогает предотвратить последствия диабета.
10: Да, вы абсолютно правы. А еще диабеталь может помочь избежать риск скачков сахара, в том числе при нарушении диеты, способствует улучшению зрения, функции почек и пищеварения, самочувствия и настроения. Могу честно сказать, фукус – растение волшебное, и за это его так любят и ученые, и простые люди, которые заботятся о своем здоровье. Поэтому диабеталь и называют формулой жизни. Я могу смело сказать, что диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь создан специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой.
9: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
7: Большое спасибо за интересный, а главное, очень полезный разговор. Я прощаюсь с вами, а нашим слушателям хочу пожелать... Позаботьтесь о своем здоровье вовремя. Не является лекарством, не является БАД.
11: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59.
1: Радио России. И все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий, художественный руководитель театра Илья Ильин. И дирижер, и актер.
12: Валерий Александрович Кирьянов, артист, находясь в оркестровой яме, он играет.
1: Гость, главный дирижер театра «Геликон Опера» Валерий Кирьянов. И все это музыка. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Владивостока. Как рождаются открытия? И кто стоит за научными прорывами? Говорим просто о сложном. В программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
13: Почему, чтобы вода была холодной, в нее бросают камешки? На небе четное число звезд или нечетное? Почему мясо быстрее портится на лунном свету, чем на солнечном? Что это за вопросы? Все они взволновали ученых, наших с вами современников, которые в поисках ответа провели экспериментальные исследования и нашли разгадку.
1: Российские исследования, передовые технологии и те, кто двигает науку вперед. Научный подход. По средам и пятницам в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин продолжает региональное турне. Российские войска громят противника на подступах к Новониколаевке в ДНР. Пенсионеры вновь стали мишенью телефонных мошенников. Подробности далее. Владимир Путин сегодня работает в Омске. Глава государства приедет сюда после поездки в Иркутск, в котором накануне посетил местный авиазавод. В Омске в эти дни пройдет форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. В нем примет участие казахский коллега Владимира Путина Касым Жомарт Токаев. Мероприятие проводится с 2003 года. Омск становился его площадкой дважды в 2003 и 2019 годах. Расчеты FPV-дронов группировки «Центр» уничтожают бронированную технику и личный состав ВСУ в районах населенных пунктов Новониколаевка и Дружковка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. Для успешного выполнения задачи военные применяют различные тактические приемы. Удары наносятся также по замаскированным складам и антеннам связи. В свою очередь, бойцы северной группировки продолжают уверенно продвигаться в глубину обороны противника. За сутки потери ВСУ составили около 30 пунктов управления БПЛА, а также свыше 260 беспилотников различного типа. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.
2: В результате решительных действий взяли под контроль населенные пункты Захаровка и Ивашкино Харьковской области. Нанесли поражение формированием двух механизированных бригад и штурмового полка ВСУ в районах Рубежного, Дементьевки и Сосновки. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады Национальной гвардии и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Краснополье, Могрица и Рыжовка. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Север», в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожены свыше 290 военнослужащих. Бронеавтомобиль производства США, 15 автомобилей, САО «Гвоздика» и 2 миномета ВСУ. Кроме того, вскрыты и уничтожены 29 пунктов управления БПЛА, 199 БПЛА самолетного типа, 61 тяжелый боевой дрон Р-18, 8 квадроциклов и 8 НРТК противника.
1: Втянутые в украинский конфликт страны Прибалтики вынуждены врать своим гражданам по поводу безопасности. В частности, Таллин замалчивает информацию об украинских дронах в небе Эстонии. Это делается для того, чтобы не допустить роста панических настроений в обществе. Об этом заявил РИА Новости временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов. Отмечу, в последнее время в воздушном пространстве стран Балтии неоднократно оказывались украинские беспилотники. При этом Эстония, Латвия и Литва в один голос утверждали, что не давали разрешения Украине использовать свое воздушное пространство для атак беспилотников на объекты в России. Владимир Путин поздравил российских следователей с их профессиональным праздником. Работа органов следствия особо важна в период проведения специальной военной операции, подчеркнул в видеообращении глава государства.
3: От результатов вашей совместной напряженной работы во многом зависят состояние законности и правопорядка в стране, эффективность работы по борьбе с коррупцией, терроризмом, экстремизмом и другими угрозами криминального характера. Накопленный вами опыт, новейшие технологии поиска, фиксации и анализа собранных доказательств позволяют оперативно и качественно расследовать самые сложные уголовные дела, обеспечивать неотвратимость наказания преступников, принимать действенные меры для возмещения причиненного ими вреда. А особо отмечу весомый вклад следователей в решение задач специальной военной операции. В трудных условиях, часто с риском для жизни, вы изобличаете неонацистов, диверсантов и их пособников. Подчеркну, что всегда и на всех направлениях сотрудникам органов следствия нужно проявлять твердость и ответственность, решительно противостоять насилию, корысти и произволу, утверждать высшие идеалы правды и справедливости.
1: Добавлю, День сотрудников органов следствия учрежден постановлением правительства в 2013 году. Дата 25 июля совпала с историческим событием, когда в 1713 году Петр I издал указ о создании следственной канцелярии гвардии майора Семеновского полка Михаила Волконского. Это был первый в России государственный орган, который получил полномочия по проведению предварительного следствия и был напрямую подчинен главе государства. Пенсионеров предупредили о новой уловке мошенников. Преступники угрожают пожилым людям снижением пенсии. Об этом рассказали в МВД. Аферисты выдают себя за сотрудников пенсионного фонда и по телефону сообщают пенсионерам о допущенной в документе ошибке, которая может привести к снижению размера выплат. Обеспокоенного человека просят записаться на прием для решения вопроса, для чего ему требуется назвать код из сообщения. А далее в схему вплетаются небезызвестные лжесотрудники Центробанка и ФСБ. В МВД напомнили, что сотрудники банков и силовики никогда не просят перевести деньги на счета. В случае поступления таких звонков следует сразу прекращать разговор. Серьезный пожар на юго-востоке Москвы потушен. Пожарные боролись с огнем несколько часов. К этому времени возгорание удалось полностью ликвидировать. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Москве. Ранее мы сообщали о том, что в автомобильном проезде полыхает производственный ангар. Площадь возгорания составила 3000 квадратных метров. По данным оперативных служб, пострадавших в результате происшествия нет. Причины пожара установят эксперты. Дональд Трамп пока не принял решение о нанесении масштабных ударов по Ирану. Об этом он рассказал на встрече с журналистами. Напомню, на днях глава Белого дома объявил о намерении нанести сокрушительный удар по иранской военной инфраструктуре и для этого провел со своими советниками совещание. Между тем, Вашингтон перебрасывает на Ближний Восток дополнительные силы, медицинский персонал и вооружение. К эскалации конфликта готовятся и дипломаты. Посольство в Иордании выпустило предупреждение с призывом к американцам отказаться от поездок на Ближний Восток, находящихся в регионе соотечественников просят проявлять бдительность и быть готовыми к отмене рейсов, сообщает российская газета. Санкт-Петербург, Москва и Казань стали самыми популярными направлениями для поездок у россиян в июле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на крупный сервис онлайн-бронирования жилья. Также в число популярных городов вошли Сочи, Геленджик, Минск, Нижний Новгород, Калининград, Краснодар, Екатеринбург и Владивосток. Что касается выбора жилья, то наибольшее число бронирований у туристов приходится на однокомнатные квартиры и студии. Чаще всего россияне бронируют жилье на 3 дня и отдают предпочтение квартирам в центре с Wi-Fi, стиральной машинкой и парковкой. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
0: Спорт.
4: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. ЦСКА обыграл Балтику 2-1 в стартовом матче нового сезона российской футбольной премьер-лиги. Калининградцы открыли счет на 1-й минуте после точного удара Чинансо Афора. На 33-й минуте игрок Балтики Эдуардо Андерсон отправил мяч в собственные ворота, а победу ЦСКА спустя 3 минуты принес Кирилл Глебов. Первый тур в российской футбольной премьер-лиге продолжится сегодня. В 14 часов московская «Динамо» примет крылья «Советов». В 16:15 начнется встреча «Акрона» и «Зенита». В 18:30 «Факел» сыграет с махачкалинским «Динамо». А в 20:45 стартует противостояние «Спартака» и «Родины». Футбольная «Балтика» ведет переговоры с ЦСКА о переходе в московский клуб вратаря Максима Бориско. Об этом заявил генеральный директор калининградцев Равиль Измайлов. Он отметил, что конкретики пока никакой нет. Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев при этом сказал, что возможный трансфер Бориско может привести команду к борьбе за выживание. «Зенит» – главный фаворит в борьбе за титул в российской футбольной премьер-лиге в новом сезоне. Такой прогноз сделал статистический сервис «Оптоспортс». Шансы клуба из Санкт-Петербурга сохранить звание чемпиона оцениваются почти в 45%. Второе место в списке фаворитов у «Краснодара» – 25%, а третья позиция у «Спартака» – 11%. По расчетам суперкомпьютера, основными кандидатами на вылет из премьер-лиги по итогам сезона являются «Факел» и «Акрон». Андрей Рублев не сумел пробиться в полуфинал теннисного турнира в португальском Эшториле. В 1/4 россиянин в 3 сетах потерпел поражение от представителя Франции Люки Ван Аша. Это были новости спорта.
0: Погода.
1: В Южно-Сахалинске сегодня 19-21 градус. Во Владивостоке 21-23, пройдет небольшой дождь. В Ханты-Мансийске 24-26, в Тюмени 26-28, кратковременные дожди с грозами. В Петрозаводске 25-27, пройдут кратковременные осадки. В Великом Новгороде 23-25 градусов, в Оренбурге 33-35, в Самаре 32-34, а в Ростове-на-Дону сегодня 24-26, лишь вечером ожидаются сильные дожди. В Санкт-Петербурге днем местами кратковременный дождь, температура составит 22-24 градуса. В Москве временами пройдут осадки, днем 18-20. Сейчас в столице 17 градусов, ветер северный, атмосферное давление низкое, 740 миллиметров ртутного столба.

0: пути дороги. Всем привет, как всегда в это время в студии Радио России. Я Игорь Маржарета и программа «Пути дороги», в которой мы поговорим о разных аспектах жизни за рулем или в салоне автомобиля. Ну и как всегда мы начинаем с автомобильных новостей, которые на этой неделе, как всегда, было достаточно много. Они были интересны и в той или иной степени все они могут так или иначе повлиять на нашу автомобильную жизнь.
1: Автомобильные новости.
0: Вот такая новость, неожиданная, честно говоря, для меня. В Государственной Думе выступили с предложением освободить водителя от оплаты услуг эвакуации и хранения машин на штрафстоянках. Как заявляют авторы инициативы, текущая ситуация демонстрирует разрыв между размерами штрафа за нарушение правил парковки и стоимостью сопутствующих услуг. Штрафы варьируются от 500 до 3000 рублей, а эвакуация автомобиля не может обойтись владельцу дешевле 5000 рублей в зависимости от мощности и габаритов. Еще плюс плата за хранение. Процесс, как происходит эвакуация, описан многократно, есть специальный регламент. Между прочим, напоминаю лишний раз, если автомобиль, эвакуатор с погруженной вашей машиной еще не успел тронуться, то вы можете в этот момент потребовать, чтобы автомобиль отдали, и тогда вы заплатите только штраф за нарушение правил остановки и стоянки. А если автомобиль уже тронулся, бессмысленно пытаться броситься ему под колеса, процесс пошел, дальше вы следуете за ним в отделение ГАИ, где происходит оформление документов, оплата штрафа. Дальше следуете на штрафстоянку, где заплатите за эвакуацию. Ну и только после этого вам выдадут автомобиль. Печальная процедура. Я ее, к сожалению, проходил даже два раза за свою жизнь. Не по своей вине. Скорее, в первом случае это была невнимательность. Во втором случае, как мне кажется, это все-таки была подстава. Но это сложный вопрос. Мы давайте поговорим о том, насколько жизненно предложение депутатов. И у нас на прямой линии главный инженер проектно-инжиниринговой компании, кандидат технических наук Илья Дуничкин. Здравствуйте, Илья Владимирович.
2: Здравствуйте, Игорь.
0: Как вы думаете, насколько оправдано предложение депутатов и в Москве, и в регионах?
2: Ну, оно действительно оправдано, потому что сейчас ситуация в том, что юридически оплата эвакуации самой, она не регламентирована, по сути, кодексом административных правонарушений. Будет соответствующее предложение по уточнению редакции кодекса. Дело в том, что может быть ситуация, например, когда штраф может быть оспорен, и мы оказываемся сейчас в положении, когда даже отменяется постановление или определение по вот этому административному правонарушению. Услуги эвакуации все равно должны быть удержаны за них денежные средства. И вот эта инициатива, она как раз связана с тем, чтобы вот эту вот юридическую коллизию, потенциальную ее

0: например, в тех условиях, когда у нас есть много проблем на дорогах или могут быть какие-то другие форс-мажорные ситуации. И вот во всех этих случаях, я думаю, что ситуации с парковками, они требуют вот рассмотрения с учетом вот таких вот смягчений в пользу граждан. И поэтому мое ожидание, оно другое. Я думаю, что это могут поддержать.
1: Возможно, особенно в преддверии выборов в Государственную Думу. Но а насколько, на ваш взгляд, соразмерны все эти денежные тяготы, которые ложатся на водителя, самому правонарушению? Потому что я считаю, например, что эвакуировать автомобиль можно и нужно только в тех случаях, если он реально мешает движению. А если просто нарушение правил парковки никому не мешает, так может его лучше не трогать и лишний раз не загружать улицы, потому что эвакуатор занимает еще больше места.
0: Здесь, во-первых, главный вопрос к тому, кто оценивает и решает по поводу того, что был ли автомобиль помехой для других транспортных средств и пешеходов, кстати. И я думаю, что очень трудно сейчас прямо определить процедуру, по которой можно было бы вот это фиксировать. Если это сделать, то да, то и подобное нововведение можно обсуждать.
1: Спасибо вам большое. Я надеюсь, что предложение пройдет, хотя, конечно, в это не верю. Сегодня в рамках практических советов по жизни мы обсудим с гостем, когда старую машину выгоднее продать целиком, а когда ее выгоднее разобрать на запчасти и продавать, что называется, по частям. У нас на прямой линии автоэксперт, руководитель экспертно-оценочной компании Евгений Ладушкин. Здравствуйте, Евгений.
2: Здравствуйте.
1: Ну вот я никогда с этим не сталкивался, вот посоветуйте, как быть. Это не моя тема, не моя проблема сегодняшняя, но все-таки очень старый автомобиль или наоборот не старый, но попавший в серьезную аварию, когда восстановление уже, в общем, достаточно дорого будет стоить. Какая разница может быть между продажей целиком и по запчастям? И в каком случае надо выбирать одно, а в каком другое?
2: Когда мы говорим про восстановление автомобиля, который достаточно серьезно поврежден, он может быть поврежден коррозией или в результате ДТП, нужно в первую очередь отталкиваться от экономической составляющей этого вопроса. В среднем рекомендуется продавать автомобиль по запчастям в случае, если стоимость его потенциального ремонта превышает 50% от среднерыночной стоимости аналогичного автомобиля в исправном состоянии. Это позволит избавить себя от достаточно большого количества ненужных вложений, потому что даже когда вы вложите большую сумму в восстановление аварийного автомобиля, вы эти деньги при последующей реализации автомобиля обратно себе уже не вернете. То есть, грубо говоря, автомобиль будет стоить в полтора-два раза дороже по вашим вложениям, чем аналогичный автомобиль, но исправный, который этих повреждений не имеет. В первую очередь я рекомендую отталкиваться от состояния кузова. Это самая дорогостоящая деталь автомобиля, самая подверженная эксплуатационному износу и при этом самая трудно восстанавливаемая. Поэтому, если у вашего автомобиля появились серьезные повреждения несущей конструкции, сквозная коррозия или общее вот состояние кузова, оно уже такое, что счет за ремонт в кузовном СТО переваливает за 50% от стоимости, продавайте этот автомобиль по запчастям. В этом случае вы, конечно, потеряете определенное количество денег, однако вы избавите себя от времени на восстановление и, самое главное, от переплаты за ремонт автомобиля, который восстанавливать уже по большому счету просто нету смысла.
1: Я вас понял. А как лучше сделать? Самому продать машину по запчастям или отдать ее каким-то специализированным компаниям, которые уже сами будут его разбирать автомобили и продавать?
2: Если у вас есть опыт и понимание ценообразования тех или иных запчастей, то лучше, конечно, заниматься продажей запчастей самому. Так вы не потеряете денег при продаже каждой из запчастей. Можно сдать автомобиль, что называется, на разборку целиком. В этом случае вам заплатят деньги за запасные части, но с определенным дисконтом, потому что разборке придется приложить усилия к тому, чтобы ваш автомобиль, собственно, разобрать. И плюс каждая из запчастей, которую они смогут реализовать, вы за нее получите меньше количество денег, потому что они должны будут продать ее по рыночной стоимости и при этом еще что-то заработать. Поэтому здесь, конечно, если есть опыт, есть возможность и время этим заниматься, лучше всего продавать автомобиль по запчастям самому. Риск при этом здесь заключается в том, что некоторые позиции вы можете продавать достаточно долго. Например, какую-нибудь коробку передач, на нее просто нету клиента, нету спроса, и поэтому вы будете продавать ее долго. Сдав автомобиль на разборку, вы это время экономите по той причине, что разборка сразу же выкупает у вас эту запчасть, просто с определенным дисконтом.
1: Я вас понял. Спасибо большое. Надеюсь, что у нас, у многих наших слушателей не будет такой проблемы, но на всякий случай имейте в виду. Как понять, что ваш автомобиль плохо переносит жару? В общем, говорят, в некоторых регионах Российской Федерации сейчас очень жарко, и не могу это сказать о том регионе, где я живу. Собственно, если вы правильно

0: обслуживаете свой автомобиль. Если вы регулярно проходите техобслуживание, то никаких проблем быть не может. Но желательно, это говорят все специалисты, перед началом жаркого сезона, то есть это вообще-то надо было сделать еще по весне, во время техобслуживания или отдельно провести некие операции, ну, в частности, посмотреть, как работает ваш кондиционер. Отрегулировать его, если надо. Если надо заменить, соответственно, технические жидкости, может быть, его отремонтировать надо, потому что, когда ты въезжаешь в лето с неработающим кондиционером, это, конечно, плохо. И есть еще, собственно, способы, которые говорят, что перед началом летнего сезона надо проверить и почистить радиатор. В некоторых регионах он забивается, особенно тополиный пух способствует тому, что радиатор забит. Ну и, соответственно, еще провести работы, возможно, как правило, делается во время техобслуживания, если регулярно вы его проводите, это обязательно делают, заменяют жидкость, которая у нас занимается охлаждением мотора и, соответственно, переносит тепло или забирает его. Ну, а если вы почувствовали, что кондиционер работает не так, как хотелось бы, если вы почувствовали, что автомобиль перегревается, если вы видите по показаниям, стоит, либо если у вас есть навыки, а автомобиль достаточно простой по конструкции, самостоятельно сделать какие-то работы, ну, проще обратиться на специализированный сервис, потому что допускать до того, чтобы автомобиль у вас закипел где-то в жару в пробке, вот сильно бы не хотелось бы. Крайне неприятная ситуация. Я попадал в такую, правда, очень давно, лет 35 тому назад, если не больше, когда только начинал учиться, начинал водить, собственно, у меня права были, но первые шаги делал в этом направлении. И когда у меня был первый мой автомобиль, который, в общем, был очень капризный, был советский автомобиль, причем чуть ли не экспериментальный, и там было много проблем. И даже одно место в Москве я про себя называю долиной гейзеров, потому что я там однажды закипел, по неопытности сделал глупость, остановил автомобиль и попытался свинтить крышку бачка расширительного и вверх, так как ударило струя, вовремя отбежал. Ни в коем случае не повторяйте мой опыт, но вот это место в Москве я называю долиной гейзеров. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы ваш автомобиль был во всеоружии в жаркие дни. Ну и еще раз говорю, если вы вовремя его и правильно обслуживаете, я думаю, что никаких проблем у вас не будет. Вот какая тема. Страховые компании провели свое исследование, и оказалось, что чаще всего в России в ДТП попадают молодые автомобилисты. Это мужчины и женщины в возрасте от 20 до 25 лет. Ну, вы знаете, статистика статистики рознь. Страховые компании считают все аварии, включая очень мелкие ДТП, где, допустим, помято крыло или сломало зеркало и так далее. Есть статистика госавтоинспекции, где учитываются только аварии с пострадавшими. И, соответственно, там другие цифры. Там в числе самых злостных, что называется, аварийщиков, люди в возрасте от 30 до 40 лет с водительским стажем 8-10 лет. Собственно, для страхового сообщества их статистика гораздо более важна, и поэтому они и подняли цены полиса ОСАГО для молодых водителей. Примерно он стоит в 3 раза дороже, чем для водителя с опытом больше 3 лет. У нас сейчас на прямой линии тренер-инструктор, создатель авторской программы безопасного вождения и в прошлом замечательный автогонщик Михаил Горбачев. Здравствуйте, Михаил Георгиевич.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Как вы думаете, с чем могут быть связаны такие результаты, что в ДТП чаще всего попадают молодые люди до 25 лет?
1: Ну, вы знаете, сначала про страховку. То, что новичкам поднимают очень сильно страховые взносы, это вообще международная практика, это не у нас придуманная, не вчера. Это везде так, потому что риск попадания даже в мелкое ДТП, ну, в общем, и в крупное тоже, у новичков, конечно, выше. У них меньше опыт, им кажется, что они научились нормально водить машину, и поэтому они входят в так называемую группу риска. Я всегда даю советы, как, что делать вообще. Во-первых, молодые водители, к сожалению, получают отрицательный пример от тех, с кем они ездят до получения прав и до автошколы или во время автошколы. Это водители, которые ругаются на других водителей. Им все мешают. Есть такой очень простой тест. Надо посмотреть просто на себя со стороны. Если тебе мешают на дороге другие участники движения, то, скорее всего, ты сам делаешь что-то не то. Потому что есть правило, которое я вывел давным-давно. Водитель должен подстраиваться под других участников движения. Очень часто я вижу, как это не происходит. Ну, например, я еду по загородному шоссе, сзади приближается автомобиль, который утыкается просто мне в бампер, но через некоторое время отстает на нормальную дистанцию. Что это означает? Это означает, что водитель ехал с той скоростью, которая ему нравится, не учитывая, что впереди автомобиль едет несколько медленнее. и у него не сработала такая элементарная вещь, как заранее снизить скорость, потому что я ему диктую в этот момент, как он должен ехать. А если я еду и приближаюсь к другому автомобилю, то тот автомобиль диктует мне, как нужно ехать. То есть нужно подстраиваться под других участников движения и ни в коем случае не повторять ошибки таких, знаете, «деятелей», в кавычках, которые говорят: «Я вот еду по правилам, остальное меня ничего не волнует». Это как раз аварийщики будущие, которые попадают во множество ситуаций и которые вот говорят, что мне все на дороге мешают. Еще один очень хороший совет, маленькая хитрость. Из-за того, что очень стали интенсивные потоки транспорта на автомагистрали, где много полос, я советую не опережать поток, как это было раньше, лет 30 назад, немножко опережая поток, было ехать безопаснее, как бы. А сегодня безопаснее отставать от потока, потому что немножко отставая от потока, вы очень быстро окажетесь один на дороге, как это ни странно. И вокруг вас не будет никаких автомобилей, потому что они едут волнами, и вот вы от своей волны отстаете, а следующая волна вас еще не догнала. То есть вы будете дольше находиться в гордом одиночестве и будете создавать вокруг себя зону безопасности. А создание зоны безопасности – это как раз то, к чему должен стремиться любой водитель, особенно начинающий. Тот, который думает, что он уже научился здорово водить и может рисковать и хулиганить на дороге. А он забыл о том, что нужно создавать зону безопасности. Это значит, что водитель, который ее создает, как бы, ну, отсекает других водителей, которые этого не делают, тем, что у него не может быть ситуации, когда неожиданно, например, кто-нибудь его подрезал.
0: Вот так надо именно вести себя на дороге. Спасибо большое, Михаил Георгиевич. Будем следовать вашим советам.
2: Главная тема.
0: Вот какая интересная и хорошая тема. Государственная дума продлила гаражную амнистию на 5 лет до 1 сентября 2031 года. Кто не знает, гаражная амнистия – это возможность в упрощенном порядке оформить гараж, построенный в какие-то далекие годы, если мне память не изменяет, до начала 2000-х годов, который эксплуатируется и так далее, но в силу разных обстоятельств не оформлены как недвижимое имущество. И гаражная амнистия дает возможность оформить, даже если у вас есть минимальный набор документов, допустим, завод какой-то советский, там выделял какой-то участок, там строились гаражи, были какие-то там простые документы, ну, достаточно, допустим, членской книжки там гаражно-строительного кооператива и каких-то квитанций, что вы платили за это дело с момента строительства этого гаража. Ну, в каких-то случаях другие документы. В общем, государство идет навстречу в упрощенном порядке, оформляет гараж, и это дает уже полное право на собственность. Вы его можете продать, можете подарить, можете сдавать в аренду и так далее. Хотя, если вы уже засветились, то, соответственно, будете платить налоги. Гаражи у россиян по-прежнему очень популярны, особенно в регионах, где действительно гараж – это не просто место, где хранится автомобиль, а такая точка встречи, место, где хранят консервы какие-то, место, где ремонтируют автомобиль, где собираются клубы по интересам. В общем, вот такая гаражная амнистия у нас уже действует несколько лет, и таким образом удалось, насколько я знаю, несколько сотен тысяч гаражей ввести в правовое поле. У нас сейчас на прямой линии представитель Народного фронта, юрист Руслан Авдеев. Здравствуйте, Руслан Сергеевич.
3: Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Почему решили продлить гаражную амнистию? Не все, что ли, еще прошли вот эту самую процедуру и не все стали в законе?
3: Да, совершенно верно. Как вы уже сказали, вот с 2021 года действует этот федеральный закон. С 2021 года уже много, очень многие тысячи гаражей были узаконены, но еще многие тысячи так и остались. Вот, поэтому этот процесс активно идет, но люди не успели еще это оформить. В том числе потому, что это требует денег, потому что, несмотря на то, что вот вы сказали о том, что да, действительно, комплект документов минимальный, но для того, чтобы оформить, в общем, нужны документы уже современные от нужных специалистов, которые оформляются за деньги. И вот для того, чтобы люди все-таки вошли в правовое поле, гаражная амнистия продлевается.
0: Какие, с вашей точки зрения, есть плюсы и минусы? Я так понимаю, главный плюс, если это ваша собственность, вы можете ей распоряжаться и не могут просто так приехать и бульдозером снести.
3: Конечно. Вот это самое важное, что такой гараж зарегистрированный, речь идет, кстати, только о капитальных строениях, да, некапитальный гараж нельзя под такой амнистии зарегистрировать. Так вот, этот гараж становится объектом гражданских прав. Вы его можете продать, подарить, завещать. И вот самое главное, что он ваш, и никто не придет и не скажет, убирайте отсюда ваше строение. И людям, кто еще не зарегистрировал свой гараж, но подпадает под гаражную амнистию, я рекомендую сделать это сейчас. Это ведь называется амнистия, то есть государство прощает неполноту документов, неоформление, которое произошло, или там, например, закрытые гаражные кооперативы уже ликвидированы. Вот сейчас по минимальному, по одному-двум документам вы можете оформить полноценную собственность. Когда закон перестанет действовать, это будет сделать сложнее. Налоги не такие большие у нас на недвижимость, поэтому человек входит в правое поле и начинает быть собственником недвижимости. Он получает как права по владению, пользованию, распоряжению, так и обязанности. Например, по соблюдению там, противопожарных норм, по соблюдению санитарных норм, ну и по налогообложению тоже.
0: Спасибо большое. В общем, заплати налоги и спи спокойно.
2: Путешествие.
0: А теперь переходим к самой интересной, с моей точки зрения, части программы. Это будет автопутешествие. И автопутешествие у меня будет в окрестности Екатеринбурга, где я провел несколько жарких дней. Надо сказать, что в эти дни в городе температура доходила до 37 градусов плюс. Я там работал. Это была командировка. Я сейчас расскажу, что я там видел. Но начну с того, что в единственный свободный день я с удовольствием поехал в Верхнюю Пышму. Причем Верхняя Пышма – это практически на сегодняшний день пригород Екатеринбурга. Туда даже городской трамвай ходит. Но это место притяжения сейчас для всех любителей техники, потому что там с 2005 года работает роскошный музей техники. Это гигантская территория, несколько десятков гектар, где каждый год происходит что-то новое. Я был в прошлом году, ходил целый день, устал ужасно, понял, что я уже ничего не воспринимаю. Думаю, приеду в следующем году. Приехал. Это роскошная экспозиция, огромная коллекция военной и промышленной техники, от танков до артиллерийских орудий, кораблей, инженерные машины. Тут есть поезда, здесь самосвалы, а вот недавно появился еще новый экспонат, это буран. Один из тех буранов, который не летал, но был собран, но, к сожалению, вот летать ему не дали. Два музея в этот раз обошел, они огромные. Один музей называется «Крылья Победы», роскошная коллекция самолетов времен Второй мировой войны, причем есть редчайшие экземпляры, к каждому самолету можно подойти, есть специальные лесенки, можно заглянуть в кабину. Причем, что интересно сделано, там 4 этажа, из которых 2, где расположены самолеты, а 2 – это антресоли. Можно посмотреть сверху на всю эту выставку, на все это богатство, а потом пройтись уже по самому залу. Причем многие самолеты, не только вот описание есть, но еще и какие-то сделаны модные такие перформансы. Разные такие ситуации разыгрываются там с другими самолетами. Очень богатая коллекция. Можно ходить вот целый день только по «Крыльям Победы». Я еще несколько часов потратил на автомобильный музей. Там, собственно, 5 этажей. И рассказ тут об истории автотранспорта с конца 19 века, с первых автомобилей до настоящего времени. 2 корпуса, 600 автомобилей, мотоциклов, велосипедов, включая самые ранние, включая редчайшие экземпляры. Потрясающая коллекция отечественных автомобилей самых разных. Прекрасная коллекция лимузинов советских, мотоциклов отечественных. А один зал посвящен даже любимому мотоциклу моего детства, мечте, можем сказать, всех советских мальчишек. Коллекция мотоциклов «Ява». Замечательный музей. Рекомендую всем, кто будет в Екатеринбурге, потратить один день, получить большое удовольствие.
2: Тест-драйв.
0: А теперь вернусь к тому, зачем я приехал в Екатеринбург. А приехал я туда на выставку «Иннопром-2026». Она проходит ежегодно. Это самая большая промышленная выставка в России. 500 примерно было стендов здесь. И кроме России было представлено несколько зарубежных стран. В этом году самый большой стенд, автомобильный стенд, был у российского бренда электромобилей и гибридов «Эволют». Компания привезла сюда весь свой актуальный модельный ряд и представила одну новинку – кроссовер «Айскай» нового поколения. Электродвигатель двигатель 218 лошадиных сил обеспечит разгон до 100 км за 8 секунд, а батарея емкостью 62 кВт-часа запас хода до 430 км. И надо сказать, что бренд Evolut в этом году отметит очень важный момент. Все автомобили этого бренда, которые продаются в России, производятся в России на собственном заводе под Липецком. И самая высокая степень локализации именно у автомобилей Evolut, а это электромобили и гибрид. Был представлен в очередной раз автомобиль Атом, продажи которого обещают и производство стартуют в этом году. Ну, правда, в прошлом году то же самое. Многие производители показывали модели, которые уже сейчас продаются и продаются достаточно активно. На стенде Москвы демонстрировали москвичи, в первую очередь новую линейку москвичей серии М. На стенде Калужской области показали не только новый кроссовер Тенет Т9, производство которого на Калужском автозаводе стартует в конце лета. Это, кстати, самая крупная модель марки. Ну и демонстрировали новые двигатели, которые производятся на том же заводе в Калуге. В частности, новый мотор объемом 1,5 литра. АвтоВАЗ представил кроссовер «Азимут». Производство новинки стартует тоже в четвертом квартале. Ну и, собственно, большой стенд был у НАМИ, у центрального нашего автомоторного института. Показали свой двигатель. Они сделали четырехцилиндровый. Между прочим, вариант его может использоваться как судовой двигатель. В общем, много было интересных примеров в области коммерческого транспорта. От КАМАЗа, от группы ГАЗ, от Минского автозавода, грузовики, автобусы, троллейбусы, коммунальная техника. В общем, богатая была выставка, и поэтому я не мог не рассказать о тех новинках, которые мы увидим уже в этом году. На этом наша программа подошла к концу. В студии для вас с удовольствием работал Игорь Маржарета. Хорошей вам дороги и, главное, берегите себя.
2: Пути дороги. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Отцы и дети.
4: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец. Сегодня у меня в гостях Григорий Сергеев, председатель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». И хотел говорить об опасных развлечениях. Они летом по-любому будут. Я вот даже вспоминаю мотоцикл, тарзанка, озеро. Но этого все равно никогда не избежать. И чем старше становятся дети, тем, ну, особенно в подростковом возрасте, тем хочется оторваться, исчезнуть с глаз родителей, сбежать на тарзанку. Ну, их надо о чем-то предупредить. Запретить плохо. А вот что делать, как объяснить, или, может быть, возглавить процесс, как это иногда бывает, знаете, если не можешь справиться, возглавь. Ваши советы, что думаете?
5: Значит, есть такой вид развлечения, который был популярен десятилетия назад и больше, и у него случился ренессанс какой-то, это зацепинг. Вот это очень рискованная тема, она очень часто заканчивается фатально. Это то, что нельзя поощрить и нельзя никак... согласовать. Это опаснейшая деятельность, которую, ну, никак нельзя. И она не идет ни в какое сравнение с тарзанкой. Тарзанка – это история про подготовку себя к обычной жизни. Это возможность осознать, что веревка должна быть прочной, что падать очень больно и иногда травматично. Здесь дети просто должны понимать последствия, что до устранения боли пройдут часы, дни, а если уж очень повезло, то месяцы. Соответственно, с тарзанкой все понятно. Водоем. Место, где не может быть развлечений без контроля взрослых. Предположим, это дети, которым там по 15 лет. Тут уже сложно будет с контролем взрослых, но это однозначно взрослые знают, куда они пошли. Дети однозначно понимают правила безопасности. Здесь не может быть вызовов, кто переплывет. Такого вызова быть не может в принципе, потому что финал фатален. Не может быть прыжков с неисследованным дном. Вода – это сотни детских жизней каждое лето. Сотни. К этому нельзя относиться халатно, типа, ну ничего страшного, мы же купались, и эти как-то искупаются. Вы знаете, мы получаем очень мало знаний в течение жизни по безопасности. И вообще сама культура безопасности, как такой огромный пласт культуры человека, в России не сформирована в должной степени. Ее просто нет. У нас вся культура безопасности в установке железной двери. А безопасность ребенка в формате фразы «ну ты там аккуратней».
4: Смешно, но
5: верно. Так и есть. Но почему так есть? Потому что взрослый не понимает, где риски. Взрослый не знает этих рисков, он с ними не знаком. Взрослый не знает, чего на самом деле надо бояться. И он прячется от коварного криминала за железной дверью. Каждым летом в ходе обычных игр там до 10 детей страна потеряет, потому что они спрячутся в трансформаторную будку. А это хозяйственная деятельность взрослых, которые не закрыли трансформаторную будку. Соответственно, очень важно, чтобы родители проговаривали, вот это любой возраст.
4: Колодец.
5: Смотрите, 10 лет, 5 лет или 15 лет. Угу. Колодец одинаково опасен для всех.
4: Конечно.
5: И родители должны проговаривать зоны рисков.
2: Отцы и дети.
5: Зоны рисков. Любые подвалы. Там просто могут скапливаться те газы, которыми невозможно дышать. Один вдох, и больше ты не вышел. То есть мы не лезем в любые подвалы. Мы, в принципе, не лезем ни в какие забросы. Забросы прекрасно рассыпаются. Невозможно визуально оценить безопасность заброса. Если дети хотят гулять, играть в лесу, необходимо осваивать средства, по которым можно из этого леса выходить. Хотя бы компас должен быть у ребенка и знание, как им пользоваться. Соответственно, вместе с родителем неожиданно освоят очень полезную вещь. У каждого ребенка должен быть заряженный мобильный телефон. Механизм доверия. Родители и дети должны доверять друг другу максимально, чтобы не было истории испуга, что я сейчас скажу папе или маме, меня заругают. Вы тогда просто не узнаете. Тогда все будет, вы просто не узнаете. Соответственно, вы, взрослые, должны простроить механизм доверия и ограничительные свои меры транслировать максимально
4: легко. Он изначально всегда у всех есть. Надо просто доверие не потерять.
5: Его просто потерять. Через жесткость. И в результате ребенок будет делать все то же самое, что и остальные дети. Просто какие-то родители об этом знать будут, а вы нет.
2: Отцы и дети.
4: Понимаете, вот на трансформаторной будке написано «не влезай, убьет». Это просто слова. Для взрослого уже не просто слова, а для ребенка это просто буквы. Некоторые еще даже читать не умеют, те, кто полезут.
5: Да, и у нас был такой
4: поиск. А показывать страшные картинки, тот же зацепинг, да, то есть к чему это приводит. Я думаю, это метод. Моя жена думает, что нет, что ты пугаешь детей.
5: Очень сложно, тут нельзя дать один совет под каждого человека. Дело в том, что это абсолютно разные эмоциональные уровни, разные восприятия. Да. Кто-то будет шокирован этими картинками, кто-то не впечатлится.
4: Вообще не впечатлится.
5: И, соответственно, для каждого есть совершенно свой подход. Ну, точно вот из перечисленных развлечений абсолютной зоной риска является вода.
4: Вода.
5: По рейтингу, сколько мы потеряем как страна маленьких людей за год, с водой никто не может соперничать.
4: Угу.
5: Это абсолютно чемпион. Самостоятельные прогулки по природе, забросы.
4: Заброшки.
5: Да, очень опасная история. Значит, любые моторизированные средства перемещения.
4: А сейчас их очень много разновидных.
5: Вот если у нас возраст до условных там 16 лет, то любые моторизированные средства перемещения возможны только в том случае, если родители очень много усилий отдали тому, чтобы ребенок профессионально этим занимался. Как только ребенок ездит на этом лучше, чем все в деревне, включая всех взрослых, то это нормально. А в противном случае это облегченное средство убийства. И своего, и чего-то.
4: Ускоренное, я бы сказал. Да.
5: Здесь нельзя спасти человека. Вспомните свои падения на велике. Просто все вспомните, родители уважаемые, свои падения на велике в детстве. А теперь дайте этому велику 30 лошадиных сил. Ну, чем это закончится? Соответственно, ни у кого нет запасных детей.
4: Нет.
5: Соответственно, вот любые моторизированные средства возможны в том случае, если ребенок профессионально занимается этим как спортом. Я являюсь не то что противником, а экстра-противником этих развлечений. Мы вот последнего взрослого, пропавшего на квадроцикле, мы искали вчера. И это постоянная история. История с какими-то развлечениями, которые приводят к не самым лучшим последствиям, это один из вообще таких укоротителей жизни, достаточно частых для мужчин в диапазоне там, 25-45, а для детей так тем более. Тут не надо думать, что ребенок может как-то оценить последствия, я ему куплю шлем, и все будет нормально. Не будет. Дайте ему спортивно развлекаться на мототреке с тренером, с мотоциклом, с защитой. Страдайте от того, сколько это стоит. это будет правильным путем. И тогда, когда этот ребенок неожиданно дотянется до чужого мотика летом у вас на даче, он знает и умеет столько, что он не будет даже половины из этого демонстрировать, потому что у него для этого есть трек.
6: Да, и там лучше.
5: И там есть люди, которые совершенно иначе воспринимают это.
4: Ну и, в общем, этот совет о том, чтобы возглавить, он не такой уж шутливый.
5: Да?
4: Если ты хочешь поиграть в робинзонов, поиграй. Ну, в смысле, ну не робинзон, а имеется в виду в индейцев. Собрать шалаш, пойти в лес или еще что-то. Сделай это, но только со своим ребенком. Это, наверное, будет лучший вариант.
5: Да, смотрите, тут еще такой интересный получается совет. Угу. Если родители с детьми учатся, как собирать костер,
4: да.
5: Это правильная история. И она доступна для любого возраста. Если родители с детьми идут в лес вместе, это правильная история. Вы должны в течение всей вашей совместной жизни, пока один очень маленький, а второй уже что-то знает, вместе набирать опыт. Вместе набирать опыт в тех местах, в которых и у родителей его немного. Вместе ходить в лес, вместе изучать грибы и ягоды, вместе изучать, как выходить из леса, вместе узнавать, что такое линейный ориентир, купить классные компасы, читать про них в интернете, узнавать, что такое аварийный азимут, учиться пользоваться этим компасом, выходить по аварийному азимуту на дорогу рядом со своей деревней. Делать так, чтобы вас заводил и выводил ребенок. И это было бы крутой историей. Приходить на дачный участок и пробовать собирать костер из дров разной степени сырости. Угу. И вот у вас уже маленький человек, который справляется с трудностями намного лучше, чем большая часть жителей Земли.
4: Спасибо большое. Спасибо большое за ваши советы. Григорий Сергеев, председатель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
2: Отцы и дети. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
7: Приятного аппетита.
8: Приятного аппетита.
9: Приятного аппетита или гухахушаш. Это самая вкусная радиопрограмма. Как приготовить главное блюдо адыгской национальной кухни — чипс-паста, соус мамалыгой и освежающий напиток бахсама из зерен кукурузы. Я, автор и ведущая программы Фатима Богус, жду ценителей традиционной здоровой пищи в эфире Радио России в Адыгее на частоте 98.8 FM.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
10: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтарганан».
11: Словарь русских говоров Забайкали.
10: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
2: Радио России. Главное радио страны. Своими глазами. Знаковые места России.
12: Проходя по Гоголевскому бульвару, выходя к бодрому советскому памятнику Николаю Васильевичу Гоголю, именуемому за излишнюю бодрость в народе «пол-литра», можно заметить, как слева за ярким зданием усадьбы Хрущева-Котлярова виднеется небольшой золотой купол и шатровая колокольня. Одна из тех, что неизменно выдает наши храмы 17-го, самого начала 18 веков. Потоки москвичей и всех прибывающих в Первопрестольную толпами, буквально потоками проносятся мимо, по бульварам и Арбату, не замечая этого храма. А между тем, это одна из уникальных церквей Москвы. Храм Воскресения Славущего, подворье Иерусалимского патриарха. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Сергей Брюн. И в рамках нашей новой передачи мы с вами совершим путешествие по различным памятникам, храмам, музеям, усадьбам нашей страны. Я постараюсь сделать так, чтобы благодаря радио вы услышали о том, что, возможно, вам позднее захочется увидеть. Так давайте вернемся в Приарбатский Филипповский переулок Москвы, в храм Воскресения Славущего на Иерусалимское подворье. Первое упоминание о храме на этом месте у Арбата относится ко второй половине XVI века. Однако в честь какого святого или праздника была освящена эта деревянная церковь, неизвестно. Тот каменный храм, основные объемы которого дошли до нас сегодня, был возведен в 1687-88 годах стараниями царского стольника Ивана Космина. Освящен храм был в честь апостола Филиппа. По имени этой церкви и ее первого посвящения переулок, где стоит храм в исторической иконной слободе Москвы, ныне именуется Филипповским. Малый предел храма был также освящен в честь святителя Николая Чудотворца. В 19 столетии в стене была найдена плита с надписью. В лето 7196, то есть 1688 год, создаси сия святая апостольская церковь апостола Филиппа, а в пределе святителя великого чудотворца Николая. Вечное поминовение построил по себе и по родителях своих Иван Космин, патриархом Иоакимом, освящена 7196 года, ноября 2 дня. Осенью 1812 года Филипповская церковь стала одним из первых московских храмов, которые были разграблены армией Наполеона. Мы помним, что входили французские и союзные им европейские войска как раз со стороны Арбата. А вслед за разграблением церкви последовал московский пожар, едва не уничтоживший весь храм. Однако чудом и наполеоновское нашествие, и пожар Филипповская церковь пережила. Несколько лет в храме не совершались богослужения. Он стоял в полнейшем запустении. В 1817 году храм вновь оказался перед угрозой уничтожения. По приказу Московской духовной консистории его должны были разобрать, прихожан и клир расписать по двум близлежащим приходам, а камень использовать для строительства ограды Зачатьевского монастыря. Но тогда на защиту храма неожиданно пришел святитель Филарет Дроздов. Тот самый, что переписывался с Пушкиным, дружил с доктором Гаазом, хранил тайну указа Александра I о престолонаследии и написавший, позднее по воле Александра II, манифест об отмене крепостного права. Благодаря инициативе святителя Филарета и по указу Александра I в 1818 году храм был передан Иерусалимскому патриарху, став Иерусалимским патриаршим подворьем, московским окном в святую землю. Тогда же на нужды многострадального храма священным синодом были наконец-то выделены необходимые средства. Церковь была приведена в надлежащий вид, расширена, украшена новой главкой, то есть небольшим куполом. Главный предел был переосвящен в честь Воскресения Христова, что придавало Иерусалимскому подворью прямую связь с главной святыней и кафедральным собором Иерусалимского патриарха, да и всего христианского мира, собором Воскресения Христова, то есть храмом гроба Господня. В память об исконном посвящении церкви северный предел храма был освящен в честь апостола Филиппа, одного из 12 апостолов Христа, который проповедовал Новый Завет в Галилее, Сирии, Малой Азии. Как и апостол Петр, апостол Филипп принял мученическую кончину, будучи распятым вниз головой, не дерзая принять в смерти то же положение, что и Христос. К слову сказать, частица мощей святого Филиппа по-прежнему находится в храме. Ее можно увидеть в иконостасе северного предела на покрытой серебряным окладом иконе апостола. В 1852 году по приказу святителя Филарета Дроздова к храму был пристроен новый, южный предел, освященный одновременно в честь святителя Николая Чудотворца, как дань исконной традиции, и Иерусалимской иконы Божьей Матери. С Октябрьской революции подворье Иерусалимского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто, хотя его настоятель успел еще принять участие в интронизации патриарха московского Тихона в декабре 1917 года. Однако, несмотря на закрытие подворья, затерянный в арбатских переулках храм остался действующим. Здесь совершалась литургия и в годы атеистических гонений, и в период Великой Отечественной войны, и в годы хрущевских гонений на церковь. В 1989 году, через год после торжественного празднования тысячелетия крещения Руси, ставшей своеобразным символом окончательной реабилитации церкви в Советском Союзе, патриарх Московский и всея Руси Пимен при поддержке патриарха Иерусалимского Диодора возродил Иерусалимское подворье в храме Воскресения Славущего у Арбата. Настоятелями храма вновь стали греческие архимандриты, члены Святогробского братства, присылаемые Иерусалимским патриархом в сердце Третьего Рима, в Москву. Кстати, на протяжении двух лет, в 2001-2003 годах, настоятелем Иерусалимского подворья был архимандрит Феофил Янопулос, ставший осенью 2005 года патриархом Святого Града Иерусалима и всея Палестины. И сейчас, заходя в этот храм, неизменно слышишь за литургией или за вечерней службой поминовение двух патриархов – блаженнейшего патриарха Иерусалимского и всея Палестины и святейшего патриарха Московского и всея Руси. Это символ братства и единства православных церквей. Ну а если повезет поприсутствовать на службах, которые возглавляет настоятель, то можно услышать и столь непохожей на ставшую привычной русским православным полифонию византийский распев, мгновенно переносящий нас в чарующий, пахнущий ладаном мир христианского Востока.

0: Иерусалимское подворье – это один из уютнейших храмов Москвы. В полной и совершенно сказочной мере передающий атмосферу старых церквей Первопрестольной. Зайдя в этот алый храм, вы попадаете в уютный полумрак и тишину. На стенах храма можно увидеть исполненные в васнецовском духе фрески конца XIX века. Выступая с обеих сторон главного предела, на столпах предстают столь узнаваемые родные образы святителя Николая Чудотворца и Сергия Радонежского, перед которыми горят свечи. Стены храма покрыты крупными и малыми чтимыми образами в окладах. Среди них особое значение имеют иконы Богоматери Ахтырской, Богоматерь Иерусалимская, ну и, конечно же, малый чудотворный образ Скоропослушницы, привезенный с Афона и висящий недалеко от образа святителя Николая. В жемчужной ризе, увешанной нательными крестами, кольцами и прочими подношениями от благодарных и исцеленных молящихся. Все овеяно теплым полумраком. Войдя в храм, если обернуться налево, можно увидеть освященную сень с иконами, где хранятся главные святыни храма. Частица древа животворящего креста Господня, десница великомученика Евстафия Плакиды, мощи святого апостола Якова, брата Господнего, первого епископа Иерусалима, мощи Пантелеймона Целителя, мученика Трифона и великомученика Никиты Бесогона, Параскевы Пятницы, святой Варвары, бессеребренника Космы и святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского. Я хорошо помню, когда мне приходилось водить иностранных туристов по Москве, как, побывав в одном из центральных наших соборов, они сказали: «Здесь удивительно, торжественно, роскошно. А ничего не осталось от вот той старой, дореволюционной православной Москвы. Все было уничтожено». На что я сказал: «Как же так? Конечно, сохранилось». И отвел их на Иерусалимское подворье. И у этих людей слезы проступили на глазах, когда они, выпав на мгновение из московской суеты, оказались в полумраке и свете этого столь пронзительного, настоящего московского храма, символа непрерывной традиции благочестия и веры первопрестольной, московского окна, как в старый, так и в небесный Иерусалим.
1: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Алло.
4: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
5: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
6: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
7: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться – это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
8: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
9: Московское время 8 часов.
3: Радио России. Главное радио страны. Вести.
9: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске российские войска ведут наступление в Запорожской области. В Германии звучат призывы к отказу от участия в украинском конфликте. Золотой слиток пробовали на вкус гости фестиваля на Колыме. Подробности далее. Свыше десятка пунктов управления БПЛА уничтожили операторы и артиллеристы группировки войск «Восток». Об этом сообщили в Минобороны. Укрытие ВСУ было обнаружено по запускам и возвращению тяжелых гексокоптеров и разведывательных дронов. Координаты передали артиллерийским расчетам самоходных орудий «Гиацинт-С». В результате боевой работы уничтожены более 10 пунктов управления БПЛА, средства связи, а также 30 специалистов подразделения БПЛА ВСУ. О результатах суточных боев рассказал офицер пресс-центра «Восток» Дмитрий Миськов.
10: Подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Коломийцы, Васильевка, Малиновка, Гавриловка, Никольская и Зорница. В течение суток противник потерял в том числе 10 подразделений беспилотных систем, до 375 военнослужащих, 6 боевых бронированных машин, 14 автомобилей, 2 склада материальных средств, 7 станций спутниковой связи Starlink, 46 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 38 пунктов управления беспилотной авиацией. В результате контрбатарейной борьбы уничтожена самоходная артиллерийская установка противника.
9: В то же время потери ВСУ в результате действий группировки войск «Запад» за сутки превысили 220 военнослужащих, 104 тяжелых квадрокоптера и 64 беспилотника самолетного типа. Владимир Путин продолжает турне по российским регионам. Сегодня президента ждут в Омске. В эти дни там пройдет форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который посетит казахский коллега Касым Жомарт Токаев. Это мероприятие проводится с 2003 года. Выбор города для проведения форума имеет не только географическое с точки зрения близости государства значение, но и символическое. Именно сюда зимой 1945 года эвакуировали отца нынешнего президента Казахстана, фронтовика Кемеля Токаева, на лечение после тяжелого ранения. Напомню, накануне Путин работал в Иркутске, где побывал на местном авиазаводе и осмотрел первый полностью импортозамещенный пассажирский самолет МС-21-310. Трехдневный траур объявлен в Кировской области по погибшим в результате ракетного удара. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Соколов. Власти окажут финансовую помощь семьям погибших и пострадавших. Компенсационные выплаты также получат получившие повреждения предприятия. Напомню, минувшим днем ракета попала в один из промышленных объектов Кирова. В результате трагедии погибли 6 человек, более 30 пострадали. В Германии все громче звучат призывы к отказу от участия в украинском конфликте. Возмущалась снова партия «Альтернатива для Германии», которая изначально выступает за полное прекращение оказания военной и финансовой помощи Киеву. Поводом для очередной волны гнева стали свежие данные о взрывах на газопроводах «Северный поток», согласно которым совершивший диверсию украинец Сергей Кузнецов, по собственным признаниям, работал на украинскую разведку. Депутат «Альтернативы для Германии» назвал абсолютно неприемлемым финансовую поддержку государству, чьи госслужащие ответственны за нарушение критически важной инфраструктуры для ФРГ и где деньги немецких налогоплательщиков утекают в карманы коррумпированных политиков. Сам Кузнецов сейчас находится в СИЗО в Гамбурге в ожидании суда. Напомню, взрывы на трех нитях Северного потока произошли в сентябре 2022 года. Зеленский тогда отверг причастность Киева к диверсии. Тем временем главу Украины ждут на следующей неделе в Соединенных Штатах. Офис Зеленского ведет переговоры с американской стороной по поводу графика для встреч. Об этом утверждают зарубежные СМИ. О чем будут говорить президенты, доподлинно неизвестно. У Трампа сейчас есть дела поважнее – продумать стратегию дальнейшего развития ситуации на Ближнем Востоке. Накануне глава Белого дома созвал совещание, на котором обсуждалась возможность возобновления широкомасштабных боевых действий против Ирана. Впрочем, решение так и не было принято, признался Трамп. По его словам, есть, по крайней мере, два варианта решения конфликта.
11: Есть военный вариант развития событий. Мы продолжаем действовать так же, как сейчас. Можно даже усилить давление. И уничтожаем все, что у них есть. А есть разумная стратегия – договориться. И они сами этого хотят. Просто я не думаю, что они уже готовы. Порой они не хотят признавать, что стремятся к сделке. Пытаются казаться жесткими парнями. Но на самом деле договориться хотят.
9: Тегеран тем временем обещает мстить за каждого погибшего иранца. Такое заявление сделал командующий Центральным штабом вооруженных сил Исламской Республики. Министр иностранных дел, в свою очередь, отметил, препятствием для мирной сделки является позиция Вашингтона, которая заключается в попытках запугивания и принуждения. Россиян предупредили о штрафах за самовольную установку придомового шлагбаума. Правовые разъяснения на этот счет дал в интервью РТ зампред Думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Для установки шлагбаума во дворе требуется решение собрания собственников. Однако на этом работа не заканчивается, уточнил депутат. Протокол собрания нужно направить в местную администрацию, а также согласовать установку с ГАИ и МЧС. За незаконный шлагбаум жильцам грозит административная ответственность, предупредил Колунов. Черные лесорубы отправились в тюрьму. Суд над 4 преступниками состоялся накануне в Приморье. Как установило следствие, несколько лет назад неизвестные вырубили более 2000 деревьев на территории Дальнегорского городского округа. Разрешительных документов на вырубку леса у них не было. Лесному фонду был нанесен ущерб в размере более 120 миллионов рублей. За нарушение требований лесного хозяйства суд назначил виновным наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет в исправительной колонии общего режима. Самый большой торт в виде золотого слитка приготовили на Колыме. Лакомство весом 130 килограммов может войти в Книгу рекордов России. Накануне им угощали гостей золотого фестиваля, который прошел в Магадане в 10-й раз. По словам организаторов праздника, сладкий золотой слиток имеет 2 метра в длину и рассчитан на 1500 человек. В его состав входят апельсины, клюква, бисквит, творожный крем. Отмечу, что очередной золотой фестиваль проходит в этнопарке Дюкча. Главной его частью стали традиционные соревнования. Соревнования по промывке золота «Старательский фарт». Для участников разыграют главный приз – 1 миллион рублей. Но я напомню, что новые подробности и оперативную информацию можно найти на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
1: Спорт.
12: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. ЦСКА обыграл «Балтику» 2-1 в стартовом матче нового сезона российской футбольной премьер-лиги. Калининградцы открыли счет на первой минуте после точного удара Чинансо Афора. На 33-й минуте игрок «Балтики» Эдуардо Андерсон отправил мяч в собственные ворота, а победу ЦСКА спустя 3 минуты принес Кирилл Глебов. Первый тур в российской футбольной премьер-лиге продолжится сегодня в 14 часов. Московская «Динамо» примет крылья «Совет». В 16:15 начнется встреча «Акрона» и «Зенита». В 18:30 «Факел» сыграет с махачкалинским «Динамо». В 20:45 стартует противостояние «Спартака» и «Родины». «Зенит» – главный фаворит в борьбе за титул в российской футбольной премьер-лиге в новом сезоне. Такой прогноз сделал статистический сервис «Опта Спортс». Шансы клуба из Санкт-Петербурга сохранить звание чемпиона оцениваются почти в 45%. Второе место в списке фаворитов у «Краснодара» – 25%, а третья позиция у «Спартака» – 11%. По расчетам суперкомпьютера «Опта», основными кандидатами на вылет из премьер-лиги по итогам сезона являются «Факел» и «Акрон». Максим Якушев и Екатерина Ивонина стали чемпионами России по легкой атлетике в беге на 3000 метров с препятствиями. На турнире, который проходит в Екатеринбурге, в десятиборье победу праздновал Александр Комаров. В метании копья лучшей стала Элла Кузнецова. В прыжках в длину золото завоевала Милана Садовская. А в ходьбе на 10 километров первое место заняла Рейхан Каграманова. Андрей Рублев не сумел пробиться в полуфинал теннисного турнира в португальском Эшториле. В 1/4 россиянин потерпел поражение от француза Люки Ван Аша. И таковы основные новости спорта к этой минуте. Егор Новиков, до встречи.
1: Погода.
9: В Магадане сегодня 14-16 градусов. В Екатеринбурге 28-30. Пройдет кратковременный дождь. В Сургуте 23-25 градусов. В Мурманске 17-19. Вечером пройдет небольшой дождь. В Калининграде 20-22 градуса. В Самаре сегодня 32-34. В Ярославле от 20 до 22. Временами дожди с грозами. В Ростове-на-Дону 24-26, вечером и ночью ожидаются сильные дожди с грозами. В Сочи сегодня временами дожди, температура составит 27-29 градусов. В Санкт-Петербурге днем местами ожидается кратковременный дождь, температура 22-24 градуса. В Москве временами пройдут осадки, днем 18-20. Сейчас в столице около 18 градусов, атмосферное давление пониженное.

0: Говорит Вологда, 8 часов 10 минут. Сегодня, по многочисленным просьбам, наша программа составлена из самых свежих выпусков передачи из истории вологодских театров. Автор передачи – театровед, историк Вологодского театра Борис Ильин. Звукорежиссер Дмитрий Белов.
1: Из истории вологодских театров. Здравствуйте, уважаемые слушатели! С вами историк театра Борис Ильин. В этом году исполняется 150 лет Союзу театральных деятелей России. Сегодня мы начинаем цикл передач, которые будут посвящены этому замечательному событию. И мы, конечно же, опять будем с вами вспоминать прошлое Вологодского театра. После 1917 года провинциальный театр, мы будем говорить о провинциальном театре, у столичных театров своя история, она немножко отличается. Театр столкнулся с двумя важными проблемами. Первое – это репертуар, потому что новые пьесы были еще не написаны или создавались в очень незначительном количестве. И второе – это зрители, потому что в театр пришел новый зритель, которого не было практически в театре до 17 года, либо он заполнял только галерку. И поэтому зрители, вновь пришедшие в театр, не очень понимали происходящее на сцене, не знали, как вести себя в театре. И все это была вот ежедневная жизнь театра. Первые пьесы, которые появились после 17 года и отражавшие новую жизнь, новую идеологию, по сути, были не пьесами, а киносценариями. То есть там было большое количество действующих лиц, много мест действия. Такие пьесы, например, как «Бронепоезд 1469» Иванова и «Шторм» Бильбела Церковского. И вот в сезон 28-29 года в Вологде в театре состоялась премьера спектакля «Бронепоезд 1469». И вот этот спектакль имел успех. Давайте посмотрим, как на этот спектакль отозвался рецензент газеты «Красный Север», который писал под псевдонимом «Ас». Это был Алексей Алексеевич Галкин. Это строчки из рецензии, опубликованной в газете «Красный Север». «Идеологическая и художественная ценность пьесы заключается в ярком и убедительном выявлении того героизма, того внутреннего подъема, которым проникнуты восставшие партизаны, стонущие под игом интервентов, террором и бесчисленными белогвардейскими бандами». К недостаткам пьесы следует отнести отсутствие глубокого обоснования того психологического сдвига, который привел крестьянина-середняка Вершинина к организации повстанческих отрядов. Герой белогвардейского лагеря, капитан Незеласов, выведен автором

0: готовы идти на героические подвиги, это следует особенно подчеркнуть в постановке. Поставлена пьеса с декоративной стороны хорошо. И вот теперь давайте посмотрим, как же зрители воспринимали эту пьесу. Впечатление зрителей от спектакля описал вологодский журналист Василий Энский. Это его псевдоним. Настоящее имя, к сожалению, установить не представляется возможным, потому что он был репрессирован, и, скажем, никаких документов, позволяющих идентифицировать его как конкретного человека, мы будем называть его Василий Энский. Итак, Василий Энский написал фельетон, посвященный спектаклю про «Проимпоезд 1469». Театр был полон. Контролерши скромно делились впечатлениями. Народу сегодня на совесть. Надо бы больше, да некуда. Наконец, полно. Битком. Воздух заставляет желать много лучшего, но что сделаешь? Хотя и дряхал тесный храм, а стены его не раздвинешь без специального на то усмотрения. Три раза зловеще кто-то подмигнул светом и, помешкав минуту, совсем погасил. Занавес чуть пошевелился, дрогнул, где-то взвизгнул плохо смазанный блок и зашелестели изъеденные суконные половинки.
1: Слава богу, занавеска без заминки прошла, не как в нашем клубе.
2: Началось, садись, поехали.
0: В это время на сцене.
3: До свидания, Дмитрий Ильич, мы долго вас будем помнить. Позвольте, Дмитрий Ильич, так сказать, коллективно, в знак нашей глубокой портфель, на память, как говорится.
1: Благодарю вас, друзья. Я растроган. Мне трудно, понимаете? Тяжело расставаться. Но, как видите, не моя воля.
0: А в зале в это время?
3: Ишь, в чем гвоздь-то? Человек, стало быть, с портфелью?
4: Вагон, граждане, хорош, что не говорите.
2: Тише! Куда только пойдет, черт! Сказано в Москву. Надо слушать, а не семечки жрать. На свои ем. Указчику-то.
5: Стойте, граждане, свисток.
3: Пущай свищет. Далее этого места не уйдет.
5: Почему же? Не скажите. Должен тронуться.
2: Ой, Зинка, да чего интересно?
3: Тише.
0: Со сцены звучит в это время.
3: До свидания, Дмитрий Ильич. Желаем всего, всего лучшего.
0: А в зале в это время?
1: Спечь на палате, далеко, кажись, уедет.
3: Тише!
4: Вон, в Москве, говорят, там на сцене тебе все настоящее. Надо автомобиль? Пожалуйте. Надо лошадь? Будьте любезны.
3: Нечего Бога гневить. По-нашему и так ладно.
4: Я не к тому. Чего придираешься?
2: Ой, Зинка... Да чего интересно?
3: Тише, товарищи, не мешайте другим слушать.
2: Гражданин, вы мне на шляпу сели.
5: Ах, извиняюсь.
3: Дядя Саша.
5: Ну?
3: Мне больно кондуктор понравился. Прямо как у нас на вокзале. Такой же мордастый и с фонарем.
5: Все они такие, черти сивые.
3: Дядя Саша.
5: Ну?
3: А как ты думаешь, заправдошний вагон или как?
2: Тише, граждане, это невозможно. Чего контроль смотрит?
5: Ты мне про билетом не тычь. Я сам, брат, с 17-го года. Не запугаешь, видали?
4: Свистки паровоз подает. Должно скоро приедут.
2: А где паровоз?
4: На вокзале.
3: Тише, в конце концов.
2: И ведь до чего здорово люди притворяться умеют. Как будто вот она ему матка, а он ей не сын.
6: Живут этим, дура.
2: Ой, Зинка, да чего интересно?
0: И снова на сцене.
2: Ну вот,

Трещат семечки, шум, разговоры. И Василенский писал, что такое отношение со стороны зрителя к спектаклю – это образец неряшливости и неуважения. Спектакль прошел 4 раза в этом сезоне, и он пользовался успехом у публики. Но мы, как видим, публика была очень своеобразная. Особой озабоченностью вологжан было состояние здания Вологодского театра. Театр был построен в 1875

0: В 2020 году и к концу 20-х годов уже был достаточно ветхий. И администрация театра предприняла попытку несколько модернизировать театр, то есть провести некоторые работы по улучшению здания театра. Здание театра стояло на улице Засимовской, и современный адрес Засимовская 5. Там сейчас стоит так называемый генеральский дом. И когда театр был обновлен, как писал в фельетоне Василий Энский, на Вологжан обновленное здание театра произвело странное впечатление. Любознательные, как пишет Василий Энский, несутся со всех ног к театру, ухмыляясь, деловито осматривают фасад из украшенной завитушками лестниц и говорят:
1: «Ишь, какую гнилуху-то обстряпали, любо-дорого!
2: Небось, перья-то заново срубали!»
3: Держи карман, не видишь, колером догадались вымазать.
4: А по что балкон укоротили?
5: А это на случай, ежели рухать станет, чтоб меньше грохоту.
6: Крась не крась, а рухляди не замажешь.
4: Видите, лестницы на Москву смотрят. Видите, карнизы обваливаются. Видите, через стены свет видать. Видите, как он сердешный весь ископытился.
2: Да что это? Я внутри был и скажу вам, видимость хорошая. Прям-таки новенькая, чистая, приятная. А шагнешь, половицы скрипят, лестницы потрескивают. И того гляди, весь на тебя обрушится.
6: Да уж, как говорится, оборотная сторона медали. С виду мил, а внутри гнил.
0: К вечеру к театру спешат городские зрители. А дождь льет, усиливается. Крупные осенние слезы катятся с застрехов, ползут по стенам, покрытым голубым колером, и смывают его, оставляя темные, старые, неприкрашенные раны. И кажется, что эти раны, обнажив столетнюю дряхлость храма Мельпомены, без слов рассказывают жителям чудесную легенду о том, что скоро, очень скоро, придет добрый волшебник, городской бюджет, и произведет хорошую операцию над храмом, который будет выглядеть по-настоящему омоложенным. Вот так закончил свой фельетон Василий Энский. Но надо сказать, что еще до революции вологодские власти были озабочены состоянием деревянного театра, и был предпринят конкурс на лучший проект нового театра, и были представлены разные интересные, так сказать, проекты. В частности, интересных проектов было два. Один проект предусматривал строительство театра напротив Пушкинского дома, и пространство между ними было, по сути, бы такой театральной аллеей. Но это то место, где сейчас стоит памятник Беляеву. Вот это был бы совершенно замечательный вариант вот такого действительно театральной аллеи. А второй был вариант – это строительство театра на берегу реки Золотухи. То есть само здание театра стояло бы на высоком берегу, а все служебные помещения спускались бы вниз к реке. Но это, очевидно, где-то на улице Мира. Но это все было, скажем, в годы довоенные. В 2014 году началась Первая мировая война, и, естественно, уже обращаться с просьбами в Москву и в Петербург с просьбами о судах на строительство театра было невозможно. Ну, вы знаете печальную историю Вологодского деревянного театра. В 1932 году он сгорел полностью с декорациями, костюмами, с документами. И Вологодский театр, по сути, начал свою новую жизнь в здании Пушкинского дома. То есть они получили это здание в свое ведение. Оно было меньше по размеру, чем теперешнее здание ТЮЗа. И сейчас вы знаете, что в нем размещается театр для детей и молодежи. Ну и поскольку в театр пришла новая публика, для которой театр был новинкой, то журналист, писавший под псевдонимом Афанасий Скула, сочинил такой забавный фельетон, который он печатал на протяжении нескольких номеров журнала «Обозрение театра и кино», который называется «Театральная энциклопедия». Он попытался разъяснить разные сложные слова в театральном лексиконе. Итак, сегодня мы начнем с буквы «А».
7: Буква А. Аванс. Слово французское. По-русски лучше всего перевести так. Отец дьякон, денежки на кон. Аванс – любимейший предмет для актера. Без него никакой актер шагу не ступит.
8: Акт. Мера длины для сценических представлений.
9: Актер.
6: Человек-хамелеон каждый день меняет свою фамилию, возраст, наружность, социальное положение и прочее. Усиленно бреется. Летоисчисление ведет сезонами. Амплуа. То, на что горазд актер. Малоопытные актеры амплуа не имеют.
3: Антракт. Как и акт, тоже мера, но долготерпение зрителя. В антрактах рекомендуется хорошенько высморкаться, прокашляться, покурить и жевать несколько моченых яблочков.
8: Аншлаг. Вожделенный миг для администрации театра. При аншлаге зрителей в театре вдвое больше, чем мест. Касса наполнена деньгами до потолка, и кассиршу вытаскивают из окошечка.
0: На этом мы сегодня заканчиваем. Продолжение театральной энциклопедии и нашего театрального сюжета в следующем выпуске. В подготовке записи сегодняшней передачи участвовали студенты специальности актерское искусство Вологодского областного колледжа искусств: Алина Барулина, Кира Кабанова, Анна Шутова, Ирина Хлыповка, Максим Казунин и Федор Иванов. С вами был историк театра Борис Ильин. Из истории вологодских театров.
9: Авторская программа театроведа и театрального критика Бориса Ильина. Борис Валерьевич, здравствуйте.
0: Добрый день.
9: Но сегодня мы решили, что будем вести программу вместе, потому что мы будем говорить о тех женщинах, которые блистали своей красотой на сценах вологодских театров. Удивительная тема. Я вот очень-очень хочу узнать, кто эти женщины.
0: Но они не только блистали красотой, но блистали талантом, и не только на вологодской сцене. То давайте мы поговорим о известных актрисах, известных не только в Вологде, а и за пределами Вологды. Начнем мы с конца XIX века, театральный сезон 896-97 годов. У нас в театре работали две удивительные актрисы – Мария Александровна Крестовская и Надежда Александровна Смирнова. Чем удивительны эти женщины? Дело в том, что этот сезон был для Вологды очень необычным, потому что все актеры, включая главного режиссера и антрепренера этой труппы, были выпускниками театральных училищ. То есть там не было актеров, которые не обладали театральным образованием. И первые же спектакли этой труппы показали высокий профессиональный уровень. И вот Мария Александровна Крестовская играла в этом сезоне. Позже она переехала в Москву, играла в Малом театре, но после болезни у нее начались проблемы с голосом, голос стал очень скрипучим, и она уже занимала административную должность в театре, и она написала несколько книг по театральному гриму и по театральному костюму. Вообще настоящая фамилия Марии Александровны была Крестовоздвиженская, но с фамилией Крестовоздвиженская в театре, наверное, играть нельзя было, и поэтому она поменяла фамилию на Крестовская. Ну и кроме того, она была женой известного философа Шпета. Действительно, была внешне очень эффектной женщиной.
9: Откуда вы знаете?
0: Есть огромное количество фотографий. Mm-hmm. И есть письма Марии Александровны. Есть книги, изданные ее по гриму и по костюму. А Надежда Александровна Смирнова – это очень интересная актриса, выпускница театрального училища московского. Была женой известного театрального критика Николая Фроса. В Вологду она приехала сразу после окончания училища, и для нее это, по сути, боевое крещение, сразу после училища на сцену. И когда в середине сезона в труппе произошел конфликт, и несколько актрис ведущих ушли, Надежда Александровна до конца сезона несла на себе бремя ведущей актрисы труппы, играла все главные роли. Причем она в своих воспоминаниях с нежностью вспоминала этот вологодский период. Она вспоминала с нежностью квартирную хозяйку, которая обеспечивала им быт. Они жили где-то за рекой, и поклонники вологодские им подарили фонарь, чтобы им ночью, когда они шли из театра, было не страшно идти. Это был всего один сезон, после этого она была тоже актрисой малого театра и заканчивала свою жизнь, она была уже одинокой, в доме ветеранов сына в Москве.
9: Когда она была в Вологде, она была молода.
0: Да.
9: Так молодые, так они все красивые.
0: Ну, в общем, да, вы правы. Но красота этих женщин еще усиливалась, подсвечивалась, так сказать, вот их актерским дарованием, потому что об этом пишут все рецензенты. Затем у нас в Вологде играла очень интересная актриса Софья Петровна Волгина. Софья Петровна отличалась, как все пишут современники, необыкновенной красотой. Она один сезон отыграла в Малом театре, и после этого Малый театр прервал с ней контракт, потому что все увидели, что красота – это замечательное качество, но если оно не сопровождается значительным талантом актерским, то, значит, этого недостаточно для Малого театра. Хотя, как только она начала, ее называли второй Ермоловой. Потом все поняли, что она просто красавица, которая хорошо декламирует. Софья Петровна в Вологде несколько сезонов играла. Она пыталась поступить в Александринский театр в Петербурге. После двух дебютов ей тоже было отказано. Поэтому она осталась вот провинциальной актрисой и провинциальным антрепренером. И еще интересно факт ее биографии, что один из художников-передвижников с нее писал картину «Иван Грозный смотрит на спящую Василису Мелентью». У нас в Вологде гастролировали очень многие знаменитые актрисы, о которых современники писали с восторгом, и о их актерском даровании, их потрясающей обаятельности и красоте. Это и Яворская, петербургская актриса, это и Мария Гавриловна Савина, это и Валерская Елена Константиновна, которая у нас в 20-е годы гастролировала. Ну вот мне бы хотелось остановиться на совершенно экзотическом случае. В Вологде на гастролях в 1912-1913 году была японская актриса Ганако. И она и в Петербурге, и в Москве выступала, и была в Вологде. Но, к сожалению, вологодских рецензий на ее спектакли не сохранилось, но есть отзывы во многих других провинциальных городах, где говорят о ней так. Во всем, что по пьесе делает артистка на сцене, она бесспорно достигла большой и необыкновенной изобразительности. Превосходная мимика, естественность игры, доходящая до реализма, делали пьесы понятными даже при незнании языка. Ее называли «японская Дузе». Дузе – это Элеонора Дузе, итальянская актриса, которая была известна своим репертуаром классической роли, которая, кстати, тоже была на гастролях в России. В Вологде ее не было, но в России она гастролировала и пользовалась большим успехом, мне кажется, даже большим, чем Сара Бернар. Дузе была очень яркой, такой эмоциональной актрисой. Затем мне хотелось бы вспомнить еще несколько интересных женщин, которые связаны с Вологдой. Давайте
9: и
0: так.
9: Которые поражали своей красотой.
0: Совершенно верно. Ну, это Наталья Васильевна Грушко. Я думаю, что фамилия эта сейчас никому ничего не скажет, но если я назову стихотворение, которое стало песней в устах Вертинского, то сразу все эту песенку вспомнят. «Я маленькая балерина». Мы можем сейчас послушать маленький кусочек. Автор этих стихов Наталья Васильевна Грушко.
10: Я маленькая балерина, всегда нема, всегда нема.

за кулисы прислал король. Влюблен на бледные нарциссы и лак фиоль. И затаив

0: Наталья Васильевна Грушко жила в Вологде, училась в гимназии. После гимназии она уехала в Петербург и в Петербурге написала пьесу. И она была поставлена в Александринском театре в сезон 1914-1915 года. Пьеса называется «Слепая любовь». В этой пьесе играли все звезды Александринки. Савина, Тимы, Давыдов. И вологодский критик, посмотрев эту пьесу в театре, разразился огромной статьей. Он писал о низких качествах драматургических этой пьесы и удивлялся, почему Александринский театр ее поставил на сцене. Но, тем не менее, она на сцене шла. Наталья Васильевна Грушко – автор большого количества стихов. Они есть в сети, в интернете, их можно почитать. Она была очень незаурядным поэтом. Но, к сожалению, известности особенно не получила, не особенно много публиковалась. Она была замужем за племянником Александра Николаевича Островского и оставила воспоминания о периоде вот своей литературной деятельности.
1: Борис Валерьевич, а вот насколько важна красота для актрисы? Вот женская красота все-таки.
0: Однозначно, наверное, не смог бы ответить. Хотя я честно признаюсь, вот у меня есть несколько любимых актрис санкт-петербургских. К сожалению, вот двух из них уже нет. Они ушли в вечность. Они были талантливыми, они были очень красивыми. Но не всегда красота спасает в театре. Не всегда...
1: Не родись красивой, а родись счастливой.
0: В театре, да, в театре должна быть сочетание, скажем, определенных навыков актерских, способностей актерских с удачей, потому что очень зависимая профессия, и актер может представлять одну индивидуальность, а режиссер увидит совершенно другую индивидуальность, и он может занимать в тех ролях, которые не свойственны индивидуальности актера, и это может продолжаться вообще всю жизнь, то есть актер, которого неправильно использовали. Но мне просто кажется, что все равно в театр это праздник. Красота на сцене, ведь вспомните, даже нищета на сцене, она все равно должна быть красивой. Ну, и мне вот хотелось бы еще вернуться к Вологду и вспомнить еще одного персонажа вологодского. У нас в начале века был такой драматург, который писал под псевдонимом О. Миртов. На самом деле это была Ольга Эммануиловна Котылева по первому мужу, по второму мужу Розенфельд. Она была в Вологде в ссылке. У нее было несколько знаменитых пьес, которые шли, Вера Мирцева, в частности, которые шли по всей России, в Вологде, в частности. Ольга Эммануиловна тоже была представителем театральной жизни, по сути, в Вологде. Хотя она была актрисой, и она была очень интересной женщиной. Ну, и мне еще хотелось рассказать о нескольких актрисах. Но прежде всего, это Елена Константиновна Валерская. Она была женой знаменитого актера Бориса Глаголина. Они вместе здесь играли в сезон 21-22 года. И Елена Константиновна была очень яркая актриса. Они с Глаголиным играли все свои выигрышные роли. Например, «Собака на сене». То есть, такой яркий дуэт у них был. Ну, и мне удалось... Вот у нас была передача года два назад про актрису Жданович Ангелину Ивановну. Мне удалось связаться с ее внуком, который живет в Америке. И он представил материалы, фотографию и отрывочек из воспоминаний его отца, то есть сына Ангелины Ивановны, о ее работе в Вологде. Она была очень красивая женщина, и в основном она играла в советском репертуаре. Причем очень интересно, что была такая знаменитая советская пьеса «Ржавчина» про молодежь 20-х годов. Вот Ангелина Ивановна играла главную роль. Ну и мне еще хотелось вспомнить актрис более позднего времени, которых я застал на сцене. Ну, во-первых, это Тамара Ивановна Елисеева. Мне судьба подарила дружбу с Тамарой Ивановной и ее мужем Василием Васильевичем, народным артистом Сафоновым. Я бывал у них в гостях, мы очень часто беседовали, мы записывались на радио. И вот Тамара Ивановна, вологжанка, очень любила театр, и еще школьницей она училась в одном классе с Риммой Марковой, и они вместе, поскольку у Риммы Марковой отец был актером театра, они даже участвовали в массовых сценах. Первый выход был в спектакле «Доходное место». Тамара Ивановна говорила, у них был просто, они пробегали через сцену, все равно вот это был первый выход их на профессиональную сцену. Во время войны они поступили в театральную студию, которую открыли в 1944 году при драматическом театре. И Тамара Ивановна и Римма Маркова, поскольку это была война, нужно было работать. Тамара Ивановна работала помощником костюмера, а Римма Маркова – помощником осветителей. Сохранились их заявления с просьбой принять на работу. Тамара Ивановна отличалась удивительной красотой, она играла очень яркие роли, и вот она всем запомнилась как добрая и обаятельная какие бы она роли ни играла. Вот Тамара Ивановна запомнилась именно этим. А вторая актриса, которую мне хотелось вспомнить, это Алла Константиновна Леонович. Она была женщиной сказочной красоты, очень талантливая, очень яркая. У нее огромное количество таких ярких костюмных ролей. Но она в молодости была очень похожа на Изабеллу Юрьеву. В Вологде она играла в основном уже роли матерей и бабушек. И Аллу Константиновну все запомнили как очень яркую актрису. Даже если спектакль был не самым удачным, она запоминалась вот своей индивидуальностью, своей яркостью. И Галина Геннадьевна Ерёмина. Ежели бы примеривать к ней дореволюционное амплуа, она была героиня, а с возрастом стала гран-дам. Вот такой есть амплуа, такая величественная дама. И я очень хорошо помню ее роль. Такая простенькая пьеса, которая называлась «Агент 00» Генриха Боровика, нашего знаменитого политического обозревателя. Насколько эффектно и красиво была Галина Геннадьевна в роли резидента ЦРУ, это совершенно было потрясающе. У нее был очень красивый костюм. Когда она выходила на сцену, зал просто приходил в восторг. Ну и последнее еще. Актриса, которую мне хотелось бы вспомнить, это актриса, которая у нас играла перед войной. Ее звали Татьяна Сергеевна Тагац. И именно в Вологде состоялась премьера спектакля по пьесе Мариен Гофа «Шут Балакирев». И вот Тамара Ивановна Елисеева, которая видела этот спектакль, мне рассказывала, что когда Тагац выходила на сцену и поднимала вуаль, в зале все вставали, все поражались ее красоте. Мне очень жаль, что вот исчезли эти моменты в театре, которые были в старом театре, когда внешней красоте уделялось очень много внимания, когда очень много внимания костюму там прочим делам. Просто кажется, что актрисы в театре – это очень большая ответственность, большая нагрузка, и именно вот роль актрисы в театре очень важна. Все равно, вот когда мы говорим о каком-то театре, мы сразу вспоминаем, кто был ведущей актрисой. Например, театр Игоря Петровича Владимирова, Алиса Фрейндлих. Дальше, значит, я не знаю, там камерный театр Таирова, Алиса Коунен. Все равно всегда было, так сказать, ведущее женское лицо. Это очень важно. Сейчас у нас есть яркие актрисы, у нас есть разные труппы, но я бы не выделил ни в одном театре вот такого лидера, как это было, театры, о которых я упоминал. Видимо, принцип, подход к формированию репертуара, к формированию труппы другой. Но я думаю, что поскольку роль актрисы в театре очень велика, я надеюсь, что у всех наших актрис, которые играют в вологодских театрах, я не имею в виду не только государственных, но и негосударственных, будет впереди много новых ролей, много новых удач и много новых премьер, чего я от всего сердца им желаю.
1: Спасибо большое. Сегодня очередной выпуск программы был посвящен красавицам, которые блистали своей красотой на сценах вологодских театров. Театровед и историк вологодских театров Борис Ильин.
2: Из истории вологодских театров. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами Борис Ильин, историк театра. Сегодня у нас вторая передача из цикла, посвященного 150-летию Союза театральных деятелей России. Сегодня мы вернемся на 100 лет назад примерно и вспомним про первую попытку создания в Вологде театра юных зрителей. Итак, в сезон 1929-30 года в Вологодском драматическом театре работал актер Юрий Николаевич Кранерт. И Юрий Николаевич побывал на режиссерских курсах Александра Александровича Брянцева, который создатель «Ленинградского тюза». И вот, увидев спектакль «Ленинградского тюза», познакомившись с методикой работы Брянцева, Кранерт загорелся идеей создания тюза в Вологде и, вернувшись, с воодушевлением приступил к этой работе. И, судя по всему, его поддержали коллеги по театру. Но поскольку эта работа была внеплановая, то средств для этого спектакля не было. И вот Юрий Николаевич Кранерт обратился в «Красный Север» с предложением, с просьбой к разным организациям поддержать их начинание. Вот что он написал. «В настоящее время Вологда ощущает острую нужду в детском театре, который мог бы удовлетворить художественные и педагогические запросы школьного зрителя. Работники театра уже приступили к осуществлению первого спектакля, но выпуск его тормозится в настоящее время отсутствием хотя бы минимально необходимых средств. Нужна монтировка, нужна оплата рабочей силы, необходимо сделать эти спектакли доступными для учащейся рабочей детворы, нужна дотация, без которой не удастся выполнить задуманного». Театр рабочей детворы в Вологде должен быть. Дотацию хотя бы минимальную горсовет должен дать. И впереди театра должны быть вожаки и вдохновители, юные пионеры Вологды. Вот такое эмоциональное письмо он направил в газету «Красный Север». И их работа неустанная увенчалась все же успехом. И 6 декабря 1929 года в театре состоялась премьера спектакля «Ерёмка Лодырь» по пьесе Леонида Федоровича Макарьева. Ну, два слова про Леонида Федоровича Макарьева. Леонид Федорович Макарьев – драматург, актер, режиссер. И, может быть, старшее поколение слушателей помнит такой старый советский сериал «Операция Трест». Вот в этом фильме Леонид Федорович Макарьев выступал комментатором, потому что он был причастен к событиям, которые присутствуют в этом фильме. Итак, пьеса «Ерёмка Лодырь» – одна из первых советских пьес, ведь советских пьес 20-х годов было очень мало, тем более было мало пьес для детей. И вот Леонид Федорович Макарьев написал пьесу «Ерёмка Лодырь». Это такой немножко балаганный спектакль с рифмованными репликами персонажей, с огромным количеством персонажей, про задорного крестьянского парня, который выручает всю свою деревню, которая находится в долгах у кулака. Впервые эта пьеса была поставлена в Ленинградском ТЮЗе, а затем она была поставлена в разных театрах страны, и в Вологде она была поставлена впервые 6 декабря 1929 года в Вологодском драматическом театре, но на афише была маленькая приписочка «Театр юных зрителей». То это спектакль был именно вот в рамках подготовки создания нового театра. Пьеса очень забавная, там отважный бойкий паренек защищает деревню от натиска купца и урядника. И, кроме того, в этом спектакле введена сцена кукольника, который показывает кукольное представление с Петрушкой и урядником. И вот, когда идет эта сцена, то появляется настоящий урядник и запрещает это представление. В общем, это очень яркая пьеса, и она пользовалась огромным успехом у публики. Сейчас мы вам представим отрывки из этой пьесы. Пьеса начинается с пролога, который исполняет персонаж по имени Ярмарочный дед.
3: Было ли не было, будет сказ про село. Про дела, про безделицу, про крестьянскую девицу, про бобылку, про пахаря, про купца и про знахаря. Диво дивное и диковинное, как крестьянский люд от кулацких пут через ум, через дудочку да петрушью погудочку, через враки Пахомкины спасла песня Ерёмкина. Быль аль не былица, вот действующие лица. Ерёмка малый простак, на шутки мастак, силушки много, хозяйство убого, кошель с дудкой да палица, на деньги не зарится. Бабы-ниха, бабылка, ни гумна, ни кобылки. Маша-сирота, деревенская доброта. Фроська-дурнушка, на язык вострушка. Федотьевна, лисовица, на заговоры мастерица. Федот посидел от забот. Матрёна-старуха немудрёна. Михайло ихний сынок, малый, кудреватый, жених небогатый. Пахом в ушах серьга, с бревном нога. Кавалер военный, враль отменный. Евсей-то встабок, купец чванный, сват желанный. Акулина Пантелеевна, купчиха гневна. Агашка, красотка, всем женихам находка. Товстобокова дочь на выданье, который год ждет, замуж никто не берет. Бурлыга колдун, темный ведун, ежим лицо, в бороде кольцо, спина горбом, говорит козлом. Урядник рыжий, мужик бесстыжий, объедала и хапала, что увидит, то сцапала. Торговцы с игрушками, дядюшка Ферапонцы с петрушками, ларьки с полотенцами, карусели с бубенцами, девки и парни, толстые и худые, старые и молодые, крестьяне степенные, нет богатых, все бедные. А вперед представление, наше вам наставление. Слово не указка. Угадайте, что быль, а что сказка.
2: Ну, а теперь мы послушаем диалог родителей, которые убеждают своего сына жениться на неумной и некрасивой дочке купца.
4: Да ты думай, Михайло!
5: Чего тут думать? Не хочу брать в жены Агашку. Вы что, Продать меня хотите? Вам бы долги сбыть, да хозяйство справить, а мне повек с этим идолом маяться.
6: Сыночек, стерпится, слюбится, а хоть бы поначалу вздохнуть.
5: Да что я проклятый? Знамо этакой красотке в аду женихов искать надо.
4: Смотри, Михайло, весь свой век в бедности горе мыкать будешь.
5: Да уж лучше в бедности век свой маяться, а в кабалу к толстобоку не пойду. Нет моего на то согласия. И отстаньте. Знать я про это больше не хочу. Надо мной вся деревня засмеется. Людям в глаза глядеть совестно будет.
4: А стыд не дым, глаза не ест. Да ведь толстобок долги все прощает и денег дает в приданное. Ты слушай.
5: Зазорно мне от тебя такие речи слушать. Эх вы, хитрости купцовой не учуяли, да на толстобокого обещания польстились. Я и домой не приду, коль так.
4: Мишутка! Мишутка, постой!
6: Сынок! Сынок, не гневайся!
4: Убежал. Не сговориться с ним теперь.
6: Эх ты! Запорол малого строгостью, а он парень норовистый. С ним лаской да уговором надо, да?
4: Вот те два! Ты баба-трещотка, чертова тетка! Загорелось тебе женить его сразу! По щучьему указу!
6: Мне б самой!
4: Ступай домой!
6: Жить-то как?
4: А вот так!
6: С рукой пойдешь!
4: Подождешь! Сразу дело не деется. Долбить в одно станем, перемелится. Михайло, я тут с Машкой заметил. Приглянулась ему, видно, девка-голопятка. Вот ты и отгадывай.
6: Что делать-то?
4: Уж не миновать хлопот. Пойду я к самому купцу, расскажу ему. То, мол, и это дай своего совета.
6: Да он с тобой говорить не захочет.
4: А попытка не пытка, спрос не беда. Может, и сам найдет какое средство. А Михайло из моей воли не выйдет. Обмозгуем ладней, приналяжем дружней, авось не сорвется.
6: Авось не сорвется.
2: Следующий диалог показывает взаимоотношения вот этой нерадивой купеческой дочери и ее служанки. Раскрывает характер этой купеческой дочки.
7: Солнце светит миру, мает на мне с жиру. Солнышко, припеки, с меня жирутики.
8: Фрось! Фроська!
9: Ну чего тебе?
8: Не тряси пылью, я прогуляться вышла.
9: Гуляй себе, мне не жалко.
8: Ты воздух пылишь, я чихать стану.
9: А чихай-ка ли надо? Крепкий чохни и сдох. Отойди подали.
8: Я могу гулять, где хочу. Почему ты мне так отвечаешь грубо?
9: Такая уродилась, не нежная отроду.
8: Ох, как ты меня обидела! Фроська!
9: Отстань, я дело делаю!
8: Фроська, ты меня в дрожь вогнала. Вся я дрожу. Фроська!
9: Чего ж ты дрожишь?
8: От злобы!
9: А ты не дрожи.
8: Ой, не могу никак перестать. Смотри, Фрось! Руки, ноги. Ведь не могу, ты виновата. Вся я дрожу от злобы.
9: Будешь дрожать от злобы, никто замуж не возьмет.
8: А у меня жених Михайло. Ему тятенька прикажет, он и возьмет.
9: А он и подавно не возьмет.
8: Ай, Фрося! Я перестала дрожать.
9: Ну и ладно. Пройдись прогуляться, цветочков набери. Все богатые невесты с цветочками гуляют. А цветочки тебе к лицу. Ты ведь у нас красивая.
10: Фрось, а правда я красивая?
9: Как корова сивая.
8: Ты чего говоришь?
9: А то и говорю.
10: А, Фрось, я пойду к цветочкам.
9: Иди, там тебе и место.
8: Фрося, Фрось, а как это гадают невесты на цветочках?
9: Срывают листочки.
8: А какие-то слова приговаривают?
9: Любит, не любит. Сердце приголубит. Любит, не любит. А женится, забудет. Выйдет, нечет, снова мечет. Выйдет, чет, свадьбы ждет.
10: Чет, нечет, снова мечет. Любит, не любит. Сердце приголубит.
8: Я сбилась, Фроська! Ах, дура, Фроська, все гадание испортила. Нечет вышел, Фроська! Фроська!
2: И третий. третий отрывочек – это диалог Ерёмки с той самой купеческой дочкой, где он всячески показывает ее необразованность, ее неумность. Этот диалог очень нравился ребятам, и все зрители это отмечали.
5: Вот так потеха! Ревет девка с натуги пуще белуги. Агашка, Агашка, вставай! Приехали сваты повидать твоей красоты.
8: Кто ты такой?
5: Парень лихой, ненамазанный, сухой. Агашка, я к тебе свататься пришел. Выходи за меня.
8: Я с тобой говорить не хочу. Я батюшку крикну, он тебя прогонит.
5: Да ты постой, ну погляди на меня, чем я не жених? Парень пригожий, даром что одет в рогожу. А денег у меня, Агашка, слышь, как у заморской американки. Все, что есть в государственном банке. Выходи за меня, девка. Коль нашлась бы невеста равная, уши закрутил бы я свадьбу шикарную.
8: А ты все это понапрасну. Батюшка говорит, что ты лодырь. У тебя нет ничего. А я богатая невеста. У меня жених и без тебя есть.
5: О, ты все про своего жениха. Он еще не твой. Ты сперва поколдуй, а потом и толкуй.
8: Чего поколдуй?
5: А того, что сперва красоты, да ума раздобыть надо. Богатство-то что? Это все награблено. Кабы ты, моя милая, была не такая.
8: Чего ты говоришь?
5: А то говорю, что сам не хочу на тебе жениться. Была бы ты поумнее, да была бы постройнее, а то нос как репа, сама как тесто. Ну, какая ты, Агашка-невеста?
8: Ой, я тятеньке скажу, он тебя во строк засадит. Как он меня обидел!
2: Далее в пьесе очень много событий, благодаря которым Ерёмка защищает деревню от урядника, от купца, и выгоняет купца из деревни. Все односельчане радостно приветствуют Ерёмку. И финал этого спектакля – это эпилог, который тоже произносит балаганный дед.
3: Заливается песня птицею, колосится земля пшеницею, а про то вам сказка сказана, небылицей в лицах показано. Что было да бывало, быльем поросло, а новое житье явью выросло.
2: Ну а сейчас давайте вспомним, как юные зрители реагировали на этот спектакль. Работники театра собирали мнения юных зрителей о спектакле, и эти мнения были опубликованы в журнале «Обозрение театра и кино», который издавался тогда в Вологде. Давайте перелистнем страницы этого журнала и прислушаемся к мнению юных зрителей.
11: Мне понравилось то, что Ерёмка лодырь выручил всю деревню и был бойкий, не боялся никого. Ученик второй группы, 10 лет.
12: Ерёмкина отца кулак так разорил, что Ерёмка никак не мог поправить свое хозяйство. Из-за этого его и прозвали Ерёмкой лодырем. Ученик второй группы, 8 лет.
11: Больше всего мне понравилось, как Ерёмка спас крестьян от купца, потом как он урядника метлой поколотил. Ученик третьей группы, 10 лет.
13: Я удивилась, почему поставленный катки мешок с крупой отскочил от катки. Я думаю, что не может ведь мешок крупы отскочить от катки. Я думаю, что вы положили туда что-то мягкое. Ученица 10 лет.
14: Мне не понравился урядник. Он забирал бедных мужчин. Агашка мне понравилась, потому что она плакала. Ученица второй группы 10 лет.
15: На меня произвело впечатление, как Ерёмку прогнали из деревни. Он пошел, куда глаза глядят. Он идет лесом, потом была ночь светлая. Он пришел около домика и лег спать. Шушаричева Надя, 11 лет.
16: Пьеса понравилась мне, потому что она веселая, радостная. Мне понравилось, как помещичью дочь выдавали за бедняка, а он ее не брал из-за того, что она была не совсем умная. Ученица 11 лет.
17: Мне театр больше нравится, чем кино. И если будут у меня деньги, то я не буду тратить их на лакомства. Я буду чаще посещать театр. Мне понравилось, когда Ерёма уходил из села, и эта картина произвела на меня печальное впечатление. Когда прогнали помещика, я была довольна. Ученица Кудрявцева, 12 лет.
2: На этом мы завершаем рассказ о спектакле «Еремка Лодырь» и переходим к продолжению театральной энциклопедии, автором которой был журналист, писавший под псевдонимом Афанасий Скула. Следующие буквы.
18: Буква «Б». Билетер. Некто, заграждающий входы. Страшный невежа. Всех и каждого останавливает. Бенефис. Актерские именины. Публика должна приносить подарки, но на угощение не рассчитывать.
19: Буква «Г». Галерка. Театральные места под самым потолком, в тесноте да не в обиде. Беременным женщинам и людям с нежным слухом ходить туда не рекомендуется. Герой. Самый главный актер, от которого всем достается. Впрочем, в жизни может быть и трусом.
20: Грим. Замазка для актеров.
21: Гастролер. Разъездной лицедей, который по пословице едет на день, а денег берет с публики за неделю. На афишах печатает свое имя самым жирным шрифтом. Вообще же любитель жирного.
2: На этом мы заканчиваем сегодня. В подготовке и записи этой передачи участвовали актеры театра для детей и молодежи, заслуженный артист Игорь Рудинский, Лариса Кочнева, Дарья Сахновская, Алла Петрик, Руслан Житков, актер театра «Кукол Теремок» Рамиль Сагитов, а также студенты специальности актерское искусство Вологодского областного колледжа искусств Алина Барулина, Кира Кабанова, Ирина Хлыповка, Анна Шутова, Федор Иванов и Максим Казунин. С вами был историк театра Борис Ильин. До свидания.
22: Спасибо, что вы с нами. На волнах областного радио. Диапазон FM Радио России по области от 98 до 107,7 МГц. Областное радио в этом диапазоне слушайте утром с 7 часов 10 минут до 8.00, днем в 13.45, вечером в 17.45 и в 18.10 до 19.00. 98 107,7 FM на волнах эфира областного радио.
23: Вы слушали Радио России Вологодская область. До новых встреч!
24: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
25: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. В Кремле рассказали о предстоящем форуме с участием лидеров России и Казахстана в Омске. Электроподстанции вывели из строя российские бойцы в Черниговской области. В России могут увеличить срок кредитных каникул. Подробности далее. Тема глобальной логистики будет одной из центральных на встрече президентов России и Казахстана в Омске. На протяжении нескольких дней здесь будет проходить очередной форум межрегионального сотрудничества. Перед официальной частью Владимир Путин и Касым Жомарт Токаев проведут двустороннюю встречу, на которой в узком формате обсудят актуальные темы взаимодействия двух стран. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Отмечу, что российский лидер в эти дни совершает рабочую поездку по регионам. Минувшим днем Путин побывал в Иркутске, где посетил авиационный завод. А накануне Владимир Путин поздравил сотрудников следственных органов с их профессиональным праздником. В видеообращении глава государства отметил весомый вклад работников правоохранительной сферы в обеспечение безопасности граждан и страны в целом.
26: Хочу выразить благодарность за ваш высокий профессионализм, за преданность Родине, народу России, закону. И, конечно, в этот праздничный день прошу передать самые теплые пожелания вашим коллегам и наставникам, ветеранам следствия. Традиции, которые закладывались в следственных органах более 3 века назад, в эпоху Петровских реформ, крепли на всех исторических этапах развития российской государственности. Сегодня путь честного служения Отечеству достойно продолжают следователи МВД, ФСБ и Следственного комитета России. От результатов вашей совместной напряженной работы во многом зависит состояние законности и правопорядка в стране, эффективность работы по борьбе с коррупцией, терроризмом, экстремизмом и другими угрозами криминального характера. Накопленный вами опыт, новейшие технологии поиска, фиксации и анализа собранных доказательств позволяют оперативно и качественно расследовать самые сложные уголовные дела, обеспечивать неотвратимость наказания преступников, принимать действенные меры для возмещения причиненного ими вреда.
25: Добавлю, День сотрудников органов следствия учрежден постановлением правительства в 2013 году. Электроподстанции вывели из строя российские бойцы в Черниговской области. Объекты расположены в селах Мена и Семеновка и активно использовались в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Удары наносились с помощью БПЛА «Герань». В свою очередь, суточные потери ВСУ в результате действий южной группировки войск составили более 165 боевиков, 84 тяжелых БПЛА и 4 терминала спутниковой связи «Старлинк». Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
0: Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием двух механизированных горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Семеновки, Славянска, Николайполья, Ореховатки и Николаевки. За сутки противник потерял более 165 военнослужащих. Артиллерией и баражирующими боеприпасами поражены две боевые бронированные машины, 30 автомобилей, 2 артиллерийских орудия, 13 пунктов управления БПЛА, 9 наземных робототехнических комплексов. Средствами ПВО сбито 70 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 84 тяжелых БПЛА коптерного типа. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 36 антенн связи БПЛА, 4 терминала «Старлинк», 40 наземных робототехнических комплексов. Поражено 20 пунктов управления БПЛА, сбиты 5 беспилотников противника.
25: Потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр» за прошедшие сутки превысили 400 военных, 4 бронемашины и 6 автомобилей. Власти предложили увеличить срок кредитных каникул при финансовых трудностях. Соответствующий законопроект поступил на рассмотрение в правительство. Документ предусматривает возможность установить максимальную продолжительность кредитных каникул с нынешних 6 месяцев до 3 лет, а ипотечных до 5 лет. В течение срока банкам будет запрещено начислять проценты за пользование кредитом. Как справедливо замечают авторы законопроекта, заемщикам не хватает установленных сегодня законом 6 месяцев, чтобы выбраться из безденежья, поэтому необходимо пересмотреть существующие сроки. Цифровые рубли россияне увидят с 1 сентября. С осени в стране начнется плавный переход на новую валюту. Об этом рассказал зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики Артем Шейкин. Сперва их будут применять в работе несколько крупных банков. Граждане смогут пользоваться цифровой валютой через свои банковские приложения. Для этого необходимо будет в мобильном приложении своего банка зарегистрироваться на платформе цифрового рубля и открыть электронный кошелек. Цифровые деньги можно будет выбрать для получения зарплаты и других выплат. Также им можно расплачиваться в магазинах и делать с его помощью переводы. При конвертации в обычные рубли по курсу 1:1 комиссия взиматься не будет. Мошенники обещают детям доступ к закрытым функциям в онлайн-играх. Под этим предлогом преступники выманивают данные карт родителей. Об этом рассказал РИА Новости руководитель группы обучения информационной безопасности Яндекса Александр Лунев. Он напомнил, что время каникул затягивает детей в виртуальную среду, чем охотно пользуются мошенники. Аферисты пробиваются к счетам родителей под разными предлогами. Для получения игровых предметов детей просят сфотографировать экран родительского телефона, продиктовать коды из СМС или самостоятельно перевести деньги через банковские приложения. Эксперт настоятельно рекомендует родителям не привязывать к детским аккаунтам свои банковские карты и настроить родительский контроль на всех устройствах. Блэкаут вновь случился в Грузии и Абхазии. Перебои с электроснабжением в Закавказье наблюдаются вторые сутки подряд. Об этом сообщило агентство «Спутник». Свет пропал сразу в нескольких грузинских городах. Не ходят поезда, в Тбилиси не работает метро. Накануне Министерство энергетики Абхазии назвало причиной отключения электричества неполадки на Ингурской ГЭС, которая находится на границе с Грузией. Она питает электроэнергией оба государства. Циклон принесет Москве облачную и прохладную погоду. Температура сегодня окажется ниже климатической нормы для этого времени лета. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В течение сегодняшнего дня синоптическая ситуация в центральной России обусловится тыловой частью циклона, поэтому в Москве и по области будет облачно с неустойчивыми прояснениями, пройдут кратковременные ливневые дожди интенсивностью до 2-3 литров воды на метр квадратный. Ветер северных румбов по силе 4-9 метров в секунду и температура воздуха не выше плюс 19, плюс 22 в середине дня, а это как минимум на 4 градуса холоднее, чем положено в это время года.
24: Спорт.
4: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. ЦСКА победил «Балтику» 2-1 в стартовом матче нового сезона российской футбольной премьер-лиги. Калининградцы открыли счет на первой минуте после точного удара Чинан Суафора. На 33-й минуте игрок «Балтики» Эдуардо Андерсон отправил мяч в собственные ворота, а победу ЦСКА спустя 3 минуты принес Кирилл Глебов. Первый тур в российской футбольной премьер-лиге продолжится сегодня в 14 часов. Московская «Динамо» примет «Крылья Советов». В 16:15 начнется встреча «Акрона» и «Зенита». В 18:30 «Факел» сыграет с махачкалинским «Динамо». А в 20:45 стартует противостояние «Спартака» и «Родины». Футбольная «Балтика» ведет переговоры с ЦСКА о переходе в московский клуб вратаря Максима Бориска. Об этом заявил генеральный директор калининградцев Равиль Измайлов. Он отметил, что конкретики пока никакой нет. А главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев при этом сказал, что возможный трансфер голкипера может привести команду к борьбе за выживание. Максим Якушев и Екатерина Ивонина стали чемпионами России по легкой атлетике в беге на 3000 метров с препятствиями. На турнире, который проходит в Екатеринбурге, в десятиборье победу праздновал Александр Комаров. В метании копья лучшей стала Элла Кузнецова. В прыжках в длину золото завоевала Милана Садовская. А в ходьбе на 10 километров первое место заняла Рейхан Каграманова. Андрей Рублев не смог пробиться в полуфинал теннисного турнира в португальском Эштариле. В 1/4 россиянин уступил французу Люке Ван Ашу. Это были новости спорта.
23: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
25: В Южно-Сахалинске сегодня 19-21 градус, в Омске 24-26, в Сургуте 23-25, в Петрозаводске 25-27 градусов, временами пройдут дожди. В Кирове 26-28, ожидаются кратковременные осадки. В Самаре 32-34 градуса, в Ростове-на-Дону 24-28, 24-26 вечером пройдут сильные дожди. В Ставрополе 29-31, временами пройдут осадки. В Санкт-Петербурге сегодня местами пройдет дождь, температура составит 22-24 градуса. В Москве временами пройдут осадки, днем 18-20. Сейчас в столице 18 градусов, ветер северо-восточный, атмосферное давление в пределах нормы

0: 28 июля – самая романтичная премьера лета. Концерт «Истории любви» от «Люмисфера» в Зеленом театре ВДНХ. В свете 8000 свечей под открытым небом прозвучат хиты из мюзиклов «Призрак оперы», «Бал вампиров» и «Нотр-Дам де Пари» в исполнении звезд музыкального театра Ивана Ожогина и Натальи Быстровой. Подробности на сайте lumisfera.show.
1: Мороженое, чипсы.
2: Таких дедушек не бывает.
3: Отец твоего отца.
4: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
2: Нам надо их помирить.
4: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». Уже в кино. 6+.
0: С 1 по 4 августа в Зеленом театре ВДНХ пройдет фестиваль советской песни «Голоса наследников». Зрители смогут услышать легендарные песни военных лет, хиты советской эстрады и любимые джазовые мелодии. Среди артистов ансамбль имени Александрова, Сергей Волчков, Анна Бутурлина, Петр Востоков и многие другие. Фестиваль состоится при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 6+.
5: Музей архитектуры имени Щусева приглашает на выставку «Федор Шехтель. Грезы русского модерна». В экспозиции собрано около 240 экспонатов, среди которых оригинальная графика, исторические фотографии, макеты известных построек мастера, а также библиотека и личные вещи архитектора, бережно сохраненные потомками. Воздвиженка 5/25. До 4 октября. Категория 0+.
6: Сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».

0: Здравствуйте, друзья! Приветствуем вас на волне Радио России. Сегодня 25 июля, день, который мы запомним как последнюю субботу июля 2026 и последнюю субботу неоднозначного месяца лета. Вроде бы должен он быть самым жарким, солнечным и вселяющим оптимизм и надежду, а он откровенно подвел, поплакав все это время своими, ну, совсем ненужными затяжными дождями и температурой еле за 20. Ну, разве это тот июль, на который мы всегда рассчитываем? Хотя мы тут посмотрели прогноз на август, и вы знаете, лето еще даст о себе знать. По крайней мере, в первые дни предстоящего месяца ожидается настоящая летняя погода, жара и солнце. Так что любителей позагорать в средней полосе России такая возможность еще предоставится. Это хорошее начало сегодня в нашей студии, Вадим Тихомиров.
1: И Дмитрий Желобков, здравствуйте. И в этом часе...
0: На нашей эфирной кухне сегодня будем учиться готовить царя русских супов, наваристый борщ.
1: Побываем на дне города в Твери, где прозвучит важное заявление от главы местной администрации.
0: И в конце часа обязательно навестим арктическую библиотеку. К чукотским говорухам нас проводит писатель Геннадий Сележинский.
1: Не забываем про платформу «Смотрим», социальные сети, мессенджеры. Кстати, телефон для ваших сообщений 8925-222-9992. Ну и, конечно, все новости на Вести.ру.
0: И вот теперь наш эфир выходного дня начинается.

0: И вот это самое колечко, вернее, золотое кольцо России расширяется. Теперь уже официально частью легендарного национального туристического маршрута стал древний город Тверь, о чем прямо во время празднования Дня города сообщил губернатор Тверской области Виталий Королев.
1: По словам главы региона, новый статус обеспечит не только развитие туризма, но и экономический рост с обновлениями городской инфраструктуры.
0: Ну а как эта новость скажется на обычных туристах, которые обожают приезжать в Тверь? Узнаем у нашего корреспондента Андрея Собынина. Андрей, приветствуем.
1: Андрей, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
1: Поздравляем вас, Андрей. Слушайте, у меня маленький вопрос вам. Андрей, скажите, пожалуйста, ведь насколько я помню, Тверь еще с советских времен хотела стать
0: частью Золотого
1: кольца. Никак не получалось. Что сейчас произошло?
2: Ну, я думаю, что Тверь попала в эту струю именно расширение Золотого кольца. Ведь, как вы знаете, что в начале года множество городов, которые очень тоже желали, включили. В том числе, кстати, включили Калязин и Кашин.
1: Да, мы знаем, да.
2: Да, и вот, наконец, включили Тверь, она стала 50-м городом. То есть это такая историческая справедливость, так что... Но если вы даже сейчас откроете многие сайты, посвященные Золотому кольцу, таких туроператоров, многие уже приезжают в Тверь. То есть можно сказать, что они готовы.
1: Хорошо.
2: Надо сказать, что Тверь скоро отметит 900-летие, и это, можно сказать, подарок Твери на грядущие 900-летие.
1: Это отличный подарок. Но второй вопрос очень важный. Понимаете, в чем дело, Андрей? Я недавно был у вас в Твери. Так вот, я весь город обошел всего там, ну, за один день. А надо, чтобы турист приехал, посмотрел и потом захотел опять вернуться. Вот над этим работают?
2: Да, конечно, работают. У нас, соответственно, например, сейчас идет большая реконструкция нашего городского сада. То есть это будет очень красиво.
1: Да, вот в него я не попал, кстати.
2: Вот, так что приезжайте осенью, когда он откроется. Ну, наверное, многих интересует, когда вообще первые туристы
1: приедут
2: в рамках Золотого кольца. Вот и давайте послушаем Марину Шереметки, это президент нашей ассоциации туризма региональной, как раз расскажет, когда же это произойдет.
3: Золотое кольцо – это, конечно, очень здорово, стабильный турпоток, но надо понимать, что конкуренция между городами сейчас за этот турпоток, она очень высокая. Нам надо в этой конкуренции не проиграть. Сначала надо определить, по каким маршрутам мы будем водить туристов, выстроить комфортную инфраструктуру. Ну, такие организационные моменты. И после того, как это все проработает, начинается продвиженческая работа.

0: масштабах федерального уровня поддержка в этом плане есть. Сезонность такая в туризме существует, что с сентября начинают заключать договора на зимний период, а в марте начинается заключение договоров на летний период. Поэтому можем не успеть на зимний период, и лучше сразу начать уже четко отрабатывать следующее лето.
1: Ну, словом, готовься не летом, да, а телегу зимой.
2: Андрей, и еще, мы знаем, что город Мышкин прославился не только музеем, про мышку, про утюжок, что там, про что еще, про водку, прости, господи, вспомнил. Ну, а нет? Да, в Твери есть такие музеи, скажем так, частного характера, но с необычной изюминкой?
3: Ой, их огромное количество, и каждый год все новое. Ну, самый знаменитый, это, конечно, музей такого Козла, куда приезжает 30
2: человек
3: в Козла. Да, но это неофициальный символ Твери, потому что у нас были такое производство из кожи Козла. Соответственно, открыли музей. Знаете, очень много новых появляется. И теперь, кстати, один из лидеров в России по числу частных музеев. И давайте послушаем как раз Владимир Лавренов. Это председатель Ассоциации частных музеев Тверской области, как раз директор музея Козла. Он расскажет, а почему именно так.
2: Ага.
4: Я думаю, что у нас очень хорошая как раз ситуация, связанная с тем, что мы можем друг друга дополнять и помогать. Никакой частный музей не представит себе композицию, историю, например, всей Тверской земли. Для этого просто нет ни ресурсов, нет ни экспонатов. Частные музеи, они помогают какой-то маленький элементик открыть, выводящий на большое какое-то пространство. И вообще это такая новая форма, довольно интересная, необычная для нашей страны, ну, которой уже, в общем-то, там 20-30 лет. Первый частный музей это появились еще в 90-е годы. Я много где был, и я считаю, что Тверь, в общем-то, в авангарде. Вот развитие частных музеев в нашей стране – это абсолютно, так сказать, передовые позиции.
2: Ну и напоследок, Андрей, скажите, а что там с продуктами питания? Чем я могу полакомиться в Твери?
3: А, знаете, скоро у нас как раз в августе будет фестиваль «Вкусы Верхней Волги», но скоро откроется такой магазин, который будет работать круглый год. И о том, что же там можно будет купить, расскажет как раз Ирина Шереметкина.
0: Мы сейчас делаем магазин «Вкус Верхневолжья» на Трехсвятской, где будут продаваться наши продукты. Мороженое, мармелад, естественно, зефиры. Скорее всего, мы пирожные сделаем «Вкус Верхневолжья» максимально, чтобы они были из наших продуктов. Колбасу тоже будем продавать какую-нибудь. Можно будет все это попробовать. Туристы смогут ознакомиться вплоть до истории предприятия, откуда продукт. То есть это будет такой магазин-музей скорее.
1: Андрей, скажите, а статус города Золотого кольца дает какие-то финансовые преференции агломерации?
3: Да, он дает возможность участвовать в различных федеральных программах, в том числе программы по благоустройству, программы реконструкции каких-то памятников, объектов. И это как раз у нас сейчас восстанавливают речной вокзал. Обновленное здание. И, между прочим, в Золотом кольце в обновленном формате подразумевается не только стандартные экскурсии, но в том числе и водные экскурсии.
2: Понятно.
3: Когда у нас будет обновленный
2: Андрей.
3: Дворец.
2: Да, и, конечно, надо повышать зарплату дворникам, потому что город должен быть чистым.
1: Ну, это естественно.
3: Я
1: спасибо большое. Без этого никак. Спасибо огромное. Напомню, друзья, что Тверь официально вошла в перечень городов старейшего туристического маршрута «Золотое кольцо». Напомню, что в следующем году ему исполняется 60 лет. И сегодня с нами на связи был наш корреспондент Твери Андрей Собынин. Современный борщ у нас чаще всего ассоциируется со свеклой, мясом и густым ароматным бульоном. Но это сейчас. А вот в XI веке все выглядело иначе. Первые борщи были зелеными и довольно кислыми. Основу супа составлял квашеный борщевик, растение, которое сегодня не пнет разве что ленивый.
2: А вот примерно с 16 века, когда в российских городах начали распространять красную свеклу, борщ постепенно стал менять цвет. Зеленый крестьянский суп стал рубиновым, а вкус мягче, глубже и богаче. Это стало настоящим гастрономическим переворотом, который определил будущий образ блюда.
1: Годы идут, а популярность борща только увеличивается. В чем секрет притягательности этого супа и в чем секрет его приготовления? С нами на связи шеф-повар ресторана «Реликт» Илья Петухов. Илья, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Илья.
5: Доброе утро.
2: Илья, скажите, пожалуйста, да, вы ведь долгое время работали в Санкт-Петербурге. Поваром, шеф.
3: Да.
2: Скажите, есть, а вот кто больше такое любит борщ? Питерцы или москвичи?
3: Все русские люди.
2: Вот это сейчас правильный ответ.
3: Это наш культурный фонд. Давайте так.
2: Да. Хорошо. Скажите, в чем секрет приготовления настоящего борща? Вот многие говорят, что в первую очередь надо думать о чем? Надо думать о, как это называется, заправка.
1: Да, заправка, как же.
3: Ну нет, давайте так.
2: Да.
3: Я расскажу свою внутреннюю историю борща.
2: Хорошо.
3: Давайте так.
2: Давайте.
3: Главное – это запекать свеклу.
2: Запекать.
3: Обязательно. Да. Запекать.
2: Так.
3: То есть мы не делаем, как в
2: зажарку.
3: Делали зажарку.
2: Да.
3: Это называется брез. Мы обжариваем репчатый лук, морковь. Угу. Свеклу обязательно мы запекаем. Секрет сразу для всех домохозяек. Это 2 часа в фольге с солью и маслом запекаем свеклу и потом ее протираем. Вот. Тогда получается максимально насыщенный вкус и прямо вообще шикарно.
2: Хорошо.
3: Если это бульон, тогда я готовлю в нашем ресторане.
2: Так.
3: Я беру говяжьи хвосты.
2: И варю хвосты-то?
3: 8 часов.
1: Не наваристые.
3: Хвосты, потому что это максимальный вкус.
2: Ага.
3: Говядины. И
2: так.
3: Это прям супер насыщенно и классно.
2: Ну, 8 часов, вот, да?
3: Да.
2: Так, хорошо. Отварили. Дальше что?
3: Дальше разбираем хвосты.
1: Так.
3: Убираем все кости и хрящи.
2: Угу.
3: И все.
1: Угу. То есть основу мы создали. Вы знаете, нас вот, и Вадим не даст соврать, каждый раз удивляет, когда заказываешь в ресторане какое-то блюдо, например, тот же самый борщ. Тебе его приносят, ну, через 10-12 минут, а оказывается, варили его целых 8 часов. То есть происходит как? Делается определенная заготовка, вот бульон, например, в частности.
3: Ну да, конечно.
1: Да, это чтобы понимать. Второй вопрос. Вы сказали, что свеклу, которую запекаешь, потом перетираешь на терке. А вот я помню, что у меня родители нарезали тонкой соломкой. Правда, не запекали, не буду врать. Нарезали тонкой соломкой, и вот именно по их мнению, это был настоящий борщ. А когда трешь в терку, они говорили мне, что это получается как каша.
3: Ну, вопрос, какая терка?
1: Более
3: профессиональный вопрос, на самом деле. Да, вопрос, какая терка, но соломка, конечно, она и дает текстуру, и помогает сохранить вкус.
2: Ага.
3: Вот. Тут вопрос именно вида внешнего.
2: Илья, еще один маленький вопрос. Некоторые ваши коллеги, да, добавляют томатную пасту, не будем про них говорить, но некоторые для того, чтобы придать пикантность вкусу, добавляют туда лимонный сок или огуречный рассол. Вы это приветствуете?
3: Это конечно, на любителя по вкусу,
2: угу.
3: Но самое главное – это сохранить баланс. Я делаю как? Вот секрет домашний.
2: Так.
3: Я делаю свекольную патоку для борща.
2: Угу.
3: Патоку? И в ресторане, и даже дома. Патока. Получается, мы делаем свекольный фреш.
2: Ага.
3: Мы берем свеклу, делаем сок из нее, из свежей свеклы,
2: ага,
3: сезонной. И добавляем на 1 килограмм 50 грамм уксуса винного,
2: ага,
3: мягкого, и 30 грамм сахара, и да, выпариваем это в 5 раз.
2: Ух ты!
1: Да, действительно,
2: это прям получается такая классная заготовка.
1: Вот кашица такая определенная.
3: И вот эту штуку, когда ты добавляешь в борщ, это усиливает вкус.
2: Ой.
3: Максимально.
2: Илья,
3: самое
2: герой.
3: Главное, да, это добавить
5: свежий чеснок и зелень перед подачей.
1: Спасибо огромное вам, Илья.
2: Спасибо большое,
1: повар ресторана «Реликт» Илья Петухов и его секреты приготовления борща.
6: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
7: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
9: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
10: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
7: Радио России. Главное радио страны.

ледоколы лечатся за полярным кругом вдаль. Мчатся сани,

0: Классическая библиотека. Совместный проект Радио России и Радио Пурга. Анадырь-Чукотка. Суровая романтика противоборства человека и природы. Фрагменты произведений о Крайнем Севере читает Дмитрий Желобков.
1: Сборник «Полярный круг». Геннадий Сележинский. У чукотских говорух. Издали мыс напоминал кусок пирога. Беловато-ноздреватая начинка между двух темных слоев. Начинкой служила колония чаек. Птицы побелили выступы 20-метрового обрыва, где на каждом карнизе даже в две ладони шириной ютились гнезда. Размещались они на несколько метров ниже верхнего края обрыва. Туда не добраться хищникам, особенно песцу, одному из главных врагов птичьего мира тундры. А снизу колонию оберегали холодные волны Восточно-Сибирского моря. Его неугомонный прибой выдолбил изрядные ниши в слоистом теле мыса. Слои породы простирались в основном параллельно поверхности воды. Вот почему так четко очерчивались границы птичьего поселения. Несколько лет назад мне посчастливилось наблюдать сцены из жизни его обитателей, одновременно зафиксировав их на фотопленке. В конце июля и через две недели после этого. Фотографии, которые напечатал уже дома, в Киеве, за 9000 километров от Певека, позволили не только разобраться в увиденном, осмыслить его, но и четко установить, к какому виду относятся эти птицы. Чаек в Советском Союзе 21 вид, а в Советской Арктике 7. Те, что были сфотографированы поблизости от Певека, имели такие особенности. Клюв желтоватый, ноги черные, у взрослых птиц были они крупнее голубей, брюшко, хвост, голова и передняя часть спины белые, тогда как средняя часть спины и крылья серые, а их концы черные. У больших птенцов затылок украшала темная поперечная полоса. Я определил, что такие наряды носят только моевки. Одна деталь из детского туалета выполняет для птиц ту же самую роль, что и красный глазок светофора для дисциплинированных пешеходов. Чтобы сравнение стало понятным, сделаем орнитологическое отступление. Птиц обычно делят на выводковых и гнездовых. Малыши у последних вылупляются из яиц голыми и беспомощными. Потом у них отрастает гнездовой наряд из перьев, он сменяется взрослым оперением после первой линьки. Птенцы выводковых пернатых, как правило, умеют ходить, даже бегать, едва только появятся на свет. А пухом они покрыты от рождения. Этот пуховый наряд вскоре сменяется гнездовым перьевым. И носят его молодые птицы обычно несколько месяцев, до первой линьки, после чего облачаются во взрослые одежды. К гнездовым пернатым относятся, например, голуби, воробьи, канарейки. Гуси, куры и прочие все чайки – выводковые птицы. Особняком стоят моевки. Поскольку гнезда они всегда строят на узких скальных карнизах, где не нужно опасаться хищников, даже крылатых, сесть на обрывистый склон не так уж и просто. Развитие птенцов у моевок происходит по промежуточному полугнездовому типу. Первые 6-7 дней пушистые их дети даже не поднимаются на ноги. Так и лежат в гнезде, пока не научатся регулировать температуру собственного организма. Этим искусством птенцы других чаек овладевают уже на второй день жизни. Поэтому они вылезают из гнезд и беззаботно разгуливают себе в окрестностях. Молодые моевки вынуждены сидеть дома. Узкие карнизы для прогулок слишком опасны. И такая черта поведения, как проверили орнитологи, явление наследственное. Так на одном из датских островков гнездится колония моевок, по каким-то неизвестным причинам размещающаяся на ровном месте. Но и здесь птенцы – убежденные домоседы. Новорожденные серебристых и других чаек, которых вывели на скалах моевки из яиц, подложенных в их гнезда учеными, очень быстро заплатили жизнью за беззаботность. Все они сорвались с карнизов во время прогулок. У моевок немало других отличий, также вполне объяснимых карнизной обстановкой. Например, у пуховиков нет покровительственной окраски, темных пятен на светлом фоне. Второй наряд, гнездовой, тоже единственный в своем роде. Он очень пестрый и бросается в глаза темная поперечная полоса на затылке птенцов. Это именно тот знак, который останавливает, словно светофор, рассерженных родственников. Подобно сверстникам других видов чаек, молодые моевки не отличаются благонравием. При первой же возможности крадут корм у соседа, брата или сестры, выхватывая его из их клюва. Но спасаться бегством, как заведено у чаек, некуда. Поэтому птенец просто отклоняет голову, демонстрируя воришке затылочную полосу. Последствия такого маневра блестящие. Атака мгновенно прекращается. Эта поза служит отличным умиротворяющим средством и позднее, когда исчезает чудодейственный знак. Отклонение головы от нападающего спасает моевок от драк с родственниками в течение всей последующей жизни. А жизнь их проходит на северных приморских скалах трех континентов, где чайки гнездятся или самостоятельно, как пивекская колония, или вместе с другими морскими птицами. И среди волн умеренной зоны Атлантического и Тихого океанов. Здесь моевки зимуют. Они редко и плохо ходят по земле. Зато прекрасно летают и плавают, свободно удерживаясь на поверхности воды даже во время сильного волнения. Любопытно отметить, часть моевок с нашего Мурманского побережья мигрирует вплавь до Ньюфаундленда, преодолевая почти всю Атлантику. Остальные откочевывают только до Гренландии или же до берегов Южной Франции. Вы слушали фрагмент очерка Геннадия Селижинского «У чукотских говорух» из сборника «Полярный круг».
0: Арктическая библиотека. Совместный проект Радио России и Радио Пурга. Анадырь-Чукотка.

0: К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России. Цикл программ Александра Хабургаева «Великая радиоэпоха».
1: Что такое радио? Странный вопрос, не правда ли? А вот задайте его на улице любому прохожему, и увидите, сходу никто не ответит. Задумается.
0: Задумается, потому что радио – это целый век открытий. От первых опытов Попова до великих событий в эфире. От культовых программ «Театру микрофона», «Встреча с песней», «Радио няня», «Клуб знаменитых капитанов» до наших дней. Великая радиоэпоха. Слушайте по субботам в 12.10 по Москве и в 11.10 по времени Калининграда. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Московские открытия. Совместный проект Радио России и Московского государственного университета имени Ломоносова.
2: Добрый день. В эфире программа «Московские открытия» и я ее ведущий Сергей Ивашко. Поговорим про разработки и открытия московских ученых, сделанные с коллегами из других регионов и стран.
0: В общем, так.
2: На факультете вычислительной математики и кибернетики МГУ и в институте полиомиелита провели специальный анализ биологических данных, чтобы определить, какие факторы влияют на активность иксодовых клещей. Иксодовые клещи переносят возбудителей таких заболеваний, как клещевой энцефалит. Поэтому важно понимать, при каких условиях они наиболее активны и представляют наибольшую опасность. В исследовании анализировалась активность клещей, которая оценивалась по высоте их подъема, показателю, связанному с вероятностью контакта с человеком или животным. Ученые показали, что температура сильно влияет на активность клещей, однако уровень ее влияния отличается при совместном учете вида, места обитания и зараженности. Временной фактор не имеет значимого влияния и может быть исключен. Активность особей разных видов отличается в зависимости от их зараженности и зависит от места обитания. Институт космических исследований РАН получил в свое распоряжение 1,5 грамма лунного грунта, впервые в мире доставленного с обратной стороны Луны. Грунт прилетел на Землю в 2024 году на китайском аппарате «Шаньяо-6». Как говорят ученые, 1 грамм грунта прямо с поверхности, а оставшиеся 0,5 грамма извлечены из-под поверхности Луны с использованием робототехнических средств. Известно, что геологическое строение поверхности видимой и обратной стороны Луны очень различается, но до последнего десятилетия исследовать невидимую с Земли сторону можно было только дистанционно, поэтому изучение этого грунта очень важно для понимания эволюции нашего спутника. В 2026 году на Луну отправится российский прибор полевой монитор Луны ПМЛ-Ч-7. Созданный в Институте космических исследований. Прибор успешно прошел весь комплекс испытаний и в настоящее время находится на этапе подготовки к запуску. Прибор позволит изучать динамику лунной пыли вблизи посадочного аппарата, регистрировать микрометеориты и вторичные частицы реголита, выбитые в результате высокоскоростного удара микрометеоритов о поверхность Луны, а также исследовать параметры окружающей плазмы. Прибор разработан на основе бортового прибора проекта «Луна-25». Запуск Луны запланирован на лето-осень 2026 года. Химики из Института физической химии и электрохимии РАН синтезировали очень необычный металлоорганический каркас. Интерес к таким соединениям огромен, потому что они обладают множеством полезных свойств. Это и хранилище атомов, и фильтры для очистки воды, и многое-многое другое. Не зря за их открытие дали Нобелевскую премию по химии. Разработка московских химиков уникальна тем, что в каркас встроены сразу два металла – цезий и нептуний. Сочетание состояний каждого из металлов, особенно нептуния, привело к тому, что новый металлоорганический каркас можно использовать как способ иммобилизации радионуклидов. Встроенные в решетку, атомы металлов со временем не вымываются, нагрев до 400 градусов соединению тоже нипочем, и огромные дозы радиации на него не влияют. Мы возвращаемся в студию, и сегодня поговорим про обнаружение нового для Азовского моря вида краба – плоскоспинного грязевого. Нам поможет ведущий научный сотрудник лаборатории экологии прибрежных донных сообществ экологии морей и океанов Института океанологии имени Шершова РАН, кандидат биологических наук Филипп Сапожников.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы с вами будем говорить о крабе, который селился в Азовское море.
2: Это же инвазия.
3: Да. Когда звучит слово «инвазия», там подразумевается что-то еще, какие-то глобальные процессы, разрушения, срочная эвакуация, хаос, стремительные изменения экосистемы. На самом деле все это происходит далеко не всегда, и такие вещи необходимо изучать постепенно, подходить к ним внимательно, отслеживать процессы. Его обнаружили впервые в Черном море в 2013 году у западного побережья, например, в Болгарии. И где же он жил до того? Вы знаете, а он жил в Америке. Это краб-американец. Он жил на восточном побережье. Малюсенький краб, никому не вредил. И, вы знаете, он жил бы там вечность. Но через некоторое время его обнаружили во Флориде, через примерно 100 лет его обнаружили на юге Техаса. Потом его обнаружили, о боже мой, в Монтевидео. Это же опресненный залив, который вдается буквально в среднюю часть Южной Америки. То, что у Америки на востоке, это Атлантика, а у нас Тихий океан. Так вот, когда этот краб обнаружился в Монтевидео, все были страшно рады. Теперь он живет в нашем опресненном заливе, а потом вдруг он обнаруживается в Аргентине и обнаруживается в Бразилии, где, в принципе, нормальная морская соленость. Этот краб может жить при солености от 4 до 37,5 промилле. То есть этот краб обладает широкой приспособленностью к обитанию в самых разных условиях.
2: То есть его распространение было, можно сказать, предопределено?
3: Нет, ничего не было предопределено. С тех пор, как изобрели паровой двигатель, мир изменился. Человечество перестало зависеть от ветра. Произошла техническая, индустриальная революция, последствия которой мы с удовольствием ощущаем до сих пор в виде глобального потепления. Что можно сказать тут про краба? Вы знаете, краб стал путешествовать более активно. Когда-то придумали заливать в танки танкеров, это такие емкости. И если налить в танкер нефть, он такой тяжелый, он садится в воду хорошо, и он куда-то везет эту нефть. А если он без нефти, то он такой высоко стоит над водой, это скорлупка, которая начинает перекатывать сильно, ему трудно становится в море. И чтобы он был притопленный, туда заливают воду, так называемую балластную воду. И если раньше танкер шел через море, допустим, 1,5-2 месяца, то теперь танкер с новыми хорошими форсированными двигателями, он идет по морю довольно быстро, и он приходит куда-то, скажем, за неделю, а воду он залил где-то, там, где были личинки определенных видов морских существ. И эти личинки живы, они прожили там всего неделю, они съели еще не весь планктон, который вместе с ними туда попал, вода еще не стухла. И что делает капитан этого танкера, допустим, попав в Черное море куда-нибудь в порт Варна? Берет разрешение на отход в исключительную экономическую зону на глубины больше 90 метров. Вообще он должен отойти за 90 миль от берега и там слить эти балластные воды, куда? В сероводород. И туда этот капитан должен слить балластные воды из того места, откуда он их привез, после чего идти под загрузку нефти.
2: А ему лень?
3: А ему не то что лень, ему вообще обломно. И он, да, берет это разрешение, что характерно, за деньги компании, которая его отправила. Так вот, капитан отходит недалеко, он просто скрывается за линией горизонта и благополучно сливает балластные воды. Если длинный шельф, то на этом шельфе личинки донных беспозвоночных не упадут в сероводород и не погибнут, они упадут на дно, где есть кислород. И личинки краба однажды доехали в тот период года, когда вода была относительно теплый, а живет он при температуре от 10 до 30 градусов Цельсия. И, упав на дно, приступили к дальнейшему развитию. И нашли на западе Черного моря те места обитания, в которых им стало удобно. И в дальнейшем сотрудники Института биологии Южных морей находят этого краба в 22-м году уже на юге Азовского моря. Что сейчас происходит с Азовским морем? Происходит его осолонение. Меняется климат, мелеют реки, Дон все меньше выносит воды в Азовское море. И в результате идет наступление черноморской более соленой воды на Азов, и там уже не первые пятилетку меняются экосистемы. То есть оно становится все больше морем, чем просто опресненным заливом Черного моря. И вот этот краб пока что в Азове обнаружен уже как массовый вид на юге и в Таманском заливе. Что значит как массовый? Это не значит, что вы выходите на берег, смотрите на медийную банку и с ужасом обнаруживаете, что по ней бегают сотни тысяч крабов и там, щелкая клешнями, пытаются расщепить этих мидий. Конечно, нет. Это значит, что на квадратном метре поверхности медийной банки под водой, плавая там с аквалангом, будучи научным сотрудником, умея присматриваться к биотопу, то есть к условиям обитания существ, вы видите, что вот попался под руку один, второй, третий, пятый, восьмой, ну и все. Почему их трудно разглядеть? Потому что они мелкие.
4: Они... Какого они размера?
3: Вот ширина панциря у этого грязевого краба, он же плоскоспинный, да, у него плоская спина, плоский карапакс. У самок она до 3 сантиметров, а у самцов до 3,5. Этот краб всеяден, он питается всем органическим, что есть на дне, то есть он может питаться просто детритом, то есть растительными и животными остатками, он может питаться водорослями, красными, бурыми, зелеными, он может питаться колониями диатомовых водорослей, они содержат огромное количество ценнейших питательных для организма веществ, и, как правило, если они растут на камнях, они образуют, знаете, такой бурый мех, ворс. Он может питаться молодью ракообразных, таких как разноногие раки или амфиподы. Наконец, он легко своей клешней добывает многощетинковых червей, может отщипывать кусочки губок. Понимаете, мощная клешня – это вообще инструмент. То есть одна клешня для добычи, другая такая для дробления. То есть одной он отщепил большой кусок, другой он отщепывает от него и таскает себе в рот. Также он колет молодых мидий. А еще в Азовском море, например, живет такая мидия, она называется Метелиастролиниатус. Она мелкая, в принципе. И вот краб там может на ней хорошо резвиться по части питания. В молодости этого краба способны есть бычки, а в Азовском море его способны есть осетры. То есть он очень полезен для развития ценных пород рыб.
4: И это прекрасно. Сегодня с нами был ведущий научный сотрудник лаборатории экологии прибрежных донных сообществ экологии морей и океанов Института океанологии имени Шершова РАН, кандидат биологических наук Филипп Вячеславович Сапожников. Филипп Вячеславович, с нетерпением ждем продолжения.
0: Московские открытия. Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
6: Алло.
7: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
8: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
9: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
10: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес, но не всюду нужно лезть.
11: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
12: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
13: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
14: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске вооруженные силы России нанесли удары по портам, электроподстанциям, АЗС и сухогрузам в 5 районах Украины. Гаражную амнистию продлили еще на 5 лет. Вербовщики детей сменили тактику. Подробности далее. Армия России продолжила наносить групповые удары высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщила Минобороны. Целями российских военных стали объекты в 5 областях Украины – Одесской, Черниговской, Харьковской, Сумской и Николаевской. Вооруженные силы ударили по портам, электроподстанциям, автозаправкам и складам. В частности, уничтожены 2 подстанции и АЗС в Черниговской и Харьковской областях. В Николаевке Сумской области на воздух взлетел склад с беспилотниками большой дальности. В портах Одесса, Измаил, Николаев разгромлена инфраструктура, которую использовали для хранения горючего и военных грузов. В порту Николаева взорваны сухогруз и 2 буксира. Тем временем российские бойцы уверенно наступают на Константиновском направлении в ДНР. Военные выбили противника из Осыкова и начали бои за Алексеево-Дружковку под Константиновкой. Об этом ТАСС сообщил осведомленный источник в силовых структурах. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр» за прошедшие сутки превысили 400 военных. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
15: Нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных штурмовой бригад, бригады морской пехоты ВСУ и 2 бригад Национальной гвардии в районах Дружковки, Доброполя, Новониколаевки, Новотроицкого, Новогригоровки, Светлого и Рубежного. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» общевойсковыми подразделениями и войсками беспилотных систем уничтожено до 410 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 6 автомобилей и орудия полевой артиллерии.
14: На Запорожье бойцы практически зачистили северный берег реки Верхняя Терса. Тем самым готовится плацдарм для дальнейшего продвижения вглубь обороны противника. Об этом рассказали источники в силовых структурах. По другим новостям, финансовая и экономическая ситуация в России остается стабильной. Об этом заявила по итогам минувшего заседания глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Финансист объяснила решение Совета директоров понизить в очередной раз ключевую ставку стабилизационными мерами, которые принимает правительство на фоне неспокойной ситуации на топливном рынке.
16: Наблюдаем ускорение темпов роста цен, мы рассматриваем как временное. Наши оценки устойчивых показателей инфляции по-прежнему находятся в диапазоне 4-5%. Мы учли, что инфляционные ожидания населения значительно выросли в июле в ответ на события на топливном рынке, что может создавать вторичные эффекты для инфляции. В связи с этим и с учетом более стимулирующего бюджета смягчение денежно-кредитной политики должно быть более плавным.
14: Напомню, накануне регулятор понизил еще на 0,25 пункта ключевую ставку до 14% годовых и при этом повысил прогноз по инфляции в текущем году с 4,5-5,5% до 6-7%. Гаражную амнистию продлили еще на 5 лет. Соответствующий законопроект одобрили в Совете Федерации. Напомню, механизм позволяет гражданам в упрощенном порядке зарегистрировать право собственности на капитальные гаражи и участки под ними. В большинстве случаев земля предоставляется бесплатно. Как пояснил сенатор Александр Нарулин, упрощенный порядок касается гаражей, которые появились до введения в действие градостроительного кодекса и расположены на государственных или муниципальных землях. По оценкам парламентариев, в ближайшее время порядка 500 000 гаражей смогут оформить в собственность. Вербовщики детей сменили тактику. На смену обещаниям золотых гор пришли угрозы и обман. Об этом РИА Новости рассказал руководитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России Виталий Саксин. Еще недавно основной приманкой преступников были легкие и большие деньги, за которые подростки соглашались совершать диверсии. Однако сейчас злоумышленники отказываются платить вознаграждение и оказывают психологическое давление под угрозой уголовной ответственности самому ребенку и его родителям. Основным источником вербовки, по словам Саксина, остаются соцсети, мессенджеры и онлайн-игры. Причем большая часть преступлений совершается под воздействием интернет-ресурсов Украины и стран Балтии. Семь подростков Карачаева-Черкесии стали фигурантами уголовного дела об избиении сверстников. Об этом сообщили ТАСС в Республиканском управлении Следственного комитета. О нападениях следователи узнали из интернет-мониторинга. Подростки под надуманным предлогом провоцировали конфликты и избивали других детей в школе и на улицах. Все происходящее они снимали на телефон и выкладывали в соцсети. Известно как минимум о троих пострадавших. Всем фигурантам предъявлено обвинение по статье «Хулиганство». США призвали американцев из-за эскалации отказаться от поездок на Ближний Восток. Об этом говорится в сообщении посольства Соединенных Штатов в Иордании. Находящихся в регионе американцев просят проявлять бдительность и быть готовыми к отмене рейсов, сообщает российская газета. Напомним, уже почти две недели США и Иран на ежедневной основе обмениваются ударами. При этом атакам подвергаются не только военные цели, но и объекты гражданской инфраструктуры, такие как дороги, мосты, водочистные сооружения и опреснительные установки в Иране и союзных США странах Ближнего Востока. Накануне президент США Дональд Трамп в интервью порталу Axios заявил, что всерьез рассматривает возможность возобновления широкомасштабных боевых действий против Ирана, интенсивность которых превзойдет операцию «Эпическая ярость». Часть Закавказья осталась без света. Электричества снова нет в Грузии и Абхазии. Об этом сообщило агентство «Спутник». В Тбилиси остановились поезда, не ходит метро. Накануне Министерство энергетики Абхазии назвало причиной отключения электричества неполадки на Ингурской ГЭС, которая находится на границе с Грузией. Она питает электроэнергией оба государства. И вернемся в Россию. Неделя панд стартовала в московском зоопарке. Гостей ждет серия праздничных мероприятий, приуроченных ко дням рождения любимцев публики Дин-Дин и Жуи. Неделя откроется сегодня красочным фестивалем «Азия» в московском зоопарке, а затем посетителей ждут поздравления именинников, а завершится праздник насыщенной программой выходного дня для всей семьи. Посетить неделю панд можно по стандартному входному билету, но для участия в лекциях и экскурсиях, а также посещения кинопоказов требуется предварительная регистрация через сервис «Мосбилет». В Москве пройдет второй ночной велофестиваль. Для участия в нем желающим необходимо предварительно зарегистрироваться. Массовый заезд пройдет 1 августа по Садовому кольцу. Организаторы вновь предлагают участникам проехать по вечернему центру города без автомобиля, пишет афиша «Дейли». Старт и финиш разместятся на Зубовской улице, а длина маршрута составит 16 километров. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
17: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. «Зенит» – главный фаворит в борьбе за титул в российской футбольной премьер-лиге в новом сезоне. Такой прогноз сделал статистический сервис «Оптоспортс». Шансы клуба из Санкт-Петербурга сохранить звание чемпиона оцениваются почти в 45%. Второе место в списке фаворитов у «Краснодара» – 25%, а третья позиция у «Спартака» – 11%. По расчетам суперкомпьютера, основными кандидатами на вылет из премьер-лиги по итогам сезона являются «Факел» и «Акрон». ЦСКА обыграл «Балтику» со счетом 2-1 в стартовом матче нового сезона российской футбольной премьер-лиги. Калининградцы открыли счет уже на первой минуте после точного удара Чинансо Афора. На 33-й минуте игрок «Балтики» Эдуардо Андерсон отправил мяч в собственные ворота, а победу ЦСКА спустя 3 минуты принес Кирилл Глебов. Первый тур в российской футбольной премьер-лиге продолжится сегодня. В 14 часов московская «Динамо» примет крылья «Советов». В 16:15 начнется встреча «Акрона» и «Зенита». В 18:30 «Факел» сыграет с махачкалинским «Динамо». А в 20 часов 45 минут стартует противостояние «Спартака» и «Родины». «Фламенго» заинтересовался нападающим «Зенита» Луисом Энрике. Клуб из Санкт-Петербурга готов расстаться с футболистом за 40 миллионов евро. Бразильцы считают эту сумму слишком высокой и намерены предложить «Зениту» 20 миллионов, а также включить в сделку бывшего игрока московского «Динамо» и ЦСКА Хорхе Караскале или одного из своих молодых футболистов. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
5: Погода.
14: В Хабаровске сегодня 28-30 градусов, в Челябинске 29-31, в Омске 24-26, в Мурманске 17-19, вечером пройдет небольшой дождь, в Иркутске 26-28, в Перми сегодня 27-29, временами ожидаются дожди. В Казани 31-33 градуса, в Самаре 32-34, в Ярославле сегодня 20-22, временами дожди с грозами. В Воронеже 22-24 градуса. В Сочи сегодня 27-29. Временами пройдут осадки. В Санкт-Петербурге днем местами ожидается кратковременный дождь. Температура составит 22-24 градуса. В Москве временами пройдут осадки. Днем 18-20. Сейчас в столице 20 градусов. Ветер северо-восточный. Атмосферное давление немного ниже нормы.
5: Театр у микрофона представляет.
18: Могу я хотя бы узнать, куда меня ведут?
19: Тут недалеко стена и остатки башни. От крепости остались.
5: Оранжевый портрет с крапинками. Литературный сериал по одноименному произведению Владислава Крапивина.
18: Фадейка! Где ты? Где ты?
20: Ох, как тихо, до звона. Это так звенит ужас.
5: Что, если невозможное возможно? А детская фантазия не просто выдумка, а ключ к удивительному миру открытий.
20: Ты что, хочешь сказать, что в самом деле первый раз туда полез?
19: Конечно. Там до меня никто не был. Не веришь?
20: Наверное, не очень верю.
5: История о необычной встрече, настоящей дружбе и вере в чудо.
19: А может, я по очереди буду всеми? Каждым человеком. Вселенная ведь бесконечна. У нее времени сколько хочешь. Я успею.
5: Оранжевый портрет с крапинками. Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
21: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
5: «Куда пойти в Москве?» по вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM.
13: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
22: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
23: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
13: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».

0: Продолжаем наше хорошее начало. Здравствуйте все, кто к нам присоединился только что. И по сложившейся традиции, приятного аппетита тем, кто сейчас за большим семейным столом. На календаре суббота, 25 июля. В студии Вадим Тихомиров.
1: И Дмитрий Шлапков. Здравствуйте. И в этом часе
0: проведем юридическую консультацию и выясним, что ждет тех, кто уклоняется от выплаты кредитов. Насколько это неблагодарное и довольно опасное дело.
1: Попробуем решить психологические проблемы, доверившись искусственному интеллекту.
0: А еще возьмемся за уборку и оформление дачных веранд и беседок. Разгребать беспорядок будем по всем правилам.
1: Напомню про платформу «Смотрим», про социальные сети, про мессенджеры. Кстати, номер 8-925-222-9992. Ну и не забываем, что все новости на Вести.ру.
0: Ну а прямо сейчас позвольте пожелать вам хорошего настроения и замечательного начала нового дня.

0: Да, загородный отдых, конечно, это всегда очень хорошо, особенно если туда приезжать регулярно.
1: Да, 8-925-222-99-92, друзья, это телефон нашего прямого эфира, и вы можете по нему нам дозвониться, передать свое сообщение, и, конечно же, рассказывайте о том, о той теме, которую нам задала вот эта песня в исполнении Любаши. Конечно же, о загородном отдыхе, о вашей даче, о том, как вы благоустроили свой дачный участок, будет нам, конечно же, интересно.
0: Единственное, я, честно говоря, никак не могу понять только одного. Зачем люди строят стационарные бассейны на дачном участке?
1: Ну, стационарные я давно уже не помню и не видел, кроме тех, которые входят в премиум-сегмент. Вот, а люди в основном ставят сборно-разборные
0: сейчас бассейны. Да, сейчас сборно-разборные, но некоторые до сих пор копают землю, прикинь.
1: Ну, ради бога, если им так нравится. Может быть, они рассчитывают завтра не продавать дачу, поэтому будущее, да. Но, вот, тем не менее.
0: И еще, конечно, меня очень радует это гамаки. В последнее время стало очень популярно на дачных участках.
1: А мне неудобно в них всегда. Прогибаешься как знак вопроса. Вот, и очень как-то переворачиваться даже неудобно. А уж слезать, так вообще он из-под тебя пинг и уходит.
0: Ну что ж, друзья, кстати, тут типа что сообщение, Димочка.
1: Так,
0: спасибо что? За арктическую библиотеку.
1: А, пожалуйста, пожалуйста, да. Ради бога. Но не только мне, конечно же, очень большую работу проделал главный редактор радиостанции «Пурга», который, вы знаете, уже находится на Чукотке, Дмитрий Кувшинчиков, его зовут, человек, который в свое время начинал работать в детской редакции «Радио России».
0: Да ладно?
1: Да, с господином Кири. Они вместе создавали детские программы. И Дмитрий очень большой специалист. У него очень много специализированных профессиональных наград. И он лауреат и «Радио Мани», и премии Попова, и чего только у него нету за плечами. И вот в свое время, где-то лет 5 назад, он решился, плюнул на все и поехал на Чукотку поднимать, там, скажем так, престиж местных радиостанций, что у него с блеском и с успехом удается.
0: А я недавно прогулялся, зашел магазин на Ленинградском проспекте, и вдруг все продавцы начинают петь «Радио няня, радио няня». Думаю, что такое? Оборачиваюсь, Кирик заходит в магазин. Они его все так любят, все так знают.
1: Да, но надо сказать, что вы территориальные соседи.
0: Ну да, да, да.
1: Чтобы люди понимали, что вы не просто так случайно в большом городе, в котором проживает 12 миллионов как минимум.
0: Но меня это очень порадовало.
1: Прогуливается ежедневно, да. И вот они встретились наконец-то. Ну что ж поделать. Да, идем дальше, друзья. Никогда не ходите на Россию. На любую вашу здравую мысль русский человек ответит своей непредсказуемой выдумкой. Канцлер Германии Отто Бисмарк. Это так или почти так было сказано почти 150 лет назад, но как будто сегодня. Судите сами, житель Сургута задолжал банку 130 тысяч рублей и придумал план. Он записал в банковских документах свою фамилию задом наперед, а имя и отчество поменял местами. В итоге вместо Полешко И.А. получилось Окшелоп А. И.
0: Сначала взыскатели приняли его за умершего и обратились в суд, чтобы перевести долг на наследников. Но позже обман раскрылся, и мужчину обязали вернуть всю сумму.
1: И этот случай не единичен. На какие еще ухищрения идут россияне, чтобы не платить по кредитам? И какое наказание им за это может грозить? Узнаем у юриста Артура Каримова. Артур, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Артур.
2: Да, коллеги, здравствуйте.
0: Артур, у меня первый вопрос связан как раз пока не с кредитами, да, которые просрочены, а кредитами, которые люди берут. Скажите, а как так получается? Человек набрал кучу кредитов, приходит в следующий банк, ему там совершенно спокойно дают, хотя у него плохая кредитная история. И кто здесь виноват?
2: Вы знаете, ну, скорее всего...

0: в банковской системе очень плохо проходит скоринг, да, как бы, либо существуют какие-то договорные ситуации,
1: даже так.
0: Когда, да, да, иногда такое присутствует. У нас сейчас, кстати, началась практика по раскрыванию вот таких вот злодеяний, да, и до уголовных дел. Поэтому как бы сейчас начались уже проверки по факту предоставления ложных документов, подложных справок, и, соответственно, все это начинают с пометкой, там есть статья Уголовного кодекса с пометкой «К», это кредит.
1: Хорошо. Артур, да подскажите, пожалуйста, я вот конкретно этого случая, связанного с гражданином Полешко, как так получается, что человек может где-то что-то записать, но при этом же там стоит его подпись, но должна стоять и подпись работника и сотрудника банка? Как же они пропускают подобные вещи? И насколько легко обмануть и компьютерную систему банка, и самого банковского работника?
0: Ну, смотрите... Опять-таки, да, мы не забываем, что есть, конечно, некоторые проволочки в электронной системе. Вот. И вот ненадежные сотрудники банка, да, кто имеет какой-то умысел или сговор, они пытаются всячески их обмануть. Ведь посмотрите, вообще до каких-то... закручивание гаек. Раньше была система вообще такая, что и БКИ не всегда банк отправлял информацию и выяснял, насколько загруженность и насколько у человека проблема с кредитами. Вот. Сейчас это, конечно, налаживается, да, и перепроверяют, и скоренько, вот, но тем не менее существует ряд организаций, которые где-то как-то пишут «помогу сделать кредит», соответственно, существуют какие-то внутренние договоренности. Но это должна разбираться служба безопасности банка для того, чтобы перепроверять и
1: показывать. Артур, а скажите, вот те рекламы, которые я постоянно вижу в газетах и на столбах, о том, что помогу избежать кредитов. Что это такое и почему это возможно?
0: Избежать кредитов?
1: Ну, не избежать, да. как-то формулировка типа того, что помогу вам избавиться от... Ну, не избавиться, как-то вот...
2: Погасить.
1: Да, типа, быть, вот, в общем...
0: Ну, смотрите, это, наверное, больше маркетинговый ход,
2: я
0: когда помогу, да, помогу там
1: реструктуризировать. Вот.
0: Да. Да, реструктуризировать. Это, скорее всего, просто маркетинговый ход, когда к себе затягивают, а потом говорят, что вы можете подать на банкротство и помогают в процедуре банкротства.
1: А скажите, а банкротство – это вообще эффективный метод сбежать от кредитов?
0: Вы знаете, опять-таки, банкротство не дает полностью гарантию избежания кредитов, потому что кредиты бывают разные, вплоть до ипотечного кредитования. Поэтому все, что банкротством и с конкурсным управляющим, арбитражным управляющим, это, естественно, да, как бы дает какой-то глоток свежего воздуха. Но, опять-таки, это надо делать у квалифицированных юристов, и также обращаться в МФЦ для того, чтобы они дали разъяснение, на какие суммы и в каких случаях можно предоставить.
1: И еще один маленький вопрос. Скажите, а если, например, я, ну не я, там женщина уходит в декретный отпуск, она может, скажем так, устроить себе каникулы кредитные по этому поводу?
0: Да, каникулы разрешаются и допускаются, если банк пойдет на меру уступки. Пишется заявление, и, естественно...
1: Ну, вот декретный отпуск, это, скажем так, это основание?
0: Да, это может быть основание для того, чтобы написать заявление и попробовать либо реструктуризацию, либо отсрочку платежа.
1: А если серьезная болезнь, извини, Дим?
0: Все зависит от степени болезни. Опять-таки, если это болезнь, которая предусматривает, допустим, рак... Все зависит от стадии. Соответственно, я знаю случаи, когда человек болел вот такой вот болезнью и лечился, и на период лечения приостанавливали кредиты и давали отсрочку.
1: Артур, подскажите, вот я человек старой советской системы и всегда понимаю только одно. Часто получаю звонки от мошенников, которые говорят, что на ваше имя планируется, там вот есть такая-то, значит, движуха, что на ваше имя хотят взять кредит. Я их посылаю по известному адресу по одной простой причине. Я нигде не расписывался. Это действительно так, что если нет вашей росписи, пусть идут все лесом. Потому что никто ничего не может сделать, если вы нигде не расписывались. Или я чего-то не знаю.
0: Нет, все правильно вы говорите, да. Сейчас процедура взятия кредита, она усложнилась. Банки более тщательно начали проверять. Естественно, если нету своей личной подписи, которая доказывает факт взятия кредита, вы можете любые кредитные нагрузки оспорить, доказав, что это не вы расписываете, что это было взято путем мошенничества. Также, если нужно оградить себя от таких вот негодяйских...
2: Но это сам запрет, да.
0: Да, поставить самозапрет через госуслуги и все. И
2: как скажите, а если вас вскрыли на госуслугах, могут ли мошенники взять с помощью этого аккаунта кредит?
1: Вскрыть это одно, другое дело, если ты повелся у них на поводу, пошел и запаниковал, и начал продолжать какие-то движения вместе с ними.
0: Вы тут знаете, надо срочно идти в МФЦ. Тоже прогрессируют, и вот будем говорить так, что статистика мошеннических операции, она тоже не стоит на месте. Они придумывают новые
2: технологии. Да. В общем, надо быть бдительным. Все, спасибо очень большое, Артур.
1: Артур, спасибо вам огромное. Юрист Артур Каримов разъяснял нам некоторые нюансы, связанные с кредитами.

0: 28 июля – самая романтичная премьера лета. Концерт «Истории любви» от «Люмисфера» в Зеленом театре ВДНХ. В свете 8000 свечей под открытым небом прозвучат хиты из мюзиклов «Призрак оперы», «Бал вампиров» и «Нотр-Дам де Пари» в исполнении звезд музыкального театра Ивана Ожогина и Натальи Быстровой. Подробности на сайте lumisfera.show.
1: Мороженое, чипсы.
2: Таких дедушек не бывает.
3: Отец твоего отца.
4: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
2: Нам надо их помирить.
4: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». Уже в кино.
5: 6+.
6: По вопросам информационного сотрудничества обращайтесь по телефону 8 495 739 30 23.

0: А я говорю, роса говорю. Она говорит, мокро. А я говорю, краса говорю. Она говорит, блекла.
1: Гляди, говорю, луна говорю. И звездочки словно крошки. Она говорит, то лампа горит. И вьются над ней мошки.

0: я говорю, тебе пропою все песни свои, слушай.
1: Она говорит, я их не люблю, от песен болят уши.
2: А я говорю, ты с кем говорю, от счастья любви таешь. Она говорит, да что говорить, ты сам говоришь.

0: я говорю, тебя не держу, мне нет до тебя дела. Она говорит, да ты погляжу, в речах своих стал смел.
1: А я говорю, прощай, говорю, такое мое слово. Она говорит, постой, говори, давай, говори, снова.
0: Тогда говорю, роса, говорю, она говорит, мокро. Опять говорю, краса, говорю, она говорит, блёк.

0: В последнее время социологи заметили неожиданную тенденцию. Люди все больше и больше начинают доверять искусственному интеллекту то, о чем порой не говорят ни с близкими, ни с психологами.
1: А что, все правильно? Чат-бот не осуждает, не перебивает, доступен в любое время. А проговаривание, переживание помогают упорядочить мысли и снижает напряжение.
0: Но принесет ли это облегчение и поможет ли решить проблемы? Вот это большой вопрос. И мы его адресуем психологу Любови Наумовой. Любовь, здравствуйте.
1: Здравствуй, Любовь.
2: Всем свободного доброго утра.
1: Спасибо большое. Любовь, скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что сейчас ИИ практически становится вашими конкурентами в борьбе за тревожных...
0: За клиентов.
1: Да, клиентов.
2: Ну, здесь такой спорный вопрос. Почему? Потому что, во-первых, да, человеку всегда важно быть услышанным. Ага. Раньше люди шли близким, к друзьям, к подругам. Вот, потом появились психологи.
1: Да.
2: И сейчас, да, появилась еще одна такая возможность, как нейросеть. Она доступна у нас, конечно же, в любое время. Не нужно ждать записи, подстраиваться, платить денег.
1: Вот, Любовь, человеку... в первую очередь денег.
2: Да, ну смотрите, да, смотрите, здесь иногда человеку становится, да, вот тяжело ночью со своими, ну, да, мыслями, когда рота тараканов начинает активничать, то самое главное, вот этот момент, нельзя оставаться один на один со своими мыслями.
1: Ага.
2: Вот. И еще тут есть такая важная причинка, что нейросеть не осуждает. Она вам не скажет, да, вы виноваты, перестаньте, ну, да, себя жалеть, возьмите себя в руки, соберись тряпкой. И вот именно этот страх осуждения, вот он мешает человеку иногда говорить о своих чувствах. Но вот здесь важный момент, что сама нейросеть, она не помогает. Она учит человека хотя бы начинать говорить о своих переживаниях.
1: И ну, эта проблема, мере, да.
2: Да-да-да. Потому что такая проблема живет в голове, и она, кажется, вот если ситуация произошла, она огромная, она запутанная, она нерешаемая. И вот как только человек начинает свои мысли переводить в слова, вроде появляется ясность. А вот, ну, да, как,
1: ну,
2: мы,
1: да,
2: что-то мы замечали, что-то такое масштабное, мы думали, оно неразрешимое. Вот, поэтому вот нейросеть, это, знаете, как вот раньше был бумажный дневник.
1: Ну, да,
2: дорогой,
1: да, да,
2: дневник, да. И вот сейчас нейросеть именно... занялась вот эти саморефлексии и вот этим вот дневником. Но если заменить все-таки, она не может, потому что психолог работает не только со словами. Он видит интонацию, да, он видит эмоцию, реакцию человека. Очень часто человек, рассказывая о проблеме, находится совершенно в другом состоянии, да, когда он передает словами. А вот это невозможно увидеть, когда ты только считаешь текст.
0: Mm-hmm. Знаете, я вот вы сейчас говорите, я вспоминаю рекламу, которая по телевидению совсем недавно шла. С человеком соедините.
1: А, да,
0: с,
1: да,
0: человеком,
1: да,
0: соедините. Да, потому что с роботом разговаривать абсолютно неудобно. Ой, все равно, ой, понимаешь его бездушие.
1: Любовь, а с другой стороны, а вы не хотели бы создать, например, своего цифрового двойника? Чтобы люди, например, могли в любое время обратиться к вам, но, как говорится, вас не беспокоя.
2: Вы знаете, конечно же, я тоже проходила эту практику, у меня был цифровой двойник, он рассказывал, люди сразу же это считали и сказали, нет, Любовь, верни себя настоящим в моменте касания, правда, все сказали, не надо, вот когда говорила ты, это было, ну, тот же самый текст, как бы, да,
1: ну,
2: даже,
1: да,
2: моя,
1: да,
2: картинка,
1: да, да,
2: нет, нет, еще раз нет. И еще, смотрите, тоже такой момент, что... А, кроме того, когда человек переживает тяжелую утрату, длительную какую-то тревогу, депрессию затяжную, угу, психологические травмы, вот здесь нужна будет по-любому помощь специалиста, потому что нейросеть, она не несет ответственности, да, за состояние человека, а полноценную психологическую, терапевтическую, медикаментозную работу уже даст специалист.
1: Слушай, Любовь, я понимаю, что это вопрос не к вам, но вы знаете, что вот это и ударять не только по вам, по психологам, но и по священникам, оказывается, появились христианские консультирования, чат-боты.
2: Угу. Вот это вот, правда, первый раз от вас сейчас слышу. Такого,
1: да,
2: я даже не слышала.
1: Представляете, то есть я понимаю, что ИИ просто практически оккупируют нашу территорию.
2: Ну, всему должно быть, я всегда говорю, всему должна быть мера. И всегда человеческое общение никто никогда не отменял и не отменит.
0: Люб, подскажите, пожалуйста, вот, может быть, вы знаете, люди исповедуются нейросетям. Но, предположим, какой-нибудь маньяк, там, серийный убийца исповедуется нейросетям, прекрасно понимая, что он разговаривает с бездушной машиной. А не может ли эта бездушная машина вычислить, что на том конце провода преступник, и потом не выложить это туда, куда надо?
2: Тайные исповеди. Да, я такого не знаю, но меня тоже, знаете, что насторожило, я тоже так же работаю с нейросетями, и когда задаю какому-нибудь вопрос, он говорит, а помнишь, ты вот спрашивала, это было очень давно, и меня это, конечно, настораживает. У меня круглые глаза, я говорю, так, вы же где-то из памяти, ну, надо это помнить.
1: Любовь, вот слушай, еще один маленький вопрос. А не может ли произойти такое? Я, например, исповедовался и в своих, ну, скажем так, ну не преступлениях, а каких-то там, не знаю...
0: деяниях.
1: Да, деяниях.
2: Ага.
1: А потом это и взяла, и слила это все.
0: Вот-вот, о чем я и говорю.
1: Да.
0: Вот о чем я и говорю.
1: И слила это, ладно, там в прокуратуру, бог с ним, как говорится, ничего такого криминального. А слила это
0: прям... сеть.
1: В сеть, да.
2: Вот поэтому, да, есть у меня такие мысли, честно, поэтому не надо сильно так исповедоваться, и то, что прям вот ты боишься, что это будет доступно, вот лучше с человеком наедине, у которого есть, да, профессиональная тайна, который этого никогда не выдаст.
0: Знаете, я дочери всегда говорю, я говорю, ты знаешь, говорю, наказывают не за то, что ты совершила, наказывают за то, что ты попалась. Вот, поэтому поменьше выкладывайте то, что вы там творите и совершаете, если не уверены в правоте своей.
1: И все-таки я правильно понимаю, Любовь, что все-таки иногда эти чат-боты помогают, особенно когда надо купировать что-то быстро. Ну, проблему какую-то.
2: Да, да. Вот самая главная мысль, которую вот хотела, да, донести, что нейросеть может помочь человеку начать разговор само собой. Саморефлексия – это хорошая вещь. Но вот какие-то глубокие изменения происходят именно тогда, когда появляется в разговоре другой человек. Будь то психолог или человек, который там, да, виноват в какой-то ситуации, ты хочешь с ним поговорить.
1: Люба, ну и напоследок, скажи, просто как профессиональный психолог, а можно человека изменить? Или как раз он будет постоянно наступать на одни и те же грабли?
2: А, можно, если у него будет желание. Только с его желанием человек изменится. Если этого желания нет, то изменить человека невозможно.
0: Вот я всегда, когда у нас на связи психолог, я всегда думаю, сейчас будет говорить о том, что у человека подопытного должно быть желание. И второе, когда всегда психологи говорят, это надо договариваться друг с другом. Надо договариваться друг с другом.
1: Договариваться, это сложноватенько.
2: Договариваться на добровольных началах.
0: Да, да, да.
2: Добровольно идет договариваться, тогда результат будет.
0: Да, Люб, спасибо вам огромное. Согласимся. Психолог Любовь Наумова, друзья, сегодня была вместе с нами. Ну и вы знаете, мы приняли решение, что поменьше надо разговаривать с тем, у кого не приветствуется душа.

0: Государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Однажды Маракушев вышел из ресторана под утро в нетрезвом виде, нанял всех извозчиков, разделся догола, раздал им вещи своего гардероба. И в этот процессе впереди голый Маракушев, сзади извозчики везут его вещи, а городовые в это время отдают ему честь.
2: Я Марина Кирьянова. На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска.
1: Было найдено 18 пудов золота в слитках.
2: Городские легенды оживают на частоте 89,1 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
4: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны.
5: На правах рекламы.
6: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Программу представляет ООО «Дурвита», Москва, улица Полковая, дом 3, строение 3, этаж 3, офис 306, ОГРН 116-774-613-1365. В гостях у нас хорошо знакомый многим специалист, один из самых опытных экспертов в области здоровья на Радио России, Андрей Максимович Левинский. Здравствуйте, Андрей Максимович.
7: Здравствуйте, здравствуйте.
6: Я очень рад вас видеть вновь и с нетерпением жду от вас новых интересных и полезных советов, как и тысячи наших слушателей.
7: Всегда приятно сюда приходить и понимать, что у тебя есть возможность, да, по-настоящему помогать людям и делать их жизнь легче. И сегодня я хочу действительно дать нашим слушателям несколько важных советов о том, как поддержать зрение.
6: Вот тема вот действительно очень актуальна. Это подтверждают сотни писем и сообщений, которые приходят на наше радио. В настоящее время открыта горячая линия, на которую каждый может обратиться и задать свой вопрос на тему поддержки органов зрения. 8 800 533 3020. Звоните, оставляйте свои вопросы, и самые интересные из них мы зачитаем в нашем эфире сегодня. 8 800 533 3020. Ну, а я, воспользовавшись моментом, задам вам пока несколько своих вопросов.
7: Но я с удовольствием на них отвечу.
6: Вот смотрите, по статистике Всемирной организации здравоохранения лишь 5% населения после 70 лет сохраняет нормальное зрение. Причем с каждым годом вот этот процент все ниже. Вот почему так происходит?
7: Увы, на данный момент действительно статистика печальна. Но как специалист я точно могу вам сказать, что эта ситуация временна. Потому что сейчас почти каждый день появляются новые способы и технологии поддержки зрения. Правда, увы, пока они доходят до тех, кто в них нуждается, не так быстро, как, например, хотелось бы.
6: Ну, то есть вся проблема в доступности современных способов поддержки.
7: Да, ну и она решаема. Если помните, то когда-то лишь единицам были доступны телевизоры, да, мобильные телефоны, компьютеры. Но мир же меняется. Сейчас это все никакая уже не роскошь. Это обычные средства связи и развлечения. То есть они есть, ну, практически в каждом доме. И вот ровно то же самое после нашего эфира произойдет и в суперсовременных технологиях поддержки зрения. И особую гордость у меня вызывает то, что именно наши российские специалисты сделали огромный шаг для того, чтобы любой человек, вне зависимости от возраста, смог сказать: «У меня хорошее зрение, я все вижу». Я рад представить нашим слушателям удивительную отечественную разработку «Бальзам доктор Хорышев для зрения», который, я уверен, очень скоро покорит весь мир и станет такой же естественной частью рациона, как любые другие полезные, популярные продукты. Пока же только слушатели Радио России сегодня смогут получить сразу два флакона «Бальзама доктор Хорышев для зрения» в подарок и скидку 20%. 8 800 533 3020. 8 800 533 3020. Предложение действует в течение эфира и час после него. Звоните уже сейчас, потому что пока бальзам доктор Хорышев для зрения выпущен ограниченной партией. Но уже очень скоро многие узнают, что это настоящий прорыв в области здорового питания для зрения и начнут приобретать его себе и своим близким. 8 800 533 30-20. Не является БАД, не является лекарством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
6: Ну вот расскажите подробнее о том, как действует бальзам доктор Хорошев для зрения.
7: А для начала я хочу отметить, что бальзам доктор Хорошев для зрения – это целый комплекс из природных, натуральных компонентов, которые, действуя сообща, создают прочную основу для долгосрочной поддержки зрения. О каждом из них я расскажу по порядку. Самый главный компонент бальзама – это побеги черники, очанка трава и кипрей трава. Главная задача этих компонентов – регулировать работу соединительной ткани эпителиальных клеток роговицы глаза, поддерживать обменные функции между клетками и сохранять метаболические процессы. То есть, благодаря бальзаму доктор Хорошев, клетки роговицы глаза, которые отвечают за преломление света, могут быстрее и больше получать питательных веществ, взаимодействовать друг с другом, ну и, наконец, быстрее избавляться от лишних, ненужных, токсичных продуктов собственной жизнедеятельности. Черника, очанка и кипрей обладают антиоксидантными свойствами, благодаря чему свет попадает на чистую, ничем не замутненную роговицу. А это первый и один из самых важных шагов по комплексной поддержке зрения. Я напомню номер телефона, по которому наши опытные специалисты подробно вам расскажут о действии бальзама доктор Хорошев, а также дадут детальную информацию о способах его применения. Вот этот телефон, он бесплатный, 8 800 533 3020. Еще раз повторяю, 8 800 533 3020.
6: А что еще входит в состав бальзама, доктор Хорошев?
7: Да, помимо экстрактов очанки черники, в состав бальзама входят и другие удивительные по своим свойствам вещества, например, лобазник, крапива, шиповник и чабрец. Это, знаете, такая настоящая команда для наших глаз. Это мощная команда натуральных биорегуляторов, которая создана с применением самых высоких технологий. Вместе лобазник, крапива, шиповник и чабрец воздействуют на клеточную структуру нашей главной биологической линзы. Самой сложной части, возможно, всего человеческого организма – это хрусталик, конечно же. Их задача – создать условия, чтобы клетки хрусталика проводили самоочищение. То есть, если говорить простым языком, благодаря этим компонентам бальзам доктор Хорошев для зрения способствует гигиене клеточных структур хрусталика, осуществляя поддержку этого важного органа. И я еще раз подчеркну, что все это происходит абсолютно естественным путем, без вмешательства химии, токсичных веществ, а это значит, что для клеток хрусталика создаются все условия, чтобы и в дальнейшем, уже после приема использования бальзама, процесс самоочищения был налажен и протекал как можно дольше. Итак, звоните 8 800 533 3020, 8 800 533 3020. Я напоминаю, что при заказе во время эфира и в течение часа после него вы сможете получить 2 флакона бальзама в подарок и 20% скидку. Но это еще не все. Особое внимание мне бы хотелось уделить еще одному элементу в составе бальзама. Это бета-каротин. Именно он оказывает особое влияние на функции сетчатки глаза. Как известно, сетчатка глаза отвечает за зрительное восприятие, и с ее помощью человек может видеть, различать предметы даже при самом слабом освещении. А бета-каротин регулирует биохимические свойства сетчатки, благодаря чему поддерживается ее работоспособность и восприимчивость к световым сигналам. А это очень важно для того, чтобы максимально долго сохранять и заботиться о своем зрении. Поэтому, дорогие слушатели, если вы хотите, чтобы зрение было вашим сильным местом, если вы хотите воспринимать информацию о мире в полном, максимальном объеме, чтобы ничего не ускользало от вашего взора, не откладывайте обращение к нашим специалистам. Звоните по номеру 8 800 533 3020 и узнавайте о новом продукте для поддержки зрения – бальзаме доктор Хорошев. Повторю этот номер 8 800 533 3020. И напоминаю, что до окончания 20% скидки на бальзам остается чуть больше часа, так что звоните прямо сейчас, чтобы получить скидку и 2 флакона в подарок, пока бальзам есть в наличии.
6: Я еще раз напомню, что по номеру 8 800 533 3020 вы можете направлять свои вопросы непосредственно в нашу передачу на Радио России. И даже если ваш вопрос не прозвучал в эфире, не сомневайтесь, ни одно из обращений не останется без ответов. И вот я пока зачитаю несколько самых интересных вопросов от наших слушателей. Спрашивает Антонина Петровна Зыкова из Ростова-на-Дону. Здравствуй, любимое радио. Очень люблю передачи с участием Андрея Максимовича. Всегда дело, говорит. Я уже слышала о бальзаме «Доктор Хорошев» для зрения. Немало хороших отзывов, но не могу найти его в аптеке. Можно ли его где-то приобрести в аптеке в Ростове-на-Дону? И где лучше цена на него?
7: Дорогая Антонина Петровна, ни в Ростове-на-Дону, ни в каком-либо другом городе бальзам «Доктор Хорошев» для зрения вы не встретите. Все дело в том, что выпускается он ограниченной партией. Это эксклюзивная продукция, которую вы получаете непосредственно от производителя, минуя аптечную сеть, где очень много подделок, к сожалению. А самая лучшая цена на него по телефону 8 800 533 3020. И если вы позвоните прямо сейчас, то сможете приобрести его еще дешевле, с 20% скидкой. Кроме скидки, каждый, кто сделал заказ, получит 2 флакона бальзама в подарок.
6: Вот еще один вопрос из Брянской области от слушательницы Татьяны. Скажите, а если пользоваться этим бальзамом, можно ли отменить остальные лекарства? Как он с ними взаимодействует?
7: Кстати, частый вопрос. А бальзам «Доктор Хорошев» для зрения не является лекарством или БАДом. В первую очередь, это продукт питания, который поддерживает функции органов зрения. Поэтому отменять выписанные врачом лекарства не нужно. Делается это только по назначению специалиста. Это как раз тот случай, когда современные технологии дополняют все то, что дала нам матушка природа. Ну, а мы с удовольствием дополним наш эфир ответами на ваши вопросы, которые вы продолжаете задавать по телефону 8 800 533 3020, 8 800 533 3020. Звонок бесплатный, а все, кто позвонят в течение часа, получат 2 флакона бальзама «Доктор Хорошев» в подарок и 20% скидку. И еще раз телефон 8 800 533 3020.
6: Ну что ж, Андрей Максимович, напоследок расскажите, как применять бальзам «Доктор Хорошев».
7: Очень просто. Пейте его по 2 чайных ложки с чаем или просто так. Ничего не надо закапывать в глаза, испытывая при этом дискомфорт, да, или ждать специального времени для приема. Нет, бальзам «Доктор Хорошев» для зрения – это целый комплекс бальзамов для поддержки зрения, который комплексно поддерживает 3 самых важных органа глаза – роговицу, хрусталик и сетчатку. С ним вы ничего не упустите из виду, ведь разработчики бальзама в буквальном смысле смотрели на несколько шагов вперед. Они не просто смотрели, они хорошо видели будущее науки о зрении, офтальмологии. И это будущее – комплекс для поддержки всех глазных органов бальзам «Доктор Хорошев» для зрения. Так что звоните скорее, пока можно приобрести бальзам «Доктор Хорошев» с 20% скидкой. Номер, я напомню, 8 800 533 3020, 8 800 533 3020. Это бесплатный номер горячей линии.
6: Андрей Максимович, спасибо вам большое и надеюсь до новых встреч.
7: До свидания, будьте здоровы.
0: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
8: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
9: Ваш внук сбил человека.
10: Зафиксирована попытка смены номера мобильного банка.
9: Сообщаю, что ваш счет заблокирован.
11: Валентина Семеновна, здравствуйте. Это служба безопасности банка. На вас оформлен кредит.
12: Молодой человек, а у нас в деревне на слово не верят.
13: Будь как баба Валя, не дай себя обмануть.
14: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
15: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят – теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться. Это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
16: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
17: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
18: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске 3 порта, а также объекты в 5 районах Украины стали целью вооруженных сил России. Россиянам хотят дать дополнительную неделю отдыха в году. Омск готовится к сегодняшнему визиту Владимира Путина. Подробности далее. Армия России продолжает наносить групповые удары по противнику. Целями российских военных стали объекты в 5 областях Украины – Одесской, Черниговской, Харьковской, Сумской и Николаевской. Вооруженные силы ударили по портам, электроподстанциям, автозаправкам и складам. В частности, уничтожены 2 подстанции и АЗС в Черниговской и Харьковской областях. В Николаевке, Сумской области, на воздух взлетел склад с беспилотниками большой дальности. В портах Одесса, Измаил и Николаев разгромлена инфраструктура, которую использовали для хранения горючего и военного грузов. В порту Николаева взорваны сухогруз и 2 буксира. Тем временем бойцы группировки «Днепр» продвигаются в зоне ответственности в Запорожской области. О суточных потерях противника рассказал начальник пресс-центра группировки Андрей Клинов.
19: В ходе активных боевых действий нанесено огневое поражение формирование механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны в районе Беленького, Орехово и Запасного. Потери ВСУ за сутки составили в живой силе до 70 военнослужащих ВСУ. Подразделение войск беспилотных систем в зоне ответственности группировки уничтожено 15 автомобилей и станции радиоэлектронной борьбы.
18: За минувшую ночь силы ПВО сбили 328 беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны. Украинские дроны сбивали над территориями 22 регионов, включая Московскую область, Республики Чувашия, Мари-Эл, Башкортостан и Калмыкия. Тем временем в Кировской области объявили 3-дневный траур по погибшим в результате ракетного удара. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Соколов. Власти окажут финансовую помощь семьям погибших и пострадавших. Компенсационные выплаты также получат получившие повреждения предприятия. Напомню, минувшим днем ракета попала в один из промышленных объектов Кирова. В результате трагедии погибли 6 человек, более 30 пострадали. Омск готовится к сегодняшнему визиту Владимира Путина. Глава государства приедет сюда после поездки в Иркутск, в котором накануне посетил местный авиазавод. В Омске в эти дни пройдет форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. В нем примет участие казахский коллега Владимира Путина Касым Жомарт Токаев. Мероприятие проводится с 2003 года. Омск становился его площадкой дважды в 2003 и 2019 годах. По заявлениям Кремля, лидеры стран обсудят глобальную логистику, а также проведут двустороннюю встречу по актуальным сферам взаимодействия. Россиянам хотят продлить отпуск. Соответствующим предложением депутаты обратились в правительство. Парламентариев смущают несправедливые, как им кажется, сроки исчисления отдыха, по которым в отпуск включают выходные дни. Авторы поправок предлагают опираться на уже знакомую схему расчета отпуска, в который не входят праздничные дни. Таким образом, корректировка с учетом выходных увеличит ежегодный отдых на неделю с 28 до 35 дней, подсчитали депутаты. Главу Украины ждут на следующей неделе в Соединенных Штатах. Офис Зеленского ведет переговоры с американской стороной по поводу графика для встреч. Об этом утверждают зарубежные СМИ. О чем конкретно будут говорить президенты, доподлинно неизвестно. У Трампа сейчас есть дела поважнее – продумать стратегию дальнейшего развития ситуации на Ближнем Востоке. Накануне глава Белого дома созвал совещание, на котором обсуждалась возможность возобновления широкомасштабных боевых действий против Ирана. Впрочем, решение так и не было принято, признался Трамп. По его словам, есть по крайней мере 2 варианта решения конфликта.
20: Есть военный вариант развития событий. Мы продолжаем действовать так же, как сейчас. Можно даже усилить давление. И уничтожаем все, что у них есть. А есть разумная стратегия – договориться. И они сами этого хотят. Просто я не думаю, что они уже готовы. Порой они не хотят признавать, что стремятся к сделке. Пытаются казаться жесткими парнями. Но на самом деле договориться хотят.
18: Тегеран тем временем обещает мстить за каждого погибшего иранца. Такое заявление сделал командующий Центральным штабом вооруженных сил Исламской Республики. Министр иностранных дел, в свою очередь, отметил, препятствием для мирной сделки является позиция Вашингтона, которая заключается в попытках запугивать и принуждать. Трое детей погибли в автомобильной аварии в Костромской области. Трагедия случилась ночью возле деревни Дудина Кадыйского района. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона. Автомобиль «Нива» выехал на встречку и на полном ходу столкнулся с грузовым автомобилем «Ситрак». В результате ДТП погибли двое взрослых и трое детей, младшему из которых было 5 лет. Свет вернулся к жителям Грузии. О восстановлении электроснабжения в стране после масштабного аварийного отключения сообщает Государственная электросистема Грузии. Напомню, перебои с электричеством в Закавказье начались позапрошлым вечером. В темноту погрузились также жители Абхазии. Накануне Министерство энергетики республики назвало причиной отключения электричества неполадки на Ингурской ГЭС, которая находится на границе с Грузией и питает электроэнергией оба государства. Наша гордость далее. 27 медалей, в том числе 23 золотые, завоевали российские школьники с начала года на 5 основных международных олимпиадах. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения. Ребята оказались самыми сильными среди своих иностранных сверстников по биологии, географии, физике, химии и математике. Стоит отметить, что в этом году наши ученики улучшили результат. В прошлом году по первым 5 олимпиадам российская сборная завоевала 25 медалей, включая 18 золотых. Всего же за весь прошлый год наши школьники привезли с олимпиад 44 медали, из которых 33 золотые. Ночной велофестиваль стартует в Москве. Массовый заезд пройдет 1 августа по Садовому кольцу. Организатор вновь предлагает участникам проехать по вечернему центру города без автомобилей, пишет афиша Daily. Старт и финиш разместятся на Зубовской улице, а длина маршрута составит 16 километров. На старте и финише организуют фестивальные зоны с развлекательной программой. Кроме того, Департамент транспорта Москвы уже запустил конкурс костюмов. Участникам предлагают публиковать свои образы в социальных сетях ведомства. Победитель получит велосипед, а призеров ждут подарки от партнеров. Спорт.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. ЦСКА обыграл «Балтику» 2-1 в стартовом матче нового сезона российской футбольной премьер-лиги. Калининградцы открыли счет уже на первой минуте после точного удара Чинан Суафора. На 33-й минуте игрок «Балтики» Эдуардо Андерсон отправил мяч в собственные ворота, а победу ЦСКА спустя 3 минуты принес Кирилл Глебов. Первый тур в российской футбольной премьер-лиге продолжится сегодня в 14 часов. Московская «Динамо» примет крылья «Советов». В 16:15 начнется встреча «Акрона» и «Зенита». В 18:30 «Факел» сыграет с махачкалинским «Динамо», а в 20:45 стартует противостояние «Спартака» и «Родины». «Фламенго» заинтересовался нападающим «Зенита» Луисом Энрике. Клуб из Санкт-Петербурга готов расстаться с футболистом за 40 миллионов евро. Бразильцы считают эту сумму слишком высокой и намерены предложить «Зениту» 20 миллионов, а также включить в сделку бывшего игрока московского «Динамо» и ЦСКА Хорхе Караскаля или одного из своих молодых футболистов. Футбольный «Ахмат» отправил своего полузащитника Папа Амади Гдио в сербский «Нови Пазар». За эту команду сенегалец будет выступать на правах аренды до лета следующего года. Андрей Рублев не сумел пробиться в полуфинал теннисного турнира в португальском Эштариле. В 1/4 россиянин в 3 сетах потерпел поражение от представителя Франции Люки Ван Аша. Россиянка Таисия Поспелова не сумела попасть в число призеров чемпионата мира по грибному слалому. В финале она показала 10-й результат, а победа здесь досталась представительнице Чехии Терезе Хлебловой. И таковы основные новости спорта. К этой минуте Егор Новиков. До встречи.
21: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
22: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
23: Погода.
18: В Хабаровске сегодня 28-30 градусов, в Челябинске 29-31, В Тюмени 26-28, пройдет кратковременный дождь с грозой. В Архангельске 20-22 градуса. В Сыктывкаре 25-27, ожидается кратковременный дождь. В Уфе сегодня 30-32 градуса. В Нижнем Новгороде 24-26. В Волгограде 32-34 градуса. В Нальчике 29-31. В Симферополе сегодня 22-24. В Санкт-Петербурге днем местами ожидается кратковременный дождь. Температура составит 22-24 градуса. В Москве временами пройдут осадки, днем 18-20. Сейчас в столице 20 градусов, ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление пониженное, 742 миллиметра ртутного столба.

0: На всю страну говорим с людьми о самом важном, о будущем, которое создается сегодня.
1: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
0: От лаборатории к повседневной жизни, от теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
0: Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.
3: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
0: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».

0: продолжаем наше хорошее начало. Здравствуйте, друзья. Доброго всем дня, бодрого духа и отличного настроения. На календаре суббота, 25 июля. В студии с вами этим утром Вадим Тихомиров.
1: И Дмитрий Желобков. Здравствуйте. И в этом заключительном часе
0: выясним, как одежда красного цвета может изменить жизнь и судьбу, не вызывая при этом раздражения.
1: Поздравим вечного мальчика нашего киноэкрана, который совсем недавно уже стал народным артистом России. Свой первый взрослый юбилей отмечает Саша Олешко.
0: А еще расскажем, почему современные работодатели повернулись лицом к опытным сотрудникам, а к приверженцам IT задом.
1: Напомним про платформу «Смотрим», про социальные сети, ну и, конечно, мессенджеры 8-925-222-9992. А все новости на Вести.ру.
0: Это прекрасный день, друзья, и пусть вам в нем сопутствует только удача.

быть молодым, за любовь к себе сражаться, перед зеркалом седым независимо держаться, хорошо всего хотеть брать свое

0: 8-925-222-99-92. Телефон по-прежнему включен и работает в режиме прямого эфира для приема ваших сообщений и звонков. Друзья, мы всегда им очень рады.
1: А Людмила Марковна зажгла огонь любви.
0: Такой человек не мог не зажечь, потому что он просто родился, наверное, для того, чтобы зажигать и себя, и загораться нам от нее.
1: А ты знаешь эту историю, да?
0: Какую?
1: Приходит она ко мне на эфир.
0: Так, ну и уже не знаю, ну, да. Потому что к тебе.
1: Да-да-да. Значит, мне в ухо говорят, ну, у всех ведущих есть такое ухо, где, значит, подсказывают, говорят: Вадик, только пожалуйста, ну, пожалуйста, только ни слова о «Карнавальной ночи» и «Пять минут».
0: Она
1: убьет. Она ненавидела эту песню. Я говорю: да, хорошо, хорошо, конечно. Заходит Людмила Марковна, я, конечно, там отспаю пару комплиментов, стою на коленке, потом падаю вообще просто. Встань, я говорю, нет, не встану. Встань, я говорю. Я говорю: Людмила Марковна, говорю, что у вас с сердцем? А у меня были проблемы с сердцем. Она говорит: что у меня с сердцем? Я говорю: боже, оно, наверное, скорее всего, занято. Хотя даже если оно свободно, я уже слишком стар для вас. Я начал хохотать. И тут я говорю: Людмила Марковна, давайте споем пять минут. И я слышу, знаешь, гробовая тишина в студии. И она вдруг говорит: Сеня! Ну, это муж.
0: Муж, да-да-да.
1: Заводи музыку! И она исполнила пять минут. О, боже. Слушай, ну от нее просто огонь.
0: Но
1: я уже был за 70.
0: Я тебе могу сказать, у меня было примерно то же самое с Ефимом Шифриным. Я подготовил, значит, список вопросов, которые я хотел бы ему задать. Одна тема плавно вытекала,
1: ну,
0: вытекала с другой. Да, ну, это ты знаешь, что чем мне объяснять. И вот я очень хорошо помню, Ефим заходит в студию, садится, все идет рекламный блок. И в этот момент мне тоже в ухо, значит, режиссер говорит: слушай, мне тут сказали, говорит, он очень не любит вопросов про Люсю. Правильно. Люся, это да, я. А у меня все про Люсю. Я, елки-палки, что же делать? Вот, и я как-то выкрутился. Но я ему потом показал, говорю: Ефим, смотрите, говорю, вот вопросы, которые я вам заготовил. Он говорит: ну ты молодец. Справились. Ну ладно, идем дальше. Российские работодатели все чаще ищут сотрудников старшего поколения, но не для пополнения офисного планктона, а для серьезной работы по самым настоящим рабочим специальностям.
1: Топ вакансий для возрастных соискателей. Электрик, средняя зарплата, Дим, 175 тысяч. Ай-яй. Оператор станка с ЧПУ 95 тысяч. Ну, дали по списку.
0: То есть время показывает и доказывает, что возраст не помеха, а преимущество. С нами на связи руководитель школы развития карьеры, директор кадрового агентства по подбору персонала, член экспертного совета Госдумы по молодежной политике Гарри Мурадян. Гарри, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Гарри.
2: Здравствуйте.
1: Гарри, то есть я правильно понимаю, в Москве активное долголетие, а у нас получается трудовое долголетие?
2: Да, мне кажется, уже во всей России начинается активное трудовое долголетие. В целом это такое хорошее, приятное для нас тренд.
1: На самом деле, действительно, так, это хорошо.
0: Ну, знаете, ну как в рекламе, а мужики-то не знают.
1: Да.
0: Вот честное слово. Куда ни плюнь, везде молодежь, молодежь. А с вами мы созвонимся, вам мы, значит, и там что-то напишем, вам мы там подождите.
1: Дим, куда нам, мы спрашиваем Дима и я, куда нам обратить свое внимание, на какие профессии? И какие секторы?
2: Ну, что касается, все очень просто. Если вы хотите денег стабильных, предсказуемых, больших, конечно, это профессии голубых воротничков. Это сварщик, электрик, монтажник,

0: там монолитчик, бетончик,
1: карматурщик. Что-то я у них голубых воротничков не помню.
0: Такое собирательное название, еще зарубежное, которое говорит, это профессии рабочей специальности. Всех воротничков выражают на белых, голубых и серых. Серые — это, знаете, кто посуду моет, официанты.
1: Хорошо.
0: Голубые воротнички и люди станка. Вот люди станка сейчас очень нужны, потому что в государстве стоит приоритет импортозамещения всего и вся. А людей не хватает. И в погоне за нехваткой людей задрали за последние 2-3 года зарплаты настолько, что сейчас, да, сейчас очень-очень выгодно работать на этих
2: специальностях. Слушайте, вот, например, я знаю информацию о том, что, вот, слушая вас, о том, что не хватает в стране рабочих рук. Я, предположим, электрик или токарь 6-го разряда. Я прекрасно понимаю, значит, что зарплата должна быть, опять же, по радио сказали 175. Прихожу я к работодателю, к потенциальному, начинаем разговаривать, он говорит, ну, для начала 80, там посмотрим. И я понимаю, что либо радио врет, либо кто-то чего-то не знает.
0: Да нет, на самом деле все, как мы говорим, примерно так и есть. Причина очень проста. Людей настолько, то есть, условно говоря, сейчас буквально посмотрю. Вот, я смотрю, у меня 7,4 компании приходится на одного токаря. То есть один токарь, который ищет работу, 7,4 компании прямо сейчас хотят его забрать к себе.
1: Гарри, а такой философский вопрос. А почему молодежь, этот офисный планктон, не стремится стать слесарями и токарями?
0: Ну, потому что тебя не престижно. Ну, что это, я лучше блогером стану, в офисе буду работать в Москва-Сити в каком-нибудь красивеньком.
1: Ага.
0: Лучше я буду там на Бали отдыхать, чем мне вот эту работу станка. Я что, буду как блогера слушать на завод,
1: ну, пойду, да, что ли? Тоже верно. Скажите, Гарри, а если говорить вообще о мировых тенденциях, это действительно, что люди пожилого возраста в последнее время — это тренд?
0: Нет. Это не так, это только в России так. Просто дефицит рабочего персонала в России сейчас настолько большой, что в целом мы начали ценить то, что раньше не ценили. Мы прекрасно понимаем, что...
1: Подождите, Гарри, я правильно понимаю, что надо бояться, что в последнее время, скажем так, стаи, потоки пенсионеров из Западной Европы ринутся к нам
0: на работу? Вряд ли Западная Европа двинется к нам просто по политическим, геополитическим причинам. Скорее мы ждем приток людей из там стран Юго-Восточной Азии и Африки. Вот это более вероятный сценарий.
2: Надо же.
1: Хорошо, Гарри, в общем, будем думать. По крайней мере, несколько профессий мне уже понравилось. Экскаваторщик 200 тысяч, я тут прочитал рекламу.
0: Да, экскаваторщик, да. Дело в том, что даже иностранцы, которые приезжают в Россию, то есть представьте себе, вы хотите экскаваторщика найти и пытаетесь найти иностранца там из той же Индии, Филиппин, либо откуда-то. Но эти ребята должны сдавать права не просто ГИБДД, а в Гостехнадзоре. И это очень тяжело. И поэтому найти такие профессии очень тяжело, и импортозаместить даже странами ЕАЭС вообще не просто.
1: Гарри, ну, по крайней мере, перспективы теперь у нас есть.
2: Да, и сразу же вспоминается в связи с этим вспоминается ролик, который завирусился в социальных сетях. Это когда экскаваторщик с одного берега рва на другом людей перевозит в ковши. Вот это тоже, конечно,
1: спасибо
2: надо
1: большое,
2: сдавать
1: Гарри
2: на права при этом. Спасибо огромное. Член экспертного совета Государственной Думы по молодежной политике Гарри Мурадян, друзья, был с нами. Все мы прекрасно помним, что Красная Шапочка любила свой яркий головной убор.
1: Героиня Гоголя Оксана мечтала о красных червячках, а современные мужчины грызут о девушке в красном.
2: А вот насколько влиятелен красный цвет в моде и с чем он сочетается? С нами на связи дизайнер, основатель одноименного бренда высокой моды Олеся Алевтини. Олеся, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Олеся.
3: Да, здравствуйте.
1: Олеся, скажите, пожалуйста, вот желание надеть на себя что-то красное, это случайно не диагноз?
3: Ну, это, конечно, кто как воспринимает, а вообще, на самом деле, красный цвет — это очень энергичный и очень мощный цвет. И вообще в женском гардеробе это такое, знаете, дело, когда ты его надеваешь, ты чувствуешь себя намного увереннее. То есть это не то, чтобы про эпатаж, да, о чем вы говорите, а это про то, чтобы привлечь таким образом внимание. Это про внутреннюю энергию, про то, как ты себя ощущаешь, когда ты его носишь.
2: Вы знаете, Олесь, нам как-то ваши коллеги, вот так же в прямом эфире, советовали, как носить красный цвет.
1: Кто?
2: Либо однотонным, либо, говорит, присматривайтесь к цветам флагов некоторых стран. Вот, например, я помню прекрасно красный цвет, ну, например, во флаге Германии. Он сочетается, например, с черным и с желтым. Это действительно очень хорошо. Но, например, белый, если цвет носить, то все тебе вслед будут кричать «мясник», потому что идет в цветах Спартака.
1: Это да.
2: Да, там, например, там еще с каким-то другим, с голубым, он тоже не будет, мне кажется, смотреться. Но это на мой взгляд. А как правильно, действительно, с вашей точки зрения носить красный цвет?
3: Посмотрите, вы правы, что его нужно правильно носить, чтобы образ выглядел дорого, а не кричал, что я тут на себя все подряд надела, и чтобы меня все заметили. Главное здесь правило, на мой взгляд, это дозировка. То есть пусть он будет главным акцентом, так скажем, в образе. То есть, да, вы правы, он очень хорошо сочетается с определенными цветами. Ну, допустим, деним или белый цвет, белая рубашка. Это всегда очень такой свежий, легкий, современный вариант. Те же темные цвета, это черный или темно-синий, это уже такой более статусный, уверенный, такой драматичный образ. Ну и если мы говорим о каких-то светлых тонах, то это бежевый, молочный или там серый цвет. Это такое благородное сочетание, оно спокойное. Они цвета смягчают яркость самого красного и делают его более таким сложным, элегантным цветом.
1: Слушайте, Олеся, а есть, например, скажем так, самозапрет по возрасту на красный цвет?
3: Ну что вы, я вообще считаю, что у каждой женщины, девушки нет запрета ни на какой цвет. Ага. Это то, как ты себя ощущаешь. Хочешь надеть красный – надень красный. Хочешь надеть зеленый – зеленый.
1: Это точно.
3: Нет абсолютно никаких запретов, ни в коем случае. Ну, понятно, что красная мини-юбка в 70 лет, очень.
2: Да, вы вот сейчас, Олесь, говорите, я почему-то представляю себе лицо актрисы одной очень известной, Любы Аксеновой. Красные клипсы, красные губы, красный воротник и белая блузка. Мне кажется, шикардос был бы.
1: Да. Слушай, и еще, Олеся, а почему все-таки вот иногда у нас такое табуированное отношение к красному цвету, особенно в семейных традициях? Вот есть понятие «красный» – это для неприличных девушек.
2: Как красная тряпка для быка.
1: Да-да-да.
3: Я с вами... Ну, это, знаете, тоже какая-то такая история стереотипов, наверное, больше.
1: Ну да, в том-то дело.
3: Вот я считаю, что красный цвет, он идет абсолютно всем. Независимо от там цветотипа, возраста или еще чего-то. И он не делает... Нет, я говорю, то есть ты можешь надеть юбку короткую и топ, и при этом тебе уже там не 16, да, возможно, это будет выглядеть не очень. И восприниматься более так это... Ну, как вы сказали, с намеком на что-то. А если этот цвет наносишь правильно, то нет, совершенно нет. Прямая спина, внутренняя уверенность, красное платье.
1: Олеся, и напоследок, а как мужчинам использовать красный цвет в гардеробе?
2: Кроме мокасина, ради бога.
1: Ужас.
3: Ну, во-первых, красный цвет имеет много оттенков, потому что не обязательно ярко-красный надевать цвет. Вы же можете надеть какой-то из оттенков. Есть бордо, есть такой более светлый оттенок. То есть это может быть и рубашка, пожалуйста, и костюм. А если это костюм куда-то на выход, то это вообще, я считаю, в образ будет... Точно вы не останетесь незамеченным.
2: Олесь, или аксессуар, например, шейный платок и платочек носовой в кармашке, в нагрудном
3: пиджаке.
2: Да.
3: Согласна.
2: Спасибо, Олесь, вам огромное.
1: Спасибо большое.
2: Основатель одноименного бренда высокой моды и дизайнер Олеся Алевтини и ее советы, как носить красное.
4: Красное время. Слушайте по будням в 16:10 по московскому времени на частоте 101.5 FM.
5: Эксперт в области безопасности, руководитель регионального отдела по борьбе с бандитизмом и мошенничеством МВД России по Южному федеральному округу в отставке, Лобарев Вячеслав Александрович у нас на связи. Может быть, надо с детьми и подростками говорить честно и честно рассказывать и показывать то, что может быть, если ты ответишь на это сомнительное сообщение, если ты пойдешь на какую-то сделку с обещанием какого-то мнимого финансового обогащения и так далее.
6: Вы знаете, все подобные проявления и участие в террористической организации на самом деле идут от простого. Это от незанятости, от непонятости и от невнимательности родителей. Если бы мы могли занять своих детей образованием, спортом, кругами и иными интересами, поверьте, ни у одной преступной организации террористической не хватило бы способности и умения для того, чтобы привлечь нашего ребенка в круги.
4: Разное время. Слушайте по будням.

0: Сказать, какому поколению зрителей принадлежат симпатии к этому актеру, невозможно. Просто потому, что его обожают все. Взрослые, дети, их родители, бабушки, дедушки.
1: И даже не верится, что этому светлому молодому человеку с широко открытыми глазами уже 50 лет.
0: Можно сказать, что это его первый взрослый юбилей, с которым мы его от всей души поздравляем. С нами на связи народный артист России, актер театра Вахтангова Александр Олешко. Александр, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Александр.
2: Доброе утро, дорогие друзья.
1: Какой добрый, какой хороший.
2: Саша, ну, потому что я подхватил интонацию вашего, представления меня, поэтому я ее с удовольствием и транслирую вам в ответ. И,
1: спасибо большое.
2: Приветствую не только вас, но и наших слушателей.
1: Да. Саша, а скажи, пожалуйста, это правда, что твоя бабушка Мария Федоровна была очень похожа на Любовь Орлову?
2: Да, это правда. Она действительно была очень красивой женщиной, и мне казалось, что моя бабушка похожа на всех актрис Советского Союза, на Любовь Орлову, на Лидию Смирнову. Мама у меня была похожа вообще на всех итальянских актрис. Мне казалось, что Софи Лорен одно время – это моя мама. Когда я видел по телевизору, думаю, ну надо же, моя мама по телевизору ее показывает, почему она здесь так вот дома не ходит. И когда она лаком делала утром Бабетту, мне казалось, что у нас дома живет Софи Лорен.
1: Саша, еще скажи мне один маленький ответ на один вопрос. А почему тебя так все любили и тебя так выделяли? Я помню большое интервью Ирины Бугримовой, которая сказала: а вот есть Александр Олешко, какой замечательный парень, из него будет большое, у него будет большое будущее. А это еще был мальчик практически.
2: Наверное, потому что и тогда они чувствовали во мне какую-то искренность и душевное тепло. И на самом деле вот в эти юбилейные дни, которые как информационный просто цунами и удав, с бесконечными сообщениями, письмами. Это все очень приятно, но в какой-то момент ты понимаешь, что ты не можешь из этих завалов, значит, выбраться. Но самое главное достижение мое, когда меня спрашивают, вот какую роль вы выделяете, mm-hmm. или что-то там еще, я говорю, что самое главное достижение, что вообще-то я остался нормальным человеком.
1: Да.
2: В нашей профессии это такая редкость, потому что очень красивое слово «профдеформация» иногда показывает нам людей, которые, в общем, уже намертво приклеили к себе либо какие-то маски, из которых из-под которых не видно их собственного лица и души. Вот я остался нормальным человеком. У меня есть, конечно, мои творческие победы, какие-то интересные достижения, открытые. Но самое главное, что я остался нормальным человеком. И если в вашей студии Вадим Тихомиров...
1: Есть нормальные люди, да.
2: Какие-то далекие годы, когда мы работали вместе на одном телеканале, и мне было на тот момент 17 лет, то Боже. Вот, пожалуйста, мы добрались уже до 50, но,
1: Саша,
2: в общем, я это, во-первых, ничего не чувствую, и я такой же, как и был.
1: Ты совершенно не изменился, могу тебе сказать,
0: Саша,
1: точно.
0: Саша, скажите, пожалуйста, вот мы совсем недавно приглашали, редакция находится на 5-й улице Имского поля, напротив цирковое училище, которое вы заканчивали, мы пригласили на День цирка представителей вот этого циркового училища. И вы знаете, когда мы спросили их, кем вы гордитесь своих учеников, а училище заканчивали и Хазанов, и там, ну, многие-многие.
1: Шифрин.
0: Первое, что они сказали, первая фамилия, которую они назвали, это было Олешко. Вот почему вы такой глубокий след там оставили? Чем зацепили?
2: Наверное, потому что после того, как я выпустился, никто знаменитым не стал. Поэтому скромно. Они меня помнят как последнего.
1: Ага.
2: А я помнил до этого Олега Попова, Камбурова, Хазанова, Карандаша и так далее, и так далее. Но на самом деле, я думаю, что это опять же по этой же самой причине, потому что я всех уважаю, я люблю, я терплю, я очень много делаю, не только на сцене, но, как говорится, за кулисами. И вот когда мы вспоминаем Юрия Никулина, мы же не говорим о том, что это был суперзвезда, вот как сейчас это модно.
1: Да.
2: Мы вспоминаем его как родного человека, и его вспоминают как человека, который очень много сделал добрых дел. И я вот всегда очень хотел так же, вот как он, быть адекватным, если у меня есть какие-то возможности, ими делиться. И поэтому как бы люди это понимают, чувствуют, знают о моих поступках. Я о них не кричу и не рассказываю, а люди Вот это да. И слава богу, я хочу, чтобы следующие 50 я также был вот так интересно, без всяких изменений.
1: Да, и еще, ты знаешь, что делал? Олег Павлович Табаков в свое время сказал, что артист обязан все время разрушать собственные стереотипы. Я долго думал, а когда же Саша Олешко их разрушит? И вдруг Павел Первый.
0: Так это шикарная роль.
2: Да, я очень люблю этот совет Олега Табакова. Еще я люблю совет, который мне дал Ширвинт. Он сказал: Сашка, успех в том, чтобы путать карты. Путай их. Поэтому я эти карты путаю. Ко мне привыкнут как к телеведущему, а я бац и буду петь. Надоест всем, что я, значит, вдруг полез к микрофону и стал петь. Я бац, буду играть смешные... какие-нибудь теории в сериалах. Надоест это. И скажут, ну надоело, это Олежка, эти песенки какие-то. Бац, вот вам Павел Первый, трагедия. И это как когда-то в миниатюре у Аркадия Райкина. К пуговицам претензии есть, претензий нет.
0: Саша, и вот вам еще одна идея по поводу бац. Дело в том, что когда смотришь телепрограммы с вашим участием, всегда поражаешься тому багажу необычных историй, которые вы знаете. А может быть, бац, и книжку напишем?
2: Вы прям вот заглядываете мне сейчас в душу и в голову, потому что мне очень многие просят об этом. Но когда я захожу в книжные магазины и вижу, что на полках уже лежат или сидят, или стоят какие-то люди, которые написали книжку, а мне прям неловко от этого, потому что думаю, господи, он только родился, уже книжку написал. А этот-то тут что делает? А этот? Мне,
1: ну, ладно.
2: Правда, неловко.
1: Я, например, Александр, в своей книжке про тебя написал.
2: Да?
1: Да, почитай.
2: Подарите мне, пожалуйста, эту книжку.
1: Хорошо, с автографом, ладно. Психология лентяем, да. Но я подарю.
2: Но я вам хочу сказать, что одно очень крупное издание меня додавило. И мы, наверное, все-таки, я соглашусь.
1: Правильно.
2: И сделаю что-то такое. Просто это, я понял, что жанр этой книги должна быть так озвучен. Это книга в пути, книга для дороги.
1: Да.
2: Книга для тех, кто летает в самолетах. Кстати, ездит в поездах и так далее.
1: Саш, и, конечно, большой актер на склоне лет все время готовится к роли Фирса в «Вишневом саде».
2: Спасибо, дорогой добрый Вадим.
1: Саш, прости.
2: За слово «на склоне лет», но вы не дождетесь, потому что я буду как Александр Сергеевич Зацепин.
1: Да,
0: правильно,
2: Саш. А я с ним только что прилетел с гастролей.
1: Да,
2: ребята, это невероятно. Он летает на гастроли, а у него осень. Я говорю, как вы будете осенью отдыхать? У него осень. Кыргызстан, Казахстан,
1: ого,
2: тур по России и снова юбилейный концерт в Кремле. Нормально?
1: Нормально.
0: Да, ну а осенью у Александра Олешко юбилейный концерт в Кремле.
1: О,
0: так что, дорогие
1: и
0: друзья, приходите, да, и все будет очень хорошо, интересно.
1: Саш, впрочем, рождения тебя, Саш.
0: Всегда как подмарка у Олешко. Спасибо огромное.
2: Спасибо вам огромное за добрые слова. Спасибо за поздравления. Я вам тоже желаю энергии. Всем нашим радиослушателям желаю продолжения жизни, ничего не бояться. И помните, что, как в сказке, у всех у нас будет хорошо.
0: Спасибо огромное. Народный артист России Александр Олешко и его 50, а ведь не дашь. Эту программу для вас провели Вадим Тихомиров
1: и Дмитрий Жалков.
0: Дай вам Бог, друзья, до завтра в это же время.

0: хорошо.
1: Радио России. Главное радио страны. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
2: В очередном выпуске программы прозвучат пьесы с новых пластинок Мишель Дегуичелло, супергруппы Dinner Party, Криса Маккарти, Кристиана Уикса, Джорджа Гарзона, группы New York Voices, а также одно из произведений с нового альбома Московского джазового оркестра и вокалиста Алана Харриса.
1: Просто о джазе. Слушайте в воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Челябинска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
4: Словарь русских говоров Забайкали.
3: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
5: Здравствуйте! Вам знакомо чувство, когда с утра уже нет сил? Когда тяжесть, вздутие, нерегулярный стул стали просто частью жизни? И лишь в такие минуты мы понимаем, что ежедневный комфорт и легкость мы всегда воспринимаем как должное, пока не столкнулись с проблемой. Однако миллионы людей годами живут с запорами. И даже не подозревают, как сильно это влияет на весь организм. Почему запор опасен не только для кишечника? Как он влияет на сосуды, давление, настроение? Ответ в ближайшие минуты. Сегодня у нас в гостях специалист Ольга Пловцова. Ольга, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Скажите, правда ли, что запоры с возрастом – это неизбежно, и с этим ничего нельзя поделать?
6: На самом деле нет, это расхожее заблуждение. Действительно, со временем наш организм меняется. Но главная причина запоров не в возрасте, а в образе жизни и в отсутствии правильной поддержки кишечника. Неправильное питание, недостаток воды, сидячий образ жизни, стрессы. Добавьте сюда дефицит пищевых волокон и нарушение микрофлоры. И она не восстанавливается сама собой, если наш кишечник не получает никакой поддержки.
5: Получается, мы сами виноваты, что у нас нарушается пищеварение и стул?
6: По большому счету, да.
5: А что происходит с нашим организмом, когда начинаются запоры?
6: Начинаются серьезные изменения. В норме наш кишечник – это слаженная система выведения отработанной пищи. Но когда пища задерживается дольше положенного, каловые массы уплотняются, спрессовываются и травмируют нежную слизистую. Повреждается эпителий – это защитный слой, который не дает вредным веществам проникать в кровь.
5: И это можно почувствовать? Как это проявляется?
6: Очень просто. Когда появляется тяжесть, дутие, тошнота. Когда стул становится нерегулярным, реже 3 раз в неделю. Когда каждый поход в туалет превращается в мучение. А еще когда нарастает усталость и раздражительность. Голова становится тяжелой, как в тумане, вплоть до головных болей. Казалось бы, где кишечник и где голова? Но через поврежденный кишечник токсины и шлаки начинают поступать прямо в кровь. Вот вам и результат.
5: Подождите. Это все из-за того, что кишечник плохо работает?
6: Точнее, из-за нарушения целостности эпителия, защитного барьера. Когда он целый, все в порядке. Когда появляются микротрещины и дыры, через них, как через дырявую трубу, вся гадость попадает в организм. Специалисты называют это синдром дырявой кишки.
5: Звучит не слишком приятно.
6: А уж как это неприятно организму. Ведь это значит, что токсины и шлаки беспрепятственно поступают в кровь, начинают циркулировать по всем системам нашего тела. Это создает дополнительную нагрузку на сосуды, сердце, печень и почки. Кровь становится более густой, нарушается ее текучесть. На поврежденных стенках сосудов может оседать лишний холестерин. И таким образом к проблемам с кишечником добавляются риски, связанные с состоянием сосудов.
5: То есть один процесс цепляет другой?
6: Да. В этот период могут быть и скачки давления, и слабость, и проблемы с памятью, и нарушение сна. Человек годами борется с головными болями или бессонницей, не подозревая, что первая причина может быть в поврежденном кишечнике и, как следствие, зашлакованном организме.
5: Но послушайте, если причина зашлакованности в запоре, то много же разных средств, которые дают быстрое опорожнение, например, слабительные.
6: Согласна, но такие средства могут усугублять ситуацию, вызывая привыкание. И с каждым разом справляться с запорами будет становиться все сложнее. Те, кто пользовался такими способами, уже убедился в этом.
5: И как же быть? Оставить все как есть?
6: Ни в коем случае. Нужно уделять здоровью кишечника особое внимание. Нужно обеспечить ему правильную поддержку. Речь идет не о временном облегчении, а о сохранности и поддержании целостности слизистой, нормализации работы кишечника и регулярности стула. К сожалению, мы не всегда можем правильно питаться. Так давайте хотя бы поддерживать кишечник важными для него элементами. А это клетчатка и пищевые волокна. К слову, лучший источник этих элементов – водоросли. Знаете, какая водоросль самая ценная для очищения организма?
5: Мне на ум приходит только ламинария, то есть морская капуста.
6: Точно. Ламинария – это богатейший источник витаминов и элементов для нашего с вами организма. В ней есть особые вещества – ламинарин и маннит. Они способны влиять на среду в кишечнике и помогают поддерживать его здоровье, а также укреплять защитные силы организма. И это еще не все. Ламинария – настоящая кладовая витаминов и минералов. Кремний, магний, железо, цинк, медь, селен, фтор, марганец, витамины группы В, А, С, К, Е.
5: Я даже и не знала, что в ламинарии столько пользы.
6: Но эту пользу не так просто получить. У ламинарии очень плотная клеточная стенка, и полезные вещества просто не могут выйти наружу. И поэтому усваивается ламинария всего на 2-3%. Кроме того, если мы едим салат с морской капустой, то к этому еще добавляется тепловая обработка и уксус. То есть всей пользы этой чудесной водоросли мы не видим. Совсем другое дело, если раскрыть клетку, при этом сохранить все содержимое этой клетки в живом виде. Тогда эффект совершенно другой.
5: А такое возможно?
6: Да, российские ученые в Наукограде Пущино разработали уникальную запатентованную технологию. Из живой клетки ламинарии получают живые микромолекулы. Их называют микроцептиками. Они сохраняют всю активность природных веществ и усваиваются практически на 100%.
5: И на основе этой технологии создан продукт для поддержки кишечника?
6: Именно. Он называется Сивидал. Это гель для лечебно-профилактического питания для людей с функциональным нарушением желудочно-кишечного тракта, страдающих запорами. А еще он подходит при патологии сердечно-сосудистой системы. Ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, гиперлипопротеидемия. В основе Сивидала – дикая ламинария, которая добывается в экологически чистых районах. Никакой химии, никаких высоких температур, только живая молекула. Этот продукт уже более 15 лет известен и в России, и за ее пределами. Он востребован и пользуется большой популярностью. И сегодня у вас есть возможность получить Сивидал бесплатно. Достаточно просто позвонить 8 800 101 33 или с мобильного *22 03 и узнать, как это можно сделать.
5: Расскажите подробнее, что входит в состав Сивидала.
6: В Сивидале более 80 активных компонентов. Это альгинаты, природные сорбенты, которые связывают и выводят шлаки и токсины. Это фукаидан в низкомолекулярной форме, который способствует поддержанию здоровья сосудов и текучести крови. Это водорослевая клетчатка, идеальный пребиотик для восстановления полезной микрофлоры. А еще органический йод, аминокислоты, железо, витамины групп А, С, Е и группы В. А также, как я уже говорила, цинк, магний, кальций. Все это необходимо для нашего организма, в том числе для здоровья кишечника, чистоты крови и сосудов.
5: И все эти витамины содержатся в одном продукте?
6: Да, и форма тут тоже очень важна. Сивидал – это густой гель. Гелевая форма защищает компоненты от разрушения в кислой среде желудка. Представьте, как живые молекулы Сивидала мягко проходят по кишечнику, собирают, связывают и выводят из организма шлаки и токсины. А затем обволакивают стенки защитной микропленкой, поддерживая целостность эпителия. И приятный подарок для всех наших радиослушателей. Сегодня каждый может получить Сивидал абсолютно бесплатно. Нужно просто позвонить 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03 и узнать, как это сделать. 8 800 101 33 или с мобильного на короткий номер *22 03. Звонки по России бесплатные.
5: Я знаю, что у многих слушателей сейчас возникли вопросы. Мне уже много лет, поздно начинать, я пробовал, ничего не работает. Что вы на это скажете?
6: Первое. Севидал – это не химия и не искусственный стимулятор пищеварения. Это природная поддержка. Она работает иначе, мягко, без насилия над организмом. Второе. Никогда не поздно начинать заботиться о себе. Даже если проблема длится годы, кишечник способен работать качественно, когда его поддерживают. Третье. Пробовал многое часто означает, что человек пробовал временные, разовые решения. А севидал – это системная поддержка. Хотите регулярный стул? Звоните. Тем более я напомню, что сегодня все радиослушатели могут получить севидал абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер «#2203» и узнайте, как это сделать.
0: Это здорово. Спасибо вам большое.
6: И вот что я еще хочу сказать. Благодаря натуральному составу севидал подходит практически всем. Взрослым и людям пожилого возраста, детям и даже беременным, кроме индивидуальной непереносимости йода. Севидал – отличный выбор для тех, кто хочет позаботиться о своем здоровье. О здоровье кишечника, его моторике, регулярности стула, качестве крови и состоянии сосудов. Поддержите свой организм мощным природным комплексом Севидал.
0: Вы так увлеченно рассказываете. Чувствуется, что вы по-настоящему любите и гордитесь этим продуктом. Но время нашего эфира ограничено, поэтому давайте подведем итоги.
6: Вы совершенно правы. Севидал – это наш флагманский продукт. То, чем я могу гордиться. И действительно, я влюблена в этот продукт и могу говорить о нем часами. А чтобы подвести итог нашей программе, я бы сказала так. Севидал – это натуральный живой гель из реликтовой ламинарии. Севидал – это ежедневная и бережная поддержка кишечника. Это комфортное и мягкое очищение. Это комфорт и регулярность стула. И знаете, что самое приятное? Когда регулярный и качественный стул, очень многое меняется. Появляется, высвобождается. Больше энергии, улучшается настроение, вы чувствуете себя свободнее. Просто сделайте первый шаг. Позвоните. А наши специалисты подберут систему применения Севидала лично для каждого, исходя из индивидуальных потребностей. Ваше здоровье – наша забота. От всей души желаю нашим слушателям здоровья, легкости и гармонии каждый день.
0: Какие замечательные добрые слова. Спасибо вам за этот интересный и, несомненно, полезный разговор. А я напомню, что каждый радиослушатель может получить Севидал абсолютно бесплатно. Просто позвоните по телефону 8 800 100 01 33 или с мобильного #2203 и узнайте, как это сделать. Живите с легкостью. Пищевой продукт для диетического, лечебного и профилактического питания. Не является биологически активной добавкой. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
7: Алло.
8: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
9: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
10: Жизнь человека, которому стало плохо, часто зависит от тех, кто рядом. Внезапно давящие, сжимающие боли за грудиной, с распространением в левую руку, левую лопатку, левую челюсть, слабость, липкий пот – это инфаркт. Немедленно вызывайте скорую помощь. С заботой о вашем здоровье, Вологодский областной центр медицинской профилактики.
11: рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
12: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
13: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске: киевские нацисты ударили по турбазам в Запорожье. Есть погибшие. Штаты осудили Киев за обстрел танкеров и нефтяной инфраструктуры в Черном море. Череда аварий с участием пассажирских автобусов произошла в Турции. Подробности далее. 8 человек погибли, включая 2 детей. Еще 14 пострадали в результате удара по турбазам в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Инцидент произошел ночью в поселке Кирилловка Мелитопольского городского округа. Других подробностей трагедии пока не приводится. Ждем информации о состоянии пострадавших. Тем временем вооруженные силы России нанесли очередные массированные удары по украинской военной инфраструктуре. Минобороны сообщает об атаках в 5 областях Украины: Одесской, Черниговской, Харьковской, Сумской и Николаевской. Вооруженные силы ударили по 3 портам, 2 электроподстанциям и автозаправкам. Кроме того, уничтожены склад с беспилотниками большой дальности, сухогруз и 2 буксира. Расчеты FPV-дронов группировки «Центр» уничтожают бронированную технику и личный состав ВСУ в районах населенных пунктов Новониколаевка и Дружковка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. В свою очередь, бойцы северной группировки продолжают продвигаться в глубину обороны противника. За сутки потери ВСУ составили около 30 пунктов управления БПЛА. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.
14: В результате решительных действий взяли под контроль населенные пункты Захаровка и Ивашкино Харьковской области. Нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад и штурмового полка ВСУ в районах Рубежного, Дементьевки и Сосновки. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады Национальной гвардии и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Краснополье, Могрица и Рыжовка. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Север», в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожены свыше 290 военнослужащих. Бронеавтомобиль производства США, 15 автомобилей, САО «Гвоздика» и 2 миномета ВСУ. Кроме того, вскрыты и уничтожены 29 пунктов управления БПЛА, 199 БПЛА самолетного типа, 61 тяжелый боевой дрон Р-18, 8 квадроциклов и 8 НРТК противника.
13: Втянутые в украинский конфликт страны Прибалтики вынуждены врать своим гражданам по поводу безопасности. В частности, Таллин замалчивает информацию об украинских дронах в небе Эстонии. Это делается для того, чтобы не допустить роста панических настроений в обществе. Об этом заявил РИА Новости временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов. Отмечу, что в последнее время в воздушном пространстве стран Балтии неоднократно оказывались украинские беспилотники. При этом Эстония, Латвия и Литва в один голос утверждали, что не давали разрешения Украине использовать свою территорию для атак на российские объекты. Владимир Путин поздравил российских следователей с их профессиональным праздником. Работа органов следствия особо важна в период проведения специальной военной операции, подчеркнул в видеообращении глава государства.
15: Особо отмечу весомый вклад следователей в решение задач специальной военной операции. В трудных условиях, часто с риском для жизни, вы изобличаете неонацистов, диверсантов и их пособников. Подчеркну, что всегда и на всех направлениях сотрудникам органов следствия нужно проявлять твердость и ответственность, решительно противостоять насилию, корысти и произволу, утверждать высшие идеалы правды и справедливости.
13: Добавлю, День сотрудников органов следствия учрежден постановлением правительства в 2013 году. Россиян предупредили о штрафах за самовольную установку придомового шлагбаума. Правовые разъяснения на этот счет дал в интервью РТ зампред Думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Для установки шлагбаума во дворе требуется решение собрания собственников. Однако на этом работа не заканчивается, уточнил депутат. Протокол собрания нужно направить в местную администрацию, а также согласовать установку с ГАИ и МЧС. За незаконный шлагбаум жильцам грозит административная ответственность, предупредил Колунов. Штаты осудили Киев за обстрелы танкеров и нефтяной инфраструктуры в Черном море. Соответствующее заявление в адрес руководства Украины сделала администрация президента США. Об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. В окружении Трампа напомнили, что Штаты рассматривают Каспийский трубопроводный консорциум как важнейший канал поставок энергоресурсов из Казахстана на европейские рынки, которые служат альтернативой российским. О правах на возмещение ущерба в Белый дом уже обратился гендиректор американской компании Chevron Майк Вирт, чья компания владеет 15% в консорциуме. В июле Киев несколько раз атаковал беспилотниками танкеры в районе морского терминала КТК, в инфраструктуру которого входят также российские порты. Череда аварий с участием пассажирских автобусов произошла в Турции. В Стамбуле водитель потерял управление на скользкой дороге, врезался в находившийся впереди автомобиль, а затем в столб дорожным указателем. В результате аварии пострадали по меньшей мере 30 человек. Среди них есть дети. Все оказались местными жителями. Об этом сообщили в администрации муниципалитета. Еще одно серьезное ДТП произошло минувшей ночью в провинции Кирыккале в европейской части Турции. Там водитель также не справился с управлением и в непогоду. Автобус вылетел с трассы и перевернулся. Травмы получили 40 человек, иностранцев среди них нет, сообщили местные власти. Названа причина блэкаута в Грузии. Электричество пропало из-за аварии на линии электропередачи Имерети, которая является частью энергосистемы Закавказья. Об этом сообщил директор крупнейшей на Кавказе гидроэлектростанции Ингури ГЭС Ливан Мибони. Напомню, за последние два дня жители Грузии дважды оставались без электроснабжения. В это время не ходили поезда, а также метро в Тбилиси. Проблемы со светом наблюдались также на территории Абхазии, которая наряду с Грузией питается от Ингурской ГЭС. Буква «Ё» не исчезнет из российского алфавита. По крайней мере, в обозримом будущем она останется факультативной, то есть букву можно будет употреблять по желанию. Об этом РИА Новости рассказал представитель Института русского языка имени Виноградова Владимир Пахомов. Лингвист сравнил значение буквы с 29 февраля, датой, которая бывает не каждый год, но нужна календарю. Также и с буквой «Ё», отказ от которой исказил бы русскую поэзию и вызвал дополнительные сложности из-за слов с вариативным произношением.

0: Добрый день. Новости спорта. Егор Новиков. «Зенит» – главный фаворит в борьбе за титул в российской футбольной премьер-лиге в новом сезоне. Такой прогноз сделал статистический сервис «Оптоспортс». Шансы клуба из Санкт-Петербурга сохранить звание чемпиона оцениваются почти в 45%. Второе место в списке фаворитов у «Краснодара» – 25%, а третья позиция у «Спартака» – 11%. По расчетам суперкомпьютера, основными кандидатами на вылет из премьер-лиги по итогам сезона являются «Факел» и «Акрон». Первый тур в российской футбольной премьер-лиге продолжится сегодня в 14 часов. Московская «Динамо» примет крылья «Советов». В 16:15 начнется встреча «Акрона» и «Зенита». В 18:30 «Факел» сыграет с махачкалинским «Динамо», а в 20 часов 45 минут стартует противостояние «Спартака» и «Родины». Напомню, что новый сезон в российской футбольной премьер-лиге стартовал в пятницу. В первом матче нового чемпионата ЦСКА обыграл «Балтику» со счетом 2-1. «Фламенго» заинтересовался нападающим «Зенита» Луисом Энрике. Клуб из Санкт-Петербурга готов расстаться с футболистом, но за 40 миллионов евро. Бразильцы считают эту сумму слишком высокой и намерены предложить «Зениту» 20 миллионов, а также включить в сделку бывшего игрока московского «Динамо» и ЦСКА Хорхе Караскале или одного из своих молодых футболистов. Футбольный «Ахмат» отправил своего полузащитника Папа Амади Гадио в сербский «Нови Пазар». За эту команду сенегалец будет выступать на правах аренды до лета следующего года. Россиянка Таисия Поспелова не сумела попасть в число призеров чемпионата мира по гребному слалому. В финале она показала 10-й результат, а победа досталась представительнице Чехии Терезе Хлебловой. Андрей Рублев не сумел пробиться в полуфинал теннисного турнира в португальском Эшториле. В 1/4 россиянин уступил французу Люке Ван Ашу. Это были новости спорта.
1: Погода. И о погоде на завтра, 26 июля. В Петропавловске-Камчатском 15-17 градусов, временами пройдут дожди. В Екатеринбурге и Челябинске 32-34 градуса. В Сургуте 28-30, в Архангельске 25-27 градусов, в Перми 32-34. В Краснодаре, Ставрополе, Севастополе и Симферополе завтра 24-26, временами пройдут дожди, прогремят грозы. В Санкт-Петербурге завтра без осадков, днем максимальная температура в городе на Неве составит 24-26 градусов. В Москве местами пройдет кратковременный дождь, воздух прогреется всего до 22 градусов. Сейчас в столице 20 градусов, ветер северный 2 метра в секунду, атмосферное давление немного ниже нормы.

0: единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. «Я был один». Поэт Николай Гумилев.
2: Три основных героя нашего музея – Николай Гумилев, Анна Ахматова и Лев Гумилев. Это три вселенные, которые сходятся на втором этаже от нашего этого дома Гумилев.
1: Генеральный директор музейно-выставочного центра «Дом Гумилевых» Юрий Щегольков в программе «От пролога к эпилогу». В это воскресенье в 14:35 по московскому времени. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
3: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
1: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное –

0: Великая радиоэпоха. К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России.
1: Без этого изобретения Александра Попова, принцип которого лег в основу самых разных способов передачи аудиовизуальных информаций без проводов, не было бы ни телевидения, ни мобильной связи, ни Wi-Fi, ни спутниковой навигации, ни интернета. Оно открыло эру глобального обмена данными, позволило человечеству перейти в новый технологический уклад, значительно ускорив весь мировой прогресс.
0: Глава первая. Часть третья. Предтечи.
1: Конечно, еще до знаменитой гонки Попова и Маркони, когда были разработаны революционные технологии передачи радиосигналов без проводов, способы связи на довольно больших расстояниях уже существовали. То есть предтечей радио был телеграф. Я напомню, что изначально радио-то изобреталось с одной единственной целью – обеспечить связь кораблей друг с другом и с берегом. Ни о каком другом использовании эфира никто еще тогда и не помышлял. Впрочем, и телеграф бы не состоялся, если бы не гениальное озарение, которое упорно приписывают американскому художнику Сэмюэлю Морзе. Почему приписывают? Ну, потому что есть очень веские основания утверждать, что сама идея кодирования сигнала с помощью всего лишь двух элементов, точка-тире, принадлежит вовсе не ему, а его помощнику, талантливому инженеру Альфреду Вейлу. Такое кодирование применялось даже после того, как инженерная мысль воплотила давнюю мечту человечества – доносить без всяких проводов не только сигналы, но и голос, и другие звуки, например, музыку. Это неудивительно. Несовершенная техника и помехи могли настолько изменить качество передачи, что просто было бы невозможно разобрать слов. А точка-тире работали при любых помехах. Итак. В 1848 году код Вейла Морзе был усовершенствован немцем Фридрихом Герке. В таком виде он используется и по сию пору. Морзе стал не просто звездой, а суперзвездой мирового уровня и уже больше занимался коммерцией, обогащением, а не изобретательством и научными поисками. Насколько можно понять, далее вся работа при поддержке отца и брата легла именно на Альфреда Вейла. Вместе они усовершенствовали прототип телеграфа Морзе, чтобы сделать его пригодным для публичной демонстрации и последующей коммерческой эксплуатации. Первый успешный сеанс связи по телеграфу на расстоянии в 2 мили, ну это где-то 3 километра, состоялся на заводе Speedwell Iron Works 6 января 1838 года. Как мы уже знаем, очень много говорят о создателе первые переданные им слова или фразы. Вейл отправил загадочный текст. Терпеливый официант не неудачник. Ну, потом Морзе и Вейл продемонстрировали телеграф в Институте Франклина в Филадельфии, членам Конгресса и даже самому президенту США Мартину Ван Бюрену в его рабочем кабинете. Благодаря шумному успеху в 1843 году они добиваются от Конгресса США субсидии в размере $30,000 для постройки первой телеграфной линии от Вашингтона до Балтимора.

0: поняв, что компаньон вовсе не собирается делиться с ним ни славой, ни доходами, Альфред написал товарищу письмо.
1: «Я решил оставить телеграф, чтобы позаботиться о себе самостоятельно. Так как он, телеграф, обо мне не заботится совершенно, несмотря на все мои старания. Хочу предупредить, что решение мной уже принято, и в ближайшие месяцы я перееду из Вашингтона в Нью-Джерси и оставлю наш телеграф ради более прибыльного бизнеса».
0: А вот тут, в нашем рассказе, рядом с художником Морзе, возникает еще одна любопытная фигура. Дантист Лумис Малон, или Махлон, в другой транскрипции. Именно он совершил шаг от проводного телеграфного аппарата навстречу беспроводному способу передачи сигналов. Как видите, и Попов, и Маркони шли по еще не протоптанной, но уже различимой тропиночке в нужном направлении. Малон родился 26 июля 1826 года в городке Оппенхейм, близ Нью-Йорка, в семье профессора Натана Лумиса. Он был четвертым ребенком, всего было 9 детей, а семья отличалась высокой образованностью. Старший брат Георг был успешным изобретателем и даже имел несколько патентов. Наш герой выучился на зубного врача, переезжал из города в город, пытаясь обзавестись постоянной клиентурой, и тоже кое-что изобрел. Например, запатентовал керамические зубные протезы. А интерес к технике и электричеству у него проявился только после 30 лет. Забавно, но его первые эксперименты были направлены на увеличение урожая с помощью электрических токов. Напрасно неутомимый экспериментатор закапывал под корни металлические листы, соединенные проводами с гальваническими батареями. Никаких обнадеживающих результатов не наблюдалось. Внимание Лумиса переключилось на саму природу электрических разрядов в верхних слоях атмосферы. Он придумал любопытнейший эксперимент. Поднял на довольно большую высоту с помощью воздушных змеев два провода. Хотел подключиться таким образом к небесной электроэнергии. Не получилось. Зато исследователь неожиданно обнаружил, что один провод непременно вызывает изменение напряжения в другом. Вот тогда и возникла идея беспроволочного телеграфа. Ведь один поднятый вверх провод фактически работал как передатчик, а другой как антенна, то есть принимал электрический сигнал. Когда Лумис Малон понял суть открытого им явления, то сразу же принялся мечтать о том, какие головокружительные перспективы оно открывает для блага всего человечества. В письме к брату он восторженно написал:
1: «Международная беспроводная связь является первой из открывающихся захватывающих возможностей. Такая связь может быть создана, если научиться использовать атмосферное электричество».
0: В 1869 году Лумис подробно изложил суть своих исследований в обращении к Конгрессу США и попросил всего-то $50,000 на создание трансатлантического беспроводного телеграфа. Чушь, мелочиться-то. Сметная стоимость строительства такой линии должна была составить, по его расчетам, всего лишь 6% от стоимости строительства подводной кабельной линии, которая была введена в строй между США и Европой в 1866 году и сыграла колоссальную роль в развитии коммуникаций во всем мире, ведь она соединила новый и старый свет. Ранее любая информация шла через океан несколько недель кораблями. Если помните, аппетиты Морзе 26 годами ранее были несколько скромнее. Он просил всего лишь $30,000. Денег не дали. Газеты пошумели и потеряли всякий интерес к не случившейся сенсации. Но Лумис не падал духом. Все с трудом заработанные деньги тратил на новые опыты. На закате жизни, уже будучи тяжело больным, размышляя о своей горькой судьбе, он написал:
1: «Я не открыл новый мир, но я хотел вторгнуться туда. За свои попытки я заслужил только бедность, презрение, неприятие моих идей и полное забвение. Однако я верю, что в отдаленном будущем, когда мои открытия будут разработаны более полно, общество вспомнит того, кто в этом деле был пионером. Документы Конгресса без сомнения

0: сомнения подтвердят, что приоритет принадлежит мне.
1: Вспомнило общество. Ого, конечно. Ладно, у нас или в Европе, но в его-то родной Америке. Спросите, кто такой Лумис Малон? Даже памятника ни одного не поставили. Хотя есть чем гордиться. Идея этого скромного дантиста как луч высветила верный путь и для Герца, и для Теслы, и для Попова, и для Маркони. После тяжелой и продолжительной болезни 13 октября 1886 года в возрасте 60 лет Лумис Малон скончался в доме своего брата Георга, того самого. Событие прошло абсолютно незамеченным. Никто уже и не вспоминал об открытиях дантиста. И лишь спустя 15 лет, в 1901, когда после работ Попова, Маркони, радиосвязь стала интенсивно развиваться во всем мире, старший брат написал статью, напомнив общественности, кто же на самом деле был пионером беспроводного телеграфа. Конечно, в той преснопамятной записке Конгрессу в 1869 году Лумис называл радиоволны несколько иначе. Мы же знаем, что термин «радио» появился лишь через 4 года, в 1873. И только спустя почти полвека, уже в следующем столетии, в 1921 году, наш соотечественник, выдающийся ученый и радиоинженер Имонт Георгиевич Фрейман ведет в научный оборот другие термины, такие как радиотехника и радиосвязь. И вот тут любопытный чисто лингвистический казус. В англоязычном мире слово «радиосвязь» переводится как «broadcasting», то есть буквально «широкий разброс». Причем тут разброс? Почему не использован традиционный латинский корень «радио» – «излучаю»? А дело в том, что этот английский термин ввел в научный оборот основатель колледжа беспроводной телеграфии и техники в Сан-Хосе некто Чарльз Дэвид Хэральд. Без преувеличения можно сказать величайшая фигура в истории всемирного радиовещания. Ну, конечно, он значительно моложе автора термина «радио» Уильяма Крукса, который родился в 1875, а умер в 1948 году. Но он был первым в мире радиоведущим. В 1909 году соорудил примитивный по нынешним меркам искровой передатчик, через который стал транслировать речевые и музыкальные программы, принимаемые в основном учениками своего же колледжа. То есть он первым понял, что радио – это не просто средство передачи какой-то информации, а культурное пространство, которое еще породит множество жанров подлинного искусства. Хэральд задался целью изобрести такую систему голосовой передачи, которая бы принесла ему славу и богатство, и очень четко видел головокружительные перспективы своего детища. Уже в 1912 году его радиоаудитория стала стремительно расширяться, а первые в мире программы текущих радиопередач наш эфирный пионер стал печатать в местной газете. Так что вещательная радиостанция – тоже его изобретение, которое сыграло важнейшую роль в формировании индустрии радио как нового вида культуры, искусства и развлечения. Но позвольте, все это прекрасно, но при чем тут бродкастинг? Виноват, увлекся и потерял повествовательную нить. Я забыл вам сообщить, что Хэральд родился и вырос в фермерской среде, где посев семян на поле в разброс назывался именно broadcasting, то есть широкий разброс. Не бросание в одном направлении, а именно разброс широким вольным жестом по окружности. Антенна-то его передатчика имела круговую диаграмму направленности, то есть излучала радиоволны во все стороны. И по аналогии с сельскохозяйственным определением Хэральд стал именно так свои трансляции называть привычным с детства словосочетанием. Ведь наверняка в отрочестве ему приходилось ходить с братьями по полю с корзиной на шее и разбрасывать горсти семян по пашне. Так Чарльз Дэвид Хэральд стал первым, кто заронил зерна мировой радиокультуры. Ну и в благодатном эфире планеты они быстро проросли и дали щедрый культурный урожай. Так занималась новая эра человечества, эра великого радио. И с этого момента начинается его победоносное шествие по всему миру. Оно не просто доносит информацию, транслирует концерты, спортивные матчи. Оно формирует мировоззрение, развлекает. Оно владычествует над умами, то есть повелевает социумом. Слово доценту кафедры социологии факультета журналистики Московского государственного университета имени Ломоносова Павлу Владимировичу Разину.
2: Радио, в отличие от прессы, могло общаться с людьми абсолютно неграмотными. Вот в этой массовой аудитории оказались все, и самые-самые-самые малограмотные или совсем неграмотные крестьяне и рабочие, которые, в общем-то, больше других подвержены голосам с небес. Да, могли вполне верить, что это истина последняя станция. Но когда тарелка вдруг на стене говорит, это, ну, чудо, чудо, да, чудо из чудес.
1: Роль СМИ дальновидные политики понимали давно. Помните слова Наполеона? 4 газеты смогут принести врагу больше зла, чем 100-тысячная армия. Еще раньше, более чем на 1000 лет, Карл Великий, который не имел возможности издавать газет, да и смысла не было при 99-процентной неграмотности европейского населения, стал рассылать глашатаев по всем городам и весям, и те возвещали подданным все подробности побед его армии. Несомненно, изрядно преувеличивая, но все-таки пропаганда. То есть это был некий прообраз радио, но только вживую, без эфира и проводов. Именно это помогло монарху создать Великую Империю. Кстати, сам титул «король» происходит от названия династии каролингов, то есть легитимных потомков Карла Великого. В отличие от нашего царь, то есть кесарь. А помните из сказки про Аладдина? Слушайте, слушайте, жители Багдада, и не говорите, что не слышали. Новое чудо-радио оказалось намного эффективнее всех этих глашатаев, газет и листовок вместе взятых. Павел Владимирович Разин, доцент кафедры социологии факультета журналистики Московского государственного университета имени Ломоносова.
2: Дело в том, что еще вот эта вот быстрая массовизация радио, объединение всяких разных аудиторий, газетных там всяких каких-то еще, привело к созданию такого прям единого массового сознания. Но одновременно еще и оно стало очень интимным. То есть оно было у всех дома, но поскольку это чрезвычайно дешевая штука оказалась, и любой мог собрать радиоприемник, это все было очень просто. Тарелки в советских домах были практически у всех. И оно стало очень интимным. То есть все время кто-то там говорил в радио, этих людей узнавали, ведущих, там, дикторов. Им верили, конечно, как друзьям, как членам семьи. Вот это особенность именно этого средства массовой информации.
1: Широко известен факт. Накануне Хэллоуина в 1938 году артисты Mercury Theatre решили поставить в своей часовой радиопрограмме роман Герберта Уэллса «Война миров». Ну, только перенесли его действие в Нью-Джерси. Содержание романа вы помните. Воинственные марсиане захватывают Землю, и ни одна земная армия не может им противостоять. Радиопостановку слушало 6 миллионов американцев. При этом около 5 миллионов приняли ее как реальный факт. Еще не прозвучал хэппи-энд, когда воинственных захватчиков марсиан погубили наши микробы и вирусы, как американцы стали покидать города, прихватив с собой ценности, а сельские жители баррикадировали в своих домах, готовые защищать их с оружием в руках. Но мало кто знает, что у этой истории есть и весьма трагическое продолжение. Слово доценту кафедры социологии факультета журналистики Московского государственного университета Павлу Владимировичу Разину.
2: Продолжение истории бесспорно было, когда пытливые журналисты, а еще и социальные психологи их поджуживали немножко в одной из стран Латинской Америки, решили повторить в конце 40-х годов вот эту же трансляцию и посмотреть, что будет. Так вот, началось ровно то же самое. Мобилизация армии, там всеобщая тревога, паника в городах, люди из городов хлынули. Чем дело кончилось? Дело кончилось жутчайшей вещью. журналисты с этой государственной радиостанции одумались, что это мы такое сделали-то. И прямо в эфир сказали, что не надо бояться, это наш просто радиоспектакль, наша вот такая вот постановка, это мы пошутили. Народ не понял. Разъяренный народ ворвался в радиостанцию, поубивал журналистов, радиостанцию сожгли. Я об этом случае рассказываю студентам, когда они меня спрашивают, делают ли социологи эксперименты. Нет, социологи стараются не делать никаких экспериментов. Не та наука. Уж очень опасно. Пусть физики делают эксперименты.
1: А физики и делали эксперименты. И выводили радио на все более и более высокий технический уровень. Бились за качество звука, за охват территории вещания, но это уже будут совсем другие истории.

0: пути дороги.
1: Всем привет, как всегда в это время в студии Радио России. Я Игорь Маржарета и программа «Пути дороги», в которой мы поговорим о разных аспектах жизни за рулем или в салоне автомобиля. Ну и как всегда мы начинаем с автомобильных новостей, которые на этой неделе, как всегда, было достаточно много. Они были интересны и в той или иной степени все они могут так или иначе повлиять на нашу автомобильную жизнь.
0: Автомобильные новости.
1: Вот такая новость, неожиданная, честно говоря, для меня. В Государственной Думе выступили с предложением освободить водителя от оплаты услуг эвакуации и хранения машин на штрафстоянках. Как заявляют авторы инициативы, текущая ситуация демонстрирует разрыв между размерами штрафа за нарушение правил парковки и стоимостью сопутствующих услуг. Штрафы варьируются от 500 до 3000 рублей, а эвакуация автомобиля не может обойтись владельцу дешевле 5000 рублей в зависимости от мощности и габарита. Еще плюс плата за хранение. Процесс, как происходит эвакуация, описан многократно, есть специальный регламент. Между прочим, напоминаю лишний раз, если автомобиль, эвакуатор с погруженной вашей машиной еще не успел тронуться, то вы можете в этот момент потребовать, чтобы автомобиль отдали, и тогда вы заплатите только штраф за нарушение правил остановки и стоянки. А если автомобиль уже тронулся, бессмысленно пытаться броситься ему под колеса, процесс пошел, дальше вы следуете за ним в отделение ГАИ, где происходит оформление документов, оплата штрафа. Дальше следуйте на штрафстоянку, где заплатите за эвакуацию. Ну и только после этого вам выдадут автомобиль. Печальная процедура. Я ее, к сожалению, проходил даже 2 раза за свою жизнь. Не по своей вине. Скорее, в первом случае это была невнимательность. Во втором случае, как мне кажется, это все-таки была подстава. Но это сложный вопрос. Мы давайте поговорим о том, насколько жизненно предложение депутатов. И у нас на прямой линии главный инженер проектно-инжиниринговой компании, кандидат технических наук Илья Дуничкин. Здравствуйте, Илья Владимирович.
2: Здравствуйте, Игорь.
1: Как вы думаете, насколько оправдано предложение депутатов и в Москве, и в регионах?
2: Ну, оно действительно оправдано, потому что сейчас ситуация в том, что юридически оплата эвакуации самой, она не регламентирована, по сути, кодексом административных правонарушений. Будет соответствующее предложение по уточнению редакции кодекса. Дело в том, что может быть ситуация, например, когда штраф может быть оспорен. И мы оказываемся сейчас в положении, когда даже отменяется постановление или определение по вот этому административному правонарушению. Услуги эвакуации все равно должны быть удержаны за них денежные средства. И вот эта инициатива, она как раз связана с тем, чтобы вот эту вот юридическую коллизию, потенциальную ее привести в порядок. То есть в качестве обеспечения самой эвакуации будут изысканы, как правило, региональные бюджеты. Вот в ряде предложений это было. В общем-то, само административное правонарушение, оно будет уже непосредственно фиксироваться и регламентироваться за то, что транспортное средство оставлено с нарушением правил парковки.
1: А вы как думаете, пройдет вообще это предложение? Лично я думаю, нет.
2: Ну, я думаю, что это предложение будет рассматриваться, и оно, скорее всего, будет поддержано. Речь идет о том, чтобы при, например, ряде ситуаций, когда у нас есть сложности, в том числе, например, в тех условиях, когда у нас есть много проблем на дорогах, или могут быть какие-то другие форс-мажорные ситуации, и вот во всех этих случаях, я думаю, что ситуации с парковками, они требуют вот рассмотрения с учетом вот таких вот смягчений в пользу граждан. И поэтому мое ожидание, оно другое. Я думаю, что это могут поддержать.
1: Возможно, особенно в преддверии выборов в Государственную Думу. Но а насколько, на ваш взгляд, соразмерны все эти денежные тяготы, которые ложатся на водителя, самому правонарушению? Потому что я считаю, например, что эвакуировать автомобиль можно и нужно только в тех случаях, если он реально мешает движению. А если просто нарушение правил парковки никому не мешает, так может его лучше не трогать и лишний раз не загружать улицы, потому что эвакуатор занимает еще больше места.
2: Здесь, во-первых, главный вопрос к тому, кто оценивает и решает по поводу того, что был ли автомобиль помехой для других транспортных средств и пешеходов, кстати. И я думаю, что очень трудно сейчас прямо определить процедуру, по которой можно было бы вот это фиксировать. Если это сделать, то да, то и подобное нововведение можно обсуждать.
1: Спасибо вам большое. Я надеюсь, что предложение пройдет, хотя, конечно, в это не верю. Сегодня в рамках практических советов по жизни мы обсудим с гостем, когда старую машину выгоднее продать целиком, а когда ее выгоднее разобрать на запчасти и продавать, что называется, по частям. У нас на прямой линии автоэксперт, руководитель экспертно-оценочной компании Евгений Ладушкин. Здравствуйте, Евгений.
3: Здравствуйте.
1: Ну вот я никогда с этим не сталкивался. Вот посоветуйте, как быть. Это не моя тема, не моя проблема сегодняшняя, но все-таки очень старый автомобиль или наоборот не старый, но попавший в серьезную аварию, когда восстановление уже, в общем, достаточно дорого будет стоить. Какая разница может быть между продажей целиком и по запчастям? И в каком случае надо выбирать одно, а в каком другое?
3: Когда мы говорим про восстановление автомобиля, который достаточно серьезно поврежден, он может быть поврежден коррозией или в результате ДТП, нужно в первую очередь отталкиваться от экономической составляющей этого вопроса. В среднем рекомендуется продавать автомобиль по запчастям в случае, если стоимость его потенциального ремонта превышает 50% от среднерыночной стоимости аналогичного автомобиля в исправном состоянии. Это позволит избавить себя от достаточно большого количества ненужных вложений, потому что даже когда вы вложите большую сумму в восстановление аварийного автомобиля, вы эти деньги при последующей реализации автомобиля обратно себе уже не вернете. То есть, грубо говоря, автомобиль будет стоить в полтора, в два раза дороже по вашим вложениям, чем аналогичный автомобиль, но исправный, который этих повреждений не имеет. В первую очередь я рекомендую отталкиваться от состояния кузова. Это самая дорогостоящая деталь автомобиля, самая подверженная эксплуатационному износу и при этом самая трудно восстанавливаемая. Поэтому, если у вашего автомобиля появились серьезные повреждения несущей конструкции, сквозная коррозия или общее вот состояние кузова, оно уже такое, что счет за ремонт в кузовном СТО переваливает за 50% от стоимости, продавайте этот автомобиль по запчастям. В этом случае вы, конечно, потеряете определенное количество денег, однако вы избавите себя от времени на восстановление и, самое главное, от переплаты за ремонт автомобиля, который восстанавливать уже по большому счету просто нету смысла.
1: Я вас понял. А как лучше сделать? Самому продать машину по запчастям или отдать ее каким-то специализированным компаниям, которые уже сами будут его разбирать автомобили и продавать?
3: Если у вас есть опыт и понимание ценообразования тех или иных запчастей, то лучше, конечно, заниматься продажей запчастей самому. Так вы не потеряете денег при продаже каждой из запчастей. Можно сдать автомобиль, что называется, на разборку целиком. В этом случае вам заплатят деньги за запасные части, но с определенным дисконтом, потому что разборке придется приложить усилия к тому, чтобы ваш автомобиль, собственно, разобрать. И плюс каждая из запчастей, которую они смогут реализовать, вы за нее получите меньше количество денег, потому что они должны будут продать ее по рыночной стоимости и при этом еще что-то заработать. Поэтому здесь, конечно, если есть опыт, есть возможность и время этим заниматься, лучше всего продавать автомобиль по запчастям самому. Риск при этом здесь заключается в том, что некоторые позиции вы можете продавать достаточно долго. Например, какую-нибудь коробку передач, на нее просто нету клиента, нету спроса, и поэтому вы будете продавать ее долго. Сдав автомобиль на разборку, вы это время экономите по той причине, что разборка сразу же выкупает у вас эту запчасть просто с определенным дисконтом.
1: Я вас понял. Спасибо большое. Надеюсь, что у нас, у многих наших слушателей не будет такой проблемы, но на всякий случай имейте в виду. Как понять, что ваш автомобиль плохо переносит жару? В общем, говорят, в некоторых регионах Российской Федерации сейчас очень жарко, и не могу это сказать о том регионе, где я живу. Собственно, если вы правильно обслуживаете свой автомобиль, если вы регулярно проходите техобслуживание, то никаких проблем быть не может. Но желательно, это говорят все специалисты, перед началом жаркого сезона, то есть это вообще-то надо было сделать еще по весне, во время техобслуживания или отдельно провести некие операции, ну, в частности, посмотреть, как работает ваш кондиционер, отрегулировать его, если надо заменить соответственно технические жидкости, может быть, его отремонтировать надо, потому что, когда ты въезжаешь в лето с неработающим кондиционером, это, конечно, плохо. И есть еще, собственно, способы, которые говорят, что перед началом летнего сезона надо проверить и почистить радиатор. В некоторых регионах он забивается, особенно тополиный пух способствует тому, что радиатор забит. Ну и, соответственно, еще провести работы, возможно, как правило, делается во время техобслуживания, если регулярно вы его проводите, это обязательно делают, заменяют жидкость, которая у нас занимается охлаждением мотора и, соответственно, переносит тепло или забирает его. Ну, а если вы почувствовали, что кондиционер работает не так, как хотелось бы, если вы почувствовали, что автомобиль перегревается, если вы видите по показаниям, стоит, либо если у вас есть навыки, а автомобиль достаточно простой по конструкции, самостоятельно сделать какие-то работы, ну, проще обратиться на специализированный сервис, потому что допустим, допускать до того, чтобы автомобиль у вас закипел где-то в жару в пробке, вот сильно бы не хотелось бы. Крайне неприятная ситуация. Я попадал в такую, правда, очень давно, лет 35 тому назад, если не больше, когда только начинал учиться, начинал водить, собственно, у меня права были, но первые шаги делал в этом направлении. И когда у меня был первый мой автомобиль, который, в общем, был очень капризный, был советский автомобиль, причем чуть ли не экспериментальный, и там было много проблем. И даже одно место в Москве я про себя называю долиной гейзеров, потому что я там однажды закипел, по неопытности сделал глупость, остановил автомобиль и попытался свинтить крышку бачка расширительного и вверх, так как ударило струя, вовремя отбежал. Ни в коем случае не повторяйте мой опыт, но вот это место в Москве я называю долиной гейзеров. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы ваш автомобиль был во всеоружии в жаркие дни. Ну и еще раз говорю, если вы вовремя его и правильно обслуживаете, я думаю, что никаких проблем у вас не будет. Вот какая тема. Страховые компании провели свое исследование, и оказалось, что чаще всего в России в ДТП попадают молодые автомобилисты. Это мужчины и женщины в возрасте от 20 до 25 лет. Ну, вы знаете, статистика статистики рознь. Страховые компании считают все аварии, включая очень мелкие ДТП, где там, допустим, помято крыло или сломалось зеркало и так далее. Есть статистика госавтоинспекции, где учитываются только аварии с пострадавшими. И, соответственно, там другие цифры. Там в числе самых злостных, что называется, аварийщиков, люди в возрасте от 30 до 40 лет с водительским стажем 8-10 лет. Собственно, для страхового сообщества их статистика гораздо более важна, и поэтому они и подняли цены полиса ОСАГО для молодых водителей. Примерно он стоит в 3 раза дороже, чем для водителя с опытом больше 3 лет. У нас сейчас на прямой линии тренер-инструктор, создатель авторской программы безопасного вождения и в прошлом замечательный автогонщик Михаил Горбачев. Здравствуйте, Михаил Георгиевич.
4: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Как вы думаете, с чем могут быть связаны такие результаты, что в ДТП чаще всего попадают молодые люди до 25 лет?
4: Ну, вы знаете, сначала про страховку. То, что новичкам поднимают очень сильно страховые взносы, это вообще международная практика, это не у нас придуманная, не вчера. Это везде так, потому что риск попадания даже в мелкое ДТП, ну, в общем, и в крупное тоже, у новичков, конечно, выше. У них меньше опыт, им кажется, что они научились нормально водить машину, и поэтому они входят в так называемую группу риска. Я всегда даю советы, как что делать вообще. Во-первых, молодые водители, к сожалению, получают отрицательный пример от тех, с кем они ездят до получения прав и до автошколы или во время автошколы. Это водители, которые ругаются на других водителей. Им все мешают. Есть такой очень простой тест. Надо посмотреть просто на себя со стороны. Если тебе мешают на дороге другие участники движения, то, скорее всего, ты сам делаешь что-то не то. Потому что есть правило, которое я вывел давным-давно. Водитель должен подстраиваться под других участников движения. Очень часто я вижу, как это не происходит. Ну, например, я еду по загородному шоссе, сзади приближается автомобиль, который утыкается просто мне в бампер, но через некоторое время отстает на нормальную дистанцию. Что это означает? Это означает, что водитель ехал с той скоростью, которая ему нравится, не учитывая, что впереди автомобиль едет несколько медленнее. И у него не сработала такая элементарная вещь, как заранее снизить скорость, потому что я ему диктую в этот момент, как он должен ехать. А если я еду и приближаюсь к другому автомобилю, то тот автомобиль диктует мне, как нужно ехать. То есть нужно подстраиваться под других участников движения, ни в коем случае не повторять ошибки таких, знаете, деятелей в кавычках, которые говорят: «Я вот еду по правилам, остальное меня ничего не волнует». Это как раз аварийщики будущие, которые попадают во множество ситуаций, и которые вот говорят, что мне все на дороге мешают. Еще один очень хороший совет, маленькая хитрость. Из-за того, что очень стали интенсивные потоки транспорта на автомагистрали, где много полос, я советую не опережать поток, как это было раньше, лет 30 назад, немножко опережая поток, было ехать безопаснее, как бы. А сегодня безопаснее отставать от потока, потому что немножко отставая от потока, вы очень быстро окажетесь один на дороге, как это ни странно. И вокруг вас не будет никаких автомобилей, потому что они едут волнами, и вот вы от своей волны отстаете, а следующая волна вас еще не догнала. То есть вы будете дольше находиться в гордом одиночестве и будете создавать вокруг себя зону безопасности. А создание зоны безопасности – это как раз то, к чему должен стремиться любой водитель, особенно начинающий. Тот, который думает, что он уже научился здорово водить и может рисковать и хулиганить на дороге. А он забыл о том, что нужно создавать зону безопасности. Это значит, что водитель, который ее создает, как бы, ну, отсекает других водителей, которые этого не делают, тем, что у него не может быть ситуации, когда неожиданно, например, кто-нибудь его подрезал.
1: Вот так надо именно вести себя на дороге. Спасибо большое, Михаил Георгиевич. Будем следовать вашим советам.
0: Главная тема.
1: Вот какая интересная и хорошая тема. Государственная дума продлила гаражную амнистию на 5 лет до 1 сентября 2031 года. Кто не знает, гаражная амнистия – это возможность в упрощенном порядке оформить гараж, построенный в какие-то далекие годы, если мне память не изменяет, до начала 2000-х годов, который эксплуатируется и так далее, но в силу разных обстоятельств не оформлены как недвижимое имущество. И гаражная амнистия дает возможность оформить, даже если у вас есть минимальный набор документов, допустим, завод какой-то советский, там выделял какой-то участок, там строились гаражи, были какие-то там простые документы, но достаточно, допустим, членской книжки там гаражно-строительного кооператива и каких-то квитанций, что вы платили за это дело с момента строительства этого гаража. Ну, в каких-то случаях другие документы. И, в общем, государство идет навстречу в упрощенном порядке, оформляет гараж, и это дает уже полное право на собственность. Вы его можете продать, можете подарить, можете сдавать в аренду и так далее. Хотя, если вы уже засветились, то, соответственно, будете платить налоги. Гаражи у россиян по-прежнему очень популярны, особенно в регионах, где действительно гараж – это не просто место, где хранится автомобиль, а такая точка встречи, место, где хранят консервы какие-то, место, где ремонтируют автомобиль, где собираются клубы по интересам. В общем, вот такая гаражная амнистия у нас уже действует несколько лет, и таким образом удалось, насколько я знаю, несколько сотен тысяч гаражей ввести в правовое поле. У нас сейчас на прямой линии представитель Народного фронта, юрист Руслан Авдеев. Здравствуйте, Руслан Сергеевич.
5: Здравствуйте, Игорь, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Почему решили продлить гаражную амнистию? Не все, что ли, еще прошли вот эту самую процедуру и не все стали в законе?
5: Да, совершенно верно. Как вы уже сказали, вот с 2021 года действует этот федеральный закон. С 2021 года уже много, очень многие тысячи гаражей были узаконены, но еще многие тысячи так и остались. Вот, поэтому этот процесс активно идет, но люди не успели еще это оформить. В том числе, потому что это требует денег, потому что, несмотря на то, что вот вы сказали, о том, что да, действительно, комплект документов минимальный, но для того, чтобы оформить, в общем, нужны документы уже современные от нужных специалистов, которые оформляются за деньги. И вот для того, чтобы люди все-таки вошли в правовое поле, гаражная амнистия продлевается.
1: Какие, с вашей точки зрения, есть плюсы и минусы? Я так понимаю, главный плюс, если это ваша собственность, вы можете ей распоряжаться и не могут просто так приехать и бульдозером снести.
5: Конечно, вот это самое важное, что такой гараж зарегистрированный, речь идет, кстати, только о капитальных строениях, да, некапитальный гараж нельзя по такой амнистии зарегистрировать. Так вот, этот гараж становится объектом гражданских прав. Вы его можете продать, подарить, завещать. И вот самое главное, что он ваш, и никто не придет и не скажет, убирайте отсюда ваше строение. И людям, кто еще не зарегистрировал свой гараж, но подпадает под гаражную амнистию, я рекомендую сделать это сейчас. Это ведь называется амнистия. То есть государство прощает неполноту документов, неоформление, которое произошло, или там, например, закрытые гаражные кооперативы уже ликвидированы. Вот сейчас по минимальному, по одному-двум документам вы можете оформить полноценную собственность. Когда закон перестанет действовать, это будет сделать сложнее. Налоги не такие большие у нас на недвижимость, поэтому человек входит в правовое поле и начинает быть собственником недвижимости. Он получает как права по владению, пользованию, распоряжению, так и обязанности. Например, по соблюдению там, да, противопожарных норм, по соблюдению санитарных норм, ну и по налогообложению тоже.
1: Спасибо большое. В общем, заплати налоги и спи спокойно.
0: Путешествие.
1: А теперь переходим к самой интересной, с моей точки зрения, части программы. Это будет автопутешествие. И автопутешествие у меня будет в окрестности Екатеринбурга, где я провел несколько жарких дней. Надо сказать, что в эти дни в городе температура доходила до 37 градусов плюс. Я там работал. Это была командировка. Я сейчас расскажу, что я там видел. Но начну с того, что в единственный свободный день я с удовольствием поехал в Верхнюю Пышму. Причем Верхняя Пышма – это практически на сегодняшний день пригород Екатеринбурга. Туда даже городской трамвай ходит. Но это место притяжения сейчас для всех любителей техники, потому что там с 2005 года работает роскошный музей техники. Это гигантская территория, несколько десятков гектар, где каждый год происходит что-то новое. Я был в прошлом году, ходил целый день, устал ужасно, понял, что я уже ничего не воспринимаю. Думаю, приеду в следующем году. Приехал. Это роскошная экспозиция, огромная коллекция военной и промышленной техники, от танков до артиллерийских орудий, кораблей, инженерные машины. Тут есть поезда, здесь самосвалы, а вот недавно появился еще новый экспонат, это буран. Один из тех буранов, который не летал, но был собран, но, к сожалению, вот летать ему не дали. Два музея в этот раз обошел, они огромные. Один музей называется «Крылья Победы», роскошная коллекция самолетов времен Второй мировой войны, причем есть редчайшие экземпляры. К каждому самолету можно подойти, есть специальные лесенки, можно заглянуть в кабину. Причем, что интересно сделано, там 4 этажа, из которых 2, где расположены самолеты, а 2 – это антресоли. Можно посмотреть сверху на всю эту выставку, на все это богатство, а потом пройтись уже по самому залу. Причем многие самолеты, не только вот описание есть, но еще и какие-то сделаны модные такие перформансы. Разные такие ситуации разыгрываются там с другими самолетами. Очень богатая коллекция, можно ходить вот целый день только по «Крыльям Победы». Я еще несколько часов потратил на автомобильный музей. Там, собственно, 5 этажей. И рассказ тут об истории автотранспорта с конца 19 века, с первых автомобилей до настоящего времени. 2 корпуса, 600 автомобилей, мотоциклов, велосипедов, включая самые ранние, включая редчайшие экземпляры. Потрясающая коллекция отечественных автомобилей самых разных, прекрасная коллекция лимузинов советских, мотоциклов отечественных, а один зал посвящен даже любимому мотоциклу моего детства, мечте, можем сказать, всех советских мальчишек, коллекция мотоциклов «Ява». Замечательный музей, рекомендую всем, кто будет в Екатеринбурге, потратить один день, получите большое удовольствие.
0: Тест-драйв.
1: А теперь я вернусь к тому, зачем я приехал в Екатеринбург. А приехал я туда на выставку «Иннопром-2026». Она проходит ежегодно. Это самая большая промышленная выставка в России. 500 примерно было стендов здесь. И кроме России было представлено несколько зарубежных стран. В этом году самый большой стенд, автомобильный стенд, был у российского бренда электромобилей и гибридов «Эволют». Компания привезла сюда весь свой актуальный модельный ряд и представила одну новинку – кроссовер «Айскай» нового поколения. Электродвигатель 218 лошадиных сил обеспечит разгон до 100 км за 8 секунд, а батарея емкостью 62 кВт-часа, запас хода до 430 км. И надо сказать, что бренд «Эволют» в этом году отметит очень важный момент. Все автомобили этого бренда, которые продаются в России, производятся в России на собственном заводе под Липецком. И самая высокая степень локализации именно у автомобилей «Эволют», а это электромобили и гибрид. Был представлен в очередной раз автомобиль «Атом», продажи которого обещают и производство стартуют в этом году. Ну, правда, в прошлом году то же самое. Многие производители показывали модели, которые уже сейчас продаются, и продаются достаточно активно. На стенде Москвы демонстрировали «Москвичи», в первую очередь новую линейку «Москвичей» серии «М». На стенде Калужской области показали не только новый кроссовер Tenet T9, производство которого на Калужском автозаводе стартует в конце лета. Это, кстати, самая крупная модель марки. Но и демонстрировали новые двигатели, которые производятся на том же заводе в Калуге. В частности, новый мотор объемом 1,5 литра. АвтоВАЗ представил кроссовер «Азимут». Производство новинки стартует тоже в 4-м квартале. Ну и, собственно, большой стенд был у НАМИ, у центрального нашего автомоторного института. Показали свой двигатель. Они сделали 4-цилиндровый. Между прочим, вариант его может использоваться как судовой двигатель. В общем, много было интересных примеров в области коммерческого транспорта. От КАМАЗа, от группы ГАЗ, от Минского автозавода, грузовики, автобусы, троллейбусы, коммунальная техника. В общем, богатая была выставка, и поэтому я не мог не рассказать о тех новинках, которые мы увидим уже в этом году. На этом наша программа подошла к концу. В студии для вас с удовольствием работал Игорь Маржарета. Хорошей вам дороги и, главное, берегите себя.
0: Пути дороги. Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
6: Алло.
7: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
8: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
9: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
10: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес. Но не всюду нужно лезть.
11: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
12: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
0: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
13: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Три порта, а также объекты в 5 районах Украины стали целью вооруженных сил России. Россиянам хотят дать дополнительную неделю отдыха в году. И свет вернулся к жителям Грузии. Подробности далее. Армия России продолжает наносить групповые удары по противнику. Целями российских военных стали объекты в 5 областях Украины – Одесской, Черниговской, Харьковской, Сумской и Николаевской. Вооруженные силы ударили по портам, электроподстанциям, автозаправкам и складам. В частности, уничтожены 2 подстанции и АЗС в Черниговской и Харьковской областях. В Николаевке Сумской области на воздух взлетел склад с беспилотниками большой дальности. В портах Одесса, Измаил и Николаев разгромлена инфраструктура, которую использовали для хранения горючего и военных грузов. В порту Николаева взорваны сухогруз и 2 буксира. Бойцы группировки «Днепр» продвигаются в зоне ответственности в Запорожской области. О суточных потерях противника рассказал начальник пресс-центра группировки Андрей Клинов.
14: В ходе активных боевых действий нанесено огневое поражение формированием механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны в районе Беленького, Орехово и Запасного. Потери ВСУ за сутки составили в живой силе до 70 военнослужащих ВСУ. Подразделения войск беспилотных систем в зоне ответственности группировки уничтожены 15 автомобилей и станции радиоэлектронной борьбы.
13: За минувшую ночь силы ПВО сбили 328 беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны. Украинские дроны сбивали над территориями 22 регионов, включая Московскую область, Республики Чувашия, Мари-Эл, Башкортостан и Калмыкия. Тем временем в Кировской области объявили трехдневный траур по погибшим в результате ракетного удара. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Соколов. Власти окажут финансовую помощь семьям погибших и пострадавших. Компенсационные выплаты также получат... получившее повреждение предприятия. И напомню, минувшим днем ракета попала в один из промышленных объектов Кирова. В результате трагедии погибли 5 человек, более 30 пострадали. Омск готовится к сегодняшнему визиту Владимира Путина. Глава государства приедет сюда после поездки в Иркутск, в котором накануне посетил местный авиазавод. В Омске в эти дни пройдет форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. В нем примет участие казахских коллег Владимира Путина Касым Жомарт Токаев. Мероприятие проводится с 2003 года, и Омск становится его площадкой уже дважды в 2003 и 2019 годах. По заявлениям Кремля, лидеры стран обсудят глобальную логистику, а также проведут двустороннюю встречу по актуальным сферам взаимодействия. Россиянам хотят продлить отпуск. С соответствующим предложением депутаты обратились в правительство. Парламентариев смущают несправедливые, как им кажется, сроки исчисления отдыха, по которым в отпуск включают выходные дни. Авторы поправок предлагают опираться на уже знакомую схему расчета отпуска, в которой не входят праздничные дни. Таким образом, корректировка с учетом выходных увеличит ежегодный отдых на неделю с 28 дней до 35, подсчитали депутаты. Главу Украины ждут на следующей неделе в Соединенных Штатах. Офис Зеленского ведет переговоры с американской стороной по поводу графика для встреч. Об этом утверждают зарубежные СМИ. О чем будут говорить президенты, доподлинно неизвестно. А вот у Трампа сейчас есть дела поважнее – продумать стратегию дальнейшего развития ситуации на Ближнем Востоке. Накануне глава Белого дома созвал совещание, на котором обсуждалась возможность возобновления широкомасштабных боевых действий против Ирана. Впрочем, решение так и не было принято, признался Трамп. По его словам, есть по крайней мере два варианта решения конфликта.
15: Есть военный вариант развития событий. Мы продолжаем действовать так же, как сейчас. Можно даже усилить давление. И уничтожаем все, что у них есть. А есть разумная стратегия – договориться. И они сами этого хотят. Просто я не думаю, что они уже готовы. Порой они не хотят признавать, что стремятся к сделке. Пытаются казаться жесткими парнями. Но на самом деле договориться хотят.
13: Тегеран тем временем обещает мстить за каждого погибшего иранца. Такое заявление сделал командующий Центральным штабом вооруженных сил Исламской Республики. Министр иностранных дел, в свою очередь, отметил, препятствием для мирной сделки является позиция Вашингтона, которая заключается в попытках запугивать и принуждать. Трое детей погибли в автомобильной аварии в Костромской области. Трагедия случилась ночью возле деревни Дузина Кадыйского района. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона. Автомобиль «Нива» выехал на встречку и на полном ходу столкнулся с грузовым автомобилем. В результате ДТП погибли двое взрослых и трое детей. Младшему из них было 5 лет. Свет вернулся к жителям Грузии. О восстановлении электроснабжения в стране после масштабного аварийного отключения сообщает государственная электросистема Грузии. Напомню, перебои с электричеством в Закавказье начались позапрошлым вечером. В темноту погрузились также жители Абхазии. Накануне Министерство энергетики этой республики назвало причиной отключения электричества неполадки на Ингурской ГЭС, которая находится на границе с Грузией и питает электроэнергией оба государства. 27 медалей, в том числе 23 золотые, завоевали российские школьники с начала года на 5 основных международных олимпиадах. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения. Ребята оказались самыми сильными среди своих иностранных сверстников по биологии, географии, физике, химии и математике. Стоит отметить, что в этом году наши ученики улучшили результат. В прошлом году по первым 5 олимпиадам российская сборная завоевала 25 медалей, включая 18 золотых. Всего же за весь прошлый год российские школьники привезли с олимпиад 44 медали, из которых 33 золотые. Ночной велофестиваль стартует в Москве. Массовый заезд пройдет 1 августа по Садовому кольцу. Организаторы вновь предлагают участникам проехать по вечернему центру города без автомобилей, пишет афиша Daily. Старт и финиш разместятся на Зубовской улице, а длина маршрута составит 16 километров. На старте и финише организуют фестивальные зоны с развлекательной программой. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
0: Спорт.
16: Добрый день. Новости спорта. Егор Новиков. Сегодня в российской футбольной премьер-лиге продолжится программа первого тура. Новый сезон, напомню, стартовал в пятницу матчем ЦСКА и Балтики. Москвичи обыграли калининградцев со счетом 2-1. Ну а сегодня в 14 часов московская «Динамо» примет крылья «Советов». В 16:15 начнется встреча «Акрона» и «Зенита». В 18:30 «Факел» сыграет с махачкалинским «Динамо». В 20:45 стартует противостояние «Спартака» и «Родины». «Зенит» – главный фаворит в борьбе за титул в российской футбольной премьер-лиге в новом сезоне. Такой прогноз сделал статистический сервис «Опта Спортс». Шансы клуба из Санкт-Петербурга сохранить звание чемпиона страны оцениваются почти в 45%. Второе место в списке фаворитов у «Краснодара» – 25%, а третья позиция у «Спартака» – 11%. По расчетам суперкомпьютера, основными кандидатами на вылет из премьер-лиги по итогам стартовавшего сезона являются «Факел» и «Акрон». «Фламенго» заинтересовался нападающим «Зенита» Луисом Энрике. Клуб из Санкт-Петербурга готов расстаться с футболистом, но за 40 миллионов евро. Бразильцы считают эту сумму слишком высокой и намерены предложить «Зениту» 20 миллионов. Кроме того, включить в сделку бывшего игрока московского «Динамо» и ЦСКА Хорхе Караскале или одного из своих молодых футболистов. Футбольный «Ахмат» отправил своего полузащитника Папа Амади Гадио в сербский «Нови Пазар». За эту команду сенегалец будет выступать на правах аренды до лета следующего года. И таковы основные новости спорта к этой минуте. Егор Новиков, до встречи.
17: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
18: Реклама на Радио России.
19: Погода.
20: В Петропавловске-Камчатском завтра 15-17 градусов, временами дожди. В Хабаровске 29-31. В Тюмени 31-33 градуса, в Сургуте 28-30, в Новосибирске 21-23, временами дожди. В Петрозаводске завтра 23-25 градусов, в Великом Новгороде и Калининграде 24-26, в Оренбурге 36-38 градусов, в Нижнем Новгороде 27-29, утром ожидается небольшой дождь. В Санкт-Петербурге завтра без осадков, днем максимальная температура в городе на Неве 24-26. В Москве местами пройдет кратковременный дождь, воздух прогреется до 22 градусов. Сейчас в столице 20 градусов, ветер северный, атмосферное давление ниже нормы 742 миллиметра ртутного столба.

0: Спорт меняется, и вместе с ним правила игры. «Наша трибуна» – программа о спорте в новой реальности.
1: Нормальная человеческая реакция на то, как играла команда.
2: То есть ты считаешь, это нормальная человеческая реакция?
1: Слушай, когда игра плохая, надо переключать внимание.
3: Какого перепуга вдруг человек понижает контракт? Вы подписали контракт, вы должны выполнять.
4: У нас сегодня просто поразительное единодушие, все со всеми согласны.
5: Все встали вовремя, выспались.
0: «Наша трибуна». Актуальные темы, разные точки зрения и все, что стоит за результатами. Ведущие Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян. «Наша трибуна». Слушайте по вторникам и пятницам с 10 утра по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
7: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
8: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: Это наш свет. Вот один раз увидишь, то человек должен быть счастлив.
10: Меня зовут Ольга Минтеева. Я ведущая программы «Свет веры».
11: Понятно, что буддийские танки, они созданы по такой технологии, что предполагают скручивание и раскручивание в процессе своего бытования.
10: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге на канале «Радио Россия Калмыкия» на FM-частоте 102.7.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина.
12: Посоветуйте, доктор.
13: Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
14: Друзья, приветствую. У микрофона Ольга Копылова. Ежегодно 28 июля отмечают Всемирный день борьбы с вирусными гепатитами. Эта дата была выбрана не случайно. 28 июля 1925 года родился врач Барух Самуэль Бламберг, лауреат Нобелевской премии, открывший вирус гепатита Б. Наша сегодняшняя программа приурочена ко дню борьбы с вирусными гепатитами. У нас в гостях главный научный сотрудник Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, ученый, изучающий вирусные гепатиты, академик Российской академии наук Михаил Иванович Михайлов. Михаил Иванович, приветствую вас. Здравствуйте.
15: Добрый день.
14: Михаил Иванович, рада, очень рада вас видеть. Вот каждый год Всемирная организация здравоохранения какой-то лозунг, да, какой-то посыл миру, людям, ученым, врачам, пациентам пытается передать в этот день, в день вирусных гепатитов. И каждый раз свой лозунг. Мы с вами много раз уже говорили об этом, вы рассказывали. Какой лозунг в этом году и какой посыл идет сегодня от Всемирной организации здравоохранения?
15: Вот это очень интересный вопрос. И действительно существует каждый год определенный лозунг. И в этом году он звучит в русском переводе немножко странно. Давайте разобьем его. Имеется в виду, разобьем те препятствия, которые стоят на пути борьбы с вирусными гепатитами, которые разработаны, которые известны. Вот этот лозунг включает как бы несколько таких моментов. Ну, во-первых, это необходимость расширения тестирования, то есть определение. Пока мы не знаем, что человек имеет вирус гепатита того или иного, мы не можем проводить какие-то мероприятия, не нужно их проводить. И поэтому очень важно определить и выявить. С другой стороны, есть еще отмашный момент – это та дезинформация, которую дают людям и дают, к сожалению, средства массовой информации, могут попадать недостоверная информация. Кстати говоря, я очень ценю передачу «Посоветуйте, доктор», прежде всего из-за того, что здесь идет проверенная информация, она ни в коем случае не пугает, но дает информацию людям. Люди должны знать правду, какая она бы ни была. И с одной стороны, с другой стороны, мы должны знать те достижения, которые есть. Вы знаете, вот так оглядываясь на свою жизнь, а я в этом году уже 50 лет, как я занимаюсь вирусными гепатитами, я еще начал студентом заниматься этой инфекцией. И за эти 50 лет произошло много событий, но, к сожалению, те люди, которые недостоверно дают информацию, это большое направление антивакцинальщиков, которые выступают против вакцин, в частности, против вакцины против гепатита Б, что чрезвычайно плохо. Вакцина – это удивительная вещь, которая дает возможность защитить от Б, от А, и сейчас от Е разрабатывается вакцина. Это еще один момент, как бы входящий в этот лозунг. Разобьем вот эти вот ненужные представления. И вот за эти 50 лет я пришел к такому выводу, что одна из целей человека, который уже болен хроническими вирусными гепатитами, а гепатиты бывают как острые, так и хронические, и иногда они переходят в цирроз печени и в первичный рак печени. Здесь очень важно, это звучит немножко, так сказать, прямолинейно, дожить до той ситуации, когда появляются новые прогрессивные методы лечения и профилактики. Вот такой классический пример – это гепатит С. Вот когда он был открыт, и когда стали изучать свойства этого гепатита, то за ним закрепился такой ярлык, его называли вирус гепатита С, ласковый убийца. Почему? Потому что он легко протекает, часто человек не знает об этом, может течь несколько лет, даже десятки лет, а потом резко, неожиданно приводит к декомпенсации

0: мы остановились на гепатите С, на хроническом, да, его течении, то давайте цифры назовем. У нас в России прогресс в этом плане очень сильный, и об этом министр здравоохранения наш говорил, Михаил Мурашко, что каждый год мы увеличиваем количество людей, которых пролечили от гепатита С вот этими инновационными препаратами, о которых вы сейчас упомянули.
1: Значит, динамика заболеваемости гепатитом С у нас следующая. Прежде всего, у нас происходит снижение заболеваемости острым гепатитом С. Сейчас показатель в 2025 году был 0,94 на 100 тысяч, а оценивается вот такой, чтобы можно было сравнить разные показатели, перерасчете на 100 тысяч населения. Раньше был значительно выше заболеваемость гепатитом С.
0: А как дела обстоят с хроническим гепатитом С?
1: Вот заболеваемость сейчас находится, показатель 39,8 на 100 тысяч населения. Надо сказать, что динамика заболеваемости, она происходит некоторое снижение. Снижение произошло в период ковида. Это было, в общем, связано с тем, что было отвлечено внимание здравоохранения, регистрация. Сейчас идет возрастание, но не только связано с тем, что увеличивается количество людей, которые заболели. Я еще раз подчеркиваю, это количество людей, которое выявлено. И вот это вот некоторое увеличение сейчас, оно связано с тем, что у нас расширена диагностика гепатита С и проводится при поступлении в больницу, при плановых исследованиях здоровья населения, при диспансерном исследовании обязательно проводится определение антител к гепатиту С, что дает возможность увеличить количество.
0: Вот, Михаил Иванович, вот цифры еще по лечению, как раз Мурашко назвал. 70 тысяч было человек в 2024 году, в 2025 более 107 тысяч, и на нынешний 2006 год цель поставлена до 200 тысяч человек пролечить. Сколько у нас на сегодня больных гепатитом С в России хроническим?
1: Больных гепатитом С хроническим в прошлом году, в 2025 году, мы будем говорить по цифрам прошлого года, потому что это официальные данные, выявлено было 58 208 человек.
0: А сколько всего их с теми, кто раньше еще заболел?
1: Где-то порядка, по нашим данным, от полутора до двух с половиной миллионов человек являются больными хроническим гепатитом.
0: Но, учитывая общее количество больных хроническим гепатитом С, прилечить бесплатно новыми этими препаратами всего 200 тысяч человек – это, конечно, капля в море, согласитесь.
1: На мой взгляд, у нас еще достаточно большое количество невыявленных больных, что чрезвычайно важно. И та динамика, которая есть, она замечательна, но она недостаточна. Если, например, в Египте было пролечено более 2 миллионов человек от гепатита С, у нас это значительно меньше. То есть нам нужно, естественно, увеличивать количество.
0: Вот хотелось бы подчеркнуть, что в отношении детей у нас действует программа «Круг добра». И вот все детки с таким диагнозом, гепатит С, лечатся бесплатно.
1: Что касается детей, то здесь действительно очень интересная ситуация. И вот здесь, да, уже много лет, ну, относительно много лет существует «Круг добра». Это программа, которая поддерживает президент. Она чрезвычайно важная, потому что, к сожалению, еще лечение стоит достаточно дорого.
0: А сколько стоит курс? Вот для государства?
1: Для государства где-то порядка от 300 до 500.
0: Тысяч рублей, да?
1: Да.
0: Ну, это немало, правда. Угу.
1: Вот сейчас охвачена терапией хронического гепатита С в России более 2,5 тысяч детей. И вот здесь очень интересно, и это заслуга действительно и здравоохранения, и заслуга всех, кто работает в этом фонде. Он заключается в следующем: когда выявляется ребенок до 16 лет больной гепатитом С, то передается об этом информация, а родителям направляется информация, что они могут, но должны попросить, чтобы им выделили средства для лечения этих больных детей. Так вот, представляете, к сожалению, не поголовно, не все дети, у которых выявлены, потом родители обращаются, чтобы их лечили. Это связано с несколькими причинами. И одна из причин – это отсутствие достоверной

0: четкой информация о том, что это эффективно. Пожалуйста, бесплатно. И вы знаете, одним из чрезвычайно важных вопросов, которые и отвечает вот этот лозунг «давайте разобьем вот эти препятствия, которые есть», это борьба с человеческой глупостью. То есть человеческая глупость, она удивительно имеет размеры, и здесь, не понимая, что можно спасти сейчас своих детей, которые больны уже гепатитом С, есть. Поэтому здесь стоит еще эта острая проблема, и надо ее всячески решать. Конечно, все это достаточно дорого, но страна разработала программу по гепатиту С. Программа эта чрезвычайно важная, она государственная программа, задействованы все, начиная с Министерства здравоохранения и Госсанэпиднадзора, который тоже в ней работает. Так как я сотрудник Госсанэпиднадзора, то могу сказать, что здесь проводится интенсивная работа в этом направлении. Среди детей значительно меньше гепатита С, чем среди.
1: Конечно, мы видим, да.
0: Так оно есть. Но представить себе, например, что в Якутии всего 2 больных ребенка гепатитом С, которые требуют лечения, я себе этого не могу, это не соответствует истине. То есть здесь надо расширять программы тестирования, это очень важно.
1: Михаил Иванович, давайте тогда про диагностику. Насколько я знаю, что и диагностика расширена, это очень важно. Впервые в ОМС введены какие-то вот отдельные нормативы на определение РНК вируса гепатита С. И это вот уже более точный подбор терапии. То есть мы понимаем, что это важный момент. Вот остановитесь, пожалуйста, на диагностике. Она тоже расширяется.
0: Да, диагностика без всякого сомнения расширяется. Это очень важный момент. И масштабы ее вот впервые в ОМС была полностью введена отдельная норматива для определения РНК вируса гепатита С. Потому что люди, которые имеют антитела, часть из них и больны. Те, которые имеют РНК, а те, кто не имеет, избавился от РНК, они вылечились от гепатита С. Поэтому определение достаточно важно. И здесь возникает ряд целых трудностей по диагностике. Ну, во-первых, какие это трудности? Человек приходит на обследование, у него определяют антитела и говорят, вы знаете, вам надо еще, будет еще раз прийти обследоваться на РНК гепатита С. Человек не приходит. К сожалению, это ситуация, которая не только в нашей стране, но и во всем мире. И здесь существуют определенные подходы, когда одновременно сразу же определяются и антитела, и РНК гепатита С, но они еще окончательно не внедрены в нашей стране.
1: А если вот он не пришел, что может произойти? То есть он считает, что у него нет гепатита, да?
0: Он считает, что у него нет, у него гепатит есть, у него развивается гепатит, как бы никто не отменял то развитие. Это развитие здесь, это такое 3 этапа. Острый гепатит, потом переход в цирроз печени постепенный и переход в первичный рак печени, который вызван вирусом гепатита С. И человек просто потом погибает от этого гепатита. Поэтому здесь очень важно при проведении этих исследований проводить исследования на РНК гепатита С.
1: Михаил Иванович, а вот про этот анализ на РНК, а уточните, пожалуйста, что вот в нем такого важного в сравнении с тем, который делают массово? То есть, чтобы люди понимали, почему нужен именно этот анализ?
0: Понимаете, нужен потому, что он дает возможность определить непосредственно наличие инфекционного вируса в крови.
1: То есть это не антитела? Это не антитела?
0: Нет, это не антитела. Ага. Это РНК, который свидетельствует о том, что у человека циркулирует в крови этот вирус. Вот поэтому это очень важно иметь, что именно сейчас его надо лечить и делать.
1: Дорогие слушатели, если вы еще не входите в эту программу, да, и вообще, может быть, вы не знаете, что у вас есть гепатит, но, предположим, у вас не очень хорошие печёночные пробы, и вы знаете об этом, нужно обязательно, обязательно найти время и самим сделать этот анализ. Вот на РНК гепатита С. Конечно, вы себе просто спасете жизнь, если вовремя это определите.
0: Да, и вы знаете, вот к 30-му году планируют снизить заболеваемость хроническим гепатитом С минимум на 15%, а смертность на 20% от того количества, которое есть сейчас. И здесь есть вероятность того, что, может быть, даже наше поколение доживут до времени, свободного от вирусного гепатита С.
1: Михаил Иванович, теперь давайте к гепатиту Б. Он всегда у нас, к сожалению, был... Мы о нем, так сказать, вскользь часто говорили, только потому что, ну, нечего было сказать. Лечения-то как такового, вот серьезного, большого нет. Вылечить его полностью мы сейчас не можем. Но и здесь появились инновационные исследования и разработки. Давайте, и причем в России, что очень приятно. Расскажите, пожалуйста, об этом.
0: Здесь очень важно, что была выявлена природа этого гепатита, и один из таких показателей этого гепатита – это наличие интеграции, то есть встраивания в геном клетки человека последовательности ДНК вируса гепатита В. Считается, что любой человек, который встретился с вирусом, у него остается интегрированная ДНК. Открыл это явление, открыли два исследователя, независимо друг от друга. Это доктор Хишман и Виктор Михайлович Жданов, мой учитель, я с благодарностью всегда его вспоминаю, это был замечательный человек, и вот это предположение его было. Так вот, когда он читал лекции, то он задавал аудитории такой вопрос: скажите, пожалуйста, а как убрать деинтегрированную ДНК из генома клетки человека? И говорит, задайте такой вопрос. Ему никто не задавал этот вопрос сначала, стеснялись, потом все-таки кто-нибудь из зала говорит: Виктор Михайлович, а как убрать? Он разводил руками и говорил: не знаю, не знаю. Но вот сейчас появились новые методы, и такой CRISP...
1: Ножницы, генетические ножницы.
0: Да, генетические ножницы разрезают ДНК и могут убрать вот эту интегрированную молекулу. Но на пути вот использования вот этих препаратов, такого плана, стоит очень много преград, много неизвестных вещей. Действительно, у нас разрабатывали его в Первом Московском медицинском институте под руководством Чуланова. Но, к сожалению, на мой взгляд, дай бог, чтобы я ошибался, еще предстоит большой путь по разработке и внедрению действительно эффективного метода. Пока такие методы в мире не используются. Но, вы знаете, вот здесь ключевым словом является слово «пока».
1: В истории медицины вирус гепатита В прочно связан с именем ученого Бламберга, о котором я рассказала в преамбуле, который открыл поверхностный антиген этого вируса. И 28 июля, в день рождения этого ученого, отмечается Международный день вирусных гепатитов. Это я напоминаю.
0: Бламберг был очень увлекающийся человек. На него огромное впечатление произвело то, что люди по-разному болеют, по разные исходы заболевания есть. Он занялся иммуногенетикой, и один из вопросов, который он перед собой поставил, а вопрос был как раз из научно-фантастического романа, заключался он в следующем. Он хотел найти маркер, то есть показатель национальности человека.
1: Угу.
0: Занимался иммуногенетикой, совсем не был связан с гепатитами. А в это время мир весь искал, судорожно искал возбудитель гепатита, потому что во время войны была пандемия гепатитов до такой степени, что, например, в Германии очень широко был распространен гепатит, в фашистской Германии, и там даже несколько частей отозвали с фронта из-за того, что много болели. В Соединенных Штатах Америки была огромная вспышка гепатита среди военнослужащих. И вот люди искали, и было много, очень-очень много претендентов на эту роль. Он этим не занимался. Он занимался поиском вот такого маркера. Причем здесь очень интересная методология открытия. Тут он посчитал, что если взять сыворотку крови людей, которым много раз переливали кровь, а это больные гемофилией, то у них должны быть антитела к тому антигену, который он ищет. Он предполагал, что если есть такой антиген, он должен чаще выявляться у людей определенной национальности. Когда он проводил исследования, он выявил много линий и полиморфизмов, которые были в сывороток, разнообразие сывороток, естественно. И он заметил, что он выявил антиген у австралийского аборигена, поэтому антиген, который он выявил, получил название австралийский антиген. И этот антиген оказался не связан напрямую с Австралией, и просто в первом образце была позитивная реакция. Но когда он стал анализировать все полученные результаты, то оказалось, что чаще выявляется эта реакция у людей, больных вирусными гепатитами. И он сделал наблюдение, что значительно чаще выявляется, например, у больных лейкозом, а мы сейчас знаем, что у больных лейкозом очень часто выявляется антиген, это мы сейчас это знаем. Он написал статью о выявлении этого антигена, послал ее в один из ведущих журналов. Я не буду его называть, этот журнал, но это один из самых ведущих.
1: А почему не будете называть?
0: Ну, не хочется подводить, целый журнал солидный, а они, в общем, сделали такой ляп большой. Когда реагировали эту статью, то редактор написал, что это все неправда, что это не заслуживает внимания. Он просто не увидел за этим исследованием будущее. Это очень часто бывает так, что не видит.
1: Ох уж эти редакторы. Они очень часто не видят будущего.
0: Вот он оправдывался. Говорил, что поступало огромное количество работ на эту тему, и все они были недостоверные. И отклонили его публикацию. Вот когда я читаю лекции студентам и рассказываю об Ламберге, об этом выдающемся человеке, я всегда говорю: ребята, не расстраивайтесь, если вашу первую статью, да и не первую тоже, отклонил какой-то редактор, потому что вот Бламберг после того, как отклонили, через 7 лет ему было за это открытие.
1: Нобелевская премия. Да.
0: Премия. Это одно такое научное достижение. Но здесь же огромный нравственный урок всему человечеству. Бламберг бесплатно раздал, безвозмездно, раздал свою Т-систему для выявления HBS-антигена разным ученым. В частности, он передал ее доктору Абелеву, нашему соотечественнику, который в свое время открыл альфа-фетопротеин. Конечно, мы и за это должны быть благодарны Бламбергу, этому замечательному человеку. Поэтому каждый год мы с благодарностью его вспоминаем вот уже много-много лет.
1: Михаил Иванович, а вот есть еще такой гепатит D. Им люди не заражаются, если у них нет гепатита Б. Вот интересная штука. То есть, если у человека есть гепатит Б, он может еще в довесок, что называется, получить вот этот самый гепатит D.
0: Вы абсолютно правильно сказали, что связано с вирусом гепатитом Б, потому что поверхностную структуру вируса, дельта-вируса, именно составляет антиген, поверхностный антиген гепатита Б. Вот здесь вот очень важно также, так сказать, что использование вакцины против гепатита Б. Вот те, у кого есть антитела, то они не заражаются этой инфекцией. А открыт он был не случайно. Вообще открытие вроде бы кажется, что на первый взгляд случайно часто. На самом деле нет, это огромнейшая работа. Вот доктор Резетта заметил, что люди, которые заболевали гепатитом в южных регионах, в Сицилии, в частности, в Италии, он работал в Италии, он в Милане работал, у них гепатит протекал значительно тяжелее, чем у тех, кто заражался в Милане, на севере Италии. Он предположил наличие. Вот здесь очень важно, и это важно вообще в любом случае для науки, для нашей науки, это то, что международные контакты, вот этот контакт с Соединенными Штатами Америки, с CDC, с испытанием и проведением работ на обезьянах, они позволили открыть этот вирус. К сожалению, сейчас у нас контактов стало меньше, но я не сомневаюсь, что этот период пройдет, потому что наука, она интернациональна, и люди должны работать на науку. Нет московской науки, а есть общая мировая наука. То есть это должно быть. И вот Резетта вместе с американскими исследователями провел исследование на человекообразных обезьянах и показал, что существует вирус. Гепатит, он неисчерпаем, так же, как и атом в плане. Исследования могут появляться очень много и появится еще очень много неожиданных фактов. Но действительно, гепатит дельта, он очень тяжелый гепатит.
1: Очень быстро развивается цирроз, да, вот в его присутствии.
0: Цирроз, да, мы вот, наша лаборатория работает вместе с нашими пивинскими и якутскими коллегами. Каждый год мы ездим в экспедицию, у нас выезжает в ТВУ и исследует больных. И вот где-то лет 10 тому назад мы взяли 50 больных с дельта-гепатитом. За это время уже больше половины из них ушло в мир иной. Способы лечения дельта-гепатита, они разрабатываются. Разработан один из препаратов, боливердит, такой препарат, который используют для лечения. И это проблема для некоторых регионов, но стоит она очень остро. Вот в таких регионах, как Тыва, Якутия, еще несколько регионов есть, где гепатит дельта развит. Но единственное, что вселяет определенный оптимизм, что те люди, которые имеют антитела гепатиту Б, они не заболевают дельта-гепатитом. У меня был такой замечательный случай. Мы проводили работы по изучению распространения маркеров среди жителей ТВ разных возрастов. И считается, что искать дельту надо среди тех, кто имеет HBS-антиген. У нас была эта система, и мои сотрудники проявили инициативу и поставили всех, не тех, кто, так сказать, не имеет HBS-антигена. И оказалось, что где-то от 0 до 12 лет мы не выявили ни одного случая дельта-гепатита. Почему? Потому что там была начата широкая программа, программа здоровья, которая чрезвычайно важна для нашей страны по профилактике гепатита. Она защитила и от дельта-гепатита.
1: Вакцинация. Ну, то есть вакцинация.
0: Да, то есть рано или поздно дельта-гепатит можно победить через гепатит В. Но для этого надо проводить вакцинацию, для этого надо не слушать антивакцинальщиков и слушаться врачей, и тогда мы сможем победить действительно дельта-гепатит, что будет одной из очень важных достижений для человечества.
1: Михаил Иванович, теперь давайте к гепатиту А. Вот казалось бы, гепатит А, да, чем он отличается от всех остальных? Те передаются через кровь, а вот этот, он передается, ну, скажем так, через грязные руки. Его даже называли болезнь грязных рук. И все-таки, насколько я слежу за информацией, за новостями, то там, то тут периодически возникают вспышки гепатита А, хотя есть уже и вакцина, и многие у нас привиты. Кстати, хочу сказать, что среди наших слушателей очень много людей, которые не то чтобы антивакцинальщики, как раз наоборот, это люди продвинутые, что называется, понимающие. Я очень благодарна им за то, что они нас вот поддерживают. И я знаю людей, которые просто сами приходят и делают вакцину своему ребенку или там себе, особенно если едут куда-то в южные страны, там, в Турцию. Поэтому, нет, люди все понимают. У нас много привитых. И все-таки периодически возникают вспышки. Я знаю, что вы на такие вспышки выезжаете. Давайте на этом остановимся. Что происходит и как с этим можно бороться?
0: Ну, вы действительно абсолютно правильно сказали, что это заболевание грязных рук, грязной воды, которая может попадать. Могут быть как спорадические случаи. То есть что такое спорадические? Это единичные случаи. Часто не удается найти источник и пути передачи этого вируса, как попал к человеку. Вспышки могут быть разной природы. Это могут быть водные вспышки, когда попадает в воду вирус и массово распространяется среди населения. Это могут быть пищевые вспышки, когда продукты загрязнены вирусом. Ну, например, была огромная вспышка в Шанхае, где заболело более 300 тысяч человек гепатитом А. Кушали они очень популярные мидии. Вот сейчас только что закончилась вспышка, а может быть, еще и не закончилась, вспышка в Италии, на острове Капри. Были, в частности, несколько случаев зарегистрированы под Миланом, где люди заболевали, тоже кушая вот этих вот мидий загрязненных. А даже когда-то, когда появились первые работы, то посчитали, что, возможно, в них размножается вирус. Но это оказалось не так. Просто так устроены моллюски, что они через себя фильтруют воду. Угу. И как фильтр у себя откладывают вирус, который из воды загрязнённый, попадает к ним. И если они плохо приготовлены, я имею в виду плохо проварены, то тогда человек может заразиться гепатитом А.
1: Михаил Иванович, но моллюски-то они же в морской воде. И все равно, то есть, получается, и через морскую воду можно получить гепатит А?
0: Можно получить. Поэтому здесь надо очень аккуратно кушать только, так сказать, проверенные вещи. Была вспышка, ассоциированная с клубникой, которая украшала мороженое. Таких несколько вспышек описано. Была вспышка в Соединенных Штатах Америки, в Калифорнии, связанная с зеленым луком. Причем очень интересно, привезли лук из Мексики, было жарко, и его в контейнерах оставили на улице. Там лед, который был, растаял, оказалось, что загрязнен фекалиями. Был контейнер, и лук впитал в себя вирус. Угу. И когда его помыли, просто он не пах, ничем, его добавляли в салаты, и люди заболели гепатитом А. Я работал, например, на вспышке в Челябинске, где заболели, покушав капустный салат. Там оказалось, что один из сотрудников заболел и контаминировал вот это грязными руками. Сейчас, когда есть тест-системы и хороший метод, и реакция амплификации при определении последовательности РНК, которая позволяет сказать, откуда попал этот вирус, и здесь все это дает возможность расследовать. То есть вот такие вот вспышки, они были, к сожалению, они могут быть. Большая вспышка, которую я очень люблю, она была больше 10 лет тому назад уже, так называемая новогодняя вспышка, она очень поучительная.
1: За что вы ее любите, Михаил Иванович, за что?
0: Заболело более 800 человек гепатитом А. Причем здесь надо помнить, что на один желтушный случай приходится от 4 до 10 безжелтушных. Вот посчитайте, сколько людей заболели. Перед Новым годом, а там, во-первых, расследование было интересно. Надо было понять, какой продукт наши люди кушают на Новый год. Конечно, это оливье. Вот, оказалось, что незаконно прорубили скважину для воды рядом с туалетом выгребным.
1: В ресторане, что ли?
0: Нет, в одном из таких больших.
1: А, в магазинах.
0: Да. И там туда попал вирус, причем вирус попал очень любопытно. А они посчитали, что майонез, который используется, он очень густой. Поэтому его, так сказать...
1: Разбавили водичкой. Понятно.
0: Оказалось, с вирусом, понимаете, много заболели. И вот здесь возникает тот чрезвычайно важный вопрос, который мы должны с вами еще раз осветить. Это соблюдение правил противоэпидемического режима и соблюдение всех положений, которые существуют, и говорит госсанэпиднадзор, к ним относятся, часто стараются не замечать, хотя их надо выполнять. Вот их невыполнение может повлечь за собой очень неприятный случай.
1: Какие-то правила? Давайте их перечислим еще раз.
0: Для людей это очень просто. Это соблюдение личной гигиены, это тщательное мытье рук, это не использование воды, в которой вы сомневаетесь. Часто бывают и были такие вспышки зарегистрированы, например, в Египте, когда заболели туристы в одном из отелей, одном из таких, я не помню, то ли Хилтон, то ли Шеритон.
1: Хорошие.
0: Да, хорошие, дорогие, пятизвездочные. Там оказалось, что водичка, которая, и в Индии был такой же случай, воду, которую брали для льда, чтобы пить напитки, они их брали просто прямо из реки, не обрабатывая ничего.
2: Радио России. Посоветуйте, доктор.
0: Вот, кстати, вирус попал и заболели. Поэтому, когда если вы выезжаете за рубеж, то тогда, и да и не только за рубежом, старайтесь пить бутилированную воду, закрытую, источник которой вы уверены. Ни в коем случае не пейте из тех источников воды, которые вызывают у вас сомнения. При гепатите А существует вакцина. Она достаточно эффективная вакцина. Она обладает двумя удивительными свойствами. Первое свойство, что она быстро вызывает выработку антител. И даже когда начинается вспышка, если вовремя провести работу и провакцинировать всех контактных, это обязательно так сказать делается, то вспышка не пойдет и будет остановлена, ликвидирована.
1: Раньше делали два раза, сейчас, по-моему, уже один.
0: Вообще положено делать два раза, потому что она создает защиту.
1: А вот эти две вакцины надо сделать с каким промежутком времени?
0: Несколько месяцев.
1: А скажите, пожалуйста, а действительно гепатит А может иметь инкубационный период до 50 дней, то есть почти два месяца себя не проявлять?
0: Да, считается, что это может быть. Но в большинстве случаев он может быть от 10 дней, так сказать, инкубационный период продолжается. В этот период человек, кстати говоря, как раз выделяет больше всего вируса.
1: А почему до сих пор вакцинация от гепатита А не входит в список обязательных прививок?
0: На протяжении всей своей жизни я борюсь за то, чтобы у нас была плановая вакцинация. У нас есть в стране календарь профилактических прививок. Он состоит из двух частей. Это обязательные профилактические прививки, которые делаются всем. И второй раздел – это прививки по эпидпоказаниям. То есть, если возникает какая-то ситуация опасная, то она дает возможность провести тоже массовую вакцинацию. Это открывает возможность активным людям, которые борются с гепатитами, проводить эту работу. В частности, Свердловская область проводила. Вот сейчас Я знаю, что в тех регионах, где идут паводки, там проводится вакцинация против гепатита А. Но это мы выступаем как пожарники.
1: Казалось бы, мы рассказали о очень важных вещах. Гепатит С, гепатит Б, гепатит А. Но есть еще одна такая тема, которую сейчас обсуждают ученые во всем мире. И она, скажем так, вот одна из самых интересных, ярких и актуальных. Потому что неожиданно для всех еще один гепатит вдруг поднял голову. Давайте о нем. Это гепатит Е.
0: Спасибо большое. Это наш любимый гепатит. Чему он любимый? Потому что, во-первых, открытие вируса гепатита Е, оно связано с именем великого человека Михаила Сурановича Балаяна, который для открытия этого вируса заразил себя материалом от наших солдат, которые болели непонятными случаями гепатита. Дело все в том, что вообще гепатитом А, например, можно заболеть один раз, или гепатитом Б один раз, а вот гепатит Е можно заболеть, ну, тоже считается один раз можно заболеть, а вот гепатит С, там уже может быть повторный случай другими генотипами. И вот было замечено, что в Афганистане наши солдаты, которые раньше болели на нашей территории гепатитом А, они заболевали подобным гепатитом на территории Афганистана. И оказалось, это гепатит очень любопытный. О нем знали, что он часто бывает распространен в малых кишлаках. Это работа удивительная, что об этом нельзя раньше было рассказывать. Сейчас уже появилась информация о том, как это все происходило. И вот Михаил Сурович Балаян и его группа замечательная, которая вложила, это доктор Анджапаридзе, доктор Кителадзе, доктор Савинская, доктор, которая занималась моделированием на обезьянах, они пришли к выводу, что это новый вирус, и выделили вирус. Но нужно было доказать, что это именно новый вирус, и быстро доказать для того, чтобы проводить определенные мероприятия. Оказалось, что он очень широко распространен в войсках был, более половины человек встречались с этим вирусом. Михаил Сурович берет материалы от наших солдат, разводит вирус в стакане с кефиром, выпивает и ждет, если это новый гепатит, когда он им заболеет. Дело все в том, что повторно, как мы уже говорили, заболеть гепатитом А невозможно, а он болел гепатитом А, проходит 35 дней, и он не заболевает гепатитом. Казалось, все, опыт прошел
1: неудачно.
0: И вдруг на 36-й день у него появляется желтуха. Михаил Сергеевич радостный, я как раз его в это время навещал в первой инфекционной больнице, он лежал, он возбужденный, он радостный. Мы еще не знали, что он заразил себя сам материалом. И вы знаете, это очень важно. Я многократно, ну, мы дружили, я дружил с Михаилом Сурановичем Балаяном, мы с ним писали, у нас и совместные книги были, и вместе работали, вот уже после его открытия гепатита Е. И я его часто спрашивал: Михаил Сурович, ну почему? Почему вы открыли вирус гепатита Е? Как это произошло? Он каждый раз отшучивался, говорит, с вами известного анекдота, ну, повезло. А вот, но только однажды он очень серьезно сказал: ты понимаешь, Миша, была ситуация, когда необходимо было четко доказать, что это новый вирус. От этого зависела жизнь солдат, от этого зависела вся ситуация и распространение этой инфекции. И я пошел тогда на этот опыт, чтобы это было четко доказано. Вирус гепатита Е не является строгим антропонозом. То есть не только могут люди заражаться этим гепатитом, но им и болеют и животные. И оказалось, Михаилу Сурановичу было это показано, что вирус гепатита Е существует у, например, у поросят, которые являются источником этого вируса. Оказалось, что это зооантропоноз, то есть исследование молекулярных структуры вируса показало, что существуют разные генотипы, и если первый и второй генотип существует в основном в южных странах, то у нас это третий, четвертый. И вот третий, четвертый генотип передается через животных, в частности, через плохо прожаренное, проваренное мясо. Поэтому, когда вы идете на шашлык, жарьте мясо хорошо, чтобы у нас в стране...
1: Особенно именно свинина, потому что, насколько я понимаю, это основной источник.
0: Это основной, да? Хотя сейчас, если это интереснейшее направление, интенсивно занимаются и в мире, и у нас в стране, в нашей лаборатории, это поиск у различных животных. Вот, в частности, занимаемся поиском вируса гепатита Е у оленей северных, оленей, хотя у классических оленей в Японии были показаны случаи случае гепатита Е среди населения повышенный уровень антител, но пока вирус еще не нашли, но надеемся, что это как-то рано или поздно случится. Интереснейшие данные показали, что вирус гепатита Е есть у крыс. А крысы, как известно, разносчики очень многих инфекций. Сейчас, по нашим данным, эти данные вот получены вместе с нашими дальневосточными коллегами, в частности, через кабанов, которые являются носителями тоже вирусов, выявляется уже четвертый генотип, который протекает более тяжело.
1: Я знаю, что сейчас Роспотребнадзор усилил очень контроль за свининой, там, за мясом, которое поступает из зарубежных стран, потому что все-таки, как ни странно, оттуда в основном к нам и идет это все. Я имею в виду гепатит Е в продуктах питания.
0: Вы знаете, я хочу, так сказать, перебить. Вот это вот то, что идут оттуда, это не только для нашей страны характерно. Когда Англия выходила из Европейского Союза, то была развернута очень большая волна в Великобритании, в прессе, о том, что свинина, которая идет из Европы, она, так сказать, приводит к заражению гепатитом Е населения Великобритании. Как только они вышли, все эти работы прекратились, говорить перестали.
1: Ну да.
0: Не только у нас, это здесь процесс двойной. Гепатит, столько много вопросов. Ну, например, вопросы мы с вами не затрагивали, вопросы заболеваемости и случаев гепатита, привоза гепатита из других стран, и в частности, миграции, которая есть. Меня очень волнует вопрос распространения гепатита с открытием границ Китайской Народной Республики. Это эндемичный район, и, видимо, какие-то изменения будут. Все это требует определенного контроля за всем, за процессами передачи. Много есть интересных вопросов, которые у нас есть с вами необходимость еще обсудить.
1: Михаил Иванович, в завершении программы не могу не задать вопрос о ваших замечательных литературных успехах. Вы не только ученый, вы писатель, и вы пишете совершенно изумительные книги. Вот у меня дома сейчас вот лежит прямо буквально на столе ваш большой том о вирусных гепатитах. И я могу сразу сказать, что это не строго научное исследование. Это беллетристика, это интересное чтение, это, может быть, не только адресовано ученым, там, и вашим коллегам, но и вообще широкому кругу. И сейчас еще одну книжку вы готовите к изданию.
0: Вторая книга, которая будет, она во многом о той жизни, которую я прожил. Она не посвящена целиком вирусным гепатитам. И, конечно, все-таки основное направление моей деятельности – это наука. И мне бы не хотелось бы, чтобы говорили, ну, он какой он ученый, он писатель. А писатель говорит, ну, какой он писатель, он так, исследователь. У меня было очень много очень интересных встреч во время моей жизни. Причем встречи с удивительнейшими людьми. Эта книга, вот, которая должна сейчас выйти.
1: Как она называться будет?
0: «Веселые и невеселые рассказы». Она дала возможность мне во многом пережить те радостные моменты моей жизни и приключения, и путешествия на Памир, путешествия в Непал, в Гималайи. Но это были по работе путешествия, по изучению гепатитов. Это дало возможность мне вернуться в те старые добрые времена, в которых мы жили. Ну, она должна вот скоро увидеть свет, она уже в типографии. Мне, конечно, приятно, но не это основное. Основное у нас, конечно же, это борьба с вирусными гепатитами, которую я не собираюсь бросать.
1: Спасибо за ваш труд, Михаил Иванович.
0: Спасибо вам за хорошие передачи.
1: В беседе принимал участие главный научный сотрудник Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, академик Российской академии наук Михаил Иванович Михайлов. Друзья, в заключении программы послушайте объявление. На канале RTDoc, это Russia Today, состоялась премьера документального фильма «Мама, это я», вот так он называется. Автором сценария этого фильма являюсь я. Поэтому я вас приглашаю его посмотреть. Этот фильм мы сняли о детях, жизнь которых могла бы не состояться без помощи врачей. По данным Всемирной организации здравоохранения, с бесплодием сталкивается каждый шестой человек на планете. Только вдумайтесь в эту цифру. То есть миллионы пар не могут сегодня обрести родительское счастье. Вот как раз в этом фильме мэтры российской медицины рассказывают о причинах бесплодия и невынашивания беременности и, что очень важно, знакомит зрителя с новейшими медицинскими технологиями, которые помогают состояться новой жизни. Я вот хочу подчеркнуть, что эта информация будет в том числе полезна женщинам в позднем репродуктивном возрасте, которые не теряют надежды стать мамами. Посмотреть фильм «Мама, это я» можно в соцсетях канала ArtiDoc. Кроме всего прочего, ссылки на фильм я уже разместила у себя в соцсетях, поэтому приходите, смотрите, оставляйте комментарии. У микрофона была Ольга Копылова. Всем здоровья!

0: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: Алло.
2: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
3: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
4: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
5: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес, но не всюду нужно лезть.
6: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
7: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
8: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте в этом выпуске. Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ. СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ по базе отдыха в Запорожской области, и механизм маркировки товаров России снизил долю нелегального оборота в 3 раза. Об этих и других событиях далее подробно. Вооруженные силы России ударом герани поразили в Черном море балкеры, используемые для доставки военных грузов в ИСУ, сообщили в Минобороны. Средствами объективного контроля в режиме реального времени было зафиксировано поражение судна, которое использовалось для доставки грузов военного назначения в интересах ВСУ. Российские военные, кроме того, нанесли поражение логистическим центрам, цехам производства и местам хранения беспилотников большой дальности в ИСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 152 районах. Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили 8 управляемых авиабомб и 1060 беспилотников в ИСУ самолетного типа. Также ведомство сообщило, что силами Черноморского флота в акватории Черного моря в течение суток уничтожен без экипажа катер ВСУ. Следственный комитет возбудил дело о теракте после атаки ВСУ по базе отдыха в Запорожской области, сообщил официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По ее словам, погибли и пострадали мирные жители, в том числе дети.
9: В ночь на 25 июля вооруженные формирования Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов нанесли удары по базам отдыха, расположенным в поселке городского типа Кирилловка городского округа Мелитополь. В результате террористических атак погибли и пострадали мирные граждане, в том числе дети. Их количество уточняется. На месте происшествия организован комплекс следственных действий по сбору и фиксации доказательств, а также установлению всех обстоятельств произошедшего. Следственный комитет России даст уголовно-правовую оценку действиям украинских военнослужащих, которые совершили очередной террористический акт против мирных граждан.
8: ВСУ целенаправленно выбирает в качестве мишени объекты семейного отдыха с 2014 года, сообщила ТАСС, уполномоченная по правам ребенка в ДНР Таисия Черняевская. Омбудсмен добавила, что подобные случаи находятся за гранью любых правил войны и человеческого понимания. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в ночь на субботу ВСУ атаковали базу отдыха в Приморской Кирилловке. 8 человек, включая 2 детей, погибли, еще 14 человек пострадали, 3 из них – дети. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что турбазы атаковали большим количеством БПЛА. Франция напрямую поддерживает украинское участие в террористических группах в африканских странах. Об этом свидетельствуют полученные данные, заявил ТАСС замглавы МИД России Георгий Борисенко. Кроме того, по его словам, Франция точно так же помогает украинскому участию в деятельности экстремистских террористических групп, которые пытаются нанести ущерб законным властям Мали и некоторых других стран. Ранее Борисенко заявил о том, что украинские военные уже присутствуют во множестве стран Африки и пытаются создать там второй фронт против России. 5 человек, включая 3 несовершеннолетних, погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Костромской области, сообщило ОМВД по региону. По предварительным данным, на 138-м километре автодороги Р-243 Кострома-Шарья-Киров-Пермь у деревни Дудина Кадыйского района водитель автомобиля «Нива» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовой фурой. В результате водитель легкового автомобиля и 4 пассажира, среди которых 3 несовершеннолетних, погибли. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщил об инциденте с участием танкера и вооруженных сил неизвестной страны в Оманском заливе. Центр предупредил также экипажи, находящиеся поблизости судов, о необходимости соблюдать осторожность и докладывать о любой подозрительной деятельности в этом районе. Механизм маркировки товаров России позволил снизить долю нелегального оборота в стране в 3 раза до 9%, заявил об этом РИА Новостям первый вице-премьер Денис Мантуров. Он отметил, что сегодня одним из самых эффективных инструментов обеления рынков и борьбы с нелегальным оборотом является система маркировки, которая действует уже в 36 товарных категориях. Еще по ряду направлений идут добровольные эксперименты. Первый вице-премьер добавил, что безопасность и качество пищевой продукции находится на контроле. Так, например, в молочной продукции доля фальсификата и продуктов из неподтвержденного ветеринарным документом сырья сократилась с 30 до 2%. В лекарственном сегменте доля фальсификата упала еще ниже. В сфере БАДов доля нелегального оборота снизилась в 4 раза, отметил Мантуров. Он также рассказал, что доля традиционной торговли в России от всего оборота составляет сегодня 79%. Эта сфера сохраняет актуальность, несмотря на современные тренды. Из-за влияния циклона в Москве и области сегодня будет облачно, пройдут кратковременные ливневые дожди. При этом, как отметил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, температура воздуха будет ниже нормы.
1: В течение сегодняшнего дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится тыловой частью циклона, поэтому в Москве и по области будет облачно с неустойчивыми прояснениями, пройдут кратковременные ливневые дожди интенсивностью до 2-3 литров воды на метр квадратный. Ветер северных румбов по силе 4-9 метров в секунду и температура воздуха не выше плюс 19 и плюс 22 в середине дня, а это как минимум на 4 градуса холоднее, чем положено в это время года.
8: Температура в июне в Москве была на 1 градус выше нормы, в июле около нормы, а вот в августе, как ожидается, будет примерно на 1 градус теплее обычного, сообщил РИА Новостям начальник краткосрочных прогнозов гидрометцентра Александр Голубев. Как отметил специалист, в августе сильной жары или резких похолоданий не ожидается. Синоптик отметил, что по количеству осадков июнь также оказался близок к стандартным показателям, выпало 93% от нормы. По его словам, ожидаемые дожди 28, 29 и 30 июля могут восполнить этот дефицит, и если прогноз оправдается, июль также выйдет в пределах нормы по влажности. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
4: Спорт.
10: Добрый день. Новости спорта. Егор Новиков. В российской футбольной премьер-лиге началась субботняя программа первого тура. В эти минуты московская «Динамо» играет с крыльями «Советов». Идет самое начало этой встречи. Счет пока не открыт. 0-0. Также сегодня в 16:15 по Москве начнется встреча «Акрона» и «Зенита». В 18:30 «Факел» сыграет с махачкалинским «Динамо». А в 20:45 стартует противостояние «Спартака» и «Родины». Напомню, что в первом матче нового сезона российской футбольной премьер-лиги ЦСКА обыграл «Балтику» со счетом 2-1. «Зенит» – главный фаворит в борьбе за титул в российской футбольной премьер-лиге в новом сезоне. Такой прогноз сделал статистический сервис «Оптоспортс». Шансы клуба из Санкт-Петербурга сохранить звание чемпиона оцениваются почти в 45%. Второе место в списке фаворитов у «Краснодара» – 25%, а третья позиция у «Спартака» – 11%. По расчетам суперкомпьютера, основными кандидатами на вылет из премьер-лиги по итогам сезона являются «Факел» и «Акрон». Клуб первой лиги чемпионата России по футболу «Уфа» усилился защитником Андреем Евдокимовым. Игрок присоединился к команде из Башкортостана в статусе свободного агента. В прошлом сезоне Евдокимов выступал за «Ивановский текстильщик». Ни один российский раперист не смог выйти в полуфинал чемпионата мира по фехтованию. Кирилл Бородачев и Егор Баранников дошли до четвертьфинальной стадии, а Антон Бородачев и Даниил Керик завершили свое выступление в 1/16 финала. Это были новости спорта.
0: Погода.
8: По данным центров ОБС, 26 июля в Петропавловске-Камчатском ожидается облачная погода, временами осадки, днем максимум 17 градусов. В Магадане без осадков и тоже до 17 тепла. В Хабаровске плюс 31 градус, без осадков. В Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени днем 33 градуса, без осадков. В Тюмени... А в Ханты-Мансийске и Сургуте до 30 градусов будет сухо. В Иркутске и Красноярске до 26 градусов, возможно, небольшие осадки. В Санкт-Петербурге завтра ожидается переменная облачность без осадков. Днем воздух прогреется до 26 градусов. В российской столице завтра облачно с прояснениями, днем местами кратковременные дожди. Предстоящую ночь в городе 14-16, днем до 22 градусов. Сейчас в Москве плюс 21 градус.

0: Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
2: Мы заметили, что ПВО работает активней, какие-то единицы долетают, но у нас все-таки лучшая система в мире противовоздушной обороны. Это реально так.
1: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым. В субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска.
3: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
5: Помните про Илью Муромца? Он не зря же там 33 года на печке лежал с паузой.
6: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
7: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
8: Виражи времени.
9: Пока мы боль чужую чувствуем, пока живет в нас сострадание, пока мечтаем мы и буйствуем, есть в нашей жизни оправдание.

0: Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа Андрея Дементьева «Миражи времени». У микрофона журналист Анна Пугач-Дементьева. Мы уже говорили, что этим летом, как никогда, проводится огромное количество фестивалей, музыкальных концертов на открытых площадках, различные молодежные фестивали, кинопоказы. Но есть две даты в этот летний период, которые незыблемы. Это 6 июня, день рождения Пушкина, и 27 июля, день гибели Михаила Юрьевича Лермонтова. И сегодня мне хотелось бы, чтобы мы вспомнили об этом трагическом дне в нашей истории и мысленно посетили усадьбу Тарханы Пензенской губернии, где родился Михаил Юрьевич Лермонтов. Как всегда, в гостях наш давний друг, директор, а ныне президент музея-заповедника Тарханы, заслуженный работник культуры, лауреат Государственной премии России Тамара Михайловна Мельникова. Здравствуйте, Тамара Михайловна.
1: Добрый день.
0: Сразу хочу предупредить слушателей, что мы с вами работаем на расстоянии, поскольку вы готовитесь к мероприятию, которое будет 27 июля. Но, тем не менее, спасибо, что вы вышли на связь. И, конечно, расскажете нам о том, как будет отмечаться этот памятный день в Тарханах, в самом главном нашем Лермонтовском музее, потому что это, наверное, единственный на стране музей такого масштаба, историко-литературный и природно-ландшафтный музей. Но, кроме того, более 50 лет вашей работы, отданных этому музею, конечно, сделал его ведущим и научным центром, и образцом музеев в стране. Тамара Михайловна, расскажите, пожалуйста, что делается, как идет подготовка и вообще, как прошел этот год? Мы давно с вами не разговаривали.
1: Вы знаете, год следует за годом. Планы, которые мы ставим перед собой, или планы, которые ставит перед нами министерство, мы выполняем. Я считаю, что самым большим и серьезным итогом является то, что Тарханы становятся все более и более любимыми. Я применяю это слово именно потому, что оно выражает суть отношений посетителей к Лермонтовскому заповеднику. Мы представляем самые разные материалы, самые разные мероприятия, и все они пользуются вниманием. И с нами интересно. Вот это очень важно, я считаю, даже в то время, когда так непросто бывает приехать и побывать в глубокой провинции, где находятся Тарханы. Тем не менее, количество посетителей растет. Мы для этого делаем все, что необходимо. Я должна сказать, что в этом году мы очень большое внимание уделили празднованию победы в Великой Отечественной войне. Ну, это праздник не только для России, это праздник, будем уж откровенны, для всего мира, если бы все понимали его как надо. А что касается Тархан, то, вы знаете, очень много материалов о том, что Лермонтов, будучи уже давным-давно не в всем мире, он участвовал в победе Великой Отечественной войны.
0: Ну, если вспомнить Бородино, то как нельзя актуальны его строчки. И многие стихи, они и сегодня актуальны, конечно.
1: Это все так, но, вы знаете, сохранилось ведь очень много материалов о том, как люди бывали в Тарханах во время Отечественной войны. А случилось это потому, что Лермонтовский музей был создан в 1939 году накануне 125-летия со дня рождения Лермонтова. И созданный в 1939 году, он готовился к тому, чтобы отметить, пусть печальную, но дату, столетия со дня гибели поэта. Готовились очень серьезно, приезжали очень многие корреспонденты, интересные люди, и празднование намечалось на 29 июля 1941 года. Но война отменила все. Но при всем этом

0: бывало, что просили благословения и защиты у поэта-офицера, которого они знали и любили со школьной скамьи. За 41 год было 12 тысяч посетителей.
1: Вот это да.
0: Да, и из них 10 тысяч – это были красноармейцы.
1: Тамара Михайловна, а вот я смотрю, что у вас выставка открылась, и тыл был фронтом. Действительно получается, что тыл был фронтом? Во всяком случае, на Тарханской земле тоже напитывались.
0: Да, напитывались. Это раз. И вот в этой выставке есть раздел, как музеи Пензенской области жили во время Отечественной войны. Ведь к нам были эвакуированы из опасных мест несколько музеев. Ну, вот в частности, в Пензе размещался в краеведческом музее Тургеневский музей Спасская Лутавиново.
1: Да, я не знала.
0: Да, это было все очень непросто. Конечно, это было связано с огромными трудностями, но Пенза с этим справилась. Елецкий музей был перевезен в Пензенскую область. И, конечно, очень много музеев сделали для того, чтобы рассказать о том, что происходит на фронтах и что происходит в тылу. То есть занимались, если уж так говорить жестко, пропагандой, рассказывая о той ситуации, которая происходила с людьми. Музеи, вот мы смотрим, когда на эту выставку, то мы видим очень в тяжелом состоянии сами здания, потому что ведь надо было спасать и людей, и предприятия, но надо было спасать и великое наследство, великие памятники, которые существуют в России. И это вот делалось людьми, вы знаете, настолько искренне, настолько органично, как будто вот эти музеи, эти памятники составляют суть жизни этих людей. Вот как пример я могу привести, что из Орла до Пензы состав, который вез...
1: Вы имеете в виду, наверное, Спасское Лутавиново, Тургеневскую усадьбу?
0: Да, да, да. Потому что Орловский музей, который расположен в городе, он не был эвакуирован. А вот Спасское было перевезено по максимуму в Пензу. Так вот, этот эшелон с экспонатами, подумайте, Анна Давыдовна, шел 23 дня. И за это время люди, которые отвечали за это, они фактически не спали. Если спали, то только по очереди, чтобы ни в коем случае не оставлять эти вещи без надзора. Было холодно, было голодно, но они все, что полагалось, все, что они забрали, все привезли, все разместили в Пензе. Поэтому эти примеры, они ведь очень характерны.
1: Они потрясающие, да. Я не знала об этом. То, что вы рассказываете, это очень интересно,
0: да.
1: Потому что действительно тыл был фронтом и фронт тылом, получается. Потому что
0: да.
1: Люди понимали свое предназначение – сохранить наследие.
0: И все это сочеталось, знаете, чем? С обычным каждодневным трудом. Достать еду, достать топливо, помочь в лазаретах с ранеными, выйти на поля, если это был сезон урожая. Все это делалось вместе. И я бы сейчас, зная хорошо музейную работу, зная, что надо делать, чтобы сохранить эти редкие вещи, я бы назвала этих людей, людей того времени, музейщиков того времени, просто героями. Потому что надо было защитить страну и надо было защитить культуру, которая являлась и является кодом России.
1: Тамара Михайловна, скажите, а какие-то книги о музейных работниках выходили?
0: Вы знаете, кое-что собранное вот на выставке, Анна, представляете, есть собранные архивы, неизданные. И, конечно, я-то думаю, что это еще дело будущего, потому что сам этот вопрос вот только сейчас фактически поднялся. И выставка организована, я считаю, очень своевременно и очень целенаправленно. Да, культура – это то, без чего человек и государство обойтись не может.
1: Тамара Михайловна, все-таки

0: особое сообщество музейщики, очень дружное. Не каждое профессиональное сообщество так дружит и так поддерживает друг друга, так понимает поиски и радость от находок, которые бывают в работе. Немножко расскажите о музейном сообществе.
1: Вы знаете, музейное сообщество особенно. Каким еще сообществом можно назвать сообщество художников? Музейщики ведь имеют дело с очень великими вещами, с великими людьми, с великими произведениями. И это не может их не изменить. Если человек приходит, самый обычный человек приходит в музей, и я вспоминаю себе, как я пришла в музей. Ведь о Лермонтове я почти ничего не знала. И многие так приходят, не зная. Ну, пришли в музей, будем работать, будем экскурсии водить.
0: Ну, вы филолог по образованию, поэтому так немножко с иронией можно воспринять то, что вы говорите, я ничего не знала о Лермонтове.
1: Нет, это в самом деле я только знала. Когда он родился и когда он погиб, я знала несколько его стихотворений. Это нельзя назвать знанием. Также и другие. Когда начинаешь входить в тексты, когда ты начинаешь входить в биографию великого человека, когда ты начинаешь рассказывать о таких великих людях, ты сам преображаешься. Вот поэтому мои коллеги, музейщики, пользуются моим лично самым глубоким уважением. Они способны понять друг друга. И в то же время они очень замкнуты на той работе, на том человеке, на том памятнике, на котором они начинают работать. Очень часто говоришь и вспоминаешь о том, что ты не доделал, а кто-то заговорил, и ты думаешь, а вот мне это тоже надо взять на вооружение. Вот не об этом надо подумать. Одновременно доверие между нами есть, и в то же время нечто собственное, очень таинственное, очень частное, что держит каждого из нас отдельно. И в то же время помогает уважать своих коллег, потому что это частное всегда выходит наружу, когда ты даришь его, тот же музей, например, даришь людям. Поэтому сложный народ музейщики, но очень интуитивный, очень честный и очень нежный, потому что мы друг к другу относимся с доверием и нежностью. Это правда.
0: Да. Вы знаете, мне очень интересен был ваш рассказ о том, как Владимир Владимирович Путин в год 200-летия Лермонтова прилетал в музей-усадьбу. Ему было интересно воочию увидеть любимые места Лермонтова и узнать что-то новое о Лермонтове. По-моему, вы ему это хорошо рассказали. Понимаете, сама тема Лермонтов воин, она как была актуальна в 2014 году, она также интересна и важна сегодня.
1: Ну, если говорить об отношении Владимира Владимировича к Лермонтову, то у меня создалось впечатление от общения с ним, что Лермонтов ему близок. Близок как поэт, близок как человек. И уж, конечно, по-особенному, что их объединяет любовь к России. Вот это я почувствовала. Что же касается темы Лермонтов воин, это тема, которой по-настоящему никто не занимался, потому что Лермонтов поэт, и все.
0: Но он еще и художник, и драматург.
1: Именно, что его нельзя отделить ни от Лермонтова художника, ни от Лермонтова музыканта, ни от Лермонтова воина, потому что он един во всех лицах. Он также честен, талантлив, порядочен в военной службе, как в своей поэзии. Он также талантлив, как офицер, как в своих живописных произведениях. Понимаете, это все единый человек. И нельзя Лермонтова поэта отделить от Лермонтова офицера, боевого офицера. Поэтому, когда мне пришла в голову мысль, что я должна заняться этой темой, она меня захватила полностью, а теперь у нас есть большая, хорошая выставка «Лермонтов воин», и она, как я говорю, вовсе не живет дома, она есть по всей России. все время.
0: У вас отдельно, по-моему, выставка еще «Лермонтов художник», где тоже есть его зарисовки кавказских сражений.
1: Есть. Она создана давным-давно, и она тоже пользуется очень большой популярностью. Постоянно ездит по другим музеям, вообще по другим городам. Есть Лермонтов в музыке. И это есть у нас выставка.
0: Вот я про музыку хотела спросить. Музыкальные произведения он не сочинял?
1: Вы знаете, у нас есть свидетельство в одном из писем, что он положил на музыку свою казачью колыбельную. Больше о его сочинениях мы ничего не знаем. Бабушка называла это его баюкашная песня. Больше мы ничего не знаем, но мы знаем из его заметок, из его стихов, мы знаем, что он музыку ставил выше всех других искусств. Считал, что она более всех других способствует пониманию жизни, пониманию чувств людей и самих людей. Знаем, что он играл фортепиано, скрипки.
0: Там даже на флейте.
1: И флейте. И он пел. В одном из писем его знакомая спрашивает, так ли он поет арии из опер своим громким голосом до потери сознания. Вот это мы знаем. Но если анализировать строй его стихотворений, если анализировать вообще произведение его насчет его отношения и понимания музыки, то материал этот огромен, и он покажет, какой музыкальной душой он обладал.
0: Но у него и стихи музыкальные.
1: Конечно, конечно.
0: Много ведь романсов.
1: Да, и этой душой наградила его мама, так считают современники.
0: Да, кстати, я недавно прочла, что вам в музей Тарханы передан альбом, где записи, автографы, выписанные стихи матери Лермонтова Марии Михайловны, которая в 21 год ушла из жизни.
1: Это было в 23-м году, когда один из тамбовских краеведов написал мне о том, что у него есть такой альбом, и я положила 3 года жизни, уговаривая его этот альбом нам в музей передать. И он, наконец, увидел, что это будет правильно. И его провезла по хранилищам страны. В заключении было сказано, что на самом деле...
0: А как понять по хранилищам страны?
1: Ну, я была, например, в библиотеке Салтыкова-Щедрина, где есть рукописный отдел, и где могут определять и знают, как определить почерки. Я была в Пушкинском доме, и там смотрели альбом, и так далее, и так далее. И заключение было о том, что на 9 листах совершенно точно почерк Марии Михайловны. И еще на 10 или 12 листах похожий на ее почерк. И этот альбом у нас экспонируется в музее.
0: Интересно. То есть она тоже была такой натурой романтичной, поэтической, да?
1: Романтической, очень музыкальной. И Лермонтов, конечно, очень от нее много взял.
0: Потому что мы знаем больше о бабушке Лермонтова, а вот о матери, поскольку она рано ушла, конечно, мало знаем. Так же, как и об отце. А у вас есть какие-то новые документы, какие-то артефакты, связанные с Юрием Петровичем?
1: Вы знаете, что я хочу сказать? То, что говорится в биографии, оно все общеизвестно, но биографию надо смотреть и читать с умом. Мы знаем, что да, Лермонтов в присутствии своей бабушки прожил всю жизнь. Да, мама его рано умерла, он помнил только ее песню, ему не было еще 3 лет, он запомнил песню, которую ему пела мать. Что касается отца, то да, отец умер рано, Лермонтову было всего 16 лет, но отношение к отцу было очень нежным, очень трепетным. Отношение было как к человеку, который не заслужил вот этой горькой судьбы. Ужасная судьба отца и сына – жить розной, в разлуке умереть. Но при всем этом, мало общаясь с отцом, и имея в виду, что отец умер, когда Лермонтову было совсем немного, 16 лет, надо помнить о том, что сохранилось завещание Юрия Петровича, в котором есть упоминание и о жене, и о бабушке. А Лермонтове он пишет абсолютно по-особому. Обращаясь к сыну, он говорит: «Хотя ты еще в молодых летах, но я вижу в тебе способности ума. Не пренебрегай ими. Всего же больше страшись использовать их на что-либо вредное или бесполезное. Это талант, в котором ты некогда должен будешь дать отчет Богу». Это первое упоминание таланта великого поэта, и в этом глубокая нежность и глубокое понимание своего ребенка.
0: Тамара Михайловна, давайте сделаем музыкальную паузу, потому что стихи Михаила Юрьевича, мы уже об этом говорили, очень музыкальны.

0: Прозвучал знаменитый романс Александра Варламова на стихи Михаила Лермонтова. В исполнении вы, конечно, узнали Олега Погодина. А я напоминаю, что у нас в гостях директор, ныне президент Лермонтовского музея-заповедника Тарханы, лауреат Государственной премии России, заслуженный деятель искусств Тамара Михайловна Мельникова. Тамара Михайловна, несколько лет назад у вас был открыт выставочный центр. Это удивительное место в деревне, можно сказать, посреди поля стоит роскошный современный музейный центр, где собираются на конференции известные лермонтоведы. И, наверное, там у вас хранятся и особо значимые материалы. Если посмотреть на сайт музея, то очень много у вас научно-практических конференций проходит.
1: Да.
0: Как вам удается научную работу вести, в общем-то, не так близко к столицам?
1: Я хочу сказать, что научная работа в Тарханах велась всегда. Я объясню, почему. Нам нужно было очень много материалов, чтобы осуществить нашу задачу, которая состояла в том, чтобы на базе дворянской усадьбы XIX века с максимальной точностью и, возможно, подробнее создать архитектурно-природный ансамбль, в котором бы очень четко прослеживались по возможности все исторические, все бытовые, все социальные, все природные моменты, которые были характерны для этого места при жизни Лермонтова и которые оказали на него влияние. И вот эта работа, очень кропотливая работа, когда мы искали всякие мелкие детали по всем материалам, чтобы этот ансамбль создать и чтобы создать эту атмосферу. Вы, как никто, наверное, знаете, что Тарханы, когда просто к ней приближаешься, когда уже приближаешься или входишь к ней, они оказывают огромное влияние. Аура непобедимая.
0: Это правда.
1: Мягкость. И в то же время бесконечный простор, который позволяет смотреть не в экран телевизора, не в экран телефона, а позволяет смотреть вокруг себя и увидеть, как прекрасна земля, как высоко и благодатно небо. Вот это главная наша цель. Она в какой-то мере достигнута, но за этим, Аня, стоит очень большая работа, работа научная. Нам пришлось собрать фольклор тарханских стражей. Нам пришлось изучить материал об усадьбе. Вы знаете, что у нас на усадьбе работал знаменитый инженер-ландшафтник Валентина Александровна Гольцова и делала проект. Вот это все нужно было изучить и представить по возможности этот материал для людей, которые здесь бывают. Нам надо было заниматься изучением истории каждого памятника, потому что на протяжении долгого времени, например, в 40-х, 50-х, даже 60-х годах музей делал только ремонтные такие спешные работы, чтобы не погибли памятники. А потом началась систематическая работа для того, чтобы эти памятники, изучив как следует и собрав исходный материал, чтобы представить их людям. Еще раз повторяю, вот этот материал, и не только этот, мы представляем по очереди, то на одной конференции, то на другой. Наш материал же очень интересен. Вы же видели, что мы могли показать и светскую жизнь, моменты балов или конных каруселей, которые Лермонтов знал, в которых участвовал. Мы должны были хорошо понять, что из себя представляла жизнь крестьян, которую он так хорошо знал.
0: Да, по-моему, вы даже ставите такие небольшие мини-спектакли, чтобы посетители могли почувствовать себя и в той эпохе тоже. Крестьянская свадьба или крестьянский обед. То есть все ощутимо, все наглядно, и все, конечно, интригует людей.
1: Совершенно верно. У нас вышли две книжки «Блюда крестьянской кухни» и «Блюда дворянской кухни». Так что мы и здесь хотели и сделали так, чтобы показать людям при желании, когда они заказывают в наших столовых питание, вот какова была культура в лермонтовское время, как она возвышала людей, как люди умели ценить даже еду.
0: Тамара Михайловна, вот я знаю, что вы во всех реставрационных работах принимали участие. отреставрирована и мельница, и дом мельника, и церковь Марии Египетской, и могила отца Михаила Юрьевича Лермонтова. Вы туда перенесли его прах, да?
1: Да. Вы знаете, за время, пока я работаю, мне пришлось фактически принимать участие, если уж по-честному сказать, то руководить вот почти всеми реставрационными работами, как на территории, так и на памятниках. А для того, чтобы это сделать, надо было это хорошо знать.
0: Не только знать, это еще пробить надо. Тамара Михайловна, давайте будем откровенны, что не просто знать, а что надо еще добиться благословения высших органов, Министерства культуры, финансирования. Это все надо пройти.
1: Анечка, это особая песня. Но я хочу сказать, что сейчас в основном я занимаюсь разными делами, как занималась, и во всем вникаю, и во всем помогаю. Но основная моя работа – я пишу историю Тархан от возникновения самого села и доведу, если Бог даст, до сегодняшнего дня. И вот в этой истории я расскажу обязательно, чего стоила каждая из работ. Как можно спасти было почти уходящий памятник? Как можно людям было объяснить, и как мы объясняли, что такое Тарханы для Лермонтова, и в то же время дать понять по-настоящему глубину творчества, глубину натуры Лермонтова. Вот это все будет рассказано.
0: Тамара Михайловна, ну, дай Бог вам сил, и чтобы все получилось. Ну, мне бы хотелось еще узнать поподробнее, вам довелось практически... как в свое время в Михайловском Семен Степанович Гейченко, который восстанавливал, сначала разминировал, а потом восстанавливал место захоронения Александра Сергеевича Пушкина, так и вы занимались захоронением Михаила Юрьевича Лермонтова. И, наверное, это была даже внутри морально тяжелая миссия. Тем не менее, вы это сделали.
1: Вы знаете, что я хочу сказать, Аня? Прежде чем добиться того, что мы называем реставрацией захоронения Лермонтова, я проработала уже больше 40 лет. И все время думала о том, как это сделать. Я напомню, что когда создавался музей в 1939 году, кому-то пришло в голову вскрыть склеп, где был похоронен Лермонтов, и выставить его свинцовый гроб на показ всем. Это было, конечно, ужасом, но постепенно люди к этому привыкли, а мы, музейщики, не могли к этому привыкнуть. И я понимала, что это ведет к разрушению самого памятника. И постоянно у меня было это ощущение, что я должна это сделать. Это было нелегко.
0: Тамара Михайловна, извините, я вас перебью. Объясните нашим слушателям, почему место захоронения Лермонтова и сам гроб, почему он свинцовый?
1: Дело в том, что Лермонтов ведь погиб в Пятигорске, и там был похоронен. А бабушка хлопотала перед царем и получила высочайшее соизволение на перевоз праха внука из Пятигорска в Тарханы. И, соблюдая гигиенические правила, дубовый гроб Лермонтова был запаян в свинцовый и таким образом привезен через всю Россию и установлен в Тарханах. Вот поэтому он был свинцовый. И он остался свинцовым. И когда мы стали готовиться к юбилею Лермонтова 200-летнему, я обратилась в министерство с просьбой позволить нам вот эту реставрацию. Понимаете, реставрация – это наше дело. Это правда. Но была очень сложная ситуация, когда вся страна, весь мир знал, как похоронен Лермонтов, открытым способом. И надо было сделать это так, чтобы люди поняли, что мы ничего плохого не делаем, что мы хотим сохранить, а главное, мы хотим вернуть этому памятнику тот вид, памятнику именно захоронения Лермонтова, который он имел с первого начала, потому что так его хоронила бабушка. Вот его похоронила бабушка, и это было правильно, потому что это была ее воля. Таковы были правила, таковы были религиозные правила, и надо было это все сохранять. в 1939 году этот памятник был разрушен, то есть его изуродовали, и поэтому считали, что ему нужно вернуть его подлинный вид. И мы это сделали. Меня в министерстве поддержали, денег нам выделили, я должна сказать. Меня вот особенно это поражает. За все время, что прошло со дня реставрации, а было это в 2013 году, 2013, я ни от кого ни разу не услышал ни одного слова порицания, ни одного слова возмущения, только положительные отзывы и благодарность. Как хорошо, что вы упокоили великого поэта.
0: Интересно, мы этот разговор с вами сейчас ведем накануне 185-летия со дня гибели Михаила Юрьевича Лермонтова 27 июля 1841 года. И хорошо, что вы вспомнили об этом очень важном событии, как в биографии Михаила Юрьевича Лермонтова, так и в жизни музея. По-моему, вам и самой стало легче.
1: Однозначно, однозначно. Это правда. Потому что человек должен быть похоронен и предан земле, как его предки, и как он сам был первоначально предан земле. И мы это сделали.
0: Тамара Михайловна, к юбилею Лермонтова, к 200-летию, по инициативе, по-моему, Тархан, было впервые издано полное научное издание «Собрание сочинений Лермонтова» в 4 томах, причем очень маленьким тиражом, 300 экземпляров. Это так и осталось библиографической редкостью, или вам удалось переиздать?
1: Нет, оно есть в открытом доступе.
0: Но это полное научное собрание, впервые это достижение.
1: Нет, первое научное академическое издание было сделано еще в 1953 году. И вот это издание, которое последнее, которое сделал Пушкинский дом к 200-летию, оно фактически повторяет вот то издание, которое было еще в 1953-1956 годах.
0: Но больше оно не переиздавалось?
1: Я не знаю, Аня, может быть, оно не вызывает такого внимания, потому что это
0: научное
1: издание, которое имеет хождение только среди знатоков, специалистов и, конечно, как библиографическая редкость. Это так.
0: А современное лермонтоведение развивается? Как много исследователей Лермонтова сейчас? Потому что все-таки это самый наш мистический и загадочный поэт. И я знаю, что в предыдущие годы очень многие обращались к его творчеству и к попытке разгадать многие его тайны. Какая сейчас ситуация?
1: Здесь надо сказать, что тайну Лермонтова всегда и многие хотели узнать. На самом деле это действительно тайна гения, которая нам или большинству людей просто недоступна. Но еще Блок сказал о том, что Лермонтов не избалован ни вниманием литературоведов, ни частными изданиями, потому что он не по зубам литераторам. И мне кажется, что это действительно так. Он глубок, он серьезен настолько, что вот, чтобы понять глубину этого человека, нужно много трудиться, но я думаю, что невозможно понять это. И я приведу вам сейчас пример. Вот в стихотворении «Нет, я не Байрон, я другой, еще неведомый избранник, как он, гонимый миром странник, но только с русской душой». Дальше идут строки. «Я начал поздно, кончу ранее, мой ум немного совершен. В моей душе, послушайте внимательно, как в океане, надежд разбитых груз лежит. Кто может, океан угрюмый, твои разбитые тайны? Кто моей толпе расскажет думы? Я или Бог, или никто?» Вот для того, чтобы понять тайны Лермонтова, надо читать Лермонтова. Потому что он сам сказал, что кроме него или никто не может понять, или Бог, или я. Пишет он. Вот читайте Лермонтова, и насколько каждому из вас будет дано, вы узнаете о нем, узнаете его и станете богаче душевно.
0: Спасибо. И вот все-таки мне хотелось бы вернуться к тайне лермонтовской поэзии. действительно многие исследователи и литературоведы пытались разгадать, в том числе, конечно, и Ираклий Луарсабович Андроников. А один из последних людей, который пытался, даже фильм создал, который пытался разгадать это, народный артист России Николай Бурляев. Я знаю, что он был в Тарханах, что вы поддерживаете с ним связь. Его исследования по поводу гибели Лермонтова доказывают, что Лермонтов был убит, намеренно убит.
1: Аня, я очень глубоко уважаю его из-за того. Я очень люблю Николая Петровича за его трогательную, нежную и глубокую любовь к Лермонтову. Он предан ему бесконечно. Да, он обращался даже вот совсем недавно к генеральному прокурору, чтобы доказать, что Лермонтов был убит не на дуэли, незаконным способом, в кавычках, а просто убит. Это расследование, насколько мне известно, отложено, потому что оно очень сложно. Потому что мало что сохранилось об этой дуэли, но при этом опубликовано все то, что можно было узнать даже в то время. Вот те материалы, которые были собраны сразу же после гибели Лермонтова, эти материалы все опубликованы. Они не дают основания считать, что Лермонтов был убит, ну, по-бандитски, скажем. Но я прекрасно понимаю тех людей, и в том числе Николая Петровича, что они до сих пор не могут поверить, что судьба так решила, и Лермонтов погиб, ну, по законам природы. Не могут согласиться с этим. Вы понимаете, ведь это чисто человеческое ощущение, когда люблю и не могу поверить, что это вот случилось, что судьба могла допустить такую несправедливость. И я этих людей очень понимаю, но думают они так. Ну хорошо, значит, пусть стараются сделать то, что докажет, что Лермонтов погиб не тем способом, не на дуэли, а совершенно другим. То есть я оправдываю этих людей, которые не могут поверить и согласиться, и смириться с гибелью Лермонтова.
0: Но это то же самое, что и с Пушкиным. Хочется думать, что Пушкина можно было спасти.
1: Да, конечно, но там было меньше таких, потому что
0: загадок.
1: Это произошло, да, загадок, потому что это на глазах у публики столичной это происходило. Что то, что произошло с Лермонтовым, произошло на окраине России. Конечно, много оснований у людей, но я уверен только в одном. Сейчас уже ничего невозможно изменить. Ничего невозможно доказать. Может быть, случится чудо, если найдут какие-то документы, но их сейчас нет. Может, они существуют в природе. Если кому-то становится легче от того, что они вот думают, что надо найти, пусть занимаются этим, пусть верят. На самом деле, еще раз хочу сказать, это глубокая боль, когда ты думаешь о том, что Лермонтов такой необыкновенный. И вдруг он погиб. Единственный в России такой поэт. И вот он погиб.
0: Удивительно, Лермонтов стихами «Погиб поэт» предсказал свой уход. Убит, к чему теперь рыдание, судьбы свершился приговор.
1: Да, это все именно так.
0: Тамара Михайловна, ну если вернуться к дню памяти Лермонтова, к дню, который вы отмечаете в Тарханах 27 июля, какие вы стихи хотели бы прочесть, что хотелось бы вспомнить в этот день?
1: Вы знаете, я у Лермонтова очень люблю его молитвы, люблю их вспоминать и читать даже для себя. Но я готова прочитать одно из них. «В минуту жизни трудную теснится в сердце грусть. Одну молитву чудную твержу я наизусть. Есть сила благодатная в созвучии слов живых. И дышит непонятная святая прелесть в них. С души как бремя скатится, сомнение далеко, и верится, и плачется, и так легко, легко.
0: Может быть, кому-то, кто слушает нашу передачу, эта молитва поможет, и тоже в свой жизненный путь они возьмут эту молитву.
1: Дай Бог.
0: Спасибо большое за ваш рассказ и о Тарханах, и о музейном сообществе, за ту память, которую вы сохраняете в Тарханах. Конечно, в эти дни будет много народу у вас, так же, как и в Пятигорске на месте дуэли, но Тарханы – это особое место. Отсюда начался поэт, и, наверное, именно Тарханы – то поэтическое место, откуда началась русская поэзия. Спасибо вам большое и большой поклон вашим сотрудникам. У вас очень хороший коллектив, воспитанный вами. Когда я бываю у вас в Тарханах, я всегда с наслаждением слушаю каждого из экскурсоводов, потому что они все переполнены любовью к своему делу и к лермонтовской поэзии.
1: Спасибо, Аня, вам на добром слове. Всего доброго. До встречи.
0: И не могу не сказать, что Андрей Дмитриевич Дементьев, создатель нашей программы, был страстным поклонником и Лермонтова, и Тархан. Только что вышло переиздание книги, посвященной Лермонтову, со строчками из стихов Дементьева «Мятежный провидец, гусар и романтик» с иллюстрациями Тархан художника Геннадия Салькова.
2: «Мятежный провидец, гусар и романтик, последняя ссылка, любимый Кавказ. У жизни нет шанса, у смерти гарантий, и молодость свой исчерпала запас, а время ползло, как в походе и пехота, и вот уже день до нажатия курка, и нету трагедии обратного хода, как нету истории черновика, и вздрогнул Машук, и встревожились птицы, и черные тучи напряжены, и в ужасе всадник никак не домчится в былое, где не было этой вины, и плакало небо навзрыд над поэтом, над прожитой жизнью, уставшей от бед, уткнулось плечо золотым эполетом в прохладу земли, в молодой горит свет.
0: Дорогие радиослушатели, это была программа Андрея Дементьева «Виражи времени». Вела журналист Анна Пугач-Дементьева, режиссер Елена Андреева. А в гостях у нас была литературовед, лауреат Государственной премии России, премии правительства Российской Федерации, президент Лермонтовского музея-заповедника Тарханы Тамара Михайловна Мельникова. А мы прощаемся с вами до следующей субботы.
3: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Алло.
5: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
6: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
7: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
8: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес, но не всюду нужно лезть.
9: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
10: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
3: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны.
4: Вести.
11: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин прибыл в Омск, где примет участие в форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. В Кремле заявили, что атаки ВСУ на КТК – это нападение Украины на Казахстан, Россию и США. И Дональд Трамп заявил, что собирается вновь баллотироваться на пост президента США. Об этих и других событиях далее подробно. Пункты временной дислокации подразделений ВСУ в районе населенного пункта Высокоивановка на территории ДНР и места взлета украинских беспилотников в районе Светличного в Харьковской области уничтожены летчиками Воздушно-космических сил России с применением корректируемых авиабомб ФАБ-500, сообщает Минобороны. Средствами объективного контроля в режиме реального времени было подтверждено успешное поражение всех выявленных целей. Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили 8 управляемых авиабомб и 1060 беспилотников самолетного типа ВСУ. Также ведомство сообщило, что силами Черноморского флота в акватории Черного моря в течение суток уничтожен безэкипажный катер противника. Уголовное дело о теракте возбуждено в связи с атакой ВСУ на базу отдыха в Запорожской области, сообщили в СКР. На кадрах, показанных ведомством, полностью уничтожены постройки, сгоревшие машины и разрушенная территория. Этой ночью ВСУ атаковали дронами, расположенные в Кирилловке базы отдыха. 8 человек, в том числе 2 детей, погибли, 14 пострадали. Подробности рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
12: В ночь на 25 июля вооруженные формирования Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов нанесли удары по базам отдыха, расположенным в поселке городского типа Кирилловка городского округа Мелитополь. В результате террористических атак погибли и пострадали мирные граждане, в том числе дети. Их количество уточняется. На месте происшествия организован комплекс следственных действий по сбору и фиксации доказательств, а также установлению всех обстоятельств произошедшего. Следственный комитет России даст уголовно-правовую оценку действиям украинских военнослужащих, которые совершили очередной террористический акт против мирных граждан.
11: Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новостям, удары по турбазам в Запорожской области отметила, что наносить удары по мирному населению – это метод террористов. Прошлой ночью ВСУ с помощью БПЛА атаковали расположенные в Кирилловке базы отдыха. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий отметил, что противник видел и понимал, по кому он направляет удары, целенаправленно бил по мирным жителям. Он заверил, что всем пострадавшим и близким погибших будет оказана вся возможная помощь. Президент Владимир Путин прибыл в Омск сегодня, где вместе с казахстанским коллегой Касым Жомартом Токаевым примет участие в 22-м форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Перед пленарным заседанием форума Путин и Токаев проведут переговоры, в ходе которых обсудят актуальные темы взаимодействия России и Казахстана. Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств проводится с 2003 года. В рамках мероприятия обсуждаются актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в целях повышения уровня жизни населения регионов обеих стран за счет развития торгово-экономических, гуманитарных, культурных, научных связей между регионами. Казахстан – один из ведущих партнеров России на пространстве СНГ. Сотрудничество Москвы и Астаны в экономике носит многоплановый характер. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Накануне Владимир Путин посетил Иркутский авиационный завод, где осмотрел новые среднемагистральные пассажирские самолеты МС-21-310 с комплектующими и системами только российского производства, а также образец модернизированного учебно-боевого самолета Як-130М, который месяц назад совершил первый полет. Отношения России и США по-прежнему индексируются на украинское урегулирование, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Пока ничего другого нет, сказал Песков известиям, комментируя отношения Москвы и Вашингтона. Представитель Кремля также заявил, что атаки ВСУ на КТК – это нападение Украины на Казахстан, Россию и США. Дональд Трамп заявил, что собирается вновь баллотироваться на пост президента страны, причем, как он считает, в четвертый раз. По мнению президента, в 2020 году он не проиграл выборы Джо Байдену, поэтому в послужном списке у него 3 победы. Глава Белого дома даже надел бейсболку с надписью «Трамп 2028». Следующий выбор состоится как раз через 2 года.
13: Я рад объявить о своем намерении, и это своего рода сенсация, баллотироваться на 4-й срок на пост президента Соединенных Штатов. Я победил 3-жды, и я сделаю это снова.
11: Свою речь Трамп произнес на ежегодном ужине Белого дома с журналистами, а по традиции президенты на этом мероприятии стараются шутить. Конституция США запрещает одному и тому же человеку занимать пост президента страны более двух сроков. Однако Трамп и ранее не исключал возможность переизбрания на третий срок и даже говорил, что есть юридические возможности баллотироваться. Утечка химических веществ произошла на заводе в Стамбуле. Есть пострадавшие. Как сообщает РИА Новости, над химпредприятием Юб-Султан поднялся столб густого дыма с резким запахом. Предварительно ЧП произошло из-за реакции веществ в 10-тонном резервуаре. После обнаружения утечки работников завода оперативно эвакуировали. На место были направлены подразделения полиции, пожарной службы, скорой помощи и управления по чрезвычайным ситуациям. Для работы в зоне происшествия пожарные использовали специальные защитные костюмы и маски. Число пострадавших сейчас уточняется. Официальные власти пока не комментировали инцидент. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
4: Добрый день. Новости спорта. Егор Новиков. В российской футбольной премьер-лиге началась субботняя программа первого тура. В эти минуты московская «Динамо» принимает крылья «Советов». Позади первый тайм в этой встрече. Счет пока не открыт. 0-0. Также сегодня в 16:15 по Москве начнется встреча «Акрона» и «Зенита». В 18:30 «Факел» сыграет с махачкалинским «Динамо». А в 20:45 стартует противостояние «Спартака» и «Родины». Напомню, в стартовом матче нового сезона российской футбольной премьер-лиги в пятницу ЦСКА обыграл «Балтику» со счетом 2-1. «Зенит» – главный фаворит в борьбе за титул в российской футбольной премьер-лиге в новом сезоне. Такой прогноз сделал суперкомпьютер «Опта». Шансы клуба из Санкт-Петербурга сохранить звание чемпиона страны оцениваются почти в 45%. Второе место в списке фаворитов у Краснодара – 25%, а третья позиция у «Спартака» – 11% шансов на успех. По расчетам суперкомпьютера, основными кандидатами на вылет из премьер-лиги по итогам сезона являются «Факел» и «Акрон». Клуб первой лиги чемпионата России по футболу «Уфа» усилился защитником Андреем Евдокимовым. Игрок присоединился к команде из Башкортостана в статусе свободного агента. В прошлом сезоне Евдокимов выступал за «Ивановский текстильщик». Россиянка Таисия Поспелова не сумела попасть в число призеров чемпионата мира по грибному слалому. В финале она показала 10-й результат, а победа досталась представительнице Чехии Терезе Хлебловой. Ни один российский рэперист не смог пробиться в полуфинал чемпионата мира по фехтованию. Кирилл Бородачев и Егор Баранников дошли до четвертьфинальной стадии, а Антон Бородачев и Даниил Керек завершили свое выступление в 1/16 финала. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
14: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
15: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
14: Погода.
11: По данным центра ФОБОС, 26 июля в Сыктывкаре ожидается облачная погода, днем до 23 тепла, небольшие дожди. В Перми и Кирове днем 33 градуса без осадков, в Уфе и Казани, а также в Пензе до 35 градусов без осадков, в Пензе, Ярославле, возможно, небольшие осадки. А в Воронеже до 22 градусов, временами дожди, в Ростове-на-Дону до 23 градусов и также возможны осадки. В Краснодаре до 25 градусов, возможен небольшой дождь. В Санкт-Петербурге завтра переменная облачность без осадков, днем 24-26 градусов. В Москве сейчас 22 градуса тепла, завтра облачно с прояснениями, не исключены кратковременные осадки. Ночью 14-16, днем максимум 22 градуса.

0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов.
1: Нужно заранее учить, каким образом такие накопления делать, планировать, что нужно предпринять для того, чтобы войти в ту или иную программу. Это вопрос финансовой грамотности, которые важны и действительно все еще недоработаны. Останавливаться здесь нельзя, потому что эти проблемы должны быть на слуху у граждан. Граждане должны понимать как свои права, так и обязанности. Кредит – это возможность купить квартиру, но обязанность его оплачивать. И вот здесь, так сказать, а давайте 30 метров создадим, а давайте сделаем из первого взноса, а давайте вообще ипотечную ставку обнулим. Но они требуют как расчета, потому что это не за чей-то счет делается, а за счет всех нас, всего населения России.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
3: Помните про Илью Муромца? Не зря же там 33 года на печке лежал, спал же.
4: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
5: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтарганан».
7: Словарь русских говоров Забайкали.
6: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Полевая почта Радио России.
8: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Полевая почта» Радио России. Это программа для тех, кто сейчас работает в зоне специальной военной операции и их родных. Координаты для связи с программой вы слышите в эфире нашей станции. Сегодня в течение программы я вам их напомню. А наш сегодняшний гость – волонтер, изобретатель и создатель проекта «Антидронин», позывной его «Корсар». Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
8: Наша сегодняшняя программа – это логическое продолжение беседы с талантливыми, главное, неравнодушными людьми, работающими на помощь фронту. И мы беседовали в наших программах о важных инновациях, разработках в помощь нашим бойцам в области медицины. А сегодня поговорим о разработке, придуманной небольшой поначалу группой гражданских энтузиастов, и разработке боевой. Боевой и защитный. Разработки, внедряемые пока лишь при помощи как раз вот энтузиастов, круг которых, к счастью, расширяется. Это волонтеры, люди тыла и люди, которые им помогают. Позволь себе некое объяснение и такую дать предысторию, почему мы беседуем сегодня на тему антидронина. Ну, я думаю, что информация общеизвестная, что линии фронта сейчас, как правило, нет. Есть такая 25-километровая серая зона, которая вся кишит дронами. И максимальное количество потерь, ранений идет именно от дронов противника. Дроны сложно уничтожить обычными патронами по причине их небольших габаритов. Дрон от 30 до 30 сантиметров, да, бывает, такие возникают. Он очень подвижен, маневренен. Угловая скорость относительно стрелка у него довольно серьезная. И есть, конечно, антидроновые ружья, но это очень сложная история. РЭП – это тоже не панацея, он не работает на порой на новые дроны. А антидронин – это патрон, который бьет до 75 метров и до 50 метров дает сбитие. Начальная скорость у него 950 метров в секунду. Итак, антидронин, он создан для борьбы с БПЛА, с дронами при помощи штатного индивидуального оружия, то есть автомата. Да, это дробный патрон, адаптированный для основного стрелкового вооружения. То есть наши автомат Калашникова 74, АК-74 и АК-12. И эта разработка действительно уникальна, и «Корсар» — один из тех людей, кто это придумал и активно поставляет на фронт. Ну, собственно, хочу первый вопрос задать. Кто придумал это дело? Кто вообще так додумался чего-то подобного?
9: Ну, на самом деле, такую вещь придумали очень давно, еще в Первую мировую войну были патроны деревянные для винтовок, в которую насыпалась дробь, вставлялся вместо пули, выстреливал, давал какую-то осыпь, но достаточно небольшую. Ну, так что идея достаточно давно есть. Идея также была уже давно в гражданских патронах. Были патроны типа Ланкастер, да, которые тоже позволяли картечный выстрел делать с нарезного оружия. И уже сами бойцы сначала СВО начали делать патрон на термоусадке, тоже брали шарики, оплавляли в термоусадку, вставляли в патрон и делали. Собственно, прообразом, ну так, прародителем этой идеи были вот эти вот решения. Да? Сама идея, ну вот именно взять вот это все и на 3D принтеры сделать и активно войска отправлять, оно принадлежит мне. Вот, это было, собственно, в феврале того года, да, 2005-го, да, было первое, так скажем, изделие сделано, отправлено в войска, отстреляно, получили очень хорошие результаты, и после этого, собственно, начали активно это все пытаться внедрять.
8: Скажите, а кто еще? То есть самое интересное, что вы не военный, вы вообще не инженер, вы психолог по образованию. Вот мне как раз интересно, это инициативная группа людей, которые это придумали, реализовали. У них у всех, у кого-то еще есть техническое образование, или ну, военные конструкторы среди вас есть, или это люди из разных областей?
9: Да, это гражданские в основном люди, то есть абсолютно здесь, ну, понятно же, можно сказать, что все равно доля инженерных образования у меня есть и так далее, людей, с которыми мы это все обсуждали, да, те, кто был привлечен, да, к этому, потому что, понятное дело, я не сам, допустим, делал 3D-модель, потому что я это, ну, не владею 3D-моделированием, я привлекал людей, которые по моим чертежам на бумажке как-то что-то делали, да, то есть, ну, было привлечено сразу достаточно компетентные люди по проектированию, ну, и таким образом получилось это сделать. Ну, а идея, ну, собственно, да, я говорю, идея витала в воздухе. В общем, просто мы ее реализовали и начали продвигать.
8: Давайте начнем нашу музыкальную программу. Сегодняшнюю музыку выбирает гость, позывной его «Корсар». С чего начнем? Какая песня будет первая у нас в нашей сегодняшней программе?
9: Очень классная песня, на мой взгляд, исполнитель «Радио Тапок». Это «Танк Алеша».

0: Это была песня «Танк Алёша» в исполнении «Тапка». Напоминаю вам, что вы слушаете программу «Пулевая почта Радио России». Сегодняшний наш гость – волонтер, изобретатель, создатель проекта «Антидронин», позывной «Корсар». И обсуждаем мы изобретение, которое вовсю уже сейчас используется на фронте. Патрон, который бьет на расстоянии до 75 метров, с 50 метров сбития дрона. Это не просто патрон, а патрон как бы рассеивающийся. Ну, лучше я попрошу, собственно, «Корсара» объяснить, как он работает.
1: Собственно, это капсула, то бишь картридж с дробью, который вставляется вместо штатной пули в штатном патроне. То есть, ну, мы же не производим патрон, мы права такого не имеем. Мы отправляем ребятам наборы для релоудинга. Кто занимается там с охотничьей стрельбой, спортивной стрельбой, прекрасно знает, что это такое. Да? То есть, это набор, который позволяет заменить пулю в патроне. И это делают уже сами бойцы на линии соприкосновения, дабы не нарушать законы нашей страны. Вот, поэтому это вот могут делать только они.
0: Скажите, вот сразу вот мне как раз вот в процессе вопрос. Ну, еще с армейских времен понимаю, что пулю из гильзы лучше не вынимать своими силами. Даже могу сказать, с более ранних времен знаю, со школы. Неужели можно проделать в полевых условиях, извлечь, собственно, пулю и ваше изобретение задействовать?
1: Ну да, конечно, это уже многократно было сделано. Сейчас, чтобы вы понимали, на фронте около 2 миллионов капсул антидронин, которые мы поставили вот за год. Мы год этим занимаемся. Сами это, ну, собственно, делали в специальных местах. То есть, короче говоря, это рабочая история, и проводили мы множество экспериментов. Бойцы проводили множество экспериментов, когда уже распуленный патрон вставляли капсулу с дробью, кидали в ведро с водой, он там лежал 10 часов, вытаскивали, стреляли, все в порядке. Пластик, он как пробка закрывает, и, то есть, в принципе, даже не нужно покрывать патрон цапкалаком, вот это вот все, да, то есть там все боялись вначале, когда мы предлагали про то, что порох будет отсыревать, нет, такого не было. То есть, если все делать по инструкции, то есть, не, тут понятно, что если там сильно чуть ли не порвать гильзу, вытаскивая патрон, ну, пулю, да, то там что угодно попадет. Но если делать, как мы рекомендуем, при помощи там специального устройства, которое мы также даем, то все хорошо, и таких, ну, историй про отсыревание, ну, мы не слышали.
0: Скажите, а вариант осечки какой может ли быть? Все-таки, ну, опять-таки, при сборке антидронина идет вмешательство в некий фабричный эталон.
1: Да.
0: Не возникнет ли осечки при таких манипуляциях с патроном?
1: Ну, если все в порядке с капсулем и порохом в патроне, то не возникнет никаких проблем.
0: А как происходит комплектация? Ну, то есть, 5-10 вражеских дронов бывает, да, на одного бойца. Значит, она АК-12, АК-74. То есть,

0: раз основное оружие сейчас. Необходима некая адаптация оружия, мне кажется, да? То есть у нас магазины на 30, на 45 и на 60 патронов, и дисковые на 95 патронов. Вот каким образом, собственно, ваш антидронин интегрируется под них? И как, в принципе, в боекомплекте они должны распределяться? То есть ты должен иметь с собой несколько рожков, один из которых снаряжен антидронином?
1: Ну, вообще, по сути, сейчас по динамике боевых действий, которые происходят, сейчас прежде всего у бойцов должны быть антидроновые патроны. То есть даже штурмовое отделение, пока оно дойдет до, собственно, непосредственно огневого соприкосновения с противником, да, нужно преодолеть какое-то расстояние, которое будет перекрываться дронами. Поэтому первое, что должно быть в автомате, это вот эти самые антидроновые патроны. Штатное оружие никак не нужно адаптировать к этим патронам, то есть вообще никак. То есть оно работает и с банками, и с пламегасителями, и с глушителями. Мы это все отстреливали, все проверяли, все это работает. Никак это, ну, собственно, не разрушает, не влияет и так далее. Соответственно, наша рекомендация снаряжать в перемешку на всякий случай, чтобы, допустим, там на 5 антидроновых 1 ПС, да, ну, мало ли чего, да. И нашими патронами даже штурмовики, собственно, ходят в атаку, потому что, в принципе, до 50 метров эта история вполне себе даже поражает живую силу, то есть пробивает, вот, замеряли, если мягкая броня, то пробивает до БР-2. Ну, вот это кевлар, соответственно. Вот эти.
0: Скажите, ну, в принципе, конструкция, если так можно выразиться, она состоит из двух составляющих. Это антидронин и дронобой, правильно?
1: Как бы они сочетаются, они могут быть и по отдельности. То есть дронобой — это отдельное изделие, оно делается компанией БРТ, ну или, в принципе, волонтеры тоже делают. Насадку дронобой мы ее тоже очень активно продвигаем, потому что она позволяет делать первый выстрел из автомата вот таким мощным, картечным, да, 120 грамм картечи или дроби. Да, потому что в эту специальную насадку вставляется спецпатрон, который при выстреле, ну, выстреливает, и по сути, ну, первый выстрел получается вот этот мощный, да, такой. А дальнейшее уже стрельба идет, ну, патронами антидронин. И таким образом получается максимальный эффект.
0: Напоминаю, что вы слушаете программу «Полевая почта» Радио России. И сегодня гость программы, создатель проекта «Антидронин», позывной «Корсар». Скажите, ну и вот внедрение, какие успехи есть на фронте? Почему, если вот действительно все так работает, а я видел у вас и на ваших интернет-ресурсах, видел много видео и полигонных, видел и боевой работы. Что мешает массовому производству, вообще внедрению антидронина в войска?
1: Ну, собственно, мы этим занимаемся активно, да, мы сейчас взаимодействуем с Министерством обороны, мы пытаемся. Параллельно с нами, ну, даже чуть раньше, наш патрон не уникален. Мы не говорим, что мы такие прям супергении, сделали там что-то невероятное. Нет, наш патрон не уникален. Даже чуть раньше нас, собственно, были разработки и уже испытания патрона «Матрешка» или же там «Многоточие». Там, ну, сейчас там активно как «Матрешка» позиционируется. Да? Это более технологичная история. То есть это патрон, который состоит из трех специально сделанных конусов, да, которые, ну, по сути, три пульки маленькие, да, которые летят. Они летят дальше, они летят кучнее, чем антидронин, но эта вся история стоит сильно дороже. И это только фабричное технологичное производство. Так вот, они, исходя из сложности своего боеприпаса, шли по пути как раз официального, да, там проходить все госиспытания, значит, заявки на завод, парам-парам. И в итоге сейчас этот патрон, все, год уже прошел, даже больше, все еще стоит на месте. То есть его еще нет в войсках от слова совсем. То есть он поставлялся какими-то гомеопатическими партиями, там, какие-то подразделения, ну и, собственно, и все. И пока они мучаются, согласуют, и, скорее всего, там еще на годы история. А наше же изделие, поскольку оно изначально было создано под волонтеров, оно было создано для волонтеров и для бойцов напрямую, да, чтобы это могли делать волонтеры, чтобы могли отправлять волонтеры, чтобы бойцы сами даже могли производить на своих 3D-принтерах, да, то есть мы специально сделали так, чтобы обойти всю эту, собственно, бюрократическую просто пропасть, да, которую, ну, мне кажется, ну, нереально преодолеть, да. Собственно, поэтому уже год наше изделие на фронте, оно активно внедряется, оно дорабатывается, в общем, и, ну, из таких вот, наверное, самых ярких моментов. Я помню, когда мне один, ну, товарищ боец, которому я лично там и передавал эти капсулы, там тоже все объяснял, рассказывал. Ну, они так, это сначала скептически, все сначала к нашему изделию скептически относятся. Это такое уже прям просто, мы уже к этому спокойно относимся. Он говорит, сейчас мы только вышли там с боевого задания, говорит, спасибо вам большое, благодаря вам мы остались живы. То есть наша группа попала, ну, собственно, под раздачу, и мы уничтожили целый рой дронов, 35 дронов они уничтожили за несколько часов, собственно, там, сколько их там было, ну, сколько-то там, около 5 человек, использовал 450 патронов. То есть они 450 патронов выстрелили, 35 дронов сбили. Ну, весь рой, по сути, сбили, и от них просто остались, поняли, что их уже не достать. Если они все вышли без потерь, и там даже благодарность не передали, ну, такое благодарственное письмо. В общем, ну, собственно говоря, это самая такая яркая победа. А из, ну, таких уже проходящих, уже крутина, да, что ребята на точках там рассказывают, что в день по 2, по 3 дрона сбивают. То есть, причем раньше они вообще не сбивали. То есть, они стоят на точках, да, и там через них мимо пролетает что-то, они там постреливали обычными патронами, не попадали. Как только пришли наши, начали резко сбивать.
0: Все-таки антидронин, он работает против любых дронов, если говорить о каких-то жестких таких, ну, страшных вещах, типа Бабы-Яги, используемые противником. Вот антидронин сработает против него?
1: Ну, у нас уже есть, значит, несколько случаев, которые такие достоверно известные, там, с фотографиями, когда ребята сбивали Бабу-Ягу ночью со 120 метров. Причем товарищ рассказывал, что он сбил вслепую. У него не было ни теплака, ничего не было. Он на звук слышал что-то и начал туда стрелять. Стрелять, бац, и сбил. Ну, с утра они это все нашли. Вот. И был сбит Лютый. Это дрон самолетного типа. Тоже он как-то низко шел, там что-то на, по-моему, на 80 или на 90 метрах. И ребята прям, ну, он быстро пролетал, они вскинули там несколько стволов, отработали и, собственно, сбили. То есть, поэтому, грубо говоря, на 120, на 100 метров все, что летит, оно сбивается. Плюс еще мы сейчас ведем разработки капсул для 7,62 на 39, 7,62 на 54, 12,7 на 108, то есть это на крупнокалиберные, на пулеметы и так далее. Оно летит еще дальше, то есть, допустим, вот 12,7 на 108, но мы пока что с испытаниями сложно, потому что гражданских стволов таких нету, да, вот, в войсках тоже так побаиваются, ну, в общем, я надеюсь, что в скором времени будет испытание, но я там ожидаю дальность 400-500 метров, да, на котором мы сможем закинуть картечь. Да, там достаточно тяжелая картечь, поэтому, собственно, я думаю, вот эти все самолетные типы, то, что атакуют наши МПЗ, будут прошиваться просто в путь. А сбить таким, ну, сильно проще, потому что это вместо одной пули там будет лететь 7. И это еще очередями. Вот. Достаточно кучно, поскольку ствол длинный. Так что, в общем, так.
0: Разработка серьезная. Сейчас прервемся на музыку, а потом я попрошу вас рассказать более подробно, как работает антидронин.

0: Вы слушаете программу «Полевая почта» Радио России. Сегодняшний наш гость – создатель проекта «Антидронин», позывной «Корсар». Напомню, что такое антидронин. Антидронин – это патрон до 75 метров работающий, до 50 метров бития дронов. Начальная скорость он имеет 950 метров в секунду. Это разработка и специальными военными инженерами. Это все придумали и осуществили волонтеры. То есть тут принцип «все для фронта, все для победы», вот здесь он работает таким образом. И вот, «Корсар», я хочу попросить рассказать, ну, относительно подробно, но, главное, доступным языком, чтобы не только военные, но и гражданские люди, которые, может быть, заинтересуются помощью вам. И так вот, для начала все-таки расскажите, но доступно, как работает ваше изобретение.
1: Собственно говоря, когда заменяется в штатном патроне пуля на, значит, картридж, на капсулу антидронин с дробью, происходит выстрел, соответственно, дробь в капсуле проходит через ствол, вот, и при выходе из ствола за счет разницы в давлении, потому что, ну, резко падает давление, происходит так называемый кинетический удар, да, ну, может, чтобы было понимание по принципу кинетического молотка, да, и таким образом пластик изнутри дробь разрывает, и, собственно, дальше летит уже как дробь. Да, причем рассеивание дроби происходит таким образом. То есть, условно, на 25 метров вся дробь уходит, ну, в габарит 25 на 25 сантиметров, да, там на 50 метров уходит в габарит уже 50 на 50 сантиметров, да, соответственно, на 100 метров это уже рассеивается более, ну, таким конусом идет, рассеивается на габарит уже 2 на 2 метра. То есть, и получается, вот, мы, как бы, боец, стреляя по дрону, он закрывает пространство неба, то есть не просто пытается точкой попасть, потому что в летящий объект попасть точкой, это очень тяжело. То есть надо быть мастером международного класса по пулевой стрельбе, чтобы попасть в летящую мишень, учитывая, что в нашей армии не учат стрелять по движущим летящим, стрелять по тактике, по статике в основном, да, то это действительно очень большой плюс. Причем бойцы расскажут, что даже те, кто особо стрелять не умеют, вот эти патроны попадают за счет того, что, ну, много поражающих элементов. Первый момент. Второй момент. За счет того, что скорость 950 метров в секунду, это очень быстро. То есть, по сути, это быстрее даже, чем пули ПС. Соответственно, нам не нужно практически брать на упреждение. Тоже самая главная проблема, скажем, 12-го калибра, то, что сейчас в основном используется против дронов, это дробовики 12-го калибра. Скорость, значит, дроби у дробовика 12-го калибра 435-475 метров в секунду. И поэтому, если дрон там на дистанции, там, скажем, 50 метров, да, там 60, еще летит, то есть имеет достаточно сильную угловую скорость относительно стрелка, то нужно примерно высчитывать там 3, а то и 5 профилей дрона, то есть брать на упреждение. Да, то есть, а это, правда, это очень тяжело. Чтобы это научиться делать, нужно на стрелы иметь, я не знаю, патронов 500, а то и 1000. Ну, это очень тяжело. То есть, кто стрелял по тарелочкам из дробовика, поймет, о чем я говорю. Поймать сложно. Тоже у нас есть ребята, которые даже от дружи 12-го калибра отказались. Говорят, ну, вашим просто проще попасть, потому что ты цель ведешь и накидываешь, и сбиваешь, и все. Ну, потому что упреждение брать не нужно. Собственно, а работает, в основном работает как вот обычный патрон, только вот имеет рассеивание такое, то есть и достаточно легко сбить вот эти вот мелкие дроны.
0: Ну, как я понимаю, что при этом каждый патрон — это ручная сборка.
1: Пока что, к сожалению, да. То есть основное сейчас узкое место этой всей истории, то, что мы отправляем, поскольку мы волонтеры, мы не заводы, не имеем права там делать патроны, еще раз говорю, мы отправляем наборы для релоудинга. Это что? Это специальное устройство для переснаряжения патронов, это капсулы пластиковые и дробь. И дальше боец уже, собственно, получив это все хозяйство, вот при помощи инструмента и пассатижа вытаскивает пулю, меняет на капсулу и, собственно, таким образом получает изделие. У нас сейчас есть, ну, мы ведем переговоры с заводами, это можно сделать заводским путем. Можно сделать. Причем было даже, не знаю, знаете, наверное, в Советском Союзе эти холостые патроны с пластиковыми, так называемые зимние патроны. Да? И даже линии, скорее всего, остались вот эти вот. То есть можно эти линии. То есть все на самом деле есть. Главное – желание. Да? Конечно, мы хотим, чтобы это сделали на заводе, и чтобы же это поставлялось уже вот заводским путем. Но пока вот год мы делаем сами.
0: Но сейчас это у вас практически, да, действительно такой народный проект. Но меня заинтересовал такой момент, что Одно из комплектующих делается на 3D-принтере. Вот объясните, как это происходит, что некий ингредиент для пули делается на 3D-принтере.
1: Ну да, то есть, в принципе, мы с этого-то и начинали, и благодаря этому и получилось так быстро масштабировать наш проект, да, потому что мы бойцам отправляли просто файлы, а у них есть 3D-принтер, они печатали, то есть сама капсула изначально, вот то, что мы делали, печаталась на 3D-принтере, вот, инструмент для переснаряжения печатается на 3D-принтере, да, вот, но, понятное дело, 3D-принтер имеет свои там погрешности по точности, поэтому мы сейчас уже перешли на фотополимерную. Мерный принтер, это более точная печать, и станки термопласт-автомат. Это уже там достаточно большое промышленное производство, по 50 тысяч капсул в сутки, то есть у нас таких уже несколько производств есть, да. То есть мы, конечно же, идем в сторону того, чтобы это было максимально надежно, максимально кучно, в общем, поэтому, ну да, изначально вообще все печаталось на 3D-принтере.
0: Вы даже не утверждаете, что это ваше ноу-хау, хотя именно в нюансах это абсолютно ноу-хау, это вами придумано. А у врага есть что-то подобное?
1: К сожалению, у врага это появилось буквально через несколько месяцев, как, собственно, мы начали это делать. И, собственно, активно продвижение, то есть такой как-то красная тряпка, да, для быка, что пора уже что-то делать, когда у врага это появилось. Потому что идея, она не тривиальна, она понятна. То есть это, не надо иметь 7 пядей во лбу, чтобы это сделать. Я удивляюсь, почему это не сделали оружейники 4 года назад. Для меня это загадка. Покрытая мраком, да, почему людям гражданским пришлось двигать свою работу, основную, свои семьи, и начинать этим заниматься, да. Но это, собственно, все витало в воздухе. Противник это уже делал, да, достаточно давно. И самое то, что печальное, это уже начали делать американцы. Они начали делать на заводе. То есть у них есть заводские патроны дробовые. Вот, и причем мне даже скидывали бойцы трофеи, они такие патроны. Американские патроны хуже наших. Я сразу могу сказать, они реально работают хуже. Вот. Но единственное, что лучше, что они сделаны полностью на заводе. Да? Это наши нужно вручную переснаряжать. Да? А они уже идут по поставленные на заводе. Да? Там у них 6 поражающих элементов. Оно летит не так далеко, как наше. И по кучности, скажем, там на 75-100 метров дают худшие результаты, чем наш. Но это пока. Они, по крайней мере, этим занимаются. Разработки идут. Они к этому серьезно относятся. Турки начали активно делать, особенно под крупнокалиберные пулеметы, они сейчас тоже уже делают, поставляют. То есть, противник это делает, в странах НАТО это есть. Поэтому мы, к сожалению, придумали, может, первые, а сейчас будем догонять.
0: А скажите, а где, например, наш радиослушатель может изучить это, посмотреть в действие антидронина? Есть ли у вас какие-то ресурсы, которые вот вы сейчас могли бы порекомендовать, чтобы посмотреть то, чем вы занимаетесь и, собственно, к чему обратиться?
1: Самый основной наш ресурс – это телеграм-канал Corsair FPV. Тоже мы сделали резервный канал на Максе. Это технофронт Corsair антидронин. То есть это можно прямо зайти через поиск. Можно в Яндексе забить в поисковике антидронин, найти статью про нас. У нас уже статьи неоднократно журналисты писали. Там есть ссылка, которая перейти в телеграм. Там мы выкладываем все видеоотзывы, все видео там с испытаний, какие-то там моменты, то есть новости и так далее. Там все это можно посмотреть, и там же можно запросить. Мы это принципиально делаем бесплатно, то есть бойцам мы отправляем бесплатно, мы делаем сборы, и, собственно, благодаря этим сборам мы поддерживаем производство, отправляем бойцам, в общем, так и работаем.
0: Давайте прервемся на музыку, послушаем.

0: Напоминаю, что вы слушаете программу «Полевая почта Радио России». Сегодня мы говорим о разработке, придуманной группой гражданских энтузиастов, но при этом разработке боевой, защитной разработки, которая внедряется пока лишь при помощи вот этих вот сил энтузиастов, волонтеров и людей тыла, которые им в этом помогают. Эта разработка называется «Антидронин», дающий практически гарантированное сбитие на 50 метрах дрона. Начальная скорость у этого патрона 950 метров в секунду. То есть это, наверное, одно из самых главных результативных средств борьбы с БПЛА, с дронами. И работает оно для штатного индивидуального оружия, для автомата, для АК-74, для АК-12. Все это вот придумано людьми неравнодушными. И мой собеседник сегодня позывной «Корсар», один из энтузиастов этого благого дела, сейчас в студии нашей программы. Хотел вас узнать про помощь волонтеров. Кто вам помогает? Понятно, есть инициативная группа, и, наверное, и вначале вас было совсем немного, потом, я понимаю, сейчас уже людей стало гораздо больше. В чем заключается помощь людей? Ну, кроме того, что они могут какие-то деньги прислать, я понял, что люди подключаются там, ну, судя по той информации, которую я извлек из ваших интернет-источников, там и люди и идеи подкидывают, и рассказывают, как это все работает, и готовы сами на 3D-принтере печатать. Как люди, насколько они вовлечены сейчас в этот процесс, и кто они в основном?
1: Ну, вовлеченные люди — это абсолютно разные люди со всех уголков нашей необъятной родины. Вот к нам присылают изделия из Владивостока, из Красноярска, откуда только не присылают. И действительно очень классно, что есть ребята, которые болеют душой за то, что происходит, неравнодушные люди. Нас, к сожалению, пока еще немного, но мы как бы, как это, от одного сумасшедшего мы перешли на почти 1000 людей, да, которые, собственно, вовлеклись, значит, это делают, ну, зарядились этой идеей. У нас много ребят, школьников даже, кто купили себе 3D-принтеры, попросили родителей, и, собственно, они печатают наши изделия. Мы же не делаем не только капсулы, да, мы отправляем ребятам из, ну, классика, да, и хвостовики, и сбросники, то есть, ну, весь ассортимент необходимой продукции, вот, что-то там еще изобретаем, всякие вспомогательные устройства, поэтому у нас порой бойцы у нас выходят, а можете вот нам там изобрести, вот нам нужно вот это, вот это, вот это. Но у нас есть несколько ребят, которые классно проектируют, изобретают, и делаем мы периодически такое, да. Но, к сожалению, сейчас нас мало, поэтому в основном мы все внимание на антидронин уходит, но мы порой что-то еще дополнительно изобретаем, то, что у нас были всякие такие интересные штуки, изобретали переходники для ПЗРК, чтобы можно было тепловизионный прицел у них ставить и точно из ПЗРК сбивать бабки-ёжки. Особенно было актуально, когда еще были бензиновые моторы бабок-ёжек, потому что там температура должна быть соответствующая. Потом всякие заряжайки, да, которые помогают ребятам, значит, снаряжать магазин. Ну, много чего мы делали, поэтому там накольники, ну, вот это вот все, да. Поэтому это тоже делом отправляем.
0: Скажите, ну, понятно, что такое работа антидронина с индивидуальным стрелковым оружием. А сейчас, понятно, многие регионы подвергаются атакам БПЛА. А вот работа с теми БПЛА, которые залетают на гражданские объекты, вот что для этого нужно? Тоже внедрение этого патрона или увеличение его калибра? Что это? Что, каким образом его можно модернизировать?
1: Ну, мы этим занимаемся. У нас основные сейчас калибры, как раз я говорю, 5.45, 7.62 и 12.7. Соответственно, основное, на мой взгляд, что нужно делать, максимально внедрять этот патрон для крупных калибров. Соответственно, 12.7, ну, то есть, на мой взгляд, перспективная вещь, потому что, скорее всего, это может давать и 400, и 500 метров поражения, вот, дистанцию. Опять же, не нужно забывать, причем если там даже ребята находятся там глубоко в тылу, это мобильные огневые группы или охрана различных важных предприятий, что сейчас часто противник закидывает не просто там дроны самолетного типа, которые попадают, взрываются, они при помощи маток закидывают FPV-дроны. Поэтому и 5.45 тоже, я считаю, что должен быть, в принципе, у каждого и такой патрон, потому что вполне можно встретиться даже там за 1000 километров от этой линии фронта, можно встретиться с обычным FPV-шкой, да, который просто будет таранить. Поэтому это мы тоже делаем, пытаемся внедрить, ну, с разным успехом. Вот. Но пока что у нас 5.45 пошли, естественно, лучше всего, поскольку запрос есть активно на фронте, но также сейчас потихонечку запрашивают и 7.62, и на 12.7, ну, и мы сейчас активно, собственно, пытаемся это доработать.
0: Конечно, вопросов очень много по вашему изобретению. Но, к сожалению, время программы ограничено, поэтому я могу только попросить вас прийти к нам через спустя какое-то время и рассказать, как внедряются ваши технологии, насколько к вам открыты те люди, от которых зависит продвижение антидронина. Ну, напоследок прозвучит песня, насколько я знаю, вы еще и слова написали к ней.
1: Ну, в общем, да, я так иногда пишу какие-то стихи и песни, сильно не пою, но пишу. И ну, меня вдохновила одна история, это совсем недавно было, собственно, ребята с очень, так скажем, сейчас горячего направления, там в срочном порядке запросили как раз противодронные как раз изделия, это и антидронин, и дронобой, который тоже мы там активно там отправляем. Вот. И как раз там история была про то, что сейчас, ну, по сути, идет контрнаступление, они на самом острие, и говорит, просто говорит, все в дронах, помогите, дайте хоть что-нибудь. Да? И мы по сусекам со всех знакомых волонтеров собирали капсулы, кто сколько успел напечатать, там еще там разные вещи, и как раз вот комплектовали посылку, и как-то вот я, наверное, вот в этой всем, всем угаре собирательства этого всего, как-то у меня родился мотив, так скажем, рифма, я как-то сел, написал, что-то ночью не спалось, вот, и получилась песня.
0: Песня так и называется «Антидронин», и сейчас мы ее послушаем. Я желаю вам удачи, желаю, чтобы неравнодушных людей было как можно больше рядом с вами. Напоминаю, что вы слушали программу «Полевая почта Радио России». Ее гостем был волонтер, изобретатель, создатель проекта «Антидронин», уникального патрона, работающего патроном до 75 метров и до 50 метров сбития дающий, позывной «Корсар». Вы слушали программу «Полевая почта Радио России». Ее провел для вас я, Алексей Певчев. Удачи!

0: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
2: Алло.
3: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
4: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
5: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
6: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес. Но не всюду нужно лезть.
7: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
8: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
0: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
9: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте в этом выпуске. Президенты России и Казахстана провели переговоры на полях форума межрегионального сотрудничества в Омске. Сложная ситуация с топливом в России носит временный характер, заявил вице-премьер Новак. Об этих и других событиях далее подробно. Отношения России и Казахстана развиваются успешно. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи с казахстанским коллегой Касым Жомартом Токаевым на полях 22-го форума межрегионального сотрудничества двух стран в Омске. Как отметил российский лидер, взаимодействие двух государств носит стратегический характер не на словах, а на деле.
10: Уважаемый Касым Жомарт Кемелевич, дорогие друзья, все рады приветствовать вас в России, в Омске. Именно здесь, в 2003 году, прошел первый форум регионов, и с тех пор работа на этом направлении продолжается и вносит свой существенный вклад в развитие двухсторонних отношений. А отношения наши развиваются успешно, они действительно носят не на словах, а на деле стратегический характер. Об этом говорит и уровень растущего товарооборота. В прошлом году он сколько на 20, почти 28 миллиардов, да, 27,8, то есть прилично. А за первые 5 месяцев текущего года еще прибавило свыше 4%. Во всяком случае, по данным нашей статистики.
9: Путин на встрече с Токаевым также пообещал в деталях проинформировать казахстанского коллегу о ситуации на украинском направлении. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Вестям», на встрече в Омске Путин и Токаев могут обсудить тему украинских ударов по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума. Он назвал эту тему очень важной. По сути, это нападение и на Россию, и на Казахстан, и на США. Ведь американские компании тоже в числе акционеров, отметил представитель Кремля. Перевалка нефти с терминала Каспийского трубопроводного консорциума была приостановлена в конце прошлой недели, когда танкеры подверглись целенаправленной террористической атаке БПЛА Украины. Песков также добавил, что украинцы далеко не во всем слушаются американцев, а ведут себя по отношению к ним разнузданно. В Киеве считают, что для них надежнее иметь крышу в виде европейцев, отметил Песков. Еще двух пострадавших женщин спасли из-под завала в поселке Кирилловка после атаки ВСУ на турбазы с отдыхающими. Об этом ТАСС рассказал в РИО министра здравоохранения Запорожской области Иван Скудняев. По уточненным данным регионального Минздрава, всего ранены 8 человек и еще 8 погибли. Ранее было известно о 14 пострадавших, в том числе 8 погибших. Все пациенты, в зависимости от степени тяжести, размещены в медицинские организации Запорожской области. Ситуация находится под контролем губернатора Балицкого. Ранее он заявил, что противник видел и понимал, по кому он направляет удар, целенаправленно бил по мирным жителям. Он заверил, что всем пострадавшим и близким погибших будет оказана вся возможная помощь. Вооруженные силы Украины направили порядка 25 БПЛА разных типов за ночь в туристический поселок Кирилловка на берегу Азовского моря. 8 из них атаковали турбазы, часть сбили мобильные огневые группы, сообщили в центре специального назначения Барс-Сармат. Поселок Кирилловка на берегу Азовского моря в Запорожской области является туристическим кластером. Рядом нет никаких военных объектов, сообщили региональные власти. Сложная ситуация с топливом в России носит временный характер. Правительство делает все для скорейшего восстановления внутреннего рынка. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, сообщает «Известия».
11: Скажи, пожалуйста, как вообще ситуация на бензиновом рынке? Нет ли сейчас дефицита?
12: Ситуация постепенно стабилизируется. Ряд заводов вышел в работу, поэтому баланс сейчас лучше. И значительно лучше ситуация на заправках по обеспечению, в том числе и сельхозтоваропроизводителей. Обеспечивается в полном объеме северный завоз. То есть здесь стабильная работа. Нефтяные компании, вертикально интегрированные компании все необходимые объемы поставляют. Но сохраняется еще ситуация в некоторых регионах достаточно сложная, особенно это касается регионов Сибири. Здесь на федерального штаба мы вместе с регионами и компаниями, по сути дела, в ручном режиме решаем вопросы обеспечения топлива. И эта ситуация действительно временная. Правительство делает все для того, чтобы быстрее ситуация восстановилась по обеспечению внутреннего рынка в полном объеме.
9: Вице-премьер также сообщил «Вестям», что излишки нефтепродуктов в Казахстане могут быть направлены в Россию при необходимости. Что касается разрешения допустить выпуск бензина экологического класса Евро-3, то это временный характер. Такое решение было принято для наполнения внутреннего рынка и покрытия дефицита. В дальнейшем Россия вернется к производству топлива только 5-го экологического класса, сказал Александр Новак. При этом вице-премьер не стал уточнять, как скоро Россия вернется к выпуску только топлива 5-го класса. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар Аллах Хуситы» заявило, что атаковало нефтяные объекты саудовской компании «Сауди Арамко» в ряде городов королевства. Целью первой атаки стали важные объекты компании «Арамко» в Джизане. По ним были выпущены десятки баллистических ракет и задействованы беспилотники, сказал военный представитель хуситов Ахья Сария. Целью второй операции, по его словам, стали важные объекты компании «Арамко» в промышленном городке Янбу. На побережье Красного моря для удара по ним использовались ракеты и беспилотники. Ранее хуситы пригрозили ответить на авиаудары Саудовской Аравии по провинции Ходейда на западе Йемена. В Верховном штабе НАТО задержали подозреваемую в шпионаже девушку-стажера. Об этом пишут Le Soir de Standard со ссылкой на Федеральную прокуратуру Бельгии. Задержанная гражданка Канады китайского происхождения. По данным издания, судья выдал ордер на арест за шпионаж в интересах третьей страны и участие в преступной организации. Предполагается, что подозреваемая искала некие данные в компьютерных системах, проверяла информацию в файлах и совершала другие действия, которые не входили в ее обязанности, отметил представитель Федеральной прокуратуры. Задержанная находится под стражей. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
13: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Андрей Кудряшов. Столичная «Динамо» сыграла в ничью с «Крыльями Совета» в первом туре российской премьер-лиги 0-0. Через несколько минут начинается еще один матч сегодняшнего дня. «Крон» принимает «Зенит». Ну и в вечерней программе две встречи: «Факел» «Динамо» Махачкала и «Спартак» «Родина». «Манчестер Сити» официально объявила о продлении контракта с защитником сборной Узбекистана Абдукадиром Хусановым до 2031 года. 22-летний игрок выступает за горожан с января прошлого года. прошлого года. За это время он провел 47 матчей, выиграл Кубок Англии и Кубок Лиги. Также Хусанов успешно отыграл на прошедшем чемпионате мира. Международный олимпийский комитет не станет вводить санкции против президента ФИФА Джанни Инфантино после отмены дисквалификации форварда сборной США Флорина Балагуна на чемпионате мира. По данным портала «Атлетик», поданная правозащитниками жалоба выходит за рамки компетенции Олимпийского комитета. Напомню, что Инфантино отменил наказание футболиста после личного звонка из Белого дома от президента США Дональда Трампа. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров будет помогать тренерскому штабу хоккейного ЦСКА на льду в ходе предсезонных сборов, как сообщает ТАСС со ссылкой на главного тренера армейцев Игоря Никитина. Формат работы с членом наблюдательного совета уже утвержден. Федоров получил важный функционал и выйдет к команде с самого начала тренировок. Ранее в качестве главного тренера он дважды приводил ЦСКА к победе в Кубке Гагарина. Ни одна российская шпажистка не смогла дойти до полуфинала чемпионата мира по фехтованию в Шанхае. Лучший результат среди наших соотечественниц показала Анастасия Рустамова, уступившая в упорном четвертьфинале китаянке 14-15. Кристина Ясинская и Яна Бекмурзова выбыли на ранних стадиях турнира. Ранее аналогичный результат показали российские рэперисты, также остановившиеся в шаге от медалей. И пока это все о спорте, к этой минуте.
4: Погода.
9: По данным центра ФОБОС, в Петропавловске-Камчатском 26 июля ожидается облачная погода, временами дожди и до 17 тепла. В Магадане без осадков и до 18 градусов. В Хабаровске плюс 31 градус, без осадков. В Екатеринбурге, Челябинске и Тюмени до 33 градусов будет сухо. В Ханты-Мансийске и Сургуте днем максимум 31 градус и без осадков. В Иркутске и Красноярске днем 26 градусов, возможен небольшой дождь. В Санкт-Петербурге завтра переменная облачность, без осадков, днем 24-26 градусов. В российской столице сейчас 22 градуса тепла. Завтра ожидается облачная погода с прояснениями, днем местами кратковременный дождь. Ночью 14-16. 16, днем в столице 22 градуса максимум.
4: Самая загадочная лесная птица. В авторской программе Николая Мамулашвили «Ни пуха, ни пера».
14: Вальдшнеп тянет? Куда он тянет? Что он тянет? На кого он тянет? Почему тяга?
15: Тяга – это характеризует полет вальдшнепа. Он как по нитке, как будто его кто-то тянет. Он медленно облетает лес.
4: «Ни пуха, ни пера». Слушайте в воскресенье в 21:35 по Москве и по времени Биробиджана. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
16: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
4: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
17: Театр у микрофона. Из собрания Гостелерадиофонда.
18: Дорогие друзья, добрый вечер. 170 лет назад родился выдающийся, всемирно известный драматург Джордж Бернард Шоу. Ирландец по рождению, писавший на английском языке, Шоу второй после Шекспира по популярности драматург в английском театре. Но сегодня и завтра в это же время вы услышите спектакль не по его произведению, а о нем. Это радиоверсия спектакля Московского художественного академического театра имени Максима Горького «Милый лжец». Автор пьесы Джером Килти, а исполнители – выдающиеся мастера русской сцены Ангелина Степанова и Анатолий Кторов. Итак, «Милый лжец», часть первая.

0: Представьте себе конец прошлого столетия. На троне королева Виктория, Англия повелительница мод. Не слышно даже отдаленного грома мировых войн. Знаменитая английская актриса Патрик Кэмпбелл на вершине славы. Пока малоизвестный вегетарианец, музыкальный и театральный критик Джордж Бернард Шоу расстается со своей профессией и начинает писать одну пьесу за другой. Но, увы, пока они не имеют успеха. Успех пришел позже. Мы расскажем вам о людях искусства, которые были у всех на виду. Но между ними целых 40 лет шла тайная и очень интересная переписка. Мисс Патт, как ее звала публика, умерла на юге Франции в 1940 году. После ее смерти остались все эти письма. Она их хранила в старой шляпной коробке. Англичанка, которая похоронила ее, бросила все, но довезла эту коробку до Англии ровно за 5 дней до того, как немцы взяли Париж.
1: Когда Шоу услышал, что она умерла, он написал: «Все почувствовали облегчение. И прежде всего, наверное, она сама. Ведь она не умела жить с невыдуманными людьми в невыдуманном мире. И все же это была настоящая волшебница, и заодно со всеми она покорила и меня. И вот хочется вспомнить об этом колдовстве, описанном в сотнях писем, в которых много личного, много тем о сложной борьбе в искусстве, и в которых большая дружба на всю жизнь». Эти письма, много лет подряд они посылали и возвращали друг другу, часто из-за них ссорились, но, как ни странно, их свято хранили.
0: Но об этом же здесь написано. Начнем, мистер Шоу?
1: Пожалуйста, миссис Кэмпбелл.
0: Первое письмо. А, вот.
1: Деревня Хайнхед, графство Кент. 13 апреля 1899 года. Дорогая миссис Патрик Кэмпбелл, мы сняли этот домик только до 14 мая, поэтому приезжайте поскорее. Миссис Шоу будет очень рада вас видеть. Овощи взяли верх над своими хулителями. Мне все время твердили, будто еда без мяса так непитательна, что сломанные кости в моей ноге никогда не срастутся. Я только что сделал рентгеновский снимок и, ура, узрел там такую прелестную, беленькую, сросшуюся косточку, что тут же распорядился в случае моей смерти сделать из нее распялку для перчаток и послать вам на память. Да, я видел вашу последнюю фотографию. Она, конечно, очаровательна. Но знаете что? Я бы снял вас в постели. Конечно, на сцене, приговаривая, нельзя ж так дразнить судьбу. Красивых людей, в конце концов, сколько хочешь. Но попробуйте вы найти у них в голове хоть толику серого вещества, чтобы замазать им швы, оставленные иглой драматурга. А вот вы умеете прятать белые нитки, оставленные автором, и это настоящий дар Божий. Я надеюсь, что вы сможете приехать. Искренне ваш Джордж Бернард Шоу.
0: 21 апреля 1899 года, Кенсингтон Сквер, Лондон. Дорогой мистер Шоу, я теперь трепещу при виде своих фотографий. Пришла пора морщин и вторых подбородков. Да поможет мне Бог, как и всему женскому роду. Боюсь, что я не смогу принять вашего приглашения. Я где-то растеряла своих детей, они нагрянут не сегодня-завтра и помешают мне заключить контракт на гастроли в Америку. 20 недель по столько же долларов в минуту. Мне предложили сыграть в замечательной сказке Ростана. Хорошо, если бы вы перевели ее для нас. Сообщите, как вы на это смотрите. Спасибо, что вы заставляете нас улыбаться. И да простит вам Бог те безвкусные литературные проказы, от которых у нас мурашки бегают по коже. Искренне ваша, Беатриса Стелла Кэмпбелл.
1: Дорогая миссис Патрик Кэмпбелл, не думаю, чтобы мне стоило совать нос в это сказочное предприятие Ростана. Нет, не обездоливайте своих современников. Обратитесь к кому-нибудь из восходящих светил. Я слишком стар для таких затей. В июле мне стукнуло 45 как один день. Искренне ваш Джордж Бернард Шоу.

0: Правда, неестественно, что ваш партнер умирает без посторонней помощи. Не зря же он глохтал перед смертью кокотелло с перерезанной глоткой. Но все это мелочь. Впечатление было потрясающее. С искренним восторгом Джордж Бернард Шоу.
1: После этого я сыграл во множестве замечательных пьес, и успех сменялся успехом. Пелиас и Мелисанда, Гедда Габлер, Белладонна. Спектакли попеременно шли и в Англии, и в Америке. Дети мои выросли и уже поженились. Сын Бео в 1909 и дочь Стелла в 1911 году.
0: А я в это время выпускал пьесу за пьесой. Моя пьеса, первая пьеса Фанни, имела оглушительный успех, прошла более 600 раз и начала давать такие деньги, о которых я раньше не мог и мечтать. И вот после премьеры я всерьез сел работать над пьесой, которую давно задумал для миссис Кэмпбелл. «Пигмальон». В начале 1911 года она была закончена. Дорогая миссис Кэмпбелл, оказывается, вы вернулись из Америки. Я буду в ваших краях завтра, в середине дня. И можно мне к вам забежать, выпить чаю?
1: И не успела я опомниться, как раздался звонок в парадном, и он вбежал в гостиную. И вот я уже сижу и слушаю его новую пьесу, корчусь от того противного жаргона, на котором изъясняется его Элиза. Кончив читать, он заявил, что написал эту пьесу для меня, и тут же удалился. Мне хотелось поблагодарить его, но я боялась проявить слишком большой интерес. Я написала ему: «Дорогой мистер Шоу, ну, прежде всего, мне хочется сказать вам спасибо за то, что вы прочли мне свою новую пьесу и думаете, будто я могу сыграть вашу хорошенькую уличную девчонку. Не уверена, что я вам понравлюсь. Признаюсь, однако, мне было очень приятно так неожиданно увидеть вас, Стелла».
0: «Стелла, я очень боялся, что вы сразу догадаетесь, но не знал, как заставить вас дослушать пьесу до конца. Когда же вы о ней нелестно отозвались, я понял, что всему конец, и что вы никогда не будете моей маленькой цветочницей».
1: «Да я же ничего не сказала. Ну, конечно, я сразу догадался. Но разве вы не помните, когда вы кончили читать первую картину, я же встала и сказала вам: нахал, вы же написали это для меня, каждую реплику. Я слышу, как вы меня передразниваете. Вот все, что я сказала. Но если вы серьезно перейдете к делу, и объясните, где, когда и с кем это надо играть, может быть, в один прекрасный день я и сыграю вашу хорошенькую уличную девчонку. Ну ладно, нечего там, приходите». И он пришел в один из чудесных июньских вечеров с улыбкой в глазах и с договором в кармане. А когда он ушел, я почувствовала, что наша дружба крепнет слишком стремительно. Получив его следующее письмо, я в этом уже не сомневалась. Я ведь его поймала на том, что он хотел подсунуть мне его под дверь.
0: Но вы же знали, что это случится. Я спокойно шел к вам, бесчувственный, как чурбан, чтобы поговорить о деле и провалиться мне в тартарары, если я не влюбился в вас, как полоумный, в первую же минуту. И вы думаете, это сразу прошло? Нет. Это длилось полтора суток. Я витал в облаках. Я ходил как одержимый весь следующий день до вечера, словно мне нет и 20.
1: Но вам же не 20. А театр не шутка, а дело. И очень серьезное дело. Если я смогу, повторяю, если я смогу сколотить нужную для этой пьесы труппу, я сыграю вашу хорошенькую цветочницу. Большего я пока не обещаю. Ну, а что касается облаков, их можно вывернуть наизнанку, и тогда неизвестно, кто где витает.
0: Ну что ж, по-деловому так по-деловому. Но придется обнародовать потрясающую весть, что вы покорили меня и сделали рабом своего театра. Вот видите, как неприятно иметь со мной дело. Не успеет это письмо до вас дойти, как все ваши помыслы будут известны всем, да еще в романтическом ореоле. Но если уж нечего будет скрывать, извольте играть честно и берегитесь

0: я всегда играю честно и не прячу карт в рукаве. Это ваша манера. Я как раз буду в этих краях. О, какая тонкая уловка.
1: Вполне достойная военная хитрость. Что с вами? Вы боитесь отдать свое сердце нераскаявшемуся социалисту и драматургу, как он отдал вам свое? Или вы, может быть, просто боитесь влюбиться?
0: Беатриса Уэк права. Вы леший. Разве можно влюбиться в черта? Приходите в пятницу. Мы будем одни.
1: Если Стелла задумала вас покорить, сдавайтесь немедленно. Она неотразима. Весь Лондон знал, как она очаровательна со сцены, но я имел возможность убедиться в этом куда ближе и не подозревал, что еще способен на такое чувство. Стелла, я благодарю вас и за пятницу, и за субботу. Вы превратили меня в небожителя и дали забыться в пленительном сне. Ну а теперь, когда я опять пришел в себя и вернулся на землю, все мои трещотки, цимбалы и оглушительные вульгарности снова раздирают уши моих жертв, но я был бы последним подлецом, если бы стал отрицать, что вы необыкновенная женщина, или что ваши чары не погрузили меня в блаженное небытие на целых 12 часов.
0: Ближе к делу, мистер Шоу. Я начала переговоры об аренде театра. Сообщила всем, что набираю труппу и собираюсь играть Элизу мистера Шоу. Вы прочли в газетах? Ну, не знаю, кто будет моим партнером и сыграет Хенри Хиггинса. Неважно, кого-нибудь найдем.
1: Прекраснейший из смертных. Я, конечно, прочел об этом в газетах, но я буду вести себя, как последняя свинья. Нос в руки берет перо профессиональный писатель. Внимайте его словам. Стелла, мне нужен Хиггинс-герой. Я не хочу вас обездоливать, но и себя тоже. Тебя не мог бы так любить, голубка, когда бы деньги, черт их побери, я не любил бы больше во сто крат.
0: Мистер Шоу, вы просто рыжий. Пожалуй, я буду звать вас Джой, клоун Джой. Ну, будто я сама не знаю, что спектакль с двумя звездами лучше, чем с одной. А спектакль, где все роли играют звезды, зрелище для богов.
1: Но если вы знаете, зачем же вы упрямитесь?
0: Я не упрямлюсь.
1: Стелла, вы всеми признанная звезда, и по существу вы ветеран сцены, и вашим партнером должна быть другая, всеми признанная звезда.
0: Ветеран? Да как вы смеете? Я не ветеран. Что же я? Рысак, когда-то взявший приз на дерби, теперь пущенный на подножный корм. Ветеран. Можно подумать, что я ношу фальшивую косу, стеклянный глаз и деревяшку вместо ноги. Извините. Волосы у меня пока что свои, глаза тоже, и на ноги мне жаловаться не приходится. Мне 39, и не на день больше. Конечно, у меня есть дочь 28 лет от роду, ну и что? В Индии это никого бы и не удивило.
1: Вы кончили?
0: Нет, я не кончила. Вы, наверное, хотите знать, в каком помещении пойдет спектакль, и кого финансовое положение этой энтреприза. Не беспокойтесь, все будет вам доложено, поменьше болтайте.
1: А я не желаю, чтобы мне об этом докладывали. Я художник, и не разбираюсь в денежных делах. Я написал пьесу, чтобы в ней была моя Элиза, вы и никакая другая. Мне нужна моя Элиза. И для моей Элизы мне необходим настоящий Хиггинс. Я не желаю слушать никаких доводов. Я вот так сяду и буду сидеть. И завою. И могу так выть 20 лет не переставая, только все громче и громче. Я ни на чем не настаиваю, но пусть все будет по-моему.
0: Родненькой. Я назвала вас родненькой, потому что, дорогой мистер Шоу, пустые слова. А родненькой означает самый дорогой. А самый дорогой человек, его ум, его манера говорить. Такой человек, как вы, такой ум, как ваш, и такая манера говорить, как ваш. Мне ужасно хочется скорее начать работать. Я назначила первую репетицию на 1 сентября.
1: 1 сентября? Вот 1 сентября меня вполне устраивает. Наши друзья уже начинают злословить. Я утопаю в намеках и сплетнях, как Монблан в снегу. В понедельник вечером мы с женой были в гостях у Джеймса Барри. В 11 я собрался домой. И вдруг Барри спросил меня на своем тягучем ирландском жаргоне. Сегодня ночью вы опять встречаетесь с миссис Кэмпбелл. Вот видите, какие непристойности я навлекаю на вашу голову. Ну, а теперь я пойду к моей жене Шарлотте и прочту ей это письмо. Мои любовные истории ее ужасно развлекают. Простите, это богохульство. Стелла, репетиции 1 сентября.
0: Да, 1 сентября.

Но им не суждено было начаться, по крайней мере, тогда. Через несколько недель, вскоре после моего отъезда на отдых в Европу, Стелла попала в ужасную автомобильную катастрофу, которая разом нарушила все наши планы и не позволила ей играть целый год.

0: От удара у меня искры посыпались из глаз. Голова моя раздулась на четверть метра, и лицо стало багровым от кровоизлияния. Тело мое ломит, ноет до самых пят, покрыто огромными синячищами. Боюсь, что я не смогу играть больше Белладонну. Спектакль придется снять. Элизу, увы, тоже. Маэстреч просила меня написать вам, чтобы вы позволили взять ей Элизу на юг Франции, где я буду лечиться. Мы с ней будем читать пьесу, которую никто теперь никогда не увидит, и будем держать ее в секрете. Пишите, чтобы я скорее выздоровела. Но одного письма в день будет мало.
1: Отель Дю Рюсси, Бавария, 13 августа 1912 года, Стелла. Все северные ветры поют наперебой те тысячи писем, которые я написал вам этим летом. Ну, конечно, я пришлю вам гранки Пигмальона, но предупреждаю вас, стоит вам прочесть его еще раз, и вы пропали. Если почему-нибудь вы уедете из Франции до конца месяца, дайте мне знать, Шарлотта останется здесь все время. Она жадно глотает разреженный воздух, а ее сестра барахтается в грязи. По 5 марок за каждый глоток и каждое барахтанье. Ни та, ни другая, кстати, абсолютно ничем не больны. Но одной хочется похудеть, а другой пополнеть. Поэтому обе прикинулись астматичками и лечатся. Я тоже лечился этой водой. Выпил 1 стакан, мне этого хватит на всю жизнь.
0: Ах, какая жалость, что я не с вами. Да, смейся, и весь мир смеется с тобой, стоит тебе заболеть, и ты в постели одна. Может быть, когда-нибудь, если вы будете очень послушны и будете себя хорошо вести на репетициях, я напишу вам настоящее любовное письмо.
1: Любовное письмо? Святая невинность, да разве раньше вы мне писали что-нибудь другое?
0: Ваши письма – веселый хоровод слов. Но как мне отвечать на них моими причитаниями? Если вы в понедельник или во вторник приедете, приходите, навестите меня, посмешите. Может, я и в самом деле поверю, что выздоравливать мне стоит.
1: Увы, дорогая, ни в понедельник, ни во вторник я никак не смогу к вам добраться. Мне нужно непременно съездить в Ливерпуль и помочь им провести хотя бы 1 репетицию Цезаря и Клеопатры. Генеральная прошла чудовищно. Такой бессмыслицы в мизансценах и такого ранее в тексте я просто никогда не видывал. По-моему, лучшее место в спектакле – это когда Клеопатра во время сцены в тюрьме воскликнула, как темно и как тоскливо. Вы знаете, она это сказала так искренне, что осветитель ее пожалел и дал на сцену полный свет.
0: Ох, милый вы мой, ну теперь уж делать нечего. Придется принимать вас и любить вас таким, какой вы есть. Но, ей-богу, когда вы были маленькой, кто-то хоть один раз должен был крикнуть вам «Цыц!».
1: Моя беломраморная Мадонна, все, что со мной происходило в детстве, было непреднамеренно. Меня не баловали и мне не помогали. Но никто не мешал мне, по мере моих сил, открывать чудеса мироздания. Меня считали тем, кем я и был на самом деле, противным гаденышем. Я не понимал, что я не похож на других людей и что я их хуже. Жизнь показала, на что я способен, или, вернее, на что не способны другие. Я был страшно поражен. Нет, вы даже себе и представить не можете, до чего я был робок и скромен.
0: Вчера 3 собиралась писать вам, и каждый раз температура подскакивала до небес. Ну, что вы там пишете о скромности, робости? Нет, письма ваши западня. Такая же опасная западня, как ваш певучий ирландский говор.
1: Ах, дорогая, вы правы. Покрепче зажмите уши, чтобы он вас не смущал, этот болтливый ирландский лжец и лицедей. Он наполнит свое вечное перо кровью вашего сердца и продаст театру ваши самые святые чувства. Непременно продаст. Он же пишущая и говорящая машина, которая работает вот уже скоро 40 лет и дьявольски набила себе руку. Конечно, я должен был вас предупредить об этом. Но я полагал, что седина и 56 лет от роду делают всякую любовную игру бессмысленной, смехотворной. Ну, а теперь уже слишком поздно.
0: Да, мой милый лжец. Есть такая игра, тихонько, шаг за шагом. Так случилось со мной. Ну, конечно, вы не думаете, будто я верю, что вы тогда первый раз пришли, потому что интересовала вас я сама. Нет. Мне было ясно, что вас интересует только Элиза. Но мне понравилось, какой вы деловитый. И вся эта ваша ни на что не похожая прелесть. Я не сказала вам «поцелуйте меня», потому что жизнь слишком коротка для того поцелуя, которого жаждет душа моя. А потом вы всегда так торопились к чаю, к обеду, к Шарлотте. Ну, посмотрите мне молча в глаза 2 минуты, если осмелитесь. И на сколько часов после этого вы опоздаете к обеду?
1: Если бы я мог молча смотреть в ваши глаза 2 минуты, молчать 2 минуты, когда у тебя есть хоть один слушатель, невозможно. Я бы увидел райские кущи. А, по-моему, вы уже выздоравливаете. Я слышу звонкую ноту в голосе. Я вижу блеск в глазах. Смелая, сильная Стелла опять восстала к жизни. Стелла, вас надо скорее поднять с постели и вдохнуть во здоровье. Не то я сам лягу к вам в постель, и оба мы погибнем самым скандальным образом.
0: Ну, на некоторые пассажи вашего письма я могу отвечать только молчанием, ведь оно золото. Эта неделя будет у меня тяжелая. Они, наконец, собираются меня оперировать. Я даже не смогу писать. Друзьям моим советую помолиться за меня. Я рада, что мы узнали друг друга. Спокойной ночи.

0: И, наконец, я стала выздоравливать. Я вернулась в Лондон и легла в лечебницу, где меня лупили кулаками по утрам, а на ночь привязывали к доске. Но в январе я стала уже двигаться. А в феврале ко мне пустили посетителей. И они пришли толпами. Все, кого я знала в Лондоне, даже кого я не знала. Один приходил каждый день и приносил с собой розы и смех. Джордж Корнелис Уэст. Мистер Шоу скоро заметил его частые посещения и стал вести себя в высшей степени странно.
1: Что я слышу? Мой бес нашептывает мне, что вы собираетесь дать мне отставку? Нет, ну сознайтесь, неужели же я в самом деле отвергнут? Значит, я не должен больше посвящать вам стихов. Правда, я никак не могу найти рифму к Стелла. Разве что все пело. И потом еще, ах, какой пробел, люблю я миссис Кэмпбелл. Нет, а потом Жорж, он мне просто нравится. Он все-таки молод, а я стар. Ну, пусть он подождет, пока вы мне не надоедите.
0: Успокойтесь, драгоценный Джой. Снизойдите глупости людской. Ах, вы бедняжка. Но как вам не тяжело, это ничто в сравнении с тем унижением, которое я испытываю в обществе Шарлотты от того, что у меня нет мужа. Ну, вы тут мне помочь ничем не можете, я это понимаю. А вот Джордж может, и всерьез. Поэтому не будете ли вы любезны прийти ко мне на небольшой званый ужин, который я устраиваю в честь моего возвращения из лечебницы домой. Вас будут кормить яблоками, бананами, орехами. Шарлотта пусть тоже приходит, только если она перестанет относиться ко мне, как к пожилой распутнице.
1: Скажите, а не знает ли Шарлотта Джорджа чего-нибудь такого, чего не знаю я? Она из дракона вдруг превратилась в зеленоокую русалку. Нет, поразительно, что она упоминает вас без малейшего бешенства. В чем тут дело?
0: Женский инстинкт, дорогой мой. Ну, довольна об этом. Я слышала о болезни вашей матушки. И помню, как вы мне как-то сказали, это от нее я унаследовал ум и характер, что делает ей честь. Джой, я знаю, как глубоко и нежно вы к ней привязаны. Если она нас покинет, это будет большой утратой.
1: Мама. Да. У нее прорезался зуб мудрости, когда ей было 80, а теперь, говорят, конец. В жизни все ужасно меняется.
0: Мне только что сообщили печальную весть. Мир ее праху. У меня была мать, которая любила только Данте, и жизнь ее была полна поэзии и красоты. Когда сможете, напишите мне.

22 февраля 1913 года. Ну и день. Я должен вам его описать, потому что не знаю никого, кроме вас, кто бы понимал, что такое мать. Ну и все остальное. До сих пор не пойму, кто вы. Кто? Итальянская крестьянка или необыкновенная женщина? Во всяком случае, мать никогда не была для вас исчадием ада. Почему похороны всегда обостряют чувство юмора и подбадривают? Эти похороны прошли блестяще. Никаких погребальных изуверств, никаких похоронных рож в трауре, шмыгающих носом и предающихся притворному горю. Так как никто ни о чем не знал, кроме меня, Гренвилля Баркера, и хозяина похоронного бюро, и раз уж я решил не устраивать праздничной процессии с яркими флагами и радостной музыкой, полной торжествующей жизни, лучше было ограничиться обществом нас троих. Я нарочно упомянул о хозяине похоронного бюро, ведь комизм положения проявлялся прежде всего в нем. Мы с Баркером вошли в крематорий. Вскоре туда явился и гробовщик со своим катафалком, который, несмотря на мороз, торжественно шествовал похоронным шагом, хотя мама предпочла бы двигаться побыстрее, чтобы немножко согреться. Гробовщик подошел ко мне с видом человека, убитого горем. Я же с полнейшей черствостью и всячески бодрясь душой, ведь память о матери доставляла мне живейшую радость, постарался ему разъяснить, что это профессиональное жульничество совсем не обязательно. Но чудо! Его печаль отнюдь не была профессиональным жульничеством. Он много лет совершал для нее всякую работу и в самом деле расстроился, потеряв мою маму, и гроб был накрыт не черной тканью, а лиловой. Мне надо переписать слова погребальной службы. В ней есть места куда более мертвые, чем все те, над кем ее читают. Но при всех ее недостатках это самое прекрасное, что может прочесть человек.

0: Я много думала и пришла к выводу, что мне дорого всякое чувство. Любви, молодости, веры, чувства к детям, привязанность к своему детству и тысячи всяких других. А еще я обожаю акробатов на проволоке и такую умственную акробатику, как ваша. Ох, дорогой, дорогой вы мой, мой дорогой. Все пути ведут к яме или к дверце в печь. Я очень угнетена.
1: Но жизнь шла, и премьера «Пигмальона» была, наконец, назначена на апрель 1914 года.
0: Я знаю себя и свои силы. Мне необходимо было на несколько дней уехать из Лондона. Я знала, что я стара для Элизы. И слышала, кто же этого не слышал, как Джой ведет себя на репетициях. Как он беспощадно загоняет актеров насмерть, прежде чем не добьется того, чего ему нужно. Мне необходимо было себя как следует подготовить. Ну, кроме того, у меня были и личные причины исчезнуть из Лондона. Мой ежедневный визитер Джефф Корнелис Уэст. Я чувствовал, что между нами начинается настоящая близость, но встречаться с ним сейчас было так же вредно для спектакля, как и для моих отношений к Джою. Нет, разумнее всего было поехать к морю одной, только в обществе горничной и собаки, и сообщить об этом Джою как-нибудь мимоходом. Мне вынимали из-под ногтя занозу, он держал мою руку. Я воспользовался этим поводом, чтобы начать письмо. Джой, Джой, вы были сами доброта. Если бы вы не держали мою руку, мне было бы куда больнее. Кстати, завтра я на несколько дней уезжаю в Сэндвич. Хочу побыть у моря одна, зарыться где-нибудь в песках, пока не начнется работа. Иначе где же мне обрести силу, выдержку и Элизу? Но у моря я должна быть одна.
1: Моя самая любимая. Одиночество – великая вещь, но не тогда, когда ты один. Если бы я был с вами, я бы спрятал вас на груди, наговорил бы ласковых слов и заставил бы обо всем забыть. Одиночество. Когда я одинок, вы всегда со мной. А когда вы одиноки на берегу моря, где же быть мне? Можно мне приехать?
0: Какое чудное письмо. Когда вы такой нежный, целый сон херувимов выглядывает из-под ваших пурпурно-черных крыльев. Мне трудно не любить вас больше, чем мне дозволено. Нет, скажите скорее что-нибудь обидное, это сразу приведет меня в чувство, но, пожалуйста, не приезжайте. У моря я должна быть одна.
1: Но разве я мог оставаться в Лондоне теперь, когда она снова была прежней Стеллой? Я уложил чемодан, на вокзале Виктории сел в первый же поезд и скоро уже бежал по пляжу к гостинице, распевая во весь голос. Стелла сидела на веранде. Я незаметно к ней подошел. Стелла, звезда моя.
0: Джой! Господи, что вы здесь делаете? Нет, ну разве вы не получили моего письма? Джой! Я вас прошу сейчас же вернуться в Лондон. Ну, сейчас же. Но прекрасно, если не уедете вы, уеду я. Ну, кто-нибудь из нас должен вести себя по-джентльменски? Джой, я прошу. Он не пожелал уехать. Вечером я увидела его за ужином и, умирая от желания спать, выпроводила, пообещав, что утром пойду с ним купаться. Но это была только хитрость. Когда он утром явился с купальным костюмом и прочим, нас уже не было. Мы уехали, оставив горничной для него письмо.
1: Когда вы это получите, меня уже не будет. Я еще не отдохнула. До свидания. Уехать должны были вы. Вам это путешествие далось бы легче, чем мне. Ну что ж, ступайте. Разлука с женщиной – это еще не светопредставление. С Солнце светит, плавать одно удовольствие, работать я люблю. Моя душа вынесет одиночество. Но я глубоко, глубоко ущемлен. Фи, у вас нет характера, у вас нет интеллекта. Вы гонитесь за жизнью украдкой, а когда она оборачивается к вам и раскрывает свои объятия, вы спасаетесь от нее бегством. Ну и ступайте. Кислород, который исходит от шоу, сжигает ваши маленькие легкие. Найдите себе атмосферу подушней, там вам будет легче дышать. И вы не любите. Нет, не любите. Любил я, а вы никогда не любили. И Джорджа вы не любите, ничуть, как бы вы себя в этом не обманывали. И вы не выйдете замуж за Джорджа. В последнюю минуту вы или сбежите от него, или вас у него отобьет кто-нибудь посмелее. А вот я, если бы даже вы мне наскучили до остервенения, я бы скорее остался с вами в аду, чем нанес вам такой удар и бросил вас. Эх, да разве вам все это объяснишь? Эх, вы! Вы можете вырвать струны из арфы архангела, чтобы перевязать им свои покупки.
0: Хватит! Довольно! Ах, вы бродяга! Ах, вы слепец! Вы нанизыватель слов, не способный понять обыкновенную женщину. Джой, неужели вы думаете, что мне было легко обидеть вас? Когда-нибудь я вам кое-что расскажу, вы все поймете. Не огорчайтесь, Джой. Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, не огорчайтесь.

0: 31 декабря 1913 года.
1: Желаем вам в новом году позабавляться с луной, перецеловать все звезды и чувствовать, что весь мир лежит у ваших ног.
0: В прошлый канун Нового года, да и раньше, у нас была вечность, красота, беспредельность, покой. Я думаю об этом с горьким отчаянием. Вы пробили во мне броню юмора, убили гордое надуманное умение видеть во всем смешное, смеяться над всеми бедами. И есть ли ваша роль в этом? Была мною выдумана, тогда я и в самом деле одинок, как Бог. Так будьте же мне верны в том, что выше всякой любви, и я прощу вас, хотя бы вы мне изменяли во всем остальном. Прощу, благословляю, буду почитать и преклоняться. Стелла превыше всего, этой вере я воздвигну храм свой.

Джой, если бы я умела писать такие письма, я бы завела переписку с самим Господом Богом. И Пигмальон, наконец, репетируется. Я люблю процесс работы, но я люблю и побеждать.

0: Стелла, сегодня премьера. Возьмите в руки меч. Вы должны выиграть сражение.
1: Джой, я выполню все ваши указания. Спасибо. Спасибо, что вы довели эту титаническую работу до конца.
0: Ну, а теперь вперед.

0: Стелла.
1: Джой.
0: Вы покорили весь Лондон.
1: Спектакль прошел как сон.
0: Вы, Элиза, да еще такая, это было для них полной неожиданностью.
1: Да-да, как они смеялись. Джой, ну как они смеялись?
0: А вы заметили, как смех, овации с каждым актом становились все громче, все восторженнее?
1: Нет, ни одна премьера не приносила мне такого счастья.
0: Спасибо, Стелла.
1: Спасибо, Джой.
0: Мы ждем вас на банкете.

0: Стелла!
1: Джой!
0: Стелла! Стелла!
2: Стелла, разве вы не собираетесь быть в нашем обществе? Неужели вы пойдете домой? В такой день? Одна?
1: Я пойду домой не одна. Я пойду с Джорджем. Он ждет меня в машине.
2: С каким Джорджем?
1: Джорджем Корнелис Уэст. В среду я вышла за него замуж.
3: Окончание спектакля «Милый лжец» слушайте завтра в это же время.
4: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
5: Алло.
6: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
7: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
8: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
9: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться – это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
10: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.

0: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте в этом выпуске. Россия – крупнейший инвестор в экономику Казахстана, заявил Владимир Путин в ходе встречи с казахстанским коллегой. В Запорожской области увеличилось число погибших в результате террористической атаки ВСУ на турбазу в Кирилловке. Об этих и других событиях далее подробно. Отношения России и Казахстана носят стратегический характер не на словах, а на деле. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи с казахстанским коллегой Касымом Жомартом Токаевым на полях 22-го форума межрегионального сотрудничества двух стран в Омске. Как отметил российский лидер, Россия – крупнейший инвестор в экономику Казахстана. У двух стран также хорошие перспективы по товарообороту.
2: Отношения наши развиваются успешно. Они действительно носят не на словах, а на деле стратегический характер. Об этом говорит и уровень растущего товарооборота. В прошлом году он сколько на 20, почти 28 миллиардов, да, 27,8, то есть прилично. А за первые 5 месяцев текущего года еще прибавило свыше 4%. Ну, во всяком случае, по данным нашей статистики. Это хорошая динамика, говорящая о том, что у нас хорошая перспектива. Они определяются в том числе и инвестициями. Инвестиции сегодня создают условия и показатели на будущее.
1: Россия и Казахстан работают над повышением пропускной способности транзитных и таможенных терминалов на общей границе, также отметил Владимир Путин. Касым Жомарт Токаев на переговорах коснулся и темы урегулирования украинского конфликта. Он предложил заморозить этот конфликт на основе стамбульских договоренностей. При этом сам он быть посредником отказался. Глава Казахстана добавил, что получает много сигналов из Европы и США, касающихся конфликта.
3: Я знаю, что вы проявили максимум дипломатической гибкости во время встречи в Анкоридже на Аляске. И это просто мое скромное мнение, коль скоро ко мне обращаются. Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты. Ну и затем уже, ну естественно, под гарантией великих держав, включая Россию, ну и дальше двигаться в сторону долгожданного мира. Казахстан не сторонняя страна, но в то же время, несмотря на все предложения и призывы, я категорически отказываюсь быть посредником, поскольку знаю, что Россия – это великая страна, русский народ – это великий народ, и, как говорится, без посредников он сам справится со всеми вопросами, которые стоят в повестке дня.
1: Путин пообещал проинформировать Токаева о ходе дел на украинском направлении. Президент Казахстана заявил, что конфликт на Украине играет на руку противникам и России, и украинского государства. В Запорожской области число погибших в результате террористической атаки вооруженных сил Украины на турбазу в Кирилловке увеличилось до 11 человек, четверо из них – дети. Еще 16 человек пострадали, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в мессенджере «Макс». По последним данным, еще 8 человек остаются без вести пропавшими. Поисково-спасательные работы продолжаются. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту террористического акта. Губернатор подчеркнул, что все виновные понесут наказание. Ситуация находится на его личном контроле. Вооруженные силы Украины этой ночью направили 25 БПЛА разных типов в туристический поселок Кирилловка на берегу Азовского моря. 8 из них атаковали турбазы, часть сбили мобильно-огневые группы, сообщили в центре специально назначения Барсармат. Поселок Кирилловка на берегу Азовского моря в Запорожской области является туристическим кластером. Рядом нет никаких военных объектов, отметили региональные власти. Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили 8 управляемых авиабомб и 1060 беспилотников ВСУ самолетного типа. Также ведомство сообщило, что силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ. Пункты временной дислокации подразделения ВСУ в районе населенного пункта Высокоивановка на территории ДНР и места взлета украинских беспилотников в районе Светличного в Харьковской области уничтожены были летчиками Воздушно-космических сил России с применением корректируемых авиабомб ФАП-500, сообщает Министерство обороны. Средствами объективного контроля в режиме реального времени было подтверждено успешное поражение всех выявленных целей, говорится в сообщении. Запрет на экспорт бензина из России будет продлен до конца текущего года и для производителей, и для непроизводителей. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Он добавил, что при этом запрет на экспорт дизеля будет отменен по мере восстановления рынка, чтобы заводы не испытывали сложности с переизбытком и с уменьшением объема переработки. Власти России также рассматривают снижение норматива продаж топлива на бирже до 2%. Соответствующие акты будут приняты в ближайшее время. Это тоже носит временный характер, на период дефицита, уточнил вице-премьер. По его словам, это планируется делать для того, чтобы те объемы, которые ранее поступали на биржу, а сегодня начнут направляться по прямым договорам к тем же сельхозпроизводителям на северный завоз, либо в отдельные регионы, где еще испытываются трудности, шли в зачет биржевых поставок. Сложная ситуация с топливом в России носит временный характер. Правительство делает все для скорейшего восстановления внутреннего рынка, ранее заявил Новак. Россия не планирует завершать сотрудничество с космодромом Байконур, расположенным на территории Казахстана, сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов в интервью «Вестям». Он отметил, что Россия и Казахстан договорились запустить 9 ракет «Протон-М». Кроме того, страны работают над совместным проектом запуска ракеты «Союз-5» «Сункар» с комплекса «Байтерек» на Байконуре. По словам Баканова, у «Роскосмоса» неплохие перспективы развития сотрудничества с казахстанской стороной. Новые подробности оперативно информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
4: Спорт. Здравствуйте, в студии Андрей Кудряшов. Столичное «Динамо» не смогло одержать победу в первом туре российской премьер-лиги. Бело-голубые дома под руководством немца Сандра Шварца сыграли в ничью с крыльями Советов 0-0. Отмечу, что этот поединок обслуживал самый молодой судья в истории РПЛ, 24-летний Матвей Заика из Ростова-на-Дону. В эти минуты «Акрон» принимает «Зенит» и проигрывает в первом тайме со счетом 0-3. В составе петербуржцев дубль сделал Александр Соболев, а еще один гол забил Монтуан. Также сегодня сыграют «Факел» и «Махачкалинская Динамо», а также «Спартак» с «Родиной». Нижегородская «Торпеда» продлила контракт с 22-летним защитником Дмитрием Бреусом. Как сообщает пресс-служба хоккейного клуба, новое соглашение рассчитано до мая 2028 года. Прошлый сезон КХЛ Бреус провел в аренде за «Борыс», набрав 9 очков в 62 матчах. 4 медали завоевали российские гребцы в первый день молодежного чемпионата Европы в венгерском Сегеде. Об этом пишет ТАСС. Золотые награды на дистанции 1000 метров среди спортсменов до 19 лет выиграли канаист Александр Минеев и байдарочник Иван Некрасов. Дмитрий Авдеев взял серебро, а двойка Максима Каратаева и Матвея Арсенова завоевала бронзу. Наши соотечественники, напомню, выступают на этом турнире в нейтральном статусе. Знаменитый барьерист Сергей Шубенков пропускает чемпионат России по легкой атлетике в Екатеринбурге. Как сообщает ТАСС, 35-летний чемпион мира не успел набрать форму после недели, проведенной в больнице. Спортсмен планировал защитить свой прошлогодний титул, но вынужден сняться из-за проблем со здоровьем. Шубенков также отметил, что сейчас чувствует себя нормально и продолжает поддерживать физическую форму. И пока это все о спорте к этой минуте.
5: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Реклама на Радио России.
1: По данным центров ФОБОС, 26 июля в Мурманске ожидается переменная облачность, небольшие дожди и до 22 градусов тепла. В Архангельске 27 тепла, без осадков, в Петрозаводске 25 градусов и тоже будет сухо. В Омске до 29 градусов, без осадков. В Самаре до 37 градусов, без осадков. В Ростове-на-Дону завтра 23 градуса, кратковременные дожди. В Краснодаре до 25 градусов и также возможны осадки. В Нальчике до 31 градуса, будет сухо. В Севастополе и Симферополе до 26 градусов, возможны небольшие осадки. В Санкт-Петербурге завтра ожидается переменная облачность, без осадков. Днем 24-26 градусов. В российской столице сейчас 23 градуса тепла. Завтра возможен небольшой дождь. Предстоящую ночь в городе 14-16, днем в столице 20-22 градуса тепла.

0: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Я был один. Поэт Николай Гумилев.
2: Три основных героя нашего музея. Николай Гумилев, Анна Ахматова и Лев Гумилев. Это три вселенные, которые сходятся на втором этаже от нашего этого дома Гумилева.
1: Генеральный директор музейно-выставочного центра «Дом Гумилевых» Юрий Щегольков в программе «От пролога к эпилогу». В это воскресенье в 14.35 по московскому времени. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве».
3: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
1: «Куда пойти в Москве» по вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Музыка.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Я Диана Курцкая, приветствую вас из студии Радио России. В эфире «Дорогая передача», и сегодня наш гость – замечательный, удивительный, невероятный народный артист России Олег Погодин. Олег, здравствуйте!
1: Здравствуйте, Диана! Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Очень рад быть с вами!
0: Я тоже очень рада. Мы в 2019 году уже беседовали, встречались. Но и рада, что у меня есть возможность вновь встретиться с вами, побеседовать. Я думаю, что за, скажем так, эти годы многое изменилось. В принципе, многое случилось, поэтому у нас есть о чем поговорить. Конечно, мы сегодня будем говорить о творчестве, о музыке, о жизни, но при этом, в общем-то, будут и песни. Но прежде, да, давайте мы послушаем короткое-короткое досье, которое напомнит о главных страницах в жизни певца.
2: Сегодня в главной роли.
3: Народный артист России, певец Олег Погодин родился в декабре 1968 года в Ленинграде в семье ученых. Музыкой увлекался с детства. Окончил музыкальную школу по классу хоровое дирижирование. Был солистом детского хора Ленинградского радио и телевидения. Окончил Ленинградский государственный институт театра музыки и кинематографии с красным дипломом. В начале 90-х становится актером Петербургского театра имени Горького. В это же время выпускает дебютный альбом «Звезда любви». По приглашению шведского культурного центра Олег Погодин провел несколько концертных туров по Швеции, исполняя русские романсы и народные песни, после чего с большим успехом гастролировал по России и за рубежом. Олега Погодина называют «Серебряный голос России». В его репертуаре более 500 произведений разных жанров. Русский городской и классический романс, эстрадная песня, арии из мюзиклов и оперет, народные и военные песни, песни Вертинского и Окуджавы.
2: Дорогая передача. О публичном и личном. О ненастье и счастье. Всерьез и не очень. Откровенный разговор.
0: Ваш песенный репертуар насчитывает более 500 песен и романсов. Но вам необходимо выбрать одно музыкальное произведение, с которого мы и начнем нашу сегодняшнюю программу. Какая это будет песня?
1: Давайте послушаем чудесный романс Петра Ильича Чайковского «Средь шумного бала».

0: Я напоминаю, вместе с нами сегодня замечательный исполнитель, народный артист России Олег Погодин. Мы только что послушали романс в его исполнении Петра Ильича Чайковского «Средь шумного бала». Скажите, пожалуйста, что вас побудило создать вот эту программу посвящения греческой музыке? Что такое «Мелодия рассвета»? Очень красивое название.
1: Мы на самом деле в нашей работе, мы, в общем-то, творцы образов. И эти образы, мы этими образами делимся с теми людьми, которые хотят с нами их разделить. У нас у каждого есть какие-то свои представления о самом главном, о самом дорогом. И рассвет, конечно, в жизни каждого человека, как правило, как образ, соединяется с чем-то счастливым, с началом чего-то прекрасного, с возрождением. Вот все это можно, то, что я сейчас говорю, адресовать к тем песням, которые я выбрал для этого спектакля. «Мелодия рассвета» — это фактически перевод названия песни «То минор тисавгис», одной из самых популярных песен, греческих городских песен. В том числе именно вот названием этой песни был назван сериал на греческом телевидении, который шел несколько лет. Вот, но я только к тому, что это название достаточно на слуху, по крайней мере, в Греции. В этом спектакле около 20 песен, потому что они прибывают. Начинался он с 15, а сейчас в нем увеличивается репертуар в этом спектакле, для которых я сам сделал переводы на русский язык. Но ценность этих переводов в двух вещах. Во-первых, они ритмически построены так, что можно вот сейчас по-русски спеть эти греческие песни, и в этих текстах не потеряется их поэтическое достоинство. Вот. А второе, мне удалось, это уже актерская работа, в том числе больше даже, чем литературная, мне удалось сохранить характер того лирического героя, который в этом спектакле присутствует. То есть эти тексты, они, может быть, не калька литературная с текстов греческих, но уж точно это почти калька с манеры поведения, с образной системы, с характера того героя, который представлен, собственно, в греческих песнях. Это моноспектакль. Аранжировки музыкальные сделали мои прекрасные музыканты, мои друзья, мои сотрудники. Рассказывать о спектакле дело неблагодарное, его лучше увидеть. В Москве мы даем этот спектакль в Театре музыки и поэзии Елены Камбровой. И я думаю, что уникальность этой программы, и, кстати, только пандемия, пандемическая пауза позволила мне сосредоточиться на этом, то, что

это моноспектакль, хотя иногда в петербургской версии к нам в состав нашего ансамбля музыкально-актерского подключается прекрасная петербургская актриса, певица Манана Гагетидзе. Тогда этот спектакль чуть-чуть изменяется, у него становится более счастливая, вернее, у его лирического героя становится несколько более счастливая судьба, все-таки как-то находит свою радость и свое отдохновение вот в том ритме, в той судьбе, которую он проживает. А в Москве я работаю этот спектакль один. Отличие принципиальное концерта от спектакля вот, наверное, в чем. В концерте мы можем, в принципе, у нас есть набор произведений определенный, которые мы там заложили программу в этот концерт, но при определенных обстоятельствах мы можем менять порядок произведений, мы можем дать одному артисту выйти под номером, 5, а не под номером 8, как он был задуман. Если же это ресайдл, то есть концерт одного исполнителя, то там сейчас может прозвучать Рахманинов, а потом Чайковский, а не Чайковский, потом Рахманинов. А в спектакле этого быть не может. В спектакле есть определенный нарратив, очень четкая история. Даже если это спектакль состоит из какого-то количества произведений, там нельзя эти произведения переставить с номера 8 на номер 5. Нет. Разрушится история, разрушится судьба. И в спектакле, в моноспектакле, подчеркиваю сейчас, все равно эта судьба лирического героя проявлена настолько точно и настолько четко, что как он задуман, так он и должен пройти. Сейчас, может быть, хотя бы для того, чтобы на какое-то невербальное представление иметь о спектакле, я бы попросил дать песню из этого спектакля. Называется она «Все хорошо и все прекрасно», по-гречески «Ола калапи лауре». Мы с этой песней, кстати, хорошо знакомы, только в переводе и текст, который исполняет один из наших самых известных и достойных исполнителей на эстраде, он никакого отношения к греческому не имеет. Но все-таки это песня знакома нашему слушателю. Вот, если можно, давайте послушаем ее в оригинале.

0: Передача «И я, Диана Гурцкая». Вместе с нами сегодня народный артист России Олег Погодин. Мы только что послушали, друзья, песню из концерта спектакля «Мелодия рассвета». Если вернуться к вашей биографии, то вы окончили с отличием Ленинградский институт театра, музыки, кинематографии, и вы окончили именно актерский факультет. Так вот, актерское образование – что значит для вас и помогает ли выстраивать программы, выступления?
1: Конечно. Дело в том, что образование вот от периода того, от того года, когда я получил диплом, прошло уже больше 30 лет. Поэтому говорить об образовании, конечно, стоит всегда. Я закончил очень достойное учебное заведение и получил хорошую школу. Тем не менее, в нашей судьбе, в артистической, а это, кстати, в равной степени относится и к актерам, и к певцам, к любым исполнителям на сцене, в нашей судьбе опыт уже вот в процессе твоего именно твоей работы, твоего труда, опыт иногда значит не меньше, чем образование. Счастье, когда и образование, и опыт успешные, хорошие, добрые. В моем случае это так, и я за это благодарен судьбе. То, что в нашем институте давали великолепное образование, это понятно хотя бы по большому количеству очень успешных артистов, которые выпустились, кстати, примерно вот в тот период, когда я выпускался. Но если говорить о том жанре, в котором я работаю, о песне, уже в жанре романса, но я не только романсы исполняю, то, конечно, в том жанре, где слово в тексте произведения значит не меньше, а порой больше, чем музыкальная составляющая, вот то там актерское образование поистине бесценно. Во всяком случае, я подхожу к работе над репертуаром именно вот со всем тем инструментарием, со всем тем багажом, который я получил и в театральной школе, и позже работая в театре, собственно говоря, на театре. Я тоже служил 3 года в Большом драматическом театре имени Горького в Петербурге. Да, но чтобы не оставаться, знаете, вот исключительно в таких словесных каких-то определениях, актеру ведь не полезно особо много рассуждать и умствовать, а актер всегда лучше показывает, чем рассказывает. В нашем случае можно спеть. И вот, может быть, когда мы говорим о лирическом герое, о проявлениях его в сложных или в каких-то ярких обстоятельствах, мы можем, часто мы это делаем, сейчас мы делаем это, может быть, чаще, чем раньше, возвращаться к периоду 30-40-х годов, периоду очень грозному в мировой истории, трагическому, периоду, который очень не хотелось бы повторять, и вот именно поэтому о нем надо вспоминать, может быть, чаще. В пандемическое время мы выпустили, поскольку появилось время, мы выпустили 3 новых альбома. Один вот как раз был греческой песни, другой французской песни. И один альбом для меня очень дорогой, называется он «Русское танго». И вот я бы хотел сейчас, чтобы мы услышали песню из этого альбома. Это одно из самых пленительных и одно из самых знаменитых на тот период танго с невероятно драматическим текстом и в то же время очень красивым, очень глубоким, хотя и достаточно простым. Вот если мы услышим сейчас эту песню, я думаю, будет понятно, что такое актер в певческом труде, в исполнении вроде бы песни. Там, наверное, это вот лучше будет понятно, чем десятки или сотни моих слов об этом.

0: В эфире дорогая передача, и я, Диана Гурцкая. Вместе с нами сегодня народный артист России Олег Погодин. Мы только что послушали, друзья, песню из альбома «Русская танго». Вот если вернуться именно к театру, у вас никогда не возникало желания сменить амплуа певца, стать именно актером? Вы и есть актер, но все-таки вот окончательно как-то переключиться.
1: Спасибо за вопрос, Диана. Огромное спасибо. Понимаете, от добра добра не ищут. То есть амплуа менять можно в двух случаях. Если ты не соответствуешь тому амплуа, в котором ты был успешен, и если тебе хочется выйти за рамки амплуа и, допустим, как-то расширить свои творческие возможности. Амплуа певца все-таки не совсем точно, потому что вы меня очень поймете тут как соратник по цеху, как коллега. В нашей счастливой, на самом деле, судьбе, певец — это судьба счастливая, мы проживаем множество жизней и выступаем в разных амплуа фактически каждый вечер нашей работы. Такой роскоши нет у большинства артистов и у драматических актеров в том числе. Сменить профессию я не хотел бы, но, как вы справедливо отметили, я действительно выхожу и сейчас как актер на сцену. То есть мой театр, он всегда со мной, при мне и во мне. Я его несу с собой, он живет вместе со мной. Другое дело, что театр в полном смысле слова, с труппой прежде всего, то есть с партнерами по сцене. Театр, в котором играются пьесы, не моноспектакль, а где именно вот происходит драматическая жизнь, пусть даже это музыкальный театр. Но такой театр — это прежде всего площадка. Без собственной площадки театр существовать не может. Репертуарный театр, я имею в виду. Об антрепризных мероприятиях мы сейчас, конечно, не говорим. Вот. И в этом смысле это прежде всего площадка, прежде всего сцена. А это в наше время вещь архисложная. Но я все равно буду стремиться к этому, потому что помимо желания, может быть, сменить, знаете, не амплуа, а форму существования иногда, вот это, да, приходит. Помимо желания создавать и играть спектакли, все-таки я могу сказать, что в своем возрасте и человеческом, и сценическом я обладаю громадным опытом. И этот опыт я могу разделить с артистами, ну, прежде всего, конечно, моложе меня, вот, но и не только. Может быть, милостью Божией мне за мое время жизни на сцене удалось создать очень важную вещь, которая редко сама по себе и которую очень редко удается создать артистам. Это огромная удача, если получается. Мне удалось создать свой стиль. Это вещь бесценная. И вот поделиться этой вещью я бы очень хотел с теми людьми, которые придут за мною потом в певческий, в артистический, в актерский, в том числе, труд. А делиться этим можно только в процессе сотворчества или в школе. Я, кстати, в общем-то, выпустил 2 курса в театральном институте. То есть я прошел и педагогический путь, не маленький, на самом деле, около 7 лет. То есть я понимаю, о чем я говорю. И в этом плане, конечно, театр мне очень желанен, но это должна быть своя лаборатория, значит, должно быть свое помещение. Вы сами прекрасно понимаете, сколько с этим связано совершенно не художественных вопросов, сложностей, а потом и проблем. Но я не оставляю эту мысль, я не оставляю эту мечту, желание, по крайней мере, буду к этому стремиться и дальше.
0: В 2018 году вы создали, на мой взгляд, фантастическую программу «Концерт-спектакль «Серебряный век», где опробовали программу с балетом, с хором, дуэтами. В 2021 году вы создали программу «Золотой век». Долго ли вы шли к ее осуществлению?
1: Для меня лично бесценная роскошь сотворчества ансамблевого. Я там не один, хотя более 80% сценического времени все-таки я исполняю сам те романсы, те песни, которые входят в пьесу, которые входят в этот спектакль. Но там есть невероятное счастье исполнить дуэты, трио с блистательными совершенно певицами. В этом спектакле принимают участие Олеся Петрова и Оксана Шилова. Соответственно, я думаю, что сейчас из ведущих сопрано и меццо-сопрано. в этом спектакле то, что, вы знаете, я очень уважаю и даже, ну, я люблю разные жанры в нашей профессии. Вот, я давным-давно поклонник балета, и это искусство, на самом деле, крайне физически затратное. Меня бесконечно привлекает, вот, знаете, такая вещь, как мы видим то чудо легкости, казалось бы, невесомости, совершенной абсолютной свободы, полета в результате очень серьезного упорного труда, который недоступен, я не знаю, там, 99% людей. Это вот как-то у меня вызывает постоянный восторг и счастье, даже наблюдение этого вида искусства. А тут мне удалось наконец-то всерьез поработать, понаблюдать за работой замечательного молодого хореографа Дмитрия Антипов. Он создал оригинальную хореографию для этого спектакля. И это вообще на самом деле чудо, это бесценно, потому что возникновение оригинальной хореографии – это всегда громадное событие. Здесь же своего рода драматические опыты. Я неоднократно вводил в ткань спектакля чтение стихов, но тут не просто чтение стихов, а здесь взаимодействие с замечательным, очень молодым, очень таким вот достойным актером Данилом Можаевым, где мы вступаем в диалог посредством текстов великих наших авторов 19-го столетия.
0: Вы создали множество программ. Вот есть ли какая-либо программа, по отношению к которой у вас такой особый трепет?
1: Все программы, концерты, спектакли, они же, в общем-то, ну, они как дети. То есть, да, ты любишь их всех вместе, каждую из них. Любишь с той же интенсивностью, с той же полнотой, хотя, казалось бы, и чуть по-разному. Я не могу сказать, что какая-то программа в этом смысле выделяется настолько, что я бы ее только вот и отметил. То, что мне ближе всего, то, что я люблю больше всего, то, в чем я более всего свободен, это, конечно, программа, их несколько у меня, посвященных русскому городскому романсу. Но это не значит, что вот первенца или старшего ты любишь больше, чем остальных. Каждая программа, с ней что-то связано особое, и каждая программа может ответить на какой-то вопрос только она, то есть с той степенью интенсивности, с той степенью точности. Поэтому я затруднился бы ответить на вопрос, какая программа любимая. Они любимые все, они все, по счастью, необходимы на протяжении десятилетий уже, и я бы хотел, чтобы эта ситуация сохранялась.
0: У вас никогда не возникало желания написать музыку к полюбившемуся произведению, стихотворению, например?
1: Мне кажется, даже я убежден в этом, что хорошо бы, чтобы всякое дело делали профессионалы. Есть, конечно, случаи, когда одаренность такого масштаба, что можно избежать вот профессионального хорошего воспитания и, допустим, написать замечательную музыку, и вот это станет не только популярным, но, главное, это станет серьезным художественным событием. Все-таки, при том, что, в общем, я человек не только образованный, но я понимаю, что ничего достаточно серьезного я предложить в этом смысле не могу. Есть прекрасные авторы, есть великолепные авторы, есть великие авторы, с которыми мне выпало счастье работать, иногда сотрудничать, но чаще всего эти авторы все-таки уже достаточно далеко отстоят от нас в исторической отдаленности. Ну, то есть мои опыты, какие-то попытки писать собственные произведения, они относятся к институтскому времени, там у нас просто было задание такое, вы знаете, одно из правил, каждый семестр мы должны были сочинить какую-то песню, ее защитить сценически. Для некоторых это был очень простой опыт, для некоторых это был опыт мучительный, но для всех он был полезный опыт, и спасибо педагогам за то, что эти опыты были. Но, знаете, когда я начал работать вот в том репертуаре, в котором работаю до сих пор, я как-то прекратил всякие попытки написать собственные песни, и это было довольно давно, где-то в начале 90-х годов, когда я перестал это делать. А все то, что сделано тогда, я это благословляю, это такой юношеский еще скорее опыт. Из всего этого немалого количества написанных песен, одна, тем не менее, осталась в моей творческой судьбе, живет со мной и до сих пор. Это романс из Петербургской гавани. Он полноправный участник спектакля «Серебряный век», но иногда исполняю его и помимо этого спектакля. Там и слова, и музыка мои, но вот это единственный опыт, который мой, который вынесен на сцену и живет вот на сцене несколько десятилетий.
0: Давайте прервемся на музыку. Что послушаем сейчас?
1: Если у нас есть возможность сменить тему, об авторах песен, и вот которые ближе всего, наверное, к моему творческому опыту, или, если говорить более бытовым языком, авторы, которых я больше всего люблю, среди них вот я выделил бы два имени. Если говорить о соотечественниках, о наших поэтах, то это была Акуджава. Есть программа в репертуаре, посвященная его песням, и об Акуджаве я тоже могу говорить часами, но сейчас я предложил бы послушать песню автора не нашего соотечественника, хотя он имеет отчасти отношение к нашей стране, во всяком случае его громадная любовь к нашей стране общеизвестна. Я хотел бы, чтобы мы сейчас послушали песню Шарля Азнавура «Богема».

0: В эфире «Дорогая передача», я Диана Гурцкая. Вместе с нами сегодня народный артист России Олег Погодин. Этому мы безумно рады и продолжаем нашу беседу. Мы только что послушали песню в его исполнении, песня Шарля Азнавура «Богема», дорогие друзья, в эфире «Дорогая передача». Я знаю, что любовь к романсу пришла к вам с детства. Когда вы услышали песню «Гори, гори, моя звезда» в исполнении Анны Герман. Так ли это?
1: Да, и это было совершенное потрясение. Хотя это не первый был случай, когда я услышал романс, но именно вот, знаете, очарование такое, которое остается со мной до сих пор. Наверное, это, да, именно романс «Гори, гори, моя звезда» в исполнении Анны Герман. Вообще романс «Гори, гори, моя звезда» — это романс романсов. Можно о нем тоже очень много говорить. У меня по этому поводу были такие короткие эссе, посвященные истории этого романса, посвященные судьбам его авторов и исполнителей. И почти каждый из русских романсов городских, он связан с какой-то очень мощной, чаще всего драматической историей. И я имею в виду сейчас не сюжет романса, а истории его создателей и исполнителей. Но вот «Гори, гори, моя звезда» стоит особняком даже в этом списке. Понимаете, жанр всегда актуализируется исполнителем. Если исполнитель будет достойного уровня, если он будет хорошим, достойным артистом и профессионалом, то не может быть жанр ни устаревшим, ни скучным. Это касается чего угодно, от оперы до городских песен. И вот в этом смысле Анна Герман, я не думаю, что у нее была эта задача как-то именно вот от ума осознанная, но, тем не менее, она выполнила своего рода миссию. Вот на тот период она дала не только продолжение этому именно романсу в том историческом периоде, но она, допустим, вот своим исполнением разожгла огонь любви из маленькой искры, которая была тогда в сердце еще совсем молодого человека, который потом становится представителем, ну, может быть, самым известным в этом жанре на данный исторический момент. Я это все говорю, знаете, к чему? Говорю к тому, что на нас лежит и довольно большая ответственность, на тех, кому дан этот дар, певческий дар. Нельзя забывать о том, что мы не должны его тратить попусту. И вам-то это очень хорошо известно, Диана. Вот, но я говорю это и себе, и, может быть, и всем остальным, напоминая о том, что этот дар священный. И когда мы им пользуемся по назначению и с полной ответственностью, то мы становимся самыми счастливыми людьми.
0: Знаете, есть песни, которые многое сказали в жизни каждого человека. Мне кажется, что вы правильно сказали, что Анна Герман, она как раз и... Это ее миссия, это ее любовь к людям. И в этой песне это и высказывается, и каждый человек сравнивает какую-то свою частицу своего сердца, своей души с этой песней, поскольку этот романс до сих пор популярен. Такая любовь — это все-таки вот проникновенность, которая звучит у Анны. Как вы считаете, вот именно из-за этого, потому что она ее спела правдиво, потому что она не просто ее спела красиво, как полагается, вот красиво исполнить, красиво сделать, красиво там заранжировать и вот сделать некую огранку. Или все-таки есть правдивость, и вот эту правдивость чувствуем каждый из нас, и поэтому романс этот по сей день популярен.
1: Вы все, в общем-то, уже назвали, Диана, и здесь равно важно, когда, я подчеркну, когда это профессиональное делание. Важна огранка, безусловно, но, понимаете, вот что в бриллианте суть? Его физической составляющей или огранка. Без огранки он не заблестит. Но нельзя огранить булыжник и получить тот же результат, как при ограненном бриллианте, при ограненном алмазе, который становится бриллиантом. Говоря все-таки об Анне Герман, я должен сказать, что там фантастическое качество таланта. То есть, когда мы говорим об Анне Герман, это значит, мы говорим о тех, кто из разряда великих, а может быть, из разряда гениев. Но не только дар, безусловно, а труд, ум, все проявления таланта, она была в этом смысле очень счастливым артистом. Что же касается романса, то это тот материал, который при, если говорить о романсе «Григорий, моя звезда», который при достойной огранке всегда будет бриллиантом чистой воды. Счастье, когда ты можешь работать в том репертуаре, который тебе близок, который тебе нравится, который вызывает твой отклик. Я сейчас говорю об артисте. Далеко не у всех артистов есть такая роскошь, как свобода в выборе репертуара. Мне, милостью Божией, эта роскошь вот была дана без меры, и я это очень ценю в своей судьбе. Все-таки жанр, конечно, всегда актуализирует артист, исполнитель. И счастье, когда романс «Григорий, моя звезда» исполняет Анна Герман. То есть это соединение высших проявлений как самого материала, так и артистического труда. Это бывает нечасто, но все-таки это случается. Главное не пропустить вот эти совпадения и постараться быть свидетелем этому. Это тоже своего рода счастье.
0: Ну что же, вы знаете, в общем-то, не хочется прощаться, и хочется еще и еще познавать этот мир фантастический, мир музыки, которым есть мы, есть Олег, потому что он по-другому это все рассказывает. И поэтому, на самом деле, я надеюсь, что мы еще и еще неоднократно увидимся. А сейчас что послушаем на прощание?
1: А сейчас один из самых прекрасных русских романсов, называется он «Сияла ночь».

В эфире дорогая передача. К сожалению, наша программа подходит к концу, и мы только что послушали романс «Сияла ночь» в исполнении Олега Погодина. И, Олег, большое вам спасибо за то, что вы уделили нам время, за то, что вы пришли к нам, за то, что вы такой замечательный, отзывчивый, фантастический музыкант, и спасибо за то, что вы делаете. Для нас, для всех. Будьте счастливы, берегите себя, берегите друг друга. Любите друг друга. Всегда я, ваша Диана Гурцкая. До встречи через неделю.

0: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Ваш внук сбил человека.
3: Зафиксирована попытка смены номера мобильного банка.
2: Сообщаю, что ваш счет заблокирован.
4: Валентина Семеновна, здравствуйте. Это служба безопасности банка. На вас оформлен кредит.
5: Молодой человек, а у нас в деревне на слово не верят.
6: Будь как баба Валя, не дай себя обмануть.
7: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
8: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят – теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться. Это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
9: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.

0: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В этом выпуске. У России и Казахстана обширные перспективы для наращивания взаимовыгодного сотрудничества в области транспорта и логистики, заявил президент Путин. Запрет на экспорт бензина из России будет продлен до конца текущего года. Об этих и других событиях далее подробно. У России и Казахстана обширные перспективы для дальнейшего наращивания взаимовыгодного сотрудничества в области транспорта и логистики. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на 22-м форуме межрегионального сотрудничества двух стран в Омске. По его словам, взаимодействие будет также развиваться во всех других сферах экономики и социальной жизни.
2: В нынешнем году форум регионов посвящен крайне актуальной теме – взаимодействию России и Казахстана в формировании глобальной транспортно-логистической экосистемы. Потенциал для совместной работы здесь по-настоящему безграничен. Ведь наши страны находятся на перекрестках основных торговых путей в Евразии. По территории России и Казахстана пролегают самые короткие и экономически эффективные транспортные грузовые и пассажирские маршруты. Это создает естественные предпосылки для сопряжения и интеграции наших национальных транспортных систем, для сотрудничества в развитии и модернизации логистической инфраструктуры, цифровизации и упрощения таможенных процедур в целях обеспечения благоприятных условий международного транзита.
1: В свою очередь президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на форуме, отметил, что отношения России и Казахстана достигли беспрецедентно высокого уровня.
3: Это результат больших усилий и глав государств, и правительств, и местных региональных властей, и, конечно, парламентов двух стран. Мой государственный визит в Россию в ноябре прошлого года и государственный визит президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в Казахстан в мае текущего года стали в этом плане историческими. Подписанные по итогам этих визитов декларации о переходе межгосударственных отношений на новый уровень стратегического партнерства и союзничества, а также совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства заложили мощный фундамент созидательного сотрудничества во имя прогресса наших стран на десятилетия вперед.
1: Перед открытием форума Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели встречу. На ней российский лидер отметил, что у России крупнейший инвестор в экономику Казахстана. У двух стран также хорошие перспективы по товарообороту.
4: Отношения наши развиваются, развиваются успешно. Они действительно носят не на словах, а на деле стратегический характер. Об этом говорит и уровень растущего товарооборота. В прошлом году он сколько на 20, почти 28 миллиардов, да, 27,8 десятых, то есть прилично. А за первые 5 месяцев текущего года еще прибавило свыше 4%. Ну, во всяком случае, по данным нашей статистики. Это хорошая динамика, говорящая о том, что у нас хорошая перспектива. А они определяются в том числе и инвестициями. Инвестиции сегодня создают условия и показатели на будущее.
1: Касым-Жомарт Токаев на переговорах коснулся и темы урегулирования украинского конфликта. Он предложил заморозить этот конфликт на основе стамбульских договоренностей. При этом сам он быть посредником отказался. Путин пообещал проинформировать казахстанского коллегу о ходе дел на украинском направлении. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал энергетическим терроризмом удары Киева по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума в Черном и Азовском морях. Ранее сегодня он также заявлял, что Украина, атакуя инфраструктуру КТК, наносит удары и по Казахстану, и по США, поскольку акционерами компании выступают в том числе американские компании. Пресс-службе Минэнерго Казахстана сообщили, что погрузка нефти на предприятиях Каспийского трубопроводного консорциума приостановлена в целях безопасности. В Запорожской области число погибших в результате террористической атаки вооруженных сил Украины на турбазу в Кирилловке увеличилось до 12 человек, четверо из них – дети. Еще 18 человек пострадали, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. По последним данным, 7 человек остаются без вести пропавшими. Поисково-спасательные работы продолжаются. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту террористического акта. Вооруженные силы Украины этой ночью направили 25 БПЛА разных типов в туристический поселок Кирилловка на берегу Азовского моря. 8 из них атаковали турбазы, часть сбили мобильные огневые группы. Вооруженные силы России ударом герани поразили в Черном море балкеры, используемые для доставки военных грузов в ИСУ, сообщили в Минобороны. Российские военные, кроме того, нанесли поражение логистическим центрам, цехам производства и местам хранения беспилотников большой дальности в ИСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 152 районах. Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили 8 управляемых авиабомб и 1060 беспилотников в ИСУ самолетного типа. Также ведомство сообщило, что силами Черноморского флота в акватории в течение суток уничтожен безэкипажный катер ВСУ. Запрет на экспорт бензина из России будет продлен до конца текущего года и для производителей, и для непроизводителей, заявил вице-премьер Александр Новак. Он добавил, что запрет на экспорт дизеля будет отменен по мере восстановления рынка, чтобы заводы не испытывали сложности с переизбытком и с уменьшением объема переработки. Власти России также рассматривают снижение норматива продаж топлива на бирже до 2%. Соответствующие акты будут приняты в ближайшее время. Сложная ситуация с топливом в России носит временный характер. Правительство делает все для скорейшего восстановления внутреннего рынка, ранее заявил Александр Новак. Служба государственной безопасности Грузии в связи с произошедшим 24 и 25 июля фактами масштабного аварийного отключения электричества по всей стране начала расследование по статье о саботаже. В субботу около 8 утра вся Грузия осталась без электроэнергии, в связи с чем, как сообщалось, была остановлена грузинская железная дорога и остановился тбилисский метрополитен. Позже в государственной компании Госэлектросистема Грузии заявили, что подача электроэнергии в данный момент восстановлена, а причина произошедшего выясняются. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
5: Спорт. Здравствуйте, в студии с новостями спорта Андрей Кудряшов. Главный тренер московского «Динамо» Сандра Шварц заявил о необходимости усиления команды после нулевой ничьей с «Крыльями Советов» дома в первом туре премьер-лиги. Наставник остался недоволен результатом и качеством игры во втором тайме. По словам Шварца, клубу открыто нужен более глубокий состав, и новые трансферы обязательно состоятся. В следующем туре, 1 августа, «Бело-голубые» в гостях сыграют с «Калининградской Балтикой». В эти минуты завершается еще один матч сегодняшнего дня. «Зенит» в гостях громит «Акрон» со счетом 5-0. Дубль на счету Александра Соболева. Еще по голу забили Густаво Монтуан и Джон Джон. И вот буквально только что Филиппе Аугусто забил 5-й гол. Также сегодня состоятся еще две встречи. «Факел» примет «Махачкалинское Динамо», а «Спартак» сыграет с «Родиной». Международный олимпийский комитет не будет вводить санкции против президента ФИФА Джанни Инфантино после отмены дисквалификации форварда сборной США Флорина Балагуна на чемпионате мира. По данным портала «Атлетик», поданная правозащитниками жалоба выходит за рамки компетенции Олимпийского комитета. Ранее стало известно, что Инфантино отменил наказание футболиста после личного звонка из Белого дома от президента США Дональда Трампа. Полина Кнорос стала победительницей чемпионата России в прыжках шестом в рамках первенства страны по легкой атлетике в Екатеринбурге. Она показала в лучшей попытке результат 4.80. Второе место заняла Татьяна Калинина 4.65. И третье Ирина Михайлова с результатом 4 метра 40 сантиметров. Напомню, что чемпионат России в Екатеринбурге завершится в воскресенье. И пока это все о спорте к этой минуте.
1: Погода. По данным Центра ФОБОС, 26 июля в Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени до 33 градусов без осадков. В Ханты-Мансийске и Сургуте днем 30 градусов, также будет сухо. В Иркутске и Красноярске 26 градусов, возможен небольшой дождь. В Мурманске 20-22 градуса, небольшие осадки. В Архангельске будет сухо и 27 градусов. В Петрозаводске 25 градусов и без осадков. В Сыктывкаре завтра 21-23, небольшие дожди. В Пензе, Ярославле возможны кратковременные осадки, днем до 23 градусов. В Санкт-Петербурге завтра переменная облачность без осадков, температура воздуха 24-26 градусов. В Москве завтра облачно с прояснениями, днем местами небольшие осадки, ночью 14-16, днем 22 градуса.
0: Прямо
6: сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым.
7: Друзья, добрый вечер. Я рад вас приветствовать в нашем эфире. Это программа «Неофициально о главном за неделю». И с вами в студии Даниил Бессонов, самый популярный нелегал России Кирилл Федоров. И у нас в гостях еще специалист по такмеду с позывным «Латыш».
8: Самый официальный легал.
7: Самый официальный легал, да.
9: Легал — это что-то неправильно, я могу сказать так.
7: Здесь это... не легал, есть легал. Короче, между двумя латышами можно загадывать желание.
9: Я против всех вот этих вот ваших вот веществ и прочего. Я так скажу, это мой первый будущий зам по военно-медицинской работе с пленными латышами, которые, соответственно, до этого вели русофобскую политику и мешали, так сказать, русскому миру на территории Лифляндской республики. Я думаю, что человек, обладающий некими медицинскими навыками, найдет, как добиться от них правды и в случае чего вылечит их от всех их проблем. Но, слушай, прежде чем мы начнем, новости из Латвии, это
7: так,
9: очень, очень важно.
7: Давай.
9: И с тобой тоже связано. Вот, не знаю, как с тобой, латыш, связано, но как-то, наверное, тоже связано. В общем, министр иностранных дел Латвии Байба Бража, вроде как ее так зовут, высказалась в запрещенных социальных сетях о том, что она призвала, так сказать, позвонила по всем возможным каналам в НАТО и в Евросоюз, потому что вооруженные силы Российской Федерации вот буквально сегодня-вчера нанесли удар по, и внимание, почетному консульству Латвии в городе Славянск. Вот, я же сказал, что ты, в принципе, тоже как-то к этой истории причастен. По-любому Даниил Бессонов сказал, что вот там находится это почетное
7: не
9: консульство.
7: Не должно быть там почетного консульства Латвии. Да.
9: Да, да. И вот возникает, как говорится, вопрос. Я его у себя задал в национальном мессенджере «Макс» и в Телеграме несколько с меньшими эвфемизмами. Но какого черта вообще консульство Латвии находилось в русском городе Славянск на территории Российской Федерации без разрешения Российской Федерации? А, как говорят в Москве, нелегальные постройки нужно сносить. В общем, нелегальную постройку снесли.
7: Слушай,
9: с помощью ВКС России.
7: Когда ты сказал, что есть от официального лица Латвии какой-то наезд на нас, я подумал, что вас хотят обвинить в сепаратизме, особенно тебя, и то, что мы призываем каждую программу на нашем радио присоединение Латвии, ну, Прибалтики в целом, к России, то, что ты будешь губернатором Прибалтийского края, так сказать.
8: Самопровозглашенным.
9: Ну, как самопровозглашенный официально в рамках Конституции Российской Федерации?
7: Да.
9: Значит, самопровозглашенный. Ты вот это вот не надо.
7: А вот тут вот это такое почетное консульство. Почетное консульство, это значит, что там просто табличка висела и все.
9: Ну, табличку тоже снесли, понимаешь? Потому что висела она нелегально.
7: Это понятно. Это понятно. Ну, нет, я, честно, ждал большего. Я ждал большего.
9: Что,
7: да.
9: Большего ядерного?
7: Не знаю, там еще одних санкций, еще чего-нибудь.
8: А куда? Еще одно посольство. Там,
9: санкции, кстати, ввели. 21-й пакет санкций, я вот в нем нахожусь, и вот его вроде как ввели против России. Так что все нормально, как бы все стабильно, все хорошо. Латвия продолжает работать. Кстати, на этой неделе, раз уж мы говорим в рамках нашей военно-политической истории про Латвию, то на этой неделе было внеочередное решение Сейма в экстренной, так сказать, скорости, без огромного количества чтений, приняли невероятное решение о запрете поставок со стороны России и Белоруссии детских игрушек, каких-то канцтоваров, книг. И теперь Латвия будет бороться с Россией тем, что запретила поставки мягких игрушек. Ну, видимо, герани туда так залетали, мягкие, вот, и латвийские дети играли с ними
7: еще
9: и могли куда-то попасть.
7: Знаешь, что будет следующим шагом?
9: Давай.
7: Они запретят медведей.
9: Угу.
7: Неофициальный символ России. Медведей.
9: Я согласен. Я согласен. А что делать, если медведь перешел эту границу? Латыши, кстати, продолжают строить невероятные эти железобетонные надолбы на протяжении всей границы с Российской Федерацией. Вот это, кстати, забавно. В 2026 веке, как бы сказали зумеры. Вот. Да, да, в 2026 веке, потому что когда тут бескрайние просторы Вселенной бороздят дроны, мы уже делаем свой Starlink, да, запоздало, но тем не менее, тоже произошли вот запуски недавно. Вот латыши
7: очередные запуски.
9: И знаешь, сколько стоимость, соответственно, одного железобетонного надолба?
7: Сколько?
9: А вот, ну, если себестоимость 70 евро, ну, 7 тысяч рублей, грубо говоря, то по документам Латвия закупает за 900 евро или 90 тысяч.
7: Ну, это нормальная тема, они тоже хотят. Их вообще Зеленский научил весь Евросоюз, как нужно воровать
9: украинство.
7: Из бюджета.
9: Украинство.
7: То есть, знаешь, это Украина хотела в Евросоюз вступить, а получается Евросоюз вступил в Украину.
9: Да, да, да. Вчера вступил в говно, сегодня в партию. А вот, ну, так бывает на самом деле. Вот. Ну, старый советский анекдот. Ну, из песни, как говорится, слов не вытащишь. Слушай, латыш.
8: Да. Ты, вот ты сегодня... уже просто 5 минут про Латвию рассказываешь,
9: ну,
8: так,
9: как бы тут,
8: как будто рекламируешь.
9: Тут мы с Даней боремся за слово. Тут, извини, в большой семье не вот это.
8: Я понял, тут либо за Латвию, либо за Донбасс.
9: Да, ты за кого?
8: Ну, я за Россию, матушку.
9: Что-то же тебя зовут Янис Озолвинш.
8: Да, у меня нету ноги, и все, как помнишь, это в интернете там разгоняют.
9: Не помню, но... А, у тебя, да, я помню.
8: Да.
9: Ты что сегодня пришел к нам вообще?
7: Без ноги.
9: Без ноги. На самом деле был у меня один гость в, так сказать, эфире в свое время, я еще когда работал на Соловьев Лайв, вот, подходит такой ко мне, все как бы нормально, берет и просто вытаскивает протез и такой мне дает в одной руке и улыбается. Ну, такой с ноги просто снимает, а на другой, ну что, готов? И прыгает такой, и что, готов со мной боксировать? Я офигел от юмора, самоиронии.
7: Слушай, на самом деле, пацаны у нас красавчики, и вот даже на Донбассе еще до СВО, Джафар, по-моему, позывной, ну, Рафи, он, ну, потерял обе ноги, ну, мина взрывная, он как раз, по-моему, в 11-м полку тогда служил, и где-то в районе... По-моему, вроде Авдеевки или Песок. Уже, честно говоря, сейчас не вспомню. Это был где-то год, наверное, может, 17-й, 18-й. И потерял обе ноги достаточно высоко, как бы. Ну, вот он тоже с иронией говорил о том, что, ну, мне сейчас, как бы, проще, как бы, чтобы почувствовать опьянение, нужно меньше пить. То есть экономия.
8: У меня самая крутая история была. Это, может, знаешь, есть такой канал, одна нога здесь, другая там.
7: Да, я знаю Богдана.
8: Да,
7: офигенно. Бодя, если слушаешь нас, привет. Это крутейший парень из Луганской Народной Республики.
8: Вот недавно с ним тоже общались, а я его люблю донимать, знаешь, там разными вопросами. Но я сам в хоккей играю. По кепке, я думаю, понятно. И я у него спрашиваю, слушай, а возможно, ну, без двух ног на коньки встать и кататься? И я вечно там какие-то вопросы задаю, и меня один раз берет, рассказывает, короче, говорит, у меня в Москве приключилась одна очень прикольная история. Говорит, я пьяный, переходил трамвайные пути, зацепился протезом, упал, у меня ноги отстегнулись. И, говорит, в этот момент ехал трамвай, я просто перед трамваем без ног, короче, полз, а ноги остались, ну, короче, возле бордюра.
7: Так, друзья, давайте надо менять тему, да. Просто
9: латыш военный медик, и у него специфический юмор.
7: Да, мы почему вообще эту тему, как бы, ну, так она сама поднялась, да, вот протезы и так далее. Потому что у нас парни, несмотря на тяжелейшие ранения, не теряют бодрость духа, не теряют юмор, самоирония и тому подобное. И поэтому красавчики, настоящий русский характер.
9: А днем вот парень знакомый тоже, ну, блогером стал, бывший снайпер, ВДВ, он там спецназы, все как мы любим, Прометей. Ну, может, слышали, может, не слышали. Ну вот, у него танковым снарядом две ноги потерял. Вот. И он, короче, знаешь, что он мне говорит? И фотку присылает. А я тут придумал, у меня круто, у меня, значит, в районе колена протез переворачивается в обратную сторону, удобно СВД ставить. И мне фотку присылает и говорит, смотри, как я придумал, очень удобный упор, зато всегда при себе. Вот, ну ладно.
7: Да, ну, это... здесь, да, здесь момент такой,
9: еще
7: что
9: раз говорю,
7: у нас
9: это люди подбадривают себя.
7: Большинство радиослушателей — это гражданские люди, хотя и фронтовики нас слушают, бойцы. Помните, что каждый участник специальной военной операции, каждый наш боец на фронте — это лучшие люди страны. Да. Это наш золотой генофонд. Помните и видите.

0: чем особенность твоей книги?
1: Ну, слушай, тактическая медицина на месте не стоит. Раньше мы работали по каким алгоритмам оказания помощи? Это марчпафс натовский, либо военно-медицинская академия, главное, военно-медицинское управление. Они разработали аналогичный алгоритм Кулак-Барин, да, и в соответствии с этими алгоритмами военнослужащие оказывали друг другу помощь. Сейчас на поле боя что появилось? Появилось огромное количество беспилотников, да, и, следовательно, алгоритмы все вот эти пересматриваются. На протяжении, наверное, года работал над этой книгой, то есть ее писал постоянно, находился на Донбассе, после работы садился ночами, ее писал. То есть можно сказать, что такой дополненный, расширенный справочник, что нужно делать при атаках беспилотников. Кстати, там в этой книге и для гражданских очень много написано, потому что у нас, как мы все знаем, и Курск, и Белгород обстреливают, и люди не знают, как оказывать помощь. Вот, то есть, ну, это главная особенность, то, что он более расширенный справочник, то есть не Юрий Евич, да, который там еще в прошлом остался, то есть он сейчас пока ничего нового не пишет, поэтому рекомендую многим заказывать, скоро выходит, она где-то в числах 20 августа будет эта книга, но пока на сайте издательства Яузу, у меня там можно в социальных сетях, там, в мессенджере Макс, в Телеграм найти канал «Курсы тактической медицины» называются, посмотреть, заказать. Как-то так.
0: Ну да, это хорошо. Но что вот есть, на что бы ты хотел еще обратить внимание вот в книге? Допустим, сказать, что вот там современные методы эвакуации раненого или, к примеру, инструктаж раненого по рации, поскольку его нельзя эвакуировать, инструктаж врача, ну, тактического там, медика, да, санинструктора, что бойцу нужно делать. Вот что-то есть там такое вот из ноу-хау, вот прикладное?
1: Ну, конечно, да, то есть, ну, я про психологическую помощь раненому написал, да, потому что плечо эвакуации везде разное, если мы там года полтора назад в этой студии с тобой виделись крайний раз, там на Часов-Ярском направлении плечо эвакуации могло 30-40 дней составлять, да, то есть сейчас с этим, конечно, стало попроще, но тем не менее про продленную помощь раненому расписал в этой книге, на это сейчас вообще делается огромнейший акцент, потому что все привыкли, как там оказывается помощь, там накинули жгут, да, там условно обезболили пострадавшего.
2: Написали на жгуте, сколько, во сколько его поставили.
1: Да, да, и все. А там уже в этой книге раскрыта продленная помощь пострадавшим, но опять же психологическая поддержка, работа с посттравматическим синдромом расстройства ПТСР. Это то, что нас объединяет в этой студии, да.
0: Ну, насчет ПТСР я хотел бы отдельно сказать, что по статистике фронтовики, которые страдают именно классическим ПТСР, это, ну, 3% примерно. У нас медийно так эту тему иногда раскручивают, что люди начинают переживать. Еще как бы фронтовики с фронта не вернулись, а некоторые уже запуганы и думают, что каждый вернувшийся с фронта, это Джон Рэмбо, который будет там, не знаю, вершить
2: или Арнольд
0: Шварценеггер свое правосудие.
2: Когда дочку вызволял.
0: Надо просто понимать, что, ну, понятно, что стресс, такой стресс, как война, он оставляет отпечаток у каждого, кто принимал непосредственное участие в боевых действиях или проживал в зоне ведения боевых действий под постоянной угрозой, под обстрелами. Но именно посттравматический синдром, им страдают примерно 3% от участников. Потому что у нас настолько эту тему иногда как бы раскручивают, что просто люди начинают бояться заочно.
2: Слушай, я так скажу, что на самом деле, если мы вот посмотрим в центре Москвы или некоторых других крупных городов, девочек, мальчиков, которые насмотрелись рилсов в запрещенном Инстаграме, вот, они там каждый четвертый практически в той или иной степени сидят на антидепрессантах, транквилизаторах.
0: Это другой момент.
2: Чувствуют,
0: да,
2: себя с диагностированными психиатрическими заболеваниями. У них у всех там какие-то невероятные ОКР, РПП, там, не знаю, все возможное. Им кажется, что они все в депрессии. Но вот среди фронтовиков действительно этот процент, реально, которым необходима та или иная помощь, меньше, чем среди некоторой молодежи, которая сама себе выставила диагнозы, пошла к врачам и начала себя пичкать разного рода таблетками. Поэтому непонятно еще, кого больше бояться. Фронтовиков, которые в большинстве своем адекватные люди. Я вот буквально вчера там ночью прилетел с фронта, виделся с ребятами, вот, и да, безусловно, есть какие-то тяжелые ситуации, есть, когда ребята очень долго ждали эвакуацию, то, о чем ты говоришь, есть, когда ребята попадали туда, ну, куда лучше, наверное, никому не попадать.

0: попадать в какие-то засады или отрезали им пути снабжения, что сейчас очень легко делается, даже когда вроде как территория принадлежит нам, но полностью изолируется фронт с помощью дронов. Вот, например, в цифрах, то, что ребята говорят, в 3 раза вот возросло по сравнению с прошлым летом количество ударов дронами на Курско-Белгородском направлении по позициям наших войск. То есть количество ударов фиксируется, и если мы возьмем цифры лета прошлого года и лета 26 года, в 3 раза увеличилось количество применения дронов со стороны противника. Наши не будем цифры говорить, но нам есть куда стремиться. И вот честно могу сказать, что, конечно, ситуация непростая, но в целом ребята, конечно, не унывают. Помощи бы им побольше со стороны тыла, как финансово-материальной, так и моральной. И, конечно, ребятам иногда очень тяжело, находясь вот в этих действительно тяжелых ситуациях, читать или смотреть видео из тыла, когда у людей начинается паника от моментов, которые, конечно, неприятны. Это разного рода там удары по маркетплейсам, это разного рода падение обломков или не падение, или не обломков. Но когда возводится это в какую-то невероятную панику, люди говорят, хотят куда-то бежать и так далее, им, конечно, с передовой на это смотреть, ну, мягко говоря, удивительно. Вот. И, конечно, давайте оказывать всем поддержку, как правильно Даня говорит, уважать этих людей, вот, и участвовать, больше участвовать, потому что от них зависит то, когда же закончатся все эти небольшие проблемы в тылу по сравнению с теми большими проблемами, которые есть у ребят на передовой. Сейчас еще лето, слава богу, тепло, слава богу, там главные враги под землей — это какие-нибудь крысы или мыши, которые бегают по полям. Но зимой все становится или осенью не очень, когда начинают затапливать окопы, помимо огневого воздействия противника, и в целом холодно, и, да, и прочее, прочее.
1: Ну, с другой стороны, сейчас вот на южном направлении летом тоже нужно понимать, что есть свои проблемы. Это, ну, там техника раскаляется, там можно просто яйца жарить, да, на броне. И бойцы вынуждены вот в средствах индивидуальной бронезащиты выживать как-то в этой жаре. Поэтому здесь каждый должен понимать, что на фронте, ну, нет удачного времени года. Когда ты живешь в земле, тебя, да, осенью, весной тебя затапливает, постоянно сыро, холодно. Зимой это морозы и там обморожение конечностей. Летом это жара, тепловые удары, и с этим связаны и другие проблемы. И поэтому я, допустим, когда пытаюсь объяснить гражданским людям, что такое война, которые с этим не связывались. Но как ты объяснишь человеку, который не понимает, как там пули свистят над головой, да, или осколки, или снаряд летит, взрывается рядом, или как красиво таким лазурным светом пакет градов ложится в поле ночью, как бы рядом с тобой.
0: Особенно зажигательный.
1: Лежишь, не, он так, знаешь, это так мелькает красиво, реальная эстетика есть в этом, и как это страшно. Нет, ну, человеку очень сложно это представить. А вот когда ты говоришь какие-то бытовые, вот представь, да, сейчас жара там плюс 40 там, в тени, к примеру, да, как-то на запорожском направлении, вот, ты вот сидишь дома под кондиционером или в машине, или в офисе, а пацаны там просто, ну, под этим солнцем находятся, как бы, да, кто-то, а танкисты там в броне, кто-то должен сидеть, еще что-то, или наоборот, мороз, или слякоть, а ты можешь дома там укрыться пледом, там попить какао, покайфовать возле телевизора, на работе то же самое, можно устроить себе, скажем, комфорт, а пацаны вот там. И вот по бытовым примерам, когда то, что люди и так на себе испытывали, им понятно это все, да? И когда ты 24/7 вот в таких бытовых неприятностях, ну, это проще. А при этом еще, да, еще что-то непонятное для людей, тебя хотят убить, тебе надо кого-то убивать, что-то постоянно взрывается, летает и так далее.
0: Гостю просят дать поговорить, а я гостю задам вопрос. Раз уж ты у нас немножечко за вот это вот все. Может быть, ты знаешь, какой примерно процент небоевых травм от болезней, погоды, кстати, вот этого, да, всего, а там зимнее время года и так далее?
2: Ну, слушай, заболевания там, понятно, на постоянной основе у людей, потому что скучкованность, да, все в одной группе там находятся, люди все болеют, но прям чтобы потери какие-то были, они вообще мега минимальные. То есть человек заболел, условно, у него там бронхит, не знаю, воспаление легких, он же все равно на позиции остается. и все это прекрасно знают.
1: На ногах, да, переносится.
2: То есть парни это все переносят на ногах, да, это очень тяжело, это то как раз о чем, да, сейчас Даня говорил, все тяжело, но парни, они просто как кремень. Они это все выдерживают и прут вперед, идут. То есть, ну, как-то так.
0: Ну, я просто про погоду знаю. Вот была такая битва в Арденнах 44-45 года. Последнее наступление немцев на Западе. Так вот, что у американцев, что у немцев, до половины потерь, это была траншейная стопа, когда, ну, это вот люди то замерзали, то мокрые становились ноги, и, собственно, со всеми там гангренами и прочими историями. Ну, понятное дело, сейчас обувь несколько лучше, чем была тогда, и там возможности обогреться тоже все-таки несколько лучше, чем даже на Западном фронте во Второй мировой. Но, тем не менее, иногда потери именно вот не от пули бомб бывают достаточно серьезными.
2: Слушай, ну, сейчас окопной стопой вообще крайне редко. Угу. Встречаюсь вообще крайне редко, то есть, наверное, за все время кампании вот этой, да, на Донбассе, ну, пару раз видел. Ну, и то, знаешь, такие случаи были, где парни реально там сидели в блиндаже просто месяцами, да, в одном их там затапливало, ноги, вот правильно ты говоришь, они были постоянно сырые, вот этот холод.
0: А почему, ты думаешь, кстати, изменился вот по сравнению с теми временами?
2: Да качество обуви другое стало. Угу. Обувь теплее, ну и плюс ко всему, если брать там ту же самую Первую мировую войну, война же была оппозиционная, все сидели, считай, на одних и тех же местах, сейчас уже на одних местах особо не посидишь, да, то есть там приходится и побегать, и от дронов, и так далее, и тому подобное, то есть сейчас такие заболевания, ранения, они вообще минимальные.
0: Слушай, а что ты думаешь насчет эвакуации раненых воздушным способом? Вот сейчас со стороны Украины появляются посты и так далее, что они начинают использовать. Мы пока тут, к сожалению, находимся в качестве догоняющих. Вот. Воздушный способ эвакуации, то есть реально прилетает грузовой дрон и бойца вытаскивает даже из очень,
1: ну, скажем так, тяжелых мест. Может, скорее всего, два грузовых дрона. Ну,
2: не, я, кстати, буквально год назад есть такой... Серега Паршиков, Алыня, да, всем известный, вот он скидывал где-то год назад пост, что там то ли в Японии, то ли в Китае там дроноводы какой-то дрон огромный разработали, он там поднимает чуть ли не 200 килограмм, и вот они как раз тестировали на случай чрезвычайных ситуаций, чтобы с помощью дрона эвакуировать пострадавшего. Не знаю, хохлы, конечно, все это дело рекламят. Да, то есть понятное дело, что это ноу-хау, это выглядит круто, но я считаю, что данный способ эвакуации не работает на этой войне. Нужно понимать, что вот этот дрон — это офигительно легкая цель, да, то есть если у нас те же самые дроны камикадзе, они сбивают крылья, да, которые быстро летят, ударные дроны, бабы йоги там сбивают и прочее, то есть вот этот эвакуационный дрон сбить...
1: Это лучше, чем просто раненые будут там месяцами лежать.
2: Это лучше. Но вот буквально полгода назад, да, там все говорили, то, что вот наземные дроны существуют для эвакуации.
0: Тоже существуют. Украина их использует в таких количествах, что мне даже уже страшно представить. Если раньше это были какие-то образцы, то сейчас у них, вот мне показывали кадры, ребята, ну просто они их лупят каждый день и не могут выбить эти эвакуационные. То есть они в одну сторону везут БК с припасами, в другую сторону вывозят раненых. Вот. И одно дело, когда раненому надо выбираться самому перебежками с пробитыми ногами, вот именно так, перебежками, переползками какими-то.
2: Ну, слушай, надо понимать, что вот эти наземные дроны, они не маневрируют должным образом, да, и сколько видосов было, когда раненого вывозят, она там едет, эта тележка, ну, не знаю, со скоростью, может, 40 км в час прилетает наш православный российский FPV-дрон и просто подбивает эту тележку вместе с раненым, да, то есть его добивает. Ну, вот, то есть, ну, какие способы эвакуации? В основном сейчас это баги, мотоциклы, так называемые джихады, это я знаю, на Донбассе любят, да, вот эти машины так называют.
1: Джихад-мобиль.
2: Джихад-мобиль, да. Это когда спиливается крыша, снимаются двери, багажник, в него там раненого закинули и увезли.
0: Четырка кабриолет.
2: Ну да. Ну, либо как ты, да, вот сейчас показывал, опять же, до эфира, вот такие баги.
0: Да.
2: Это самый лучший вариант. Маневренно, если что, можно выскочить, раненого скинуть. Я, кстати, недавно вот в Курской области
0: Кстати, обращаюсь, раз что упомянул, обращаюсь, очень нужен один квадроцикл 4-му батальону 1-го полка ВКС России, космической нашей пехоте, нужен один квадроцикл. Мало ли кто-то из радиослушателей имеет квадроцикл там хотя бы 0,5 ну, литра, вот, мощь, ну, достаточно мощный для того, чтобы как раз-таки эвакуировать бойцов, спасать жизни. Может быть, у вас он где-то есть, вы когда-то купили, поигрались, и вам не нужен. Найдете меня, мой контакт, думаю, в Телеграме, в описании. Есть, мало ли, вот верю в добро, иногда оно бывает. Я у ребят был, денег не надо, ничего не надо, просто очень сильно просили. У них было два как раз-таки квадрика на батальон. Один вот тоже подписчик мой давал, очень хороший. Ну, вот один им кто-то передал тоже еще. Ну, вот выбили им буквально, и до ребят доехать очень сложно. Кстати, о позитиве. Так что надеюсь на добро. О позитиве. Видели, Минобороны России появился новый в Телеграм-канале автор. Полностью изменилась редакционная политика.
1: Очень круто.
0: А видели вот вчера ролик про дропатых двоих? Короче, вот ты просто про тележку сказал, значит, два бойца ВСУ, тележка, ну вот, и наш православный дрон. Ну, просто я писал практически ситуацию. Только там еще было со стороны автора Минобороны России написано, что два дропатых ВСУшника, ну вот, не смогли, типа, сдрапать от нашего дрона. Вот, Даня, расскажи, как тебе впечатление от нового автора, так сказать, официальных ресурсов Минобороны?
1: Отличное впечатление, потому что я даже пост у себя делал по этому поводу. То есть здесь видно, что расчет идет на целевую аудиторию, а не на руководство. Потому что раньше официальные информационные ресурсы Министерства обороны велись как будто этот доклад начальнику, доклад министру.
0: Лично.
1: Или, да, или в ГШ.
0: Да.
1: Ну, вот доклад. То есть все такое-то. И при этом вот эти вот постоянные там, это был удар возмездия, это постоянно какие-то оправдания, какие-то вот эти, ну и просто даже неинтересно было читать. А сейчас изменили, и наконец-то, пятый год войны, наконец-то догадались, что вы-то делаете для людей, для народа, для обычных бойцов, для обычных гражданских. Надо это делать на понятном языке. Не вот этом вот жестко официальном, оправдательно, слабо пластмассовым. Ну вот. А где-то с юмором и так, чтобы это вселяло уверенность, потому что задача информационки, особенно официальной информационки, повышать боевой дух и морально-психологическое состояние своих двух сегментов, и военнослужащих, и гражданских, и деморализовать противника, военнослужащих и гражданских. Вот это основная задача пресс-службы Минобороны. И раньше это было, ну, мягко говоря, не очень
0: выполнялось. Вот да. Есть такое слово в народе, нафталиновое.
1: А сейчас, да, сейчас видно, и все отмечают, и авторы телеграм-каналов и пишут у себя о том, что, блин, красавчики и так далее. Меня начали подкалывать там... Некоторые каналы даже писали, это что, там, как бы сейчас Бессонова подключили, это он ведет, там, и так далее. Я такой, и причем, да, мне даже там парни, которые в СВО, такие, ну, с Донбасса, которые еще помнят, когда я был спикером армии, писали, а что, как бы ты сейчас ведешь, типа, я говорю, да ну нет, ребят, нет, но молодцы, ведут
0: ребята. Но ты советник. Ты советуешь.
2: Слушай, я вот сейчас подумал, а прикольно было бы, если бы Цыпса выходила у Минобороны. Прикинь, вот такое просто.
1: Это слишком хорошо.
0: Ты тоже не
1: перегибай.
0: Даня еще может быть, он там, ну, админ, я думаю, что не смог бы выдержать формат официального ресурса.
1: Там просто, да, там были бы ограничения, хотя бы даже
0: про голубую устрицу.
1: На тяжелые, как бы, слова, так сказать. Если мы в нашем подкасте «Обратная сторона Цыпсу», в принципе, у нас никаких ограничений нет, то там, ну, формат требует, да, поэтому не-не, пусть Цыпса будет,
2: ну,
1: Цыпсой.
2: Вот, да, вот пока просто есть такая возможность, вот еще одна сводка, скажем так, неофициальная, да, «Обратная сторона Цыпса».
0: Вот, да. Ну, когда мы сделаем два латыша, вот это вот.
2: Два
0: латыша и собака.
1: Это не про сегодняшний эфир?
0: Ну, не знаю, но, кстати, это очень хорошо было и очень самоиронично со стороны Даниила Бессонова.
2: Вот мы узнали, что он работает на Минобороны, да?
0: Да, да, да, да, да. Подожди, сейчас забьем два латыша и хохол. Как такое? И все. И
1: не
0: это
1: надо,
0: шоу,
1: так,
0: шоу
1: надо,
0: про пропаганду России. И все, так и будет.
1: Ой,
0: ладно, ребят.
1: Посмеялись, да.
0: На самом деле, знаешь, я хочется серьезным. О серьезном? А вот тут просрочный президент...
1: Тебе Кристина написала все-таки или нет?
0: Нет. Нет, я жду, но в целом можно импортозаместить Кристину.
1: Да, друзья, кто предыдущие эфиры не слушал,
0: да.
1: Это наша радиослушательница, которая Вот писала здесь в комментариях, что да, она хотела бы познакомиться там, с Кириллом там, и так далее, но... Вот,
0: но допустимые другие.
1: В общем, имена. У нас просто в эфире иногда проходит нелегальный холостяк. Рубрика есть. Нелегальный холостяк Кирилл Федоров.
0: Да, да, но кто-то должен. Понимаешь, я во всех этих ситуациях говорю, кто-то должен. Мои друзья все женаты, но я, к сожалению, никак не могу им помочь. Вот. О серьезном хочется все-таки, помимо моей личной жизни. Вот, и понятно, что это очень серьезная тема.
1: О том, когда будет ядерка.
0: Об этом Данил Бессонов доложит нам обязательно. Отдельный доклад мы послушаем. Вот уже министр обороны России объяснили, когда будет ядерка. Все скоро узнаем мы. Вот, не, сказал же Зеленский 40 дней назад, что они начали вот эту специнформационно-боевую операцию по принуждению России к миру.
1: 40-дневную.
0: Да, и я еще никогда за время, вот как за эти 40 дней, еще никогда не был так горд за наши вооруженные силы, за, так сказать, последствия ударов по противнику, как за вот эти 40 дней. Наверное, столько же радости одновременно подряд я испытывал только в начале специальной военной
1: плюс
0: операции.
1: Плюс работа ФСБ, которая да. уже 2 недели подряд видим очень крутые срывы.
0: Да.
1: Попыток терактов и таких операций уровня паутина
0: да.
1: со стороны наших спецслужб. Это все комплекс, как бы.
0: И сейчас реально вот война поменялась за 40 дней. И причем поменялась, да, конечно, в тылах нам много чего неприятного сделали. Конечно, на фронте ситуация непростая, я об этом говорил. Но посмотрите вообще, насколько мы четко стали работать. Действительно, выносим им инфраструктуру автозаправочных станций. Действительно, выносим им большое количество предприятий. Наконец-то корабли перестали нормально ходить в сторону Одессы и Николаева. Наконец-то! Наконец-то! Вообще такого не было 4 года. Они спокойно двигались, доставляли грузы, а теперь мы вспомнили, что у нас есть и дроны, и противокорабельные ракеты. Я, конечно, жду еще большего применения со стороны ВКС ракет воздух-вода, если вам угодно. Воздух-под-вода. Вот, было бы совсем хорошо, чтобы под воду уходили разного рода контейнеровозы.
1: Нет, я жду ударов по мостам через Днепр. Вот я этого очень сильно жду.
0: Ну, смотри...
1: И проведение ядерных испытаний на каком-то полигоне ядерном.
0: А чего ждешь ты, Латыш?
2: Ну, слушай, ты сказал по поводу того, что начали выносить автозаправочные станции. Вот здесь у меня, если честно, есть вопросы.
0: Давай.
2: Во-первых, первый вопрос. Почему на 5-й год войны эти автозаправочные станции еще условно там где-то в Харьковской области находятся?
1: Банально.
0: Ну, это
1: банально.
0: Да, давай да. вопросы.
1: Банально.
2: А во-вторых, ну, смысл их выносить? Ты, грубо говоря, вынес эту автозаправочную да. станцию, приезжает там наливайка, да, да. автоцистерна становится рядом и точно так же заправляет.
1: Не-не-не, тут
0: не так удобно.
1: На самом деле это не то, что не так удобно. Эта цистерна еще доехать должна. Вот, потому что по ним тоже работа ведется. А во-вторых, как ты это будешь по деньгам организуешь этот бизнес? Оплату, кассовый аппарат и так далее. Это очень долго и затруднительно. Поэтому очень хорошо. Если бы, понимаешь, если бы выбили там 1-2 заправки,
0: да.
1: ну да, можно было сказать, ну смысл. А их уже там под 400 выбили. Уже в Житомирской области начали.
0: Мне бить. Сказала добрая агентура в Сумах, что в Сумах вот 3 дня назад выбили последние...
1: Так, внимание, у Кирилла агентура в Сумах.
0: Две последние автозаправочные станции, вот, которые находились в русском городе Сумы, вот, Сумской области России. Вот, пока еще официально этого нет, но мы все
1: Сумская
0: верим.
1: Народная Республика Российской Федерации.
0: Можно подумать про название, можно просто присоединить ее к Курской области, в принципе, тоже неплохо. Вот, я думаю, что там
1: Хинштейн... СНР.
0: Ну, СНР. Ну, подумаем. Я думаю, что Хинштейна позовем сюда в студию обязательно, когда у него по времени будет получше, и он подскажет, какие возможные варианты в рамках интеграции Сумской области в Курскую. Вот. Но, тем не менее, последние 2 автозаправочные станции в городе Сумы, достаточно большом городе, уничтожены.
1: Ну, областной центр, да.
0: Да, да. Там, конечно, вот эти мобильные автозаправки появились, и тут справедливости ради, действительно, они существуют, но, когда я сказал, есть проблемы с оплатой, есть проблемы, связанные с тем, что АЗС, она может может, даже самый маленький АЗС, это минимум 4 колонки. Ну, 4 места, где 4 автомобиля одновременно могут заправляться. А говорим про большие автозаправочные станции, там 10,
1: время
0: 12.
1: Время решает, да. Конечно. Время очень важно.
0: А если ты поставишь бензовоз, который, во-первых, открыт для нашего эвтодидрона, любого, принимает.
1: Открыт для предложений.
0: Да, для предложений. Ну вот, соответственно, это, конечно, потихонечку, медленно, но уверенно выбивает им логистику. Кстати, про открытое предложение. Я считаю, что можно небольшой праздник Дня ракетных войск и артиллерии объявить вчера. Вот вчера на выставку дронов Украины, которая проходила в пригороде Киева, жаль, не в Кончазаспе.
1: Да, заглянула наша баллистика.
0: Заглянула наша баллистика и выиграла.
1: И одержала победу.
0: Во всех номинациях. Во всех номинациях была одержана победа баллистической ракеты «Искандер-М». Вот, собственно,
1: одна только была, да?
0: Вот единственная недоработка мало, мало. Я думаю, что надо было действовать как наши враги. Сначала, значит, бахнуть фугасными, после этого добавить кассетными через час. Вот. И я думаю, что эффект был бы закреплен, но и базирован.
1: Много, я думаю, людей, которые не в теме, могли пострадать. Я думаю, из-за этого.
2: Да, там, потому что говорят, что где-то в жилом квартале, по-моему, да, эта выставка, да, проходила. Да. Там
1: не так,
2: да,
1: все.
0: Жаль наши деды.
1: На территории стрельбища.
0: Жаль наши деды, когда бомбили в июле 1941 года Берлин неприцельно, не знали, что могут погибнуть гражданские, вот, когда бомбили военные цели в городе Берлин. Вот. Еще раз говорю.
1: Военная цель была поражена, все как бы. Так, там даже многие, даже, по-моему, начальник.
2: Там прибаранили кого-то важного такого.
0: Многих прибаранили, но многие легкие 300, и, ну, как бы, не хватило, видимо, еще одной укрепляющей ракеты. Но в целом, красавчики.
2: Звучит вот, как укрепляющая, да?
0: Что вы думаете? Про укрепляющие слабительные мы у тебя спросим, а я у Дани спрошу про вот такого рода удары по выставкам на вооружение врага.
1: Не, ну это же не первый удар. Такие уже бывали, это законная цель. Тем более, когда они еще в интернете за 9 дней анонсируют это мероприятие, куда съезжаются все производители дронов, да, одно из основных оружий этой войны, то куда съезжаются эксперты, связанные с дронами. И там даже был советник Зеленского, по-моему, по дронам и связи, флеш, которого, ну, достаточно единая личность. Ну, он, да, серьезный, кстати, эксперт. И я скажу больше, что мы большинство наших ноу-хау, которые применяем в наших дронах, узнаем от него в украинском эфире. Потому что у нас-то все секретно, как бы, да. А он просто берет там детали, там герани показывает. Говорит, вот они сейчас вот научились вот так. Вот они сейчас, вот здесь видите, там 4 или 8 антенн.
0: Тут камера поставлена.
1: Да,
0: на
1: искусственный интеллект. Вот это. И мы такие, ничего себе, какие у нас герани крутые, оказывается.
0: А что, так можно было?
1: А что, так можно было, да? А мы так применяем, да?
0: Это мы, да?
1: Вот, да. Поэтому, да, это законная цель, конечно, нужно отрабатывать. Но в то же время, видишь, мы на самом деле правильно делаем, что бережем гражданских. Это правильно. Есть вещи, которые, ну, нельзя переходить. Одно дело, когда ты, допустим, как это в начале СВО было, вот, допустим, когда штурмовали и брали под контроль, освобождали Волноваху, там были только подразделения ДНР участвовали. Очень быстро все, и там, ну, если в этом доме огневые позиции противника, значит, дома, ну, как бы, не должно быть. Вот, там без каких-либо сомнений. А вот с Мариуполем было местами сложнее, как бы, да, то есть, потому что там фактор того, что там где-то, может быть, бабушка, да, учитывался, и поэтому старались брать больше живой силой.
0: Но это одно приводит дело, к увеличению потерь.
1: Штурм, если есть выбор между потерей гражданских при штурме нашей, допустим, пехотой, каких-то позиций или населенного пункта, тут вопросов нет. Всегда должно предпочтение отдаваться твоим солдатам. Вот. Ну а в глубоком тылу такие удары, конечно, нужно о гражданских думать. И это хорошо, что мы думаем.
0: И тут я вспоминаю апрель, 2 апреля 2023 года, когда для убийства нашего друга Владлен Татарского не пожалели ранения 50 гражданских людей, которые пострадали.
1: Давай я сейчас вспомним еще немцев, которые в сарае и в церкви сгоняли людей и сжигали. Нам тоже так нужно было делать?
0: Не, ну, слушай.
1: Так вот то же самое. Поэтому противник с 2014 года применяет террористические методы ведения войны. Они это еще со времен обороны Славянска, они на Троицу ударили, как раз когда люди из церкви выходили в Славянске, там, пакетами градов и так далее. Они это делают, у них нет моральных ограничений, поэтому они бесы, потому что они бесы. Вот и все, это война добра со злом. Нам, у нас, если мы, скажем так, избавимся от своих ограничителей, мы сами себя загоним не в ту сторону. Поэтому вот эти моменты должны быть.
0: Наши ограничители — это рамки того, что позволяли себе наши предки в Великую Отечественную войну. Вот все, что наши предки считали нормальным, и если, например, шел на пароход Вильгельм Густав, в котором вместе с командирами подводных лодок Кригсмарине, вместе с офицерами находилось энное количество гражданских, возможно, даже несколько тысяч, то Маринеско, который потопил его, в моем понимании, совершив атаку века, он герой, и он официальный герой Советского Союза.
1: Когда наши бомбардировщики бомбили немецкие города, они бомбили только военные цели. Поэтому гражданские при звуке двигателей наших бомбардировщиков даже в бомбоубежище не прятались, потому что знали, что русские бомбят только военные цели. А вот когда другие бомбардировщики прилетали, то все прятались. Вот классный пример, как воевали наши предки.
0: Ну, я не знаю, было по-разному на самом деле. Главное было сохранить наших бойцов и достигнуть победы.
1: Я же говорю, при штурме, когда в локации наши бойцы что-то штурмуют, вопросов нет, там не должно быть никаких ограничений. Жизнь наших бойцов важнее всего. Но удары по тылам, тут уж сори.
0: Ну, просто бомбардировщики Великой Отечественной войны не являлись очень сильно высокоточными, вот, как бы пикирование мы особо не применяли, у нас, конечно, были пикирующие, но не знаю, я считаю, что должна быть достигнута победа, сколько видишь врага, столько его и убей, и пусть его мать плачет, а не твоя, как писал Симонов, вот, и я еще раз говорю.
1: Ну, он писал не об ударах по тылам.
0: Да он обо всем писал, нет, там на самом деле здесь, послушаешь.
1: Здесь давай не будем
0: спорить. А вот если бы, смотри, а если стоит вопрос, ликвидация флеша, как одного из эффективнейших специалистов противника, который приехал туда несколько позже. Или вот это? Вот этот вопрос, я не знаю, это вопрос морально-этических ценностей. Для меня высшей ценностью является жизнь граждан Российской Федерации, вот, военных, которые тоже являются гражданами Российской Федерации, всех людей, которые, не являясь гражданами Российской Федерации, участвуют
1: удар
0: в конфликте с нашей страной.
1: Удар наносился по этому мероприятию. Я не думаю, что было известно, кто там будет, что там будет досконально.
0: Поэтому... А я верю в нашу разведку. В отличие от тебя, вот как я, да?
1: В разведку я тоже верю, но есть ограничения.
0: Да, понятно, понятно. Я шучу на самом деле. Латыш, а что ты думаешь по этому поводу?
2: Да, я с Даней согласен. Мы, в принципе, делаем правильно. Избегаем большого количества потерь среди гражданского населения. И должны избегать, да, потому что я надеюсь, что это... будут наши будущие сограждане.
1: Конечно, это однозначно произойдет. Да.
2: Как когда-нибудь, да. Поэтому мы должны располагать их к себе и должны бить врага, который с оружием в руках находится. Поэтому все
0: слушай,
2: правильно.
0: Ну, мы так и делаем. Мы так и делаем. Количество жертв по обе стороны, несмотря на все проблемы и так далее, обе стороны войны на Донбассе, кратно ниже, там, на порядок, а может и более, чем, например, то, что происходит в маленьком секторе Газа, где израильтяне, занимаясь геноцидом, убили больше 100 тысяч человек мирного населения в маленьком-маленьком секторе Газа. И, понятно, нет совсем уже официальных цифр, но за все время конфликта по обе стороны погибло порядка 15 тысяч гражданских на огромной границе Украины и России, в конфликте гораздо большей интенсивности, с большим применением огневых средств. Поэтому я еще раз говорю, я не призываю, но просто еще раз говорю, если в моем понимании, я, может быть, тут чуть больше ястреб, если можно ликвидировать врагов, и тем более лидеров врага, то надо работать всеми возможными способами. И если в Вишневом находится склад боеприпасов, огромный склад боеприпасов, которые полетят по нам, и несмотря на то, что рядом жилой сектор, ну, не надо размещать боеприпасы там рядом с жилым
1: сектором.
0: Это
1: другое, ты сейчас сам себе противоречишь. Одно дело убить одного, как бы, там, допустим, того же Флэша, да, ликвидировать, и вместе с ним еще по пару десятков детей. Поэтому лучше пусть пока поживет до другого момента. Вот и все. Ну, а насчет, а насчет ястребов, случае, да. я тебе скажу, вот серьезно, не в обиду, но вот если тебе бы посмотреть вот реально на погибших вот на войне, вот если ты видел погибших гражданских, там детей и так далее,
0: ну, видел,
1: у тебя бы уже не, ну, наверное, при других обстоятельствах, у тебя бы не было разницы, это дети свои или чужие.
0: Не-не, ну я ни в коем случае не в чем здесь детей
1: поэтому,
0: и так далее.
1: Не, я просто поэтому говорю, я говорю о том, кровожадность, что... она, ну, не надо. Не надо опускаться до уровня противника, иначе непонятно. Очень важная идеологическая составляющая этой войны. Если мы размоем свои принципы, ну, мы проиграем.
2: Да мы станем такими же.
0: Просто. Не, ну мы не должны ни в коем...
1: Друзья,
0: да мы не станем
1: у нас,
0: такими же.
1: У нас
0: это невозможно.
1: Время первого часа подходит к концу. Так, уважаемые радиослушатели, встретимся ровно через 15 минут. Не переключайтесь. Второй час, уверен, будет намного интересней.
3: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым. Слово – это больше, чем текст. Это смысл. Позиция и время. Культ-бригада. Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
4: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
3: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. Культ-бригада. По средам. 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
6: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
3: Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным.
7: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
3: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
8: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
9: Алло.
10: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
11: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
12: Жизнь человека, которому стало плохо, часто зависит от тех, кто рядом. Внезапно давящие, сжимающие боли за грудиной, с распространением в левую руку, левую лопатку, левую челюсть, слабость, липкий пот – это инфаркт. Немедленно вызывайте скорую помощь. С заботой о вашем здоровье, Вологодский областной центр медицинской профилактики.
13: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
14: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
15: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В этом выпуске. Президенты Путин и Токаев на форуме в Омске обсудили наиболее актуальные вопросы взаимодействия стран. На турбазе в Кирилловке из-под завалов извлекли тело еще одного погибшего в результате атаки ВСУ. И российские военные в течение суток нанесли удары по портам и морским судам, задействованным в интересах киевского режима. Об этих и других событиях далее подробно. Владимир Путин назвал состоявшееся обсуждение на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске насыщенными и содержательными. Стороны обсудили наиболее актуальные вопросы взаимодействия стран. Президент России и Казахстана Владимир Путин и Касым Жомарт Токаев приняли в субботу участие в форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Товарооборот России и Казахстана за 5 месяцев вырос на 4%. В прошлом году он достиг 28 миллиардов долларов. По словам президента, частота и география перелетов между Россией и Казахстаном увеличивается. На очереди открытие рейсов в Алмату из Оренбурга. Путин также подчеркнул, что в ЕАЭС могут задействовать искусственный интеллект для выстраивания оптимальных транспортных цепочек. При этом в будущем беспилотные перевозки грузов планируется внедрять по разным международным маршрутам.
16: Среди действительно успешных евразийских проектов выделю внедрение электронных международных транспортных накладных, а также использование навигационных пломб, ускоряющих процедуры пограничного контроля. В стадии проработки находится перспективная инициатива по формированию евразийского цифрового транспортного коридора. Речь идет о задействовании технологий искусственного интеллекта для выстраивания оптимальных транспортных цепочек и безбумажного мониторинга движения грузов. Россия и Казахстан активно взаимодействуют в развитии международного транспортного маршрута «Север-Юг». Его восточная ветка связывает российские порты на Черном, Балтийском морях, в Арктике, регионы в центральной части страны, в Сибири, через казахстанскую территорию с Туркменистаном и Ираном.
15: На встрече, которую Путин и Токаев провели перед открытием форума, российский лидер отметил, что Россия – крупнейший инвестор в экономику Казахстана. Он добавил, что у двух стран также хорошие перспективы по товарообороту. Президент России пообещал в ближайшее время проинформировать казахстанского коллегу о ходе дел на украинском направлении. Токаев на переговорах коснулся темы урегулирования украинского конфликта. Он предложил заморозить его на основе стамбульских договоренностей под гарантии великих держав, включая Россию, чтобы дальше двигаться в сторону долгожданного мира. На турбазе в Кирилловке из-под завалов извлекли тело еще одного погибшего в результате атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Таким образом, по последним данным, погибли 12 мирных жителей, пострадали 19. Из-под обломков удалось спасти 2 человек, в том числе ребенка. Балицкий добавил, что 26 июля объявлено днем траура. Киев, не считаясь ни с какими нормами морали, целенаправленно уничтожает мирное население, взрослых и детей, заявил он. Напомню, этой ночью ВСУ атаковали дронами базы отдыха, расположенные в Кирилловке на берегу Азовского моря. Как сообщил официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, в связи с атакой ВСУ возбуждено уголовное дело о теракте. Поисково-спасательные работы продолжаются. Вооруженные силы России в течение дня продолжили наносить удары по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны. Удары наносились высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками. В результате в порту Черноморск поражены объекты портовой инфраструктуры для хранения грузов военного назначения. В порту Николаев целью стал сухогруз, доставивший грузы для украинской армии, и быстроходный десантный катер ВМС Украины. Кроме того, на переходе морем под удары попали «Балкер» и 3 сухогруза, доставлявшие военные грузы в порты Черноморск и Одесса, а также еще 1 быстроходно-десантный катер. Вооруженные силы России днем нанесли удары по портам Черноморск и Николаев, поразив портовую инфраструктуру и суда, задействованные в интересах ВСУ. Сложная ситуация с топливом в России носит временный характер. Правительство делает все для скорейшего восстановления внутреннего рынка. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, сообщает «Известия».
17: Ситуация постепенно стабилизируется. Ряд заводов вышел в работу, поэтому баланс сейчас лучше. Вот, и значительно улучшена ситуация на заправках по обеспечению, в том числе и сельхозтоваропроизводителей, обеспечивается в полном объеме северный завоз. То есть здесь стабильная работа, нефтяные компании, вертикально интегрированные компании все необходимые объемы поставляют. Но сохраняется еще ситуация в некоторых регионах достаточно сложная, особенно это касается регионов Сибири. Здесь на федерального штаба мы вместе с регионами и компаниями, по сути дела, в ручном режиме решаем вопросы обеспечения топлива. И эта ситуация действительно временная. Вот правительство делает все для того, чтобы быстрее ситуация восстановилась по обеспечению внутреннего рынка в полном объеме.
15: Вице-премьер также сообщил вестям, что излишки нефтепродуктов в Казахстане могут быть поставлены в Россию при необходимости. Что касается разрешения допустить выпуск бензина экологического класса Евро-3, то это временный характер. Такое решение было принято для наполнения внутреннего рынка и покрытия дефицита. В дальнейшем Россия вернется к производству топлива только 5-го экологического класса, сказал Александр Новак. При этом вице-премьер не стал уточнять, как скоро Россия вернется к выпуску только топлива 5-го класса. Более 40 деревьев повалил сильный ветер в Ростове-на-Дону. Коммунальные службы приступили к устранению последствий непогоды. Об этом в МАКСе сообщил глава города Александр Скрябин. Между тем, температура воздуха до плюс 26 градусов и дожди с грозами ожидаются в Москве на следующей неделе, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Синоптик отметил, что вторник ожидается одним из теплых дней. Регион попадет в теплый сектор североатлантического циклонического вихря. В ночь на среду по территории столицы пройдет холодный атмосферный фронт, после чего регион окажется в тыловой холодной части циклона с центром над Карелией. Пройдет кратковременный дождь, прогремят грозы и вновь далеко не июльская температура. Максимум плюс 18-20 градусов, отметил Михаил Леус. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
18: Здравствуйте, я в студии с новостями спорта Андрей Кудряшов. Столичное «Динамо» не смогло одержать победу в первом туре российской премьер-лиги. Бело-голубые под руководством немца Сандра Шварца сыграли в ничью с «Крыльями Советов» 0-0. После встречи Шварц заявил о необходимости усиления команды. Наставник остался недоволен результатом и качеством игры во втором тайме. По словам Шварца, клубу открыто, нужен более глубокий состав и новые трансферы обязательно состоятся. Во втором туре бело-голубые в гостях 1 августа сыграли с Балтикой. Также сегодня «Зенит» на чужом поле разгромил «Акрон» со счетом 5-0. Дублем отметился Александр Соболев. В эти минуты «Факел» встречается с махачкалинским «Динамо». Там в первом тайме счет пока равный 1-1. Также сегодня сыграет «Спартак» и «Родина». Манчестер Сити официально объявил о продлении контракта с защитником сборной Узбекистана Абдукадиром Хусановым до 2031 года. 22-летний игрок выступает за горожан с января прошлого года. За это время он провел 47 матчей, выиграл Кубок Англии и Кубок Лиги. Полина Кнорос завоевала золото в прыжках шестом на чемпионате России по легкой атлетике в Екатеринбурге. Спортсменка победила с результатом 4 метра 80 сантиметров. После победы она жестко раскритиковала организацию турнира. По ее словам, взять высоту 4 метра 90 сантиметров ей помешали адская жара и грубая ошибка судьи. Арбитры открыли сектор для тройного прыжка прямо во время ее попытки, из-за чего сбился весь кураж. Пилот Макларена Ландо Норрис выиграл квалификацию 11-го этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при в Венгрии. Британец проехал лучший круг на трассе Хунгара-Ринг за минуту 17,207 секунды. Второе и третье места заняли гонщики Феррари Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер. И пока это все о спорте, к этой минуте.
19: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
15: По данным центра ФОБОС, 26 июля в Петропавловске-Камчатском днем облачно до 17 градусов, временами дожди. В Магадане без осадков до 17 градусов. В Хабаровске 29-31 градус и тоже будет сухо. В Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени днем 33 градуса без осадков. В Омске 29 и тоже будет сухо. В Новосибирске 23, временами осадки. В Иркутске и Красноярске 26 градусов, временами дожди. В Перми и Кирове до 33 градусов. 23 градусов, будет сухо. В Санкт-Петербурге завтра переменная облачность без осадков, 26 градусов днем. В Москве сейчас плюс 21 градус. Завтра возможен небольшой дождь, предстоящую ночью 14-16, днем в столице максимум 22 градуса.
19: Сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым.
1: Друзья, добрый вечер, и мы продолжаем нашу программу неофициально о главном за неделю. В студии Даниил Бессонов, Кирилл Федоров и наш сегодняшний гость с позывным «Латыш». Так, ну, что бы хотели обсудить, господа?
0: Мнение латыша по поводу...
2: твоего костюма. Я сразу с конов зайду.
0: Ну, давай.
2: Уважаемые слушатели, присоединяйтесь к видеотрансляции.
0: Радио Россия.
2: Да, Радио Россия. Кирилл Федоров надел костюм под цвет логотипа Wildberries. В фиолетовом костюме сидит.
0: Я Джокер, думал, вот эта вот история, там рыцарь темный, там вот это Бэтмен.
2: Нет, Джокер это, у которого рот был порван.
0: Фу. Это просто, ребят, у нас сегодня военный медик, поэтому как бы вот есть градация юмора, там, кто в армии служил, тот в цирке не смеется, а кто был военным медиком, тот, собственно, в принципе, уже все шутки, как говорится, написал. Слушай, ну вот раз...
1: Подожди, мы сейчас, если... тронули стиля Кирилла Федорова, да, нужно продолжить. Вот я впервые обратил внимание, что у него оранжевая китайская подделка на iPhone.
0: Да?
1: Какой там?
0: Как у Милонова.
1: Как у Милонова.
0: Как у Милонова.
1: Как у депутата Милонова. Да. Так что, у тебя китайская подделка или оригинал?
0: Да не, ну оригинал, понятное дело, оригинал.
1: А какая это модель?
0: 17
1: 3D Pro Max Ultra K Plus Edition
0: Zero Hour, Condition Zero.
1: Есть просто мнение, и я иногда касаюсь этой темы, просто чтобы люди... Я-то как бы Samsung'ом пользуюсь, но скоро, наверное, может быть, вообще придется перейти на китайский автопром, так сказать.
0: Да,
1: потому что, учитывая то, как ведет себя компания Apple по отношению к России, в целом вот эти все западные гиганты вот, своими какими-то санкциями, блокировками наших каких-то сертификатов, лицензий, все вот это, то вполне возможно может дойти до того, что вот твой прекрасный 17-й 3D Pro Max Zero Edition Evolution
0: Impreza.
1: Да, просто все айфоны превратятся в кирпичик в определенный момент. Особенно будет обидно, если это какой-то важный момент, когда тебе нужно быть на связи, а у тебя вот реально он даже под цвет кирпича оранжевый. Поэтому, не знаю, мне кажется, владельцам айфонов нужно иметь запасные варианты на всякий случай.
0: Слушай, ну тут есть несколько моментов. Вот, например, в рамках Российской Федерации произошла вот эта блокировка возможности оплаты в App Store и вот этого всего. Слышал, не слышал? Произошла. Это импортозамещенные санкции, это уже со стороны, так сказать, нашей. Вот. Ну и некоторые другие истории. Ну, проблема заключается в том, что я как гражданин Евросоюза, по-прежнему из страны НАТО, у меня все в этом плане работает импортозамещенно. Вот, поэтому не уверен, что конкретно моего оранжевого кирпича это коснется, но в целом я с тобой согласен, политика Apple последнее время, она... Ну, не только Apple, кстати, а тут ты тоже правильно сказал, что вскоре придется переходить на Китай, потому что и Samsung в лице Google Play заблокировал полностью все предложения ВК, вот, и связанных с ними, то есть Max, ВК-видео, Одноклассники и прочая история. И на самом деле произошло это в момент, когда в принципе, народ России потихонечку, где-то с использованием кнута, где-то пряника, где-то по доброй воле, но стал активно пользоваться отечественными мессенджерами, отечественными социальными сетями, отечественными видеохостингами. Я вам вот так могу сказать, что у меня в ВК ролики в среднем набирают больше 100 тысяч живых просмотров, что в рамках нашего сегмента, давайте будем честными, мы снимаем не распаковку товаров с Wildberries и не то...
1: Так в том и дело, что не... это намного интереснее, чем твой контент.
0: Чем, конечно, это намного интереснее. Или, например, когда в трусах кружевных рассказываем, как я готовлюсь, какой у меня сегодня будет лук.
1: У тебя, подожди, у тебя такой контент?
0: Это за миллион! Это ролики от 1 миллиона.
1: Слушай, у тебя какие-то закрытые страницы или там
0: только для фанатов,
1: для избранных,
0: только для фанатов, отдельная у меня есть.
1: Не понял. Вот. Группа 69-й БДС.
0: Я, кстати, был
1: первый
0: заблокированный на Бусти, между прочим. Вот, да. Есть такой Бусти. Вот, отечественные сервисы, которые блокировал контент,
1: просто
0: который был
1: даже
0: связан...
1: Бусти не выдержала твоего контента.
0: Даже Бусти не выдержал, да, вот этого всего. Вот, ну, суть в чем? Суть, на самом деле, заключается в одном простом факте. Противник обладает абсолютной монополией перед нами в смартфонах, в операционных системах. Мы, если по ряду вопросов, там, например, гражданская авиация, нужно, не нужно, идем к полному импортозамещению. Хорошая часть нашей военной техники тоже полностью импортозамещена.
1: Особенно стратегическая.
0: Особенно стратегическая, я надеюсь. Вот. Мы, как бы, единственное, что мы знаем огромное количество проблем в ряде других войск, когда они начали применяться. А вот ядерное оружие, оно не применялось, поэтому мы думаем, что там проблем нет. Но я думаю, что, как бы, удивительно было бы, если бы единственный вид вооруженных сил оказался без оных. Вот. Я думаю, что проблемы есть и там, но надеюсь, что мы никогда не узнаем. Хотя Даня обещал нам рассказать, когда мы узнаем все проблемы.
1: В субботу.
0: В субботу, да?
1: Так, меня когда спрашивают, когда я... Ну, вы знаете, я в эфире это говорил неоднократно. Когда ядерка? Говорю, в субботу.
0: В субботу.
1: В какую, не знаю. Ну и, кстати, конфликт в Иране начался в субботу.
0: Угу.
1: Поэтому, может быть, может
0: все,
1: быть...
0: Все будет в субботу.
1: Может быть, та самая суббота уже произошло,
0: ага,
1: которое приведет к этому, к таким последствиям.
0: Ну, об этом мы узнаем несколько позже. А сейчас, раз уж Латыш все-таки упомянул
2: костюм твой,
0: дикие ягоды.
1: Да.
0: И надо же импортозамещать. Не знаю, в России там уже, по-моему, запрещено или еще не запрещено вывески на иностранном. Вот, дикие ягоды. Вот только Волгу можно латинским писать почему-то. Вот, а...
1: Потому что ее в Китае собирают. Может, из-за этого?
0: Может, поэтому. Вот, а почему тогда не иероглифами? Ладно. В общем, и почему тогда не справа налево? Вот как будет Волга справа налево? Надеюсь, прилично. Вот, Латыш, что ты вообще думаешь по поводу ударов и зачем они происходят по вот этой гражданской инфраструктуре диких ягод?
2: Ну, слушай, все на самом деле банально. И слушатели сейчас скажут, что это реально банально. Вы скажете, что это банально. Wildberries поставляет товары двойного назначения. На Wildberries закупаются аптечки, прицелы, какой-то, ну, шмурдяк. Угу. Да, то есть военные вещи, ботинки, бронежилеты.
0: К сожалению, Wildberries не поставляет, к сожалению,
1: да,
0: моему,
1: немного,
0: а могли бы.
1: Немного не соглашусь, я вот сейчас сразу, извини, перебью. Если сравнивать, допустим, с новой почтой украинской, которая является частью военной логистики, где просто там комплектующие к вооружениям, вооружение и так далее поставляется. Ну, потому что многие...
2: Это новой почтой прям вооружение.
0: Прямо в фурах, да. Они возят
1: Украина,
0: под новой,
1: да,
0: почтой.
1: И потому что украинцы тоже пытались, как бы, сказать, что вот вы ж по новой почте бьете, мы по Wildberries, это то же самое. Но это не то же самое. То, что продаются на Wildberries, какие? Ну, рации гражданские, которые, к сожалению, конечно, мы применяем из-за... Потому что, ну,
0: только
1: есть некоторый риск.
0: Практически.
1: Ну, не только, но... Сейчас там и граниты наши нормальные начали так все чаще появляться. Но,
0: ну, да,
1: в целом, в основном, гражданские рации. Ну, средства индивидуальной бронезащиты, это, как бы, понятно. Аптечки, ну, понятно. Вот. Поэтому здесь нет, здесь удары конкретно больше ради картинки, эффекта и социальной напряженности, экономического
20: воздействия. Вот добавлю.
1: Вот это очень важный момент.
0: Поддерживаю Даню и добавлю, что на самом деле это не только удар по психологическому состоянию, особенно женской половины России, потому что, ну, мужчины без Wildberries
1: Слушай, там миллион, ну, не да, знаю, там понятно, сотни там тысяч индивидуальных предпринимателей.
0: Вот, и именно к этому я и хотел подойти.
1: Малый, средний бизнес.
0: Еще раз говорю, я именно по обычное гражданское население, которое является потребителями. Потребителями у Wildberries по статистике больше являются женская и прекрасная половина России. А вот то, о чем ты упомянул, а именно предприниматели, вот это как раз-таки, я и думаю, является главной целью удара. И все эти рассказы про двойное назначение, продукты, продажу там раций гражданских, это все отмазки. На самом деле это просто попытка нанести огромный экономический ущерб по малому и среднему бизнесу, по вот тем самым предпринимателям. А эти

0: сборов, ущерба, банкротства, закрытия бизнеса, а это приводит и к социальной напряженности, и к прямым, ну, к прямому ущербу государству. То есть, когда мы там выносим вражеский танк, он стоит, там, не знаю, 1 миллион долларов, там, 2 миллиона долларов, 3 миллиона долларов. Когда мы выносим огромный склад Wildberries, условно, и говорят, что ущерб там 150 миллиардов долларов, то мы такие, то есть рублей, 150 миллиардов рублей, мы такие, ага, это 20 миллионов, например, долларов. Такие, ага. Вот путем попадания нескольких украинских дронов мы нанесли Российской Федерации экономический ущерб в 20 миллионов долларов. А если бы они попали по какому-то военному объекту, ущерб был бы ниже. И наши противники, наглухо лишенные каких-либо моральных, этических, не знаю, политических ограничений, юридических ограничений, они просто пытаются своими дронами нанести как можно больше экономический ущерб нашей стране. И плевать им, что военного смысла в этом реально мало, и плевать, что линия фронта от этого никак не изменится, и так далее, и тому подобное. Они просто хотят сделать жизнь каждого гражданина России, а когда мы говорим о таких крупных предприятиях, как Wildberries, это история про львиную долю населения, я не знаю там точные цифры, но львиная доля населения от молодежи до бабушек с дедушками так или иначе связана в этом.
1: Тут момент какой, Россия очень большая, и логистика очень сложная, да, по всей территории, где-то там с дорогами, где-то еще и так далее. А Wildberries со своей инфраструктурой и логистикой стал местом, которое тебе просто под дом доставят все, что ты хочешь. Не надо ехать куда-то в областной центр, чтобы что-то купить, ты можешь это заказать, потому это удобно. Ну, не только в целом плейс-маркеты, да, то есть там и Wildberries, Озон, Яндекс.Маркет и тому подобное. Поэтому в данном случае, да, это в принципе это было как бы ожидаемо даже. Сейчас уже, ну, в принципе, пятый год войны, и каждый и коммерсант, да, крупный бизнес должен понимать, что любые объекты, связанные, которые какую-то прибыль приносят, они интересны противнику. И вообще любой объект. Любая, вот сейчас сегодня там уже, по-моему, дроны даже в Тюмень долетели, как бы, да, вражеские. То есть противник, во-первых, увеличивает численность дронов и увеличивает качество, то есть дистанции, ну, на которые дроны могут воздействовать и так далее. Поэтому серьезная история, и я надеюсь, что в ближайшее время у нас будут конкретные противоядия, чтобы через всю нашу необъятную родину, огромную для всех, вражеские дроны не смогли так просто летать. Цифра. Хотя не просто цифра, вот сегодня Собянин написал, да, что в Москве там 1400 с лишним дронов летело.
0: Нет, в России 1040 за ночь Минобороны сегодня. 1040, да. То есть это очень много, ну, 1040 сбили. Дронов сбили, именно сбито 1040 дронов.
2: Так еще там они второй день подряд ракеты запускают, эти «Фламинго» свои.
0: И «Фламинго» они запускают, и некоторые другие сегодня вот...
1: Ну, вот смотри, мэр Москвы, да. Сергей Собянин.
0: Сергей Семенович, что?
1: Период с 8.30, 18 июля по 8... А, это за неделю. Все, за неделю 1401 летел конкретно по Москве. То есть за неделю 1400 дронов летели по Москве. Ну, серьезно. По России сегодня 1040, да?
0: Это за сутки, да. Ну, за сутки, да. 1400, да, видимо, это ты просто за неделю. Ну.
1: Тысяча, да, да, да.
0: Офигеть.
1: И именно по Москве.
0: Да.
1: То есть, ну, как бы, да, объемы. А момент какой? Придет время, когда противник сможет несколько тысяч, а то и 10 тысяч сразу
0: цифры.
1: Запустить. Да?
0: Цифры. Хотите
1: это
0: цифры?
1: Это серьезные цифры.
0: 2023 год. Украинская промышленность в лице Firepoint, той самой компании, которая обещает нам и баллистику, и в том числе является поставщиком вот этих моторных мопедов, которые летят вглубь России на 1000 плюс километров, сделала 270 дронов дальнего радиуса действия. В 2024-м сделала 3500. В 2025-м 22700. Говорю сейчас из головы, но, по-моему, это такие цифры. А в 2026-м 100 тысяч дронов только Firepoint планирует. И это не FPV-шки, ребята. То есть это дроны от средних до крупных.
1: Дальнего радиуса
0: Deep Strike
1: в том числе, да.
0: И вот этот Middle Strike.
1: Да.
0: То есть глубоких ударов. И Зеленский заявил о том, что они планируют

0: делать дроны уже в следующем году. И при всем, опять-таки, отношении к Зеленскому, как мы видим, в рамках дронов, к сожалению для нас, сильно он не привирает. Обещали 1 000 000 дронов, сделали 1 000 000 дронов. В этом году обещают сколько? 10 миллионов дронов общее количество.
1: Слушай, ну, весь Евросоюз, все страны НАТО, даже вот та же Япония, Австралия. Нужно понимать, что не только там,
0: Прибалтика,
1: Европа,
0: маленькие,
1: да?
0: Эти прибалтийские тигры.
1: Потому что не, там понятно. Тигрята. Не только Европа, а в целом страны, как бы, да, западной коалиции. Это все, скажем так, военно-промышленный комплекс Украины. В том числе и экономический. Ну вот, поэтому мы ведем войну против 50 с лишним стран. Ну вот, в плане экономики, каких-то научно-технических решений, технологий в целом и так далее. И получается так, что сейчас пока что мы еще в принципе тоже красавчики. То есть у нас и производство растет, и ВПК. Но нам бодаться с Западом коллективным в плане технологий, научно-технической базы и так далее, мягко говоря, не с руки. Поэтому быть догоняющими, на мой взгляд, субъективный, очень опасно. Нам нужно искать другой путь, нам нужно срочно предпринимать какое-то другое решение. А не просто быть догоняющим. Потому что мы, к сожалению, пока на данном этапе эволюции вряд ли сможем догнать Запад технологически.
0: Продолжая твою мысль, опять-таки выскажу вопрос, он будет риторическим. Исключительно риторическим, пусть каждый на него ответит по-своему, но я опять-таки просто его обязан считаю высказать насчет субботы, а именно применение ядерного оружия в том или ином виде. Смотрите, осенью, зимой Украина, и это уже свершившийся практически факт, уже прошли испытания, получат баллистические ракеты. Их дальность заявлена от территории Украины как минимум до Санкт-Петербурга, то есть даже не до Москвы, а до Санкт-Петербурга. Вот, соответственно, что такое баллистическая ракета? Это баллистическая ракета, это средство доставки, которую гарантированно при массированном запуске не может сбить ни одна противовоздушная оборона мира. У нас лучше, это факт, я об этом многократно говорил, лучше она потому, что в Советском Союзе осознали, что даже советские ВВС не вывезут противостояние с коллективным Западом и не смогут завоевать господство в воздухе в случае полномасштабной Третьей мировой. Поэтому мы сделали лучшее ПВО в мире. И Торы, и Панцири, и тому подтверждение, аналогов в котором действительно нет. И это все наследие советских технологий, доработанное и переработанное. Но вопрос в чем? У Украины осенью-зимой появляется средство доставки чего угодно весом достаточным, которое мы не сможем в случае пуска 50, например, баллистических ракет одновременно сбить гарантированно. Они смогут, например, запускаться с пусковых установок тех же С-300, потому что будут сделаны на базе С-300, а у Украины много пусковых установок С-300, которые остались без, например, ракет. Вот, и у них появится средство доставки ядерного оружия, теоретически. А дальше, теоретически, они могут, как они изобрели это средство доставки, в котором половина комплектующих...
1: Ну, якобы сами изобрели.
0: Именно, именно.
1: И ядерку якобы сами...
0: Вот. А представьте себе, что если мы сейчас говорим, мы сейчас применим ядерное оружие, и вы все, они говорят, окей, а мы тоже применим. Да, у нас 10 ядерных боеприпасов. 5 на Москву, 5 на Санкт-Петербург и область. Допустим, наше ПВО собьет 4 из 5. Допустим. Они скажут, но одна же долетит.
1: Смотри,
0: и вот тут мы, имея преимущество, у нас будет 5000 ядерных боезарядов, 5-6 тысяч ядерных боезарядов, сколько там сейчас у России, невероятное преимущество.
1: 6, по-моему.
0: Ну, условно. Но по факту, пойти на риск попадания по Ростову, Питеру, Москве и другим крупным городам, мегаполисам нашей необъятной родины, будет очень большой вопрос. И Украина осенью-зимой получит средства доставки.
1: Но, друзья, вот в этом плане, вот какой бы я ни был иногда
0: пессимистенка?
1: Не то, что пессимистенка, да. Вот, но здесь я в этот вариант вообще не верю, потому что нужно понимать, Украина это, вот сегодня я слушал интервью Андрея Безрукова, да, это полковник СВР, крутейший человек, конечно.
0: Легендарная личность.
1: Легенда. Он правильно сказал, что Украина это... как собака на поводке вот в руках хозяина, да, и вот когда тебя собака на тебя нападает, вот хозяин травит, да, там говорит фас, как бы, да, и вот тебя собака, и ты с собакой сражаешься, и вот ты пытаешься там тоже ее кусать, там еще что-то делать, там, но это бессмысленно, пока ты не сделаешь больно хозяину. Вот. И поэтому Украина, по сути, это частная военная компания Запада. И вот Западу, в принципе, Запад, что Запад теряет? Ну, старое оружие, которое просто они перевооружаются, отдавая старой Украине, да?
0: Бумагу.
1: Или бумагу, которыми деньги печатают сами, как бы, да? Которая сгорит в огне этой войны. Их все устраивает. Они прекрасно понимают, что... Если Украина где-то что-то там, какая-то ядерка у них появится, во-первых, мы это сразу зафиксируем, тогда Запад по себе получит ядеркой. Запад тоже этого не хочет. Запад устраивает, что война надолго, Запад готовится к этой войне, у него время есть, а погибают украинцы. Вот до последнего украинца эта война должна быть, и если к тому времени Россия ослабнет, когда последний украинец закончится, тогда Запад ведет как бы... в открытую, хотя, я думаю, это раньше произойдет, наверное. Вот. Если же нет, то, может быть, и мы будем себя более зубасто вести, и будем делать хозяину больно, то, может, на этом все и закончится. Поэтому в ядерку для Украины я не верю. Хотя вероятность, конечно же, есть. Если есть средства доставки, то...
0: Вот я и боюсь, потому что осенью появятся средства доставки. Еще раз говорю, я ни в коем случае не хочу обидеть там...
1: У нас наших... прям ядерный кружок получился. Такой.
0: Да, самое забавное сейчас было бы...
1: Кружок прямой эфир. По ядерным интересам.
0: Да, я сейчас было бы самое забавное вбросить, так сказать, в прямой эфир, чтобы нас точно по всем украинским СМИ, так сказать, показали. Такой простой, легенький вопрос латышу. Что делать в случае подрыва ядерного боеприпаса с
2: на территории Украины, да?
0: Ну, например, на территории Украины.
1: Если ты попал в эпицентр, да.
0: Да, если вы находитесь первые 5 действий, что ты должен
1: что
0: сделать?
1: Что там надо, йод, что еще?
2: Да. Ну, я просто тебе так скажу, я в этом не шарю, да? То есть это радиологические, там, биологические какие-то войска этим всем занимаются, но это же моя стезя.
1: Но йод в глаза капать не надо.
2: Ну да, не желательно. То есть как бы я в этом
0: не специалист. Не является медицинской рекомендацией.
2: Да, я не специалист, но еще раз, чтобы хохлы у себя профорсили этот видос, там удар по Украине ядерным оружием вообще нормально было бы. Ну, я считаю.
0: Да. Но это твое
1: не мнение. Соглашусь.
0: Я считаю, что первое...
2: Не, ну ты же сам сказал, по полигону куда-нибудь.
1: Это не, по полигону...
0: Новая
1: да,
0: земля.
1: Чтобы, тут фишка-то в чем? Я же говорю, что надо бить хозяина. То есть полигон, я как у себя, допустим, в канале писал, что нам нужно делать? Нам, мы не сможем выиграть гонку технологий с Западом. Это факт, как бы. А пройдет еще совсем немного времени, вот уже в следующем году будет очень сильно преимущество западных технологий на поле боя, будет очень сильно заметно, как бы, да. Если мы сейчас, к примеру, допустим, проводим испытания на полигоне, показываем,
0: Адажи.
1: Что смотри, у нас...
0: Есть, такой, есть полигон Адажи под Ригой, его как раз построили, натовский полигон.
1: Показываем, да, показываем, что мы, у нас работает ядерка, при этом... мы делаем классное видео, там 4К, 8К, да. Мы там на полигоне построим такой себе импровизированный неизвестный город с Биг Беном. Вот там Биг Бен стоит.
0: Эйфелева башня.
1: Биг Бен стоит, да, и город вокруг. Что это за город? Неважно. Да. Город Икс.
0: Город Икс.
1: И со всех ракурсов с ним как классно этот взрыв, как бы. Вот
0: медленно
1: все,
0: ракеты улетают.
1: Да. Потом даем 10 дней, чтобы мировое сообщество переварило эту историю.
0: Сняло рилсы на эту тему.
1: Рилсы, как они переживают. Русские спятили, сошли с ума. И тогда Китай, понятно, Китай говорит, все, мы с вами рвем все отношения и тому подобное. Ничего, потом вернуться, потому что с сильными и победителями всегда все считаются. Вот. И через 10 дней мы начинаем конвенциональным оружием, беспилотниками, ракетами бить по украинскому военно-промышленному комплексу, который находится на территории Евросоюза.
0: И мостам.
1: И
2: через Днепр.
1: Мостам уже, в принципе, ему пофиг.
0: Да, уже Даня готов. Даня готов.
1: Да. Вот. И получается так, что и дальше смотрим. И как раз под давлением общественного мнения на Западе, где местные скажут, вы что, сумасшедшие? Зачем нам эта война? Это Украина. Хотите, чтобы нам по городам...
0: Эти-то русские,
1: ядерка?
0: Понятно, они сумасшедшие.
1: Да.
0: А вы-то что?
1: Завязывайте. Как бы. То есть пока мы по хозяину не ударим и не скажем, что ребята, все, мы уже на грани, мы сейчас будем как бы по-серьезному уже. Вот. Зачем нам этот мир, если в нем не будет России? Да?
0: Прекрасная фраза.
1: Вот. Да, это просто реально крутейшая фраза. И вот тогда посмотрим. Тогда, я думаю, вся помощь Украине закончится. И Украина на этом, я думаю, закончится тоже очень быстро.
2: Три цели, куда бы ты нанес удар? Вот три.
1: Конвенционально. В смысле, ты имеешь в виду конвенционально? Слушай, ну, есть три. Во-первых, допустим, то, что Минобороны опубликовало, там, я не знаю, сколько там, 15 или 20 целей, как бы, да. Вот, во-вторых, смотри, на территории, допустим, Латвии очень много за деньги Швеции, очень много построено цехов, заводов, да. Вот именно ВПК. Потому что Швеция на своей территории боится. Вот. Поэтому есть Латвия, которая ничего не боится. Как бы, да? То же самое Польша, Франция, Германия, Rheinmetall. Вот. То есть тут, если по странам, то это вот есть страны. Это Прибалтика, Латвия в первую очередь. Литва, Латвия, Эстония. Как-то
2: она, это тебе Федоров так просто надоел. Латвия прям в первую очередь.
1: Нет, а потому что Латвия. Там реально очень большой
0: там очень...
1: комплекс. Да.
0: Я скажу так.
1: Франция, Германия, Польша.
0: Три. Если три, то все просто. Действительно, полностью поддержу, что если мы говорим о заводах по производству БПЛА, то удар должен быть нанесен по Прибалтике. Во-первых, потому что ее никому не жалко, и это факт. Нет, это факт. Просто я всем, которые рассказывают, что кто-то за Прибалтику впишется, рассказываю пример Чехословакии 1938 года, у которой в союзниках была Франция, Великобритания, Италия и, если не ошибаюсь, СССР. Вот СССР поляки не пустили помогать Чехословакии. Словакии, а все остальные в Мюнхене подписали сговор с Гитлером и размахивали Чемберлен бумагой, что он привез мир. После чего Чехословакию сначала взяли, а потом сначала взяли Судеты, а потом Чехословакию весной 1939-го. Кстати, поляки участвовали в этом распиле тоже. Вот, они об этом предпочитают не говорить, но маленький кусочек Чехословакии они тоже отжали. Вот, поэтому ни какой американский солдат за Прибалтику воевать не будет, потому что это не поймут и не оценят. Вот, это первое. Второе, вторая цель – это аэродром в Польше. Украина на данный момент, я вот общался с нашими людьми, кто немножечко шарит.
1: Там Жешов.
0: Жешов. Ну, там различные аэродромы. Суть в чем? 80-90 украинских боевых самолетов, особенно самые современные из них, порядка там 25-30, это F-16 и так далее, они перебазируются, нанесли удар и возвращаются на базы на территории Польши. Соответственно, на аэродромах базирования неприкрытые, стоящие в ряд красивенько украинские самолеты могут быть уничтожены, и это будет очень легко мотивировать. Мы уничтожили самолеты, которые ежедневно наносят удары по гражданам Российской Федерации. Вот. И в качестве третьей цели я бы выбрал какой-нибудь, к сожалению, я не обладаю информацией, энергетический хаб с нефтью, газом, топливом, ну, чтобы красиво горело. Ну, вот, они же тоже любят, чтобы красиво горело. И учитывая, что в Германии Мерц это подтвердил, серьезная нехватка энергоресурсов, и что действительно, они серьезно зависят от России, это буквально недавно Мерц подтвердил, ударить туда, где Германия ощутила бы разово потерю какой-то нефтепромышленной истории. Потерь мирного населения на этих предприятиях практически не будет, гореть будет красиво, в Польше мы уничтожим группировку украинских ВВС, в Прибалтике мы уничтожим заводы, которые действительно приводят к убийству наших сограждан. Вот три цели, ты попросил три цели.
1: Отличный вариант, друзья, ставьте лайки, комментируйте. Чем больше лайков, тем больше шансов, что мы ударим. В принципе, красная кнопка в студии есть.
0: Подписывайтесь,
1: друзья,
0: на ВК-видео и
1: да,
0: на
1: подписывайтесь
0: наши,
1: на наш
0: и национальный мессенджер Макс Кирилл,
1: да,
0: Федоров,
1: наши,
0: неофициальный
1: Бессонов, да, соцсети. Красная кнопка в студии есть, друзья, если что. Так, хотел бы задать вопрос Латышу.
0: Давай.
1: Воспользовавшись моментом, что он у нас в студии. Значит, сейчас, во-первых, у нас очень много людей живет в прифронтовых зонах, как бы, да. И приграничные зоны, они это тоже прифронтовые. Также мы видим по другим, даже дальним тыловым регионам наносятся удары беспилотников и так далее. Я всегда советовал, я у себя в соцсетях писал неоднократно, скажем так, свой рецепт давал, как вести себя, находясь в зоне там риска и военного, и там неважно, там наводнение, землетрясение, пожары, еще что-то и так далее, что делать нужно, в том числе иметь аптечки и так далее. Вот хотел у тебя спросить, вот каждому человеку, не обязательно, друзья, это связано с войной, даже есть там вероятность попасть в ДТП, или кто-то попал в ДТП, а вы рядом проходили, там хоть какую-то помощь оказать и тому подобное. Вот я всегда советую каждому гражданину иметь с собой аптечку. Минимум там два жгута, понятно, и так далее. Вот посоветуй, что... Причем ходить вот, вот просто с собой иметь постоянно, как говорится, must have вот 24/7. Вот что в этой аптечке должно быть? Вот самое такое простое, не тяжелое, и, но вот 100%, которое должно быть в аптечке у каждого гражданина.
2: Ну, жгут либо турникет, это как минимум, да?
1: И не один, скорее
2: всего. Ну, вообще, конечно, я всем рекомендую по количеству конечностей, да, считаю, то есть 4 конечности, 4 жгута турникета должно быть. Естественно, должны быть перевязочные пакеты. Как многие там любят почему-то закупать в аптеках всякие бейсболы и прочее, прочее, прочее, но у нас есть федеральные законы, которые запрещают нам применение всех обезболов и инвазивные там манипуляции. То есть самый простой набор.
1: Так, а почему запрещают обезболы?
2: Ну, это инвазивная манипуляция, она запрещена законодательно. То есть ты
1: что
2: не имеешь...
1: Что такое инвазивная?
2: Ну, это когда ты в тело проникаешь.
1: А, в этом плане.
2: Да, то есть это все запрещено. Конечно, самый простой, нормальный, оптимальный вариант – это жгут, турникет, перевязочный пакет. Еще лучше можно там, опять же, на тех же самых маркетплейсах посмотреть, там комплектуют гражданские варианты аптечек. Такая, возможно, будет реклама небольшая, есть там...
1: То есть кровоостанавливающий.
2: Кровоостанавливающий, да. То есть есть там торговый дом Кадуцей, по-моему, называется. Это ребята фирмы ТБС, которые как раз турникеты, да, известные делают. Они сейчас гражданские наборы разработали как раз для того, чтобы с собой их носить. Есть отличная команда врачи, вы не одни, которые классные аптечки, да,
3: там Ане собирают. Передаем привет.
2: Ане, да, привет передаем. Доктор Хиллер крутой. То есть,
3: а вот как же все... Романов с пакетами?
2: И, ну, Володя Романов тоже нормальные аптечки там комплектует. То есть, ну, можно все это дело, да, то есть где-то подсмотреть, что-то закупить и просто носить с собой. В частности, это касается жителей Белгородской области, Курской области,
1: Донбасса. Ну, любой области, да. На самом деле.
2: Но сейчас уже любой области, да, как мы в эфире сказали, там на 2000 километров сегодня в Тюмень
3: приедет. Я не сказал, но Зеленский, говорю, обещает, я не договорил просто, до 7000 километров, а это расстояние от Харькова до Владивостока, ну так. Вот в следующем ну, это, году да, это... появление до 7000 километров. И не знаю, насколько он врет, но лучше исходить из мысли, что он не врет, и быть готовым.
1: Лучше подготовиться, да.
2: Да, лучше быть готовыми, и ты его тоже спросил, как себя там правильно вести. Ну, я вот, во-первых, считаю, конечно, нужно читать специализированную литературу. Я сейчас не буду там свою книгу рекламировать, да, то есть читайте.
3: А
2: то,
3: мы будем? Как, читайте... как называется книга?
2: «Тактическая медицина в зоне СВО», издательство «Яуза», на официальном сайте «Яуза Шоп» можно найти, посмотреть.
3: Сколько страниц?
2: 432 страницы.
3: Ого. А сколько надо прочитать реально?
1: Просто название обложки.
3: Понятно, что ты там для объема накинул про себя красиво.
1: Название обложки и содержание.
3: Детство, детство, там, как Тимур Полевой, наш знакомый, там, рассказывал про детство и так далее, а вот по факту.
2: Короче, ну, я вот лично считаю, что вы должны читать, да, пылесосить всю информацию в интернете. Не надо разделять людей на вот этот крутой, этот не крутой, этот там достаточно воевал, этот недостаточно воевал. Просто читайте, поддавайте все критике. Это нормально, в порядке вещей, критикуйте, предлагайте, закапывайтесь в эти знания. Это круто. Это лучше, чем сидеть там условный там ТикТок, листать пальцем.
1: Давай представим среднестатистический наш слушатель, вообще наш гражданин, человек, который постоянно работает, у него нету времени читать, там много разбираться и так далее. Ему надо простой совет, вот простой. То есть по аптечке на улицу, понятно. А теперь конкретно, вот допустим, на все случаи жизни, там, я не знаю, ядерка, наводнение, вторжение марсиан, землетрясение, сосед забыл, там, выпил лишнего и уснул с сигаретой, пожар и так далее. Что должно быть в аптечке домашней?
2: Да, слушай, они же укомплектованы, эти аптечки укомплектованные продаются, там и противоожоговые средства есть, и изотермические одеяла существуют, да, там, чтобы пострадавшего укрыть, и, ну, вообще все это как бы уже давным-давно продумано, это в 2022 году, да, как раз тоже недавно статью такую интересную читал, мы не были готовы, мы там отталкивались от опыта НАТО исключительно, да, там пытались где-то замутить натовские аптечки, сейчас у нас все продается. Все есть в продаже. Единственное, ну, хотя бы как минимум нужно в интернетах просто посмотреть видео, как накладывать жгут или как накладывать турникет.
1: Да, да.
2: Как бы это ни прозвучало. Я понимаю, что все такие самоуверенные, все считают, что если к ним в руки попадет жгут, они этот жгут наложат, да, там, наконечность.
1: Ну, потому что двойной узел может делать каждый.
2: Да, но я просто сколько не работаю на различных полигонах и работаю в том числе с военнослужащими, и в этом ничего ужасного нету. Вот ко мне приходят ребята, начинаются занятия по тактической медицине, естественно, я им там всю теорию рассказываю, как должна оказываться помощь на поле боя, даю уже там жгуты, начинаем со жгутами работать, а они не умеют их накладывать. Ну, просто хотя бы посмотрите в интернете видосы, этого да, достаточно да. будет, потому что в стрессовой ситуации вообще все может из головы вылететь, и должны тут это руками
1: делать. Очень важный момент. Я вот когда при обороне Славянска в 14-м, я выполнял еще функцию инструктора роты по боевой подготовке. Я вот бойцам всегда говорил, что в стрессовой ситуации вы не сообразите. Вот вы думаете сейчас такое, так, ну если там что-то произойдет, я в принципе догадаюсь, как я что-то среагирую и так далее. Говорю, у вас не будет соображалка работать, у вас будет работать только память, и вы будете помнить только слова инструктора, которые он вам говорил. И если инструктор, слава богу, сказал, как вести себя в ситуации, в которую вы попали, то вам повезло, потому что вы эти слова вспомните. Но сами вы не догадаетесь в стрессовой ситуации, у вас мозг отключится, у вас просто... То же самое касается медицины, как бы, и всего остального.
2: Конечно,
1: да?
2: конечно.
1: То есть ты видишь, что вот произошло, что ты такой думаешь, ну, если вот, допустим, у меня или у человека прохожего там что-то там будет там кровь идти, как бы, да, там что-то вена капиллярная или там дырка в груди получится, я разберусь, что делать. А как, да, это так кажется, но в случае, если это реально произойдет, то ты просто будешь в панике, ну, конечно. В шоке. Ты
2: я,
1: сказал...
2: Я вот смотри, я надеюсь, что нас там еще автолюбители, да, где сейчас едут, Радио России тоже слушают, и наверняка многие из них
1: автопеданты.
2: Видели... Автопеданты. Автопеданты, да. Ничего и ты сегодня просто отжигаешь. И наверняка они не раз видели своими глазами дорожно-транспортные происшествия.
1: Да, да,
2: да. Да, их очень много. От ДТП погибает огромное количество людей. И вот ты правильно говоришь, типа, думай, да, сейчас типа сориентируюсь. Я по М4 как-то ехал, тоже там такое ужасное ДТП видел, там, ну и погибшие, к сожалению, были, пострадавших спас, пока ждал карету скорой помощи. Но вот там парня одного пытались из машины достать. Я это увидел. Я, ну, естественно, там скомандовал, чтобы они там другие манипуляции проводили. Ну, просто он на переднем сиденье сидит, его прям берут сразу же, вытаскивают за руки.
1: У него перелом. Давай без подробностей травм в эфире.
2: Да. То есть, ну,
1: знаете почему? Знаете, почему еще надо все это, ко всему этому готовиться? Ты вот 14-й год вспомнил, новость тоже этой недели. На Украине новый главком вооруженных сил Дропатый. И вот тот самый Дропатый, который в 14-м году по жителям Мариуполя, по баррикадам, несся на БМП-2 города.
3: Да, кстати, все почему-то эксперты называют на БТРе несся, но это БМП-2. Да.
1: Это БМП-2, я все-таки по бронетехнике немножечко могу. Вот. Но суть не в этом. Суть в том, что он сделал заявление сразу же. Он назвал граждан России и жителей России нацией, не имеющей права на существование. Про жителей Донбасса он сказал, что это несознательное население, которое хочет халявы и не хочет работать. Но это к тому, что
3: Донбасс... Слушай, честно, ну, комментировать этого... Утырка.
1: Утырка не хочу комментировать, а кое-что хочу сказать.
3: У нас время заканчивается, давай лучше по медицине поговорим.
1: Буквально 20 секунд... Главком ВСУ говорит о том, что жители России не имеют права на существование. Соответственно, он попытается убить как можно больше жителей России. Соответственно, сделайте так, чтобы у него это не получилось. Все, точка.
3: Да, лучше, чтобы он сам как бы покинул.
1: С этим справятся вооруженные силы России.
3: Я думаю, вооруженные силы России справятся. Может быть, он станет первым таким публичным, громким генералом врага, который...
1: А он этого заслуживает.
3: Так сказать, да. Вот, хотел еще что спросить. Во-первых, что бы я еще хотел посоветовать? Чтобы люди не просто смотрели материалы, как можно жгут наложить, а чтобы знали, что такое тампонирование. Также, чтобы знали... Ой, забыл это. Когда пробивают...
2: Пневмоторакс.
3: Пневмоторакс. Обязательно, друзья, посмотрите, что такое пневмоторакс, чтобы понимать функцию, как наши легкие работают, что там есть внутри давление, за счет чего легкие работают. И в случае попадания воздуха извне при пробитии, как бы, да,
1: грудной клетки. Почему эти процессы происходят? Это очень важный момент. Вот. Что еще важно?
2: Кстати, еще закрытый пневмоторакс есть. Вот, опять же, в ДТП очень часто бывает то, что ребра...
1: А, рвется. Это пленка, она как называется? Мембрана?
2: Плевральная полость, плевра.
1: Да, плевра, да.
2: Ну, пробивает легкое, просто в процессе дыхания в плевральную полость начинает из поврежденного воздуха, из поврежденного легкого поступать воздух.
0: Так, ребята, опять без подробностей.
1: Да, то есть вот эти принципы, друзья, вот каждый в интернете может найти. То есть пневмоторакс, потом тампонирование, как проводить, да, то есть это надо... кровь останавливать, если есть условно говоря, отверстие в плоти, жгут как накладывать, турникет, то есть у вас должен быть, я советую как, 2 турникета, 2 жгута, да, жгута, точнее, вот. Так, что еще из такого важного?
2: Ну, изотермическое одеяло обязательно, потому что при ранениях организм, он тоже тепло теряет.
1: Да, да, как бы это ни прозвучало.
2: Вместе с кровью. Я причем такую статистику интересную приводил, что падение температуры тела человека на 2 градуса сокращает вероятность выживаемости на 50%.
1: Ничего себе.
2: Именно поэтому, да, во всех вот наборах изотермические одеяла существуют.
0: Такое отражающее, как из фольги.
2: Да, ну это...
0: Ну не фольга.
1: Да, еще кровоостанавливающие препараты, порошки.
2: Но опять же, понимаешь, если мы для гражданской среды, да, говорим, то ну, здесь сомнительно. Но я при этом многим провожу гражданские курсы, да, бесплатно, и доношу такую полезную информацию. Хорошо это, возможно, вы там не будете оказывать такую расширенную помощь какому-то там мимо проходящему, да, человеку. Но если это, не дай бог, ваших родственников коснется.
1: Да, да, да.
2: Особенно, ну, опять же, там приграничные районы. И
1: слушай,
2: там...
1: ну, дома, не дай бог, стекло вылетело взрывной волной.
2: Конечно, то есть вы будете делать все возможное для того, чтобы своего родственника спасти. Конечно, нужно...
1: Нужно перевязочные пакеты, вот именно правильные.
2: Да, перевязочные пакеты.
1: Не советские, советского образца.
2: Ну, ты про израильские, да, уже, наверное, говоришь. Либо, кстати, очень крутая фирма, Мицар есть, да, вот у них такие эластичные тоже
1: вот, перевязочные пакеты. Вот, кстати, по-моему, Мицар, это наша отечественная фирма.
2: Да, это наша отечественная производитель.
1: Вот, вот многие хвалят, кстати, эту фирму. Друзья, вот просто на вооружение себе возьмите эти советы.
2: Что еще? Ну, вообще, опять же, если мы возвращаемся к алгоритму оказания помощи, он там называется КОАГ-БАРИН, да, российский, то есть первая буква К – кровотечение, удушье, да, то есть, ну, это назолиборофарингеальные воздуховоды, потому что всякое может быть, может ранение произойти лица, либо даже банально в гражданской жизни отек квинки, чтобы можно было воздуховод ставить. Ранение легких, ты здесь правильно говоришь, тоже нужно специализированные средства покупать, у нас же как было принято по еще...
1: Вот то же самое, отек квинки и пневмоторакс, то есть между каким ребром и каким нужно прокол делать?
2: Немножко разные вещи, отек квинки — это верхние дыхательные пути.
1: Да, но все равно, я именно понимаю, места, где можно,
2: конечно, где
1: делать проход,
2: декомпрессию, да, как производить, это тоже все нужно знать, понимать. Опять же, я просто по специализированным средствам при ранении грудной клетки хочу сказать, у нас как было принято там в школах или в каких-то там кружках первой помощи, типа, можно заклеить все это дело подручными средствами, да, обычный там целлофановый пакет, так, буковкой О неполный, да, вот этот пакет заклеивается, но уже давным-давно все было придумано. Да, и придумано...
1: Там есть с клапаном.
2: Конечно, с клапаном, там без клапана, все очень круто, декомпрессионные иглы есть. Ты начал говорить про гемостатические средства, их, да, нужно...
1: Потому что в фильмах там просто ручку берут, загоняют.
2: Ну, кстати, бывает, да, такое.
1: То есть сначала там что-то ножом, ручку вставляют просто в отверстие.
2: Есть такие вещи.
1: Выглядит очень стрёмно.
2: Да, то есть есть специализированные декомпрессионные иглы. А если про гемостатические средства говорим, они тоже разные существуют, да, там огромнейшее количество производителей. Кто-то там производит порошки, кто-то там делает гемостатические гели, бинты с пропиткой гемостатическим агентом существуют. Самое легкое – это бинты. Вот нужно их использовать.
1: Так, друзья, надеюсь, вы все эти советы возьмете на вооружение и будете во всеоружии, а главное, соблюдать все меры безопасности, сможете помочь, не дай бог, чтобы коснулось каждого из вас, но в случае чего сможете помочь или себе, или своим близким, или даже просто обычному прохожему. К сожалению, наш эфир подошел к концу. Встретимся ровно через неделю. Ну и будем обсуждать всякие вот такие острые темы. Спасибо,
3: удачи вам,
1: Латыш,
3: друзья,
1: что пришел.
2: Да. Спасибо большое.
1: Всем пока.
4: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым. Репортажи, интервью, музыка. Все, чем жила страна.
5: Там по синим цветам бродят кони и дети.
4: Оцифрованные записи, голоса эпохи и главные шлягеры своего времени в авторской программе Алексея Певчева «Наш друг Кругозор».
6: Те наши радиослушатели, кто застал 60-90-е годы прошлого века, конечно, помнят журнал «Кругозор». Но для тех, кто помоложе, напомню, что был когда-то такой музыкально-литературный журнал.
7: Нам очень нравится ваша работа.
4: Сегодня эти уникальные материалы звучат вновь. Слушайте радиожурнал «Наш друг Кругозор» по выходным в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
8: Уже построен каменный мост, присутственные места, уже есть дворянское собрание. Все в городе красиво.
9: Программа «Радио России Калуга. Литературные прогулки» рассказывает о судьбах и творчестве поэтов и писателей, чья жизнь была связана с Калужским краем в разные годы.
8: Николая Васильевича Гоголя везут на правый берег. Все ему кажется новым, необыкновенным, и он даже город назвал Константинополем.
9: Читаем, слушаем и обсуждаем вместе.
4: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
11: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
4: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
12: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
13: Алло.
14: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
15: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
16: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
17: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес, но не всюду нужно лезть.
18: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
19: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
4: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны.
15: Вести.
20: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин дал оценку форуму межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который прошел в Омске. Российская армия высокоточным оружием атаковала военные цели ВСУ в Черноморске и в Кремле назвали энергетическим терроризмом удара Киева по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума в Черном и Азовском морях. Об этих и других событиях далее подробно. Настрой бизнеса России и Казахстана на кооперацию всегда будет поддержан, заверил российский лидер на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске. По оценке Владимира Путина, на форуме состоялся насыщенный, содержательный обмен мнениями. Было затронуто много новых полезных вопросов, идей и инициатив по дальнейшему укреплению взаимовыгодных связей между регионами России и Казахстана на самых разных направлениях.
21: Подводя итог, скажу главное. У России и Казахстана имеются поистине обширные перспективы для дальнейшего наращивания взаимовыгодного сотрудничества как в области транспорта и логистики, так, что как раз и обсуждается на нашем форуме, так и во всех других сферах экономики и социальной жизни. Уверен, что работая и далее слаженно и сообща, российские и казахстанские регионы продолжит вносить весомый вклад в углубление и развитие всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества России и Казахстана на благо двух наших стран и народов. Позвольте пожелать всем нам успехов и новых достижений. Спасибо большое.
20: В отношении России и Казахстана носит стратегический характер. Не на словах, а на деле, отметил президент. По его словам, Россия крупнейший инвестор в экономику Казахстана. У двух стран также хорошая перспектива по товарообороту.
21: Отношения наши развиваются, развиваются успешно. Они действительно носят не на словах, а на деле стратегический характер. Об этом говорит и уровень растущего товарооборота. В прошлом году он сколько на 20, почти 28 миллиардов, да, 27,8 десятых, то есть прилично. А за первые 5 месяцев текущего года еще прибавило свыше 4%. Ну, во всяком случае, по данным нашей статистики. Это хорошая динамика, говорящая о том, что у нас хорошая перспектива. А они определяются в том числе и инвестициями. Инвестиции сегодня создают условия и показатели на будущее.
20: В свою очередь, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал стратегический характер сотрудничества двух стран важным фактором устойчивого экономического развития и укрепления транспортной связанности всего евразийского континента. Он подчеркнул, что между двумя государствами нет никаких нерешаемых или нерешенных вопросов, они искренне готовы идти навстречу друг другу. Касым-Жомарт Токаев на переговорах также коснулся темы урегулирования украинского конфликта. Он предложил заморозить этот конфликт на основе стамбульских договоренностей. При этом сам он быть посредником отказался. Глава Казахстана добавил, что получает много сигналов из Европы и США, касающихся конфликта. Владимир Путин в рамках поездки в Омскую область сегодня также провел отдельную встречу с главой региона Виталием Хаценко. В прошлый раз Путин встречался с губернатором Омской области в мае, беседа прошла в Кремле. Тогда они обсудили реализуемые в регионе инвестиционные, логистические и культурные проекты, а также меры поддержки участников спецоперации. Президент в субботу находится с рабочей поездкой в Омске, где в эти дни проходит 22-й форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Ранее в субботу Владимир Путин вместе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым принял участие в пленарном заседании форума и провел отдельную встречу. Российская армия атаковала военные цели в Черноморске, сообщила Минобороны. В результате ударов высокоточным оружием, воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами поражены в порту Черноморск объекты портовой инфраструктуры, предназначенные для хранения грузов военного назначения. Под удар также попали быстроходный десантный катер и сухогруз, отвечавшие за поставки для ВСУ в Николаеве. Кроме того, на пути в Черноморск и Одессу поражены 3 аналогичных судна «Балкер» и еще один десантный катер. Российские войска в течение недели атаковали порт, а также цели в других частях Украины. Так, с 18 по 24 июля нанесены 18 групповых ударов и один массированный. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал энергетическим терроризмом удары Киева по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума в Черном и Азовском морях. Ранее сегодня он заявлял, что Украина, атакуя инфраструктуру КТК, наносит удары и по Казахстану, и по США, поскольку акционерами компании выступают в том числе американские компании. В пресс-службе Минэнерго Казахстана сообщили, что погрузка нефти на предприятиях Каспийского трубопроводного консорциума приостановлена в целях безопасности. Нарушенное грозовым фронтом электроснабжение в части Ростова-на-Дону восстановят сегодня к 22 часам, сообщает департамент ЖКХ. Сейчас электроснабжение отсутствует в восточной, центральной и западной частях города. Кроме того, временно остановлена работа насосного оборудования на объектах водоснабжения. В связи с этим возможно снижение давления воды в жилых домах. По данным синоптиков, непогода сохранится до завтрашнего дня. Ранее в Ростовской области было объявлено штормовое предупреждение на 25-27 июля в связи с сильными ливнями, грозами, сильным ветром до 25 метров в секунду. Более 40 деревьев повалил сильный ветер в Ростове-на-Дону. Коммунальные службы приступили к устранению последствий непогоды. Власти Бразилии отклонили запросы на визы двух представителей администрации президента США Дональда Трампа, сообщает об этом Рейтер. Как уточнили собеседники агентства, делегация, которой власти Бразилии в пятницу отказали в визах, включала помощника госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Райли Барнса, а также заместителя помощника госсекретаря США Сэмюэля Самсона. Бразильские чиновники объяснили такое решение тем, что представители американской администрации якобы намеревались посетить Бразилию, чтобы поставить под сомнение надежность избирательной системы страны. Как утверждают чиновники, США планировали повлиять на исход октябрьских президентских выборов в Бразилии, которые должны состояться в октябре текущего года. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода. Спорт.
0: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Андрей Кудряшов. Столичная «Динамо» не смогла одержать победу в первом туре российской премьер-лиги. Бело-голубые под руководством немца Сандра Шварца сыграли в ничью с крыльями Советов дома 0-0. Гендиректор клуба Павел Пивоваров назвал этот результат противоречивым, отметив, что потеря очков при полном доверии тренерскому штабу. Бело-голубые прекрасно отыграли первый тайм, но провалили второй, в итоге ничья. «Зенит» в гостях был сильнее «Акрона» 5-0. Дублем отметился Александр Соболев. В эти минуты «Факел» встречается с махачкалинским «Динамо». Там пока счет равный 1-1. Также сегодня «Спартак» и «Родина» сыграют. Полина Кнорос завоевала золото в прыжках шестом на чемпионате России по легкой атлетике в Екатеринбурге. Она победила с результатом 4.80. После победы Полина жестко раскритиковала организацию турнира. По ее словам, взять высоту 4.90 ей помешали адская жара и грубая ошибка судей. Арбитры открыли сектор для тройного прыжка прямо во время ее попытки, из-за чего сбился весь кураж. Кнорос с иронией поблагодарила организаторов за сорванный результат, назвав их действия безумие. Пилот Феррари Льюис Хэмилтон оштрафован потерей 3 мест на старте гонки Гран-при Венгрии. Стюарт и Фио наказали британца за блокировку гонщика Макларена Оскара Пиастри в первом повороте квалификации. Хэмилтон объяснил, что не видел соперника в зеркалах и не получил предупреждения от команды по радио. Из-за штрафа Льюис лишился второй позиции и начнет воскресный заезд с 5-го места. Ну а на первую линию вместе с Ландо Норрисом поднимется Шарль Леклер. И пока это все о спорте к этой минуте.
20: Погода. По данным центра ФОБОС, 26 июля в Магадане 17 градусов, переменная облачность без осадков. В Ханты-Мансийске и Сургуте до 30 градусов, также будет сухо. В Иркутске и Красноярске 26 градусов, возможен небольшой дождь. В Архангельске 27 градусов без осадков. В Вологде до 23 градусов, также будет сухо. В Перми и Кирове днем 33 градуса без осадков. В Пензе и Казани до 35 градусов без осадков. В Ростове на Дону 21-23 градуса, возможно, небольшие осадки. В Сочи до 24 градусов, ливни и грозы. В Санкт-Петербурге завтра ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составит 24-26 градусов. В Москве сейчас около 20 градусов тепла. Завтра облачно с прояснениями, днем местами кратковременный дождь. Ночью 14-16, днем в столице 22 градуса.

0: «Волки» в программе о животных с Иваном Затевахиным.
1: Про волков я могу сказать, что у них, как правило, добыча бывает, но раз там 6-7 дней.
0: Гость – зоолог Хосе Антонио Эрнандес Бланко. О животных. В это воскресенье в 12:10 по Москве и по времени Владивостока. Наше время. Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101.5 FM. Климатолог, кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Ваейкова Андрей Киселев о происхождении катаклизмов.
2: Все, что происходит, каждое событие, оно складывается как бы из двух составляющих. Одно – это антропогенное влияние человека, то есть в результате действий человека. А второе – имеется внутренняя изменчивость самой климатической системы. Ну, если мы вспомним, почитаем, легко установить, что, скажем, те же наводнения, засухи, сходы лавин и прочее случались из-за того, как человек начал активно влиять на климат. То есть внутри самой системы тоже происходят какие-то изменения, которые приводят вот к подобным явлениям.
0: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
4: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
5: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Вадимом Тихомировым.
1: Глядя на этого человека, я теперь понимаю, в кого превращаются романтические принцы на белом коне. Они становятся благородными отцами, с королевской осанкой, мудрым взглядом и задорным блеском в глазах. Я всей души в нашей студии приветствую певца, композитора, народного артиста России Александра Малинина. Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте. Поневоле захотелось выпрямиться.
1: Но прежде чем мы начнем наш откровенный разговор, несколько уточняющих вопросов. Это правда, что вы умеете играть на горне?
2: На горне?
1: Да.
2: Да, да. Когда-то я, будучи еще юношей, учащимся в 7 классе, поступил в музыкальный кружок духовой, где мне дали альтушку в руки и сказали: вот ноты, вот альтушка, дуй. Все было достаточно просто. А перед этим я как-то даже в пионерском отряде пытался играть на горне какие-то ноты и выдувать. Поэтому у меня в моей истории, в моей жизни, да, вот такая есть небольшой такой отрезок, где я служил даже в армии, в ансамбле музыкальном, и был воспитанником. Целый год служил в армии, ходил в сапогах, носил погоны и играл военные марши.
1: Понятно. Это правда, что в юности вы 4 дня проучились в железнодорожном техникуме?
2: Да, это правда. Я проучился 4 дня и понял, что это абсолютно не мое. Так. Забрал документы и ушел. И поступил в студию эстрадного искусства при Свердловской государственной филармонии.
1: Подождите, а как посмотрела на это мама, а самое главное, папа? Железнодорожники.
2: Вообще в этом училище мастером работал мой дядя, который мне предложил пойти немножко поучиться в этом училище.
1: На кого?
2: На кого хочешь. Ну, предложил мне стать помощником машиниста тепловоза. Вот, но я понял, что это не мое абсолютно. Я не готов. Я все-таки видел себя артистом, стоящим на сцене и покоряющим зрителя своим мастерством.
1: Так все-таки как отреагировали родители?
2: Родители отреагировали нормально, потому что я уже в то время был достаточно самостоятельным юношей и мог выбирать в своей жизни те направления, куда меня, собственно, ведет по жизни.
1: Понятно.
2: Мое желание.
1: Не забалуешь. Хорошо. Это правда, что свою первую настоящую квартиру в Москве вы купили не для себя, не для Эммы, а для мамы.
2: Да. Для мамы, да.
1: Круто.
2: Она жила тогда в городе Екатеринбурге, и я ее пригласил приехать в Москву, купил ей квартиру, прописал ее в Москве, чтобы она нормально жила, спокойно чувствовала себя защищенной и уверенной в завтрашнем дне.
1: А как Эмма посмотрела на это?
2: Абсолютно нормально. Моя супруга всегда разделяет, так сказать, мои порывы и мои желания.
1: А как мама оценила это?
2: Я так полагаю, что, наверное, любой родитель, если его ребенок делает для него такой подарок по жизни, я думаю, что, во-первых, достойно принимает, потому что понятно, что воспитал и ждет какой-то отдачи.
1: Наверное. Да, хорошо. Это правда, что иногда вы проезжаете по 70 километров в день на велосипеде?
2: Да, туда 35 и обратно назад нужно. Еще плюс пару горок.
1: Да ладно?
2: Да.
1: 70 километров?
2: Да.
1: Я один раз проехал 20 километров.
2: Ну, с непривычки, конечно, тяжеловато. А когда ты занимаешься постоянно велоспортом, то это совсем другое.
1: А как это влияет на мужской организм?
2: Отлично. Жена не жалуется.
1: Хорошо. Ну и напоследок, это правда, что вы собираете коллекцию жуков и бабочек?
2: Это было...
1: Давно, не правда?
2: Давно, да. Я этим уже не занимаюсь. Но вся эта коллекция висит на стенах в моем доме.
1: Да ладно, серьезно?
2: Радует меня, да, потому что природа порой создает удивительные, неповторимые вещи, которые меня просто восхищают.
1: Ну, так это трупики.
2: Ну, я не знаю, для кого трупики, для меня просто какие-то удивительные вещи.
1: Ну что же, Александр Малинин, переходим к делу. Значит, родились вы в Свердловске, в Мекке советского рока. А, кстати, в молодости не пересекались с Бутусовым, Шахриным и многими другими рок-музыкантами?
2: Нет, как-то...
1: Да ладно?
2: Не получилось, да. Ну, вы знаете, во-первых, Свердловск очень большой город, там больше 1 000 000 жителей живет. Как-то наши пути вот не пересеклись. Потом, уже в процессе, когда были какие-то совместные концерты, тогда было.
1: Но все-таки есть определенный код у человека, который родился в Свердловске?
2: Ну, закалка уральская.
1: Ведь это же бандит. бандитский город.
2: Ну, для кого как. Если ты крутишься с определенным там каким-то контингентом людей, это, если это бандиты, то это...
1: Ты становишься бандитом.
2: То ты становишься бандитом, да. Вот. Поэтому я как-то меня Господь миловал. Я все-таки шел какой-то своей дорогой, меня тянуло к искусству. Я занимался в каких-то кружках художественной самодеятельности при дворцах культуры, филармонии. Поэтому меня как-то... Вот я обошел это. Я не был дворовым пацаном, который в ножички играл. Угу. Это было в детстве, когда я еще только в школе. У нас был район такой, конечно, немножко такой блатной. И много было хулиганов и в школе также. Но как-то вот я дипломатически обходил все эти компании, не общался с ними.
1: Скажите, как вы в 14 лет стали воспитанником военного оркестра?
2: Ну, просто мне захотелось какой-то свободы от дома, от семьи.
1: Почему?
2: Ну, вот и хотелось самостоятельности какой-то. И потом мне было интересно армия. Меня всегда привлекала армия с детства. Я не знаю, почему-то я так любил военную форму. И это как-то у меня вот внутри. Я чувствую, что во мне это как-то, может быть, в прошлой жизни я был военным. Скорее всего, да.
1: Ну да.
2: Вот, поэтому я с детства любил вообще вот форму и армию. И тут вот мне просто вдруг как-то вот так удалось попасть в армию, в музыкальный оркестр, и меня взяли воспитанником. Правда, я год вот там пробыл, прослужил и понял, что все-таки армия – это не мое.
1: Так вы жили вне дома, получается?
2: Конечно, я в казарме жил.
1: В 14 лет?
2: Да, в казарме, сапоги, все. Как обыкновенный солдат в казарме. Подъем утром в 6 утра, зарядка, завтрак в строем, развод. И даже если я тогда играл на валторне, и если развод, холод, жара, дождь, слякоть, неважно, барабан, мы иногда воспитанники играли в разводы просто большой барабан и малый барабан. Я играл на малом барабане, ритм отстукивал там мой коллега. Вот мы вдвоем играли разводы, даже если оркестр не мог принимать участие в разводе.
1: Слушайте, Александр Малинин, вот я смотрю на вас и не могу оторвать глаз от этого шрама. Это когда произошло? Тогда? В 86-м году?
2: Да, в 86-м, да.
1: А когда вы проезжаете вот под мостом эту развилку на Варшавское и Каширское шоссе?
2: Я давно уже там не проезжаю, но ну, вот в те времена, когда проезжал всегда, да, помню этот столб и помню эту больницу, в которую меня отвезли, да, это как-то у меня очень ярко все воспоминания остались. Я до сих пор остался, у меня такой страх. Я когда сижу на заднем сиденье на пассажирском, и человек начинает немножко прибавлять скорость, я понимаю, что я просто, у меня вот это появилась фобия. Я боюсь ездить, что когда кто-то за рулем, а еще если лихачит, поэтому я, в общем, и сам езжу достаточно аккуратно за рулем и не позволяю меня возить, как-то нарушая.
1: А как это произошло вообще?
2: Да по глупости, знаете, молодежь особенно попадается, когда перед пацанами нужно попонтоваться.
1: Ну да.
2: Ну вот попался такой человек, который просто... Я понимал, что я сейчас разобьюсь, мы разобьемся. У меня было вот это вот ощущение, я его говорил осторожней, тихо. Не гони. Не нарушай, не гони. Нет, все равно просто. Ну, вот так получилось.
1: А он повредился?
2: Да, он тоже сломал две ноги, мы потом с ним в одной палате лежали.
1: Весело. И правда, что ты потерял голос?
2: Да, да, у меня страшнейшая депрессия была, голоса не было. Я ж сломал тоже и руку, и ногу, и голову сильно разбил. У меня было такое сотрясение мозга. Вот, и, ну, как-то вот

0: потом оно само вдруг опять вернулось все, голос вернулся. Это еще лучше даже.
1: То есть Бог есть.
0: Да, конечно.
1: Саша, скажи мне, пожалуйста, а как так произошло, что ты вдруг сделал совместный проект с Дэвидом Померанцем? Это американский музыкант.
0: Да.
1: У вас был альбом, ты поехал в Америку, там писался.
0: Да, да, я жил там 8 месяцев. Сколько? В Америке, в Лос-Анджелесе, да, в Голливуде. Да. Это было сразу перед Юрмалой. Я оттуда и прямо из Америки прилетел на Юрмалу. А так меня Дэвид пригласил, будучи еще артистом группы Стаса Намина, мы...
1: Ты был?
0: Да.
1: В «Цветах»?
0: Да. Мы в 1986 году поехали в Америку с таким детским проектом «Peace Child». Там взяли одну рок-группу. Ну, я думаю, что это, конечно, Стас продюсировал все, Стас Намин. И нам удалось выехать в Америку в 1986 году. И тогда было очень много встреч, знакомств. Ну, конечно, это все так не просто. Нас вообще там встречали на ура, потому что мы были из России. А тогда был железный занавес. И из России вообще попасть в Америку просто невозможно. И тут вдруг такой проект интересный. Ну, в общем, короче, тогда было много знакомств. Это были просто невероятные знакомства.
1: Так что ж ты не остался?
0: Нет, там была такая ситуация. Вот я познакомился с Дэвидом, и как-то мы так... Это был какой-то совместный концерт. Дэвид приехал и с нами работал вместе с группой Стаса Намина, и мы как-то с ним дуэтом пели там.
1: Да.
0: Какую-то вещь, я сейчас уже не помню, как Битлз что-то пели. Вот, и после этого, я так понимаю, что он меня запомнил и для себя спроектировал, что надо вот с этим парнем сделать дуэт. И это тогда политическое было такое хорошее время, когда вот надо было делать какие-то проекты совместно, Америка и Россия, да? Вот прямо открывались шлюзы. И он приехал, вот мы уже вернулись после этой поездки в 86-м году, я как раз попал в аварию. И сразу же, вот мы приехали из Америки, я на четвертый день попал в аварию. И вот после этого, вот я говорю, что я 8 месяцев вообще не мог. Я лежал просто разбитый, ужасно там мотался по квартирам в Москве.
1: Подожди, а что, не было жилья своего?
0: Не было тогда вообще ничего. И приехал Дэвид и спросил у Стаса, где Саша. А он говорит, да он где-то, я ему позвоню, а я тогда уже не работал. То есть уже Стас меня уволил, взял другого артиста, потому что, ну, там каждый человек на счету, нужно исполнять свою обязанность, да. Я тогда уже не мог работать, потому что у меня не было голоса, и, соответственно,
1: уволил.
0: Я уволился, да. Вот он мне позвонил, сказал, что приехал Дэвид, хочет тебя видеть, приезжай на студию. Я приехал на студию «Мелодия», и Дэвид меня попросил записать с ним несколько фраз. Я с ним записал на английском языке. Да. И он забрал этот материал и уехал в Америку. Потом мне пришло приглашение, чтобы я приехал, в связи с тем, что вот он написал такую замечательную песню, она называлась «Faraway Lands».
1: Песня красивая.
0: Да, очень красивая баллада. И я, конечно, начал оформлять документы, меня никто не выпускает в Америку.
1: Почему?
0: Ну, куда? Советский Союз, то кто меня в Америку выпустит, какого-то непонятного человека. Я пытался как-то, и с той стороны там были приглашения. И вплоть до из Белого дома даже было приглашение. В общем, чтобы меня отпустили в Америку. Как раз был саммит состоялся, там, по-моему, Рейган и Горбачев, да. И вот на этой какой-то вот политической ноте меня сказали, ну, поезжай, я уехал.
1: Да ладно?
0: Да, и меня, в общем, я вырвался тогда. Я уехал, приехал, меня встретили с цветами, с шарами в Лос-Анджелесе, я долетел. И вот я начал жить там в Лос-Анджелесе, мы практически каждый день ездили на студию, делали с ним совместный проект, вот записали несколько песен на английском языке, на русском. Это такой вот был интересный проект.

0: Вот. А предварительно перед этим я подал документы на участие
1: в Юрмале.
0: В Юрмале, да.
1: Ага.
0: И подошло время, как раз это было, по-моему, в июле месяце. И я Дэвиду говорю, мне надо слетать в Юрмалу, я там сейчас спою. Я не думаю, что я там что-то возьму, какое-то, что-то завою, я не знаю, но мне надо туда слетать. Он говорит, окей, я тебя жду. И я улетел.
1: То есть, как в том анекдоте у советского актера Голливуд, ой, нет-нет, у меня елки.
0: Да, елки, вот у меня та же самая ситуация. То есть, я прилетел туда, а мы уже с Дэвидом там, где только не побывали, и уже я там уже и примерил таксидо и уже побывал на таких крутых там мероприятиях, что я уже начал жить вот этой жизнью.
1: Американской
0: уже.
1: Жизнью, да.
0: Американской жизнью, да.
1: Так.
0: И тут Юрмала случилось. Я прилетел в Москву на пару дней и уехал в Юрмалу. А уже после этой жизни в Америке я был такой расслабленный и раскрепощенный. И я так понимал, что я не держался вот за эту победу. Я был спокоен, свободен. Мне было вот просто по барабану. Буду я там что-нибудь завоюю я какое-то место или нет. Я знал, что меня ждет Дэвид, я возвращаюсь в Америку. И так случилось, что я победил, взял гран-при. И буквально вот я победил, все это закончилось, и тут же мне предложили поехать на гастроли. Меня пригласили. И я на центральном стадионе, 80 тысяч зрителей, я собрал этот стадион один с гитарой. Там даже...
1: Да. Так не состоялась американская.
0: Да, и все. И я потом уже позвонил Дэвиду, говорю, Дэвид, извини, у меня тут столько много дел. Я говорю, мне нужно тут поработать. И все, и как-то меня закружила звездность вот это, эти концерты. И все, я начал звездить.
1: Да, но прежде чем мы вернемся к Юрмале, еще один маленький вопрос. Насколько мне известно, Дэвид был прихожанином церкви саентологии. Угу. Не заманивал свои сети?
0: Да, заманивали, конечно.
1: Да ладно?
0: Не он сам, там, это руководство. Они же меня так хорошо встречали. Я даже не понимал, куда. Я не понял, куда я попал. Я приехал в Америку, меня поселили в каком-то французском замке в двухэтажном номере. Меня встречали, все обнимали меня. Я думаю, за что же меня так любят-то? Неужели такие все американцы? Ага. Да, я понятия не имел, что такое вообще саентология. Что такое саентология?
1: Да.
0: Вот. Но они меня там пытались, вот надо таблетки попить. Я говорю, нет, таблетки пить не буду. Они говорят, вот надо там в бане попариться. Да, я люблю в бане попариться. Да, да. Как-то вот они пытались меня все. Все-таки
1: приобщить,
0: да, к своей. Ну, я же не для этого приехал, я приехал песни петь. Да, и как я говорю, вы тут что хотите делать? Я русский парень, мне нужно. Я вот занимаюсь этим. И как бы меня это мимо меня прошло, меня это не задело вообще никак.
1: Но все-таки возвращаясь к Юрмале 88, это песня Коррида. Опять бью мимо, хоть цель близка. Скажи мне, а что ты тогда представлял себе? Когда ты пел с такой страстью этот гимн свободе и силе.
0: Ну, мне сложно, знаете, у меня я могу себя настроить так, что я даже что-то подумал, у меня самого сейчас, у меня мураши уже побежали. То есть это
1: я прямо сейчас тоже вспомнил.
0: Да, вот это состояние я, как профессиональный певец, могу в себе вызвать, да, вот эти мураши, и вот с этим отношением начать петь. И, соответственно, если я вот это вот чувствую, эти мураши, то я знаю, что сейчас это чувствуют все, кто сидит в зале. Да, это вот такой вот.
1: Да.
0: И вот, собственно говоря, я мог настраиваться на такой эмоциональный вот сгусток такой энергетический, потом выдавал из себя.

0: Слушай, а были ли какие-то интриги в момент самого фестиваля?
1: Я думаю, что были, но я уже говорил, что мне было так по барабану все.
0: Не дошло.
1: Вообще, меня никакие интриги вообще не трогали вообще, ну, никак. Да. Я приехал совсем другой. Я приехал уже немножко испорченный американской вот этой свободой. Понимаете? Я даже себя вел-то как-то так расслабленно на этом фестивале.
0: Так, Александр, расскажите, а кто вас одевал? Откуда эти красные носки, шелковые шаровары,
1: это банданы? Я там все в Америке накупил.
0: Да ладно?
1: Да, я привез оттуда все это.
0: Так это ты заразил нашу эстраду, потом Вадим Казаченко, все прям так нарядились, как
1: ну,
0: ты.
1: Ну, уже много, конечно, от меня пошло тогда, вот и этот хвост я начал завязывать, и ну, у меня длинные волосы были,
0: ну, да.
1: Достаточно распущенные, это как-то их так начесывал еще, так достаточно большая копна была такая начесанная, ну, какой-то такой рокер-панк немножко. А на самом деле внутри я всегда был романтиком и очень нежным зверем и ласковым.
0: А как же ты прибился к романсам? Вдруг ни с того, ни с сего.
1: А это же началось у меня со студии эстрадного искусства. Я начинал вообще с народного, так сказать, да, жанра. Я учился народному пению.
0: Угу.
1: Вот. И тогда общались с Уральским народным хором, и кто-то пел и романсы.
0: А хвост, откуда такой открытый звук?
1: Да, и мне это как вот легло очень на сердце. А потом, когда работал у Стаса Намина, попробовали эксперимент такой сделать. Романс такой же расщепленной манеры, как у Высоцкого.
0: Ага.
1: Вот как я говорил, да, там же Высоцкий, вот эта подача такая, вот и экспрессия. И я вот тогда попробовал романс спеть «Ямщик не гони лошадей». Угу. И оно как-то так легло на публику, так цепляло очень сильно. И тогда еще пел «Черный ворон», такую русскую песню. И это мы пробовали это делать во время концерта нашего. Рок-концерт идет, 10 тысяч зрителей, да. Стас, иди, говорит, пой. Я вышел и пою «Черный ворон» один. Такой, это был такой просто потрясающе. Народ был в шоке. Принимали на ура. Я потом участвовал в рок-фестивале 87-го года, где собрались все наши рок-группы. Это был такой мощнейший,
0: ну, да,
1: фестиваль. И я записался. Это все было на уровне ЦК ВЛКСМ.
0: О-о-о.
1: Я туда пришел, говорю, я хочу поучаствовать. Они говорят, а что ты будешь петь? Я говорю, ну вот я буду петь романсы. Они говорят, ты что, это же рок-фестиваль. Я говорю, буду петь в рок-манере. Меня записали и дали возможность мне выступить. Я, кстати, очень ярко там тогда выступил. Именно вот эти вещи пел. Моя жена, кстати, была на этом фестивале, приходила туда. И говорит, я, говорит, увидела этого пацана худого. И когда ты вышел, ты меня, говорит, настолько зацепил, потому что ты один был, не похож ни на кого, пел вот эти вещи, причем искренне очень.
0: То есть тема глаз положила, да,
1: а тогда,
0: тебя.
1: Да, вот она тогда меня запомнила еще.
0: Скажи мне, пожалуйста, а ты лауреат премии Ленинского комсомола?
1: Да. Да.
0: А куда потратил деньги?
1: А я их отдал на восстановление церквей. Я сказал, раз вот советский совок разрушил церкви, то я возвращаю обратно все это церквям. Все, что вот у меня есть возможность, я это всю премию перевел на восстановление храмов.
0: Угу. Ох, Александр Малин, вы открываетесь все с новой стороны для меня.
1: У меня осталась хрустальная ваза, где ЦК ВЛКСМ меня, так сказать, вот поощрили вот этой хрустальной вазой.
0: Это ценный экземпляр. Значит, с Ларисой Рубальской тебя познакомил Владимир Мигуля.
1: Да, да.
0: А как тебя приняла Лариса Александровна? Ведь она, ну так между нами, ведунья, колдунья, у нее глаз алмаз. Она ведь просто так не отдаст свои стихи направо и налево.
1: Не знаю, может быть, я как-то ее покорил своей искренностью. Я попал к ней в дом, пел ей какие-то песни тоже свои. Ну, там романсы, еще что-то. Вот, и, видимо, ее так зацепило. Она говорит, ты музыку пишешь? Я говорю, да, я сочиняю. Она говорит, ну, на, вот тебе, попробуй. И первый самый романс, который я написал на ее стихи, был, назывался «Печаль и свет».
0: Так.
1: Этот романс потом пела Валентина Толкунова,
0: угу,
1: пел Иосиф Кобзон.
0: На твою музыку?
1: Да, да.
0: Так, откуда же появилась потом виньетка «Ложный солдат»?
1: А то же самое, значит, она мне тоже дала эти стихи, и я написал свою музыку на «Простые слова».
0: Да.
1: А оказалось, что она помимо меня дала еще Давиду Тухману, Евгению Майорову, и все написали.
0: Серьезно?
1: Все написали музыку, да.
0: Какая хитрая.
1: Да, а в то время авторы, кстати, очень часто так делали, раздавали свои стихи нескольким артистам, у кого лучше получится. Ну вот, и я, соответственно, я написал музыку.
0: Ну да.
1: И мне было обидно, что она отдала Тухманову. Но потом, когда я услышал вариант Тухманова, я понял, что я буду петь тухмановский вариант.
0: Это потому красивая
1: что он просто гениальный совершенно.
0: А ты до сих пор поешь ее?
1: Да.
0: И прям живьем?
1: Да.
2: Лесните-ка.

0: Кстати, сложная вокальная вещь.
1: В том-то и дело.
0: Непростая вещь, да.
1: Хорошо. Итак, напрасные слова. А потом появились балы Александра Малинина. Я жил около Олимпийского, видел эти толпы народа, которые шли на концерты Александра Малинина. Сколько-то было концертов?
0: Ну, мы работали раз в полгода, по 2 недели.
1: Да.
0: А в субботу, в воскресенье 2 концерта было. Дневной и вечерний.
1: Это биток народа.
0: Да. Каждый концерт 18 тысяч зрителей. И, ну, 2 концерта в день еще работал. Это были живые концерты. Это не была никакая фонограмма, ничего. Это все были живые концерты с оркестрами.
1: Ну да. Так ты должен был быть миллионером.
0: А вот так и было. Я начал зарабатывать хорошие деньги. Потом первая реформа была. У меня все деньги пропали. Потом вторая реформа. Я опять вроде намолотил. У меня опять деньги все пропали. Третья реформа. Опять все деньги пропали. А в то время невозможно было... У тебя деньги есть, а купить ничего невозможно. Ни квартиру, ни участок, ничего невозможно было купить. Деньги есть, а купить невозможно ничего.
1: Слушай, а продюсер был Сергей Лисовский?
0: Да. Мы работали с ним до последнего вместе. И просто уже как-то разошлись, потому что уже какие-то другими вариантами. Он уже начал заниматься телевидением и там рекламой. И у него были какие-то дискотеки и так далее. То есть у него пошли другие проекты параллельно. У меня остался мой проект. Поэтому, конечно, он меня поддерживал. В конце концов, мы остались друзьями.
1: А кто тебя взял на поруки?
0: Никто. Моя жена взяла.
1: Эмма?
0: Взяла в руки все бразды правления.
1: Подожди,
0: да.
1: Прости. То есть врач-гинеколог стал продюсером?
0: Да. Да. Она не была продюсером, продюсером был я. Она контролировала денежные потоки, она проверяла все и так далее. То есть невозможно было ничего, у нее копейки не уйдет мимо. Да.
1: Все в дом.
0: Все в дом, да.
1: Скажи мне, а ты сразу понял, что ему твоя судьба?
0: Не знаю, вряд ли вот прямо сразу. Но как только мы начали общаться, я понял, да, потому что...
1: А кто написал на фотографии?
0: «Я тебя люблю», да. Я никому не писал.
1: В первый день.
0: Меня это как-то вот руку повел.
1: Глазки, наверное, строил.
0: Нет, просто хотелось на нее произвести впечатление. Она была просто необычная. Вот среди там тех столько женщин у меня было тогда. Я был свободен.
1: Ну да.
0: Я был холост, свободен, знаменит, богат. И я тут встречаю Эму и понимаю, что мне нужна такая женщина по жизни, потому что я один пропаду.
1: Почему?
0: В душе я уже говорил, что я ласковый и нежный. Угу. Я не приспособленный для быта человек. То есть мне нужно, чтобы рядом со мной был человек и, так сказать, налаживал мой быт. Я абсолютный ребенок по жизни, дитя, child. Мне нужно, чтобы рядом со мной был человек, который помогал бы мне, да? Вот не направлял меня, не руководил бы мной, а именно помогал мне.
1: Основа такая.
0: Да, да. И вот Эмма в моей жизни встретилась, и я просто счастлив, потому что мы просто вот как 2 пазла сошлись, и все.
1: А что ты так долго крутил хвоста, не предлагал руку и сердце?
0: Нет, я достаточно быстро предложил. Но я в то время уже...
1: Обжегся, да?
0: После 2 браков, да, неудачных, я как-то особо... И мне не очень-то и хотелось как-то себя связывать узами брака. Просто я понял, что если я не сделаю предложение, я ее потеряю. Поэтому я сделал предложение. И все вовремя, а то она могла бы не быть со мной. Это да. Я не представляю своей жизни без нее.
1: Скажи мне, а ее родителям ты понравился, особенно папе?
0: Ну, папа, да, ой-ой-ой. Ну, она меня представила, мы как-то, я-то оделся поприличнее, там, бабочку, поехал.
1: То есть нашел, да?
0: Поехал, да, общаться с папой, и мы с ним посидели очень хорошо, выпили водочки, поговорили по душам, и он сказал, что не обижай ее, береги ее, я говорю, да. Все. Папа дал благословение. А до этого никаких балалайшников. В моем доме никаких балалайшников не будет.
1: Хорошо. Александр, дело в том, что ты отлично выглядишь. Я все время думаю, как вот действительно в достаточно зрелом возрасте выглядеть на твердую пятерку. Может, ты занимаешься йогой?
0: Йогой не занимаюсь, но занимаюсь фитнесом. Каждый день с гантелями я по 2 часа занимаюсь спортом. Сначала делаю такие упражнения физкультурные, а потом занимаюсь немножко железом, чуть-чуть.
1: А ему тебя поддержит в трудную минуту?
0: Оно мне говорит, чтобы я не занимался большими весами.
1: Молодец, правильно говорит.
0: Я занимаюсь такими небольшие веса, там 10 килограмм на руку, и этого достаточно, чтобы поддерживать в тонусе мышцы.
1: А тяжело быть дедушкой?
0: Дедушкой быть – это великая радость.
1: Да? Да. Сколько у нас уже внуков?
2: Да, прилично.
1: Уже сбился со счета, да?
2: Да.
1: Да. Ну, а как поживают наши друзья, наша Устинья?
0: Устинья 10 числа она заканчивает лучшую консерваторию мира в Лондоне.
1: Она поет?
0: Она оперная певица, да.
1: Круто. А приглашает тебя на концерты?
0: Пока еще нет концертов, но поет уже очень крепко, и я очень рад, что она стала оперной певицей. Это было мое, так сказать, желание, и я ее на это натолкнул, и в самом начале с ней немножко ставил ей первоначально голос, а потом уже мы нашли настоящих педагогов, а потом она уже поступила в Royal College of Music в Лондоне, и сейчас вот заканчивает.
1: Ее хвалят?
0: Она лучшая.
1: И что мы будем делать дальше?
0: Я думаю, что карьера оперная будет.
1: Это тяжелая профессия.
0: Ну, пока еще молодая, сейчас на молодежку, конечно, будет спектакли, надо почувствовать себя актрисой.
1: Так, да. Ну а Фрол, как там поживает?
0: Отлично, Фрол рисует,
1: рисует картины.
0: Да, закончил институт кинематографии как камермен.
1: А-а-а.
0: Да, но по своей профессии не стал, занимается живописью, рисует картины, продает.
1: Портрет рисует папа и мама?
0: Нет, у него абстрактный экспрессионизм.
1: Ух ты!
0: Да, это тоже удивительная штука, потому что люди, которые умеют писать это, немножко по-другому работает вообще мозг.
1: Угу.
0: Я, допустим, я более прагматичный человек, если я беру там карандаш или кисть, я начинаю рисовать, у меня все равно что-то получается, либо нос, либо рот, либо домик, либо дерево. А он мыслит абстрактно, у него вот то, что он делает, я не могу это никак придумать и повторить. У меня все равно, я какой-то, все равно что-то получается такое, да, объект какой-то натуральный.
1: Да.
0: А у него нет такого.
1: Фантазия
0: была. Он мыслит другими категориями.
1: Скажи мне, а ты вообще везунчик в жизни?
0: Ну, как сказать?
1: Ну, так и сказать.
0: Ну, мне кажется, так, чтобы не сглазить.
1: Нет, ты все-таки.
0: Ну, я думаю, что, конечно, мне в этой жизни много раз повезло. Ну, человек не может же постоянно вести, конечно. Ты думаешь, что вот это вот четко слышишь. Но я не играю, я не игрок. Я не играю ни во что. Я не ставлю ставки, не делаю. Я слишком тяжело зарабатываю свой хлеб, чтобы позволить себе вот такие вещи.

0: Зачем вообще сейчас петь?
1: О чем?
0: Да. О любви, о родине, о друзьях. Это самое главное, это о чем петь.
2: Скажи, пожалуйста, а как ты умудрился, вот пройдя через все эти горнила, как тебе удалось остаться чистым?
0: Так есть же Господь, и поэтому, когда ты постоянно, так сказать, общаешься с Ним, то он... Не хочется никуда. Служить уже лукавому не хочется. Поэтому...
2: Так ты что, еще и пост соблюдаешь?
0: Ну, как придется, как получается.
2: Как получается. Ты вообще мамой?
0: Как повезет.
2: Как повезет. А скажи мне, чем занимается твой брат?
0: Брат...
2: Младший.
0: Работает на заводе.
2: Серьезно?
0: Да.
2: Просто на заводе?
0: Да.
2: А гордится своим братом?
0: Конечно. Ну, вся моя семья гордятся. Ну, теперь сейчас уже и Устинья запела, и Устинья гордятся.
2: Да.
0: Да, и так что в нашей семье как-то так все. Никита есть.
2: Очень талантливый парень, кстати. А мама, она еще жива?
0: Да. Мама 85 лет.
2: Вот это да.
0: Стирает мне рубашки, да, готовит мне еду.
2: Строит?
0: Нет, не строит. Не строит.
2: Слушает, большое счастье, когда мама жива.
0: Да, да, мамочка жива.
2: Они сами сразу нашли общий язык?
0: Ну, да, да, у них не было никогда никаких разногласий. Очень относятся друг к другу бережно.
2: Ты знаешь, о чем думаю? А вот если бы все отмотать назад, ты бы что-нибудь изменил в своей жизни?
0: А зачем? Я считаю себя счастливым человеком. У меня как бы все состоялось в этой жизни. Если ты хоть немножко что-то изменил бы в своей судьбе, то могло все пойти по-другому уже.
2: Но ведь были поступки и в моей жизни, и, думаю, в твоей, когда мы были неправы.
0: Да, ну то, что там, где нагрешили, это я, конечно, бы почистил.
2: Просто говорить о вере как-то сейчас не хочется, потому что вера – это такое...
0: Да, не приходи к Богу в суе.
2: Но все равно я думаю, что это большое счастье, когда у тебя есть внутри Бог. Я просто смотрю на тебя и думаю, что у тебя такое актерское лицо. Ты бы хорошо смотрелся и в кадре, ты бы хорошо смотрелся на сцене. А нет такого желания покорить новые Олимпы?
0: Нет.
2: Или уже нельзя распыляться?
0: До своего бы дойти. У меня еще конь с горы не пошел.
2: А, все, да. Еще как ты относишься к хейтерам, которые постоянно везде, на каждом углу, постоянно хотят нагадить любому человеку?
0: Меня это не трогает. Ну, люди придумывают в основном сейчас. Причем настолько это постоянно. Я смотрю, раз в неделю выходит какая-нибудь гадость обо мне, это все пишут, это все. Кто-то никак не успокоится. Но я так понимаю, что есть, конечно, у меня враги, и не без этого. Раз люди это делают, значит, они просто вот лукавому служат конкретно. То есть это же не может быть человек чистый, угу. Да? Не может же так поступать, ему гадить. Чтобы гадить, это понятно, что ты служишь сатане. Значит, вот эти люди, которые пишут вот эти гадости, они конкретно вот прямо ему и служат.
2: Кстати, вот один маленький вопрос меня всегда волновал. А скажи мне, а как ты нашел общий язык со Стасом Наминым? Он очень сложный, он очень талантливый, очень необычный, но характер...
0: Да, да. Настрадался я.
2: Хорошо сказал, настрадался, да.
0: Но в то же время мы сейчас остались друзьями. То есть, когда... Если ты на него не работаешь, он просто милейшей души человек.
2: Ну да.
0: Но когда... Если ты как-то от него зависишь по работе, это, конечно, очень тяжело.
2: И прежде чем мы будем прощаться практически уже, скажи мне... А зачем ты пошел на роды Фрола и Устиньи?
0: Ну, тогда модно было.
2: Модно?
0: Ну да, как-то вдруг начали пускать отцов,
2: отцов
0: на роды.
2: Да.
0: Так раньше же в Советском Союзе такого не было.
2: Конечно,
0: ты стоял под окном и кричал: «Маня, родила».
2: Да.
0: Кого? Мальчика? Она машет головой.
2: Ну, да.
0: Нет. А кого? Это тогда было так. А потом мне говорят: иди и вот, пожалуйста, принимай роды. Ну и я пошел. И как бы это эмоционально, конечно, для меня. Я настолько восприимчивый человек. Я там чуть, конечно, меня там надо было откачивать самого. Но я факт тот, что так говорят, что это тогда для тебя они ближе, когда они рождаются.
2: Ну что, Александр Малин, у нас осталась одна минута. А скажи что-нибудь нашим дорогим слушателям.
0: Я хочу пожелать, чтобы люди не велись на фейки, не велись на какие-то, на мелочь, на какую-то в этой жизни, а находили что-то настоящее для себя, как в искусстве, так и в жизни. И хочу пожелать, чтобы в душе всегда был Бог, а над нашими головами всегда было мирное небо. Мира хочется пожелать и в душе, и в жизни.
2: Друзья, это был Александр Малинин. Я тебе очень благодарен за этот откровенный разговор. Я тебя добавлю, что ничего ты не повзрослел. Как был принц на белом коне, так им и остался. Да. И голос так же молод, и выглядишь так же молодо, и думаешь так же молодо.
0: Ну, как есть, так и есть.
2: И это большое счастье для нас, для всех. Значит, мы тоже молоды.
0: Да.
2: Спасибо.
0: Пожалуйста.
1: От всей души с Вадимом Тихомировым. Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Алло.
4: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
5: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
6: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
7: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес, но не всюду нужно лезть.
8: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
9: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.

0: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте в этом выпуске. В Кремле заявили, что с учетом позиции Киева, как таковая заморозка украинского конфликта невозможна. ПВО в течение дня уничтожили более 140 украинских беспилотников над территориями России. Об этих и других событиях далее подробно. Президент Владимир Путин отреагировал на предложение своего казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева заморозить конфликт на Украине, подробно рассказав ему о ходе СВО, сообщил пресс-секретарь президента России. Однако, говоря о предложении президента Казахстана заморозить украинский конфликт и вернуться к стамбульской формуле урегулирования, Дмитрий Песков подчеркнул, что с учетом позиции Киева, как таковая заморозка невозможна. «Для нас есть главное условие. Мы должны достичь своих целей», подчеркнул представитель Кремля. Пресс-секретарь напомнил, что условия для остановки боевых действий были изложены в МИДе России 2 года назад. Они понятны и последовательные, поэтому это все можно остановить сегодня до конца суток, если киевский режим примет соответствующее решение, сказал Песков. Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече в Омске с Владимиром Путиным предложил заморозить украинский конфликт, вернуться к стамбульской формуле урегулирования и двигаться в сторону мира. Владимир Путин сегодня провел рабочую встречу с губернатором Омской области Виталием Хаценко. Глава региона доложил президенту об итогах социально-экономического развития Омской области на сегодняшний день. По его словам, промышленность к концу года выйдет из снижения, связанного с производством по определенным отраслям, на цифры прошлого года. Также глава Омской области рассказал президенту и о поддержке участников спецоперации.
2: Мы построили госпиталь ветеранов новый, отремонтировали тот госпиталь ветеранов войн, где вот папа Касым-Жомарт Кемелевич Токаев учился. Это старое здание, но оно в замечательном состоянии. Да, мы открыли вместе с Сергеем Викторовичем Чемезовым ЦИТО, построили первый за Уралом, это центр по реабилитации ребят, по протезированию, производству протезов.
3: Очень важно трудоустройство ребят, которые сроки вернули, дополнительное образование. И, конечно, адаптивный вид спорта.
2: Вы нас поддержали весной. Я после вашего поручения сразу побежал в правительство. И мы сегодня работаем над созданием многофункционального центра по адаптивным видам спорта. У вас хорошая резолюция. Работаем, чтобы у нас такой объект в ближайшие годы появился.
1: Ранее президент провел в Омске переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Также лидеры двух стран приняли участие в пленарном заседании 22-го форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Владимир Путин отметил, что товарооборот России и Казахстана за 5 месяцев текущего года вырос на 4%. В прошлом году он достиг 28 миллиардов долларов. Он также подчеркнул, что в ЕАЭС могут задействовать искусственный интеллект для выстраивания оптимальных транспортных цепочек. При этом в будущем беспилотные перевозки грузов планируется внедрять по разным международным маршрутам.
4: Среди действительно успешных евразийских проектов выделю внедрение электронных международных транспортных накладных, а также использование навигационных пломб, ускоряющих процедуры пограничного контроля. В стадии проработки находится перспективная инициатива по формированию евразийского цифрового транспортного коридора. Речь идет о задействовании технологий искусственного интеллекта для выстраивания оптимальных транспортных цепочек и безбумажного мониторинга движения грузов. Россия и Казахстан активно взаимодействуют в развитии международного транспортного маршрута «Север-Юг». Его восточная ветка связывает российские порты на Черном, Балтийском морях, в Арктике, регионы в центральной части страны, в Сибири, через казахстанскую территорию с Туркменистаном и Ираном.
1: На встрече, которую Путин и Токаев провели перед открытием форума, российский лидер отметил, что Россия – крупнейший инвестор в экономику Казахстана. Он добавил, что у двух стран также хорошие перспективы по товарообороту. Президент России пообещал в ближайшее время проинформировать казахстанского коллегу о ходе дел на украинском направлении. Токаев на переговорах коснулся темы урегулирования украинского конфликта. Он предложил заморозить его на основе стамбульских договоренностей под гарантией великих держав, включая Россию, чтобы дальше двигаться в сторону долгожданного мира. Дежурные средства ПВО в течение дня уничтожили 146 украинских беспилотников самолетного типа над территориями 12 российских регионов, сообщили в Минобороны. В период с 8 до 20 часов дроны были сбиты и перехвачены над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Тюменской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Азовского моря. Ранее в Минобороны сегодня заявили, что в течение дня российские военные продолжили удары по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Их наносили высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками. В результате в порту Черноморск поражены объекты инфраструктуры для хранения грузов военного назначения. Зеленский и его западные кураторы должны помнить, что они жестко поплатятся за свое преступление. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой. В связи с ударами ВСУ по мирному населению в Кирове и Запорожской области, Россия призывает профильные международные структуры не замалчивать удары ВСУ по ее Кировской и Запорожской областями. 24-25 июля заявил официальный представитель МИДа. ВСУ в ночь на субботу из БПЛА нанесли серию ударов по базам отдыха в Запорожской Кирилловке. По словам губернатора Балицкого, при теракте погибли 12 человек, пострадали 19 мирных жителей. Сильный туман с видимостью 200-700 метров прогнозируется в некоторых частях Московской области в ночь на воскресенье, сообщает региональная главка МЧС. Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус сообщил, что температура воздуха до плюс 26 градусов и дожди с грозами ожидаются в Москве на следующей неделе. Синоптик отметил, что вторник окажется одним из теплых дней. Регион попадет в теплый сектор североатлантического циклонического вихря. Температура в июне в Москве была на 1 градус выше нормы, в июле около нормы, а август, как ожидается, будет примерно на градус теплее обычного. Об этом ранее РИА Новостям рассказал начальник краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России Александр Голубев. Синоптик отметил, что по количеству осадков июнь также оказался близок к стандартным показателям, выпало 93% от нормы. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
5: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Андрей Кудряшов. Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц заявил о необходимости усиления команды после нулевой ничьей с крыльями Советов в первом туре премьер-лиги. Наставник остался недоволен результатом и качеством игры во втором тайме. По словам Шварца, клубу нужен более глубокий состав и новые трансферы обязательно состоятся. Ну а во втором туре 1 августа бело-голубые в гостях встретятся с «Балтикой». Также в субботу «Акрон» уступил «Зениту» на своем поле 0-5. Дублем отметился Александр Соболев, а «Факел» проиграл махачкалинскому «Динамо» 1-2. Манчестер Сити официально объявил о продлении контракта с защитником сборной Узбекистана Абдукадиром Хусановым до 2031 года. 22-летний игрок выступает за горожан с января прошлого года и за это время выиграл с командой Кубок Англии и Кубок Лиги. Международный олимпийский комитет не будет вводить санкции против президента ФИФА Джанни Инфантино после отмены дисквалификации форварда сборной США Флорина Балагуна на чемпионате мира. По данным портала «Атлетик», поданная правозащитниками жалоба выходит за рамки компетенции Олимпийского комитета. Ранее стало известно, что Инфантино отменил наказание футболиста после личного звонка из Белого дома от президента США Дональда Трампа. Полина Кнурас завоевала золото в прыжках шестом на чемпионате России по легкой атлетике в Екатеринбурге. Спортсменка победила с результатом 4:80. Полина после победы жестко раскритиковала организацию турнира. По ее словам, взять высоту 4:90 ей помешали адская жара и грубая ошибка судей. Арбитры открыли сектор для тройного прыжка прямо во время ее попытки. И пока это все о спорте к этой минуте.
1: Погода. По данным Центра ФОБОС, 26 июля в Екатеринбурге, Челябинске до 34 градусов, без осадков. В Омске 29 градусов, будет сухо. В Новосибирске 23 градуса, облачно, возможен дождь. В Мурманске 20-22 градуса, облачно, с прояснениями, небольшие осадки. В Архангельске до 27 градусов и без осадков. В Перми и Кирове до 34 градусов, будет сухо. В Пензе и Казани, а также в Уфе до 36 градусов, без осадков. В Туле и Ярославле Ярославле плюс 21 градус, возможно, небольшие осадки. В Ростове-на-Дону завтра до 23 градусов, возможен дождь. В Санкт-Петербурге ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит 24-26 градусов. В российской столице сейчас около 20 градусов тепла. Предстоящую ночь в городе 14-16, днем до 22 градусов. Атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба.

пластилины мелодий. Их называли советскими композиторами, но на самом деле они были властелинами мелодий. Их песни прошли проверку временем. Их помнят, любят и поют до сих пор. Сирена!

0: Павел Айдоницкий и его песни. Здравствуйте, с вами Михаил Притещинский. Способности к музыке он получил, как говорится, по наследству. Отец пел в Мариинском театре, а басом его деда восхищался сам Шаляпин. Ну а Павел Кузьмич Айдоницкий писал чудесные песни, был лириком, романтиком, замечательным мелодистом. О нем нам рассказывает его сын Алексей, тоже, кстати, известный музыкант, создавший в свое время такие рок-группы, как «Редкая птица» и «Гулливер». Его музыка – это рок и электроника. Впрочем, он бережно хранит память об отце и даже выпускает обработки его мелодий, причем ультрасовременные. Это инструментальная версия песни Павла Айдоницкого «На седьмом этаже», созданная его сыном Алексеем. Он рассказывает, что даже фамилия у отца музыкальная.
1: Да, вы знаете, фамилия странная. О происхождении до сих пор есть споры. Айдонис то ли по-гречески, то ли по-латыни означает «соловей». И поскольку у нас в роду были священники, вот мой прапрадед обладал очень хорошим голосом, и ему вот в церкви дали такое как бы прозвище Айдонис, Айдоницкий. Переделали потом это в фамилию. Вот оттуда это возникло. А вообще фамилия была Андреев. Вот, прозаическая такая, значит. И вот оттуда пошел род Айдоницких. Неизвестно, действительно ли это по-гречески Айдонис. Я, честно говоря, однажды был в Греции и спросил у одного грека, знает ли он что-нибудь в таком слове Айдонис. Он, в общем, по-английски с ним общался. Вот, он как-то так очень сильно удивился, поэтому у меня возникло сомнение, что действительно ли такое слово есть. У отца был его родной брат Всеволод, замечательный пианист. Дальше, значит, отец моего отца, ну, мой дед, соответственно, пел в хоре Мариинского театра в молодости. Вот, ну и вообще многие были неплохие музыканты.

0: Лариса Мондрус, «Ты погоди» – одна из лучших песен Павла Айданицкого, сочиненная на стихи Игоря Шафирана. Она была написана в 1969-м для фильма «Последние каникулы». Ну а детство самого композитора прошло на Донбассе, в селе Кадиевка. Жил там он до 14 лет, до 1936-го. Вспоминал, что время от времени в селе проходили самодеятельные концерты. В них непременно участвовал его старший брат Всеволод. Да и сам будущий композитор, в то время было ему 7 или 8, дебютировал на сцене именно тогда. Играл на пианино. Кстати, мелодию, которую вы сейчас слышите, исполняет на фортепиано сам Павел Айданицкий. Детство, то самое, о котором пела Лариса Мондрус, закончилось рано, рассказывает его сын Алексей.
1: Детство отца было, да, очень трудно, потому что деда репрессировали в 1937 году. Мама к тому времени его скончалась, и дед женился повторно. До 15 лет он рос с мачехой. Вот. Но потом он переехал в город Горький к тетке. Ну, видимо, в силу вот этих самых обстоятельств, потому что он был сыном врага народа, и как бы там смотрели все так криво, все воспринималось тяжело, видимо. Он не очень охотно говорил об этом периоде. Вот, а в Горьком, вот тут у тетки, он закончил там школу, потом музыкальное училище.
0: Впрочем, с музыкой пришлось подождать 4 года, поскольку началась война. И Павел Айданицкий резко изменил свою жизнь, став, как было написано в его дипломе, зауряд-врачом, то есть окончил ускоренный курс мединститута. Алексей Айданицкий вспоминает, что знания, полученные тогда, его отец не забывал и через много лет.
1: Было время такое, и начало войны, ему было 19 лет, по-моему, и вот была необходимость в врачах, ну, фельдшерах. То есть он окончил ускоренный курс медицинских работников, плавал даже на таком эвако-госпитале по Волге. Они из Сталинграда перевозили раненых в Нижний, где вот эти раненые бойцы проходили дальнейшее лечение. Однажды вот была такая история, на пароходе, по-моему, назывался Карл Липкнехт, кажется так, они подорвались на плавучей мине на Волге, и вот отец помогал раненым, спас несколько человек, потому что он хорошо плавал всегда, он спас их до отмели, отбуксировал не всех, кто мог сам плыть, добраться. Вот был такой эпизод, так сказать, в его биографии. А он сам даже, кстати, знаете, шутил так, что он лучший врач среди композиторов и лучший композитор среди врачей. Такая шутка, это он сам придумал. Вот, потому что действительно он частенько называл по латыни какие-то части человеческого тела, что, ну, знал многое про болезни на самом деле.

Иосиф Кобзон. «Двоенный вальс». Песня Павла Айдоницкого на стихи Феликса Лауба. Несколько композиторов, которым я предлагал стихи, отказались, вспоминал поэт. И только Павел Айдоницкий буквально вцепился в них. Настолько они его взволновали. «Ничего в этом нет удивительного», – заметил мне Павел Кузьмич, когда пришел черед побеседовать с ним. «Да это же про меня. Я как раз окончил школу в 41-м. Это о нас, о нашем поколении». После войны вернулся в Горький, окончил музыкальное училище, работал в местном театре, где, кстати, дослужился до музыкального руководителя. А поскольку платили мало, то подрабатывал, как сейчас выражаются, перегонщиком машин. Водить автомобиль научился еще во время войны. И этот приработок, как рассказывает сын Павла Айдоницкого Алексей, привел к удивительным последствиям.

главный инженер завода получил письмо как раз вот от Арама Ильича с просьбой подобрать автомобиль для его личного пользования, так чтобы он был проверенный и так далее и тому подобное. Ну и вот отцу выпала такая карта. И главный инженер, зная, что он занимается музыкой, сказал, что вот, может быть, ты возьмешься, перегонишь машину для Арама Ильича в Москву. Таким образом, это знакомство и состоялось. Ему удалось показать свои сочинения. Он послушал и сказал, что я считаю, что вам нужно продолжать обучение, желательно в Москве. Вот, буду рекомендовать вас к поступлению в Институт Гнесиных.

«Юность верит в чудеса» – первая известная песня Павла Яданицкого. Не знаю, правда это или нет, но говорят, что в начале 1959-го в Горький приехал тогдашний глава страны, первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. И в его свите был известный в то время журналист-международник Эдмунд Ятковский. Он пришел на спектакль в театр, где служил в то время Айданицкий. Они познакомились. Ятковский рассказал, что скоро состоится фестиваль молодежи и студентов в Вене. У него есть стихи по этому поводу, и было бы неплохо написать к ним музыку, что молодой композитор и сделал. А поскольку Ятковский показал песню Хрущеву, она попала на фестиваль и даже удостоилась там специального приза. Так Павел Айданицкий стал писать песни.

0: Эту песенку «Белый пароход» Павел Айдоницкий и Игорь Шафран написали в 1970-м для сатирической комедии «Опекун» о тунеядце и разгильдяе Мише Караедове. Его, кстати, играл Александр Збруев. В отличие от многих своих коллег, Айдоницкий не очень любил писать для кино. На его счету всего 5 лент. Он предпочитал просто сочинять песни. Многие из них, как рассказывает Алексей Айдоницкий, исполняла Лариса Мондрус, замечательная певица из Риги.
1: Лариса Мондрус, это, да, действительно была такая целая страница, в общем, его творческой биографии. Наверное, она раскрыла, может быть, не очень очевидный потенциал каких-то песен Павла Кузьмича, мне так кажется. То есть она им придала вот такое джазовое звучание, легкое. Может быть, он сам даже и не подозревал, что в этих песнях есть вот какие-то такие интонации, но вот она это сделала очень мастерски, легко, профессионально, очень красиво. Она была замечательная певица, тут ничего не сказать больше. Ну и надо сказать, что еще немалую роль играл и оркестровщик, и ее муж, и Гил Шварцбаум. Вот он очень, его заслуга была велика, потому что он делал, конечно, потрясающие оркестровки для того времени.

Лариса Мондрус «Белый пароход». Ну а первым по-настоящему большим шлягером Павла Айдоницкого была песня «Васильки», написанная им на стихи Якова Халецкого. В середине 60-х она была необыкновенно популярна.

регулярно. Говорят, что многие коллеги Айданицкого в то время ворчали, мол, всюду звучат васильки, которые закрыли дорогу новым песням. Сын композитора Алексей Айданицкий, кстати, создал свой инструментальный вариант этой композиции отца –

Одна из первых была «Васильки», да, причем она была записана с очень популярным тогда вокально-инструментальным ансамблем «Марера» грузинским, и они настолько своеобразно это спели, с акцентом, с таким, в общем, это всегда было очень колоритно, и ему очень нравилась эта запись. Одна из первых песен.

0: Пластилины мелодий.
1: Песни Павла Айданицкого в 60-х-70-х годах звучали повсюду и выдали, так сказать, путевку на большую эстраду многим исполнителям, например, Льву Лещенко и Валентине Толкуновой. Именно песня «Серебряные свадьбы», написанная Айданицким и поэтом и журналистом Екатериной Шевелевой, принесла молодой певице известность. Изначально планировалось, что на авторском вечере композитора ее исполнит ансамбль «Арера», тот самый, который пел «Васильки». Однако по каким-то причинам грузинские артисты приехать не смогли, и Айданицкий предложил Валентине Толкуновой, а ей было в то время всего 25, срочно выучить и исполнить песню. А дальше, рассказывает Алексей Айданицкий, случилось вот что.
2: В общем-то, речь идет о том, что это уже серебряная свадьба, это 25 лет совместной жизни, как бы, а Валя была еще тогда, ну, в общем, достаточно молодая исполнительница. И отец рассказывал даже такую историю, что когда он пришел на репетицию оркестра гостелерадио под управлением Силантьева и сказал, вот я буду с этой молодой певицей записывать серебряные свадьбы. Силантьев так повернулся и сказал, да ты чего, какая, она же совсем молоденькая еще. Но, тем не менее, это исполнение обрело очень широкую известность, популярность. Да, вообще с Валентиной Васильевной много было записано песен. Они, я так думаю, через Саульского познакомились, потому что, ну, она была, во-первых, в ВИА-66, потом она была, собственно, супругой Юрия Сергеевича, и вот, наверное, через него они познакомились.
3: Возможно, мы обряды знаем слабо, возможно, мы их стали забывать.

0: Валентина Толкунова «Серебряные свадьбы». А песню, о которой сейчас пойдет речь, мало кто слышал, хотя в нее довольно интересная история, поскольку ее исполнителем был мало кому известный в то время артист по имени Юрий Антонов. Эту песню Алексей Айданицкий нашел в архивах отца.
1: История, по-моему, была такова, что отец был членом жюри в каком-то фестивале, где Антонов что-то пел, исполнял свое. Многие, наверное, знают, что с ним тоже долго боролись, потому что его очень долго не принимали в Союз композиторов. Ну, скажем так, композиторами старшего поколения, такого советской такой школы, да, казалось, что это слишком все авангардно и не очень интонации типа приемлемы для советской песни. И поэтому на многих конкурсах его, ну, просто зажимали, откровенно говоря. А вот отец его на каком-то конкурсе вроде как поддержал. Ну и вот потом, когда они встретились, видимо, где-то за кулисами, отец попросил его одну песню записать. «До встречи» она называется.
2: В твоих глазах костры горят, а время мчится, и рыжий осенний наряд вот-вот

0: Я нашел уже после смерти отца, когда я разбирал его архивы, фонограммы. Да, вот, дело в том, что у него очень много хранилось на 38-й скорости. То есть вот профессиональный этот стандарт пленки, который на радио использовался, на телевидении. И, соответственно, дома это не всегда могли послушать. Но поскольку я, когда уже подрос немножечко, стал увлекаться тоже музыкой и собрал даже такую небольшую аппаратуру для записи. И в том числе у меня был как раз вот такой магнитофон, переделанный именно вот на эту скорость. То есть я мог послушать эти фонограммы отцовские. Ну и таким образом вот я набрел на эту запись и включил ее даже в диск, который я выпустил уже после смерти отца, как бы, ну, диск воспоминания такой. Вот именно из редких песен, которые немного звучали.
1: Тебе спасибо говорю за это лето, за нашу первую зарю, за все за это.

0: До новой встречи в сентябре в 10 классе. До новой встречи в сентябре в 10 классе.
1: До встречи. Редкий случай, когда Юрий Антонов исполняет песню, которую написал не он. Всего на счету Павла Айдоницкого около 200 песен. У многих его коллег-композиторов значительно больше. Впрочем, здесь главное качество. Да и вообще, как вспоминает Алексей Айдоницкий, песни его отцу давались очень нелегко.
2: Это такой был муторный процесс. Ну, поскольку мы жили вместе, все в одной квартире, я, конечно, был вынужден слушать все эти многочасовые репетиции, потом процесс сочинения и переговоров с поэтами, когда каждое слово они там выверяли, правили, что-то даже отец иногда подсказывал, досочинял какие-то фразы, какие-то слова, может быть, он как-то поэтов пытался даже направить в то русло, которое ему казалось более правильным. То есть это был очень такой длительный процесс, переговоры по телефону. Ну и вообще он относился всегда очень серьезно к работе. То есть он зачастую вот карандашом делал набросок на бумаге, на нотной, значит, записывал, что он сыграл. Потом он это переписывал чернилами, потом стирал это все. Сначала ластиком карандаш стирал, потом чернила он стирал бритвой, скрипел вот этот звук такой по бумаге именно бритвой. Стирал, переписывал заново, потом еще раз правил. Ну, то есть это очень был такой продолжительный и болезненный процесс. Вообще всегда у него начиналось утро с того, что он разыгрывал пальцы, разминал пальцы, играл гаммы. Вот, это тоже на это уходило, там примерно час времени.
3: Сочинение музыки для него было скорее таким трудом.
2: Это был труд, да, это был труд. Он мне рассказывал такую историю, что они однажды просто отдыхали вместе с Дмитрием Дмитриевичем Шостаковичем. Он рассказал, что вот Дмитрий Дмитриевич может сочинять на ходу. То есть он гулял, и ему какие-то мелодии вот приходили в голову, и он уже их потом записывал. Отец всегда сочинял за роялем. Это был труд, да, конечно.

0: Эмиль Горовец на 7-м этаже. Люди, близко знавшие Павла Кузьмича и Даницкого, говорят, что композитор в песне этой, хоть и написана она была на стихи Юрия Цетлина, искренне и просто рассказал о себе самом и о своей семье, о жене, с которой прожил 30 лет, о сыне, о том, что каждый вечер спешил туда, на свое 7-е небо. Квартира Айданицких действительно располагалась на 7-м этаже. Там, кстати, до сих пор живет сын композитора Алексей Айданицкий.
1: Павел Кузьмич был очень общительный человек и знал массу всяких историй. Любил цитировать такого своего коллегу Сигизмунда Каца, который считался в Союзе композиторов самым большим остряком. Он всегда придумывал какие-то крылатые фразы такие смешные, знал кучу анекдотов. Потом он, откровенно говоря, любил поиграть в преферанс. Вот, они частенько собирались, расписывали так называемую пулю. Познакомился, в частности, с Дунаевским, они играли в преферанс. Да, да, да. Но мне запомнились даже не столько анекдоты, сколько какие-то истории, которые он рассказывал. Вот, в частности, однажды его останавливает гаишник, просит предъявить права, отец предъявляет ему права, а гаишник молодой довольно. Отец предъявляет права, и что-то начинает гаишник его спрашивать, отец отвечает. И в какой-то момент ему говорит: молодой человек, посмотрите, пожалуйста, на дату моего водительского стажа. Вы, наверное, заметили, что мои права старше, чем вы. И, естественно, его отпускали. Потом однажды где-то была история, что он был на заправке, то ли они на машине ездили в Ярославль, где-то на какой-то бензоколонке звучит песня «Ярославия». Довольно известная была в свое время. И отец из-за руля, значит, то ли они ехали долго, не знаю, ну, короче, он не успел побриться, и он такой небритый, и он говорит вот заправщице: вот это моя песня сейчас звучит. Он говорит: твоя песня, да ты пойди побрейся сначала.
2: При свете ламп за стеклами витрин сверкают золотые апельсины. Я прячу взгляд от их румяной кожи, они на маленькие солнышки похожи. Апельсины, апельсины, что со мной случилось вдруг? Вижу ленты серпантина, слышу вальс легкий звук. Вижу бантики и челки, и веселый мамин взгляд. В апельсинах спрятан детство, аромат.

0: К нам вез корабль дорогой океанской, плоды земли далекой африканской, где проживает бармалей сердитый, где звери дружат с очень добрым айболитом. Апельсины, апельсины, что со мной случилось вдруг? Вижу ленты серпантина, слышу вальса легкий звук, вижу бантики и челки и веселый мамин взгляд. В апельсинах спрятан детство, аромат.
1: Андрей Миронов, «Апельсины». Эту песню Алексей Айданицкий тоже нашел в архивах отца. Павел Айданицкий был лириком, потому многие его мелодии красивы и напевны, рассказывает сын композитора.
2: Да, отец умел, он мастер. Тут трудно что-то добавить. Ну, наверное, это все-таки дар. Хорошую мелодию написать очень сложно. Очень сложно, так, чтобы она легко пелась и чтобы она запоминалась. Но, откровенно говоря, были песни не очень удачные, потому что всего песен, вот он сам говорил, что он около 200 сочинил. Но из них популярных стало, может быть, 20, может быть, больше, может быть, 40. Но на самом деле я набредал и на старые записи песен, которые я вообще никогда не слышал. И они, по-моему, даже не исполнялись, хотя были записаны тоже. Где-то, наверное, когда-то звучали, но они не стали популярными. Вот так почему? Непонятно. То есть получается, что не всегда угадываешь вот, и попадаешь. Это непредсказуемо, да, это достаточно сложный процесс, конечно. Он был лириком и умел именно такую находить, какую-то трогательность, может быть.

0: Эту песню Павла Айданицкого на стихи Игоря Шафирана «Красносолнышко» исполняли в разное время Майя Кристалинская, Татьяна Рузаевна и Сергей Таюшев, Тамара Миансарова. Но самому композитору очень нравилась вот эта запись певицы Ларисы Кандаловой. Алексей Айданицкий рассказывает, что в их квартире на 7-м этаже в композиторском доме на проспекте Мира часто бывали известные исполнители, а также коллеги отца, с многими из которых он дружил.
1: Я помню, что у них была большая дружба с Леонидом Афанасьевым, Леонидом Викторовичем. Они вместе ездили часто в Крым. Но это в 50-е, в 60-е годы. И более того, мы даже когда получили вот уже квартиру здесь в кооперативном доме, где мы сейчас с вами находимся, он называется «Московский композитор», это кооператив. Леонид Викторович здесь жил несколько лет. Ну, здесь Борис Карамышев также, известный был оркестр такой телевизионный. «Голубой экран», точно. Ну, дружил он и с Птичкиным, и с Колмановским, и с Никитой Богословским они общались много, с Саульским, с Фельдсманом. Потом, знаете, вот эта атмосфера Дома творчества композиторов, она сыграла очень большую роль. В РУЗе, да, мы там как бы все приезжали вот на детские каникулы, школьные, студенческие позже. Ну и композиторы там в такой как бы непринужденной обстановке, они тоже общались, и не было как бы никогда никакой там злобленности, злобы или там зависти, каких-то, в общем, трений. Там все было очень так мирно, по-дружески.
2: Я люблю тебя, мой город.

0: Татьяна Рузавина и Сергей Таюшев. «Наша любовь». Красивая баллада Павла Айданицкого на стихи Андрея Дементьева. Алексей Айданицкий признается, что это одна из самых любимых песен отца, который, кстати, мечтал, что сын также будет связан с музыкой. Тем более видел, способности у него есть. Впрочем, поначалу ему это занятие не очень нравилось.
1: Отцу, конечно, хотелось, чтобы я получил академическое образование, но не сложилось. У меня там с педагогом были проблемы, трения. Она меня все по рукам била, я плакал. В общем, короче, пришлось уйти. Потом была огромная эта папка с веревочными ручками такими. И там лежала книга, которая весила, мне казалось, 20 килограмм. Называлась «Сольфеджио». Но на самом деле, конечно, не 20 килограмм она весила, а меньше. Но все равно я был такой субтильный, маленький, таскал через всю Москву эту папку. Значит, «Сольфеджио» на какие-то занятия по музыке. Мне это совершенно было непонятно. Во дворе ребята играли в футбол, короче, я забросил. Но, став постарше, я, правда, ударился в рок-музыку. Не в советскую песню.
0: Кстати, в его увлечении роком большую роль сыграл, как ни странно, отец, который был очень далек от такой музыки, поскольку как-то, а дело было в начале 70-х, принес домой рок-оперу Эндрю Ллойда Вебера и Тима Райса «Jesus Christ Superstar».
1: От отца я совершенно этого не ожидал, на самом деле, потому что, он все-таки был таких традиционных взглядов, и вообще я поздний ребенок, отцу было 35 лет, когда я родился, это уже, в общем, другое поколение совершенно. Мне даже потом... Позже рассказывали такую историю, знакомые из вокально-инструментальных ансамблей, которые, часто показывались на разных конкурсах. Они говорили, что если в жюри сидят Богословский или Айданицкий, то все, ловить нечего, тут как бы никто не пройдет. Ему, конечно, не очень нравилось то, что я слушал те записи, которые... Я делал уроки, например, у меня постоянно играл кассетник. Когда отец входил в комнату, я, естественно, кассетник включал, ящик закрывал. Слушал то, что все слушали в то время. Битлз, Криденс, Смоки. Ему это очень не нравилось, особенно ему не нравилось, что я, делаю уроки и слушаю музыку. И ругался всегда, вообще он такой был строгих правил. Не скажу домостроевских, близко к тому. То есть, если он вставал утром, он считал, что все должны проснуться, встать и уже что-то делать. Да, у нас дома был магнитофон, который он взял на прокат. Раньше, в доме композиторов была такая услуга, что можно было брать на прокат и инструменты музыкальные, то есть там пианино, рояль у кого, кому нужно было. А можно было брать всякую аппаратуру, в том числе и магнитофон. И у нас такой тембр назывался, такой магнитофон огромного размера, серый, жутко тяжелый, с двумя колонками. Был этот тембр. И в какой-то день отец приносит пленку, говорит, мне посоветовали послушать гениальное совершенно исполнение, послушай, рок-опера новая вышла, называется «Иисус Христос суперзвезда». А я в школе учился, я еще эту запись не слышал тогда. И я слушал ее, как только приходила школа, и, по-моему, до того самого момента, пока я не засыпал, я слушал эту рок-оперу. То есть затер до дыр, что называется.
0: Так Алексей стал рок-музыкантом, сочиняет электронную музыку, но все же время от времени возвращается к мелодиям отца. Например, его обработка композиции Павла Айданицкого «Песни рождаются сами».

0: Песню нельзя сочинить. Песни рождаются сами. Поется в одной из композиций Павла Айдоницкого. Они у него замечательные. Алексей Айдоницкий признается, что часто вспоминает их.
1: Порой какие-то песни просто во сне приходят ко мне ночью, и я утром встаю, и вот именно у меня в голове крутится та или другая песня. Я так думаю, что, может быть, это каким-то мистическим образом просто он напоминает о себе. Не исключено. Но, может быть, мне ближе как бы песни, которые были написаны. Вот, может быть, они просто врезались в память, в душу. Песня, написанная в 60-е, вот в 70-е годы, когда я еще маленьким был. Чем песни, которые были написаны уже позже, когда я стал старше и как-то тоже стал заниматься этим делом. Не знаю почему. Очень многие из этих песен просто иногда крутятся в голове. Ничего не могу с собой поделать.
0: «Серебряные свадьбы» и «Васильки». «Довоенный вальс» и «На седьмом этаже». «Ты погоди» и «Красносолнышко». Песни Павла Кузьмича Айдоницкого. Многие слушатели подчас не помнят их автора, но и поныне напевают и даже поют в полный голос. А это самое главное. Программу подготовили ведущий Михаил Притеченский и режиссер Андрей Попов. Счастливо!

0: Властелины мелодий. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России. Радио России. Кавказ в жизни и творчестве Верещагина.
1: Все увидели совершенно другой Кавказ. Такой брутальный, очень непривычный. До сих пор это бесценный материал, такой информативный материал для ученых.
0: Искусствовед Светлана Копырина в авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент». В понедельник в 15.10 по Москве и в 17.10 по времени Салехарда. Сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. Соло. Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Смотрим. Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Алло.
4: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
5: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
6: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
7: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес, но не всюду нужно лезть.
8: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
9: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
0: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин отреагировал на предложение своего казахстанского коллеги Касым Жомарта Токаева заморозить конфликт на Украине. В разговоре он заявил, что с учетом позиции Киева как таковая заморозка невозможна. Минобороны России заявили, что в течение дня вооруженные силы продолжили наносить удары по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Сильный туман с видимостью от 200 до 700 метров прогнозируется в некоторых районах Московской области предстоящей ночью. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин назвал насыщенным и содержательным обсуждение, состоявшееся на 22-м форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске. По его словам, на заседании затрагивались самые актуальные вопросы взаимодействия субъектов двух стран. Обсуждалось много новых полезных вопросов, идей и инициатив. В первую очередь это касается главной темы нынешнего форума – партнерства, формирования глобальных логистических коридоров и совместного развития транспортной инфраструктуры.
3: Подводя итог, скажу главное. У России и Казахстана имеются поистине обширные перспективы для дальнейшего наращивания взаимовыгодного сотрудничества как в области транспорта и логистики, так, что как раз и обсуждается на нашем форуме, так и во всех других сферах экономики и социальной жизни. Уверен, что работая и далее слаженно и сообща, российские и казахстанские регионы продолжит вносить весомый вклад в углубление и развитие всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества России и Казахстана на благо двух наших стран и народов. Позвольте пожелать всем нам успехов и новых достижений. Спасибо большое.
1: В свою очередь, казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на форуме, отметил, что две страны открывают новые горизонты совместного будущего. Казахстан нацелен на развитие стратегического партнерства с таким великим государством, как Россия. Владимир Путин также отреагировал на предложение своего казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева заморозить конфликт на Украине. Подробно рассказав ему о ходе спецоперации, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее президент Казахстана на встрече в Омске с Владимиром Путиным предложил заморозить украинский конфликт и вернуться к стамбульской формуле урегулирования, а также двигаться в сторону мира.
10: Ко мне поступает много сигналов, я о них вас информировал по телефону из Европы, из Соединенных Штатов Америки, сигналы, касающиеся нынешнего положения конфликтной ситуации между Украиной и Россией. Вы знаете, на мой взгляд, я с самого начала говорил, что это межгосударственный конфликт, межгосударственный. Речь не идет о какой-либо гражданской войне. Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку. И полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. Я знаю, что вы проявили максимум дипломатической гибкости во время встречи в Анкоридже на Аляске. И это просто мое скромное мнение, коль скоро ко мне обращаются. Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к стамбульской формуле 2.0. Как вот выйти из ситуации? Ну, никто не знает, как выйти из ситуации, потому что есть позиции сторон. Но, с другой стороны, есть такой момент и возможность, как поставить на заморозку все это дело. Это опробированная в международной практике ситуация, прием. Сколько жалко, конечно, молодые люди гибнут, это геноцид братских народов России и Украины. И все это надо останавливать, поскольку то, что происходит, на мой убежденный взгляд, это на руку и в радость противникам и России, и украинскому государству.
1: Владимир Путин отметил в разговоре с коллегой, что с учетом позиции Киева, как таковая заморозка невозможна, для нас есть главные условия. Мы должны достичь своих целей, подчеркнул в свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он напомнил, что условия для остановки боевых действий глава государства изложил еще в 2024 году, выступая в МИДе. Они понятны и последовательны. Это все может остановиться сегодня до конца суток, если Киев примет соответствующее решение, сказал Песков. Минобороны России заявили, что в течение дня вооруженные силы России продолжили наносить удары по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Поражены 4 украинских сухогруза, 2 десантных катера и «Балкер». Как рассказали в ведомстве, удары наносили высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками. В порту Черноморска поражены объекты инфраструктуры для хранения грузов военного назначения. В порту Николаева целями стали сухогруз, доставивший грузы для ВСУ, и быстроходный десантный катер ВМС Украины. На переходе морем удары пришлись на морское судно типа «Балкер», три сухогруза, перевозившие военные грузы в порт Черноморский, Одесса, а также на еще один быстроходный десантный катер. Также в военном ведомстве рассказали, что дежурные средства ПВО в течение дня уничтожили 146 украинских беспилотников самолетного типа над территориями 12 российских регионов. Дроны были сбиты и перехвачены над Белгородской, Брянской, Владимирской, Курской, Орловской, Калужской, Рязанской, Тульской, Тюменской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Азовского моря. Сильный туман с видимостью от 200 до 700 метров прогнозируется в некоторых районах Московской области предстоящей ночью. Об этом сообщили в региональном главке МЧС. Там призвали водителей и пешеходов быть бдительными в случае необходимости. Посоветовали обращаться по единому номеру вызова экстренных оперативных служб 112. На следующей неделе в Москве ожидаются кратковременные дожди, рассказала информационной службе «Вести» ведущий метеоролог гидрометцентра Марина Макарова. Она обратила внимание на то, что погода в эти дни будет неустойчивой. Прогнозируются небольшие колебания температуры воздуха. Днем в понедельник 21-26 градусов, во вторник плюс 23-28, сказала Макарова. По словам синоптика, дожди будут от небольшой до умеренной интенсивности. Макарова также посоветовала жителям города периодически проверять прогноз, так как погода может меняться. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Спорт.
11: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Андрей Кудряшов. Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц заявил о необходимости усиления команды после нулевой ничьей с крыльями Советов в первом туре премьер-лиги. Наставник остался недоволен результатом и качеством игры во втором тайме. По словам Шварца, клубу нужен более глубокий состав и новые трансферы обязательно состоятся. Ну а во втором туре 1 августа бело-голубые в гостях встретятся с «Балтикой». Также в субботу «Акрон» уступил «Зениту» на своем поле 0-5. Дублем отметился Александр Соболев, а «Факел» проиграл махачкалинскому «Динамо» 1-2. Манчестер Сити официально объявил о продлении контракта с защитником сборной Узбекистана Абдукадиром Хусановым до 2031 года. 22-летний игрок выступает за горожан с января прошлого года и за это время выиграл с командой Кубок Англии и Кубок Лиги. Международный олимпийский комитет не будет вводить санкции против президента ФИФА Джанни Инфантино после отмены дисквалификации форварда сборной США Флорина Балагуна на чемпионате мира. По данным портала «Атлетик», поданная правозащитниками жалоба выходит за рамки компетенции Олимпийского комитета. Ранее стало известно, что Инфантино отменил наказание футболиста после личного звонка из Белого дома от президента США Дональда Трампа. Полина Кнурас завоевала золото в прыжках шестом на чемпионате России по легкой атлетике в Екатеринбурге. Спортсменка победила с результатом 4.80. Полина после победы жестко раскритиковала организацию турнира. По ее словам, взять высоту 4.90 ей помешали адская жара и грубая ошибка судей. Арбитры открыли сектор для тройного прыжка прямо во время ее попытки. И пока это все о спорте к этой минуте.
5: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, 26 июля в Петропавловске-Камчатском днем до плюс 16 градусов, облачно, временами дожди, во Владивостоке до 20, тепла, тоже дождливо, в Екатеринбурге жара, плюс 33 градуса, без осадков, в Мурманске плюс 20-22, небольшие осадки, в Самаре воздух прогреется до плюс 36 и без осадков, в Владимире прохладно, плюс 17, облачно, с прояснениями, пройдут кратковременные осадки, в Сочи плюс 22-24, ливни и грозы, в Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков, ночью плюс 15-17, днем до 25 градусов. Ветер южный, атмосферное давление будет ниже нормы. В столице ночью плюс 15, днем местами кратковременный дождь, плюс 20-22 градуса. Ветер северо-восточный, атмосферное давление также будет ниже нормы. В данный момент в столице плюс 20, ясно и без осадков.

0: Радио России. Люди. Presents Historicum. Настоящее историческое. С Андреем Малютиным. Presents Historicum.
1: Программа, которая так и называется «Настоящее историческое» на волнах Радио России, портрет на фоне времени, портрет на фоне эпохи, если хотите. Ну, в радиостудии вообще очень легко создать виртуальный интерьер, а вот гости наши совершенно настоящие. Это замечательные собеседники и люди, которые нестандартно отвечают на самые простые вопросы, а вопросов сегодня, я думаю, будет много, потому что в гостях у нас художник Катя Филиппова.
2: Здравствуйте.
1: Ну, Катя, вы не знаю, как отнесетесь, если назову я вас восприемницей перестройки.
2: Как вам сказать, перестройка вещь такая непростая.
1: Перестройку начни с себя, как говорили.
2: Надо сказать, да, начну с себя, потому что, конечно, перестройка — это такой момент утопии был в нашей истории, нашей великой Родины. Я только вчера об этом подумала, потому что эти периоды утопии, они происходили, например, в момент Хрущева. Это была такая знаменитая хрущевская оттепель, когда все воспрянули и стали модно одеваться, модно снимать кино, писать стихи, в общем,
1: расслабились. Ощутили себя частью чего-то.
2: Частью природы, земного шара, скажем так. Ну, и в какой-то степени могу сравнить, наверное, перестройку по степени отвязанности, такой свободы, с этим временем 60-х, в какой-то степени.
1: Ну, условное название весьма, да, и оттепель, и перестройка. Просто это тот подъем, который образовался в обществе. И вот можно было сказать, что в этот период мы не были свидетелями, а были очевидцами.
2: Очевидцами и участниками.
1: И участниками.
2: Но 60-е, я могу сказать, что я была очень маленькая. Но я потом вам покажу. Я принесла свою детскую работу. Это иллюстрация к Джани Родари. Это был прекрасный совершенно наш любимый сказочник советских детей.
1: Какая повесть или стихи?
2: А сказки. И у меня есть с собой вот одна аппликация, которая мне было лет 7, наверное, я ее сделала. Она очень смешная. Там фея сидит такая вся из вырезанных мною журналов «Америка» и «Англия», где публиковали самые прогрессивные на то время авангардные кинетические художники, в общем, вся эта мода, все это. И я эту фею сделала с какими-то потрясающими кинетическими, опять же, разноцветными какими-то на голове спиралями. И она у меня с очень грустным лицом читает газету «Правда». Наверное, это кусок передовицы из газеты «Правда», потому что там очень смешной текст. Там, например, идет речь о рабочей совести.
1: О рабочей совести некоторых отдельно взятых принцесс.
2: Да, абсолютно.
1: Но все-таки вот по каким-то рассказам, может быть, родителей, может быть, тот круг общения, писателей, Аксенов, не знаю, иностранные писатели, которые стали печатать. Музыка.
2: Понимаете, Аксенов был, по-моему, очень запрещен. Это 60-е. Я начала просто издалека.
1: Да-да-да.
2: А дело в том, я так чуть-чуть просто краем крылышка затрону этот момент. Нет, ну, мама работала в Курчатнике, физик-ядерщик. Папа был конструктор различных там всяких экскаваторов и кранов. Вот. И мама мне только недавно стала рассказывать про... У них же в Курчатнике был знаменитый клуб.
1: Да, рок-клуб.
2: Нет, тогда рока еще не было в принципе как такового. Рок-н-ролл был. Но это речь не об этом. Она мне рассказала два эпизода. Они такие были достаточно замкнутые в своей жизни, родители. Но твист танцевали лихо. И слушали «Битлз». Первый раз, когда они мне сказали, ты знаешь, Катя, появилась такая английская группа, называется «Битлз». Они поют тоненькими голосочками и носят длинные волосы. Я была страшно заинтригована. Но дело в том, что мама мне рассказывала про другое. У них выступал Высоцкий на то время, это тоже, наверное, конец 60-х. Я говорю, ну и как? Потрясающе. То есть на нее очень сильное произвело это впечатление. И еще выступал не Слава Зайцев, который был тогда в расцвете своих карьерных начинаний. И он рассказывал про моду, про белье. И мама так поразила, что какой-то молодой человек из Иваново, такой очень импозантный и очень смешно рассказывающий про женскую моду, что он так это чувствует тонко. Но это такие впечатления от курчатовского клуба были.
1: Ну, а вот вы как модельер, ведь вы же и художник-модельер, и я боюсь что-то не отметить,
2: не
1: поэтому, может, вы скажете.
2: Даже вышивание крестиком и бисером входит вот в мои умения.
1: Вот так. Главное, чтобы художественный образ к этому располагал.
2: Это, да? Вообще-то художественный образ, это вы прям читаете мои мысли. Это вообще самое главное в искусстве, в любом. Художественный образ, это очень важно.
1: А главное ли в искусстве идти против течения? Вот я почему-то вспомнил таких вот неукрощенных модельеров, которые начинали эпатажно, да, может быть, там Вивьен Вествуд ранее совсем такая. Кто-то еще, вы продолжите этот ряд лучше меня.
2: Я думаю, что там не было каких-то особых проблем с течением, потому что как бы это все-таки были совсем другие страны, которые не страдали какими-то там цензурными болезнями. В России, ну, я думаю, что вот ранние художники, ну, как бы ранние-ранние, конечно, потому что в 20-е годы они творили там самые знаменитые, особенно дамы, от Мухиной до там Степанова и так далее. Они делали потрясающе, кроме того, что живопись и скульптуру, они делали еще, конечно, ткани на этих ивановских базах, и делали потрясающие эскизы моды, там, я уж не говорю про кино, там, Аэлита и так далее, которые, ну, все это знают прекрасно. А вот в 60-е годы, да, когда Слава начинал, он, конечно, многие испытывал трудности в своей карьере, но он их преодолел успешно и стал красным Диором, как известно.
1: Да.
2: По профессии я закончила среднюю художественную школу при Институте Сурикова, при Академии художеств. Это лучшая школа, которая только была вообще в Советском Союзе, по-моему. Потому что мы только и делали, что рисовали и писали. Поэтому у меня по образованию, как бы, ну, я и художник-график, и живописец, и все, что хотите. Поэтому эта школа, почему я еще говорю про моду, потому что в школе нашей уникальной, это брежневские дремучие, в общем-то, времена, не было формы. И мы каждый день ходили совершенно по самой последнему писку моды. И прийти второй раз в одном и том же было, в общем-то, моветоном.
1: Удивительно.
2: Потому что у нас учились дети очень крутых, вообще-то, родителей. Сейчас бы сказали мажоры, но они не были мажорами, они были просто дети своих родителей, известнейших. От кино, живописи, скульптуры, ну, в общем, все, кого вот не возьми. Музыки и так далее. Поэтому родители частенько ездили за границу и привозили шмотки. Привозили пластинки, которые некоторые ученики продавали на четвертом этаже МСХШ. А школа наша была ровно напротив Третьяковки, поэтому очень были осведомлены об искусстве, обо всем.
1: Ну, а вы даже и на подиум выходили, да, вы принимали участие?
2: Ну, потому что мы начинали, я же какой-то не модельер, мы просто все очень круто шили, потому что нас это, меня прабабушка научила. Она шила всякие церковные облачения, потому что это была семья священников.
1: То есть это вот буквально это была... жемчугом, ризы расшивала,
2: да? Там в 6 лет я вязала какие-то фантастические кружева. Поэтому у меня скорее образование какое-то такое епархиального училища.
1: Или знаете, там, ну, как конца 19-го. Николай II написал в графе образования «домашнее».
2: Ну, вообще-то, да. Да? Ну, это так такое. И есть, практически.
1: Ну, вот этот дух свободы, насколько это можно было
2: абсолютно,
1: себе
2: кстати,
1: позволить,
2: это
1: да,
2: правда.
1: В отдельно взятой стране, вот он пронизывал все дни и ночи, да, этого класса и вообще всей школы.
2: Ну, школы, да, конечно. Но просто это настолько было далеко от реальности, ну, мы были совершенно как-то отстранены, слушали всякие там «Голос Америки», BBC, знали все новинки последних модных дисков и тенденций, и в моде и вообще, то есть, ну, образованные были в этом смысле.
1: Ну, и было это ощущение, что все равно это к чему-то придет. Вот тут потенциал не было?
2: Нет.
1: То есть это никогда не кончится?
2: Нет. Вот это было, вот это, скорее всего, было ощущение того, что ты, да, здесь живешь, ты там художник, ты занят исключительно не политикой какой-то, не пропагандой, а ты занимаешься искусством. Или там наряжаешься, как-то проводишь время, ну, совсем молодые дети-то, детеныши. Но ощущение того, что ты никогда, я про себя говорю, не увидишь никакой другой страны мира, это было вот такое давящее очень чувство, надо сказать.
1: Вообще удивительно, а как вот учились искусствоведы, которым, по идее, надо было и в Уфице съездить?
2: Ну, кто-то крайне редкие товарищи выезжали. Вот мой папа, который даже не был партийным, он просто был, видимо, очень крупным таким классным специалистом, он иногда ездил в Японию, в ФРГ, в Штаты уже позже. Но когда он возвращался, для нас это было такое, как встреча Гагарина. То есть мы его отправляли как в космос, потому что никто никогда точно бы из нас, вот, ну, он был уверен, что ни мой брат, ни я не увидят никакой другой страны. Хотя это было бы интересно, конечно, всем.
1: Ну, а первая страна, в которую вы поехали уже?
2: О, я уже поехала довольно такая большая девочка. По-моему, это была Югославия на тот момент. А там уже потоком шли страны, потому что Советский Союз вдруг неожиданно, он стал безумно моден во всем мире. Началось все с присутствия огромного количества фоторепортеров, журналистов в разных кинокомпаниях, телекомпаниях. И нас снимали каждый день и брали интервью. У нас не было даже времени там как-то это выдохнуть. Это было удивительно. А потом уже мы стали ездить. Потом моментально. В Югославии был фестиваль советского искусства, потрясающей красоты. У меня там был показ с невероятной красоты моделями. Югославские девушки, очень красивые, которые работали на весь мир уже на подиумах там Лондона и Нью-Йорка и так далее. Вот. Потом мы поехали, значит, на фестиваль моды The Show, это в Гааге. Это вообще смешно. Этот фестиваль был, значит, там европейские разные дизайнеры участвовали. Это была старинная готическая церковь. Но это очень модно было. И сейчас, наверное. Вот. Особенно в Голландии. Там есть такой клуб, в котором выступали от Мика Джаггера и так далее. Фрэнка Заппа. Это тоже такая чёрч готическая. Храм. И там был фестиваль. Вот. И самое смешное, то, что по всей Гааге были расклеены плакаты с моей фотографией.
1: Вот так.
2: Да, но это не фотография, это реклама этого шоу. Эти постеры были на каждом столбе и так далее. Но я там была не собственно, как вот такая реальная фотография, а там был такой адаптированный под рисунок эскиз такой красивый.
1: Ну, безусловно, это мир художников, мир музыкантов, мир людей, о которых мы даже бы сегодня, может быть, даже и акционистами назвали. Вот, например, Сергей Курехин.
2: Ой, Курехин – это мой очень близкий приятель, с которым мы познакомились и сразу начали прям бурно сотрудничать. И опять же, в той же Голландии, когда мы приехали, значит, с этими моими костюмами, это было в Гааге, мы поехали в Амстердам, и выяснилось, что Сережа Курехин выступает именно в такой же точно готической церкви, как у нас была в Гааге, вот этот вот был показ. И мы каким-то чудом созвонились, в общем, мы приехали со Светой Куницыной, с которой мы путешествовали вместе, и наряжались, и Серёжа нас нарядил, значит, в наши вот эти кринолины с крестами, какие-то фуражки с советскими кокардами, сделанные как кокошники. В общем, это было очень круто.
1: Ну, а вот модельеры, потому что открылись все возможности, Пьер Карден стал приезжать в Москву, вы поехали в Лондон, естественно, с кем-то пересекались, какие-то яркие моменты.
2: Ну, мы пересекались, но это не было самоцелью, потому что мы как-то ездили по своим очень важным делам, и времени на какие-то встречи, то есть их как бы не было запланировано. Нет, конечно, когда был показ, там всякие европейские

0: ногах огромных таких. И в ней сверху была такая белоснежная какая-то очень такая косыночка изящная. Ой,
1: прелесть,
0: ну, а так немножко, так сказать, иронично посмотрела на мои эти опусы. Я показала ей свое портфолио, довольно жирное, потому что у меня были публикации в огромном количестве различной прессы западной. Ну, так, в общем, мы с ней мило почирикали. С Жан-Поль Готье мы познакомились в Москве, он был на моем показе «Метрополе». Я ему подарила брошку в виде ангела.
1: Вернемся, с вашего позволения, к дню сегодняшнему. Совсем недавно в Московской галерее «Купола» прошла выставка Кати Филипповой, называется она «Интродукция». Что удивительно, выставку презентовали как введение в творчество автора.
0: Ну, так решили кураторы, видимо, потому что я придумала другое название уже позже – «Кляксы» Кати Филипповой. Ну, потому что там такая графика очень такая, как сказать, свободная. Где-то и кляксы, где-то там какие-то надписи. Такая, в общем, смешная. Эти работы, это конец 80-х и начало 90-х годов, которые в России не показывала почти ни разу. Правда, они есть в некоторых коллекциях, но это, так сказать, приватно. А такая выставка, такая вот она не очень, ну, расширенная в плане, там, так сказать, диапазона моего чудовищного. Она такая камерная и достаточно милая, по-моему. Я очень переживала, боялась, что люди не поймут. Все-таки другое совершенно уже тысячелетие, можно сказать.
1: Но... Ну да, как ни крути, это так. Да, живем,
0: факт,
1: так сказать,
0: конечно.
1: На перекрестке именно... разломы и так далее.
0: Да-да-да. Там как-то я удивилась реакции очень теплой, очень какой-то веселой, даже местами восторженной людей, которые приходили туда разного возраста. И молодежи очень много туда ходят вообще в этот кубку. Это хорошее очень выставочное пространство, модное. Угу.
1: Мы говорили немножко ранее о школе, о том, что передается от учителя к ученику. Поэтому я не могу не вспомнить фамилию Дмитрия Леона, великого графика. Ну, вы лучше можете об этом рассказать.
0: Понимаете, Дмитрий Борисович был очень моим прекрасным другом, старшим товарищем. И дико веселым, остроумным, очень красивым человеком. Невозможно талантливым. Но я не была его учеником, потому что он готовил поступающих в полиграфический институт, в котором я, собственно...
1: Он по рисунку с ними занимался. Рисунком,
0: он занимался, да, наверное, всем. Ну да, наверное, он занимался все-таки умением любить бумагу и уметь на ней что-то изображать. Я как-то его спросила, а у Дмитрия Борисовича, если вы знаете его работу, я уверена, что слушатели вашего прекрасного канала знают его вещи, и что он делал прекрасные еще к тому же и книги, естественно. И у него там, например, Сусанна и старцы, если так можно присмотреться, можно увидеть Сусанну и старца. Потому что это такая весьма закодированная графика, такими штрихами, какими-то точками, так азбука Морзе какая-то в каком-то смысле. А по бокам у него шла такая, как сказать, композиционная рама, которую он исписывал всю таким каллиграфическим, наверное, в стиле даже кодов Леонардо да Винчи, такие задом наперед, вот, еще афорт он вообще печатается зеркально. Я говорю, Митя, а что вы там пишете, вот честно? А там невозможно ничего разобрать, это просто шифровки какие-то. Он говорит, я пишу «Долой советскую власть», сказал Митя.
1: Ну, видеть это можно, и только если
0: но
1: поставить
0: там это,
1: зеркало.
0: Там ни один Штирлиц бы никак, нет, там зеркало не спасло бы. Но остаться без влияния художника Мити прекрасного, Леона.
1: Ну, то есть
0: было
1: это...
0: нереально обойти эту тему, потому что он мне даже подарил несколько афортов, там с трогательной такой надписью «Катюша от Мити» и так далее. И я, конечно, позаимствовала у него некоторые штучки, приемы такие. То есть я тоже вводила всегда тексты в свои, бессмысленные достаточно, такие примитивные.
1: Ну, вот это удивительное сочетание несочетаемых смыслов, такая эклектика, да? Тоже все рождено образом, все рождено игрой смыслов. Вот как если бы мы делали на радио музыкальную программу и назвали бы ее «Зеленая ограда». Я думаю, что успех был бы...
0: А почему бы и нет?
1: Мы подумаем над этой идеей.
0: Надо подумать. Нет, насчет сочетания несочетаемого, это мой девиз просто. Я когда стала вот это... Ну, это, я не могу сказать, что это была мода. Это такие были как бы концептуальные образы, где смешивались именно несочетаемые вещи. То есть я использовала тогда еще запрещенный двуглавый орел, которым я расшивала все это роскошными камнями, бисером, жемчугом. И сочетала эти вот царские регалии с различными советскими символами тоже. Угу. И это была совершенно такая дремучая смесь, дремучая в том числе.
1: Дремучая, да. Но это абсолютно какая-то отсылка к Византии.
0: Так Византия – это наше все. Потому что когда мы делали у Саши Якута, знаменитого галериста, там особенно в 90-е годы, мы сделали одну выставку, потрясающую в его галерее, но это уже был 96-й где-то год. У нас были друзья, американские

0: дипломаты, чуть не консулы, и мы дружили. И они собирали в свое время античную коллекцию всяких штук. Скульптур, монет, украшений. А я сделала такие вещи, которые вот это такие, значит, из шифонов, таких темных шифонов прозрачных, такие, как бы такие, как сказать, тоги, кимоно, вот такой очень простой формы, но они все были распечатаны моими гравюрами, на которых изображали всякие куски там античных профилей, какие-то такие языческие сценки. И они все были сплошь как такие коптские ткани. Якут говорит: Филиппова, да придумай название. Я сидела 5 минут, я подумала, назвала царизм. То есть как бы изм, и вот этот вот изм, который пошел как импрессионизм. Там,
1: ну да.
0: Так и назвали. Вот это несочетаемых уже сейчас, или наоборот, оно стало для меня таким свойством создания хитов. Потому что вот это очень будоражит воображение и терзает какие-то, ну, такие ханжеские чувства зрителей.
1: Заставляет их быть вовлеченными. У нас в гостях Катя Филиппова, модельер, художник, человек искусства. И не могу не адресовать свой следующий вопрос. А вот кто сейчас занимается гардеробами мировой элиты? Ну, шляпки Мелании Трамп, там костюмы Бриджит Макрон.
0: Ну, вплоть до Филиппа Трейси, шляпки, ну, как бы это английская школа, которая там...
1: То есть это такие люди,
0: он
1: которые...
0: Он и королев обслуживал, и принцесс, и так далее. Не, ну есть дизайнеры, кто-то предпочитает каких-то своих придворных дизайнеров, как Елизавета. Там Диана носила каких-то, ну, известнейших кутюрье.
1: Ну, а этот дизайнер, он не дает никакого согласия или, наоборот, отказывается от чего-то, потому что он делает...
0: Ну, я бы не отказалась от такого лестного предложения. Нет, конечно, нет, но это вообще парад. Во-первых, дают вещи бесплатно там на Оскар и так далее. Поэтому я могу еще похвастаться, что Наташа Андрейченко, с которой мы очень много сотрудничали в свое время, делали обложки различные, мы очень подружились с ней. А тогда она была замужем за Шеллом. Ну, этот
1: Максимилиан Шелл.
0: Максимилиан. Да, и Наташа говорит: слушай, я еду на Оскар, на церемонию. Да, да, да. И она была в моем платье, в моем украшении. Я очень этим горжусь.
1: Удивительное время.
0: Это правда.
1: Вспомнили про Наталью Андрейченко, про замечательный фильм «Мэри Поппинс. До свидания». Ведь если кто, так сказать, не так далеко заглянет в историю, то вспомнит, что за этим фильмом последовала поездка Маргарет Тэтчер в СССР. Она приехала. И удивительно, когда трудящиеся пришли к ней и стали жаловаться на Горбачева.
0: Ну как можно жаловаться на любимого человека? Воспринимать эти жалобы... Нет, но они, поскольку там все панки, мы решили, что... То есть было решено, что это нормально. Ею, собственно, решено. Поэтому, да, прекрасное время, очень интересное. Но Горби же был, ну как, он перегнал всех, я не знаю, Микки Маусов и Мерлин Монро по потрясающей популярности. Причем искренне абсолютно.
1: Это вот как раз, да, как мы говорили, о тех трендах, которые были связаны Советским Союзом.
0: Да, в отличие от там Англии и всех остальных стран прекрасных, в России тоже прекрасно, в Советском Союзе его очень как-то вот прям не любили, по-моему. Ну и жену его тоже. Хотя я считаю, что она очень достойная дама была. Ну, она на Кузнецком
1: делала. Кузнецкий мост,
0: да? Макеева, по-моему, да. Да.
1: Ну вот этот вот модельный дом, Кузнецкий мост, его история, его традиции. То есть оттуда, в общем, вышли многие жены людей, принимающих решения в данный момент. Да,
0: но они вообще... вышли одеты, да. Пришли полураздеты, а вышли уже одеты.
1: А в этом цивилизирующая сила моды.
0: Абсолютно, да, да. Но тоже очень было тяжело, все-таки там были жесткие очень правила. Понятно, они там ездили, конечно, с показами такими показушными на Запад, и много было воспринято как вот эти русские сапожки, то есть это все было тоже как...
1: А-ля Рюс такой,
0: да. Да-да-да.
1: Шапочки, сапожки.
0: Нет, ну и модели были красивые как-то, но это все было очень сдержанно, но, в общем, по тем временам это было круто, я считаю. А Слава вообще там порвал все на свете.
1: Ну да.
0: Слава вообще молодец.
1: У него удивительные работы были, вот когда он абсолютно в прикладном смысле проектировал костюм для доярок, для строителей, я не знаю, там для кого-то еще.
0: Ну, это примерно тоже, опять же, Иванова, это примерно тоже, с чего мы начали разговор, что в 20-е годы вот эти великие русские художницы, художники, дамы, я не люблю слово художница, они же тоже разрабатывали рабочую одежду, крой был совершенно такой, ну, элементарный. И это все почему-то как-то не привелось, потому что уже настал такой барокко, такой 30-х годов.
1: Ну да, шляпки вот эти вот.
0: Да, да, да, такой,
1: это, карминовые губки.
0: Такое последствие НЭПа, но уже в другом таком как бы шарме, скажем.
1: Отсроченные последствия НЭПа.
0: Да, да, да, да, да.
1: Ну, вообще вот мода для человеческого общества, как бы вы это определили в заключении нашего разговора, что это? Искусство создавать новый спрос, искусство самовыражаться, искусство подытоживать определенную историческую эпоху. Что это такое мода?
0: Мода – это огромная часть культурного слоя человеческого, конечно. Она включает в себя огромную кучу смыслов, кучу всяких знаков, кучу преемственных каких-то из истории костюма нововведений, как бы в другую, например, панковскую, вот Вивьен Вествуд, которая тоже очень сильно использовала в своих работах барочные
1: детали. Ну, если, да, мы смотрим барочные детали костюмов.
0: Ну, например, Египет, ну, Гальяно тот же, который для Диора сделал, ну, просто, ну, вообще музей абсолютный. То есть он сделал из Диора, правда, он их разорил, поэтому был, в общем, так попрошен на выход, по-моему.
1: Привести свои желания в соответствие с реальностью.
0: Да, ну там и забыла Блоу, с которой мне посчастливилось работать. Она приезжала в Москву, и мы делали несколько съемок для западных журналов с ней.
1: Угу. Ну что ж, программа наша так и называется «Настоящая историческая», поэтому я с огромным удовольствием и с нескрываемым сожалением прощаюсь с нашей гостью Катей Филиппова. Художник, модельер, человек, который создает новые миры и в галерее «Купол», и в других выставочных пространствах. Так что смотрите, следите и обрежьте.
0: Огромное спасибо. Всегда с вами разговаривать просто бальзам на душу.
1: Спасибо. И микстура.
0: И микстура.
2: Настоящее историческое. Радио России. Радио России. Культура.
3: Здравствуйте, друзья. В эфире программа «Наш друг Кругозор» и я ее ведущий Алексей Певчев. Продолжаем наше путешествие по страницам музыкально-публицистического дневника нескольких эпох под названием «Журнал Кругозор». Нашу встречу начнем с материала, написанного профессионалом, можно сказать, в поддержку молодых коллег. Инициирован материал коротеньким читательским письмом, которое я сейчас зачитаю. Я и мои друзья по техникуму очень любим песни в исполнении ансамбля «Цветы». Будем признательны, если напишете об этом коллективе. Татьяна Крючкова, город Челябинск. Материал композитора Арнова Баджаняна, появившийся в журнале «Кругозор» в августе 1974 года, называется «Общая песня». Пока рано говорить о большой популярности ансамбля, так как он, по словам самих участников, лишь начинает находить себя. Но самое главное, по-моему, то, что ребята хорошо понимают – секрет любого успеха в кропотливом и вдумчивом труде. Частые и долгие репетиции, повышение индивидуального мастерства и, конечно, искренность творчества – вот что двигает ансамбль. Песни «Цветов» оригинально аранжированы, выразительное инструментальное исполнение трогает своей лиричностью вокал. Ведущий солист ансамбля Александр Лосев, он же играет на бас-гитаре. Саше 24 года, он инженер. Пел в художественной самодеятельности, аккомпанируя себе на гитаре. Но относился тогда к своему увлечению не более серьезно, чем к спорту. Выступал за сборную института по фехтованию. Началось все со знакомства с филологом и гитаристом Стасом Навином. Через полгода Саша уже владел бас-гитарой не хуже, чем рапирой, а после института увлекся музыкой серьезно. Александр Лосев и Стас Намин пробовали разные варианты состава. Играли с медной группой, пытались играть только инструментальную музыку, обрабатывали народные мелодии, играли в джазовой манере. И только в 1973 году появился вокально-инструментальный ансамбль. Их стало четверо. Стас Намин – руководитель, Александр Лосев, Сергей Дьячков и Юрий Фокин. Сергей Дьячков – пианист ансамбля, ему 29 лет. После окончания музыкального училища по классу фортепиано он занялся композицией, написал много песен. Некоторые из них стали популярными – «Алешкина любовь», «Школьный бал» и другие. В ансамбле Сергей поет сольные партии, играет на фортепиано и электрооргане, но кроме музыки у него есть еще две страсти – футбол и шахматы. Ударник ансамбля – 22-летний Юрий Фокин. Он по несколько часов в день сидит за ударной установкой. Барабаны притягивают его, как магниты. Обладая современным чувством ритма, фантазией, он уже сейчас отличается своей манерой игры и органично вписывается в колорит ансамбля. Что же явилось отправными точками при создании ансамбля? Вероятно, стремление к мелодии развитой, богатой, внимание к слову, нежелание идти по пути подражательства. Ансамбль «Цветы» работает, ищет, пробует, это говорит о его участниках, как о людях пытливых и увлеченных. Это был материал композитора Арно Бабаджаняна, появившийся в журнале «Кругозор» в августе 1974 года. Называется он «Общая песня». Такая поддержка от маститого композитора и гибкая пластинка с двумя песнями «Есть глаза у цветов» и, честно говоря, появившаяся в журнале, выходившем на тот момент тиражом в 500 000 экземпляров и распространявшемся на всей территории СССР, для молодого коллектива была очень важным подспорьем. Песня «Есть глаза у цветов», ансамбль «Цветы».

0: Это была песня «Есть глаза у цветов», ансамбль «Цветы». Появилась она в журнале «Кругозор» в 8-м номере за 1974 год.
1: Наш друг Кругозор.
0: Откроем майский номер за 1968 год и обнаруживаем материал одного из главных кругозоровских корреспондентов Юрия Висбора. Висбор – бард, поэт, журналист, сценарист и актер. Его песни звучали на магнитофонных лентах, а репортажи на самые разные темы из самых разных мест страны и мира, выходившие в журнале «Кругозор», читала вся страна. Материал «Море горбатое, страда соленая». Мы плавали в глубинах Баренцева моря. Всплывали, погружались, выходили в атаку, срочно всплывали, даже двигались под водой задним ходом, что, как мне объяснили, является уже высшим подводным пилотажем. Лодка, на которой я плавал, не новая, не атомная, не ракетная, но большая, океанская. И если бы ей пришлось участвовать в минувшей войне, при ее скорости, огромной автономности, современной аппаратуре и вооружении, лодка, наверное, казалась бы верхом совершенства. Экипаж на лодке молодой. Командир корабля, наряду с боевыми задачами, решает и педагогически. Подводнику необходимы три главных качества, говорит он. Верность своему делу, духовная крепкость и любовь к морю. На третий день похода задания подводного плавания были отработаны. Прозвучала команда к всплытию. После многих часов подводного хода, неощутимого, почти неслышимого, нас стало изрядно болтать. Отдраили верхний рубочный люк, о чем мгновенно просигнализировала лампочка в центральном посту. И сейчас же, минуя палубные противоволновые заграждения, внутрь лодки рухнул столб воды, с грохотом обрушившись на людей, приборы, рычаги управления. Сигнальщик с прожектором в руках, одетый в гидрокостюм, стремительно отпрыгнул и вовремя. Новый столб воды потряс лодку, ворвавшись в центральный пост. Как там на мостике работал командир, неизвестно. Но он работал, отдавал команды. Наконец, наверх подали линь. Привязались и командир, и сигнальщик, и вахтенный офицер. В неистовом грохоте, который несся с верхней палубы, появилась новая интонация. Пронзительный стон волны, вспарываемый острым форштевнем лодки. Полнейшая темень полярной ночи, десятибальный ветер, 26 градусов ниже нуля и волна выше поднятого над рубкой перископа. Ну и к этому тоже можно привыкнуть. Это обычная служба, которую иные называют тяжелой. На берегу матросы, как всегда, задержатся у пушки памятника героям войны и прочтут выложенные камнем слова «Помни войну». Юрий Висбор, специальный корреспондент «Кругозора», Баренцево море. Именно Висбор изобрел в журнале жанр, который называется «Песня-репортаж». Такая песня-репортаж вышла как часть только что услышанного вами материала «Море горбатая, вода соленая» под названием «И пять океанов земли». Давайте послушаем.
2: Вы меня извините, но я вас должен оставить.
3: Ну что же, уходите, да?
2: Да, уходим.
3: Далеко?
4: А мама пишет письма. До скорого, пока. Я для нее не мичман, а просто в моряках. Под городом, под Вологдой, все думает она. Раз северный, так холодно, раз флот, то по волнам. А где-то идут корабли, сигнальщик натянет капот. И пять океанов земли качает северный флот.
5: Десятые, приготовить! Левый дизель на продувание главного балласта, газовый без хода!
6: Есть, приготовить, левый!
4: Ну разве ей ответишь, какие тут дела? Приказ уйти на месяц подлодка приняла. Нагни пониже голову, воды идет стена. Раз северный, так холодно, раз флот, то по волнам. И нет побережий и вдали, лишь гидролокатор поет. И пять океанов земли качают северный флот.
7: Боевая тревога. Корабль экстренно к бою походу приготовить.
8: Есть новый корабль экстренно к бою походу приготовить.
9: Матрос Сысоев.
10: Я.
9: Матрос Фомин.
11: Я.
9: Старший матрос Кисарь.
12: Я.
9: Матрос Антоненко.
13: Я.
9: Матрос Никитин.
6: Вахта.
4: И снова тревожные медиа сводки предчувствуют ветра в полет. Обросшие льдами подводные лодки уходят под паковый лед. Покуда наше сердце бьется, мы будем

страны. Под звездами где-то пилоты летят, локаторный верен дозор. Стальными глазами ракеты глядят за черный от бури горизонт. Покуда наше сердце бьется, мы будем здесь.

далекий маршрут, где ветер в лицо да в лицо. Идут корабли и подлодки идут дорогой героев отцов. Покуда наше сердце бьется, мы будем здесь

0: такое ракетчик? Спросите меня. Это воля и преданность знамени. Это скорость огня. Это меткость огня.
1: Товарищ командир, можно начинать атаку.
2: Акустик, штурман, постойсь! Ну, перин в 100! Перин в 100 градусов!
1: Аппарат, пли!
0: Это скорость огня, это меткость огня. Впрочем, все это вы уже знаете. А еще это честность.
3: Ты, мама, не печалься, под штормом, под льдом. Усталые от счастья, мы в порт родной придем. Простеганная, солоно, судьба досталась нам. Раз северный, так холодно, раз флот, то по волнам.
4: Юрий Висбор, песня «Репортаж» и «Пять океанов земли», журнал «Кругозор», май 1968 года.
5: Наш друг Кругозор.
4: Обратимся к мелодиям и ритмам зарубежной эстрады из августовского номера журнала за 1983 год. Чем хороши старые выпуски «Кругозора», так это тем, что очень часто они содержат настоящие открытия. Имя испанской певицы Жанетты Кристоф сейчас не очень известно, но прочитаешь про нее в кругозоровском материале, послушаешь пластинку, и возникает желание поделиться информацией о ней и ее музыкой. Красивая девушка с несильным, но нежным голосом и прекрасная музыка. Найти пластинку с такими песнями на виниловых развалах всегда очень приятно. Материал песни Жанетты, авторство Мигеля Баса Фернандес. Одна из дискотек Мадрида. За соседними столиками сидят влюбленные пары и шумные компании. А в центре на танцплощадке ритмы горячего рока сменяются голубыми блюзами, меняя движение мелькающих фигурок танцующих. Вдруг, после нескольких секунд тишины, раздается мягкий перебор гитары, и голос тихий, нежный, почти детский, с легким акцентом запел. «Да, я бунтарка, потому что мир таков, потому что я юна, но никогда никто не выслушал меня. Да, я бунтарка, потому что без причин. Мне отказали во всем, что молодость моя ждала». Песня лилась плавно, без напряжения, заряжая всех искренней печалью. «Я все бы отдала, что есть во мне, все, чтобы лишь дружбу получить одну». Песня затихла, и вновь ударили залпы синкопированных аккордов. Меня потянуло на улицу, в тишину. «Кто это?» – спросил я, когда мы вышли. «Жанетта», – ответили мне. Так я услышал ее в первый раз. Это было несколько лет назад. Сегодня она уже никого не удивляет, но любит ее, пожалуй, даже больше, чем тогда. Почему? Наверное, потому что она не эстрадная звезда. Она не возвышается над нами. Она, как и многие другие, любит книги Сагана и Моэма, поклонится карате и плавания. И хотя и осведомлена о своих достоинствах, не скрывает и недостатков. Ставя на проигрыватель новый диск Жанетты, испанцы с любопытством ждут, что скажет им англичаночка. Жанетта Кристоф родилась в Англии. А она поет о любви и об Испании, стране, в которой живет и которой восхищается. Негромко и задушевно Жанетта напоминает нам о стареющей пышной романтике Кариды, о том, что у каждого из нас, как у парня из ее песни, должно быть сердце поэта. Материал песни Жанетты, журнал «Кругозор», август 1983 года. Композиции для альбома «Корсон де Поэта», «Сердце поэта», сочинил, саранжировал и спродюсировал легендарный испанский композитор Мануэль Алехандро. И в завершение нашей сегодняшней программы давайте послушаем песню, давшую название всей пластинке Жанет Кристоф «Корсон де Поэта», «Сердце поэта». С вами была программа «Наш друг Кругозор» и я ее ведущий Алексей Певчев. Всего вам самого хорошего.

0: Самая загадочная лесная птица. В авторской программе Николая Мамулашвили «Ни пуха, ни пера».
1: Вальдшнеп тянет? Куда он тянет? Что он тянет? На кого он тянет? Почему тяга?
2: Тяга – это характеризует полет вальдшнепа. Он как по нитке, как будто его кто-то тянет. Он медленно облетает лес.
0: «Ни пуха, ни пера». Слушайте в воскресенье в 21:35 по Москве и по времени Биробиджана. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
4: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
5: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны.
6: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Радио России. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
7: В очередном выпуске программы прозвучат пьесы с новых пластинок Мишель Дигуичелло, супергруппы Dinner Party, Криса Маккарти, Кристиана Уикса, Джорджа Гарзона, группы New York Voices, а также одно из произведений с нового альбома московского джазового оркестра и вокалиста Алана Харриса.
0: Просто о джазе. Слушайте в воскресенье в 17:10 по Москве и в 19:10 по времени Челябинска. Где выращивают лучшее зерно? Чем кормят коров? И что будет с ценами на продукты? Эти и другие вопросы разбираем в программе «Крестьянская застава».
8: Каждый человек на планете ест минимум 3 раза в сутки. Это сотни тысяч тонн продовольствия ежедневно. Питание нужно вырастить, надоить, откормить, выловить, переработать, сохранить, перевести и доставить потребителям. Кормить людей не только увлекательное занятие, но и гигантская индустрия.
0: Экономист Игорь Абакумов и ведущие эксперты аграрной индустрии расскажут все о продовольственной безопасности, фермерских хитростях и секретах производства. «Крестьянская застава». Каждую среду в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда.

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин отреагировал на предложение казахстанского коллеги Касым Жомарта Токаева заморозить конфликт на Украине. Товарооборот России и Казахстана за 5 месяцев вырос на 4%. Было заявлено об этом на встрече президентов в Омске. Губернатор Омской области Виталий Хаценко на встрече с президентом попросил дать поручение правительству и «Газпрому» по вопросам газификации регионов России, Сибири. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин отреагировал на предложение казахстанского коллеги Касым Жомарта Токаева заморозить конфликт на Украине, подробно рассказав ему о ходе спецоперации. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, с учетом позиции Киева, как таковая заморозка невозможна, мы должны достичь своих целей, подчеркнул представитель Кремля. Он напомнил, что условия остановки боевых действий глава российского государства изложил еще в 2024 году, выступая в МИДе, поэтому все может остановиться сегодня до конца суток, если Киев примет соответствующее решение, сказал Песков. Он добавил, что Россия продолжит доносить до партнеров свою позицию по Украине, в том числе говорить о первопричинах конфликта. Комментируя предложение Токаева, Песков отметил, что у него последовательная позиция, но это не значит, что мы согласны. При этом Казахстан наш ближайший партнер и союзник. Товарооборот России и Казахстана за 5 месяцев вырос на 4%. В 2025 году он достиг 28 миллиардов долларов, заявил Владимир Путин на 22-м форуме межрегионального сотрудничества двух стран в Омске. По словам президента, частота и география перелетов между Россией и Казахстаном увеличиваются. На очереди открытие рейсов в Алмату и из Оренбурга. А также подчеркнул, что в ЕАЭС могут задействовать искусственный интеллект для выстраивания оптимальных транспортных цепочек. Путин также добавил, что в будущем беспилотные перевозки грузов планируется внедрять по разным международным маршрутам и назвал очень важным сотрудничество России и Казахстана в области гуманитарных связей. Губернатор Омской области Виталий Хаценко на встрече с президентом Путиным попросил дать поручение правительству и «Газпрому» по вопросам газификации регионов Сибири. По его словам, 6 из них испытывают потребность в газификации. Также Хаценко рассказал, что в Омской области построили первый за Уралом центр реабилитации для участников СВО. Возведен новый госпиталь для ветеранов спецоперации и отремонтирован старый, в котором зимой 45-го после тяжелого ранения лечился отец президента Казахстана Касым Жомарта Токаева. Об этом губернатор Хаценко доложил Владимиру Путину в ходе рабочей встречи в Омске.
2: Мы построили госпиталь ветеранов войн новый, отремонтировали тот госпиталь ветеранов войн, где вот папа Касым Жомарта Тимировича Токаева учился. Это старое здание, но оно в замечательном состоянии. Да, мы открыли вместе с Сергеем Викторовичем Чемизовым ЦИТО, построили первый за Уралом, это центр по реабилитации ребят, по протезированию, производству протезов.
3: Еще важно трудоустройство ребят, которые сроки берут, дополнительное образование и, конечно, адаптивный вид спорта.
2: Вы нас поддержали весной. Я после вашего поручения сразу побежал в правительство. И мы сегодня работаем над созданием многофункционального центра по адаптивным видам спорта. У вас хорошая резолюция. Работаем, чтобы у нас такой объект в ближайшие годы появился. Вы сказали про трудоустройство. Мы проводим квотирование мест рабочих на предприятиях. Кроме того, добровольно сами предприятия все понимают значимость этой работы и сами обеспечивают помимо квот дополнительные вакансии для ребят, кто может, желает трудиться на производстве, в сфере услуг. Эта работа у нас на контроле.
1: Хаценко также рассказал президенту об итогах социально-экономического развития Омской области. По его словам, промышленность к концу года выйдет из снижения на показатели 2025 года. Вооруженные силы России в течение дня продолжали наносить удары по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Удары пришлись по портам Черноморска и Николаев. Российские военные геранями поразили быстроходный десантный катер противника, а также 3 сухогруза и 1 балкер в порту Николаев и в Черном море, сообщили в Минобороны. Также в военном ведомстве рассказали, что дежурные средства ПВО в течение дня уничтожили 146 украинских беспилотников самолетного типа над территориями 12 российских регионов. Дроны были сбиты и перехвачены над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Тюменской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Азовского моря. Оман и Иран могут до конца выходных достичь договоренности относительно нового соглашения о восстановлении судоходства в Ормузском проливе, сообщили источники портала Axios на фоне распоряжения Дональда Трампа не наносить 25 июля очередную серию ударов по Ирану после того, как делегация Омана прибыла в Тегеран для переговоров. Трамп таким образом прервал почти двухнедельную серию ежедневных атак. Как отмечает Axios, это отражает как его готовность дать больше пространства для дипломатии, так и признание того, что текущий уровень ударов США уже достиг предела эффективности. Контактов президента России Владимира Путина с лидерами ближневосточных государств на фоне обострения ситуации между Ираном и США пока не запланировано. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Рейтинги канцлера ФРГ Фридриха Мерца продолжают падать. 75% немцев недовольны его работой, пишет Бильд со ссылкой на опросы социологического института. По данным издания, 19% довольны работой черно-красной коалиции, в которую входят Христианско-демократический союз, Христианско-социальный союз и Социал-демократическая партия Германии. Самой сильной партией, судя по опросам, остается альтернатива для Германии. У нее 28% одобрения. Напомню, что в начале июня уровень недовольства Мерцем ФРГ достигал 77%. Именно тогда глава Кабмина ФРГ установил новый антирекорд. У меня на этом пока все. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее вас ждет информация о спорте и более подробно расскажем о погоде.
0: Спорт.
4: Здравствуйте! В студии с новостями спорта Андрей Кудряшов. Столичное «Динамо» не смогло одержать победу в первом туре российской премьер-лиги. Бело-голубые под руководством немца Сандра Шварца сыграли в ничью с крыльями Советов 0-0. «Акрон» уступил «Зениту» 0-5. Дублем в этом матче отметился Александр Соболев, а «Факел» проиграл махачкалинскому «Динамо» 1-2. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров будет помогать тренерскому штабу ЦСКА на льду в ходе предсезонных сборов. Как сообщает ТАСС со ссылкой на главного тренера армейцев Игоря Никитина, формат работы с членом наблюдательного совета уже утвержден. Федоров получил важный функционал и выйдет к команде с самого начала тренировок. Ранее в качестве главного тренера он дважды приводил ЦСКА к победе в Кубке Гагарина. Полина Кнорос завоевала золото в прыжках шестом на чемпионате России по легкой атлетике в Екатеринбурге. Спортсменка победила с результатом 4:80. Полина после победы жестко раскритиковала организацию турнира. По ее словам, взять высоту 4:90 ей помешали адская жара и грубая ошибка судей. Арбитры открыли сектор для тройного прыжка прямо во время ее попытки. Лидер российской сборной раперистов Кирилл Бородачев объяснил упущенную медаль чемпионата мира в Гонконге неоправданным риском. В интервью ТАСС он рассказал, что после разгрома двукратного олимпийского чемпиона он уступил в четвертьфинале итальянцу Филиппо Макки 14-15. Бородачев тактически переиграл соперника, но ошибся технически в решающий момент. И теперь раперисты готовятся к командному турниру, где выступят под российским флагом. Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон оштрафован потерей трех мест на старте гонки Гран-при Венгрии. Стюарты «ФИА» наказали британца за блокировку гонщика «Макларена» Оскара Пиастри в первом повороте квалификации. Из-за штрафа Льюис лишился второй позиции и начнет заезд с пятого места. Ну а на первую линию вместе с Ландо Норрисом поднимется Шарль Леклер. И пока это все о спорте к этой минуте.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, 26 июля в Южно-Сахалинске днем ожидается до 22 градусов тепла и без осадков. В Челябинске жара 33 градуса выше 0, в Новосибирске плюс 21-23 временами дожди, в Калининграде до 26 тепла, в Оренбурге до 38 градусов поднимутся столбики термометров, здесь без осадков, в Воронеже плюс 20-22 временами дожди, в Волгограде до 38 градусов и без осадков, в Ялте плюс 25-27. В Санкт-Петербурге переменная облачность без осадков, ночью 15-17 тепла, днем до плюс 25. В столице ночью плюс 15, днем местами кратковременные дождь и 20-22 градуса. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Атмосферное давление будет ниже нормы.
5: Радио России. Музыка.
6: Фолк-альбом. Радио России.
7: Всем любителям и ценителям народной музыки мы адресуем наш специальный выпуск. У микрофона Людмила Осипова, за режиссерским пультом Наталья Замиралова. Здравствуйте, друзья! Давайте вместе пролистаем самые яркие страницы фолк-альбома. Открывает нашу программу фолк-бенд «Русский акцент». Баллада «Древо жизни». Андрей Денисюк, Никита Дегтярев, Никита Сематов, Олег Просвирин и Артем Андреев. Флейта Наталья Куракина, Донецкая филармония. Итак, слушаем неофолк из Донбасса.

слушатели фолк-альбома «Радио России» хорошо знакомы с Торгейром Васвиком, норвежским музыкантом, выдающимся представителем древнейшей культуры саамов. Саамы, как известно, малочисленный финно-угорский народ. Это коренной народ Северной Европы. Композицию, которую мы сейчас услышим, я бы назвала почти нетронутой традиционной саамской акварелью. Саамское пение «Йойк» – уникальное явление, пожалуй, это самая архаичная в Европе певческая традиция. Мелодия развивается в пределах пентатоники, ну, как у китайцев или, скажем, у татар. Иногда певцу или певице может аккомпанировать барабан или бубен. Но чаще все же «Йойк» поется акапелла, без сопровождения. Разве что можно постукивать себя кулаком в грудь, выбивая, высекая искры души. Но в исполнении Торгейра Васвика, влюбленного в Россию, звучит его композиция.

В наше удивительное время трудно представить соединение несоединимого. Но такое бывает, когда встречаются добрые, умные люди или музыканты, для которых нет границ в звуковом пространстве и которые умеют дружить. Нашу программу продолжает финская вокальная фолк-группа «Карде Миммит». Квартет очаровательных девушек, одна из его участниц, Майя Покела, играет на 15-струнном кантеле. Все четверо поют. Им подыгрывают приглашенные музыканты на контрабасе, гитаре, бузуке и физгармонии. А в исполнении финского квартета мы слушаем венгерскую народную песню.

На волне радио России избранные страницы фолк-альбома. А теперь музыкальный портрет уникальной женщины. Саилы Аугусты императрис Чаварри дель Кастильо, а короче Имы Сумак. Это был ее сценический псевдоним. Уверена, наши слушатели старшего поколения помнят голос этой перуанской певицы с безграничным диапазоном. Она пела свои концерты и на оперных сценах, и на простых подмостках, и даже в домах.

фольклорные напевы, этническую экзотику, звукоподражание природе и птицам она сочетала с джазовой фактурой. Ее считают исполнительницей в стиле мамбо. Это кубинский танец и музыкальный стиль латиноамериканских стран Карибского бассейна. «Ах, какая красота!» – это перевод псевдонима Има Сумак с языка южноамериканского индейского народа кечуа.

0: отправляемся в странствие за народной музыкой вместе с самым уважаемым отечественным фольклористом Сергеем Николаевичем Старостиным.
1: Странствия с Сергеем Старостиным.
2: Сегодня мы отправимся с вами в Сибирь. А поводом для этих странствий послужило мое участие в качестве председателя жюри конкурсной программы фестиваля этнической музыки «Мир Сибири». Он только что завершился, и я по горячим следам спешу рассказать вам о результатах этой поездки. «Мир Сибири», безусловно, на сегодняшний день крупнейший и самый представительный фестиваль этнической музыки. Сюда приезжают солисты и коллективы со всех регионов нашей необъятной страны. От Кавказа до Архангельска и от Брянска до Сахалина. Все они представляют свои национальные программы и участвуют в разных номинациях. Этот год также был богат на талантливых исполнителей. Финальный конкурсный этап прошел на большой сцене фестиваля в присутствии многочисленных зрителей. В результате этого отсмотра были отобраны дипломанты, лауреаты и два обладателя самых главных призов фестиваля «Малый и большой чаш» этномузыкальной премии мира «Музыка и ремесла Сибири». Я спешу познакомить вас с теми, кто произвел наибольшее впечатление на авторитетное жюри. И начнем мы, наверное, с гран-при. Обладателем «Большой чаши» этномузыкальной премии мира стала Туяра Алексеева из села Сунтар, Республики Саха-Якутия. Она представила программу, опирающуюся на эпический жанр олонхо. Фрагмент этого выступления я предлагаю вашему вниманию.
3: Бұлырғы бұл жаттақ жылым бұралый бұт браман мұндатығары ұрық қоқ сулақ жылым уларый бұт улаға.

0: Туско! Туско! Туско!
1: Малая чаша мира по итогам этномузыкального конкурса была вручена Агате Ховалык из Кызыла Республики Тыва. Эта невероятно музыкально одаренная девочка произвела абсолютный фурор во время своего выступления. Давайте послушаем ее.

лауреаты конкурса ничем не уступали обладателям гран-при. Так, например, фольклорный ансамбль «Красень» из детской школы искусств имени Светланова, преподавателем которого является Дарья Фандо из Москвы, прекрасно исполнили программу, опирающуюся на южно-русские и белгородские традиции. Давайте послушаем этот ансамбль.

вызывает восхищение обилие талантливых исполнителей в детской номинации. Так что тем, кто заявляет, что не та сегодня пошла молодежь, следует внимательно приглядеться и прислушаться к тому, как дети сегодня существуют в традиционной музыке. А я предлагаю вам послушать выступление гармониста Романа Баева из поселка Хохлова Вологодской области.

Фольклорный ансамбль из Москвы с необычным названием «Рубашки» порадовал и удивил тем, что они представили слушателям и зрителям программу, основанную на мордовском фольклоре. Давайте мы их и послушаем.

далекой республике Дагестан в Сибирь прилетел Ашук Айдун Магомедов из Махачкалы. Прекрасный мастер и знаток своего дела. Исполнитель на сазе, струнном инструменте и великолепный вокалист. Предлагаю вашему вниманию его выступление.

Село Верхняя Покровка Красногвардейского района Белгородской области прославила народная песельница Мария Тимофеевна Яковенко. Однажды она спела о советских космонавтах. И эта ее космическая песня стала символом той славной эпохи, когда каждый мальчишка мечтал покорить космос. И когда самоотверженный труд был в почете. Студенты Московской консерватории в начале 80-х годов прошлого столетия отправились в фольклорную экспедицию на Белгородчину. Записали голос Марии Тимофеевны на магнитофон и сдали в архив. Услышали ее песню миллионы людей только в эпоху интернета. Уже снят мультфильм, уже космонавтов поют все, кто хоть как-то соприкасается с традиционной музыкой. В нашем эфире эта композиция не раз звучала в оригинальном исполнении Ирины Пожьяновой. А сейчас космонавтов в собственной аранжировке поет петербургская этнопевица Женя Винт.

Харизмский танец лазги – один из самых популярных в Узбекистане. Его родиной считается Харизм. Танец лазги несколько лет назад был внесен в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Лазги – древний танец. Для него характерны движения на полусогнутых ногах, тряска плечами и руками со звенящими колокольчиками, закрепленными на запястьях. Во время танца все музыканты, певцы, танцоры, танцовщицы выступают синхронно, а тексты песен в основном посвящены прославлению любви и доброты. Хулкар Абдуллаева и ансамбль узбекских национальных инструментов. Программу подготовила и провела Людмила Осипова, режиссер Наталья Замиралова.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Ёлочь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Плякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин встретился с президентом Казахстана в Омске. Он добавил, что в будущем беспилотные перевозки грузов планируется внедрять по различным международным маршрутам. Минобороны опубликовал кадры поражения судов в порту Николаев и в акватории Черного моря. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала удары ВСУ по мирному населению Запорожской области бесчеловечными преступлениями. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин отреагировал на предложение казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева заморозить конфликт на Украине, подробно рассказав ему о ходе спецоперации. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, с учетом позиции Киева, такая заморозка невозможна. Мы должны достичь своих целей, подчеркнул представитель Кремля и напомнил, что условия остановки боевых действий глава российского государства изложил еще в 2024 году, выступая в МИДе. Поэтому все может остановиться сегодня до конца суток, если Киев примет соответствующее решение, сказал Песков. Он добавил, что Россия продолжит доносить до партнеров свою позицию по Украине, в том числе говорить о первопричинах конфликта. Товарооборот России и Казахстана за 5 месяцев вырос на 4%. В 2025 году он достиг 28 миллиардов долларов. Об этом заявил Владимир Путин на 22-м форуме межрегионального сотрудничества двух стран в Омске. По словам президента, частота и география перелетов между Россией и Казахстаном увеличиваются на очереди открытия рейсов в Алматы из Оренбурга. Он также подчеркнул, что в ЕАЭС могут задействовать искусственный интеллект для выстраивания оптимальных транспортных цепочек.
2: Среди действительно успешных евразийских проектов выделю внедрение электронных международных транспортных накладных, а также использование навигационных пломб, ускоряющих процедуры пограничного контроля. В стадии проработки находится перспективная инициатива по формированию евразийского цифрового транспортного коридора. Речь идет о задействовании технологий искусственного интеллекта для выстраивания оптимальных транспортных цепочек и безбумажного мониторинга движения грузов. Россия и Казахстан активно взаимодействуют в развитии международного транспортного маршрута «Север-Юг». Его восточная ветка связывает российские порты на Черном, Балтийском морях, в Арктике, регионы в центральной части страны, в Сибири, через казахстанскую территорию с Туркменистаном и Ираном.
1: Владимир Путин добавил, что в будущем беспилотные перевозки грузов планируется внедрять по различным международным маршрутам. Он также назвал очень важным сотрудничество России и Казахстана в области гуманитарных связей. Минобороны России опубликовала кадры поражения судов в порту Николаев и в акватории Черного моря. Как говорится в комментарии к видео, в течение дня расчеты реактивных БПЛА «Герань-4 Сикер» поразили быстроходный десантный катер противника, три морских сухогруза и «Балкер». Все они использовались для перевозки грузов военного назначения в интересах ВСУ. На видео запечатлены результаты высокоточных ударов. Все цели были успешно поражены, добавили в военном ведомстве. Минобороны России также заявили, что дежурные средства ПВО в течение дня уничтожили 146 украинских беспилотников самолетного типа над 12 российскими регионами и над акваторией Азовского моря. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала удары ВСУ по мирному населению в Запорожской области бесчеловечными преступлениями. По ее словам, терпящий военное поражение Киев отыгрывается на мирных жителях. Как отметил дипломат, Москва решительно осуждает эти удары и призывает профильные международные структуры не замалчивать подобные преступления. Напомню, минувшей ночью ВСУ нанесли серию ударов беспилотниками по базам отдыха в Кирилловке Запорожской области на берегу Азовского моря. По последним данным, погибли 12 мирных жителей, пострадали 19. Среди жертв и раненых есть дети. Возбуждено уголовное дело о теракте, поисково-спасательные работы продолжаются. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий объявил 26 июля в регионе днем траура по погибшим мирным жителям. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал энергетическим терроризмом удары Киева по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума в Черном и Азовском морях. Он добавил, что украинцы далеко не во всем слушаются американцев, а ведут себя по отношению к ним разнузданно.
3: Что такое удары по инфраструктуре КТК? Это нападение Украины и на Казахстан, и на Россию, и на Соединенные Штаты Америки. Потому что американские компании тоже в числе акционеров КТК. Ну, мы видим, что украинцы далеко не во всем слушаются американцев сейчас. Они считают, что гораздо надежнее иметь ну, так грубо говоря, крышу в виде европейцев. Вот. И, конечно, ведут себя так разнужденно по отношению к американцам.
1: В пресс-службе Минэнерго Казахстана сообщили, что погрузка нефти на предприятиях Каспийского трубопроводного консорциума приостановлена в целях безопасности. Оман и Иран могут до конца выходных достичь договоренности относительно нового соглашения о восстановлении судоходства в Ормузском проливе, сообщили источники портала Axios на фоне распоряжения Дональда Трампа не наносить очередную серию ударов по Ирану после того, как делегация Омана прибыла в Тегеран для переговоров. Трамп таким образом прервал почти двухнедельную серию ежедневных атак. Как отмечает Axios, это отражает как его готовность дать больше пространства для дипломатии, так и признание того, что текущую уровень ударов США достиг предела эффективности. В 15 городах и районах Ростовской области из-за непогоды возникли проблемы с электроснабжением. Нарушена работа оборудования, обеспечивающего подачу воды. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем канале в Максе. Он отметил, что аварийные службы, несмотря на сохраняющиеся крайне неблагоприятные погодные условия, максимально задействованы в восстановительных работах. Водоснабжение в Ростове частично восстановлено, а в остальных городах и районах работы продолжаются. Власти просят жителей по возможности оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости. В Ростовской области на 25-27 июля объявлено штормовое предупреждение в связи с сильными ливнями, грозами и ветром до 25 метров в секунду. Жители Москвы с момента запуска регулярных речных маршрутов совершили более 4 миллионов поездок, сообщили в столичном департаменте транспорта и электросуда, совершили свыше 180 тысяч рейсов, не прекращая работу даже зимой. В Дептрансе отметили, что благодаря запуску электросудов более 1 800 000 горожан, проживающих в 22 районах Москвы, получили доступ к новому виду транспорта. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Андрей Кудряшов. Главный тренер московского «Динамо» Сандра Шварц заявила о необходимости усиления команды после нулевой ничьей с крыльями Советов в первом туре премьер-лиги. Наставник остался недоволен результатом и качеством игры во втором тайме. По словам Шварца, клубу нужен более глубокий состав и новые трансферы обязательно состоятся. Ну а во втором туре 1 августа бело-голубые в гостях встретятся с «Балтикой». Также в субботу «Акрон» уступил «Зениту» на своем поле 0-5. Дублем отметился Александр Соболев, а «Факел» проиграл махачкалинскому «Динамо» 1-2. Манчестер Сити официально объявил о продлении контракта с защитником сборной Узбекистана Абдукадиром Хусановым до 2031 года. 22-летний игрок выступает за горожан с января прошлого года и за это время выиграл с командой Кубок Англии и Кубок Лиги. Международный олимпийский комитет не будет вводить санкции против президента ФИФА Джанни Инфантино после отмены дисквалификации форварда сборной США Флорина Балагуна на чемпионате мира. По данным портала «Атлетик», поданная правозащитниками жалоба выходит за рамки компетенции Олимпийского комитета. Ранее стало известно, что Инфантино отменил наказание футболиста после личного звонка из Белого дома от президента США Дональда Трампа. Полина Кнурас завоевала золото в прыжках шестом на чемпионате России по легкой атлетике в Екатеринбурге. Спортсменка победила с результатом 4:80. Полина после победы жестко раскритиковала организацию турнира. По ее словам, взять высоту 4:90 ей помешали адская жара и грубая ошибка судей. Арбитры открыли сектор для тройного прыжка прямо во время ее попытки. И пока это все о спорте к этой минуте.
0: Погода.
1: По данным центров области, сегодня, 26 июля, в Магадане днем до плюс 16 градусов, переменной облачности, без осадков, в Тюмени 32-градусная жара, осадков не ожидается, в Иркутске плюс 25, кратковременные дожди, в Петрозаводске 23-25 градусов, выше 0, здесь без осадков, в Нижнем Новгороде до плюс 29, утром возможен небольшой дождь, в Пензе 35 градусов выше 0, осадков не ожидается, в Ставрополе плюс 24, кратковременный дождь, во Владикавказе до 30 градусов жары. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков, ночью 15-17 градусов, днем до плюс 25. Атмосферное давление будет ниже нормы. В Москве ночью плюс 15, днем местами кратковременный дождь, плюс 20-22 градуса. Ветер северо-восточный, атмосферное давление будет ниже нормы.
0: Yeah. Каждую пятницу авторы ведущие программы «Аурум Нутили» Дмитрий Чернов приглашают послушать и оценить новую музыку современной России.
5: Что могут предложить молодые рокеры привычному ходу вещей в российской рок-культуре? Как всегда, новые группы, новая музыка и ответы лидеров коллективов на самые каверзные вопросы ведущего в прямом эфире.
6: С 5 класса мечтала о своей группе.
5: Давайте, друзья, послушаем и оценим высший музыкальный пилотаж.
0: Аурум и Нутили. Слушайте в пятницу в 21.10 по Москве и в 14.10 по времени Южно-Сахалинска. Разное время. Слушайте по будням в 16.10 по московскому времени на частоте 101.5 FM.
7: Эксперт в области безопасности, руководитель регионального отдела по борьбе с бандитизмом и мошенничеством МВД России по Южному федеральному округу в отставке, Лобарев Вячеслав Александрович у нас на связи. Может быть, надо с детьми и подростками говорить честно и честно рассказывать и показывать то, что может быть, если ты ответишь на это сомнительное сообщение, если ты пойдешь на какую-то сделку с обещанием какого-то мнимого финансового обогащения и так далее.
8: Вы знаете, все подобные проявления и участие в террористической организации на самом деле идут от простого. Это от незанятости, от непонятости и от невнимательности родителей. Если бы мы могли занять своих детей образованием, спортом, кругами и иными интересами, поверьте, ни у одной преступной организации террористической не хватило бы способности и умения для того, чтобы привлечь нашего ребенка в круги.
0: Разное время. Слушайте по будням. Радио России. Культура.
9: Отзвуки театра. Авторская программа Александра Калягина.
10: Здравствуйте, мои родные, дорогие радиослушатели. Я, как всегда, обращаюсь именно со словами «дорогие мои». Мы столько лет вместе с вами, и каждый раз я пытаюсь вас удивить и порадовать встречей с актером или актрисой, или человеком театра. Но, во всяком случае, для меня сегодня большая радость. Я поклонник актрисы, которую я вам представлю, и которую вы знаете и видели, а те, кто любит театр, тем более видели. Агриппина Владимировна Стеклова. Здравствуйте, Агриппина.
11: Здравствуйте, Александр.
10: Можно я буду так называть?
11: Конечно, можете называть меня даже Грань.
10: Грань, хочется Грань. Ну, Агриппина, мне нравится Агриппина.
11: Как вам нравится?
10: Вы слышали ее голосок. Агриппина Владимировна Стеклова. Вообще, вот скажу, когда произносишь это, Агриппина Владимировна Стеклова, такое ощущение, что где-то 19-18 век. Актриса императорского театра.
11: Ой,
10: Агриппина Владимировна. И сразу представляешь кресло. Такую пожилую даму. Перед нами чудная, молодая, красивая Стеклова Агриппина Владимировна, заслуженная артистка, родилась в Краснодаре. И дальше окончила Российскую академию театрального искусства в 96-м и работаете в театре «Сатирикон» с 95-го года.
11: Совершенно верно.
10: Закончили в 96-м, а в 1995-м поступили. За год до окончания?
11: Ну, у нас был такой эксперимент на нашем курсе. Марк Анатольевич Захаров, мой мастер, предложил нам, поскольку я училась на режиссерском факультете, в актерской группе. Режиссер учится 5 лет, актер 4. Но он предложил актерам тоже получить степень бакалавра, прослушать какой-то курс лекций.
10: И
11: в общем, еще год, как, ну, этот год включал в себя просто участие в дипломах и вот какой-то там курс лекций. Но мы решили как-то попытать счастье и уже показывались в московские театры после 4-го года. И кого-то пригласили. Мы озвучивали худрукам, которые проявляли к нам интерес. Ну, и да, и что мы еще год заканчиваем. И если худруков это устраивало в данной ситуации, Константин Аркадьевич, который меня позвал, вот, то я, собственно, да, положила туда уже, ну как не положила, меня завели там трудовую книжку, но я еще являлась студенткой. И у меня еще был год все-таки подумать, то ли это место, куда я направляюсь.
10: Сразу в театр «Сатирикон».
11: Да.
10: Попутный вопрос, который меня интересует, и я уверен, и радиослушателей. А другие театры вы показывались?
11: Показывалось. Мы показывались не во все, но, например, мы показывались в «Современник» еще.
10: Дальше.
11: Потом мы показывались в «ТЮЗ».
10: Театр юного зрителя.
11: Да.
10: Так.
11: Вот. Куда я еще показывалась.
10: И не брали?
11: Нет, в «Современнике» меня пригласили на такой так называемый допоказ. Как бы уже, чтобы смотрела Галина Борисовна. Вот. И, ну, я не пошла на него, поскольку уже меня взял Райкин, и как-то он так активно меня взял, и что...
10: Молодец, Костя. Читаю, лауреат премии Станиславского, «Золотая лира», лауреат премии «Чайка», «Звезда театралов». И дальше участвует в спектакле «Все оттенки голубого», «Чайка», «Король лир», «Лондон-шоу». Сейчас не будем перечислять, какие роли.
11: Угу.
10: Вот я видал вас в «Нине Заречной».
11: Я в восторге. Я помню даже, как
10: Теперь я скажу, дорогие радиослушатели, передо мной сидит действительно симпатичная, всегда с такими фантастическими волосами, растрепанными. Вот, очень талантливый человек. И, Агриппина, вам не говорили, что вы что-то имеете в своем творчестве такое клоунское начало?
11: Ну да, это вообще высшее.
10: Говорили?
11: Для меня комплимент.
10: Говорили?
11: Ну, Юрий Николаевич Бутусов
10: говорил.
11: Называет меня, да, такой клоунессой.
10: Ну, он «Чайку» поставил. Но это вы удивительно. Серьезно и смешно. Это редкий дар.
11: Спасибо.
10: Это редкий
11: высшая
10: дар.
11: Похвала, что вы мне сейчас об этом говорите.
10: Агриппина Стеклова родилась в семье актера Владимира Стеклова. Все вы его знаете, дорогие друзья мои. Вот. Ну, и дальше рассказывает о себе. Агриппина поступила на курс Марка Захарова, получила диплом актрисы и начала служить в театре «Сатирикон». Дальше пошли тут фильмы, «Географ», «Глобус пропил», «Райские кущи». Сейчас не будем говорить. А мы поговорим сейчас пока о театре, а потом и кино. Агриппина, значит, вы с 95-го года в «Сатириконе». Ролей так, честно говоря, раз, два, три, четыре.
11: Не, четыре это сейчас. Видимо, это там указано, наверное, которые сейчас в идущем, ну, в идущем репертуаре.
10: А, в идущем.
11: Да, вот которые сейчас я играю в данный момент времени.
10: В «Чайке» играете?
11: Да, да, да. «Чайка» идет, и я ее играю. «Лир» идет, и я играю. А у нас же система у Константина Аркадьевича.
10: Два года и спектакль.
11: Ну, не два, конечно, но побольше. 3-4. Ну, да, некоторые 3-4, есть долгожители, но, в общем, в средней продолжительность жизни спектакля у нас составляет лет 5-6. Вот. Ну, до определенного времени составляла. Сейчас просто мы в сложной ситуации, о которой надо отдельно говорить. Поэтому у нас вообще все немножко иначе, мы сейчас живем. Но до
10: нашей... строительства сейчас
11: да,
10: не будем.
11: Да, но до вот этого адски сложного периода было именно так. И поэтому нравится, не нравится, зрители писали письма на некоторые спектакли, не снимайте, и вот, и они были горячо нами любимы. Но его принцип, чтобы спектакль уходил на взлете, скажем так, вот провожать его в последний путь, чтобы о нем были только, ну, какие-то невероятно приятные воспоминания, и зрительские, и актерские. Вот, поэтому за это время-то у меня накопилось ролей. Был и «Макбет» Юра Бутусова.
10: Это смелость, потому что, ну, я не говорю о том, что до 80 лет играть там Нину Заречную или Джульетту, но это все равно смело.
11: Да,
10: то есть спектакли... Вообще-то им срок там лет 8-10. Ну, так, честно
11: Согласна.
10: Говоря, любому спектаклю 8-10. И вполне возможно, можно и снимать.
11: Ну, вот у Райкина такая установка, что как только выпускается новый спектакль, то какой-то должен обязательно уйти. И связано это с тем, что вообще спектакль должен играться часто. Вот еще что. И мы всегда свои, даже как бы уже не премьерные спектакли, премьерные-то вообще, мы играем по 6, а то и 8 раз в месяц, когда он только выпустился. Но даже не премьерные, допустим, спектакль уже 3-4 года. И вот он уже как бы отходит, но он все равно играется 3-4 раза в месяц.
10: Агриппина Владимировна, скажите, пожалуйста, я даже вот, ну, видя вас на сцене, а сейчас и слушая вас, я думаю, со мной слушатель согласится, мой дорогой слушатель. Вы актриса во всем. Да? И в том, как вы говорите, и в том, как вы живете, видимо, и в том, как вы существуете на сцене и репетируете. Вы любите репетировать?
11: Очень. Я люблю репетировать больше, чем играть. Вот.
10: Почему?
11: Я, может быть, не знаю.
10: Ну, расскажите.
11: Слушайте, ну, мне кажется, это какой-то невероятный процесс вообще рождения и придумывания. И когда это зависит вообще только от тебя и от людей, которым ты должен во всем довериться, в первую очередь режиссеру. И это невероятный какой-то увлекательный творческий процесс. Если он не интересен, то, ну, этот спектакль не будет мной любим.
10: Ну, Грибин, ну, можно же до бесконечности репетировать, что тоже как бы это, передозировка. Тоже.
11: Нет, конечно, должен быть, естественно, вредна. Обязательно должен быть свет в конце тоннеля. Должен обязательно стоять день премьеры, к которому ты идешь. Ну, там, не знаю, не день, пусть месяц. И ты должен знать, за сколько ты выпустишь этот спектакль.
10: Вы репетируете, упоенно репетируете, все прекрасно, а потом играете спектакль. Вы все свои роли вот так выстраиваете, что вы готовы к премьере?
11: Да вы что? Нет, конечно. Нет.
10: Я понимаю, что потом мы совершенствуемся. Я, например, честно скажу, я по-настоящему уже готов к роли где-то на 15-м спектакле. Ну, так честно говоря.
11: Соглашусь.
10: Даже не на 7-м, не на 10-м, вот где-то район 15-12, вот в этом, ну, я уже почти.
11: Но это происходит по-разному. Иногда ты больше готов, иногда ты не готов совсем, и у тебя внутренняя какая-то такая растерянность. Вот. Но, как правило, это невероятно увлекательный момент премьеры, азартный, и, конечно, все равно, как какой-то этап наступает, рождение в любом случае происходит. Но, как правило, я тоже не люблю премьеру зрительски. Я люблю ее актерски, вот азартно, потому что первая встреча со зрителем, но он очень видоизменяется. Любой спектакль, на мой взгляд.
10: Конечно, конечно. Агриппина, вы много участвуете в антрепризах?
11: Не скажу, что много. Может быть, это, знаете, я много участвую в разного рода проектах, но они...
10: Ну, проекты — это спектакли.
11: Спектакли, да, спектакли, но...
10: Чего мы называем проекты? Почему?
11: Я имею в виду, ну, как-то антреприза — это люди собрались... И сделали спектакль. У меня есть такие опыты, но их немного, очень. Потому что, например, «Тартюфа», которого я играю, это спектакль театра на Малой Бронной.
10: Нет, это спектакль, да. А антреприза?
11: Именно антреприза. Но у меня немного таких, так,

поставил Паш Сафонов, с которым я уже имела счастье делать Тартюфа. То есть мы тоже знакомы, и это я не пущусь в сомнительное путешествие. Я в этом смысле трусливая. Вот, мне нужно либо иметь какое-то невероятное желание сыграть эту роль и быть подпертой, конечно, прекрасными партнерами, режиссером, в которых я буду уверена. А так я трусливая, не пущусь. Я очень много возлагаю на команду. Вот очень много ей отдаю.

0: Агриппина, вы уже такая актриса, что на вас смотрит молодежь, как на мастера, так, на большого мастера. Вы это видите, вы это чувствуете. Это должно быть хотя бы краешком глаза, хотя бы спиной. Вы это чувствуете, что на вас смотрят. И очень важно, как вы репетируете, в каком тонусе, в каком настроении вы репетируете. Все это прекрасно. А вы сами молодым даете совет? С ним репетируете, с Васей, с Колей, с Петей. Даете совет? Или вы... А если они неправильно играют? Или не поняли режиссера?
1: Ну, во-первых, всегда есть режиссер. Конечно, я не...
0: Хорошо, режиссер бьется, не может. Вы даете совет? Mm-hmm. Я просто хочу спросить, у вас есть педагогическая жилка?
1: Нет, наверное, нет. Нет, я не педагог. Я очень люблю... Знаете, я очень люблю молодых. Невероятно люблю, потому что у нас не переводится молодежь и в семье, и в театре все время. Коцаркач с каждым курсом происходит вливание к нам в театре. Вообще, я люблю работать с молодыми. И у меня дети сейчас занимают прям, ну, как какую-то нишу свою определенную среди молодежи. Сын – актер МХТ, а дочка – актриса мастерской театра Петра Фоменко. Вот, и сын закончил МХАТ, а дочка ГИТИС – прям мой факультет. И поэтому, ну, я не знаю, какой совет, у каждого свой путь. У всех своя дорога, и... Совет только один – никогда ничего не бояться. В творчестве, мне кажется, как в любви. Все можно, нету запретов.
0: То есть вы довольны то, что молодые не знают, кто такой Бетховен, там, к примеру?
1: Нет, категорически недовольна. Нет, категорически. Это, мне кажется, что это просто так естественно. Это данность. Это мы сейчас взяли какую-то крайнюю меру. Ну а как? Если ты хочешь этим заниматься, ты просто не то чтобы обязан, если у тебя нет желания развиваться, просто если у тебя нет желания читать, слушать, смотреть, быть жадным вообще до всего, до вашего поколения, до нашего поколения, до, ну, как бы смотреть кино, не спать ночами, болтать, выпивать, смотреть, читать, ну вот и вариться в этом. Ты не должен этим заниматься, ты погибнешь. Тебе будет скучно, это не имеет смысла тогда. Это какой-то путь в никуда. Это ты должен быть жадным, азартным, не спать, не есть и быть одержимым этим. Ну, разве нет?
0: Это был монолог Агриппины Владимировны Стекловой.
1: Сан Саныч, возразите мне.
0: А добавить нечего. Действительно нечего.
1: Ну, вы же такой же.
0: Абсолютно.
1: Вообще нет уже возраста, ну, согласитесь. Но нет уже возраста в нашей профессии. Все равно.
0: Вы слышите, радиослушатели? Да. Вы слышите, мои родные? Нету возраста.
1: Да нету. Ну как, передо мной сидит совершенно молодой, азартный хулиган, который играет... Только... Господи, недавно сыграл Хлестакова. Я скажу вам, девушка не первой молодости, играю Нину Заречную. Нету. Это, ну вот, ну наши примеры. Вот даже вот наша с вами, мы имеем право об этом говорить, потому что мы увлекаем... Ну, правда, нет возраста. И меня дети мои, которые по счастью или по несчастью, я не знаю, просто это данность, тоже оказались людьми этой профессии, они так много меня чему учат.
0: И я они с вами живут?
1: Нет. К счастью, уже нет. Уже нет, но они взрослые. Хотя, ну,

могли бы, но мы очень близки. Очень. Они все время с нами, много времени мы вместе проводим и активно следим за жизнью друг друга. Вот, и я их очень слушаю. Они дикое количество кино, каких-то в Ютубе каналов, программ, интервью. Я черпаю от них и книг. У нас происходит обмен. Как какой-то, мне кажется, энергетический и познавательный, друг друга и поколенческий. И поэтому возраст, ну, отсутствует. Я дружу с их друзьями. Как-то очень комфортно себя с ними чувствую. А они с нашими, с моими. И причем и дедушка их, мой папа, тоже, ну, недалек от нас, мне кажется, по возрасту.

0: дорогие мои радиослушатели. Сегодня в гостях у нас Агриппина Стеклова. Нашим слушателям это будет интересно. Она замужем, товарищи, за коллегой по сатирикону, то есть за актером по сатирикону Владимиром Большовым. Вот. Ну, что они познакомились после 10 лет гражданского брака, обвенчались. И вы говорили уже, Агриппина, что у вас семейная пара, воспитывает детей. Данила от первого брака, дочь от второго, десятого брака, я уже не помню. Вот.
1: Там и не разберешься.
0: Как у Аркадия Исааковича Райкина, миниатюра «Закрой дверь с той стороны». Так вот, значит, дети тоже выбрали актерские профессии, о чем вы сейчас и говорили, и сейчас служат в московских театрах. Вы их отговаривали?
1: Да.
0: Правда. Они куда-то имели другие таланты?
1: Да. Сын, нам казалось, что он неплохо писал. Вот, муж у меня человек довольно пишущий, а я, поскольку не владею этим талантом, а когда вдруг, особенно в близких людях, обнаруживаются какие-то другие дарования, которыми я совершенно не владею, я прямо вот превращаюсь, я растекаюсь, я желе становлюсь, мне, я так горда этим, начинаю гордиться.
0: Но вы отговаривали?
1: Отговаривала и говорила, что ты смотри, тебе надо пойти, писать, может быть. И Володя хитростью пытался влиять на него, и говорил, что ты такая зависимая, так финансово зависимая, и вообще будут все время топтать твои амбиции личностные, и все. А тут, смотри, закончишь сценарный, напишешь на себя что-нибудь, и будешь потом играть в этом. Сейчас все играют. Но как-то не смогли мы повлиять на него. Нет, он сказал,
0: и
1: нет.
0: И на дочь, и на сына.
1: А дочь, вы знаете, дочь нас вообще обманула, скажем так. Дочь не собиралась. Если сын определенно сразу сказал все, вот в момент, когда ему было лет 5-6, и остальные лет 10 мы пытались его как-то отговорить, думали, перерастет, передумает, но нет. И поэтому нам пришлось включиться в смысле эмоциональном и как-то организовать ему экстернат, например. Он очень быстро закончил школу и в 16 поступал, чтобы у него был какой-то запас. Мы были не то чтобы уверены, что он не поступит, но сомневались очень.
0: А дочь?
1: А дочь, она его младше на 2 года, и она совершенно не собиралась. И, видимо, ну, поскольку они тоже очень близки с Данилой, то ли она, наблюдая эту жизнь уже студенческую, творческую, она практически нам вот, ну, накануне, за полгода сказала: «А я тоже хочу». Ну, тут вообще, ну, просто я...
0: Мама в отпаде,
1: да.
0: Понятно.
1: Ну, я сказала, что, в конце концов, ей армия не светит, ну, пусть пробует. Главное, чтобы был какой-то резервный вариант, надо сдать ЕГЭ хорошо. Пусть, ну, не поступит и будет резерв. Она взяла и поступила.
0: Я очень рад, что я не обманулся. Я очень рад, что я вижу здесь за столом, вот здесь, в этой студии «Радио России», мало того, что прекраснейшая актриса, я вижу просто большого человека. И, ей-богу, у меня радость какая-то на душе. Агриппина в десятку, все в десятку, и все правильно. Сегодня в гостях у нас Агриппина Стеклова. А в вашей такой семье актерской были до этого в бабушках какие-то актерские поползновения?
1: У меня прямо третье такое внятное поколение. У меня по маме, а по папе нет. Бабушка не имела никакого отношения, она просто была творческим человеком, поющая, веселая. А по маминой линии и бабушка, и дедушка были очень известными провинциальными актерами. Дед был просто звездой. Долгое время он работал сначала в Астрахани.
0: Как их звали?
1: Он, его фамилия Михаил Иванович Мощенский, а бабушка, да, такая прямо вот как...
0: Михаил Иванович Мощенский.
1: Да, смотрите, мерзавцы, как играет мама Ндальский. Это немножко из этой серии, да. Вот, и они работали в Астрахани, там вот, где познакомились, собственно, мои родители. Потом они переехали в Краснодар.
0: А маму как?
1: Мама Мощенская у меня тоже.
0: Как зовут?
1: Людмила Михайловна. Мама Мощенская, да. Представляете, если бы я еще была и Мощенская.
0: Последние гастроли Людмилы Ивановны Мощенской.
1: Да, представьте.
0: Прекрасно. Агриппина, ну, дай бог здоровья. Дай бог здоровья. У вас такая мощь, такая сила.
1: Спасибо.
0: Такое обаяние. Папе привет, с которым мы имели счастье видеться.
1: Я с нижайшим поклоном.
0: И папе привет большой. Ну, и чтобы вы, дети, и муж были в порядке, так же вот крутились и говорили обо всем. Дорогие радиослушатели, сегодня была в гостях у нас Агриппина Владимировна Стеклова. Вы только послушайте, Агриппина Владимировна Стеклова. Спасибо вам за то, что вы были с нами. Мы прощаемся с нашими радиослушателями, говорим им до свидания.
1: Всего доброго.
0: Вот, спасибо вам и до встречи через неделю в это же время.

0: Ни пуха, ни пера. Авторская программа Николая Мамулашвили об охоте и не только.
1: Здравствуйте, уважаемые друзья, я Николай Мамулашвили, сердечно всех приветствую и хочу напомнить, что программа «Ни пуха, ни пера», она ведь не только про охоту и об охоте, думаю, что она прежде всего о хороших людях. В последнее время понятие «охота и охотник» у некоторой части населения вызывает, увы, неприятие. Однако, уверяю вас, все охотники, как правило, достойнейшие люди. Охотясь, они не берут, не отнимают у природы ничего лишнего, они любят, ценят природу и очень бережно к ней относятся. Сегодня у меня в гостях представители двух поколений опытнейших и достойнейших во всех отношениях охотников, отец и сын Алексей и Олег Беляковы. Беляков-старший, напомню, редактор отдела «Природа и охота» журнала «Охота и рыбалка». Когда-то он организовывал и проводил многочисленные охотничьи экспедиции в самые разные уголки России, от Камчатки и Байкала до Кавказа и до южных регионов России, и от южных регионов России до дальних уголков севера. И география его поездок не ограничивалась пределами нашей страны. Азербайджан и Киргизия, Румыния и Испания, а также другие страны были местом его охотничьих экспедиций. А вот место у второго микрофона занял Беляков-младший Олег. Он, несмотря на свой молодой возраст, уже опытный охотник, многое повидавший на своем веку. И, ко всему прочему, Олег – директор по маркетингу одной из самых крупных компаний, которая занимается тепловизорами. Друзья мои, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: После программы о ночной охоте с вашим участием было много писем и звонков, прежде всего от молодых начинающих охотников, с разными вопросами, которые я прямо сейчас вам и переадресую. Но прежде я хотел бы сказать о том, что ночная охота строго регламентирована и при этом затруднительно без применения световых устройств. Об этом, собственно, мы говорили в прошлой программе, я, с вашего позволения, напомню. Ведь стрелять на шорох запрещено, а рассмотреть зверя и прицелиться в темноте сложно. Многие охотники используют фонари, прицелы ночного видения и тепловизоры, и это не имеет ничего общего с браконьерством, подчеркиваю. При соблюдении сроков охоты, нормы добычи, порядочном, бережном отношении к природе и к животному миру в целом. Ну, теперь давайте перейдем к вопросам. Ну, например, спрашивают о законодательных ограничениях на ночную охоту, скажем, в Подмосковье. То есть, я так понимаю, есть ли ограничения по срокам, местам или видам животных для ночной охоты?
2: Ну, оно везде есть по регионам, но распоряжением чаще всего губернатора утверждаются все эти правила. Для каждого
1: региона,
2: для каждой области они свои. Ну, вот где-то ночная охота вообще может быть запрещена в каких-то регионах. Поэтому, когда человек собирается где-то охотиться, ему надо о нем знать. По Московской области ограничений таких нету. Главное ограничение – это запрет охоты ближе 200 метров от населенного пункта. Естественно, есть зоны покоя, в которых тоже запрещена охота. Но, например, мы охотились неоднократно здесь и на лесу, и на давидную собаку с подхода. То есть, причем кругом у нас дачные участки какие-то. Когда на зверя охотишься, то важно учитывать эти моменты. Но чаще всего охота проходит в осенний период, когда люди уже на даче почти не ездят. Вот. Но и в сторону населенных пунктов, естественно, вообще никто не стреляет. Плюс охота с вышки в основном. То есть Московская область, это, скажем так, ну, распространена охота выходного дня. То есть когда действительно городской охотник, ему некогда, он выскочил на вышку для того, чтобы поохотиться на кабана, там, на оленина. Вот. Ну и я бы еще сказал, вот Олег, наверное, добавит, поскольку сам выезжал на охоту на реву, которая действительно ночная охота. Скажите нам что-нибудь, Олег Алексеевич.
3: Да, про охоту на реву, да, у нас был, кстати, опыт неудачной охоты в Подмосковье.
1: Ночной.
3: Да, именно ночной на реву в вот, крайнем сезоне. Охота в Подмосковье, в принципе, честно скажу, мне не нравится, особенно ближайшем. То есть ближайшее Подмосковье, но, опять же, зависит от направления. Есть, куда у нас область уже уходит глубоко, да, там хорошие леса, застройка меньше. А есть вот плотные, когда тебе для того, чтобы переехать из одной части угодья в другие, тебе надо переехать железную дорогу, пару коттеджных поселков, выехать, и ты такой между еще двумя коттеджными поселками, там километр, наверное, суммарно между ними, и вот тебе здесь надо кого-то добыть. Но, на мой взгляд, это, конечно, это совсем, это не охота, это ерунда полная. Мы пытались, нам нужно было это, нужно, и мы не смогли добыть свой трофей в этот сезон. Мы всего один раз его слышали, да, в другие разы мы за ним гонялись, а он вот от нас ускользал прямо на краю скажем так, зоны нашей досягаемости, был в момент, когда мы пытались его настигнуть. То есть опытный классный бык, он там на фотоловушку попадал, у него 8 отростков, такой гигант. Вот. Но он на то и опытный, на то он и умный. Так он к нам и не вышел. Других тоже не нашли. Поэтому, ну, касаемо охоты на реву, да, вот тоже вот один из видов.
2: Ну, действительно, про Московскую область Олег правильно сказал, что здесь...
1: Просто вопрос был от радиослушателя, который
2: очевидно находится здесь. Ограничений как таковых здесь нету, но она одна из самых сложных, особенно если мы говорим про охоту на того же вот лося на реву, мы начали говорить. Из-за того, что высокая плотность автомобильных трасс, зверь в большом количестве гибнет, особенно крупный зверь, когда начинает мигрировать. И если посмотреть статистику, вот, кстати, это показатель очень большой, о том, что численность зверя значительно выросла. Лоси чаще и чаще начинают попадать под машины. Лось-косуля, кабан – большая редкость, медведь – огромная редкость, но не в Московской области. Поэтому как бы в других областях, то есть да, я сам неоднократно видел, как лоси, например, стоят на обочине, когда ты едешь по дороге. Слава богу, не перебегали они туда, эту дорогу. Ну вот, но вот для охоты на хищника на ту же лису, то есть у нас есть товарищ, который постоянно, например, охотится на так называемый на писк и на крик зайца, то есть в ночное время. Она дает возможность. Но если очень хочется охотиться, заниматься ночной охотой, то лучше ехать все-таки дальше, в соседнюю область.
1: А вот еще вопрос. Какие ошибки характерны для новичков во время ночной охоты? Если честно, я не понимаю, о каких ошибках идет речь, разве что новичок забыл дома тепловизор или в спешке установил, значит, не ту оптику. А может быть, речь идет о расчетах, скажем, определения дистанции до зверя или каких-то поправок на ветер. В общем, какие ошибки характерны для новичков? Да, во время ночной охоты.
2: Я скажу буквально два слова, потому что я не так давно стал с тепловизором. И буквально в прошлом году, то есть я приехал, хожу и долго ищу зверя в Вологодской области. И вдруг понимаю, что два зверя бегают друг за другом. Я начинаю высматривать. И тут я понимаю, что это прямо передо мной на холмике. Одна мышка гоняется за другой. То есть вот ошибки новичка, то есть действительно надо понимать, что это. То есть разобраться. Понимание дистанции, да. Но Олег скорее тут что-то скажет, у него опыта больше.
3: Конкретно касаемо ошибок. Вот как Алексей Викторович правильно сказал, первое и самое главное ошибка, но мы не будем брать вот эту всякую там неустановка правильная, отсюда не пристрелка там и так далее. Неверное определение дистанции до объекта и непонимание, кто перед ним. То есть это, как правило, касается прицелов с плохой матрицей, да, таких-то дешевых, которые не дают максимальной детализации, да, хорошей. Но спутать, условно, енотовидку с медведем, вот у нас был случай там у знакомых, кто реально это сделал, к нему вышел, он ждал медведя, вышла енотовидка близко, он с радости, может быть, у него мандражка была и так далее, решил, что это медведь, добыл одного медведя, потом вышел, добыл другого медведя, вышел третьего добыл медведя, позвонил счастливый, приехали егеря, подъезжают, лежит три енотовидки. Вот. А он был прям полной уверенности, что он добыл именно медведей. Это, на самом деле, тоже не редкость. И, кстати, это поднимает важную тему, и почему в некоторых регионах запретили именно охоту с тепловизором. Есть регионы, которые полностью это ввели запрет. И это произошло как раз из-за того, что было очень много случаев, особенно в прошлом
1: по
3: году,
1: ошибке,
3: стрельбы по неясной видимой цели. Там одну девушку случайно около дороги и прочее. Охотники, которые нарушают главные правила охоты. Они нарушают. Это полное нарушение. То есть нельзя сказать, это тепловизор. Можно также раньше стреляли на звук, когда стоит сосед и манит утку в манок, стреляли на звук утки, думая, что там. Точно так же просто сейчас стреляют по объекту, который они не могут понять, но вот в кустах что-то светится, а, наверное, это зверь. Притом, это чистой воды браконьерство, это нельзя вообще никак мешать с охотой, потому что, стреляя в не пойми что в кустах, нет у нас охотников, у которого в кармане лежит пачка лицензий на все виды, которые обитают в этой местности. И поэтому стрелять, потому что сидит в кустах, это просто браконьерство. Это не имеет отношения к охоте никакого. Абсолютно. Охотник стреляет только потому, что он ясно видит, ясно понимает, что это лось, а не лосиха. Не бывает такого, что ты едешь на охоте на гону, да, в кустах стоит лось, неясно его видишь, но ты понимаешь, что это лось, и ты в него стреляешь. Это, опять же, браконьерство. Потому что мы приехали на охоту на реву, подъезжаем к одной точке, у нас в кустах стоит два лося. Один из них точно лось, самец. У нас на него лицензия. Но я не знаю, какой из них. В итоге они ушли, мы по ним не стреляли, потому что я не знаю,
1: да,
3: какой
1: правда,
3: из них лось. А вдруг это вообще не лоси, а это олени. И просто мне их плохо видно в кусты. То есть вот эти все эпизоды, которые сказываются именно на охотниках, они все идут, как правило, от какой-то незаконной деятельности, от каких-то нарушений законов, которые и так приняты. Но в итоге страдают законопослушные.
2: Ну, я могу рассказать случай из своей практики еще из юности зоологической. В одной из экспедиций тогда не было никаких тепловизоров. Мы наблюдали наблюдали в бинокль за животными. И вот один из товарищей, который наблюдает, вдруг поднимает голову совершенно ошарашенный, и говорит, я говорю, что такое? Он говорит, капибара. Я говорю, какая капибара? Мы на юге. Он говорит, посмотри сам. Мы начинаем смотреть. Ну, вот. А он окуляр выкрутил, и буквально там на расстоянии нескольких метров бегает пищуха. А у него морда слегка похожа на мышка. Да, да.
3: То есть, вот, это с тепловизором было?
2: А? Нет, говорю, с биноклем обычным. То есть, да. Причем можно и в бинокль увидеть, если ты что-то не так. Он говорит, пипибара. Поэтому человеческий глаз устроен так, и наш мозг, что мы можем многие вещи на близком расстоянии принять совершенно за другие. А уж тепловизор действительно позволяет перепутать что угодно. Да.
1: А вот не знаю, как насчет капибары, но вот вопрос, разрешена ли ночная охота на пернатую дичь? Если да, то какие виды птиц можно добывать ночью?
2: Ну, здесь однозначный ответ нет.
1: Конечно,
2: вот сразу, конечно просто, нет. Да, даже странный вопрос. Почитайте правила охоты. В правилах охоты совершенно четко прописано.
3: Не, ну подожди, если речь именно о тепловизорах, то в принципе охота с тепловизором на птиц, и там, числе, там, на зайца, она, допустим, запрещена. То есть есть вид определенный, который можно. Именно касаемо ночной охоты, ну, глухарь же добывается.
2: Нет,
3: в сумерках.
2: Мы говорим про охоту с тепловизором.
3: Если охота с тепловизорами, и то у нас однозначно нет. То есть, ну, на пернатую дичь запрещена охота с тепловизором. Там можно не комментировать.
1: Давным-давно, значит, мы охотились на селезня, и егерь нас вывел в 4 утра к какому-то озеру. Низги не видно. Значит, подсадная утка. Кстати, он нас предупредил, чтобы случайно мы в подсаду не попали. Но я тогда не понимал. Значит, пока не рассвело, а весь рассвет было слышно, как садятся на воду, как взлетают, значит, хлопки крыльев. Кстати, подсадная так и не крякала, чтобы мы... И потом егерь сказал, что, ну, она, говорит, старая, говорит, уже. Ну, дело не в этом. Я тогда еще тогда начинающий охотник, я не понимаю, вот человек привел нас ночью. Вот мы сидим, а когда рассвело, все разлетелись. Все. Когда уже стало что-то, ну, дымка и так далее, да, предрассветное, все, уже никого там не было. Вся дичь разлетелась, и я вот тогда не понимал, вот ночью. Ничего не видишь, куда стрелять, зачем стрелять. Вот так и просидели, и вот так наша эпопея закончилась ни с чем. Да.
2: Но потом... я могу сказать, что мы с Олегом попадали на охоту даже в Калмыкию, когда голая степь, и утка начинает вечером лететь на воду, вот на такую, на мелкую воду, в совершенно сумерках полных. Ты начинаешь крякать в манок, она рассаживается вокруг, отвечает, с тобой разговаривает, а ты ее не видишь. Ты как дурачок ходишь, пытаешься разглядеть, что она взлетает, перелетает надо, не пытается даже улетать. Кстати, когда мы говорим о ночных прицелах, что действительно зверь себя чувствует ночью более безопасно. Поэтому если ты ведешь себя спокойно и не создаешь лишнего шума, то действительно с ночными прицелами и с тепловизорами ты его видишь, и он подпускает тебя на более близкую дистанцию. Поэтому, кстати, в правилах очень четко прописано запрет, например, охоты на того же зайца. Потому что заяц, когда ты смотришь в гляделку, например, на поле, ты к нему подходишь иногда на, ну, на 10 метров. Там, на,
3: но он затаивается.
2: Он затаивается, да, он от тебя не убегает. А если убегает, он так чуть попрыгает и продолжает кормиться. То есть...
3: Ну нет, еще запрещено, потому что, ну, он просто, ну, вот на Беларусь, допустим, выезжаем на поле, мы там регулируем лесу, да, и вот ты выезжаешь, а у тебя все поле, сколько ты видишь, оно в точках зайцев. Ну, вот, допустим, там в Краснодарском крае и так далее, там разреши, ну, выбьют все. Их и так как бы выбивают, и так браконьерят, фарят, вот эти вот фотки расходятся, и в том числе охотники отлавливают сами этих браконьеров, которые там просто 20-30 зайцев набьют с фарами за ночь. Зачем? Куда?
1: Вот. Чистой воды браконьерство, да.
3: Да, а тут еще, если и разрешить там условно законно, то еще все это усугубит.
2: Да, да.
1: Еще несколько вопросов, скажем так, технического плана, но вот, например, спрашивают, влияет ли лунный свет или... облачность на видимость цели и, соответственно, на точность стрельбы?
3: Совершенно нет.
2: Про ночной прицел я скажу, не про тепловизор, а конкретно про ночной прицел, что многие ночные прицелы в совершенно полную темноту, в них увидеть тоже практически ничего невозможно. Так же, как не видит глаз совы, например, любой ночной птицы.
3: Нет,
2: поэтому используют специальный фонарь ультрафиолетовый. А вот в лунную погоду, когда яркая луна, его можно не использовать. То есть он дает эту возможность. Вот. Но на искажение выстрела это не влияет никак.
1: Вопрос. Просят также объяснить принцип работы фонарей и лазерных целеуказателей. Как это все работает ночью, задаются вопросом. Они ведь демаскируют охотника?
3: Нет, тепловизор не демаскирует охотника, абсолютно. Там нету никакого излучения. То есть вот что касается ночника, да, ночник луч фонаря, зверь видит. То есть ты светишь на зверя, и зверь тут же, опа, и он этот луч видит.
2: Я спрашивал даже охотоведов, говорю, а как же? Ну, говорю, мы сидим вон на янтовидную собаку. Он говорит, да ей совершенно все равно. Ну, какой-то свет этого, она не боится. А не дай бог кабану или медведю попасть в глаз, тут же срывается, с места просто уходит. Это инфракрасный фонарь.
3: Можно я расскажу одну историю к прошлому вопросу? Короче, история. в офис к нам приезжают известные блогеры, ну, ультрапопулярные, да, в охотничьем сообществе, хотят работать с нами. Ну, и мы хотим с ними, соответственно, работать. И они начинают смотреть наши тепловизоры. На улице, ну, как бы день, мы ночью не работаем, естественно, но тепловизор, он одинаково видит и днем, и ночью, ему вообще не важно, есть у тебя солнце. Ну, да, понятно, солнечный день, он будет видеть лучше. Почему? Потому что солнце нагревает поверхности, лучше отдача, то есть лучше картинка. Но в целом это никак не влияет. И мы приносим, они берут, подходят к окну, не открывая его, и начинают вот так через стеклопакет смотреть. Я говорю, а что вы делаете? Они такие, ну, смотрим, должно же быть видно. Я говорю, ну, он как бы не бьет, тепловизор не пробивает. Открываем окно, и смотрят, после чего кладут, и говорят, ну, сейчас же, ну, какая разница, сейчас же день, понятно, днем все видно, надо ночью смотреть. Поэтому даже, казалось бы, опытные люди, которые должны знать, они все равно некоторые не понимают принцип, поэтому вопрос абсолютно нормальный, я считаю, для, там, условно, начинающего охотника, который начинает охотиться, не знает, нет, никак абсолютно не влияет погода, ну, я имею в виду солнце, луна, звездный свет, никак не влияет на видимость. Хороший тепловизор, можно при желании даже посмотреть на небо, и ты увидишь облака, луну и прочее. На солнце ни в коем случае. На солнце посветишь и выжжешь матрицу, все.
2: Еще надо иметь в виду, в какой сезон вы охотитесь, потому что вот Олег сказал про солнце. Солнце нагревает различные предметы настолько сильно, что деревья, камни, просто землю, в тепловизор ты иногда видишь, у тебя все светится. Мне было интересно, например, наблюдать на холодной земле, как двигалась лиса. Лиса идет, и ее следы остаются горячими. В тепловизор ты видишь. Или там, допустим, янтовидная собака. Ты прям можешь это увидеть, как следы остаются.
3: Да, я добавлю сразу тебе, но тут очень сильно зависит от программного обеспечения, которое установлено на прицелы. Это просто то, что ты сейчас говоришь, это программная отработка. Какая компания лучше настроила свой прицел? Там свой прибор. Да, то есть тут просто чувствительность матрицы. То есть, допустим, есть прицелы, которые там условно ушли с рынка, классные, дорогие, суперские. Они до сих пор, допустим, вот в горах, я знаю, ребята пользуются. Почему? Потому что лучше на фоне камней нагретых выделяет именно зверя от камней. Есть прицелы другие, допустим, да, там современные, но у которых просто немного программная обработка другая. И лучше, и точнее, и там камни будут примерно так же, как зверь, светиться. То есть это просто программное обеспечение. Ну, тут нету такого. Ну, я думаю, что вот через пару лет мы соберемся, надеюсь, на этой студии поговорим про ночную охоту, как она шагнула вперед, и там уже все будет по-другому.
1: Пару минут назад Алексей рассказал про охоту на кабана. Пара вопросов к вам по кабану. Какие особенности поведения кабана в ночное время нужно учитывать при выслеживании? И где чаще всего искать кабана ночью?
2: Вопрос, на самом деле, очень широкий, потому что он больше касается времени года и конкретных угодий. Если это, допустим, охота на овсах, ну, мы днем же охотимся, не ночью. То есть мы днем ходим и ищем места, которые чаще посещает кабан. Если это переходы, опять же, днем хорошо видно, где эти переходы, и тогда делают какие-то засады. Если это кормовые площадки, то понятно, что на кормовых площадках делают эти лабазы. Вот так вот конкретно сказать, что вот пойдите поищите там, вот он будет в этом овраге, или он будет в том ручье. Кабаны большие любители грязи. У нас был случай, когда мы с егерем приехали на УАЗике, оставили машину около какой-то большой лужи, в которую любили кабаны, а сами ушли искать этих кабанов. Когда мы пришли через час назад, не найдя кабанов, вся машина была жутко грязная, потому что кабаны вывалились в лужу и вытерлись об эту машину. Даже когда ты знаешь четко, никогда неизвестно, пойдет кабан или нет. От многих факторов это зависит.
3: Специальных ночных троп у зверей нет.
2: Да,
3: тропы у них обычные любое время, потому что зверь хорошо видит ночью, в отличие от нас. И просто ночью он начинает перемещаться, потому что ему так спокойнее.
2: А зимой, все. Например, я могу сказать, что кабаны очень любят ходить дорогами, по которым ездят в лесу машины или снегоходы, потому что там твердо, и он просто зверь не проваливается.
1: А вот вопрос больше философского характера для отца и сына. Почему многие, в том числе и вы, охотитесь ночью? Что же такого притягательного в ночной охоте? Что вас привлекает? Что вас завораживает?
3: Ночью есть время на охоту. Днем, как правило, все заняты. Нет, ну, кстати, кроме шуток, очень много знаю охотников, которые выезжают на ночную охоту, то есть после основной работы, да, вечером они едут, охотятся, пару часов спят и едут опять на работу. То есть это для людей возможность побывать.
2: Ну, для нас, вот, ну, не знаю, мы когда далеко даже выезжаем, но, во-первых, зверь ночью, я говорю, что он ведет себя более спокойно. Ты можешь подъехать, рассмотреть, то есть понять, хочешь ты к нему подходить или нет. К тому же его больше на полях. Вот ты выезжаешь с одной точки, можно увидеть сразу большое количество самых разных животных. Я не говорю про вышку. Если на вышку ты пришел, то ты знаешь приблизительно, кто у тебя выйдет. Но вот как Олег правильно сказал, что сидел, ждал медведь, пришел янтовидная собака. На последних охотах у нас янтовидные собаки просто вообще там замучили. Они приходили и ели овес вместо медведей. А медведь никак приходить не хотел. Поэтому для меня ночная охота — это такое вот действительно открытие еще одного времени суток, когда ты действительно можешь много чего увидеть, того, чего не видно днем.
1: Ну и под занавес программы хочу узнать ваше отношение к дискуссиям о гуманности ночной охоты.
2: Я считаю, что это нормально, потому что уже действительно это позволяет безопасно охотиться, выбирая тех зверей, которые действительно можно стрелять, и оставляя в живых самок, особенно касается копытных зверей, плюс прекрасное регулирование хищника, которого можно действительно четко совершенно ограничивать.
3: По поводу гуманности. Если гуманность в плане, мы говорим про настоящий гуманизм и прочее, ночная охота, даже, я считаю, на шаг впереди, чем другие некоторые виды, потому что, как мы уже обсудили, можно ближе подойти к зверю, у тебя есть точное понимание по его половой принадлежности, у тебя есть точное, и опять же, этих зверей больше, то есть больше выбор. Стрельнуть старого, трофейного, который уже свое отжил. Ну, если вот такой вот просто банальный пример. Поэтому я считаю, что ночная охота в этом плане очень гуманная. И опять же, если человек с хорошим оборудованием, то это минимизирует количество подранков. Ты точно понимаешь, что и куда и как.
1: Что ж, за интересной беседой время пролетело быстро, и мы завершаем программу. Мне остается лишь поблагодарить моих гостей, отца и сына Алексея и Олега Беляковых, за сегодняшний разговор. И обещание продолжить его в ближайшее время. Нам есть еще что рассказать вам. Спасибо большое, друзья.
2: Спасибо за приглашение.
1: Слава благодарности режиссеру Юрию Дунце, а я, Николай Мамлашвили, прощаюсь с вами. Встретимся в это же время, ровно через неделю. Всем успехов и удачи.
0: Ни пуха, ни пера. Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
5: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus.
6: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Президенты России и Казахстана приняли участие в пленарном заседании форума межрегионального сотрудничества в Омске. Владимир Путин заявил, что в рамках программы, рассчитанной до 2028 года, развиваются двусторонние проекты по самым разным направлениям. Российские военные продолжают наносить групповые удары по целям в портах Украины. В Черноморске поражены склады с грузами военного назначения. Запрет на экспорт бензина из России продлят до конца текущего года, заявил Александр Новак. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин отреагировал на предложение президента Казахстана заморозить конфликт на Украине, подробно рассказав ему о ходе спецоперации. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, условия для остановки боевых действий понятны. Все может остановиться, если Киев примет соответствующее решение. Для России главное условие – достичь своих целей. А с учетом позиции Киева заморозка конфликта невозможна, сказал представитель Кремля. В Омске президент России и Казахстана приняли участие в пленарном заседании форума межрегионального сотрудничества. Владимир Путин заявил, что между Россией и Казахстаном действует межрегиональная программа сотрудничества, рассчитанная до 2028 года. По словам президента, в рамках этой программы развиваются двусторонние проекты по самым разным направлениям.
2: На базе масштабной двусторонней программы межрегионального сотрудничества, рассчитанной на период до 2028 года, реализуются крупные совместные проекты. Они охватывают такие секторы экономики, как энергетика, машиностроение, автомобильная и химическая промышленность. Видим, как из года в год расширяются делегационные обмены по линии руководства и законодателей региона. Проходят разноплановые мероприятия в сфере науки и образования, культуры и спорта. Укрепляются контакты между гражданскими объединениями, общественными движениями и молодежью двух сторон. Межрегиональное партнерство основывается на обширной договорно-правовой базе. Целый ряд новых соглашений, меморандумов и коммерческих контрактов подписывается регионами и в эти дни в Омске.
1: В свою очередь, Касым-Жомарт Токаев, выступая на форуме, отметил, что отношения России и Казахстана достигли беспрецедентно высокого уровня.
3: Отношения между нашими государствами достигли беспрецедентно высокого уровня. Это результат больших усилий и глав государств, и правительств, и местных региональных властей, и, конечно, парламентов двух стран. Совместное заявление о 7 основах дружбы и добрососедства заложили мощный фундамент созидательного сотрудничества во имя прогресса наших стран на десятилетия вперед.
1: На встрече, которую Путин и Токаев провели перед открытием форума, российский лидер отметил, что Россия крупнейший инвестор в экономику Казахстана. Он добавил, что у двух стран также хорошие перспективы по товарообороту. Российские военные наносят групповые удары по целям в портах Украины. В Черноморске поражены склады с грузами военного назначения. В Николаеве атакованы сухогруз и десантный катер ВМС Украины. В море поражены «Балкер», три сухогруза и еще один быстроходный катер. Минувшей ночью удар был нанесен по судну в порту Николаева, военным целям в порту Одесса и складам в порту Исмаил. Средствами ПВО сбиты 8 управляемых авиабомб и более 1000 вражеских дронов самолетного типа. За день перехвачены и уничтожены 146 украинских беспилотников. В Черном море потоплен безэкипажный катер, экипажи ВКС, подразделения беспилотной авиации, ракетных войск, артиллерии, поразили логистические центры, цеха производства и места хранения БПЛА. Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на базы отдыха в Запорожской области. Напомню, ночью украинские боевики направили дроны на расположенные в Кирилловке места размещения туристов. Подробности сообщил официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
4: В ночь на 25 июля вооруженные формирования Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов нанесли удары по базам отдыха, расположенным в поселке городского типа Кирилловка городского округа Мелитополь. В результате террористических атак погибли и пострадали мирные граждане, в том числе дети. Следственный комитет России даст уголовно-правовую оценку действиям украинских военнослужащих, которые совершили очередной террористический акт против мирных граждан.
1: киевский режим ударами по мирным людям в России демонстрирует свой звериный нацистский оскал, заявила Мария Захарова, комментируя атаки Украины на предприятия в Кирове и турбазу в Запорожской области. По словам официального представителя российского МИДа, ВСУ, не способные переломить печально складывающийся для себя ход боевых действий, отыгрываются ни в чем не повинном мирном населении. Как минимум один человек погиб и 15 пострадали в результате наезда автомобиля на толпу людей в районе парка Тиргартен в центре Берлина. Об этом сообщил телеканал NTV со ссылкой на полицию. Инцидент произошел около 23 часов по московскому времени. Водитель на высокой скорости пронесся по площади на небольшом белом фургоне. Пытаясь скрыться, совершивший наезд водитель попал в аварию, вышел из машины и продолжил бегство. Пешком на фотографиях в интернете виден белый микроавтобус, врезавшийся в дерево и имеющий следы столкновения. Сообщается, что полиция ведет интенсивный розыск подозреваемых. В операции задействован полицейский вертолет. Сильный туман с видимостью от 200 до 700 метров прогнозируется в некоторых районах Московской области нынешней ночью. Об этом сообщили в региональном главке МЧС. Водители и пешеходов призвали быть бдительными, осторожными, соблюдать правила безопасности. В случае необходимости советуют обращаться по единому номеру вызова экстренных оперативных служб 112. На следующей неделе в Москве ожидаются кратковременные дожди, заявили информационной службе «Вести» в гидрометцентре. Как заявила Марина Макарова, она обратила внимание на то, что погода в эти дни будет неустойчивой. Прогнозируются небольшие колебания температур воздуха. Следим за развитием событий на сайте вести.ру. Спорт.
5: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Андрей Кудряшов. Столичное «Динамо» не смогло одержать победу в первом туре российской премьер-лиги. Бело-голубые под руководством немца Сандра Шварца сыграли в ничью с крыльями Советов 0-0. «Акрон» уступил «Зениту» 0-5. Дублем в этом матче отметился Александр Соболев, а «Факел» проиграл махачкалинскому «Динамо» 1-2. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров будет помогать тренерскому штабу ЦСКА на льду в ходе предсезонных сборов. Как сообщает ТАСС, со ссылкой на главного тренера армейцев Игоря Никитина, формат работы с членом наблюдательного совета уже утвержден. Федоров получил важный функционал и выйдет к команде с самого начала тренировок. Ранее в качестве главного тренера он дважды приводил ЦСКА к победе в Кубке Гагарина. Полина Кнорос завоевала золото в прыжках шестом на чемпионате России по легкой атлетике в Екатеринбурге. Спортсменка победила с результатом 4:80. Полина после победы жестко раскритиковала организацию турнира. По ее словам, взять высоту 4:90 ей помешали адская жара и грубая ошибка судей. Арбитры открыли сектор для тройного прыжка прямо во время ее попытки. Лидер российской сборной раперистов Кирилл Бородачев объяснил упущенную медаль чемпионата мира в Гонконге неоправданным риском. В интервью ТАСС он рассказал, что после разгрома двукратного олимпийского чемпиона он уступил в четвертьфинале итальянцу Филиппу Макки 14-15. Бородачев тактически переиграл соперника, но ошибся технически в решающий момент. И теперь раперисты готовятся к командному турниру, где выступят под российским флагом. Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон оштрафован потерей трех мест на старте гонки Гран-при Венгрии. Стюарды «ФИА» наказали британца за блокировку гонщика «Макларена» Оскара Пиастри в первом повороте квалификации. Из-за штрафа Льюис лишился второй позиции и начнет заезд с пятого места. Ну а на первую линию вместе с Ландо Норрисом поднимется Шарль Леклер. И пока это все о спорте к этой минуте.
0: Погода.
1: По данным центров ОБС, в Хабаровске сегодня днем до 30 градусов тепла и без осадков. В Омске плюс 27-29. Осадков также не ожидается. В Красноярске кратковременные дожди, 25 тепла. В Вологде плюс 22 градуса без осадков. В Уфе жара плюс 35. Осадков не ожидается. В Ярославле и Туле до плюс 20. Временами дожди. В Нальчике до 30 градусов тепла. В Симферополе плюс 24-26. Дождливо. В Санкт-Петербурге без осадков. Днем до плюс 25 градусов. В Москве ночью плюс 15, днем местами кратковременный дождь, днем плюс 20-22 градуса.

0: именно об этом сегодня пойдет речь в программе
1: «Аурум Инутили. Бесполезное золото».
2: Sounds charming.
0: Друзья, приветствую вас. Меня зовут Дмитрий Чернов. Это необычный выпуск программы лютой рок-н-ролльной о временно неизвестных музыкантах под названием «Аурум Инутиля», что в переводе с латыни означает «бесполезное золото». Искали мы золото всем скопом наших, так сказать, музыкальных работников музыкальной отрасли здесь в самом конце мая, на финале московской части, да и вообще на финальной части замечательного Рево-феста в прошлом, который назывался, как вы помните, Revolution Fest. Я был в жюри, я слышал эти 10 уникальных коллективов, которые вышли в финальную часть. И хочу вам сказать, что рок-н-ролльная отрасль наша, да, есть и такая, в общем, с одной точки зрения, с одной стороны, моей точки зрения, немножечко, так сказать, конечно, страдает, а с другой стороны, есть за что и быть спокойным. Все вот эти вот аспекты мы сегодня будем разбирать в этом специальном эпизоде программы «Аурум Инутиля» вместе с Иваном Тахомой, менеджером музыкального лейбла «Правда Музыка», московским менеджером всероссийского фестиваля «Рево-фест». Иван в студии программы «Аурум Инутиля». Иван, привет!
3: Здравствуйте всем!
0: Ну что, прошел фестиваль очередной? Рок-н-ролл-то жив? Что ты думаешь по этому поводу теперь?
3: Ну, я никогда не сомневался, что он жив. Он никогда и не умирал, кстати, несмотря на то, что системно хоронят раз в поколение. Но появляются новые люди, для которых он по-прежнему жив, здоров и никуда не делся.
0: В этом году у тебя какие впечатления? То есть прогрессирует движение рок-н-ролльное московское или не московское? Кстати, команды, которые вышли в финал, не все московские были?
3: У нас фестиваль имеет региональный характер. То есть в каждом городе отдельно проходит отборочный тур и финал, соответственно. В каждом городе определяется свой победитель, который, соответственно, все победители едут в этот призовой тур от Москвы до Санкт-Петербурга. Ну, пока так. Надеемся, что потом еще география будет расширяться. Но пока мы в основном группы играют в Москве, в Твери, обычно Великий Новгород и несколько ОПНРов в Ленинградской области и в Санкт-Петербурге. Ну, обычно они еще делают Рево-фест ОПНР. Там в прошлые годы был сад Меньшиков. Вот сейчас мне сказали, в этом году, по-моему, там ремонт у них. И, ну, там, я так понимаю, вообще непонятно, можно ли ОПНР в этом году проводить. Поэтому, возможно, все клубные концерты будут. Но, в принципе, в каждом городе там, типа, там 100-200 местной публики собирается. Ну, в зависимости от того, какой город. Вот, для многих групп это, в общем-то, вот этот главный приз наш фестиваля. Это вот возможность поехать в тур с 6 или сколько там дней. Это прямо, ну, первый опыт для многих, возможно, там на ближайшее время такой, так сказать, ценнейший опыт.
0: Чем ты можешь объяснить, в этом году в финале, ну, практически подавляющее большинство все-таки было женского вокала?
3: Ну, это как-то вот, видимо, так сложилось. То есть в этом не было никакого-то умысла. То есть предыдущие года было больше мужских. Там, с 22-го года практически пропали у нас англопоющие группы. То есть как бы большинство групп стали петь по-русски.
0: Две пятых. Расскажи, пожалуйста, про свое отношение к этой команде, потому что сейчас мы будем слушать как раз песню из их репертуара.
3: Ну, кстати, команда молодая. Насколько я понимаю, они тоже там буквально год или два как активно вот работают в таком составе. Даже они в процессе, я так понял, вот этого года, то, что у нас отборочные концерты были в конце прошлого года, 25-го, а уже полуфинал и финал вот в 26-м году. Там немножко сменился состав, по-моему, какие-то музыканты ушли, кто-то пришел новый. Ну, то есть есть девушка-фронтмен, которая, я так понимаю, пишет все песни, автослов музыки, а команда ей там помогает с аранжировкой. Вот они, ну, опять же, видимо, в связи со сменой состава, видел, прогресс у них наблюдается по уровню. То есть они вот к финалу прям пришли подготовленные.
0: Очень хорошо сыграли, отыграли прямо суперсет. Друзья, ну а теперь, чтобы не быть голословным, я все-таки предлагаю послушать группу «Две пятых», их песню «Мысли гудят» прямо сейчас в «Аурум Инутиля». Вот я уверен, что вам тоже очень понравится. Погнали! Погнали!

0: Песня «Мысли гудят» победителей Ревофест 2026. Я уж не знаю, кто-то говорит «Революшн», кто-то говорит «Революшн». Мне кажется, Ревофест — это очень грамотное и правильное название теперь. Группа «Две пятых» меня поддержит, я уверен. И я спросил Соню Языкову, лидера, вот эту замечательную девушку, веселую, очень подвижную, с прекрасным голосом, которая держала зал. Вы даже не представляете, насколько она уже умеет работать с публикой. Соня, что дало команде «Две пятых» участие в «Рево-26»?
1: Привет, я Соня, и мы с группой «Две пятых» участвовали в «Ревофесте 2026». И победили. Дело в том, что все члены коллектива, кроме меня, уже участвовали в конкурсном фестивале в составе групп «Октябрьская заря», «Виа Кринж» и «Люди». А я 2 года подряд ходила и поддерживала ребят, голосовала. Помню, как нервно было в финале. И вот именно поэтому мы особенно сильно стремились к победе в этом году. Моя главная задача — через музыку передавать самые многообразные эмоции. И эта победа означает, что у нас получается. Спасибо за такую возможность. Спасибо всем, кто пришел на Ревофест. Спасибо группам. И огромное спасибо, что у нас есть возможность играть нашу музыку в разных городах. Москва, Псков, Великий Новгород, Кириши, Санкт-Петербург. Ждите. Я уверена, что в нашей музыке каждый найдет что-то свое.
0: Но еще одна композиция группы «Две пятых» под названием «Узнать тебя лучше». Мы прямо сейчас с вами и послушаем в этом эпизоде программы «Аурум Инутиля».

0: а сейчас я хочу с большим удовольствием представить вам основателя Рево-феста Алексея Мурашова. Человека, который тоже прекрасно разбирается и в музыке, и большое ему спасибо за вот этот вот удивительный фестиваль. Лёш, как за эти годы Рево-фест менялся и каким он был, по твоему мнению, в этот раз, в этом году?
1: Всем привет. За 13 лет фестиваль Revolution претерпел колоссальные изменения от абсолютно никому неизвестного фестиваля, когда приходилось местами даже уговаривать хорошие коллективы поучаствовать в фестивале. Есть у хороших команд предрассудки по поводу конкурсных фестивалей, а 13 лет назад вообще это, наверное, слово конкурсный фестиваль было, словосочетание конкурсный фестиваль было таким ругательным, потому что было гигантское количество, ну, скажем так, некачественных фестивалей. Конечно, у всех это вызывало подергивание глаза. Но с годами мы, в общем-то, подняли свое реноме на довольно высокий уровень. И сейчас могу сказать, что у нас есть даже некая конкуренция среди групп, чтобы поучаствовать в фестивале. То есть мы можем уже даже выбирать себе участников. А это абсолютно не означает, что группе, которой мы отказали в этом году, не светит участие в следующем. То есть команды развиваются, присылают новый материал, мы отсматриваем, и шансы всегда есть. Что касается этого года фестиваля, то я могу сказать за Питер, потому что, к сожалению, не могу следить за всем фестивалем в Москве, за всеми командами. И вижу, я обычно бываю только на финале. Финал был прекрасный по Москве, спасибо Ване за это, за подбор команд. Вот. А что касается Питера, то да, действительно, весь сезон. То есть вот многие говорят, что это отборки. Я считаю, что если команда попала к нам уже на первый этап фестиваля, то группа уже участвует в фестивале. Я всегда всем об этом говорю. Поэтому сезон у нас был просто восхитительный, с такими яркими изумрудами, рубинами, бриллиантами. В общем, было круто.
0: А у нас в гостях в студии программы «Аурум Инутиля» Иван Тахома, напомню, менеджер музыкального лейбла «Правда Музыка», московский менеджер всероссийского фестиваля «Рево-фест». Иван, давай поговорим еще и о группе «Маша Мор». Вот команда, которая всех тоже удивила, всех восхитила. Музыка, правда, наверняка не для всех. Что здесь скажешь?
2: Маша Мор, ну, как бы, это не совсем мой жанр, который я люблю по жизни, но все любят Машу.
3: Вот, что я хотел сказать относительно фразы «все любят Машу». Но давай профессионально подойдем к обсуждению женских вокалов. Во-первых, мне показалось, возможно, мне просто показалось, да, что что-то со звукорежиссером, что-то...

0: все, в принципе, на такой сцене выступали.
1: А это все-таки клуб Глостонбери, я напомню. Это большая сцена, где действительно, ну, такой вместительный зал.
0: То есть вообще концепция фестиваля Рево Фест в том, что это вот именно локальные команды, и мы как бы стараемся дать им возможность попасть на большие сцены, в том числе на опен-эйры, то есть чтобы группы получили новый ценный опыт, которого в рамках там вот локальной истории одного города, скорее всего, у них возможности получить не будет. И это видно, что некоторые группы, выходя на большую сцену, в принципе, теряются. Угу. Это как бы тоже часть отборочного процесса. То есть, по сути, мы как бы три раза, пока они играют там отборочный полуфинал-финал, мы смотрим, насколько они готовы к большой их сцене, насколько они готовы поехать в тур. Потому что были ситуации, когда, например, вот там на отборочном концерте группа вышла, всех порвала, а там в полуфинале уже сцена побольше, там какой-нибудь там два раза зал больше, и они рассыпаются.
1: Почему? Какое этому есть объяснение?
0: Ну, я думаю, что это исключительно вот, какой-то вот, ну, скилл музыкантов. Потому что, по сути, ну, музыка есть как бы творчество, а есть спорт. Когда ты просто вот ходишь на репетиции, тренируешь там какой-то навык совместной игры, и потом ты нарабатываешь сценический опыт. И чем больше ты играешь, тем лучше ты играешь, тем лучше ты чувствуешь сцену, тем лучше ты чувствуешь публику. Потому что, по сути, как бы, ну, такая тоже сверхзадача наша. То есть мы должны их подготовить, в том числе к возможности выступать там на каких-то опен-эйрах. Потому что традиционно с нашего фестиваля фестиваль «Живой» одну команду выбирает, себе приглашает выступать. Mm-hmm. В этом году еще рок-ополчение в Тверской области фестиваля. Они тоже одну команду выбрали, пригласили. И они должны приехать туда и быть готовыми, потому что часто там даже нет времени на саундчек. У нас они чекаются перед выступлениями, а там бывает лайн-чек. Приехали, воткнулись, начали играть. Это тоже подготовка. И ну, большинство команд, которые уже прошли вот московский отборочный тур, они уже и в туре в этом призовом себя комфортно чувствуют, и на опен-эйрах им легче. Поэтому, ну, это так, как будто бы мы тоже их вот к этому готовим. Поэтому тут исключительно, ну, такой-то спортивная тренировка должна быть. Чем больше играют, тем лучше.
1: И это, кстати, было похоже на спортивную тренировку, особенно со стороны вокалистки группы Маши Мор, собственно, самой Маши Мор. Я так понимаю, ее так и зовут, Маша Мор, да, которая всем.
0: Ну, это, я так понимаю, псевдоним сценический.
1: Конечно. Давайте послушаем, друзья, песню. Что там за Маша такая великолепная? Вот вы сейчас и услышите.

0: песня, друзья, ну, как вы поняли, тот самый коллектив «Маша Мор», замечательная Маша с вокалом своим незабываемым. Песня называлась «Начнем сначала». И задам-ка я вопрос и Марии тоже по этому же поводу. А что дало команде «Маша Мор» участие в «Рева-фесте» в этом году?
1: В первую очередь для нас участие в «Рева-фесте» — это была прекрасная возможность заявить о себе в новом составе, сыграть классную музыку для классных людей на отличной площадке, которую «Рева-фест» нам предоставил, и напомнить о том, что мы играем давно, играем классно, играем всегда бодро, живо, иногда злобно. Готовим новые релизы. Так что, ребята, которые с нами месились на «Рева-фесте», вам привет. Stay tuned. В скором времени будут новые анонсы. И для тех, кто не был, ну, вы тоже присоединяйтесь, потому что скоро здесь будет достаточно жарко.
0: Но коллектив «Маша Мор» с вот этой эффектной девушкой во главе, конечно, бы не был бы настолько бы эффектным, если бы не пытался бы исполнять песни и на английском языке. Один из таких треков «Fair Wind» я предлагаю вам тоже, друзья, прямо сейчас послушать в программе «Aurum Inutile».

0: Группа «Маша Мор» с композицией «Fair Wind», друзья. Ну, сегодня, как вы поняли, я вам представляю свой собственный хит-парад из трех коллективов, который, на мой взгляд, был, ну, самым выдающимся на прошедшем рейв-фесте в клубе «Glastonbury» в самом конце мая. Это коллектив «Две пятых», я напомню. Это коллектив «Маша Мор». Это все женские вокалы. Я уверен, что вам понравится и третья группа, но давайте вернемся к основателю фестиваля «Рейв-фест» Алексею Мурашову. Леша, тебе какие группы лично понравились больше и почему?
1: Ну, давайте, наверное, рассуждать про московский финал. Все эти команды я видел впервые. Я никогда не слушаю группы до финала. И, собственно, воспринимаю это именно вот как прямо здесь, прямо сейчас. То, что слышат уши и видят глаза. Я совершенно точно могу выделить две группы. Это «Две пятых» и «Альтаир». Это группы, у которых, на мой взгляд, ну, по крайней мере, есть песни, которые мне в сердечко точно попали. Значит, это в моем мире это такие вот хиты, хитовые песни. А очень понравилась группа «Плюс 58». Абсолютно крутанские дядьки, энергетика просто сумасшедшая, все плотно, качественно, прям вот рок-рок. И порадовало, что парни абсолютно простые в общении. Собственно, вместе с этими группами, и «Альтаир», и «Плюс 58», мы их позвали на 29 июля в «Life Stars». Там стартует наш «Revolution Best Tour». Еще раз увидимся, с удовольствием послушаю их еще. И, наверное, еще отмечу группу «Маша Мор», тоже восхитительная исполнительница, великолепные ребята, инструменталисты, все очень круто сыграно. Вот, пожалуй, вот такие группы отмечу из московского финала.
0: Лютая рок-н-ролльная программа о временно неизвестных музыкантах «Аурум» и «Нутиле» — это не только эфир на радио России, друзья. Это не только эфир на частоте 101,5 FM. Это еще и большое, огромное сообщество «Аурум» и «Нутиле» ВКонтакте. Вступайте, и вы станете обладателями эксклюзивной информации. Вы станете участниками наших обсуждений, будете знать самые последние новости и, конечно же, сможете голосовать. Кроме того, заходите на наш сайт aurumandnutile.ru или aurumandnutile.com и слушайте наше онлайн. Онлайн-радио 24 часа в сутки. Аурум и Нутиле Радио. Музыка, которую вы никогда ранее не слышали. I have no idea where this will lead us. Аурум и Нутиле.
2: Бесполезное золото.
0: Алексей Мурашов, друзья, делился своим мнением. Основатель «Рейв-феста» только что. Вы слышали его мнение. А я бы хотел бы сейчас и третью команду представить. Третья команда – это группа, мужской коллектив с мужским вокалом. Когда парни выскочили на сцену «Glastonbury», я удивился, потому что самые последние они вышли на сцену, и тут же прям энергетика, знаете, зал прямо всколыхнуло. Ну, настолько уже это была, конечно, чего ж тут скрывать, профессиональная группа. Называлась она «Плюс 58». Прямо сейчас давайте послушаем их трек «Никуда». Команда «Плюс 58» в моем личном хит-параде, занявший первое место, безусловно. Ну, из тех, кто участвовал, вот эта вот десятка рок-коллективов, финальных команд в «Рейв-фесте», который прогремел в «Glastonbury» в конце мая.

0: Лидер команды, гитарист Константин Золотов, лидер группы «Плюс 58», песню «Никуда» вы только что слышали. Костя, ну а тебе-то участие и твоему коллективу участие в прошедшем фестивале, что лично, какие очки, какие баллы, какие, так сказать, титулы и звания принесло?
1: Если честно, очень многое. Ну, во-первых, он заставил нас выйти из зоны комфорта. Мы перестали делать все, как обычно, и начали искать, чем можем стать лучше. Именно благодаря фестивалю мы подготовили обновленную программу и впервые ее сыграли. Также мы серьезно поработали над своим сценическим образом. Хотелось, чтобы зрители не только услышали нас, но и увидели настоящих «Плюс 58» такими, какими мы себя чувствуем на сцене. Заодно удалось решить и важные технические вопросы. Мы наконец-то настроили ушной мониторинг так, чтобы на сцене чувствовать себя максимально уверенно, ну и сосредоточиться чисто на игре. Но, наверное, самое главное, что дал нам Рева, это люди. Мы еще раз убедились, что у нас самые крутые поклонники. Их поддержка чувствовалась на каждом этапе фестиваля. Сообщения, комментарии, голоса, их эмоции, все это действительно придавало нам сил. И было очень приятно ощущать, что нас тепло приняли люди, которые раньше вообще не знали о существовании «Плюс 58». После выступлений к нам подходили, знакомились, делились впечатлениями. Ну, это, сами знаете, дорогого стоит. Отдельная гордость, ну, это выступление в финале на большой сцене клуба «Гластонбери». Для нас это был особенный момент. Играть перед полным залом, видеть реакцию зрителей и чувствовать эту невероятную энергетику – именно ради таких моментов и хочется творить музыку. Еще фестиваль познакомил нас с отличными музыкантами из других групп. Было здорово пообщаться, обменяться опытом, ну и просто провести время с людьми, которые также живут музыкой, как и мы. Ну и напоследок, наше выступление в финале было запечатлено на видео, и, пожалуй, это самое крутое видео у нас на данный момент. Скоро мы его опубликуем на всех площадках. Спасибо фестивалю Рева за этот опыт, эмоции и благодарность каждому, кто был рядом с нами. Ну и, возможно, это только начало.
0: Константин Золотов, друзья, лидер группы «Плюс 58». Только что вы слышали его мнение. Впереди нас с вами ждет еще один трек группы «Плюс 58». Но у меня, забегая вперед, вопрос к основателю Рева Феста Алексею Мурашову. Леш, ну и напоследок, есть ли у тебя какие-то советы, рекомендации для тех, кто будет пробовать свои силы в отборе Рева 2027?
2: Ну, что можно пожелать людям, которые занимаются любимым делом? Ребят, обязательно продолжайте делать то, что делаете. Не слушайте никого. Ну, естественно, слушайте, но пропускайте это через свой фильтр. Если вам кажется, что это какая-то полезная информация, она украсит вас, сделает лучше, конечно, это нужно использовать. Зачастую происходит вот такая история. То есть вот мы с ребятами из индустрии там смотрим с балкончика на группу, которая играет. Думаешь, вот здесь бы вот чуть-чуть вот это вот поменять. Здесь вот чуть-чуть нотку не дотягивает. Здесь вот гармония какая-то не такая. Вот тут бы поменять, и будет совсем хорошо. Ни хрена подобного. Не будет ничего хорошо, потому что пропадет самобытность, вот на мой взгляд. Поэтому самое главное, что несет в себе группа, это вот своя самость. Вот это нужно беречь и развивать. Если вы поймали эту изюминку, обязательно ее развивайте. Ну и самые главные советы, это, наверное, я повторю совет нашего дорогого Тёмы Шарова из Good Times. Это, кстати говоря, победители первого сезона Revolution в Питере в 2013 году. Тёма очень любит говорить такую вещь, и я с ним абсолютно согласен. Ребята, общайтесь в гримерке, общайтесь со своими коллегами, с музыкантами, общайтесь с организаторами, со всеми вот чуваками из индустрии, потому что именно здесь, в гримерках, происходит, собственно, самое большое количество каких-то договоренностей на будущее. И никогда не покидайте концерт до его окончания, потому что абсолютно у всех групп есть что почерпнуть и потом применить у себя. Не останавливаться, работать, работать, работать. Вот такие советы.
0: Чтобы стать такими же крутыми, как и музыканты группы «Плюс 58», видимо, полагаю я, спасибо говорим мы Алексею Мурашову, основателю фестиваля «Рева Фест». У нас в студии Иван Тахома, московский менеджер этого всероссийского фестиваля. Иван, последние твои слова и относительно группы «Плюс 58». Хочется в конце тоже, конечно же, услышать и понять, как твое отношение к этой команде.
3: Кстати говоря, «Плюс 58» — это яркий пример другой страны. То есть это взрослые уже люди, да, состоявшиеся, да, с огромным бэкграундом. Тем тем не менее, они как бы не испугались этого фестиваля, конкурса молодых команд, участвовали, дошли до финала, в принципе, заняли второе место, ну, там чуть-чуть вот как-то на уровне жюри все-таки приоритет упал на 2/5.
4: Они уже вкусили дух профессионализма и любви публики. Кстати, как их встречали? Что ты думаешь по поводу этой команды? Откуда они вообще?
3: Насколько я понял, они изначально как-то там, ну, молодость провели в Алма-Ате, а потом уже там, я так понимаю, больше 20 лет. Да, они уже живут в Москве и как бы двигаются в Москве. Но у них, да, большой. Они, в принципе, я вот следил за их как бы анонсом. Они делают сольные фестивали, какие-то сольные выступления, собирают полный зал. Поэтому группа готовая. Если кто-то интересуется русским роком, рекомендую там не только сегодняшние песни, но вообще найти их дискографию и подписаться на них.
4: Иван, ну и в финале не могу не задать тебе вопрос, что ожидает фестиваль в будущем году, какие вы с Алексеем Мурашовым, да, который вот тоже нам сейчас все это рассказывал, подойдете, может быть, измените правила отбора, может быть, что-то еще изменится, может быть, какие-то новшества ожидают будущих участников. Расскажи немножечко.
3: Ну вот мы в этом году обсуждали, и, возможно, мы все-таки придем к... Это очень спорный вопрос, то есть я считаю, что сейчас в контексте происходящих событий очень было бы круто сделать CD-сборник групп финалистов, например, Москва, Питер и другие города, которые будут там, например, участвовать в следующем году. Сложнее сделать цифровой сборник, потому что там, ну, у многих групп права там на фонограмму передаются лейблом, там это надо как-то, ну, сложно все это решать. Возможно, попробуем сделать и цифровой тоже сборник, чтобы он был уже как бы. Соответственно, ну, по самой структуре, мне кажется, что, ну, пока все работает хорошо.
4: Иван Тахома, менеджер музыкального лейбла «Правда Музыка» и московский менеджер всероссийского фестиваля «Рево Фест» был в нашей студии. Иван, спасибо тебе большое, что пришел.
3: Спасибо всем, до новых встреч. Слушайте хорошую музыку.
4: Друзья, ну и в завершении сегодняшнего специального эпизода программы «Аурум Инутиля» еще одна песня классной группы «Плюс 58». Она называется «След», а я, Дмитрий Чернов, прощаюсь с вами до следующей пятницы. Тогда уже мы встретимся с вами вновь в оригинальном и новом эпизоде «Аурум Инутиля».

это след. Ты окутал руки в красных льдах. И ты ждешь угасающий свет, как стекло в асфальт разбивается страх. Шаг до шаг, миг до миг, шанс до шанс.

0: имена малоизвестны, но вклад в историю бесценен. Кто эти люди и как они меняли страну, рассказывает Александр Хабургаев в программе «Имя и время».
1: Всякий раз, изучая материал по какой-то конкретной судьбе, я поражаюсь. Мы знаем до обидного мало. Слушайте нашу рубрику, и отечественная история предстанет вам в совершенно ином свете, повернувшись другой стороной, неосвещенной школьной программой. Ведь нам есть что вспомнить и есть кем гордиться.
0: «Имя и время». Каждый второй и четвертый понедельник месяца в 14:35 по Москве и в 13:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
3: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана Хойлани, Сундалой хлыняли.
2: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Меня зовут Ирина Пяхтина, я ведущая программы «Карельский орнамент» на радио России «Карелия». Каждое воскресенье мы знакомим слушателей с занимательными фактами о нашем северном крае.
5: Я Ирина Челахова, ведущая программы «Будний вечер» на радио России «Карелия». Мы очень любим нашу республику, гордимся ее прошлым, верим в ее будущее.
6: Меня зовут Марьяна Александрова. Я ведущая программы «Доброе утро, Карелия» на Радио России. Каждый день мы рассказываем об актуальном и важном.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. «Я был один». Поэт Николай Гумилев.
7: Три основных героя нашего музея – Николай Гумилев, Анна Ахматова и Лев Гумилев. Это три вселенные, которые сходятся на втором этаже от нашего этого дома Гумилев.
0: Генеральный директор музейно-выставочного центра «Дом Гумилевых» Юрий Щегольков в программе «От пролога к эпилогу». В это воскресенье в 14:35 по московскому времени. Максимова. Авторская программа легендарной российской радиоведущей Ольги Максимовой.
8: Каждую неделю в моем радиожурнале мы с вами говорим на самые разные, но при этом важные темы, которые нам подкидывают события, происходящие в нашей стране.
0: Социальные вопросы, громкие события, неожиданные мнения.
9: Ну все, будущее пришло, вот оно теперь твое, будь добр, пересесть в другой автомобиль, вот тебе денежки, вот свою машину сдаешь на утильный металл там или продаешь там в третьей стране.
8: И даже если кажется, что это не так, то это лишь на первый взгляд.
0: Взгляд на главное. Разговоры о важном, честно и интересно. В программе «Максимова». Каждое воскресенье в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Военно-морские силы России способны эффективно решать весь комплекс стоящих перед ними задач, заявил Владимир Путин в поздравлении военнослужащих и ветеранов с Днем военно-морского флота. Президент России и Казахстана приняли участие в пленарном заседании форума международного сотрудничества в Омске, на котором Владимир Путин заявил, что у двух сторон обширные перспективы для дальнейшего наращивания взаимного сотрудничества. В Госдуме призвали выплачивать родителям по 30 тысяч рублей на сборы детей в школу. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Наши военно-морские силы способны эффективно решать весь комплекс стоящих перед ними задач. Об этом заявил Владимир Путин в поздравлении военнослужащим и ветеранам с Днем военно-морского флота. Глава государства отметил ключевую роль флота в обеспечении безопасности.
2: Сегодня военные моряки достойно несут и приумножают традиции нашего флота. В России, омываемой водами 13 морей, ему принадлежит важнейшая роль в обеспечении обороны и безопасности, в защите законных интересов страны в мировом океане. Наши военно-морские силы способны эффективно решать весь комплекс стоящих перед ними задач. Они постоянно развиваются, набирают мощь морская составляющая ядерной триады России. Продолжается серийное строительство боевых кораблей и специальных судов. Совершенствуется обеспечение передовым вооружением и техникой подводных, надводных, береговых и летных частей.
1: Президент также отметил вклад моряков в ход специальной военной операции. Владимир Путин подробно рассказал своему казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву о ходе спецоперации. Так российский лидер отреагировал на предложение заморозить конфликт на Украине. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, для нас главное достичь своих целей. Представитель Кремля напомнил, что условия для остановки боевых действий Путин изложил еще 2 года назад. Все может остановиться, если Киев примет соответствующее решение, сказал Песков. Президенты России и Казахстана приняли участие в пленарном заседании форума межрегионального сотрудничества. Владимир Путин заявил, что у России и Казахстана обширные перспективы для дальнейшего наращивания взаимного сотрудничества в области транспорта и логистики.
3: Потенциал для совместной работы здесь по-настоящему безграничен. По территории России и Казахстана пролегают самые короткие и экономически эффективные транспортные грузовые и пассажирские маршруты. Это создает естественные предпосылки для сопряжения и интеграции наших национальных транспортных систем, для сотрудничества в развитии и модернизации логистической инфраструктуры, цифровизации и упрощения таможенных процедур в целях обеспечения благоприятных условий международного транзита.
1: В свою очередь, казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что две страны открывают новые горизонты совместного будущего. Казахстан нацелен на развитие стратегического партнерства с таким великим государством, как Россия, сказал Токаев.
4: Наша встреча проходит в Омске, городе с богатейшей историей, городе трудовой доблести, олицетворяющем тесные культурные связи между нашими народами. Пользуясь возможностью, хотел бы выразить признательность вам, уважаемый Владимир Ильич, Омской администрации, правительству области, депутатам законодательного собрания за бережную память всех ветеранов Великой Отечественной войны, включая моего отца, который проходил здесь лечение после тяжелейшего ранения на территории Польши в составе 2-го Белорусского фронта.
1: Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к мемориальной доске в честь своего отца-фронтовика в Омске. Мемориал установлен на фасаде госпиталя, где проходил лечение Кемиль Токаев. Российские военные наносят групповые удары по целям в портах Украины. В Черноморске поражены склады с грузами военного назначения. В Николаеве атакованы сухогруз и десантный катер ВМС Украины. В море поражены «Балкер», 3 сухогруза и еще один быстроходный катер. Минувшей ночью удар был нанесен по судну в порту Николаева, военным целям в порту Одессы и складам в порту Исмаил. Средствами ПВО сбиты 8 управляемых авиабомб и более 1000 вражеских дронов самолетного типа. За день перехвачены и уничтожены 146 украинских беспилотников. В Черном море потоплен безэкипажный катер. Экипажи ВКС, подразделения беспилотной авиации, ракетных войск и артиллерии поразили логистические центры, цеха производства и места хранения БПЛА. Запрет на экспорт бензина из России продлят до конца текущего года, заявил Александр Новак. Вице-премьер также отметил, что ситуация с топливом в стране постепенно стабилизируется.
5: Ситуация постепенно стабилизируется. Ряд заводов вышел в работу, поэтому баланс сейчас лучше. И значительно лучше ситуация на заправках по обеспечению, в том числе и сельхозтоваропроизводителей. Обеспечивается в полном объеме северный завоз. Но сохраняется еще ситуация в некоторых регионах достаточно сложная, особенно это касается регионов Сибири. Здесь на федерального штаба мы вместе с регионами и компаниями, по сути дела, в ручном режиме решаем вопросы обеспечения топлива.
1: По словам Новака, ситуация с топливом на автозаправочных станциях улучшилась благодаря выходу нефтеперерабатывающих заводов из ремонтов. В Госдуме призвали выплачивать родителям по 30 тысяч рублей на сборы детей в школу. Отмечается, что это должны быть именно дополнительные деньги, а не какое-то социальное пособие. Заявил один из депутатов, отметив, что для малоимущих семей выплата и вовсе должна составлять около 50 тысяч рублей. Причем деньги перечислять родителям должны уже в конце июля, чтобы они в течение августа могли подготовить детей к началу учебного года. Напомню, в 2021 году в России родители школьников получили в августе разовую выплату в 10 тысяч рублей на сборы детей к новому учебному году. В московском зоопарке в эту субботу стартовала неделя панд. Она продлится по 2 августа. Посетить ее можно по стандартному входному билету, а для участия в лекциях и экскурсиях, а также для посещения кинопоказов, необходима предварительная регистрация. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
6: Спорт. Здравствуйте, в студии с новостями спорта Андрей Кудряшов. Главный тренер московского «Динамо» Сандра Шварц заявил о необходимости усиления команды после нулевой ничьей с крыльями Советов в первом туре премьер-лиги. Наставник остался недоволен результатом и качеством игры во втором тайме. По словам Шварца, клубу нужен более глубокий состав и новые трансферы обязательно состоятся. Ну а во втором туре 1 августа бело-голубые в гостях встретятся с «Балтикой». Также в субботу «Акрон» уступил «Зениту» на своем поле 0-5. Дублем отметился Александр Соболев, а «Факел» проиграл махачкалинскому «Динамо» 1-2. Манчестер Сити официально объявил о продлении контракта с защитником сборной Узбекистана Абдукадиром Хусановым до 2031 года. 22-летний игрок выступает за горожан с января прошлого года и за это время выиграл с командой Кубок Англии и Кубок Лиги. Международный олимпийский комитет не будет вводить санкции против президента ФИФА Джанни Инфантино после отмены дисквалификации форварда сборной США Флорина Балагуна на чемпионате мира. По данным портала «Атлетик», поданная правозащитниками жалоба выходит за рамки компетенции Олимпийского комитета. Ранее стало известно, что Инфантино отменил наказание футболиста после личного звонка из Белого дома от президента США Дональда Трампа. Полина Кнурос завоевала золото в прыжках шестом на чемпионате России по легкой атлетике в Екатеринбурге. Спортсменка победила с результатом 4.80. Полина после победы жестко раскритиковала организацию турнира. По ее словам, взять высоту 4.90 ей помешали адская жара и грубая ошибка судей. Арбитры открыли сектор для тройного прыжка прямо во время ее попытки. И пока это все о спорте к этой минуте.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС во Владивостоке, сегодня днем до плюс 20 градусов, облачно, пройдут небольшие дожди. В Тюмени жара плюс 33 градуса и без осадков. В Красноярске до плюс 26, кратковременный дождь. В Вологде плюс 22 градуса, здесь осадков не наблюдается. В Оренбурге 38 градусов жары и без осадков. Утром небольшой дождь пройдет в Нижнем Новгороде, там плюс 27-29. В Ростове на Дону до 22 градусов тепла, в Сочи до плюс 24, ливни и грозы. В Санкт-Петербурге ночью плюс 15-17, днем до 25 градусов тепла и без осадков. В столице небольшой кратковременный дождь, днем плюс 20-22 градуса, ночью также до плюс 15.
0: Радио России. Люди. Presents Historicum. Настоящее историческое. С Натальей Бехтиной. Presents Historicum.
7: Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России. Это проект «Настоящее историческое». 185 лет назад, в июле 1841 года, во время Второй Кавказской ссылки на дуэли был убит поручик Михаил Ермонтов, великий русский поэт, 27 лет от роду. У Константина Паустовского есть такой, как всегда, у него такие прелестные маленькие повести. Есть такая повесть «Разлив рек». Это художественное произведение со всеми, так сказать, возможностями художественного вымысла. Это рассказ о том, как Лермонтов едет в Кавказскую ссылку, встречается по дороге со своей любовью Марией Щербатовой. Там половодье сильное, разлились реки, они не могут двигаться дальше, несколько дней проводят вместе. Дальше, значит, он приезжает на Кавказ, и заканчивается эта повесть. Я сейчас за точность цитаты не ручаюсь, но смысл передаю верно, что в тот момент, когда Лермонтов стрелялся с Мартыновым, из-за обрыва скалы прозвучал некий третий выстрел. Этим кончается повесть. И я потом встречалась с версиями такими, что был некий стрелок. Но это только версия у Паустовского, это, я еще раз говорю, художественный вымысел. Вот давайте с моим гостем, я рада его представить, это Сергей Шаулов, заведующий отделом Дом-музея Михаила Юрьевича Лермонтова, это подразделение Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Ивановича. Далее. Сергей Шаулов, мне кажется, сможет ответить на некоторые мои вопросы. Здравствуйте, Сергей, добро пожаловать.
8: Здравствуйте, здравствуйте.
7: И как вам кажется, вот эта версия, она конспирологическая, думаю, со всех сторон. Вам приходилось когда-нибудь об этом задумываться или читать какие-то, может быть, материалы по этому поводу? Или это чистый вымысел, такой красивый, может быть, если можно такое слово здесь употребить?
8: Ну, эта версия не Паустовским придумана, но она возникает в 20 веке, в советское время. У нее вполне конкретные, ну, скажем так, политические задачи. Дело в том, что молодая советская власть столкнулась с необходимостью как-то выстраивать отношения с классической русской культурой. И в силу этого, если уж эту классическую русскую культуру в новой советской культуре оставлять как некую основу, необходимо было определенным образом переосмыслить и образы классиков. Так Лермонтов превратился в яркого оппозиционера, неспровергателя основ, и, соответственно, вот таким венцом его судьбы стала легенда о срежиссированном убийстве, о том, что под дуэль было замаскировано политическое убийство, заказанное либо кем-то из властной верхушки, либо по некоторым тоже литературным менее известным версиям непосредственно Николаем Первым. С исторической точки зрения эта версия критики не выдерживает, хотя бы потому, что ни для кого из государственной элиты Лермонтов не был заметной яркой фигурой. Да, его читали, да, Николай I читал в том числе и «Героя нашего времени» и остался второй частью журналом Печорина сильно недоволен. Да, не очень хорошая репутация была у Михаила Юрьевича, в том числе и политическая, но это не повод для убийства, тем более для такого сложно выстроенного. Там можно долго рассуждать о фактической невозможности подобного сценария. Я немножко с другой стороны зайду. Генерал Ермолов, тот самый знаменитый покоритель Кавказа, узнав о гибели Лермонтова, был сильно расстроен, раздражен, ругался на Мартынова и говаривал, это зафиксировано, уж у меня бы Мартынов так просто не отделался. На Кавказе есть такие места, куда можно послать человека и по часам следить, когда его убьют.
7: Когда его убьют. Молодец, генерал.
8: То есть, если бы от Лермонтова хотели избавиться, были гораздо более простые пути. просто на дороге, скажем, между Пятигорском и Железноводском подстеречь и из-за кустов выстрелить гораздо проще, чем выстраивать вот такую сложную схему, которая, в общем, требует чисто технических ресурсов, которых просто не было в ту пору. Дорога от Петербурга до Пятигорска с перекладными лошадями в самом быстром темпе занимала 2,5-3 недели. Как можно на таком расстоянии что-то рассчитать вот таким образом? И не нужно это было. Другое дело, что эта дуэль, конечно, провоцирует подобные измышления. Ну, во-первых, аналогия с дуэлью Пушкина. Один наш главный поэт погиб на дуэли, второй погибает на дуэли. Естественно, их поставить в параллель. И действительно, если дуэль Пушкина – это результат сложной интриги, многолетней интриги, жертвой которой Александр Сергеевич и пал в итоге. Пушкина убивает враг, причем у этой дуэли сложные подтексты, которые до сих пор не до конца ясны. В частности, не совсем понятно, почему барон Геккерн, приемный отец Дантеса, так Пушкина ненавидел. Там есть разные версии. С дуэлью Лермонтова все и проще, и в то же время сложнее. Проще почему? Потому что Лермонтова убивает человек его круга. Фактически один из его, пусть не самых близких, но приятелей. Они давно знакомы. По некоторым данным, еще чуть ли не с начала 30-х годов, с московского периода жизни Лермонтова. Повод для дуэли нам сейчас представляется ничтожным. Неосторожная шутка, которую Мартынов случайно услышал 13 июля по старому стилю в салоне в доме Верзилиных, где был вечер званый. И нам сейчас кажется странным, что одна шутка может закончиться гибелью шутника. На фоне дуэльной практики 19 века повод более чем достаточный. Бывали поводы и гораздо менее значимые, скажем, при обращении ошибиться в отчестве.
7: Даже за это стрелялись, да?
8: Даже за это стрелялись. Недостаточно почтительный отзыв, скажем, о полку, где служит второй дуэлянт со стороны первого, и так далее. Более того, ну вот, опять же, есть известное расхождение, которое тоже служило причиной разных конспирологических теорий. Участники дуэли, Васильчиков и Глебов, в своих показаниях указали, что дистанция дуэли была 15 шагов плюс 10. То есть 15 шагов – это минимальное расстояние. От каждой точки отмерялось еще 10, и они сходились до минимально возможного. Стрелять можно было и в процессе, и стоя уже непосредственно на барьере. И Мартынов как раз дошел до барьера и выстрелил с максимально близкой для него возможной точки. Потом в воспоминаниях Васильчикова, гораздо позже написанных и опубликованных, была озвучена другая дистанция – 10 шагов. Ну и на этом основании в советское время тоже делались разные далеко идущие выводы о том, что дуэль была непозволительной и необычно жестокой и так далее, и так далее. И что Васильчиков чуть ли не организатор этого убийства. Ну, во-первых, русская дуэль в целом была самой жестокой в Европе. Французский дуэльный кодекс, которым формально руководствовались русские дуэлянты, минимальным расстоянием считал 35 шагов, то есть те самые 15, плюс еще 10 с каждой стороны. В русской практике бывали дуэли очень часто на 10 шагах, барьер на 10 шагах.
7: Печорин с Грушницким стрелялись на 6 шагах, да, если мы помним.
8: Печорин с Грушницким стрелялись на 6 шагах, бывали и такие. Бывали дуэли вообще на дистанции чуть ли не выстрела в упор. В конце концов, Грибоедов стреляется просто стоя в комнате со своим оппонентом, отделывается, слава богу, отстрелянным пальцем только. На этом фоне дуэль Лермонтова выглядит, как бы это ни звучало крамольно и даже шокирующе, для практики того времени нормальной. Но проблема в том, что в этой дуэли погибает второй наш величайший поэт. И сознание последующих поколений просто на самом деле возмущается вот этим контрастом. Ничтожность события, ничтожность его причин.
7: И такие последствия.
8: И фатально-глобальная катастрофа. Отсюда стремление объяснить это чем-то более значимым. Враждой поэта с царем, враждой с сильными мира сего там, и так далее. Отсюда философские осмысления, вот они мне кажутся иногда более близкими в каком-то смысле. Вот очень яркая, сильная мысль была по этому поводу у русского философа Владимира Соловьева в его эссе о Лермонтове. Он назвал эту дуэль фаталистическим экспериментом. Причем еще добавил, который в любом случае не мог окончиться хорошо. То есть плохой конец был бы, и если бы Лермонтов выжил. Просто сам факт постановки такого эксперимента, это, с точки зрения Соловьева, уже некое деяние, выходящее за рамки того, что просто отведено человеку, за рамки границ человеческой личности. Но это такой характерный для Серебряного века тоже образ Лермонтова. Мережковский, вспомним, его вообще назвал поэтом сверхчеловечества и поставил в параллель к Ницше. Спорный, очень спорный вопрос, насколько это реальному Лермонтову соответствует, но то, что определенные игры с судьбой были ему близки, это, вероятно, да, факт. Ну, во-первых, есть глава «Фаталист» в «Герое нашего времени».
7: «Герое нашего времени», да. Ну, вот мне кажется, теперь пора пришла поговорить, собственно, о личности Михаила Юрьевича, как его современники полагали человеком не слишком приятным, как вы в своих музейных реалиях называете его человеком.
8: Со сложным характером.
7: Со сложным характером, да. Он действительно был знаменит и неуживчивостью своей, желчностью. А жизнь, как посмотришь с холодным вниманием, вокруг такая пустая и глупая, шутка. Ну, то есть вот это вот отношение к жизни, отношения с женщинами очень сложные. Остались воспоминания, допустим, записки Сушковой, которая безумно была в него влюблена. Он как угодно вообще позволял себе с ней обращаться. Хотя, опять же, мемуары – это такая вещь. И аберрация памяти присутствует, и личные какие-то отношения. Ну, то есть это был, ну, скажем так, не душка такая, душка военная, ни в коем случае. Возможно, от того, что он был гением. А гении – это непростые ребята, что там говорить, в любой области жизни. Так вот, о Лермонтове как о гении. Мне тут пришла в голову совершенно такая детская мысль, перечитавшую сейчас «Герой нашего времени», написанного в 1939-м, опубликованного в 1940-м. И вся вот эта история с дуэлью Печорина и Грушницкого – это вот предвиденная история собственной гибели, собственной дуэли, точнее, да? Как насмехался Печорин над Грушницким, так насмехался, ну или, по крайней мере, подшучивал Лермонтов над Мартыновым, называл его там «Мартышом», «Мартышкой» по-всякому. Внешность его тоже обсуждал. Опять же, это тоже, наверное, не повод для того, чтобы вставать к барьеру. Но гениальная проза. Сейчас даже простяки не стану, это необъятная тема. Но проза молодого человека, 20 там с небольшим лет, не знаю, то ли я хорошо училась в школе, но вот эти вот фразы, которые просто запоминаются, по-моему, на всю жизнь. Все эти его формулировки человеческих характеров, души такой, которая... История души человеческой важнее истории порой целого человечества, целого поколения. И какие-то такие удивительные рассуждения и очень красивые описания природы. Потом вот в моем личном читательском восприятии в русской прозе классической есть две фразы, самые простые. Ничего они собой не представляют, но они меня всегда повергают в дрожь. Это первая фраза «Пиковой дамы». Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова. И Тамань, самый скверный городишко из всех приморских городов России. Вот почему-то вот эта фраза «Все, я уже в плену всего, что написано юным Лермонтовым». Как вам кажется, это божий дар, это игры его ума, какого-то, опять повторим это слово, гениального. Что это такое вообще? Откуда это предвидение такой необыкновенной собственной судьбы? Знание характера человеческого. Это только на склоне лет человек познает все тонкости души человеческой, а тут в юном возрасте.
8: Тут, с моей точки зрения, два вопроса. Первый, собственно, о том, как сделан герой нашего времени и чем это совершенство лермонтовской прозы объясняется. Тут у меня ответа нет, и я боюсь, что его ни у кого нет. Mm-hmm. Потому что герой нашего времени, вообще говоря, на мой, конечно, субъективный и пристрастный взгляд, самый совершенный образец русской прозы, ну, как минимум, с точки зрения формы. Он компактен, Он чрезвычайно легко читается. При этом при погружении в него обнаруживается, при более внимательном просто чтении, тем более при перечитывании, обнаруживается какое-то совершенно фантастическое совершенство, фантастическая гармония частей и одной каждой отдельной фразы, и того, как эти фразы или некоторые фрагменты рифмуются с другими на другом конце романа. Это при вот таком погружении, вглядывании в роман поражает и восхищает. Как это сделано, я не знаю. Я думаю, что никто не знает и уже не узнает, тем более, что вообще творческая история героя наш

0: Тому есть масса доказательств в текстах, в том числе не художественных. Некоторые его письма можно читать как философские максимы уровня Паскаля, допустим. Но до конца ответ на этот вопрос не будет. Что касается предвидения, честно говоря, мне как все-таки историку литературы эта мысль не близка. Дело в том, что дуэль для литературы эпохи романтизма – это некий значимый сюжетный поворот, позволяющий нравственный и психологический героя вскрыть, показывающий его во всей полноте, его внутреннего содержания, и поэтому это такой частый мотив. И Евгений Онегин пушкинский тоже по воле Александра Сергеевича убивает своего приятеля.
1: Да, убив на поединке друга.
0: Да, и Печорин перед читателем раскрывается очень ярко, именно в сцене самой дуэли, и даже, может быть, более еще того, в описании того, как он к этой дуэли подводит, как выстраивается эта интрига. Конечно, тут есть серьезный такой провокационный, провоцирующий момент сопоставить это с гибелью Лермонтова и с историей его дуэли с Мартыновым. В какой-то степени, может, это параллели есть. То есть, может быть, Лермонтов отчасти, может быть, даже с какой-то точки зрения сознательно шел путем своего героя, который проверяет судьбу. Тут опять вспоминается мне вот эта формулировка фаталистические эксперименты, фаталист. Может быть, тем более, что шанс закончить историю с Мартыновым без дуэли и без потери для чести был. Для этого всего лишь было достаточно даже не извиниться, а просто не акцентировать сам этот факт этой ссоры. И, в общем, на тормозах это тоже можно было бы, по крайней мере, теоретически попробовать спустить. И такие прецеденты тоже в русской истории бывали. Понятно, что в эту же параллель ложится и стихотворение «Сон». В полдневный час в долине Дагестана.
1: Свинцом в груди.
0: Лежал недвижим я. Да. Это тоже можно поставить в параллель. Увидел себя. Ну, правда, не в долине Дагестана, а в другом регионе Кавказа, но тем не менее. Тут можно много думать, и это мысли интересные, и, наверное, даже в каком-то плане полезные для более глубокого понимания и, ну, так сказать, вчувствования в лермонтовское наследие. С исторической точки зрения, наверное, все-таки нет. Это так же, как вот в его известном юношеском стихотворении «Предсказание: настанет год России, черный год, когда царей корона упадет, видят, соответственно, предсказание русской революции. Но это не предсказание русской революции, это иносказание лермонтовской современности. Конец 20-х годов – это время для современников довольно мрачное. Холерные эпидемии, холерные бунты, польская восстание и, по сути, очередная война. Неспокойно в Европе, гибнет в одном из бунтов дядя Лермонтова, ну и так далее. Это все накладывает свой отпечаток на эмоциональное состояние, и он в форме предсказания выражает, по сути, настоящее. Ситуация для современников мыслилась довольно мрачной. Тем более, вообще-то, он в этот момент сидит в Москве в холерном карантине. Москва заперта, оттуда ни войти, ни выйти. И тоже соответствующее настроение у тех, кто внутреннюю заперт, конечно, есть. То есть многие вещи, которые формируют вот такие вот мистические связи между событиями и текстами, де-факто объясняются проще. Но, с другой стороны, это не значит, что эти связи не надо формировать или не надо о них вообще думать. Сегодня, конечно, предсказание Лермонтова выглядит предысторией того, что в России случилось в 20 веке. А его же внимание к теме дуэли, вот такой насильственной смерти, выглядит и, может быть, отчасти является для современного читателя действительно предчувствием 27 июля 1941 года.
1: Ведь это же не первая его дуэль. Это была причина его второй кавказской ссылки, когда он стрелялся с Барантом и за это был наказан. Что ж там, он действительно был человеком, который играл с судьбой. Это очевидно, наверное.
0: Вот тоже, а с другой стороны, давайте его сопоставим с Пушкиным. К 25 годам у Александра Сергеевича гораздо больше, чем две дуэли.
1: Да, дрался он изрядно.
0: Но это какие-то другие дуэли, они по другим поводам, и там в них настроение какое-то другое. Это не тот, в общем, довольно угрюмый фатализм, который
1: мрачный,
0: в свете которого вот видится дуэль с Мартыновым. А дуэль с Дебарантом, ну, во-первых, имела, видимо, некий пушкинский подтекст. По одной из версий они поссорились как раз из-за Пушкина. Дебарант якобы оправдывал Дантеса. Лермонтов сказал, что в России есть офицер

0: которые могут за русскую честь постоять. Ну, в общем, мы поехали на Парголовскую дорогу отстаивать национальную честь. Слава богу, кончилось это мирно. Вылезло на поверхность не сразу, но когда стало известно и пошли слухи об этой дуэли, не реагировать на нее власть также не могла. Тем более, что это была дуэль с очередным сыном французского посла. Опять же, она приобретала некий международный аспект, оттенок, да. Лермонтова надо было из столицы удалить. Хотя формально это, кстати, ссылкой-то не было. Это было оформлено переводом все-таки.
1: Что нам остается в умах читателей, почитателей, любителей перечитывать, додумывать, строить свои версии, или этого делать не стоит? Надо просто читать и получать удовольствие, и понимать, сколь велика вообще отечественная наша проза, вообще литература.
0: Ну, очень сложный вопрос, но я попробую ответить так. Во-первых, даже школьное вот это наше желание узнать, что хотел сказать автор, и чему он нас учит, оно при всей наивности тоже имеет свои культурные корни. Дело в том, что для нас литература всегда была чуть больше, чем просто литература. Угу. Как другой поэт сказал, поэт в России больше, чем поэт. И мы всегда ищем, особенно в таких текстах, как «Герой нашего времени», как лирика лермонтовская, особенно поздняя лирика, из той самой последней тетради, которую Адоевский подарил, мы всегда ищем некой тайной высшей правды в этих текстах. Иногда находим, но это наша правда. Тут надо понимать, что это уже наши мысли по поводу. Это наш диалог с Лермонтовым. Это совершенно нормально такой диалог вести и пытаться некое новое духовное знание из текстов Лермонтова для себя вытащить, с одной стороны. С другой стороны, не менее нормально просто наслаждаться эстетическим, художественным совершенством этих текстов. Это не просто одни из лучших, это лучшие тексты русской литературы. И просто чувство удовольствия, когда их читаешь, хотя они бывают и грустные, и трагичные, и мрачные просто, оно затмевает собой в момент чтения просто весь остальной мир может затмить. И тот и другой подход к тексту, к художественному произведению вполне оправдан, естественно, нормален. Что нам сейчас может дать Лермонтов? У меня есть мой личный ответ. Лермонтов – это пример того, как можно выстоять перед жизненными ударами, перед собственными неправильными поступками, эти удары очень часто порождающими. И несмотря на то, что жизнь, казалось бы, не располагает к тому, чтобы глубоко думать, писать с таким совершенством, тем не менее это сделать. Как вот в вихре этой светской, военной, дружеской жизни в очень быстром ее ритме мог родиться герой нашего времени с его выверенностью каждого слова, с его совершенством? Непонятно, но мог. Значит, это возможно. Это пример того, что можно выстроить себя даже в условиях, которые к этому не очень располагают. Но это личное ощущение, это мой диалог с Лермонтовым. А у каждого читателя он может и должен быть своим.
1: Прекрасный ответ для финала нашей беседы. Напоминаю, что сегодня мы отметили 185-ю годовщину со дня гибели Михаила Юрьевича Лермонтова на дуэли с Сергеем Шауловым, заведующим отделом Дом-музея Михаила Юрьевича Лермонтова Государственного музея истории русской литературы имени Владимира Ивановича Даля. Большое вам спасибо, Сергей, замечательно мы с вами, по-моему, поговорили. Спасибо за внимание нашим слушателям. Встретимся скоро. Наталья Бехтина, Радио России.
2: Радио России. Главное радио страны. Россия. Обстоятельства времени.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Сергей Брюн. В годы Великой Отечественной войны русские и подавляющее большинство украинцев воевали бок о бок. и страдали бок о бок от зверств немецкой оккупации. Украинская ССР дала нам плеяду героев, героев, освободивших украинскую землю от ужасов нацизма, героев, которые оказались совершенно не нужны Украине современной, Украине, захваченной интересами западных корпораций и спецслужб, Украине, охваченной безумием не просто национализма, но нацизма, Украине, славящей Бандеру, Шухевича, Петлюру. Хочется вспомнить тех украинских героев, которые, вопреки и в прямой укор безумию их малой родины, продолжает чтить наша страна. Страна, которая не только вновь сжигает немецкие танки и бьет пособников нацизма на землях Донбасса, Новороссии, Украины, но и хранит нашу общую память, нашу общую культуру. И сегодня, в продолжение проекта «Украинцы, преданные Украиной», давайте-ка продолжим не так давно начатую историю великого полководца, одного из маршалов Победы, маршала Советского Союза Родиона Яковлевича Малиновского. Мы оставили нашего героя, ветерана Первой мировой, сражавшегося до самого ее конца в русском легионе чести во Франции, вернувшимся в Россию, где он непродолжительное время воевал в рядах Красной армии, но затем был свален сыпным тифом. На фронт он так и не вернулся. Так что служба в рядах РККА началась для Малиновского отнюдь не блистательно. Скорее, напротив. За ним тянулся шлейф георгиевского кавалера и бойца, который до последнего оставался за границей в рядах верных Антанте русских войск. Да и перед переходом в Красную армию он, пусть и краткое время, но успел послужить в армии Колчака. На протяжении 5 лет, минувших с окончания гражданской войны на востоке России, Малиновский тянул лямку в пулеметных и стрелковых частях в Сибири, постепенно зарекомендовав себя как надежного командира с редкой тягой к самообразованию. Все изменил 1927 год, когда сдавший вступительные экзамены комбат Малиновский направляется для учебы в военную академию имени Фрунзе в Москву. В академии он провел последующие 3 года, окончив ее с отличием. Для Родиона Яковлевича это было долгожданное и выстраданное высшее образование. Далее последовала штабная работа, вначале на Северном Кавказе, а затем в Белоруссии. В 1935 году при введении в РККА персональных воинских званий Малиновский получает звание полковника. В последующий год он служит в качестве помощника инспектора кавалерии Белорусского военного округа. Январь, страшного для многих, 1937 года, дал полковнику Малиновскому новый, во многом спасительный шанс. Его направляют в качестве военного советника в Испанию, где бушевала гражданская война. Именно там Родион Яковлевич, известный в Испании под псевдонимом «Полковник Малино», впервые смог проявить не только воинскую доблесть, которую он и так вдоволь показал 17 лет назад на фронтах Первой мировой, но и показать свой полководческий талант. Он стал одним из наиболее результативных военных советников, присланных из РККА на помощь республиканским войскам Испании. Для Малиновского, как и для многих красных командиров, война в Испании стала и первым опытом борьбы с фашизмом. С фашизмом, который позднее Малиновский будет во главе веренных ему войск громить и в Румынии, и в Венгрии, и на родной ему русской, украинской, молдавской, советской земле. Испанская гражданская война является одной из наиболее романтизированных в истории, в том числе благодаря таким авторам, как Габриэль Гарсия Лорка и Эрнст Хемингуэй. Но интересны воспоминания, пусть и достаточно обрывочные, Родиона Яковлевича Малиновского об этой войне, давшей старт его полководческой карьере. Важно, что он отмечал прежде всего не собственно военный аспект, не закономерность войны, а ее жестокость, горечь, которую война несла людям. Но при этом и он отмечал, что, цитата, «была в той войне высокая и чистая нота, которую не могло не услышать человеческое сердце. Именно ей, этой ноте, откликнулись люди доброй воли. Для советских военных, как и для всех интербригадистов, Испания была чистым делом, и в каждом она осталась памятью на всю жизнь, горькой и светлой памятью». В Москве отметили заслуги и талант полковника Малино. За действия против войск генерала Франко Родион Яковлевич был награжден орденом Боевого Красного Знамени и затем орденом Ленина. Вернулся на родину Малиновский в мае 1938 года. Летом этого же года он получил воинское звание комбрига и получил назначение уже в качестве преподавателя в ставшую родной ему военную академию имени Фрунзе. В преддверии во время командировки в Испанию Малиновский успел освоить испанский язык, пусть и не в совершенстве. Но говорил он на нем достаточно прилично. Много лет спустя, во время визита в СССР Фиделя Кастро, Малиновский, уже маршал и министр обороны, будет перебрасываться отдельными репликами с главой кубинской революции на родном ему языке. 4 июня 1939 года Малиновский получает звание генерал-майор. Занимаясь с молодыми командирами, наводнившими военную академию, Родион Яковлевич стремился претворить опыт войны в Испании для большего, уже очевидно неизбежного конфликта. Отдавая должное боевому опыту испанского театра военных действий, Малиновский все же отмечал, что эта война не дала нашим военачальникам главного – опыта взаимодействия и отражения атак крупных танковых и механизированных частей. А ведь именно в бронетанковых войсках таилась главная ударная сила гитлеровского вермахта. На основе собственного боевого опыта Малиновский составил диссертационную работу «Арагонская операция. Март-апрель 1938 года». Однако защите кандидатской диссертации помешала война. Великая Отечественная война. Еще в преддверии войны, в марте 41 года, Малиновского перебрасывают из Москвы в Молдавию, назначив командиром 48-го стрелкового корпуса. Так войну он начал фактически в родных местах. В Молдавии, на Южной Украине, недалеко от Одессы. Именно там, в тяжелейших оборонительных боях на реке Прут и в последующем отступлении, Малиновский столкнулся с той угрозой, о которой предупреждал своих студентов и коллег в академии. С ударами танковых, механизированных соединений вермахта. Однако, в отличие от ряда командиров, он смог сохранить боеспособность своего корпуса, поступательно и в порядке отступая вглубь страны. В августе 41-го Малиновский получает под командование формируемую резервную армию Южного фронта, которую очень скоро переводят с порядковым номером 6-й армии на линию боевого соприкосновения. Под ударами немецко-фашистских войск, под натиском блицкрига нашим войскам, в том числе и армии Малиновского, приходилось шаг за шагом отступать, отходить, откатываться через залитый кровью Донбасс к Дону. 25 декабря 1941 года генералу Малиновскому, еще 4 месяца назад командовавшему стрелковым корпусом, дают под командование его первый фронт, Южный фронт, состоявший из 4 общевойсковых армий. В 2019 году историк Александр Исаков нашел в Центральном архиве Министерства обороны рукопись Малиновского, его записки о первом годе войны. Это уникальные мемуары, которые начинаются в марте 41 года и обрываются в январе 42. Они были опубликованы в 25 году издательством «Вече». И поверьте, их стоит почитать. Но о том, как сложилась судьба будущего маршала Малиновского, как командующего фронтом, а сложилась она отнюдь не так гладко, как кажется, мы поговорим с вами в следующем нашем выпуске.
2: Россия. Обстоятельства времени. История отечественной и зарубежной джазовой музыки. Новинки жанра и юбилеи знаменитых джазменов. В программе Михаила Иконникова «Просто о джазе».
4: Часто гостями программы становятся известные музыканты и организаторы концертов и фестивалей.
5: Можно играть всю жизнь Читануга Чучу?
6: Не обижай.
5: Нет, я не обижаю, я обожаю эту музыку, я с нее вообще начинал.
7: Pardon me, boy, is that a Chattanooga Choo-choo?
8: Yes, yes, track 29!
2: «Просто о джазе». К каждое воскресенье в 17.10 по Москве и в 21.10 по времени Барнаула и Южно-Сахалинска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
8: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
2: Радио России. Главное радио страны.
9: На правах рекламы.
10: Скажите честно, вы замечали, что после 55 лет близость становится другой, реже, короче или ее почти нет? Тема откровенная, интимная. Обычно о таком молчат. Но именно эта проблема – тихое испытание для тысяч пар. Сегодня мы поговорим о паузе в интимной жизни. Паузе, которая возникает не из-за ссоры, не из-за усталости, а из одного простого факта – силы мужские уходят. У меня в гостях эксперт Международного центра здоровья Ольга Павцова. Здравствуйте.
11: Здравствуйте.
10: Ольга, скажите, угасание мужской силы после 55 – это приговор?
11: Нет, но это громкий сигнал. Интимная жизнь – самый чуткий индикатор мужского здоровья. Когда она дает сбой, это почти всегда значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. И дело не в лень, не в устал. Это конкретный физиологический процесс. Если его игнорировать, он ведет не только к краху личной жизни, но и к серьезным последствиям для всего здоровья.
10: А как недостаток одного гормона может так повлиять на жизнь и здоровье?
11: Все очень просто. Тестостерон – это не просто гормон плотских утех. Это дирижер мужской жизненной силы. Представьте мощный двигатель. Тестостерон – как высокооктановое топливо и система зажигания одновременно. Без него двигатель не заведется, а будет лишь тяжело со скрипом проворачиваться. А цилиндры, от которых зависит работа двигателя, начнут отказывать один за другим.
10: И какие цилиндры перестают работать первыми?
11: Самые важные для мужчины. Во-первых, цилиндр желания. Снижается либидо. Тестостерон напрямую влияет на центры влечения в мозге. Когда его мало, мир становится серым, а мысль о близости не вызывает отклика. Во-вторых, страдает цилиндр энергии и тонуса. Появляется хроническая усталость. Нет сил не только на близость, но и вообще ни на что. Мужчина как будто выключается из жизни.
10: И в этот момент уже и жена начинает косо посматривать.
11: Все так. И важно понимать, что мужчине для близости нужен не только нервный импульс, но и сильный приток крови к органам малого таза. Как ни странно это прозвучит, но тестостерон отвечает еще и за тонус и за эластичность сосудов. Без него они становятся вялыми. Поэтому кровь не приливает в нужном объеме, и мужская сила ослабевает, а в результате и вовсе пропадает. И теперь представьте себя через год. Все то же самое. Или хуже. Живот растет, жена отворачивается, вы сами себя не узнаете. Неприятно, правда? Но это реальность тысяч мужчин, которые махнули рукой.
10: Получается, это еще и потеря уверенности?
11: Конечно. Мужчина начинает чувствовать свою несостоятельность, замыкается, становится раздражительным и апатичным. И это окончательно разрушает отношения.
10: А если просто поговорить с женой, объяснить, что такой период, и просто перетерпеть, так не получится?
11: Ну вот скажите честно, мужчина готов обсуждать это с женой?
10: Пожалуй, нет.
11: И практика это показывает, что нет. Сколько бы лет вы не прожили вместе. Поэтому если не действовать, проблема усугубляется. Низкий тестостерон запускает цепную реакцию. Из-за усталости мужчина меньше двигается, растет живот. А жировая ткань производит женские гормоны, которые еще сильнее подавляют тестостерон. Замкнутый круг.
10: Но почему так рано? Раньше мужчины и в 60 были активны.
11: Мир изменился. Стресс сжигает тестостерон. Потом питание. Оно в основном неправильное, с большим количеством трансжиров и рафинированных продуктов. А это тоже сказывается на мужском организме. Ну и, конечно, сидячий образ жизни. Недаром говорят, жизнь – движение.
10: Получается, единственный вариант – искусственный стимулятор из аптеки.
11: Многие так думают. И зря, потому что не понимают, к чему это может привести. Они работают грубо, принудительно расширяют сосуды. Но это же риски и очень большие. Сердце, давление, тромбы. Плюс они блокируют природные функции организма, заводят в тупик. Через какое-то время без этой химии ничего не получится.
10: А есть какие-то натуральные компоненты, которые могли бы помочь поддержать организм мужчины в такой непростой момент?
11: Да, и одно из них – секрет императора «Актив Плюс».
10: А в чем его особенного? Сейчас столько всего продают.
11: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья.
10: Три, а не один?
11: Именно. И в этом главная сила. Представьте себе двигатель не с одной свечой зажигания, а с тремя. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
10: То есть три компонента работают на одну цель, но с разных сторон.
11: Абсолютно верно. Это настоящая сплоченная команда внутри вас. Секрет императора Актив Плюс может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза.
10: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. А мы продолжаем. Секрет императора Актив Плюс. Три компонента. И все?
11: Нет. Производители секрет императора Актив Плюс пошли дальше. Помните, мы говорили, что тестостерон – главный гормон мужского долголетия? Так вот, в состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине.
10: Да, вы говорили, что он отвечает за рост мышц, половое влечение, уровень силы и выносливости.
11: А еще в состав секрет императора Актив Плюс добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Понимаете? Мы не чиним эрекцию, мы поддерживаем всю систему, чтобы она работала. Как часы.
10: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. Акция от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного. Звездочка 2203.
11: Секрет императора Актив Плюс – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
10: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать.
11: В состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине. А еще в состав секрет императора Актив Плюс добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Это настоящая сплоченная команда внутри вас.
10: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас. Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Ольга, Выходит, секрет императора – это не средство на раз, а целая система.
11: Именно. Секрет императора Актив Плюс может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза, чтобы вы были активными, полными сил.
10: Потрясающе! Но почему секрет императора Актив Плюс? Что значит этот плюс?
11: Все просто. Изначально был продукт «Секрет императора», который успел полюбиться многим. Но ученые пошли дальше. Они усовершенствовали формулу и создали усиленную версию продукта, которую и назвали «Секрет императора Актив Плюс». Ведь так важно, чтобы мужчина продолжал радоваться близости с любимой женщиной не только в 40 или 50 лет, но и после 70.
10: Внимание! Акция Международного центра здоровья. Каждый при заказе в течение часа сможет получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 01 33 или с мобильного *2203.
11: Помните, возраст не приговор. Секрет императора Актив Плюс – это не просто вернуть радость близости, это вернуть себе желание, радость жизни и право быть сильным. Женщина будет мечтать о таком мужчине, как вы.
10: Спасибо за такой важный разговор. Успейте, пока действует программа от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Звоните и узнайте, как это сделать. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного *2203 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного *2203. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: Радио России. И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий, художественный руководитель театра Илья Ильин. И дирижер, и актер.
12: Валерий Александрович Кирьянов, артист, находясь в оркестровой яме, он играет.
2: Гость, главный дирижер театра «Геликон Опера» Валерий Кирьянов. И все это музыка. В воскресенье в 21.10 по Москве и по времени Владивостока. Встречаем утро бодро и легко.
13: А это не вредно?
14: Ну, вот, честно, для меня большая загадка. Но...
15: Это что-то на уровне детского счастья, детского восторга.
16: Да, да, что мы выяснили.
17: Прекрасное сочетание.
2: Хорошее начало. Информационно-развлекательный канал для тех, кто любит начинать выходные с пользой и удовольствием. Здесь мы вместе создаем настроение, общаемся с интересными людьми, отмечаем дни рождения знаменитостей, делимся вкусными рецептами.
18: Сухни солено на нас, ничего не получится.
16: Да.
2: Обсуждаем актуальные и, главное, позитивные темы и даем полезные советы.
19: Все советы, они, в общем-то, общеизвестны. Никаких велосипедов изобретать тут не надо.
16: Какая вы хитрая.
2: Хорошее начало. Слушайте по выходным с 9 утра по московскому времени после выпуска новостей.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем военно-морского флота. Президент отреагировал ранее на предложение своего казахстанского коллеги заморозить конфликт на Украине. Российские военные наносят групповые удары по целям в портах Украины. Подробнее об этих и других событиях далее.